0: Были космонавты Роскосмоса. Сейчас на борту станции находятся Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Федяев напомнил, что в субботу проходит всероссийская акция «Поднять флаг». Он также призвал всех россиян в ней поучаствовать.
1: Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция «Поднять флаг», к которой присоединяемся и мы, космонавты Роскосмоса. Где бы вы ни жили, в крупном городе или маленьком поселке, поднимите флаг. Пусть он станет знаком единства и гордости за нашу страну. А мы здесь, на орбите, мысленно вместе с вами. Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот, как на Земле, так и за ее пределами.
0: Одна из башен делового центра Москва-Сити в преддверии Дня государственного флага окрасилась в цвета российского триколора, передает ТАСС. Праздничный ролик транслируют и на медиафасаде Останкинской телебашни. В пятницу вечером здание Дома правительства на Краснопресненской набережной также украсила световая проекция российского триколора. В Москве на следующей неделе начнется период плавной передачи эстафеты «Атлета к осени», рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, лето официально закончится в Москве 24 августа. Именно с этого дня температура начнет плавно снижаться. Уже в нынешнее воскресенье в столичный регион придет холодный фронт, но его выраженность будет слабой. Температура воздуха все еще будет достигать отметок плюс 22-25 градусов. Первый день следующей недели, по словам синоптика, будет относительно погожим, однако уже посвежеет, и в дневные часы будет 19-22 тепла. Осадков в понедельник не ожидается. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Также напомню, что до 8 часов утра в столице действует режим повышенной опасности из-за тумана. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжается спартакиада народов России. Напомню, эти соревнования являются одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. В турнире пловцов на дистанции 100 метров вольным стилем победил Егор Корнев. 400-метровку комплексом выиграл Илья Бородин, 50 метров брасом Иван Кожакин, 200 метров брасом Кирилл Пригода. У женщин на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Арина Суркова, 100 метров брасом выиграла Евгения Чекунова, 200 метров вольным стилем Дарья Суруш, на 50 метров на спине Алина Гайфутдинова. Российская фигуристка София Дзебко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров в Сиане. Отмечу, что дуэт российских фигуристов Марии Фефиловой и Артема Валова победил в танцах на льду. Этап Гран-при в Сиане – первое международное соревнование для отечественных фигуристов за 4 года, не считая Олимпийских игр. Футбол. «Зенит» объявил о переходе полузащитника Артема Карпукаса из «Локомотива». Футболист будет выступать в составе санкт-петербургского клуба под номером 93. Соглашение с 24-летним Карпукасом действует до конца сезона 30-31 годов. Российский футбольный союз заключил соглашение с цифровой платформой UOL Esport о показах матчей Кубка России и Суперкубка России на территории всех стран Южной Америки. В текущем сезоне мы расширяем присутствие в Южной Америке и в партнерстве с крупным стриминговым сервисом делаем доступными трансляции Кубка и Суперкубка для зрителей на территории всех стран Южной Америки, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Российский гимнаст Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы в Загребе в вольных упражнениях. Еще один российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял в финале 8-е место. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня 22 августа в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 17 градусов, облачно и небольшой дождь. В Челябинске до плюс 20, тоже дожди. В Омске без осадков 21-23 градуса выше 0. В Мурманске всего 10-12 тепла, облачно и небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 23 без осадков. В Туле тоже сухо, плюс 25. В Волгограде жара плюс 35. В Ялте 30 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге и Москве днем кратковременные осадки. В столице в основном на западе и до плюс 22 градусов. Ветер юго-восточный, атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 16, ясно, осадков не предвидится.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: И снова здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это очередной выпуск программы «Мужские грезы» в эфире Радио России. Программа, которая и в том числе благодаря вашему участию, и благодаря участию юристов, адвокатов, психологов, специалистов по детскому развитию, специалистов по разводам, тех самых медиаторов и много-много еще кого помогает разобраться и мужчинам, и женщинам, в первую очередь мужчинам, конечно, в том, что происходит в их семейной жизни. Зачастую каждый мужчина после развода не может поверить в то, что это случилось. Ну, конечно, определенные категории людей радуются. А в большинстве же случаев, конечно, возникают вопросы, как это могло произойти? Что я сделал не так? Почему мою позицию не услышал мой некогда родной человек? И сегодня в программе «Мужские грезы» мы будем говорить о том, почему обе стороны при разводе не слышат своих детей. Точнее, как должны поступить судьи в бракоразводном процессе, если у разводящихся есть дети старше 10 лет. Это программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Начинаем.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
5: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
0: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Новость заключается в том, что Верховный суд России скорректировал подход к спорам о месте проживания детей после развода родителей. Эта тема сегодня, которую мы будем обсуждать в программе, очень важна, крайне важна для тех, кто сейчас находится в бракоразводном процессе, кто его недавно проиграл или выиграл, и кто продолжает переживать о том, что желание ребенка не совпало с желанием и с позицией, в первую очередь, судебной инстанции. Верховный суд разъяснил, как учитывать желание ребенка старше 10 лет при определении места жительства после развода, но те формулировки и цитаты правовые, которые опубликованы различными информационными агентствами или средствами массовой информации, оставляют, честно говоря, больше вопросов, если вы не юрист. Ну, в частности, по разъяснению Верховного суда, если есть признаки, что позиция несовершеннолетнего сформирована под влиянием одного из родителей, либо противоречит его интересам, суд обязан детально проанализировать эти обстоятельства. А каким образом? Что подчеркивает позиция Верховного суда в данном случае? И насколько иногда те слова, которые произносит ребенок в суде, действительно соответствуют тому, чего он хочет на самом деле? Как это понять? Что говорит об этом судебная практика? Я пригласил сегодня к нам в студию адвоката, председателя Московской коллегии адвокатов Викторию Данильченко, нашего замечательного эксперта во многих вопросах, касающихся бракоразводных процессов и не только. Виктория Борисовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вот какая новость. Верховный суд внезапно, значит, не то чтобы ринулся защищать мнение ребенка 10-летнего и плюс в процессах по разводу, но постарался объяснить, значит, каким образом нужно учитывать мнение ребенка после развода. Что я прочитал все эту новость, причем не один раз, в разных источниках, и пришел к выводу, что это скорее не разъяснение, а напоминание больше о том, что желание несовершеннолетнего не решает вопрос автоматически, если оно противоречит его интересам. Я вдумываюсь в эту строчку, она везде, и я не могу понять, как это можно трактовать. Вот как вы трактуете, как юрист, это?
6: Смотрите, не просто вам расскажу, как я это трактую, еще приведу пример. Мнение ребенка действительно может не всегда совпадать с его желанием на самом деле. Во-первых, когда ребенок проживает с кем-то одним из родителей, то мы говорим о том, что этот ребенок процентов на 90 будет индуцирован. Ну, давайте так, если есть спор между родителями, это уже что-то не так, да? Когда они между собой договорились, каждый видится с ребенком, кто-то живет с ребенком, кто-то из них видится с ребенком, это нормальная, обычная ситуация. А вот когда кто-то с кем-то и начинается борьба, это 100%, что ребенок втянут в эту борьбу, безусловно, втянут во все эти дрязги. И происходит прямом смысле индуцирование. То есть индуцирование – это психологический термин, по-русски говоря, втягивание нас, перетягивание на свою сторону ребенка и настраивание этого ребенка против другого родителя. Мы сейчас не берем с вами, да, кто там, папа или мама. Проходя экспертизу, экспертное учреждение, то хороший психиатр, он всегда увидит позицию индуцирования. Всегда. Они разными способами это выявляют на раз-два. Это я вам такую подводку даю. Что такое ребенок может не понимать, как ему лучше? Ну, смотрите, ребенок, действительно достигший 10-летнего возраста, не всегда, у нас мнение учитывается с 10 лет, не всегда может, правда, понимать, что есть хорошо, что есть плохо. В случае приведу пример, и вы, может быть, вам будет попроще. Значит, в моей практике был случай, я представляла интересы папы, и у этого папы был сын, которому на момент, когда мы оказались в суде, было 13 лет. То есть достаточно уже серьезный возраст, когда нужно было бы задуматься. И судья первым делом, в общем, его пригласила в суд с тем, чтобы он дал свои показания, объяснения. Он сказал, конечно, это мамочка-мамулечка, не хочу больше ни с кем другим. А мамочка-мамулечка, с моей точки зрения, была совершенно психически нездоровым человеком. Угу. Ну, вот там по разным причинам, не хочу вдаваться в подробности.
4: Частый случай.
6: Да, возможно. Соответственно, судья, которая меня знает очень много лет, потому что я много лет у нее, вот, ну, как бы не в смысле только у нее, а она помнит, что я у нее там 20 лет назад, может быть, была, что я явно не со школьной скамьи пришла, и явно, если я понимаю, что парень такое говорит, то какие вообще, при чем тут адвокат, что я хочу? То есть тут уже все абсолютно решено. И вдруг я встаю и говорю, уважаемый суд, вот просто я крайне редко, я не знаю, я не умею умолять в судах, да. Я вас очень прошу, очень просим назначить психолого-психиатрическую экспертизу, потому что мы уверены, вот в любом учреждении, которое вы назначите и так далее, что ребенок глубоко индуцирован, и мы просим его определить место жительства с отцом. А он отца ненавидит. Да? То есть вот эта ситуация, она наоборот сыграла. То есть, правда, приходит ответ от экспертов, что это ужас, что там творится, и ему для его психики категорически нельзя, что вообще крайне редко психиатры и психологи пишут, жить с матерью. И она определила место жительства с отцом. Ребенка 13 лет, который говорил, не, только мамочка, больше вообще никто. Так вот, понимаете, на тот период времени мальчик не понимает, что его психика разрушается, находясь вот с такой мамочкой, которая не просто капает ему на мозги, а еще она его и бьет, и еще что-то делает. Просто он там манипулирует какими-то вещами, и она им, да, а он уходит от ответа, где-то не отвечает и так далее. Это как первый вариант. Второй вариант, когда ребенок 10 лет, например, говорит, а я хочу жить с папой. Сейчас, ну, пройдемся по всем родителям, чтобы не быть там однозначно в одну сторону иметь какой-то крен. Я хочу жить с папой, а папа бомж, а у папы ничего нет. А с папой жить — это жить на улице, среди там вот каких-то маргиналов, понимаете? Угу. Ну, как в этой ситуации поднимется рука определить место жительства по желанию ребенка? То есть я сейчас привела такие, как вам сказать, нетипичные, наверное, примеры, а скорее очень понятные. Понятные, да, типичные могут быть разные. А вот понятные, чтобы вы поняли, что такое желать одного, но при этом ухудшать свою жизнь, не понимая к 10 годам, что такое хорошо, что такое плохо. Ну вот, наверное, это. То есть не всегда стремление и желание ребенка жить с кем-то из родителей может реально соответствовать его пониманию, в каких условиях он собирается жить.
4: Но как Верховный суд обозначает для себя интересы? Вот эти самые, да, желания несовершеннолетнего и противоречие этих желаний интересам этого ребенка. Потому что желание, оно понятно, он его сам произносит. Я хочу жить с папой.
6: Да.
4: А интересы ребенок озвучить ведь не может свои. Вот как эти интересы выясняют
6: судейские работы? Вот как я вам уже сказала, что, например, ребенок в 10 лет, он должен развиваться, он должен расти, он должен ходить в школу, он должен получать медицинское образование, он должен получать заботу, ласку, тепло, уют, еду, пищу и так далее.
4: Вот, набор определенных социальных обязательств, которые...
6: Совершенно верно. И представьте себе, что предположим, там, та же мама или тот же папа, в этот период времени ничего этого не имеют, ничего, да, и живет она у своих знакомых, и ходит она от одного к другому, и нет у нее места жительства четкого, или у него, неважно где, да, как ребенку понять, что его желание одно, а интересы, в которые мы вкладываем, естественно, социально значимые вещи, они не могут просто-напросто совпадать с его видением десятилетнего мальчика или девочки. Это невозможно просто. Он сейчас говорит только «я хочу жить там с мамой». Точка. Но он не учитывает при этом, что тогда он не будет учиться в той школе, к которой он привык, он не будет жить той жизнью, к которой он привык, он не будет находиться в том окружении, к которому он привык. Опять мы говорим с вами, конечно, о социально значимых вещах, но мы же не можем их тоже исключить, вырезать из жизни и сказать, да, подумаешь, фигня какая. Угу. Ребенок сказал «хочу», значит «хочу», но не всегда за этим «хочу». Правда, прослеживаются какие-то социально-бытовые даже условия, в соответствии с которыми, да, судья, как человек, который взрослый, может понять. То есть, если она или он прослушал все дело, у него на столе лежат тома дела, у него на столе лежат доказательства жизни каждого из родителей. Но, наверное, можно сделать вывод определенный.
7: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
0: Мужские грезы.
4: Ко мне весной обратилась бабушка одного мальчика, ему меньше, чем 10 лет, но суть не в этом. И там, значит, такая в двух словах история. Мать бросила ребенка, оставила его с отцом. Он много лет, ну, там, до 3-4 года он жил с отцом, с бабушкой в одной квартире, они все вместе жили, там, школа, садик, ну, все это происходило. И вдруг через какое-то время мать появляется на пороге и говорит, что она вот, значит, решила забрать себе ребенка. Начинается судебный процесс, тяжба самая настоящая, и суд... Без всяких, так сказать, оглядываний на то, как жил до этого ребенок, на все его хотелки, понятно, ему нет 10 лет и так далее, спокойно совершенно отдает ребенка матери. Вот эта история показательна чем? Тем, что у нас таких случаев 99%, в общем-то. Я сомневаюсь глубоко, да, при всем моем уважении, так сказать, к суду Российской Федерации, как бы это ни звучало, все понятно. Но я сомневаюсь, что здесь вот интересы какие-то, значит, выясняются. Что, почему судья не спрашивает, например, у матери, а где вы шлялись последние 3 года? И на каком-то таком основании вы вдруг решили, что вы захотели его забрать, и вот я теперь должен вам, как суд, так сказать, этого ребенка возвращать. Таких ведь вопросов никто никогда не задает.
6: Смотрите, первое, что вы должны были сделать, позвонить мне. Вы этого не сделали. Это первое. Это вам минус, Дима. Второе, значит, такой категории дел достаточно много, вы абсолютно правы. Практика. Девочке 14 лет, она живет с папой, мама смоталась, ну, ей было лет 8, может. Угу. И умотала в недружественную нам страну, в одну из, да? И жила там себе вообще прекрасно, замечательно и так далее. Ну, естественно, девочка, проживая с отцом, там та же бабушка присутствовала в жизни, там, периодами, да? Ну, это же логично, что когда-то между ними конфликты. Ну, не живут так родители, дети, да, что прям все душа в душу, и все, что скажешь. 14 лет, неприятный возраст, возникает конфликт. А возникает конфликт, она убегает из дома, ее ловят, сажают в соцприемник, ну, назовем это так. Ну, вызывают папу и говорят, ну, что же вы там, уважаемая? А, ну, а та, значит, я тебе сейчас покажу. Я буду тут решать, как и что. Ну, понятно, короче, это бравада подростковая, тут вопросов нет. Но вдруг откуда ни возьмись, появляется мама, которая не видела эту девочку лет эдак там 8, да, на тот момент. А то и больше, я, наверное, вам зря говорю, лет 10, наверное, точно. А те, значит, это социальный, для детей социальное учреждение, они говорят, что, а, минуточку, там, значит, вы кто, что, да, хорошо, но мы вот сейчас должны ставить вопрос о том, куда эта девочка сейчас дальше поедет, потому что, значит, вот так и так. И эта мама начинает брать эту девочку там в один ресторан, еще что-то, еще. То есть то, чего папа, в общем, не делает, потому что папа жил обычную, нормальную человеческую жизнь. И дальше мама идет в суд определять место жительства девочки с собой, которую она видела в прямом смысле последний раз 10 лет тому назад. Дим, процесс был бешено долгим. Мы проводили экспертизу. Хотя, понимаете, вот в данном случае я с вами соглашусь с этим вопросом. Уважаемые, вы 10 лет где были? Но в нашем случае задавал суд этот вопрос, и мы задавали этот вопрос. Но да, вот так вот, вы понимаете, вот тогда у меня не было возможности, я работала, я старалась деньги заработать. А сейчас я нормально деньги заработала, у меня есть на что жить, мне есть на что содержать свою дочь, и я готова вот абсолютно на себя переложить бремя ответственности полностью за дочь. То есть я вот к чему. Ну, с папой определили место жительства между тем. Так сказать, просто рассказываю. Но все равно, то есть мы приходим, мы являемся являемся участниками процесса в качестве представителей, а ощущение, как будто, понимаете, это со мной этот спор, потому что тебя просто выносят. И это вообще как? То есть ты нормально? С 15-летней уже, мы определяли ей 15 лет на тот момент, исполнилось. Ты 15-летнюю деваху собралась, значит, назвать своей дочерью в то время, как бросила ее в 5-летнем возрасте, и она тебя помнить не помнит, да? Но вот и это вся та же самая история, которая, собственно, вот, о которой рассказываете вы. Только единственное, ребенок повзрослел.
4: То есть здесь получается следующая история, если связать ее с выше обозначенной новостью. То есть, значит, интересы ребенка Верховный суд интересует при таких делах. Он рассматривает эти интересы и смотрит, не противоречит ли желание ребенка интересам, в которых, так сказать, он будет находиться и так далее. Да? Но в то же время интересы матери по отношению к детям, получается, суды не очень-то интересуют.
6: Когда-то мне задают вопрос: скажите, пожалуйста, почему вот у вас все-таки какой-то крен, что вы определяете место жительства с отцами? Почему вы отцов представляете? И я всегда на этот вопрос отвечаю одним, что когда ты представляешь интересы отцов, ты заставляешь свои мозги работать. А когда ты представляешь интересы матери, я сейчас не беру какие-то серьезные дела или такие прям огромные споры, или там, где отец, ну, не всегда чист на руку или еще что-то, да, и идет там что-то определять каким-то иным способом, то здесь как бы где есть возможность работы. А когда это среднестатистическая мать, у нас все законодательство, все расположено к ней. Все права — это права матери. Я не говорю, что такого не должно быть. Слушайте, я сама мать, но не до такой же степени.
4: Конечно.
6: Ведь в каждом конкретном случае, да, как тогда отцом у них был Новосельцев, понимаете? В каждом конкретном случае это все совершенно по-разному. Каждое дело — это самостоятельная какая-то единица и ситуация. А здесь получается, что есть уже, ты пришел уже, и что будет? Вы скажите, пожалуйста, вы в наркодиспансере состоите на учет? Нет, а в психо не состоите? Не пили ничего, ни приводов, ничего не было? Ну, все хорошо. Все, понимаете? Uh-huh. Дальше что? Да кем бы ты там ни была, да какой бы ты ни была, у меня он сейчас дело в процессе, он показывает фотографии, как она ему ухо отрезает вазой, как ножевые ранения. Вот
4: кому?
6: Это вот мама ребенка, моему клиенту, отрезает ухо. Его, значит, этим, как называется, куском вазы там в него втыкает. Сколько материалов в полиции. Все равно никого не волнует. С мамой.
4: С мамой. Я извиняюсь, кто фотографировал в этот момент?
6: Там, кто фотографировал, там какие-то камеры снимались и так далее. Ну, во всяком случае, слушайте, наверное, он уже привыкший, распятый получив.
4: Подготовился,
6: я думаю, вполне. Вот, и, то есть это все красочно, и, пожалуйста, и на флешках, и на чем угодно. Мама, все, мама. Девочка все время в каких-то переломах, ссадинах, в каких-то
4: и суд все равно в смятении.
6: Да не в смятении.
4: С кем оставить и не отдать ли все-таки матери?
6: Потому что... В каком смятении?
4: Нет.
6: Суд
4: в жестком
6: матери.
4: Решении. Удивительно, конечно, то, что мы иногда называем слепым правосудием, да, должно ли оно быть слепым. А с другой стороны, знаете, скорее всего, ведь как в самых плохих детективах, точнее, в хороших детективах про плохих, не разглядевших, так сказать, в свое время страшных мужчин, своих клиентов, адвокатов, может быть, суд боится, что адвокат ошибается. Может быть, он оставит ребенка отцу, а отец людоед.
6: Ну, знаете, тогда ведь можно и далеко пойти. Почему там отец только людоед? Может, еще что-нибудь пьет кровь маленьких детей, там, и специально еще что-то делает. Но мы же сейчас, условно говоря, такой у нас уже неприятный сарказм, потому что да. У нас пропадает вера. Да? Вера в то, что наша судебная система должна все-таки иметь состязательность сторон. Это основное, о чем должны говорить. Вот, кстати, недавно форум, который проходил, в Питере юридические форумы, вот там была секция по состязательности в процессе. Вообще она есть, эта состязательность, или ее нет? Вот, к сожалению, могу вам сказать, что на свою 30 с лишним летнюю практику состязательности в процессе практически нет. Это, к сожалению, то, чего мы видим, да? Мы можем долго говорить, нам никто никогда не скажет, ну что же вы такое сказали, как же это так? Ну, я ее, вот мне, наверное, не повезло. В жизни, если я и видела состязательность, это были какие-то разы. А по большому счету, какую бы ты даже версию, какую бы даже ты позицию не разработал как адвокат в процессе, и как бы ты это ни преподнес, и в каком бы свете ты ни преподнес там своего клиента, ну, это совершенно ни о чем не говорит. Пусть у тебя будет 10 свидетелей, это пишется элементарно, к показаниям свидетелей суд относится критически, и все, и дальше все, что хочешь.
4: То есть вот на таком вот, да, да, основании?
6: Пришли люди, там тебе что-то рассказывают, а они, суд относится критически, все.
0: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
4: Вот есть формулировка в новости этой про Верховный суд, который, значит, своим решением следующие вещи рекомендовал. Суд должен оценить всю семейную ситуацию. Значение имеют отношения ребенка с каждым родителем. Привычная среда, психологическое состояние, безопасность и выводы специалистов. Опустим все, что, значит, происходит вокруг сегодня. У меня вот вопрос к вам, как к человеку очень-очень опытному. Если мы представим себе, что это все заработает с завтрашнего дня, и суды действительно будут подходить именно вот с оценки, с полной, объективной оценки всей семейной ситуации, с опросами родителей, там, каких-то еще специалистов, выводов этих специалистов, так сказать, будут принимать к сведению, в том числе и свидетелей. А можете ли вы себе представить, что сейчас отец вот этого мальчика, о котором я рассказывал, пойдет в суд и скажет, теперь давайте по новой все пересмотрим, и, возможно, вы прислушаетесь, и у этой вот мамаши, которая пропадала там 3-4 года где-то, ребенка заберете и вернете мне его обратно.
6: А понимаете, в чем дело? Проблема заключается в том, что чтобы пойти по новой, у нас должен быть для этого закон. А у нас такого закона нет. А по новой он может обратиться только в одном случае. Если ребенок продолжает проживать с ним, то есть получается, что это некая фикция, да? Ребенок продолжает проживать с ним, либо вторая позиция, которая, кстати, зачастую, к которой мы прибегаем, это когда устанавливается порядок общения с ребенком, и он не исполняется. И когда не исполняется порядок общения, происходят административные правонарушения со стороны того родителя, который не дает ребенка. У тебя копятся акты привлечения к административной ответственности, и это, ну, то есть тебя привлекают по 5.35 известные и так далее, и это дает основание для обращения в суд опять по новой в связи с несоблюдением и злоупотреблением родительскими правами об определении места жительства ребенка с уже, опять же, с тобой. А дальше уже вот давайте рассматривать по тем правилам, которые, как вы сейчас сказали, установил Верховный суд.
4: Но вывод-то один. Вывод-то пока печальный для всех семей, которые, для всех бывших уже мужей, для бывших жен, кто, так сказать, сегодня страдает от того, что у него ребенка забрали, а он с ним жил много количества лет, да, и теперь получается, что его, как это на юридическом языке, оторвали?
6: Отобрали.
4: Отобрали, да, по-русски говоря. Что, в общем, ничего это не решит для тех, кто сейчас в такой ситуации находится, но, возможно, кое-что изменит для тех, кто в суды только собирается сейчас пойти.
0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Какая любовь, такая любовь.
4: Конечно, только ближайшее время и только продолжающиеся судебные дела помогут нам, наконец, понять и увидеть, как будут расставлены приоритеты. Естественно, каждому отцу и каждой матери хотелось бы, чтобы, когда эта вот семейная чаша разбивается, чтобы осколки разлетались как можно меньше. Ну, под осколками я понимаю, конечно, детей. Ничто так не ранит детей, понятно, как осколки вот этого разбитого семейного очага, семейного сосуда. Нет ответа ни у кого на сегодняшний день, как поступить правильно. Ни у кого нет ответа, как прислушаться к словам детей так, чтобы понять, что они действительно этого хотят. Когда-то я задумывался над тем, что, наверное, было бы правильнее поступить так, как хочет ребенок. Но ведь он может и передумать через месяц, через два, через три. Мы все знаем, как дети могут этим и манипулировать, угрожая, что «а я завтра уйду к отцу», «а я завтра уйду к маме». «Ты плохой, ты мне не нравишься, мама лучше». Или папа лучше. И, наверное, чего ж тут? Это, наверное, самое сложное во всех судебных историях. Найти где здесь кроется эта самая золотая середина. А может быть, даже и самое невозможное. Это программа «Мужские грезы». Друзья, в следующую пятницу мы продолжим. Пока.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано – человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы-ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители, простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
2: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах, женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
1: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
3: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это!» Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба!» Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 100 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-ролл.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли Молледжато, человек на пружинах. Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – 24 тысячи поцелуев. В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракала. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quello che posso sortir, mica sort. Me metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano. Non si può. Ma non si può che cosa?
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафино офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город повольнительный лучше не ходить. Там все психи какие-то. Вот колеса можно угодить. Отпустите меня в деревню, ну пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафино. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io, Felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элью.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: «Ma non piove più, ha smesso di piovere, neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность, занятость нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Журналист-международник Аббас Джума о текущем положении в отношениях России и Турции.
5: Мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. Турция совершенно не друг и не союзник, но Турция достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принятие не выгодных для нас решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Как минимум турки так считают. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, ну а что делать, ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы пересекать не позволим.
4: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Радио России. Общество. Коллекционер.
9: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях Илья Зибарев. Он известный коллекционер советских игрушек, ретроавтомобилей, мотоциклов и мотороллеров. Илья, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в студию.
10: Здравствуйте, всегда приятно к вам приходить.
9: Хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы с детства были страстным коллекционером, собирали марки, модели машин, монеты и сохранили все свои игрушки. А родители вывезли эти реликвии на дачу, но все сгорело в одну ночь. Случился, увы, пожар. Передать их по наследству уже не получалось. В это время у вас в семье родился второй ребенок, и вы подумали, а как же теперь ребенку показать то, во что и с чем я играл в своем детстве, и какие игрушки любил. Собственно, так началась история коллекции нашего гостя. Илья, я ничего не напутал?
10: Все очень правильно.
9: А есть ли в вашей коллекции экспонат или предмет самой удивительной истории?
10: Есть две, наверное, интересные истории, когда я купил несколько игрушек Ленинградского завода металлоизделий, которые нашли как клад в стене. То есть люди делали ремонт в старой петербургской квартире, и там было, в принципе, как бы замуровано, ну, условно, небольшая шкаф или полка, и вот там эти игрушки находились практически в первозданном состоянии. И вот это, конечно, уникально, когда, ну, мы обычно знаем, что золотые монеты, там, драгоценности люди так прячут, а тут люди спрятали игрушки. Да, то есть они уже тогда понимали, ну, на самом деле эти игрушки, они и стоят, как я вам скажу, золотые монеты. Они дорогие, то есть там средняя цена игрушки, мне кажется, 150 тысяч. А вторая интересная история, это мы купили на аукционе мотоцикл с коляской, по-моему, 37-го или 39-го года выпуска, с коробкой. И это была отдельная история, что сначала мы купили мотоцикл, а потом мы эту коробку покупали. И покупали очень сложно, потому что почему-то аукцион меня в конце аукциона заблокировал, я не смог продолжать торги. Совершенно непонятная причина. Я быстро позвонил другому своему товарищу, он подключился. Выкупил с трудом совершенно эту коробку, и потом ее переправляли в Россию. То есть это такая была прям приключенческая история. Но важно сказать, что благодаря тому, что игрушка воссоединилась с коробкой, во-первых, цена игрушки возросла многократно. Да. И это чуть ли там не вторая известная игрушка с коробкой такого рода в стране. И это прямо такой...
9: А что это за игрушка?
10: Это мотоцикл тоже Ленинградского завода металлоизделий с коляской, вот, по-моему, конца 30-х годов. Коробка практически в идеальном сохранении, игрушка тоже. Но это... Представляете, почти 100 лет игрушки. Ну, это класс.
9: А есть ли в вашей коллекции игрушки, предметы, за которыми вы охотились годами?
10: Нет, годами такого не было, что вот прямо я сконцентрировался на чем-то одном. Я помню, что я очень хотел несколько игрушек, и, в принципе, через как раз вот таких дилеров, которые знают коллекционеров, просто выкупил у других коллекционеров задорого. И знаете, что я помню? Я помню, когда я купил игрушку Киевского завода Ватутина, это моделька Тройка, или, как некоторые говорят, ремейк Toyota GT 2000 темно-зеленого цвета. И я ее купил, потому что я прекрасно помню, как в Киеве, когда мы с родителями туда ездили, как мы покупали эту игрушку мне, маленькому. Я прямо это помню, что мы зашли в магазин игрушек, вот она стояла там, я помню, наверху на полке. Я ее увидел, попросил, мама с папой мне ее купили. Ровно такую же игрушку я нашел.
9: Это масштабная модель?
10: Это масштабная 1:43.
9: А они стоили 3 с чем-то рублей, кажется.
10: Да, ну там ну, в разные, в среднем, да, да.
9: Если большие были, там чайки или зилы, наши,
10: чуть подороже.
9: Они стоили около 10 рублей.
10: Да,
9: они стоили,
10: да, да. Но вот в Ватутина стоили чуть дешевле, потому что они были чуть проще. Но в данном случае совершенно было неважно, потому что, во-первых, сама модель GT 2000 очень редкая. И вот такого рода истории, как бы, вот они для меня очень ценны. Вот это я как раз помню. И когда у меня обратно ко мне фактически вернулась вот машинка моего детства, вот это важно.
9: Илья, говорят, что по игрушкам можно проследить историю развития страны, чем она жила в прошлом и чем живет сегодня. Можно увидеть изменения, которые происходили в стране. Это действительно так?
10: Это действительно так. Мы прямо видим, как страна развивалась, какие были интересы. Вам бытовая техника появилась. Очень много было про армию.
9: Кстати, вот эти модельки военной техники, Тула, кажется,
10: выпускала. Тульского
9: завода, да. Да, да, да. Тоже у меня было.
10: Кстати, это много. Уникальные игрушки, и вот я их тоже очень люблю, потому что, во-первых, они тяжелые.
9: Да.
10: То есть ты берешь их, ты прям, это танк. Ты это понимаешь. Это танк, он тяжелый. То есть, если не он стреляет, ты, если что, врага можешь просто этим танком убить. Вот скинуть в него, серьезно, там. Или с 8-го этажа скинуть на вражеский там какой-нибудь БТР. Он пробьет этот БТР. Поэтому это очень такая история серьезная. Потом видно, как космос появился. Вот прямо. Да. И все стало космосом.
9: Даже педальные машинки были в виде ракет.
10: Все стало космосом. Бытовая техника была в форме космоса. Я видел стиральные машины в форме космических ракет. Пылесосы. Ну, в игрушках буквально все. Там отчетных таких деревяшек, там в форме ракет, до роботов-космонавтов таких, которые регулировали электричество на елке. То есть это прямо везде. Елочные гирлянды в форме космических ракет и планет. Но уже не говоря про различные планетоходы, марсоходы. Это прямо видно, как вся страна жила этим космосом. И вот конец 80-х стала появляться радиоэлектроника. И вот появились
9: радиоуправляемые
10: машины.
9: Планетоход у меня был такой, он стоил 30 с чем-то рублей, или около 40 рублей он стоил, да. А на батарейках были луноходы наши,
10: да.
9: Но они не радиоуправляемые были, а просто...
10: На шнуре. У меня была очень смешная история, значит, я на свой день рождения умолял бабушку мне подарить радиоуправляемую машинку, «Вираж» она называлась. Она стоила 10 рублей, это большие очень деньги. Бабушка мне, тем не менее, подарила со своей пенсии 10 рублей. Я взял эти 10 рублей и поехал, как сейчас помню, на 13-м автобусе на улицу Типанова, там в районе Парка Победы в Ленинграде. В магазин приезжаю, значит, гордо кладу эти 10 рублей, говорю, дайте мне машинку. Знаете, что мне говорят? Мальчик, откуда у тебя такие деньги?
9: Деньги, да.
10: Я говорю, бабушка подарила на день рождения. Говорит, мальчик, значит, иди домой, привози бабушку.
9: Бабушку, да.
10: И мне
9: да.
10: не продали эту машинку. То есть мне пришлось обратно ехать, брать бабушку, возвращаться с бабушкой и покупать эту машинку. Вот такая была интересная жизнь у нас. Такой псковский завод радиоэлектроники, вот он делал такие интересные игрушки, были микроавтобусы, которые мог вот так щелкнуть, она остановилась, там еще щелкнула, она поехала. То есть такие интересные совершенно вещи. Ну и, конечно, вот, наверное, то, что вы сказали, был такой марсоход «Электроника». Большой, он был скопирован с американского. И я помню, у нас был магазин «Электроника», почему-то там продавались модельки, вот эти 1:43. И там на витрине стоял вот этот планетоход. Вот за какие-то вот такие бешеные...
9: Да, около 40 рублей он стоил.
10: Точно,
9: да,
10: вот стоял он, я помню, и видеомагнитофон ВМ-12. И то, и другое было абсолютно недоступно. Конечно, смотришь на эту игрушку, и она была, ну, это мечта была. Я не знаю, ты приходил, неужели вот это есть? Как я могу ей играть вообще, если только она у меня была? А играли мы, конечно, солдатиков. Причем мы их сами делали из проволоки, я не знаю, вы помните. Вот эти солдатики были для нас, конечно, всем.
9: А вот интересно, подделывают ли советские игрушки?
10: Глобально не подделывают. Пока. Но есть два нюанса. Значит, нюанс первый. Подделывают иногда коробки. Вот это я встречал. То есть я это прямо чувствую. Вот знаете, каким-то спинным мозгом чувствую. А я купил игрушку, она пришла, и я понимаю, что ну что-то в этой коробке не то. Я прямо понимаю. Но надо отдать должное, что человеку, которому я об этом сказал, он, в принципе, забрал обратно. И я был прав. Это была поддельная коробка. Это первый нюанс. Второй момент, что с игрушками происходит. Вам могут сказать, что она оригинальная, а она не оригинальная. Ее перекрашивали. Но мне важно, чтобы она была не перекрашенная, чтобы она была аутентичная. И вот это вторая история, которая, условно, тоже в какой-то степени подделка. Но не подделка полностью, а хорошая реставрация или перекрас. Некоторые люди пишут честно, что игрушка реставрирована. Тогда ты покупаешь, и ты сам это знаешь, потому что потом... Потому что для музея вещь должна быть максимально аутентичной.
9: Лучше оставлять так, как она есть.
10: Да. Потому что вот в этом все видно. И для музея, особенно игрушечного музея, тоже очень важны упаковки, то есть коробки. Не просто так, потому что в коробках тоже очень хорошо передается время. Дизайн, шрифты, цвет, вообще как это все представлялось. Есть такие, знаете, любимые мои коробки, это как раз 50-е, 60-е годы, их называют торт. Помните? То есть они не вот так открываются, они как бы сверху.
9: Сверху, да.
10: Их называют торт. Ну, потому что тогда тоже такие... А были торты, так, да, так, да, так да, и не да, продавались, да, таких тоже картонных коробки. Да. Они такие обычно плотные, хорошие, картонные коробки, разноцветные, яркие.
9: И шпагатом их завязывали обычно.
10: Потом еще, да, чтобы они, ну как не еще, да, чтобы, да, потому что если изоленты, там она дерёт эту штучку. Поэтому это вот это важно. Тут надо смотреть на аутентичность. Но со временем, я вам скажу, что настолько глаз уже начинает работать четко, что ты прямо сразу вычленяешь.
9: Вы можете назвать предметы из коллекции, за которые вам пришлось выложить кругленькую сумму?
10: Я бы сказал так. Это педальный автомобиль в оригинальной коробке, mm-hmm, да. Вот за нее я выложил больше 100 тысяч. И еще была одна машина Ленинградского завода металлоизделий, которая стоила почти 200.
9: Это 30-е годы?
10: Это где-то 60-е годы.
9: Угу. Уважаемые друзья, давайте на этом завершим нашу программу. Спасибо большое моему гостю Илье Дибареву, известному коллекционеру, за интересную и очень содержательную беседу. Илья, заходите к нам почаще, мы вам всегда рады.
10: Спасибо большое, всегда готов.
9: Я же, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
6: Коллекционер.

0: Радио ДОК.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и который раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радио ДОК», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. В центре внимания специальная военная операция.
2: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск Днепр за прошедшую неделю нанесли поражение живой силе и техники трех механизированных горно-штурмовой бригады штурмового полка ВСУ, а также бригады морской пехоты. За неделю также освобождены 11 населенных пунктов. Сообщается о сбитии самолета МиГ-29 украинских воздушных сил. С сегодняшнего дня партии кандидаты на выборах депутатов Госдумы начинают предвыборную агитацию в средствах массовой информации. Дональд Трамп предупредил, что демократы попытаются объявить ему импичмент, если выиграют промежуточные выборы и получат контроль над Конгрессом. И Либерия в течение ближайшего года примет из Соединенных Штатов свыше 1000 беженцев из третьих стран. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска за неделю освободили 11 населенных пунктов: Першамарьевка, Ореховатка, Николай-Поле в Донецкой Народной Республике, а также Рыбальская, Новосолошина и Зеленая в Запорожской области, Кудивко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск Днепр за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Уничтожены 260 украинских боевиков, а также вооружение и техника, 2 без экипажных катера, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Кроме того, воздушно-космические силы России доложили о сбитии самолета МиГ-29 украинских воздушных сил. Средствами ПВО в период с 15 по 21 августа уничтожены 70 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов систем «Хаймарс» и «Вэмпайр», 26 крылатых ракет «Фламинго» и около 8500 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера украинских военно-морских сил. Об этом также сообщили в российском военном ведомстве. С сегодняшнего дня партии и кандидаты на выборах депутатов Госдумы начинают предвыборную агитацию в средствах массовой информации. Эфирное время и печатная площадь распределены между 10 участниками кампании по федеральному округу. Избиратели увидят ролики, выступления и дебаты на Первом канале, «Россия-1», «Россия-24», «ТВ-центре» и ОТР, а также на радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Первые теледебаты с участием всех партий пройдут 31 августа. Завершится агитация в полночь 18 сентября. В дни голосования она, напомню, запрещена. Помимо бесплатного эфира, участники могут размещать платные материалы за счет избирательных фондов. Дональд Трамп предупредил, что демократы попытаются объявить ему импичмент, если выиграют промежуточные выборы и получат контроль над Конгрессом. Выступая на митинге в Южной Каролине, президент США назвал оппонентов озлобленными и склонными к насилию, подчеркнув, что сами они не понимают причин для отстранения его от должности. Выборы в Конгресс пройдут в ноябре, и аналитики прогнозируют, что республиканцы могут уступить демократам большинство в Палате представителей из-за падения рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана и роста цен. Либерия в течение ближайшего года примет из Соединенных Штатов 1200 граждан третьих стран. В ответ штаты согласились выплатить стране 5 миллионов долларов. Эти средства могут использоваться для обеспечения мигрантов питанием и жильем, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента США. Отмечается, что Либерия пообещала штатам рассмотреть возможность принять мигрантов в октябре прошлого года. И вот первая группа депортируемых уже прибыла туда 20 августа. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за отправку в республику спецборта Ил-76 МЧС для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами. В своем заявлении он отметил точность сброса воды, которая спасла целый поселок.
2: Я благодарен Российской Федерации за предоставленный нам самолет. Жители поселка Труино могут быть по-настоящему благодарны пилоту Илюшина. В самолете два резервуара, вмещающие по 21 тонне воды. Чтобы вы понимали масштаб катастрофы и сложность проделанной работы, 21 тонна воды попала прямо в эпицентр пожара. Это спасло около 50 зданий и дачных домиков в поселке Труино.
1: Самый крупный очаг возгорания находится на северо-востоке Сербии. Пожар там продолжается с начала августа. В тушении огня задействованы вертолеты. На территории заповедника работают военнослужащие армии Сербии и специалисты.

0: правилах цифровой безопасности. Курс будет доступен во всех школах страны как часть внеурочной деятельности. В Казань прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. Ковчег с мощами доставили из Чебоксар по Волге в сопровождении греческой делегации во главе с митрополитом Нектарием. Святыню встретил митрополит Казанский Кирилл, после чего крестным ходом ее перенесли в Кафедральный собор Казанской иконы Божьей Матери. Мощи пробудут там до полудня 25 августа. Храм будет открыт круглосуточно. Митрополит Нектарий отметил, что святитель преодолел все препятствия, чтобы прийти к верующим, несмотря на сложности в отношениях между народами. Он выразил надежду на молитвенную помощь чудотворца святитель Спиридон, родившийся на Кипре в III веке, известен как чудотворец и покровитель нуждающихся. Его мощи с середины 15 века хранятся на греческом острове Корфу. До конца недели в Москве сохранится теплая летняя погода, после чего наступит похолодание. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, осадки в столичном регионе не исключены. Добавлю, что до 8 утра сегодняшнего дня гидрометцентр объявил в столице и столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российская фигуристка София Дзепко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров в Сиане. В сумме за две программы Дзепко получила от судей 213,28 балла. Дуэт российских фигуристов Марии Фефиловой и Артема Валова победил в танцах на льду. Напомню, этап Гран-при в Сиане – первое международное соревнование для наших фигуристов за 4 года, не считая Олимпийских игр. Российский гимнаст Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы в Загребе в вольных упражнениях. Еще один российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял в финале 8 место. Новости футбола. Лидер «Спартака» Эзекиэль Барков в пятницу работал в общей группе красно-белых перед матчем с «Зенитом», который состоится 23 августа в Москве. Напомню, Барков пропустил последние два матча «Спартака» из-за травмы. Московская «Динамо» и «Ботафого» достигли устной договоренности о трансфере вингера бразильского клуба Матеуса Мартинса. Сейчас клубы завершают переговоры по сделке, пишет «Спортэкспресс». В ближайшее время стороны рассчитывают подписать необходимые документы. Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин вернулся в «Локомотив». С 23-летним футболистом подписан контракт до 31 года. Он будет выступать под номером 6. Международная федерация триатлона допустила российских спортсменов до международных стартов с флагом и гимном страны. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев и отметил, что это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. В завершении о теннисе лидер рейтинга ATP Яник Синнер пропустит открытый чемпионат США из-за травмы колена. Об этом 25-летний итальянец сообщил в социальных сетях. Ранее стало известно о том, что второй номер рейтинга Карлос Алькарас, не выступавший с апреля, примет участие в открытом чемпионате США. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня 22 августа в Хабаровске днем до плюс 22 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Тюмени облачно, дожди и 18 градусов тепла. В Красноярске еще прохладнее, до плюс 12, облачно, дождливо. Возможны ливни. В Петрозаводске плюс 20, кратковременный дождь. В Оренбурге до 24 тепла без осадков. В Казани тоже сухо, плюс 22. В Краснодаре жара, плюс 36 градусов. В Сочи плюс 30. В Санкт-Петербурге и Москве днем облачно, возможные умеренные дожди в столице, в основном на западе, и до плюс 20-22 градусов. Ветер юго-восточный, в городе на Неве с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 15.

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России.

0: Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Ржавчина. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
1: Да, 19.12.21, главное радио страны, в студии Илья Канаев и Александр Анушкин. Это значит, что время ржавчины.
2: Да, и ваши мысли, эмоции, междометия, как водится, можно...
1: Цензурные.
2: Обязательно, нецензурщина сразу бан. 925-3-2-3-9-2. Как всегда, ничего нового, кроме содержания нашей программы. Все остальное остается прежним. Несправедливо мало времени, которое мы не будем тратить бездарно, а сразу перейдем к делу, и совершенно точно сегодня мы вам ни единого слова не будем рассказывать про Канье Веста. Без разницы, знаете вы, кто это или не знаете. Если не знаете, то вам повезло. А моя жизнь до того, как я узнал, кто это, была немножко чище.
1: Лучше.
2: Чище, да. Вот. Ну, в общем, он, наверное, не сможет вас обидеть. Хотя, как я понял, пытался всякими способами разными. И причем метало его из одной стороны в другую. И понять, в общем, его содержание внутренностей не представляется возможным по его внешним проявлениям никак.
1: Вот. Мы обещали, что ничего про него говорить не будем, говорим уже минуту.
2: Все, закончили, стоп.
1: Ничего не узнаете про Канье Веста. Мы не будем ничего рассказывать про немецкого журналиста, того самого, который спросил на пресс-конференции у Зеленского, что должна сделать Европа, чтобы убить как можно больше русских. Так вот, его объявили в розыск, сделал это МВД России. Состав преступления для нас, для граждан России, здесь совершенно очевиден, да, а вот правовые последствия не очень. Ну, как минимум, в нашу страну этот человек теперь точно никогда не приедет. А если приедет, ну, как бы, ну, ладно.
2: Ну, да, ну, как-нибудь переживем. Хотя да. Я бы был бы не против, если бы он приехал. Я бы задал ему пару вопросов.
1: Желающих много.
2: Тренер сборной Египта по футболу потерял сознание.
1: Та-дам.
2: Когда попытался остановить драку между своими двумя женами. Бывший и действующий. Инцидент прошел на публике, был зафиксирован свидетелями. Мужчина прям упал реально в обморок, бедняк. Ну, не выдержал, но не всякий же сможет такое перенести душевное, да? Вот. Ну, тонкой конструкцией душевной оказался человек. Что тут еще скажешь?
1: Да. Вот, ладно, а теперь все серьезно, вот о чем вы узнаете. Значит, политологи всего мира обсуждают на этой неделе новость, которая пока, кажется, выдумкой идут и сенсацией, но, значит, Дональд Трамп якобы планирует повстречаться с Ким Чен Ином. Как это будет, где это будет, вопросов гораздо больше, чем ответов, но все это настолько интересно, да, что пройти мимо невозможно.
2: Да, цепляет, что уж говорить. Итак, новые удары по Киеву, новые отставки, перестановки, аресты. Все это происходит в правительстве и в том, что называется офис президента, ну, администрация украинского президента. Новые угрозы в адрес России, в наш адрес, обо всем, что происходит на театре военных действий, реальных и виртуальных. Мы сегодня постараемся поговорить поподробнее.
1: Вновь начались разговоры о необходимости поглощения Румынии и Молдавии. А вот. Ну, они не заканчивались, да, но там какие-то есть сезонные обострения.
2: Не, ну, синусоида пошла вверх.
1: Да, значит, как и к чему готовят людей, чье мнение власти совершенно не интересует. А кто и зачем пытается убедить молдаван, что злобные русские нападут на них вот буквально со дня на день, заняться нам нечем. А вот, тем не менее, Молдавия, это рядом с нами, это все важно, так что станем разбираться.
2: Да, ну и помним про Приднестровье. Я рисую на асфальте белым мелом слово «фатит». Ну вот такая безобидная картинка на детской площадке всполошила власти от районной Тульской области аж до самой, до Москвы, не побоюсь этого слова, до Владивостока. Излишне ретивые чиновники, чуть было, не добились возбуждения целого уголовного дела по статье «Вандализм за изображение смешариков». Все было смешно, если бы не было так грустно. И, на мой скромный взгляд, совершенно неадекватно со всех сторон.
1: Да. Очень хочется в этом во всем поглубже разобраться. Очень важная тема недели — обретение мощей святого Дмитрия Донского. А вот почему это важно именно сейчас, и не только для православных верующих, но и для всей страны, и как история удивительным образом рифмуется с современностью, об этом будем говорить во втором часе.
2: Ну, и наконец-то мы нашли самую страшную историю под вечер, еще под пятницу, чтобы вам было о чем задуматься в выходные.
1: Особенно дачникам.
2: Кто не убирает борщевик со своих участков, могут остаться без части своих гражданских прав.
1: Да,
2: вот. Вот. Вот. И, между прочим, это совершенно не шутка, это совершенно серьезно, и проблема на самом деле только выглядит такой забавной, но это все серьезно, вопросы, которые у нас появились, тоже вполне себе серьезные и важные, так что дождитесь, узнаете.
1: Поехали.
3: Ржавчина.
1: В общем, за неделю американские журналисты наплодили какое-то невообразимое количество аналитики на тему того, как встречается Дональд Трамп с Кимом, с ядерным Кимом.
2: Почему я стал замечать, что аналитика все меньше отличается от фантазии?
1: Да. И вот хочется там, да, вот тут вот не смешно пошутить, что вы курите, да. Ну, в общем, ну, это все выглядит дико странно. Понятно, что тон задает сам Трамп, который все время, несмотря на почтенный возраст, значит, публикует в своих соцсетях всякие забавные картинки и мемчики, в том числе и, значит, фоточки свои с Кимом, и делает под них всякие, значит, там, такие забавные, удивительные подписи. Ну и понятно, что не обсуждать это американской прессы не может.
2: Естественно, это же целый президент, а это целый Ким Чен Ын.
1: Да. Вот, мы тоже не можем это не обсуждать, потому что в целом все, что делает Трамп, прямо или косвенно касается все-таки и нас.
2: Помимо всего прочего, Ким Чен Ын — это наш союзник, да, реальный. Вот на секундочку.
1: Да, это наш сосед, это наш союзник, и свое, как бы, союзничество, да, он уже доказал не словом, а делом. Поэтому тема важна и для нас, и поэтому именно с нее мы сегодня начинаем. Включите нам, пожалуйста, справку.
3: Наша справка.
4: Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца этого года. Американский лидер уже поручил своим помощникам проработать возможность организации этой встречи. Наиболее вероятной площадкой называют саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Чтобы задобрить Кима, пишут журналисты, Трамп распорядился существенно сократить масштабы совместных военных учений США и Южной Кореи, чтобы не посылать враждебных сигналов. Однако реакция Пхеньяна оказалась сдержанной. Сестра северокорейского лидера Ким Йо Джон, которую называют вторым лицом в государстве, заявила: «Мы считаем, что это недостойно каких-либо комментариев, и нас это совсем не интересует». Она же опровергла наличие каких-либо контактов между Трампом и ее братом. В реальности встречи сомневаются и эксперты. Ядерный арсенал Северной Кореи растет, отношения с Россией укрепляются, резонов для встречи у Кима нет. Американцы вряд ли смогут предложить что-то дельное, а просто так дарить лидеру США политическую победу руководство КНДР точно не будет.
1: Вот это очень краткий пересказ, на самом деле, большой-пребольшой истории, да, в которой мы будем сейчас разбираться вместе с нашим гостем уважаемым. А мы приветствуем в эфире заведующего кафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущего научного сотрудника Института США и Канады Артура Демчука. Артур Леонович, добрый вечер.
2: Артур Леонович, здравствуйте, спасибо вам огромное.
5: Здравствуйте.
2: Ну что, есть что обсуждать-то на самом деле?
5: Есть что обсуждать, собственно, само заявление Трампа, такое неожиданное достаточно, но вряд ли стоит серьезно обсуждать возможную встречу. Как уже в половину справки было сказано, реакция Кореи здесь однозначная. Нам незачем встречаться, у нас интереса к встрече нет, поэтому Трамп что-то говорит, но это его личное мнение. Понятно, что для встречи нужно согласие обеих сторон.
2: Ну, Трамп же надул политически даже этим заявлением Ким Чен Ына до каких-то мировых масштабов в очередной раз.
5: Ну, здесь, конечно, теоретически такая встреча возможна. На саммите АТЭС будут все лидеры стран.
2: Но если они рядом пройдут, регион, Трамп сможет
5: отчитаться. Да, они могут даже на самом, перед совместной фотографией как-то пройти друг мимо друга, там обменяться рукопожатиями, что-то друг другу сказать несколько секунд. И это тоже уже можно считать встречей. Понятно, что серьезной встречи, серьезно какого-то обсуждения не будет. Уже было несколько встреч, по-моему, три было встречи у Трампа и Кима, причем в разных местах, но все они закончились ничем, никаких договоренностей между США и тем более документов не было подписано. Понятно, что Корея продолжает развивать свою ядерную программу баллистических ракет. А, наверное, Трампу это нужно для того, чтобы, во-первых, объявить о том, что он...
1: закончил еще одну войну?
5: Ну, там о войне пока речь не идет, на фоне того, что все-таки никак не удается договориться об иранской ядерной программе, то он здесь хотя бы предпримет какие-то усилия, чтобы договориться относительно безопасности от корейской, северокорейской ядерной программы.
2: Вот, Артур Леонидович.
5: Они как-то отвлечь внимание от Ирана в сторону Кореи. Ну и поскольку эта встреча в АТЭС будет уже после выборов, промежуточных выборов, в начале ноября эта встреча, в конце это можно держать публику американскую в состоянии такого ожидания, а может быть действительно что-то удастся договориться. Мы знаем, что Северная Корея относительно закрытая страна, поэтому все переговоры и приготовления к этой встрече могут не афишироваться, и Трамп может поддерживать такой интерес к публике, а может быть действительно удастся здесь добиться прорыва. Но мне кажется, основное здесь все-таки уязвить как-то Южную Корею, которая отказывается инвестировать в американскую экономику, те деньги, которые ожидают от нее, мало, так сказать, платит за американские военные базы, ну и отказалась официально Корея, Южная Корея отказалась поддержать удары против Ирана и вообще эту кампанию против Ирана. Поэтому Трампу, во-первых, нужно, как бы сказать, поставить на место, наказать за непослушание Южную Корею, нынешней власти Южной Кореи. Ну и плюс под этим соусом сократить учения, сократить расходы США на военные учения.
2: Угу. А, Артур Леонидович, а ведь на этой же неделе вдруг ни с того ни с сего, никогда такого не было, раньше это, ну, если я не прав, поправьте меня, Южная Корея вдруг выступила с то ли предложением подумать о мирном договоре с Северной Кореей, то ли чуть ли не начать этот процесс какого-то подвижки к этому. Ведь, в принципе, этот вопрос никогда не поднимался. Не связаны эти события, нет?
5: Ну, вообще-то, на самом деле, вот этот вопрос о том, что должны быть какие-то переговоры, должна быть нормализация отношений Южной и Северной Кореи, эти вопросы поднимались неоднократно.
2: Но словосочетание «мирный договор» не звучал все-таки.
5: Да, мирный, в таком духе словосочетание не звучало, но речь о нормализации отношений шла. В Южной Корее работают целые исследовательские институты, которые изучают возможности объединения Кореи, там, как сближаться и так далее. Поэтому это не первый раз. Может быть, в такой форме это выражено впервые, настолько, так сказать, серьезно. Но то, что Южная Корея не теряет надежды нормализовать отношения с Северной, это, в общем-то, уже достаточно давно. Процесс продолжается, причем при разных южнокорейских президентах. Другое дело, на каких основаниях может быть это объединение.
2: Дружественное поглощение.
5: Да, вот в чем и дело. Чтобы для Северной Кореи уже был пример Германии, когда Восточная и Западная Германия заявили об объединении, а фактически это произошло просто расширение Западной Германии, полное поглощение, никакой не было новой конституции, просто обнулили все, что было в Восточной Германии, и Западная Германия все свои законы распространила на восточные земли.
1: Артур Леонидович, скажите, пожалуйста, а нет ли риска, что Трамп сейчас вот своей этой слоновьей грацией спровоцирует какой-то кризис в регионе новый, да, потому что, ну вот, удивительно, реально человек. Вот все, что он не делает, все происходит с точностью наоборот. И не выстрелит ли его это вот миротворчество, да, совершенно в другую сторону? Для нас это крайне насущный вопрос, это все около нас происходит.
5: Я не думаю, что просто такие словесные заявления вызовут какое-то обострение. Другое дело, что вот само сокращение, например, военного присутствия США в регионе, либо какие-то действия, связанные с перемещением американских военных, либо какие-то финансовые шаги Соединенных Штатов в отношении стран, например, те же самые тарифы там в отношении Кореи или Японии, они могут действительно вызвать осложнения. Что касается отношений Северной Кореи и Соединенных Штатов, то отношений никаких нет, поэтому никак на эти отношения заявления Трампа повлиять не могут.
1: А вот с нами здесь как?
2: Мы-то тут при чем-нибудь, нет?
1: Вот нам выгоден какой сценарий, короче говоря? Да, давайте вот прям, что называется, считать свои деньги.
5: Нам, естественно, выгодный сценарий, когда у нас сохраняется стратегическое партнерство с Северной Кореей, с Корейской Народно-Демократической Республикой, и, естественно, ни нам, ни Корейской Народно-Демократической Республике никто не угрожает ни в экономическом, ни в военном плане. Поэтому, с одной стороны, заявление Трампа о том, что он хочет как-то нормализовать отношения с Северной Кореей, можно в принципе, приветствовать, если не будет Северная Корея восприниматься в Америке как угроза, как страна-изгой, а будет восприниматься как один из возможных партнеров в Азии, то, в принципе, это нормально.
1: Слушайте, ну это же какой должен произойти глобальный слом повестки и сознания, да, чтобы начать вычеркивать из этого немаленького списка стран-изгоев, да, одного за другим. Против кого дружить тогда, если изгои закончатся?
5: Ну, Иран остается, естественно, остается Куба в качестве противника Соединенных Штатов, так что там
1: Куба хватит с кем бороться. Ну, в самом деле. Если уж Венесуэла сдалась, что называется, без единого выстрела, то мне кажется, что Куба-то просто, ну вот, к сожалению, к великому, да, я сейчас это говорю, просто рухнет как карточный домик, если американцы решат всерьез за нее взяться.
2: Ну, там пугают 500 русскими дронами, которые туда были переброшены, и вот они как полетят туда, так и все.
5: С Кубой не так однозначно, конечно. Вот, хотя Соединенные Штаты рассчитывают просто экономически ее додавить. То есть я не думаю, что будет там какая-то военная операция.
1: Ну, в общем, что, тогда наблюдаем, да, за всей этой пока...
5: Да, следим, да. Может быть, Трамп об этом уже через некоторое время забудет, перестанет говорить, переключится на какую-нибудь другую страну, например, на какую-нибудь африканскую страну, которую захочет сделать основным партнером Америки в Африке.
2: Ну, вот вы политолог, но ведь все труднее за ним следить. А сохраняется еще смысл за ним следить или нет? У нас 30 секунд.
5: Да, сохраняется смысл следить, но следить нужно за конкретными действиями и политическими решениями, а не заявлениями. Он специально создает максимальную неопределенность в отношении своих действий и слов, чтобы, в общем, развязать себе руки и обеспечивать свободу действий.
1: То есть такой шум, чтобы, значит, где-то под прикрытием этого шума...
2: Завеса.
1: Иной раз что-то доделать.
5: Да. Для него самое главное, чтобы вот эти колебания были на нефтяном рынке, на рынке, соответственно, на американской бирже. Мы видим, американские акции растут, нефть то падает, то растет, и из этого американские компании
1: болтун, а денежки-то вот они, да.
5: Извлекают прибыль, конечно.
1: Спасибо большое, Артур Леонидович. Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник
2: приходите к нам США еще.
1: И Канады был у нас в эфире. Тема, правда, интереснейшая.
2: Да, задорная.
1: Хоть вот мы и начали как бы очень активно взаимодействовать с Северной Кореей, все равно мы чудовищно мало знаем про эту страну, хотелось бы больше.
2: Ну, а
1: вернемся через
2: минуту. Так они и хотели.
3: Радио ДОК.
6: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и который раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радио ДОК» в студии Анна Дворецкого.
3: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей.

0: Ржавчина.
1: Продолжаем и перемещаемся поближе, да, к нам, к тому, что нас волнует, и к тому, что происходит с нами постоянно.
2: Ну что, про Украину?
1: Не, да.
2: Будем, не будем тянуть.
1: Да, про Украину.
2: Дайте нам много всего.
1: Давайте, да.
3: Наша справка.
4: Министерство обороны Украины возглавил Евгений Хмара, ранее занимавший пост начальника Центра специальных операций Службы безопасности страны. Он занял пост, освободившийся после отставки Михаила Федорова, который, в свою очередь, готовится к президентским выборам. Иначе объяснить его излишнюю медийную активность никак не выходит. Параллельно с этим разгорается новый коррупционный скандал. Под арестом оказалась бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая. На обнародованных пленках прослушки она открытым текстом говорит: «Воровство нельзя победить, его надо контролировать. Но считать это чисткой рядов не стоит. Пауки в банке едят друг друга, сражаясь за миллиарды и бюджеты». Вся эта возня не мешает армии России выносить инфраструктуру противника. В ночь на 20 августа Киев и ряд других регионов вновь атаковали баллистикой. Целями стали оборонные предприятия и объекты энергетики. Очевидно, что украинцев ждет долгая и очень холодная зима. Без тепла, света и ПВО, поскольку противоракетных систем в этом году им точно не дадут. Западу нужнее. И это, кстати, тоже вопрос денег. Один день войны, по данным украинского МИДа, обходится американским и европейским налогоплательщикам в 450 миллионов долларов. Дипломаты не уточнили, входят ли в эту сумму деньги, которые системно воруются из транши западной помощи.
1: В принципе, вот это мы где-то в минуту с небольшим уместили, да? Но там событий-то сильно больше, чем, конечно.
2: Да.
1: Вот, это очень-очень-очень телеграфно.
2: Это правда. Ну что, нам будет помогать в этом разбираться добрый друг нашей программы?
1: Да, Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру. Владимир, добрый вечер.
2: Володь, привет.
5: Здравствуйте.
2: Привет,
5: здравствуйте.
2: Привет, дорогой. Ну чего? От Ярослава Мудрого до Ирины Мудрой.
1: Ну, не такая уж она мудрая, видимо, да,
2: вот.
1: Оказалось.
2: Я признаюсь, что поначалу мне показалось, что эта история с Мудрой вообще неинтересна, и даже обсуждать ее не очень хотел.
1: Да, я в среду
2: Илью
1: спросил, будем про Мудрую говорить. Да, ну, кому она нужна?
2: Вот. А оказывается, в общем, даже совсем и нет. Ты чего увидел во всех вот этих вот мероприятиях, и какие признаки?
5: Я увидел в этих признаках обострение противоречий между американскими и британско-европейскими кураторами Украины. И в них я увидел, что опять спекуляция продолжается насчет переговоров о мире или перемирии. Если американцам по-прежнему нужны какие-то геополитические успехи, типа Трамп замирил хоть где-то конфликты, на Ближнем Востоке у него не получается, на Дальнем Востоке обострение он кинул своих союзников, то вот в Украине, пожалуйста, он все-таки замирил, посадил за стол переговоров Украину и Россию. Европе это не нужно, потому что для Европы, как и для Зеленского, любое перемирие абсолютно обесценивает всю эту ерунду, которую они сделали и с Европой, и с Украиной. Ну, то есть, грубо говоря, обнулили их, обезжирили, опустили ниже городской канализации экономику, связи между собой. Кучу потенциала получат. Зачем? Mm-hmm. И поэтому Европа настаивает на войне. И вот здесь совершенно непонятно. Мне кажется, что вот возобновление Форрест Гампа как продолжение Мидаса — это элементарное как бы отвлечение внимания от того, что политическая борьба в Украине вышла на самую высокую ставку. Или.
2: Ты знаешь, на что я обратил внимание в конечном итоге? Что на каком этапе взяли этих товарищей? Когда они собирали залог для своего соратника? То есть они перекрыли одну из веток вызволения из застенков всех остальных людей. Никто уже больше вот этой схемой собирания залога пользоваться не будет. Они совсем, что ли, кислород перекрывают?
5: Не в этом дело, не в этом. Вы не обратили внимания, сумма 150 миллионов, если бы их долларов или евро, это можно о чем-то говорить. Гривен, это 3 миллиона долларов. Такие деньги остаются у них на карманные расходы после сдачи от сигарет. Что вы, это в этом есть смехотворно. Это вот украсть 10 тонн золота, а посадить за золотой пятак, который вытянули у купца на ярмарке.
1: Ну, слушайте, это же медийная составляющая, да, политики, поэтому...
5: Нет, это чисто медийная. Я еще раз говорю, это медийно-психологически составляющая, отвлекающая от того, что, собственно говоря...
2: Ну, это правда, Тодоров. Шумов сколько, а посадок ноль пока, да? Мы же не наблюдаем ни одной...
5: Это об этом я даже не говорю. Это общий фон. Они стреляют из артиллерии по воробьям, но даже воробьи не падают.
1: Ну, вот давайте про артиллерию, да? Значит, вот как бы медийная составляющая пусть остается. Все эти паучьи там и бульдожьи подковерные игры пусть тоже как бы на здоровье пользуйтесь. А баллистика украинская, насколько это... реальная угроза сегодня для нас, потому что, ну, Европа хочет, чтобы в нас летело. Появляются разговоры о том, что Маск может увеличить проникновение Старлинка, да, таким образом, чтобы те же дроны можно было отправлять на более дальние расстояния.
5: Понятно, что... Не говорят о Сибири, да.
1: Да, понятно, что у нас, ну и последние месяцы и годы показывают, это у нас, очевидно, самая лучшая система ПВО в мире. По количеству, по процентам перехвата, но все равно что-то будет долетать. Насколько реальна угроза вот с этой стороны?
5: Мне кажется, что если противоречие между партией войны и партией мира в коллективном Западе усилятся, если они не придут к какому-то консенсусу насчет войны, то Украина ничего не получит. Если они же поднапрягутся, то Украина действительно может получить какую-то часть баллистических ракет и какое-то сопровождение по линии Starlink или по линии других каких-то спутниковых систем связи для того, чтобы, собственно говоря, попытаться реализовать этот принцип деэскалация через эскалацию. Вот такая вот философская и каннибальская формула.
2: К миру через катастрофу, да?
5: Да, через катастрофу. Это, ну, вот они выдумывают, играются. Для России, к сожалению, это оборачивается смертями среди мирного населения. И если Зеленский получит эти ракеты, эти средства, это будет большая проблема для России, к сожалению. Даже с учетом
2: Они же собираются строить свои фламинги и в Дании, и в Германии, насколько я понимаю. В Дании уже, в Германии все собираются.
5: Ну, они давно собираются, и где они строят... Вот эти все информационные вбросы и выбросы, это может быть исключительно отвлекалочка. Угу. Они могут строить где-то поближе. И странам нужно, ну, то есть Россия должна нанести превентивный удар где-то, хоть по какой-то, извините, Румынии, чтобы все поняли, что наши разговоры о красных линиях заканчиваются болезненно.
2: Володь, ужасно мало времени, хочется прям про хмару, да? Смотри, конституционным большинством Рада проголосовала, а все говорили, что в Раде там чуть ли не бунт против Зеленского, нифига себе.
5: Вот я же почему с этого, собственно, начал. Это говорит о том, что сейчас Зеленский на время, на месяц, на два, на три, я не знаю как, полностью контролирует систему, что два связующих звена, страх и коррупционные деньги решают все проблемы. За зарплату за депутаты, украинская элита проголосует за все, что угодно. Сейчас Зеленский хозяин положения в Украине.
2: Смотри, у Михаила Федорова, на мой взгляд, очень сырое было выступление, вот это последнее, да? Он уже делал подход политический к некой заявке на президентское кресло в предыдущем, то ли интервью там большое было, да? А сейчас это как бы такой почти прямым текстом. Но выглядит это политтехнологически довольно нелепо, и есть признаки, как мне кажется, какой-то торопливости. Ты в выборы веришь?
5: Торопливости, нет? Он, о, он хотел, у него оставался один шанс быть вписанным в систему Зеленского и ждать там, это если бы додавили и вернули его на пост министра. Тогда бы главный оппозиционер стал главным защитником, ну потому что приблизился.
1: А он американская креатура, кстати?
5: Да, да, он чисто американская креатура и соросяцкая. Вот Виктор Пинчук, Томаш Фиала и частично Александр Сорос, ну, Джордж Сорос.
1: Ну, младший, который.
5: Да, вот это те люди, которые, тем не менее, ставят на перемирие, потому что надеются, что какие-то процессы, туда будет вброшено какие-то деньги, и они на так называемых процессах возрождения Украины что-то себе грабанут.
2: Или выборы будут?
5: Вывезут. Вывезут оттуда. Вот это весь расчет. Но Федоров максимально поднял планку. Он сказал, иду на вы. Угу. Теперь едет в Америку, чтобы остаться в живых.
1: А он партия мира или партия войны?
5: Он партия перемирия. Угу. Скажем так. Он, вот за его призыв к переговорам, это призыв к созданию в Украине легитимной власти.
2: Ну, того, ребят, если он партия перемирия, то есть то он партия войны. Ну,
5: все
2: это...
5: войну.
2: Да.
5: Все ну, так как, за
2: какое,
5: войну.
2: Какое перемирие? Выборы будут, Володь?
5: А вот он хочет выборов, чтобы легитимизировать президента и с ним попытаться соблазнить Россию на передышку под видом переговоров по миру, для того, чтобы все подсобрались силами. Вот в чем дело. Войну никто не снимает. Это все обманка. По большому счету, если отбросить всю эту политическую мишуру, остается все равно война на уничтожение России.
2: Ну, то есть,
5: после
2: да.
5: перемирия, вместо перемирия.
2: Борьба, вот мы будем лучше воевать с русскими, да. На самом деле у него, если он за три месяца ничего реально не сделает, его рейтинг надутый сегодня сдуется, но это совершенно политтехнологическая аксиома, да? Если за три месяца не будет выборов, вариантов ему реально сражаться за президентское кресло, мне кажется, уже не будет.
5: Ну, практически нет, за ним, в общем-то, за ним стоят, в общем-то, абсолютно никому не нужные соросята, которые голосуют и выступают, картонят за кого угодно.
2: Рассосались,
5: за деньги.
2: Кстати.
5: И это в том-то же дело. Но то, что сейчас он вышел на прямую, и он сейчас лучше, я говорю, в данный момент, в конкретный исторический момент, он лучше, чем за Залужный, это да.
1: Так, у нас меньше минуты остается. Я успею рассказать новость, которую прочитал сегодня, когда ехал на эфир. Донецкий «Шахтер», ну это вообще нонсенс, да? Значит, Донецк это русский, а клуб нет. Донецкий «Шахтер» будет играть в Лондоне на стадионе Стэнфорд Бридж. Это будет их домашняя арена. Вот такой вам анекдот напоследок.
5: Ну вот, пожалуйста. «Шахтер Лондон».
1: «Шахтер Лондон», да, будет играть с Ньюкаслом.
2: С Тэтчер еще не повстречались, да, «Шахтеры», да. Она с ними, помнится, достаточно жестко разбиралась.
1: Спасибо большое.
2: Владимир Сачко был у нас в гостях, замечательный человек, автор книги, господи, «Пантеон или паноптикум». Кто не читал, обязательно рекомендую, это прекрасная вещь.
1: А также политолог, историк и обозреватель портала «Украина.ру». Мы сегодня так или иначе вернемся к Украине и к тому, что вокруг нее происходит. А сделаем мы это буквально вот через коротенькую паузу, потому что, сейчас я буду немножко нагнетать, потому что, если вы не знали, буквально на днях Россия нападет на Молдавию.
0: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
6: Я плакала. Очень душевно, и Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
7: Колобок, он прям какой-то богатырь.
8: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
9: Фильм просто, я себе отхохотала весь живот.
10: Это лучшая премьера лета, 100%.
11: Чтоб все пришли посмотреть.
12: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
13: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Вернулись мы в эфир, друзья. И
1: продолжаемся скребать.
0: Да, не терять время даром. Давайте прям немедленно нападем на Молдавию. Что тут уж?
1: Да, с помощью справочки.
0: Да.
2: Наша справка.
3: 14 августа газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала масштабное расследование о неких тайных операциях Кремля в Молдавии. По данным издания, Россия создала в Сербии, Боснии и Москве тренировочные лагеря для подготовки пророссийских молдавских активистов, где их обучали прорыву полицейских кордонов, поджогам зданий и обращению с оружием. Инструкторами, по данным неназванных источников, выступают ветераны ГРУ. Кроме того, Москва, утверждается в публикации, платила сотням православных священников в Молдавии за агитацию с церковных кафедр и скупку голосов на выборах. Ну а главной целью Кремля, конечно же, является дестабилизация Запада, и Молдавия в этом плане занимает второе место после Украины. Дальше градус безумия только нарастает. Собеседники нью-йоркских журналистов утверждают, что коварный Путин по-прежнему рассчитывает захватить территории на юге Украины, чтобы создать сухопутный коридор, связывающий Россию с Молдавией. Затем, конечно, последует аннексия независимого государства и далее по тексту. Не иначе танковый бросок на Вашингтон.
0: Вот это вот все безумие, да, я когда это все читал, я подумал, что если поменять Молдавию на Белоруссию, например, то получится вполне себе соответствующая действительности справка о подготовке белорусской оппозиции. Значит, последние попытки свержения законной власти в этой братской и любимой нами стране. Вот, по этому поводу, ну, то есть не поэтому, а в целом к нам присоединяется Алина Жестовская, член Российской ассоциации политических консультантов, политолог. Алина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: А, ну что им там завезли в «Нью-Йорк Таймс», какие нехорошие вещества? То есть понятно, для чего они это делают, да? Для того, чтобы в очередной раз заговорить о том, что срочно, значит, ликвидируем Молдавию и вводим ее в Румынию, чтобы защитить НАТО. Это понятно. Но можно как-то чуть-чуть более, ну, не фантазийно.
1: Ой, а нужно.
4: А там вообще поразительная история, то есть они спасать суверенность Молдавии собираются за счет присоединения ее к Румынии.
0: За счет уничтожения.
1: Нормально.
0: Не доставайся же ты никому.
1: Да.
4: Ну, какая-то параноидальная действительно история. Тут давайте
1: обратимся к моей любимой статистике. Вот формально вот этой логике придираться, когда жизнь идет, то есть речь идет о жизни и смерти. Вот. Это ж страшная Россия.
4: Ну, как мы любим говорить про Европу, это другое, да, то есть посягательство со стороны России – это аннексия, посягательство со стороны Румынии – это свобода и суверенность. Так вот, о статистике. 76% граждан Молдавии заявляют, что у них есть гражданство Румынии, то есть так же, как у их президента, двойное гражданство. Притом 54% граждан Молдавии не хотят объединяться с Румынией, а за это объединение выступает 29%, и в принципе Санду это все признает. И именно, видимо, для того, чтобы пошатнуть вот эту вот историю и их амбиции, они добавляют, что если Молдавия присоединится к Румынии, то именно Санду возглавит Румынию. То есть местному населению пытаются продать этот сценарий.
0: А румынам-то рассказали, что их Санду возглавит?
4: Чуть ли не поглощение Молдавии и Румынии под руководством Майи Санду.
0: Вот это поворот.
4: Прекрасная история, а все упирается в приднестровский вопрос, а конкретно в советский арсенал, в колбасный самый большой военный арсенал, оставшийся в Европе. Вот, если там говорили, что в 16-м году, в 10-м они уничтожали, что-то разоружали, но вот по последним данным, если там рванет, то будет это все сопоставимо с масштабом взрывов в Хиросиме. Вот, собственно, на мой взгляд, именно этот арсенал является точкой притяжения европейцев. А у Румынии какой интерес в этом всем, зачем ей территория Молдавии, а для того, чтобы создать военную буферную зону. И вот это молдаванам надо очень хорошо понимать, что не хотят румыны делить с ними бюджет, не хотят они вытаскивать их из экономической задницы, а хотят они за счет них вот этот вот буфер и аванпост выстроить. Но, собственно, мы уже в Украине можем наблюдать, что бывает как с теми странами, которые под обещание вступления в ЕС их... собственно, присоединяют номинально к Евросоюзу, а фактически бросают на бойню.
1: Алин, ну да, вот это вот интересный и любопытный поворот. На самом деле, замеры кто-нибудь проводил, как румыны рядовые относятся к молдаванам? Потому что, если мы правильно помним, то до сих пор восточные немцы ощущают на себе несколько иное отношение западных немцев. А уж это все-таки Германия, и уж когда произошло это объединение, да? И до сих пор эти шероховатости сохраняются. А что там может быть?
4: Ну, безусловно. То есть, что с этого получают румыны? Они с этого получают разделение их бюджета, вырастет за счет присоединения к ним Молдавии. Вот. Им предлагают поделиться еще и деньгами, и финансами, и ресурсами.
0: Ну, вот. При том, что Румыния не самая богатая страна. Давайте тоже как-то оговоримся. Да?
1: Давайте оговоримся. Это самая бедная страна Евросоюза.
4: Да, и единственное, что у них есть привлекательного, это как раз вот это вот членство в ЕС. А у ЕС стратегия поразительная, которая действует на все наше вот постсоветское пространство. То есть они говорят о том, что присоединившись к нам, вы достигнете там уровня жизни, как среднестатистический швейцарец или вот что-то такое.
1: Вот это не удивляет. Удивляет, что вот это вот вбросы и вот эти гвозди, они до сих пор работают. И
0: больше
1: на кого-то действуют.
0: Больше 30 лет уже эти сказки рассказывают.
1: Это фантастика.
0: Людям.
1: Каким образом они
0: Ничего
1: добиваются
0: этого? Ничего не сбылось этого? Ни у кого, ни разу. Да? Но до сих пор работает. Удивительное дело.
4: Ну и не нужно забывать, что все, у кого получилось как-то интегрироваться в ЕС, там же первое, что произошло, граждане берут и уезжают вот в эти страны первого европейского мира. То есть их территории просто пустеют.
1: Ну, посмотрите на процветающую Прибалтику.
0: Ну да, да, да.
1: Или спросите вменяемых болгар, что произошло с их промышленностью после присоединения.
0: Молдавия же страна с уничтоженным промышленным сектором, да, насколько я понимаю, это исключительно
4: аграрный.
0: Да, там
4: остались одни виноградники,
0: Войдя в ЕС, да, они, в общем, будут вынуждены эти виноградники уничтожить, потому что виноградников в Европе достаточно. И еще один производитель там вина сомнительного качества мало кому нужен.
1: Ой, ну сейчас там везде засуха. Бог с ними, с виноградниками. Мне так до молдавских виноградников абсолютно фиолетово. А у меня другой вопрос. А нам-то нужно что-то делать? У нас там Приднестровье.
4: Ну, Приднестровье. Что мы сделали? Мы открыли свои границы. Мы тут обеспечиваем работой молдаван. У них по официальной статистике, собственно, по-моему, около 70% вообще всего бюджета их домохозяйств – это как раз поступление от родственников, которые работают в России.
0: Ну, то есть мы пытаемся в очередной раз давить...
4: Проявить свою гуманитарную миссию.
0: Да, да, давить добротой, я хотел сказать. Ну, посмотрим, что это получится.
1: Что-то мы уже давили, и, насколько я знаю, у нас получилось все время одно и то же.
4: Ну, территория у нас большая, мы готовы принять этих людей, как обычно, как всегда. Много рабочих мест у нас, насколько я понимаю, да, по официальным сводкам нету дефицита работы.
1: Ну, кстати, молдаване отличные работники.
0: Ну, в целом, да, там можно замещающую миграцию. Ладно, посмотрим. Ну, читать это все в любом случае интересно, забавно и местами даже мило, да, весь этот копиумный бред. Ну, будем читать дальше и наблюдать. Спасибо большое. Алина
1: спасибо.
0: Член Российской ассоциации политконсультантов, политолог, была у нас в эфире. Очень мало времени, потому что я бы почитал бы прям эту заметочку из Нью-Йорк Таймс.
1: Выдержки.
0: Она потрясающая вообще по наполнению, по своей сути. Ну, прям, вот знаете, бред сумасшедшего, как есть. Ладно, мы передаем эфир сейчас пока новостям, и вернемся в следующем часе, и нам прям есть о чем поговорить.
2: Ржавчина.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Радио России. Главное радио страны. Партитура новатора.
11: Оперный театр нуждался в такой фигуре, как Колобов. В какой-то момент опера перестала быть актуальным искусством. И он смотрел как на неизвестных авторов, так и на оперы известных авторов, но которые не звучат так часто. И старую оперу, известную, он тоже хотел делать несколько по-новому.
2: 80 лет со дня рождения дирижера Евгения Колобова. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
12: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
2: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Рыбальская, Новосолушина и Зеленая в Запорожской области, сообщает Минобороны. В порту Черноморск Одесской области беспилотниковым поражен патрульный катер ВСУ Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе в сентябре этого года. Также рассматривается вопрос о доставке частицы мощей великого князя в зону специальной военной операции для духовной поддержки военнослужащих. Президент США сообщил, что на должность пресс-секретаря Белого дома претендует рекордное число кандидатов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Рыбальская, Новосолушина и Зеленая в Запорожской области. Наши бойцы нанесли поражение двум штурмовым, трем десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты. Потери украинских формирований на этом направлении составили 2340 боевиков. В период с 15 по 21 августа ликвидированы два танка, 15 боевых бронемашин, 54 автомобиля, 4 пушки и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Всего российские войска за неделю освободили 11 населенных пунктов, сообщили в Минобороны. Воздушно-космические силы России доложили о сбитии самолета МиГ-29 украинских воздушных сил. В течение ночи ударными беспилотниками, летательными аппаратами поражены склады с вооружением, военной техникой, имуществом ВСУ. Авиаударами ВКС России уничтожены 4 пункта временной дислокации противников ДНР и Харьковской области. Расчет БПЛА «Герань» уничтожил крупный логистический хаб снабжения ВСУ в Киевской области. Операторы дронов «Варяг» нанесли серию точных ударов к востоку от Киева, выведя из строя промышленное предприятие, работавшее в интересах ВСУ. В порту Черноморск Одесской области беспилотниками поражен патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. В порту Южный, по данным Минобороны, поражен резервуар с горюче-смазочными материалами. Объекты портовой инфраструктуры предназначены для хранения грузов военного назначения. Отмечается, что украинские порты Большой Одессы уже месяц не принимают крупные торговые суда, осуществляющие коммерческие перевозки. Потери валютной выручки Украины в результате простоя за месяц составляют около 2 миллиардов 170 миллионов долларов, передает ТАСС. Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируется пронести на общемосковском крестном ходе, который стартует 6 сентября, и возглавит его патриарх московский всея Руси Кирилл. Об этом сообщил ТАСС, источник в Русской Православной Церкви. Напомню, во вторник стало известно, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность. По благоволению патриарха, несколько частиц мощей Дмитрия Донского помещены в ковчеге. Они будут находиться в храмах для поклонения верующих. Также рассматривается вопрос о доставке частицы мощей святого князя в зону спецоперации для духовной поддержки военнослужащих. Польша готова заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В свою очередь, замглавы Минобороны страны Цезарь Томчик уточнил, что Польша может заблокировать погранпереходы в течение 7-14 дней. Для этих целей, по его словам, Польша, в частности, закупает мины. Добавлю, что днем ранее власти Финляндии сообщили, что почти достроили забор на границе с Россией, остались отделочные работы. 1 сентября Беларусь официально закрывает посольство Финляндии, следует из опубликованного постановления белорусского правительства. Причина решения не указывается. В середине лета на странице посольства Беларуси в Финляндии на сайте белорусского МИДа было опубликовано сообщение о временной приостановке работы диппредставительства. Причина также не указывалась. Президент США сообщил, что на должность пресс-секретаря Белого дома претендует рекордное число кандидатов. Нынешняя представительница Дональда Трампа Каролин Левит покинет пост в конце августа, чтобы больше времени уделять семье. Американский лидер отметил, что никогда не получал столько заявок на одну вакансию, связал высокий интерес с тем, что Левит сделала эту работу гламурной. Среди возможных преемников президент выделил комментатора телеканала CNN Скотта Дженкса, назвав его хорошим кандидатом. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» упоминала в качестве вероятной преемницы ассистентку Трампа Натали Харп. Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днем государственного флага и отметили, что триколор напоминает им о близости Родины даже в космосе. Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Дубров подчеркнул, что бело-синий-красный стяг всегда представлен на борту МКС.

0: В субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь и после полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
1: До 8 утра, напомню, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом предупреждает гидрометцентр. Гречка и селедка стали самыми востребованными продуктами у россиян в Ливане. Именно эти продукты чаще всего покупают представители российской диаспоры в специальных магазинах, которые специализируются на традиционных российских товарах. А у меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжается спартакиада народов России. Напомню, эти соревнования являются одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. В турнире пловцов на дистанции 100 метров вольным стилем победил Егор Корнев, 400-метровку комплексом выиграл Илья Бородин, 50 метров брасом Иван Кожакин, 200 метров брасом Кирилл Пригода. У женщин на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Арина Суркова, 100 метров брасом выиграла Евгения Чекунова, 200 метров вольным стилем Дарья Суруш, 50 метров на спине Алина Гайфутдинова. Российская фигуристка София Дзепко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров в Сиане. Отмечу, что дуэт российских фигуристов Марии Фефиловой и Артема Валова победил в танцах на льду. Этап Гран-при в Сиане – первое международное соревнование для отечественных фигуристов за 4 года, не считая Олимпийских игр. Футбол. «Зенит» объявил о переходе полузащитника Артема Карпукаса из «Локомотива». Футболист будет выступать в составе Санкт-Петербургского клуба под номером 93. Соглашение с 24-летним Карпукасом действует до конца сезона 30-31 годов. Российский футбольный союз заключил соглашение с цифровой платформой UOL Esport о показах матчей Кубка России и Суперкубка России на территории всех стран Южной Америки. В текущем сезоне мы расширяем присутствие в Южной Америке и в партнерстве с крупным стриминговым сервисом делаем доступными трансляции Кубка и Суперкубка для зрителей на территории всех стран Южной Америки, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Российский гимнаст Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы в Загребе в вольных упражнениях. Еще один российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял в финале 8-е место. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Магадане до плюс 15 градусов, днем переменной облачности и без осадков в Сургуте до 22, тепла пройдет кратковременный дождь в Новосибирске, плюс 20, дождь и гроза. В Вологде плюс 20 градусов без осадков, в Уфе до 29 градусов прогреется воздух, пройдет небольшой дождь, в Самаре до 24 градусов поднимутся столбики термометров. В Ростове-на-Дону плюс 34, ясно и без осадков. В Севастополе также малооблачно, осадков не ожидается, и до плюс 32. В Санкт-Петербурге и Москве днем до 20-22 градусов возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице сейчас плюс 15, ясно, возможен слабый дождь.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат записи дуэта Доми Джей Ди Бек, Айка Квебека, Кори Уитса, Ваниши Гулд, трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин, Билл Стюарт, Луи Армстронга, Энди Джеймс и Джона Пиццарелли.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО,

0: получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
2: Ржавчина. Мы вернулись.
3: Продолжаем соскребать. Ну я, должен передать давай, привет преданному слушателю нашей программы Риму Шергазину. Рим, привет. Вы наш талисман. Сейчас как раз будем обсуждать ту самую тему, о которой вы написали свое сообщение.
2: Да.
3: Итак.
2: Секундочку. У меня есть новость. Значит, жители города Болохово в Тульской области обвинили главу администрации в нарушении правил дорожного движения.
3: Да, нашли они видео, понимаете?
2: Да, нашли в социальных сетях видео, где, значит, мэр города Мария Чуйкина везет ребенка в детский сад, при этом одной рукой управляет автомобилем, а другой снимает видео на телефон.
3: И еще и ребенок на переднем сиденье.
2: Да, пользователи соцсетей обратили внимание, что ребенок находится на переднем пассажирском сиденье без детского кресла и не пристегнут ремнем безопасности. И теперь это видео будет отправлено, возможно, уже отправлено в правоохранительные органы. И чего бы это вдруг решили жители города Болохово, значит, уязвить свою мэршу? А вот чего? Справку нам, пожалуйста.
4: Наша справка. В Тульской области накануне чуть было не возбудили уголовное дело в отношении 14-летней девочки. Она нарисовала персонажей мультфильма «Смешарики» на резиновом покрытии детской площадки в городе Болохово. Администрация расценила это как порчу муниципального имущества и вандализм. В заявлении чиновников говорилось, что размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. Власти подали заявление в полицию, чтобы установить личность нарушителя. Мать девочки рассказала, что ей позвонили и предупредили о грядущих неприятностях. Скандал вызвал резонанс федерального уровня. Сначала жители Болохова в соцсетях буквально закатали собственное начальство в асфальт. Затем подключились СМИ и блогеры. Ближе к вечеру губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале потребовал «Отстаньте от ребенка». Он предложил вместо преследования помочь девочке реализовать талант, например, организовав конкурс детского рисунка. На защиту ребенка встала и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, заявившая, что рисование для ребенка – это не порча имущества, а творчество. Сценарист и один из авторов «Смешариков» Игорь Шевчук также призвал администрацию отнестись к произошедшему с пониманием и не наказывать ребенка.
2: Но и это еще не все. Значит, пользователи социальных сетей, как говорят в таких случаях, такая формулировка, пользователи социальных сетей, общественность неравнодушная, решил узнать, что это за детская площадка, и раскопали, значит, люди тендерную документацию на покупку и установку этой, значит, завандаленной крошем площадки, и выяснилось, что цена там завышена в два раза. То есть сейчас я бы не исключал, что люди, ответственные за эту площадку, за то, значит, что вообще появилось, еще и в тюрьму отправятся.
3: Ну вот, оказывается, как пастельными мелками можно
2: взбаламутить. А не надо просто идти, вставать на пути высоких чувств, я бы так сказал, да, и вот с искусством воевать. А на самом деле разговор-то очень серьезный, как бы мы ни хихикали здесь и не ерничали, да, и вот к этому серьезному разговору мы приглашаем нашего друга Романа Романова, социолога, политического консультанта, автора телеграм-канала «Балтийский чай». Рома, привет.
5: Добрый вечер, Роман. Друзья.
3: Ну чего,
5: сразу вам скажу, не так прост смешарик, как его малюют.
2: Вот, кстати,
3: да. Заголовок. Золотые слова.
2: Да.
3: Первые какие ощущения? Вот что на самом деле произошло?
5: Вы знаете, друзья, мне кажется, произошла следующая вещь. То есть она вполне возмутительная, но совершенно неудивительная. Вот, значит, так бывает у нас иногда в жизни. Я знаю, что, например, птица по имени Чайка, когда находит какую-нибудь еду, она рефлекторно орет, значит, ну, чтобы другие чайки прилетели на это место тоже. И она даже не может не орать. Так устроена ее биология. И вот чиновники себя повели, значит, в этой муниципальной, как настоящие, ну, такие вот бюрократические животные. То есть две вещи на самом деле сыграли. С одной стороны, значит, просто какие-то, значит, низовые муниципальные чиновники решили, значит, ну, забыли про то, что есть как бы живые люди с живыми отношениями и прочими такими вещами. И так оказалось, что детская площадка, которая создавалась для детей, неожиданно находится, что именно дети ей угрожают. Вот, потому что чиновники думают в бюрократической логике. Как бы главное, чтобы было соблюдено правило. А вторая история, к чему это приведет, они просто не задумываются. Это просто вот рефлекторное движение, да, как вот чайка, которая орет. А вторая история, которая на это наложилась, это некий общий как бы социальный тренд на повышение, значит, истории с запретами, да, то есть у нас здесь запрещают это, тут запрещают то. И в какой-то момент чиновник понимает, что самый простой способ для него как бы совершить действие, проявить инициативу и не ошибиться, это что-нибудь запретить. Вот. И вот он запрещает. То, что за пределами этой бюрократической конструкции существуют как бы какие-то живые люди, они обнаруживают только тогда, когда эти живые люди вот постучались к ним буквально через социальные сети и через окно. Вот, собственно, что и произошло. Это вот печальный случай, когда бюрократия изолируется, так сказать, от жизни и пытается просто, ну, вот делать так, чтобы правила соблюдались, неважно, какой ценой, зачем, почему и так далее. Вот. Хотя у меня, например, есть огромные вопросы, чем может повредить рисование мелом, краской, да неважно чем, но вот этой резиновой, значит, крошкой
2: покрытой. Примерно ничем.
5: Примерно ничем, да. И сразу скажу последнее, что художественная ценность рисунка, которую многие обсуждают, на мой взгляд, никакого значения не имеет.
2: Вот.
5: Как будто бы, если бы ребенок нарисовал палка-палка огурищик, потому что все говорят, ну хорошо же нарисовала на этих смешариков, ведь быть талантливый ребенок. А что если бы ребенок был бы не талантливый и нарисовал бы там
2: крокодил? Можно было бы уголовное дело возбудить.
3: Тогда нужно всех детей выпустить, и пусть они везде, где они обитают, рисуют, вне зависимости ни от чего, в том числе от состава средств рисования.
2: Опа, Илья сейчас
3: Я совершенно не пытаюсь защитить чиновников. На мой взгляд, поступили они крайне тупо. Взрослую 14 лет девочку, у меня к ней тоже есть вопросы. Девочка. А зачем ты это сделала? А почему нужно рисовать вот именно там? А давайте мы тогда никому не будем запрещать рисовать все, что им приходит в голову на всех детских площадках.
2: Ребят, что в этом плохого?
5: А почему бы этого и не делать?
3: Посмотрите на заборы вокруг, и вы поймете, почему.
5: Нет, я вот не понимаю. Мне кажется, что детская площадка, она предназначена для, в том числе, самовыражения детей. В данном случае никакого ущерба, так сказать, нанесено не было. Потому почему все вот начинают так гиперболизировать, говорят, что а вот сейчас она нарисовала на детской площадке, а если она завтра пойдет и нарисует на Кремле? Мне кажется, это, ну, какое-то чересчур бодрое обобщение.
2: А послезавтра родину продаст, да.
5: Да, то есть сегодня ты рисуешь смешарика на детской площадке, а завтра ты, так сказать, донатишь врагам России. Вот. Ну, что-то, ну, как бы, какие-то логические ступени тут пропущены, мне кажется. У меня он в телеграм-канале.
3: Логическая ступень, что детская площадка не предназначена для рисования, не является логической.
5: Почему? Откуда вы в этом увидели?
2: Где это написано? Ну вот где сказано, что на детской площадке нельзя нарисовать.
5: Даже если там так написано, мне кажется, что это ошибка. Значит, тогда это надо пересмотреть. Если она пойдет и нарисует то же самое в лифте, тут уже будут, например, какие-то вопросы. У меня сейчас в телеграм-канале какой-то человек пытается доказать, например, он говорит, детям нужно привить понимание, что такое порча муниципального имущества. Мне кажется, тут одно не согласуется с другим. Родителям надо привить такое понимание. В любом случае, можно было тихо, не вынося это в паблик, поговорить с родителями и никому не угрожая, почему надо сразу переходить в угрожающий режим и в уголовку? Надо просто сказать,
3: Я думаю, что таким образом они хотели вырвать к себе крайне... выраженное отношение, наиболее яркое, они его получили. Если мы имеем в виду и ваша с Александром логика, что детская площадка предназначена для всего, что вытворяют дети, зачем же тогда идти и разговаривать с родителями, о чем с ними разговаривать, если девочка взяла и нарисовала, значит, это самый замечательный рисунок там, где есть заблагорассудие.
2: Вот, Илья, ведешь себя сейчас прям как журналист вот с этими обобщениями, я бы сказал. Потому что нет, детская площадка не предназначена для всего, да, она предназначена для детской игры, а детского творчества, детского самовыражения, да, в допустимых рамках. То есть писать слово из трех букв на детской площадке не надо. Даже если это будет потрясающая типографика и авторский шрифт. Да, рисовать половые органы тоже не обязательно, даже если они будут нарисованы с невероятной анатомической точностью и будут достойны занесения в соответствующие атласы и научные пособия. Да. Но нарисовать героев популярного мультика на детской площадке, а что в этом дурного-то?
5: Мне вот в этой истории, вы знаете, никто до сих пор не смог объяснить, а в чем состав-то состоит, в чем состав преступления, собственно говоря. Потому что все рассуждают вот на эту тему, а состав не обозначен, так сказать, совершенно. Вот. Зато я вижу очень много, знаете, таких вот механизмов, когда, значит, почему-то система, которая должна существовать для обеспечения людям комфорта, значит, жизни, почему-то она включается в угрожающий, как бы, сразу модус по абсолютно безобидному, я подчеркиваю, поводу. То есть, да, я хочу понять, в чем вот здесь можно было увидеть угрозу. Мне кажется, когда Илья говорит, что чиновники хотели там получить, если я так его понял, получить какое-то внимание,
3: это был сарказм.
5: Мне кажется, не так. Они не рассчитывали на это, значит, потому что они удивились, обнаружив, что за пределами их параграфов существует жизнь живая какая-то.
2: Ну и самое главное, вот я тоже как бы у себя в телеграм-канале наблюдал в комментариях дискуссию на эту тему. Тема невероятно задела вообще всех. Ну, то есть прям равнодушных нету.
3: Ну, девочка очаровательная. Чего?
2: Да, и девочка очаровательная, и чиновники остолопы. Да? Mm-hmm. Но вот люди очень справедливо писали у меня в комментариях, что, значит, когда на стенах домов и на тех же детских площадках, я вот гуляю с ребенком, я это вижу на домиках вот этих, да, на игровых комплексах, появляется реклама, извините, на наркошопов, да, или, значит, всякая обсценная лексика, бедная довольно-таки, да, значит, почему-то муниципальная власть не использует свои безграничные возможности в виде камер наблюдения, чтобы вычислить, значит, негодяев и призвать их к ответу. И я не думаю, что в этом смысле город Болохово в Тульской области как-то принципиально отличается от любого.
3: Наверняка никак не отличается. Они отличились только в этом конкретном случае, совершив чудовищную ошибку. Совершенно проявив свою полнейшую глупость. Что, в общем, не является признаком того, что девочка молодец, умница и все правильно сделала, давайте продолжать.
2: Конечно, девочка...
5: Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.
2: Мне кажется, что девочка просто девочка. Она не молодец, да. Не умница, не преступница, не девиантный подросток. Девочка — это просто девочка. Девочка захотела нарисовать героев мультиков, и она нарисовала героев мультиков. Все.
5: Да, я хочу вот продолжить состоять слова Александра, что, допустим, я вижу регулярно там в Москве, в Петербурге, в других городах какие-то вот непонятные граффити, значит, рэперского такого толка, нанесенные просто на случайную стену. Вот. Это, вероятно, тоже чье-то творческое самовыражение. Но вот в Петербурге, например, регулярно закрашивали граффити, нанесенные на случайную стену, где рисовали там Виктора Цоя и Сергея Бодрова вполне высоко художественно, аргументируя это тем, что рисунок не согласован, ему тут не место. Но в данном случае, вот, так сказать, все, так сказать, мне, то есть я до сих пор не услышал, а почему на детской площадке нельзя рисовать? Это мне почему-то напоминает аргумент. Вот я видел в новостях, какая-то сумасшедшая женщина, тоже где-то в Подмосковье, по-моему, прибежала с ножом на футбольную площадку и изрезала детям футбольный мяч, потому что они громко стучали по сетке. Ну, так сказать, и мешали ей отдыхать. Вот, ну, на спортивной площадке, значит, занимаясь. Вот,
3: ну, слушай, мы не будем психиатрический диагноз перелистывать сейчас, ну что вы?
5: Нет, конечно, не будем, но мне эти, как бы, осуждения рисования на детской площадке и осуждения игры в футбол на площадке для игры в футбол, мне кажется, рядоположенными.
2: Абсолютно. А мы в прошлой или в позапрошлой программе обсуждали какой-то аналогичный случай, и я вспомнил свой любимый фильм юности своей и детства «Асса», да, где, вот помните, идет Сергей Бугаев, бананан, да, по набережной Ялты, ему милиционер говорит: «Серьгу, сними, некрасиво». Ну, то есть, вот, угу. вот она, как бы, да, квинтэссенция и мотивация. Некрасиво, мне не нравится, здесь этого не должно быть, я не хочу здесь это увидеть, убери.
5: То есть, вот, мы должны с вами, как бы, понимать, что если мы, хотим ли мы наделять муниципального, регионального и любого другого чиновника функцию художественной критики.
2: Очевидно,
5: вот. Нет. Я еще раз, мне кажется, что нет. Я еще раз подчеркиваю, если бы это было, как бы, нарисовано палка-палка огурищик, это ничего бы не изменило. А есть ли порча имущества, в чем она, так сказать, состоит, никто не объяснил до сих пор. А вот то, что, так сказать, по ряду причин в нашей с вами стране сложилась некая запретомания, где чиновники разного уровня пытаются запретить то это, причем периодически не потому, что им сверху дали такое указание, а потому, что они своей интуицией, так сказать, политического животного чувствуют, что так лучше. Вот, вот это, мне кажется, значит, в какой-то момент создаст для нас некоторую обстановку нетерпимости, потому что люди готовы, так сказать, соглашаться с властью в политических моментах. Но когда угрожают уголовкой уже, так сказать, за такую ерунду, угу, то тут народ уже начинает возмущаться.
2: Так точно. При этом... Роман, благодарю. У нас просто заканчивается, да, уже эфирное время. Получился хороший содержательный разговор. Роман Романов, социолог, политический
3: консультант. Разговор об уместности.
2: Автор телеграм-канала «Балтийский чай». Да. А я вот успею за 5 секунд банально сказать, что на самом деле любой муниципальный чиновник в глазах жителя этого муниципалитета является собой аватар федеральной верховной власти. Помните об этом
0: чиновнике. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. главное радио страны. Ржавчина.
3: Продолжаем соскребать.
2: Да, мы возвращаемся. И самый большой отрезок нашего эфира, второго часа нашего эфира, мы решили сегодня посвятить хорошим новостям, да, чему-то действительно важному, что происходит в нашей жизни, но часто остается незамеченным, потому что мы, ну, так вышло, да, время такое, медиатехнологии такие, что
3: суетимся, потому что.
2: Мы суетимся, мы очень циклимся на плохом, на страшном, мы накручиваем себя, мы накручиваем своих близких, медиа, и мы здесь тоже, как бы, я не снимаю с нас вины, да, медиа кошмарят свою аудиторию, а тем временем-то, ну, есть и хорошие вещи, а есть и прям чудеса.
3: Ну что, про чудеса?
2: Справку, пожалуйста.
0: Наша справка.
4: Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где ему продемонстрировали недавно обретенные мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Глава государства назвал это событие уникальным и чудесным, отметив, что летописи содержат лишь краткие сведения о погребении князя, и вся новая информация получена благодаря археологическим и антропологическим исследованиям. Мощи были обнаружены в июле в ходе плановой реставрации Архангельского собора. Поводом для работ стало проседание напольных плит у южной стены, угрожавшее сохранности древних захоронений. Специалисты вскрыли кирпичные склепы и обнаружили 3 белокаменных саркофага. Как установило последующее исследование, они принадлежат Дмитрию Донскому, его отцу Ивану II Красному и угличскому князю Дмитрию Жилке. Подлинность останков подтвердили на основании исторических данных, археологического облика захоронения и результатов антропологической экспертизы. Она позволила составить портрет князя. Его рост составлял около 175-177 сантиметров. На лобной кости обнаружен след от зажившей травмы, а на костях рук и грудной клетки признаки сильных физических нагрузок, типичных для воина. Останки сохранились практически полностью. Отсутствует только левая пяточная кость.
2: Ну, вот такая получилась справка, сухая, скажем так, сухая научно-познавательная. А поговорить бы хотелось все-таки о другом. И мы приветствуем в эфире нашего коллегу-политолога, ведущего программы «Консерватники» на Радио России Андрея Афанасьева. Андрей, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Андрей.
5: Коллеги, приветствую.
2: А давайте начнем с главного, да, что значит это событие для церкви и для верующих людей?
5: Ну, друзья, правильно говорить, все-таки даже не обретение, а второе обретение мощей, потому что их не теряли. Угу. Бывает там, да, второе, третье обретение, как особое такое событие.
3: Ну, это вот когда мощи, которые под спудом, да, то, что называется.
5: Когда долгое время мощи где-то либо были потеряны, вот как, да, например, с мощами Серафима Саровского, которые хранились в музее атеизма в Казанском соборе, даже уже никто не помнил об этом, потом они были чудесным образом еще раз. Если говорить конкретно об этом событии, то оно важно тем, что на новом этапе нашей истории мы в очередной раз убедились, что именно это мощи, останки святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Мы знаем, что человеческая история содержит множество мистификаций, и иногда в месте захоронения находится абсолютно другой человек. Но вот в данном случае это еще раз подтвердилось, и мы получили удостоверение в том, что это действительно останки святого князя Дмитрия Донского. Тот факт, что они просуществовали и сохранились, дожили до наших дней, это чудо. Потому что, понятное дело, никакой мумификации, никакого бальзамирования в те годы не применялось и вообще не было. И в массе своей уже давно людей, похороненных в конце XIV века, не осталось даже пыли от них. А тут остались мощи. Мощи – это святыня. Мощи – это останки святого человека, несущие в себе благодать. То есть человек, когда он живет святой жизнью, он еще в этом мире находясь,
9: стяжает благодать Святого Духа, и когда входит в мир иной, становится заступником за нас, за всех, и молитвенником, и имеет возможность перед Богом ходатайствовать о всем человечестве. А мы знаем, что даже любая вещь, она, если принадлежала человеку, то она несет определенный отпечаток его самого. Чего же говорить о теле, в котором долгое время был дух человека. Именно поэтому святые мощи почитаются с первых веков в христианстве. Кто-то пытается там, знаете, выдумывать культ смерти. Нет, это наоборот культ жизни. Угу. Потому что это удостоверение и свидетельство того, что у Бога все живы, и отходя в мир иной, люди не теряются. И вот останки святых людей, они действительно являются проводниками божественной благодати. Для нас это событие важное, знаковое в эпоху войны, в эпоху тяжелых испытаний, которые пришлись и на время правления святого благоверного Дмитрия Донского, второе обретение мощей, удостоверение, убеждение в том, что там, в Архангельском соборе, под спудом, в саркофаге покоится святой великий князь, и получение вот частиц этих мощей – это, безусловно, радость, счастье и удостоверение о том, что Бог на нашей стороне, что Бог с нами. Просто обратите внимание, в эти же самые дни украинская сторона...
2: Вот да, вот буквально с языка, да, потому что вот что привозят на Украину в это же самое время?
9: На Украину привозят останки Коновальца, известного украинского нациста, преступника, врага всех народов, окружающих этот клочок земли. Вот, военного преступника, его с помпой перезахоронили в так называемом пантеоне героев, по-моему, кстати, даже в Киево-Печерской лавре, если я не ошибаюсь.
3: Нет, боже, там... сохрани, значит, эта история все-таки сдулась, слава богу, потому что это было бы совершенно безумие. Там в пригороде отвели им кусочек земли, там уже лежит мельник, туда подтянули Коновальца, туда же собираются подтянуть Петлюру и борются за то, чтобы туда же закопать еще и Бандеру. Если бы эти люди при жизни встретились на таком коротеньком маленьком участке земли, я представляю, какая бы собачья свара там была. Они бы грызли друг друга просто насмерть. Такие вот они были все и героические единомышленники.
2: Ну, демоны как
9: есть. Безусловно. Поэтому есть мощь, есть антимощь, есть святые, есть антисвятые. И оно это в очередной раз доказывает и показывает, через что наш народ проходит. И Украина — это действительно антироссия. Вы помните, Кучма написал книгу «Украина не Россия», uh-huh. не Россия, а антироссия. То есть вот эрзац оборотная наша, но темная сторона. И тот факт, что вот они таких людей возводят в чин героев, да, там практически канонизируют, была бы их воля, они бы это сделали, говорит об очень многом. И тот факт, что наоборот в такие суровые, тяжелые времена вновь напоминают о себе великие правители древности, он нам буквально, Дмитрий Донской, этим событием, которое оно неподготовленное событие, просто, что называется, так сложилось. Дмитрий Донской нам буквально сказал: я с вами. Я с вами. Бог с вами. Правда на вашей стороне.
2: Ну, вот это правда удивительно важно именно сейчас, с учетом, в общем, и достаточно серьезных исторических рифм, да, того времени, когда, собственно говоря, Дмитрий Донской, да, служил земле своей и защищал землю свою и нашего времени. Андрей, не могу, пользуясь возможностью, что мы разговариваем в эфире, обойти стороной еще одну тему, да, совсем немножко времени осталось до крестного хода, да, московского, всемосковского. Что мы ждем в этом году? Потому что я очень хорошо помню, насколько это неожиданно было для многих.
3: Это правда.
2: Год назад, и такая массовость, и потрясающие совершенно
3: омоложение. Вот, ну, то есть это же обращает на себя внимание.
2: Для меня это было событие года. Я видел такое количество потрясающих красивых людей в одном месте.
9: Да, эти люди наши, эти люди мы сами. Это действительно так важное событие, День собора всех московских святых. мы празднуем День Москвы, для меня День города. Это вот день, конечно, в первую очередь День памяти Собора Московских Святых многочисленного. Ну, вот есть эта традиция проводить крестный ход. У нас были крестные ходы везде по стране, их было очень много. Потом, по понятным причинам, в 20 веке традиция эта почти сошла на нет, а сейчас она возрождается. И тот факт, что в 2025 году несколько сотен тысяч человек приняли участие в этом молитвенном шествии, конечно, говорит обо многом, и для всех это стало приятным таким симптомом, приятным веянием. Что такое крестный ход? Крестный ход – это тоже молитва. Крестный ход – это соборная молитва народа, который движется. Вот в слове «подвиг», да, духовный подвиг, корень «двиг», движение, движение вперед. Мы движемся, идем навстречу чему? Богу, истине, свету. И вот это стремление нашего народа к объединению, к соборности, оно вырывается вне зависимости от того, как сильно нас пытаются оболванить. Не получается. Вот бессмертный полк – это тоже, на самом деле, тогда было явление такое первой всполохи, вспышки вот этого стремления к объединению на базе какой-то истины, какой-то правды, которую отстаивали наши деды и прадеды. И московский, и вообще все крестные ходы, а если мы говорим о столице, общемосковский крестный ход – это как раз такое же шествие. Это воистину бессмертный полк, потому что мы идем со святыми, мы идем с хоругвями, с иконами, мы идем к Богу, это не просто движение без цели, это движение с целью. И это огромный способ вообще понять и почувствовать, что это не один. Город очень дробит, атомизирует человеческое общество. Несмотря на то, что людей в городе очень много, они все очень одиноки. И вот почувствовать это плечо, понять, что рядом не просто какие-то серые лица, а рядом свои, рядом люди, которые мыслят, чувствуют, думают, молятся так же, как и ты, это очень важно. И участие в крестном ходе – это, безусловно, тоже соприкосновение с божественной благодатью. Потому что это не просто пройтись с транспарантом, это помолиться, это о чем-то подумать, это о чем-то попросить Бога за страну, за Отечество, за всех нас. Возглавляет крестный ход святейший патриарх Кирилл, сонм архиереев, московского духовенства. Все будем обязательно там. Только очень веские причины, только очень какие-то серьезные основания могут быть оправданием не принять участие в таком замечательном событии. Всех в обязательном порядке приглашаю.
3: А что будет теперь с мощами Дмитрия Донского?
9: Я не думаю, что их будут куда-то переносить, учитывая, что они так покоятся в Архангельском соборе. Возможно, будут взяты несколько частичек, и, ну, исходя из событий нашего времени, они должны быть отправлены на фронт. Я сам, как военный корреспондент, неоднократно являлся свидетелем того, как меняется обстановка в подразделении, как преображаются лица бойцов, когда к ним приезжает Великая Православная Святыня. Вот проехать по фронту с иконой Дмитрия Донского с частицей святынь, с частицей мощей и совершить молебны нашим военным духовенством для наших бойцов, я думаю, это замечательная идея, и она скоро будет реализована.
2: Спасибо большое, Андрей. Андрей Афанасьев, политолог, ведущий программу «Консерватники» на Радио России. Очень надеемся, что слова Андрея будут услышаны, и его призыв присоединиться к крестному ходу, к которому я присоединяюсь со своей стороны, присоединяюсь к призыву, и идея о том, чтобы частичка мощей, конечно, бы побывала на фронте, где это невероятно важно, это такая, ну, это поддержка, даже не знаю, сопоставимая с чем.
3: Это душа.
2: Это душа. А мы прерываемся на минуту, чтобы продолжить эфир.
10: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
11: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
10: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
11: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
10: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
10: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
14: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
15: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
14: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
15: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
14: И какие цилиндры перестают работать первыми?
15: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
14: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
15: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
14: Получается, это еще и потеря уверенности?
15: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
14: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
15: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
14: Пожалуй, нет.
15: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
14: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
15: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
14: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
15: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
14: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
15: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
14: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
15: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
14: Три, а не один?
15: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
14: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
15: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
14: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
16: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
14: А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
15: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
14: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
15: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
14: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
16: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
15: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый. Экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
14: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
16: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
14: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
15: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
14: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
15: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
16: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
15: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
14: Спасибо за такой важный разговор. успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
16: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
14: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
17: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли удары по южному порту Одесской области. Студентов предупредили об активности мошенников. В России сегодня празднуют День государственного флага. Подробности далее. В Одесской области российская армия атаковала резервуар с топливом в Южном порту. Полыхает и склад, где хранилась продукция военного назначения. В Черноморске беспилотники остановили патрульный катер, который сопровождал суда с грузом для ВСУ. Тем временем бойцы «Востока» накануне развернули триколор в селе Зеленое. Об актуальной ситуации на передовой военкор вести Андрей Григорьев.
2: В Водянское бойцы заходили с южной стороны через поселок Светлое, с которым соединяет всего одна улица. После захода начался этап зачистки. Метр за метром, дом за домом, подвал за подвалом. Освободить Водянское удалось благодаря слаженной работе разных видов войск. Воздушной и наземной разведки, расчетов артиллерии, ударных дронов. Этот рубеж позволяет развивать дальнейшее наступление в направлении Доброполья.
3: Матяшево, Красноподолье, Водянское — эти села, которые теперь находятся под российским контролем, всего в 5 километрах к югу от Доброполья, ключевого населенного пункта, взятие которого позволило бы попасть в тыл Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Он и так уже практически весь под российским огневым контролем. Краматорские разрывы артиллерийских снарядов и авиабомб бьют по военной технике и личному составу.
4: Было уничтожено достаточно много артиллерийских орудий противника, минометных расчетов, расчетов Бабы-Яги, CPV-дронов, и, соответственно, живая сила противника тоже.
3: К уничтожению разведывательной группы ВСУ в Дружковке, она пыталась выйти в тыл. Российские войска стараются перерезать все пути снабжения гарнизона. Сегодня на пути в Краматорск уничтожены сразу 6 роботизированных комплексов, которые доставляли солдатам еду и боеприпасы. А после артиллерийской подготовки заходят штурмовые группы, которые действуют обычно под прикрытием снайперского огня. Андрей Григорьев, Николай Захаров, «Вести».
1: Владимир Путин сегодня, как ожидается, примет участие во втором этапе съезда партии «Единая Россия» в Москве. О планах президента присутствовать на обсуждении программы рассказал председатель партии Дмитрий Медведев. Напомнив, в ходе первого этапа съезда в июне Путин напомнил о приоритетном выполнении всех социальных обязательств перед россиянами. Он также назвал героев СВО подлинной элитой России, отметив, что они должны продолжить служить стране в гражданских сферах. Ожидается, что на предстоящем сегодня съезде партия большинства примет народную программу, которая учитывает пожелания миллионов соотечественников. Мошенники зарабатывают на студенческом доверии. В канун учебного года аферисты начали использовать поддельные приложения для скачивания расписания или фейковые чаты вузов, чтобы выманивать данные студентов. Об этом ТАСС сообщил представитель общественной палаты Евгений Машаров. После перехода по ссылке на смартфон скачивается вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенник получает данные студента. Еще одной ловушкой для студентов может стать подтверждение списка первокурсников. С потенциальной жертвой связывается лжепредставитель вуза и сообщает, что произошел сбой, и студента не оказалось в списках, а чтобы исправить ситуацию, надо срочно авторизироваться на сайте образовательного учреждения. Ясли на работе предлагают организовать общественники. Корпоративные сады смогли бы оказать существенное подспорье работающим родителям. Такую идею предложили в общественной палате. Один из ее представителей, Сергей Рыбальченко, полагает, что часть финансовой нагрузки на такие сады могло бы взять на себя государство. Инициативу ввести на эти цели субсидии общественная палата направила на рассмотрение в правительство. Рыбальченко заметил, что практика создания корпоративных яслей действует во всем мире и позволяет людям совмещать карьеру и воспитание детей. Американский лидер Дональд Трамп снова напомнил о правах на Ормузский пролив. По его словам, эта территория принадлежит США. Об этом глава Белого дома заявил на политической акции. Ранее американский лидер высказывал идею о том, что после победы над Ираном он объявит пролив американской территории. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензи накануне выразил недоумение по поводу того, как такое может быть реализовано в соответствии с международным правом. В России сегодня отмечается День государственного флага. Указ об установлении праздника и официального символа страны подписал еще 20 августа 1994 года президент Борис Ельцин. Впервые триколор был поднят на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. А в 1693 флаг стал личным штандартом царя Петра I. В 18-м, первой половине 19 веков, бело-сине-красное полотнище использовалось не только для коммерческих судов, но и для обозначения принадлежности территорий к Российской империи. В частности, им пользовались русские морские экспедиции и колонисты в Америке. С Днем российского флага с борта МКС россиян поздравили космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.
5: Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция «Поднять флаг», к которой присоединяемся и мы, космонавты Роскосмоса. Где бы вы ни жили, в крупном городе или маленьком поселке, поднимите флаг. Пусть он станет знаком единства и гордости за нашу страну. А мы здесь на орбите мысленно вместе с вами. Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот, как на Земле, так и за ее пределами.
1: Добавлю, в честь национального праздника многие здания и вышки Москвы окрасились в цвета триколора. Разноцветная подсветка.

0: 2 на 4. Для любителей музыки в усадьбе Люблино выступит камерный хор ансамбля песни и пляски имени Локтева, а также солисты государственных музыкальных театров и лауреаты международных конкурсов. К празднованию Дня государственного флага присоединятся также парки Подмосковья. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российская фигуристка София Дзепко выиграла первый этап серии Гран-при ИСУ среди юниоров в Сиане. В сумме за две программы Дзепко получила от судей 213,28 балла. Дуэт российских фигуристов Марии Фефиловой и Артема Валова победил в танцах на льду. Напомню, этап Гран-при в Сиане – первое международное соревнование для наших фигуристов за 4 года, не считая Олимпийских игр. Российский гимнаст Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы в Загребе в вольных упражнениях. Еще один российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял в финале 8-е место. Новости футбола. Лидер «Спартака» Эзекиэль Барков в пятницу работал в общей группе красно-белых перед матчем с «Зенитом», который состоится 23 августа в Москве. Напомню, Барков пропустил последние 2 матча «Спартака» из-за травмы. Московская «Динамо» и «Ботафого» достигли устной договоренности о трансфере вингера бразильского клуба Матеуса Мартинса. Сейчас клубы завершают переговоры по сделке, пишет «Спортэкспресс». В ближайшее время стороны рассчитывают подписать необходимые документы. Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин вернулся в «Локомотив». С 23-летним футболистом подписан контракт до 31 года. Он будет выступать под номером 6. Международная федерация триатлона допустила российских спортсменов до международных стартов с флагом и гимном страны. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев и отметил, что это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. В завершении о теннисе лидер рейтинга ATP Яник Синнер пропустит открытый чемпионат США из-за травмы колена. Об этом 25-летний итальянец сообщил в социальных сетях. Ранее стало известно о том, что второй номер рейтинга Карлос Алькарас, не выступавший с апреля, примет участие в открытом чемпионате США. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов, небольшие дожди. В Екатеринбурге 19-21, ожидаются осадки. В Омске 21-23 градуса, в Вологде 19-21, в Уфе 27-29, небольшой дождь. В Самаре 22-24 градуса, в Ярославле от 20 до 22, вечером ожидается небольшой дождь. В Ростове-на-Дону 32-34 градуса, в Сочи 29-31. В Санкт-Петербурге в конце дня ожидаются умеренные дожди, температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве вечером преимущественно по западу дожди. Воздух прогреется до 22. Сейчас в столице 13 градусов, ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Радио России. Просвещение.
3: О животных. С Иваном Затевахиным.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я продолжаю беседу с Хосе Эрнандес Бланко, замечательным исследователем, зоологом, специалистом по поведению волка, старшим научным сотрудником, кандидатом наук из Института проблем экологии и эволюции животных имени Северцева Академии наук России. Здравствуйте, Хосе. Итак, в прошлом выпуске вы объяснили, зачем нужны переярки в группе волков. То есть, по вашей модели, красивая такая модель, получается, что они выдавливают копытных, которые спасаются от стресса, потому что они их гоняют, теребят все время. Они выходят к центру участка, где живет взрослая размножающаяся пара, которая, как в магазине, выбирает себе наиболее вкусного, самого так доступного и не трогает остальных волков, да? То есть, получается такая вот стройная история.
5: Ну да, да. Приветствую всех, кто нас слушает. Продолжая вот с этой историей, можно сказать, что мы такую картину наблюдаем только в лесу. А когда мы начали заниматься волками в открытых местовитаниях, мы обнаружили, что там настолько туго с ресурсами. То есть, вот, допустим, волки северо-западные Прикаспия, да? Там ситуация такая.

0: Там открытое место обитания, очень разрозненное распределение источников воды, места, где можно спрятаться и создавать вот эти дневки или логово ограниченные. Это, как правило, заросли тамариска или есть такое растение джузгун, которое искусственное. Ну, вернее, привезли из Средней Азии для того, чтобы сдерживать песков.
1: Это, да, я прошу прощения, это правый берег реки Урал, да?
0: Нет, это Калмыкия, это, соответственно, Астраханская область.
1: Калмыкия, все понятно.
0: Значит, мы там наблюдаем другую картину. Мы там наблюдаем, что, во-первых, основная добыча у волка – это быстробегающий сайгак. Для того, чтобы поймать сайгака одному волку, ну, это очень трудно. Поэтому там обязательно нужно вот это формирование, вот эта сплоченность группы практически круглый год, оно обеспечено. То есть там переярки на периферии не уходят. Они находятся со взрослыми все время. Там костяк сохранится все время. И когда мы вот это изучали, у нас возникло сразу вопрос. А что возникло раньше? Волк как лесной вид или волк как житель открытых пространств? Но морфологи на это дают однозначный ответ. Формирование этого вида случилось именно как раз на открытых пространствах. Это может быть либо арктическое, либо степные, да, соответственно. Но потому что, ну, сложение тела волка, видно, что это, ну, зверь, который вот предназначен тело для бега.
1: Волка ноги кормят.
0: Совершенно верно. Значит, это безумно интересно, потому что, ну, как бы в процессе эволюции мы можем таким образом, изучая волков, мы изучаем тактики социальности. Но переходя на тему влияния волка на копытных, раз мы заговорили о волке, сайгаке и прочее, мы обнаружили очень интересный феномен. Мы даже стали изучать волков, например, в Магаданской области, где тоже довольно большие открытые пространства, но там уже с определенными оттенками горные территории. Кстати, участок обитания, семейный участок обитания у волков в лесу очень маленький. Это где-то 200-300 квадратных километров. А на открытых местообитаниях там в 10 раз больше. Потому что это где-то 2000-2500 квадратных километров. То есть вопрос о том, что волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, это расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. В среднем на открытых местообитаниях где-то около 35-40, с максимуми до 90.
1: Ого.
0: И особенно, когда холодно. Ну, это логично, да? Надо греться.
1: Да.
0: То есть мы наблюдали примерно один очень похожий, как бы, взаимодействие с потенциальными добычами и в Магадане, и в Калмыкии. Как это примерно работает, чтобы было понятно? Волки, ну, миф считает многие, один из мифов по поводу волков, то, что это животное, которое, ну, просто преследует добычу, он ее уничтожает, подорвая ее численность, да? Но мало кто понимает, что волк живет в очень упакованном пространстве. Потому что когда я говорю о том, что у волка есть участок обитания, он просто за пределами этого участка обитания он не выходит. Почему? Потому что цена этого выхода очень высока. Это конфликты с соседями. И если копытная стратегия спасания у копытного – это убежать, чего бы того ни стоило, даже если на трех ногах, хищник, который получил повреждение, это просто мертвый хищник, потому что охотиться он не сможет. Правда, я наблюдал на заре моей научной деятельности, я наблюдал случай, когда, ну, у нас была волчица, которая получила копытом от лошади, у нее была сломанная челюсть, полностью нижняя челюсть, ее стая кормила. Она просто выпрашивала.
1: Как щенок, да?
0: Да, как щенок выпрашивает, и она получает. Ну, как правило, конечно, это такие редкие случаи, да, потому что всех не покормишь, которые выпрашивают. Вот. Очень интересно наблюдать то, что именно из-за того, что вот именно эта упакованность позволяет использовать ресурсы, которые находятся на территории именно стаи. И мы наблюдаем, вот как быть, например, с теми видами, которые быстро перемещаются. Ну, например, сайгак. Вот так и бывает. Сайгак проходит через участок обитания семьи волков, и пока сайгак на участке, он ими пользуется. А как только сайгак ушел, ему приходится переключаться на другие виды. Ну, чаще всего это домашний скот, но бывают и мелкие добычи. В Магадане мы абсолютно такую же картину наблюдаем. Основная добыча – северный олень. Когда олень проходит, соответственно, волк вынужден находиться на гораздо более трудную добычу. Это снежный баран, который живет наверху, который старается уходить в таких труднодоступных местах. и добыть которого очень трудно, даже волку. Поэтому мы видим, что ну, волку не так легко, как кажется, да? Живется
1: ну, да.
0: в очень суровых условиях. Да, мы говорим, что он кушает, бедняга, там, раз в неделю, а то реже. Вот. Ему приходится адаптироваться, ему приходится адаптироваться по разным вот этим условиям. И, короче, вот таким образом мы видим, чем обусловлена ее пластичность. Но это очень хороший признак адаптации в эволюции и экологической адаптации. При сохранении вот этой сложной социальности. Но вот этой сложной социальности можно очень легко подорвать. И вот как ее подорвать можно. Ее можно подорвать, как ни странно, нарушением структуры популяции, когда, ну, например, охотникам, пытаясь регулировать численность волков, они на самом деле делают нам всем медвежью услугу. И вот можно как бы это обсудить, как феномен происходит. И этот феномен приводит, по сути дела, к формированию гибридов волка и собаки и к снижению, соответственно, биологического разнообразия, которое, ну, собственно говоря, является некой золотая жила для экологической безопасности вот всех нас.
1: Ну, это основа экосистемы. То есть фундамент, цемент, я бы так сказал, биоразнообразия – это цемент экосистемы устойчивой, да, нормальной.
0: Но мы на предыдущем выпуске говорили о том, что у волка, как у крупных псовых, основной пол расселяющийся – это самка.
1: Самки, да.
0: Да. Очень интересно, что у волков есть система преемственности. Вот, например, мы говорим о том, что вот есть пара, которая размножается, они выбирают свои, как бы, структуру участка обитания, да. Но мало кто знает, что они способны это передавать с поколения в поколение. Вот, например, между самками, то что один из факторов, почему самки расселяются, это потому что агрессия внутри пола между самками очень высокая. Скорее всего, даже она, ну, серьезная агрессия. Между самцами, как правило, бывает, ну, такое обозначение агрессии, а между самками серьезная агрессия.
1: То есть они дерутся.
0: Да, поэтому две самки в эструсе в одной стае, они не уживаются. Именно поэтому молодая самка всегда уходит. Но есть определенный феномен, вот природа нам в этом плане, она мудра, в процессе эволюции сформировался некий феномен обеспечения преемственности. Как это работает? Чем старше становится взрослая самка, чем раньше у нее эструс, то есть раньше у нее течка.
1: Угу.
0: А молодая самка, а наоборот, у нее течка позже. И вот когда течка у взрослой волчицы уже старая, ну, скажем так, лет там 7, вот, происходит в конце декабря, а течка у молодой волчицы происходит где-то в конце февраля, агрессия между ними уже не такая уж выраженная. И это допускает формирование второго выводка внутри стаи волков. Мы это с Андреем Дмитриевичем Поярковым назвали эффект репликации. Очень часто потом они объединяют эти две выводки, и, вот, и тогда охотники ужасаются, что как же так, там 16 волков, это же огромный вывод, они так сожрут нас. Нет, это... Не одна самка родила столько щенков, а две. Но, как правило, это некое начало процесса передачи эстафеты. Взрослая самка, ну, скажем, старая самка, она скоро перестает, она гаснет. На самом деле, у нее очень трудная жизнь, на самом деле, она постоянно вот эта рода, особенно там, где пресс в стране человека, как волк реагирует на пресс, больше щенков рожается, и больше щенков, соответственно, вот это смещение полов, потому что больше самок рождаются. И начинается расселение. Поэтому, когда человек начинает стрелять волков, он на самом деле делает медвежью услугу, потому что он спровоцирует увеличение количества щенков. Ну, защитное провоцирование, да? Количество щенков в стае, и при этом гораздо больше самок, которые в первую очередь расселяются. То есть это механизмы просто спасания популяции. Но когда... Мы наблюдали, что вот именно этот эффект репликации, который компенсирует как бы сохранение структуры участка, да? Но когда уничтожается главный взрослых волков, это нарушается. И тогда нарушается знание распределения жертвы, нарушается, соответственно, связи между волками, начинается вот то, что называл Анатолий Кудактин, вот это нетерриториальные стаи, когда они начинают... Ой, нетерриториальные стаи – это страшное, потому что она приходит, она давит весь домашний скот и уходит далеко. А охотники кого винят? Местных волков, которые, как правило, этого не делают. И стреляют их, и получается, что нарушается снова структура, соответственно, популяции волков. Структура популяции волков можно нарушать, но не бесконечно. она, как правило, восстанавливается.
1: Да, Хосе, вот к этому делу мы сейчас вернемся. А вот у меня вопрос возникает. А с кем спаривается-то вот эта запасная самка, переярок условный, который перестал быть переярком? Кто отец?
0: Отец – это другой самец. Это мы точно знаем наверняка.
1: И... брат? Получается, это ее брат, что ли?
0: Нет, нет. Это сейчас у нас идет очень плотная работа для выявления родственной связи внутри стая, потому что все равно идет приток свежей крови. То есть это рано или поздно все равно происходит. Они на периферии, два, но переярки, они на периферии. Так или иначе, они договариваются, они меняются.
1: Понятно.
0: Вот. Но иначе у нас было бы, ну, как часто бывает, например, у бобров, у которых огромный имбридинг, там, как правило, вот очень долго сохраняется, варится в собственном соку. А у волка такого не происходит. У волка, более того, может быть расселение очень далеко. У нас были примеры, когда волки просто, ну, например, всю Европу проходят. Или, например, там у Бамбаленберга были мечены волки, которые, ну, например, там за несколько дней, например, около 1000 километров проходили. То есть они осаждают куда-то далеко. И понятное дело, что это влияет на генетические связи, на разнообразие генетическое и на количество гаплотипов.
1: То есть получается, что молодая самка уходит на периферию, там встречается с каким-то женихом, да,
0: да,
1: молодым,
0: да,
1: который потом уходит там куда-то к себе, или он примыкает к этой группе?
0: Совершенно верно. Он примыкает, она спаривается, и она потом остается. Сначала она рожает на периферии, а потом она переходит на очаг, где рожала до этого мать. Вот, мать перестает размножаться, и все начинается сначала, да?
1: Все понятно. А молодец-то вот пришлый, он как, в каких отношениях с доминирующим папой? В сложных?
0: Нет, они устанавливают связи рано или поздно. То есть это мы наблюдали множество раз вот этот процесс. Тут, видимо, есть определенный период, когда расслаблена эта агрессия.
1: А, понятно.
0: То есть есть период, когда эта агрессия очень сильно выявлена, да, когда конфликты такие серьезные.
1: Ага, понятно.
0: Опять же, тоже... Кстати, вот этот связок окситоциновый, который, например, наблюдается собака с человеком, сейчас изучается по отношению к волкам, потому что это же не только гормон любви, это тоже гормон войны.
1: Конечно.
0: Соответственно, сейчас это все тоже смотрится, какой уровень конфликта и напряжения, который находится между соседями.
1: Да мне кажется, окситоцин – это гормон сплочения прежде всего. Вот они сплачиваются для того, чтобы идти подраться там куда-то. Ну, шимпанзе, во всяком случае.
0: Совершенно верно. Ну, вой, собственно говоря, показывает то же самое. Вой, в конце концов, это сплочение группы, да, и причем дистанционная маркировка, да, большая. Вот. Но тут очень интересно получается, что если человек нарушает структуру популяции в определенном месте, например, очень сильно нарушена экосистема, антропогенное очень большое влияние, и это место занимает сразу собаки. Вот. Вероятность того, что расселяющаяся волчица, она упадет именно в эту среду, она сразу формирует гибридную популяцию. А вот гибридная популяция – это страшно. Во-первых, потому что нарушает богатство биоразнообразия. А во-вторых, потому что вот эти собаки, тем более гибридные, они человека не боятся. И если мы наблюдаем признаки гибридных особей, ну, на признаки тех волков, которые в последнее время нападали на человека, мы видим, что подчистую практически все эти особи имели гибридные признаки. Вот. То есть получается, что пытаясь бороться с волками, мы создаем уроды, которые гораздо страшнее, чем волк.
1: Ну, это, вы знаете, Хосе, этому разговору я даже не знаю, сколько лет. Потому что, когда я учился в университете, а это было очень давно, уже теперь, к сожалению, эта проблема стояла в полный рост волко-собачьих гибридов, и она была.
0: Да.
1: И вот эти устойчивые популяции бездомных собак при отстреле волков образовывали вот именно такие вот гибридные популяции, которые тогда, уже тогда, в советское время, они просто были бичом для многих других видов, более мелких, и смело выходили к человеку. Они, самое главное, что они очень хорошо человека понимают каким-то образом, да, и, в общем, лучше адаптированы, чем волки, к взаимодействию с человеком, вот эти самые гибриды.
0: Ну, это очередной раз говорит о том, что есть очень серьезные... ну, волк это вид, который имеет огромное значение для экономики страны, вот. Но проблема, которая может возникнуть, она имеет только научное решение.
1: Да проблем в охотоведах. Если им на протяжении десятилетий об одном и том же говорят, нет, у них свой взгляд, который, к сожалению, сохраняется до сих пор на эту проблему. Но давайте не будем о грустном. Другую плоскость, пока у нас еще немножко времени есть, хотел бы затронуть. Вот мне интересно в этой связи, да, вопрос одомашнивания волка, да, превращение волка в собаку. Ведь получается, для того, чтобы... Вот есть там теория Шипмана, что это охотничья агрегация. Так еще Лоренцем она выдвигалась. Вот. Мы в свое время там с Андреем Дмитриевичем это обсуждали и говорили о том, что первый признак, то есть с чего стартовая позиция, должны быть предпосылки к тому, чтобы волк стал лоялен к человеку. Ну, как иначе он будет домашним? А для этого нужны какие-то такие плотные взаимодействия, мостики социальные, да, между ним и человеком. Но каким образом может взаимодействовать волк? Он скорее конкурент человеку. Как он может взаимодействовать? Если мы говорим про охотничьи экспедиции, у волка есть участок, есть территория, да, индивидуальный участок у этой группы. Значит, он должен совпасть с территорией охотников как-то? Ну, для начала. Что вы по этому поводу думаете?
0: Я себе могу это объяснить только одним способом. Значит, во-первых, для того, чтобы волк существовал рядом с человеком, нужно брать щенка. То есть это может быть очень просто. Волк как конкурент, собственно говоря, один из самых лучших способов регулирования численности волков. В советское время даже была предложена вот эта система волчатников, которые знали, где находится логово, которые не уничтожали весь выводок, а просто изымали определенное количество этих волчат, чтобы снизить, как бы, численности, не нарушая структуру популяции. Вот. Я думаю, что человек, зная, где находятся эти волчата, ну, доисторический человек, в первую очередь у него желание было их уничтожить, уничтожить конкурента. А второе это было, давай попробуй его и себе держать. Во-первых, как говорил Гисон Константинович Водридзе, у волка есть страшная потребность реализации социальных контактов. И я думаю, что вот это как раз было то, чего подкупила именно волк. Потому что, когда у него формируется именно своя стая в контакте с человеком, сначала это действительно приручение, но в процессе раз за разом, сначала там может быть функции, которые связаны с загоном. Вот.
1: Ну, как вы представите, вот мы знаем народность хадзу, которая все время находится в движении для того, чтобы что-то, африканская народность, да, она ведет такой вот первобытный образ жизни. Откуда у него время на выхаживание? Они его съедят скорее. Я бы скорее согласился с пищевой теорией, что их выращивали для еды, этих волков.
0: Но это может быть только в том случае, когда очень большой избыток добычи, когда охотник живет там, где очень много, соответственно, вот этих потенциальных жертв, вот на охоту. Ее может прекрасно покормить, потому что собаку можно кормить, чем угодно, можно сказать, да, но волка кормить только можно мясом. Вот, и, собственно говоря, вот этих археологических раскопках видим, что огромное количество вот этих костей, которые именно, ну, там, где были как раз вот этих первых, не до собак, да, скажем так, вот, соответственно, предок собак. Вот. И я себе это представляю, то есть, как результат моего контакта с волками, я вижу, что вот единственное, у меня, например, бывало много раз, что я, допустим, ну, у меня полигон в Калужских Сасиках, в заповеднике, да, уже страшно подуман, мы уже там 25 лет занимаемся волками. Ага. И я там, ну, я могу точно сказать, я уже даже не знаю, кто кого изучает, потому что я могу приходить, например, на логово, вот, если я приду с студентом, волчица сразу вытаскивает щенков и увозит на следующий день, вот, если я прихожу один, есть определенная терпимость. Я, например, их ловлю, что вешают ошейники, соответственно. Волки знают, когда я закрываю ловушки, беру манатки, уезжаю на 2 дня в Москву, вот, и чтобы приходить к моему дому, и все переметят по кругу. Потому что они прекрасно знают, что там происходит. Вот. То есть вот это сосуществование, если оно происходит даже сейчас в современном, ну, как бы, цивилизации, да, вот, с нашими вот этими сложными, не так сильно тесно с природой связанным образом жизни, вот, даже у полевиков, да, я представляю, что это было у тех людей, которые жили там, постоянно в тесном контакте.
1: То есть все-таки отбор на лояльность получается, да? Не таскать детей.
0: Я думаю, да.
1: Скажем, да, охотников, что подвергает тебя. Кто таскал, тот не с нами нынче. Остальные превратились в собак. Тут более-менее понятно. А вот что вы думаете о том, что вообще вот эта вот граница-то, она же размыта, граница появления домашней собаки, да? И вот были генетические исследования, которые говорили о том, что в популяции диких волков большая примесь крови домашних собак.
0: Да, интрогрессия, вот, да.
1: Да, да, это примесь крови домашних собак или чего вообще? Или это примесь крови тех самых первых, непонятно, то ли волков, то ли собак, с которых, собственно говоря, начинался одомашнивание? Как вы думаете, это вообще, что генетика про это говорит?
0: Ну, я думаю, что в разных частях вот этого ареала волка проявляется это по-разному. То есть есть популяции, которые сильно, скажем так, имеют вот это, и в разных этапах эволюции, соответственно, вот это вклинивание обратное, да, вот генов и предков собак, и в том числе и современных. Вот. Но я говорю, что это сейчас, ну, просто это все у нас раскрывается перед глазами, ну, буквально за последние 10 лет, я бы сказал, что каждый год что-то новое происходит. Сейчас у нас коллеги, например, из института зоология в Китае, вот, сейчас они добились просто колоссальных успехов. И я думаю, что скоро мы много нового чего узнаем. И как результат взаимодействия с разных специалистов.
1: В плане генетики?
0: Да, в плане генетики. Вот генетика, именно как раз то, что сейчас у нас есть инструменты, которые сейчас есть, последние инструменты, путем именно как раз вот этой интегративной зоологии, да, то есть это когда используется некий комплекс методик, оно начинает заполнять вот этот пазл, вот, и как бы отвечать на эти вопросы, как все-таки формировалась собака, где и как она влияет, или как она взаимодействовала обратно с дикими популяциями, с дикими популяциями, соответственно, псов, причем не только с волками, в том числе с шакалами, например. Так что, ну, шакал — это вообще вид, который сейчас, ну, просто распространяется шеремильными шагами. Меня коллеги присылали фотографии, ну, я, поскольку много приходится работать с фотоловушками, присылают фотографии с фотоловушки, показывают лайку на фотоловушке. Ну, что? Говорю, ну, лайка. Хорошо, а это? Еще есть картина. Говорю, это шакал. Говорит, а теперь я тебе скажу, где. Это в окрестностях Хельсинки. То есть для вида, который преимущество Средней Азии, Юг России, соответственно, вот этот путь очень сложный, он сейчас распространяется очень активно.
1: Потому что волка нет, я думаю. Но мы об этом обязательно давайте поговорим еще, встретимся. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Итак, дорогие радиослушатели, мы беседовали с Хосе Эрнандес Бланко, зоологом, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Конечно же, мы говорили с ним о волке. И мы, безусловно, эту беседу продолжим. Потому что тема неисчерпаемая. Сами понимаете, почему. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Пришло время гимнастики для мужчин. Вы ошибаетесь, если думаете, что таковой не существует, и все, что необходимо для рельефных мышц, находится в тренажерном зале. Ничего подобного! 10-минутная домашняя гимнастика, если, конечно, делать ее каждый день, способна поддерживать вас в отличной физической форме. Сегодня разучим комплекс, разработанный с учетом физиологических особенностей организма мужчин. Автор гимнастики, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
5: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Дорогие мужчины, надеюсь, у вас прекрасный утренний настрой. Вы бодры и уже готовы к занятию. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Сегодня разучим первую часть комплекса. Она состоит из 7 упражнений. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, приступим к первому упражнению. Пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. Поднимите руки вверх на 2 шага. На следующие 2 шага опустите руки, встряхните кистями. На счет 3 разведите руки в стороны. А теперь совершайте ими круговые движения. 4 вращения вперед и 4 назад. Вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Повторяем еще раз. Шагаем. На 2 шага поднимаем руки. На 2 шага опускаем. Встряхиваем кистями. А теперь вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. На счет раз сделайте полунаклон вперед со слегка приподнятой головой. Туловище параллельно полу. Вдох. На счет два выпрямитесь и затем прогнитесь назад, не запрокидывая головы. Выдох. Сейчас повторим 4 раза. А делая дома самостоятельно, повторяйте все упражнения по 6-8 раз. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Хорошо. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты. На счет раз присядьте, коснувшись руками пола. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки разведите в стороны. На счет раз сделайте полуприсед с одновременным полунаклоном туловища вперед на 45 градусов. Руки заложите за спину. Вдох. У вас получится так называемая поза конькобежца. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Отлично! Встаньте на четвереньки. Голова в наклоне. На счет раз отведите согнутую в колене ногу в сторону и вверх. Бедро параллельно полу. Одновременно отведите разноименную руку в сторону, а голову поднимите вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три сделайте то же самое, но в другую сторону. На счет четыре вернитесь в исходное положение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Молодцы! Продолжаем стоять на четвереньках. Руки согните в локтях, стараясь подбородком коснуться пола. На счет раз поднимите правую ногу назад вверх. Вдох! На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох! На счет три поднимите левую ногу назад вверх. Вдох! На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Друзья, спасибо за гимнастику. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Не пропускайте наше занятие. Передаю микрофон моей коллеге Лене.
3: Отчего и почему?
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Пациент с параличом пишет со скоростью обычного человека, просто думая. Таких результатов удалось добиться в последние несколько лет благодаря нейроинтерфейсам, системам, которые считывают электрическую активность мозга и переводят ее в команды для компьютера. Сигналы снимаются с поверхности головы либо напрямую из мозга с помощью имплантированных электродов. Самые точные результаты дают именно импланты. Они фиксируют активность нейронов в моторной коре, области, которая отвечает за движение. Даже если тело не двигается, мозг продолжает генерировать команды, и их можно расшифровать. Сегодня пациенты с параличом уже могут управлять курсором, набирать текст и взаимодействовать с интерфейсами в реальном времени. Отдельное направление разработок в этой области – декодирование речи. Системы анализируют активность речевых зон мозга и восстанавливают слова, которые человек только собирается произнести. Точность расшифровки достигает 80%, а результат выводится как текст или синтезированный голос. А еще нейроинтерфейсы позволили пациентам с параличом управлять роботизированными протезами, брать и перемещать предметы. Все это происходит без участия мышц, через сигналы мозга, управляющие протезом. Ключевой компонент таких технологий – алгоритмы машинного обучения. А недавно появилось диаметральное направление в работе с нейроинтерфейсами. Не передача сигнала от мозга в интерфейс, а наоборот – от интерфейса в мозг. Люди начинают ощущать прикосновение через протезы, а в клинических исследованиях тестируются методы стимуляции зрительной коры для восстановления зрения. Нейроинтерфейсы переходят из лабораторий в клиники. Их основная задача сейчас – восстановление утраченных функций, движение, речи и взаимодействие с окружающей средой. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: На правах рекламы. Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
9: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
9: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: А вот что насчет технологии производства?
9: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
9: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
9: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России.

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радиодок», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка «Север» продолжает уверенное наступление в Сумской и Харьковской областях. Минздрав обновил порядок выдачи справок и медицинских заключений. Оплата на кассе станет быстрее. Подробности далее. Противник несет существенные потери в Сумской и Харьковской областях. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 225 военнослужащих, около 300 беспилотников и станцию радиоэлектронной борьбы. О текущих результатах работы подразделения рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух аэромобильных бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Уграеды, Ольшанка, Киянеца, Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны в районах Слезнева, Должанки, Казачьей Лопани и Благодатного. В ИСУ потеряли до 225 военнослужащих, 9 автомобилей, артиллерийское орудие МСТБ и две станции радиоэлектронной борьбы – «Нота» и «Дамба». Уничтожено 30 пунктов управления БПЛА, 282 БПЛА самолетного типа и 88 октокоптеров Р-18.
1: Тем временем в зоне ответственности южной группировки войск за сутки уничтожено 88 беспилотников самолетного типа и 101 тяжелый коптер. Также ликвидированы 41 наземный робототехнический комплекс и 45 пунктов управления БПЛА. Владимир Путин сегодня, как ожидается, примет участие во втором этапе съезда партии «Единая Россия» в Москве. О планах президента присутствовать на обсуждении программы рассказал председатель партии Дмитрий Медведев. Напомню, в ходе первого этапа съезда в июне Путин напомнил о приоритетном выполнении всех социальных обязательств перед россиянами. Он также назвал героев СВО подлинной элитой России. Ожидается, что на предстоящем сегодня съезде партия большинства примет народную программу, которая учитывает пожелания миллионов соотечественников. Минздрав с 1 сентября обновит порядок выдачи справок и медицинских заключений, а также расширит круг получателей этих документов. Об этом следует из приказа министерства. Согласно нововведениям, будет расширен круг получателей за счет введения нового понятия «близкие родственники», об этом сообщает РИА Новости. Также определены сведения, в отношении которых могут запрашиваться справки. Среди них информация о наличии или отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, данные о проведенных пациенту профилактических прививках, о факте обращения пациента за медицинской помощью и ряд других сведений. Пенсионерам станет проще получать медицинскую помощь. Власти хотят сократить время ожидания приема у врачей. Депутаты направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением установить предельные сроки ожидания приема специалистов, сообщает ТАСС. Так, для пенсионеров сокращенный срок ожидания приема к участковому терапевту должен составлять не более 12 часов после обращения в поликлинику. Консультацию узких специалистов и УЗИ поликлиника должна предоставить не более чем через 7 рабочих дней с момента обращения. Игроманы смогут устанавливать самозапрет на азартные игры с сентября. Как рассказали ТАСС, в Госдуме человек сможет самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам и тем самым защитить себя и семейный бюджет от потенциально опасных последствий игровой зависимости. Депутаты отметили важность перехода от исключительно запретительной модели к инструментам, которые позволяют человеку самому управлять своими рисками. После установки самозапрета операторы ставок и букмекеры будут обязаны блокировать доступ таких лиц к ставкам. Оплата на кассе станет быстрее. С 1 сентября упрощается способ онлайн-платежей. Теперь покупателям не потребуется использовать разные QR-коды под индивидуальные банки. Не вполне удобную систему заменит универсальный QR-код. Как рассказали в интервью эксперту Рео Плеханова, через единое окно можно будет выбрать разные способы оплаты и таким образом избежать путаницы со множеством QR-кодов на кассе. С сентября на новый способ оплаты должны перейти крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Мошенники зарабатывают на студенческом доверии. В канун учебного года аферисты начали использовать поддельные приложения для скачивания расписания или фейковые чаты вузов, чтобы выманить деньги студентов. Об этом ТАСС сообщил представитель общественной палаты Евгений Машаров. После перехода по ссылке на смартфон скачивается вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенник получает данные. Еще одной ловушкой для студентов может стать подтверждение списка первокурсников. Со студентом связывается лжепредставитель вуза и сообщает, что произошел сбой, и студенты не оказалась в списках, а чтобы исправить ситуацию, надо срочно авторизироваться на сайте образовательного учреждения. Провести ночь в поликлинике предлагают сегодня москвичам. Горожане смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику здоровья и проконсультироваться со специалистами. Кроме того, посетить кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мероприятия. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. В акции принимают участие 10 городских поликлиник. Площадки будут открыты с 8 вечера и до полуночи. Помимо обследований, пациентов ждут концерты, мастер-классы и такая же акция. Стоит заметить, ночь в поликлинике пройдет в будущие выходные. Лето в столичном регионе не собирается отступать. В выходные будет комфортная для прогулок погода. С прогнозом на предстоящие дни ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В первой половине дня в субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь и после полудня плюс 22-25. Большая часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
1: Тем временем в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в ближайшие часы ожидается туман, сообщает ГУ МЧС по столице. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров на автомобиле. Экстремальная погода

0: В Премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программы открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. В турнирной таблице Премьер-лиги после четырех туров лидирует «Краснодар» на 3 очка. Отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из «Махачкалы». Артем Карпукас сменил «Локомотив» на «Зенит». Контракт полузащитника с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2031 года. Другие подробности сделки не сообщаются. «Торпедо» обыграла «Спартак» из Костромы 3-0 в восьмом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Все три мяча забил Алексей Каштанов. Московский клуб поднялся на четвертое место в турнире от лидера Нижнего Новгорода. Торпедовцы отстают на 5 очков. «Спартак» из Костромы на пятой позиции в 6 баллах от первой строчки. «Реал Сосьедад» проиграл в гостях «Бетису» 0-1 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 87-й минуте. Во втором дивизионе чемпионата Франции «Дюнкерк» уступил «Монпелье» 0-1. Российский полузащитник «Дюнкерка» Егор Пруцев вышел в стартовом составе своей команды и в перерыве был заменен. Две серебряные медали завоевали российские гимнасты в пятницу на чемпионате Европы в хорватском Загребе. Арсений Духно стал вторым в вольных упражнениях, а Илья Заика занял второе место в упражнениях на кольцах. Это были новости спорта. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 24-26 градусов, в Хабаровске 20-22, в Омске 21-23 градуса, в Красноярске от 11 до 13 дожди, временами сильные. В Вологде 19-21 градус, в Калининграде до 17, ожидаются осадки. В Оренбурге 22-24 градуса, такая же температура сегодня и в Самаре. В Ярославле 20-22, в Воронеже до 32 градусов, в Краснодаре 34-36, в Ялте 29-31. В Санкт-Петербурге в конце дня ожидаются умеренные дожди. Температура составит 20-22 градуса. В Москве вечером преимущественно по западу пройдут дожди. Воздух прогреется до 22. Сейчас в столице 14 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржаретто, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы говорим о самих автомобилях и о жизни внутри автомобиля, вокруг автомобиля, в общем, о всем интересном, что происходит вокруг этого замечательного транспортного средства.
0: Автомобильные новости.
1: Первая новость мне очень понравилась. В России по итогам первого полугодия зафиксирован рост продаж подержанных мотоциклов. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам 6 месяцев 2022 года в России продали чуть более 70 тысяч подержанных мотоциклов. Мотоциклы становятся модным транспортным средством и, в общем, переживают второе, а может быть, третье рождение в нашей стране. Я помню, когда в моем детстве мотоцикл был мечтой многих мальчишек, потом на него сели солидные дядьки, потому что мотоцикл был дорогим, а сейчас мы перешли к очередному этапу, когда мотоцикл, как мне кажется, из игрушки, из дорогой, становится средством передвижения вполне себе полноценным. Люди оценили, что мотоцикл дает возможность объехать всякие пробки, при этом мотоцикл достаточно практичен, ну и вообще удовольствие от езды на мотоцикле, говорят, что с ним сравниться мало что может. Я сам не мотоциклист, честно признаюсь, но дважды в жизни я становился владельцем собственного скутера 50-кубового и с удовольствием гонял, но не по шоссе, конечно, на этом транспортном средстве на шоссе не решился выезжать, а вот по окрестностям своего дачного поселка с большим удовольствием. Давайте обсудим эту тему со специалистом. У нас на прямой линии независимый мотоэксперт Роман Ситников. Здравствуйте, Роман.
2: Игорь, добрый день.
1: Дайте совет нашим слушателям, на что надо обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла и с какой суммы можно начинать, потому что можно найти, наверное, и за 5000 рублей, но я бы не советовал такой мотоцикл никому.
2: Ну, я думаю, да, за 5000 рублей там это будет не транспортное средство, а какой-то не комплект.

0: какой-то конструктор для сборки, а так в целом там с бюджетом даже в 100 тысяч можно найти какой-то малокубатурный мотоцикл живой, который вполне справится с функциями транспортного средства городского. Кстати, еще один важный момент в перечислении преимуществ. Бесплатная парковка и время на поиск места для парковки. Оно примерно равно нулю, что в крупных мегаполисах очень и очень удобно.
1: Ну и, соответственно, какие советы вы бы дали тем, кто только-только приобрел мотоцикл и, наверное, только-только получил права категории А?
0: Я бы, наверное, посоветовал, прежде чем выкатываться на дороге, пройти еще в школу, где учат именно ездить, а не сдавать на права, потому что это важный момент. Здесь это не только какие-то нюансы управления, но еще и тактика поездок в городе. То есть сейчас такие школы есть. А по мотоциклу сейчас салонов огромное количество. На внутреннем рынке, как правильно заметили, техники, подержанной разных ценовых категорий, довольно много. Важно определиться, чего хочется. Потому что обычно это происходит как? Человек видит картинку красивую и пытается ассоциировать себя с ней. Вот куплю чоппер, стану настоящим байкером, или куплю спортбайк и буду валивать как настоящий спортсмен. Ну, на самом деле, лучше попробовать на более нейтральных, более универсальных вариантах кататься и понять уже на практике, чего хочется.
1: Спасибо большое за ваши советы. Надеюсь, что наши радиослушатели обязательно к ним прислушаются. Вот такая тема обсуждается в последнее время очень активно в водительском сообществе. Объясню чуть позже, почему. Но в России уже несколько лет существует такая мера, как конфискация автомобиля. Вообще, конфискация автомобиля – вопрос достаточно сложный с юридической точки зрения, да и с моральной тоже, потому что применяется во многих странах мира, как правило, в первую очередь по отношению к водителям, которые пытаются управлять автомобилем в нетрезвом виде, не в первый раз. И у нас в стране, если водитель лишен прав за нетрезвое вождение, если он попытается во время срока лишения сесть еще раз за руль, наступает уже уголовная ответственность, когда автомобиль конфискуют. Почему сложное? Потому что автомобиль может не принадлежать данному водителю, и тут возникает юридическая коллизия. Надо разбираться, на каком основании он сел за руль, дали ли ему добровольно ключи или он их каким-то образом взял. Ну, в общем, сложности. Плюс автомобиль может принадлежать, условно говоря, ему, но тут существует еще такое понятие, как совместно нажитое в браке имущество, то есть есть еще жена, есть дети, а их лишают, может быть, автомобиля. В общем, проблем с точки зрения юридических довольно много, но сейчас, насколько я знаю, во всех регионах практически идут такие процессы, когда водители лишают автомобиля, конфисковывают, потом он, как правило, продается на аукционе, вернуть его невозможно. Лично я с этой темой сталкивался только по публикациям и по рассказам моих друзей, которые занимались такими делами, в первую очередь юристов. Ну, давайте поговорим с одним из таких специалистов. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Насколько я понял из публикации, почему, собственно, мы к этой теме обратились, что в одном из регионов конфискуют автомобиль у водителя, который многократно выезжал на встречную полосу, лишался за это прав и все равно продолжал выезжать. Вообще, за какие правонарушения могут конфисковать автомобиль, кроме управления в нетрезвом виде?
2: У нас есть три статьи в Уголовном кодексе, которые предусматривают конфискацию. Это вы уже сказали про статью про повторную пьянку за рулем, 264 со значком 1. Есть статья 264 со значком 2, со значком 3. Вот со значком 2 статья – это как раз та статья, которая предусматривает уже уголовное наказание за повторный выезд на встречную полосу, если лицо было привлечено за повторный, то есть уже третий подряд выезд на встречную полосу, либо, опять же, повторный в третий раз превышение скорости на величину более 60 или более 80 км в час. Еще одна статья 264 со значком 3 – это наказание за, опять же, повторное управление лицом, лишенным права управления, которое подвергнуто такому наказанию. Вот это вот три статьи, которые предусматривают уголовное наказание и конфискацию автомобиля в таких случаях.
1: Понятно. Ну, насколько я понимаю, все-таки за выезд на встречную полосу, хотя это очень опасное правонарушение, так же, как за сильное превышение скорости, конфискацию применяют достаточно редко. Я слышал впервые о таком случае. Ну, а что касается человека, который там второй, третий, четвертый раз сел пьяным за руль, тут, в общем, все понятно. Скажите, пожалуйста, по каким, собственно, мотивам можно избежать конфискации, доказав, что это, например, автомобиль принадлежит не вам?
2: Это это очень сложный вопрос, и в практике, прямо скажем, на мой взгляд, сейчас превалирует такой обвинительный уклон. То есть, с одной стороны, в законе сказано, что конфискуется транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении этих преступлений. А с другой стороны, многие осужденные, они, ну, может быть, пытаются избежать конфискации, да, и они составляют задним числом договор купли-продажи автомобиля, якобы они продали буквально там за день до этого факта или за неделю, но почему-то оказались за рулем. Но суды к этому относятся довольно критически, указывая, что автомобиль, поскольку не был передан покупателю, а находился во владении так называемого продавца, то как бы право собственности не перешло, потому такая машина конфискации подлежит. Но это, в общем-то, не самое правильное толкование, на мой взгляд, потому что все-таки, если договор заключен и есть соответствующий документ о передаче, да, то тут даже тот факт, что он остался весь за рулем, ну, не прямо говорит о том, что машина не была продана. Хотя, конечно, понятно, что это уловка с целью избежать конфискации автомобиля, и суды в основном на нее не идут, они так и пишут, что машина реально не была продана, договор не был исполнен, а потому она осталась принадлежать обвиняемому, и это является поводом для конфискации. Но вот по совместно нажитому имуществу уже есть разъяснение Верховного суда, что подлежит конфискации, в том числе и совместно нажитый в браке автомобиль, поэтому здесь судебная практика уже есть, и с подачи Верховного суда она сформировалась, тоже нужно понимать, что если машина, допустим, зарегистрирована на жену, а едет за рулем муж, то машина эта является совместно нажитым имуществом, и она тоже будет конфискована при повторном совершении этого нарушения.
1: Вот-вот. Так что не стоит пытаться садиться за руль в нетрезвом виде. Есть для этого такси, общественный транспорт, да и пешочком ходить полезно. Спасибо вам большое, Сергей. Давайте сегодня поговорим о том, как правильно перевозить велосипед в автомобиле. Вообще, сюда можно отнести и перевозку другого крупногабаритного инвентаря. Есть правила, которые говорят нам о том, что нельзя перевозить вещи, условно говоря, которые выступают сзади более чем на метр, если вы не обозначили их специальным флажком красным. Сейчас существует достаточно большое количество способов перевозки велосипедов, и существуют специальные крепления, они стоят, конечно, денег. Велосипед тот же самый, удобнее всего перевозить или сверху на багажнике есть специальные крепления, причем можно перевозить там, допустим, два велосипеда, они жестко крепятся, ну, и, соответственно, не могут упасть, если их правильно закрепить, но и не занимает места в салоне. Потому что по собственному опыту могу сказать, что современный велосипед, даже если с него снять одно колесо, потом его крепить время теряешь. Вот у меня хэтчбэк довольно большой, мне приходилось возить велосипед. Вот даже если снять переднее колесо, мало того, что он занимает багажник, еще приходится задний ряд сидений складывать. То есть, считайте, у вас становится автомобиль двухместным, все остальное место занимает один или максимум два велосипеда. Если у вас есть крепление сверху, в салоне полноценные 5 мест и плюс багажник. Есть современные крепления, которые устанавливаются на фаркоп. Но для этого надо поставить на автомобиль фаркоп. Не любой автомобиль можно использовать для этого, потому что если в одобрении типа транспортного средства указано, что здесь можно устанавливать фаркоп, вы устанавливаете фаркоп, потом докупаете специальное крепление, очень, кстати, практичное, удобное, и тогда один или два велосипеда вы можете перевозить сзади, за автомобилем, они устанавливаются вдоль заднего борта. Ну и, соответственно, в этом случае еще и с точки зрения аэродинамики лучше, потому что меньше расход топлива. Ну и, соответственно, они крепятся хорошо, надежно. Правда, там есть один нюанс. Придется или купить третий номер и установить его уже за этим креплением, чтобы он был виден, чтобы велосипед не закрывал этот номер. Либо снимать каждый раз номер с задней рамочки и переустанавливать за велосипедом. Правила это разрешают, и третий номер докупить и переставлять туда обратно. Ну и, собственно, вот так и возить велосипеды. Ну, и это касается перевозки многих крупногабаритных грузов. Если вы что-то возите регулярно, наверное, вам понадобится фаркоп, наверное, вам понадобится купить прицеп, либо брать его на прокат или у друзей и знакомых. В любом случае, если вы возите все время грузы, заранее заботьтесь о том, чтобы они крепились правильно, крепились там, где это можно и нужно, надежно крепились. Ну и, соответственно, когда не нужно возить этот груз, я вам рекомендую, допустим, тот же самый багажник сверху снимать, то же самое крепление для велосипедов снимать, потому что это ухудшает аэродинамику и приводит к излишнему расходу топлива.
3: Главная тема.
1: Вот какая тема у нас сегодня будет главной. Какой русский не любит быстрые езды? Всем известная фраза. Поговорим сегодня о лихачах на дорогах. Считаю, что за последние годы ситуация с лихачами достаточно неплохо стабилизировалась. Тут сыграл роль, наверное, большое количество камер на дорогах. В общем, экономически невыгодно превышать скорость, допустим, когда ты знаешь, что вот тут висит объектив, и тут же прилетит тебе штраф. Но вот в последние месяцы, мне кажется, что число лихачей увеличилось. Не знаю, с чем это связано. Может, лето такое у нас удалось. Скорее, психологи говорят о том, что достаточно нервная обстановка. В общем, мы стали немножко более нервными, чем были раньше. И вдруг я заметил на дорогах большое количество, ну, не очень, но некое количество людей, которые ведут себя безбашенно на дороге. Причем это не зависит от типа автомобиля. Это может быть современная иномарка с спортивными характеристиками, а может быть какой-нибудь автомобиль типа ВАЗ-2109 тюнинговый, где человек ведет себя очень адекватно. Я видел такие машины и в Москве, и поскольку много езжу в последнее время по регионам, и в регионах тоже. Ну, сам я по себе человек очень спокойный, и у меня тип езды, который многие называют пенсионерский, достаточно спокойно вожу автомобиль, пытаюсь не превышать скорость, а если превышаю, то только в рамках установленного ненаказуемого лага, который у нас говорит плюс 20 км в час и так далее, но в общем, спокойный тип вождения, и уважаю людей, которые также примерно и водят. Ну, давайте поговорим тут со специалистом. У нас на прямой линии кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Сразу хотел спросить у вас, как у практикующего психолога, действительно сейчас мы стали более нервными или мне так кажется?
4: Вы правильно говорите, что в целом ситуация, да, и на мой взгляд, я как водитель с большим стажем и отношу себя вот к такому же стилю вождения, как вы называете, пенсионерский стиль вождения, да, я очень интересные наблюдения такие сделала, что даже те лихачи, которые пытаются, значит, обогнать, потом на перекрестке мы все равно стоим все вместе. И в ожидании, значит, зеленого света, да, и я неоднократно наблюдала, что вот очень интересно так происходит, то есть по большому счету время не экономят, как правило, не экономят эти люди. И меня как психолога тоже интересовало, почему я так себя веду. И вот тут я на такую мысль как-то натолкнулась, что мне кажется, что это во многом привычка. Это привычка торопиться, привычка чего-то там не успеть. Вот. И человек даже не задумывается о том, а зачем он бежит, а куда он вообще несется, да? А что произойдет, если он приедет, я не знаю, там на минуту позже. Понятно, что сейчас жизнь такая, да, общий ритм жизни, но мне кажется, что у многих это и привычка. Просто люди про это не задумываются.
1: Согласен с вами. Есть ли у вас общий некий психологический портрет российского водителя, такой собирательный? Мы говорим, какой русский не любит быстрой езды? Чем он отличается от моего друга татарина Равиля там, или от моего друга там армянина Жени? Чем отличается русский водитель? Или это все в нашей голове чего-то такое? Есть общее мнение такое, что русский он такой здоровый мужик, но немножко простоватый. А вот водитель русский, он какой?
4: Какого-то усредненного портрета нету, потому что я вижу очень разные стили вождения. Я вижу очень осторожный стиль вождения. То есть, как правило, на стиль вождения ведь влияет общий психотип человека. Его темперамент, характер, да, там та же раздражительность, например, или тревожность, например, да, человек боится попасть в какую-то ситуацию. Поэтому это скорее отражение психологических качеств самого водителя. Вот какой он в жизни, он, как правило, себе понаблюдать. Он и за рулем, в общем-то, так же себя ведет. Поскольку мы все очень разные, да, есть спокойные, есть осторожные, есть аккуратные. Поэтому усредненного портрета нету. Много женщин сейчас за рулем. Они тоже по-разному очень себя ведут. Я вот так наблюдаю. Да, есть очень аккуратные барышни. Есть барышни, которые тоже любят полихачить. Ну, то есть, я не могу сказать, что есть какой-то усредненный портрет. Мы все очень разные.
1: Согласен с вами. Плюс еще есть некая атмосфера региональная, скажем там, которая влияет на стиль вождения. Вот, например, на Кавказе там больше принято лихачить. А где-то в других регионах более склонны к тому, чтобы вождение было спокойным. То есть, тут много составляющих. Ну, самое главное, скажите, пожалуйста, как психолог, что мы посоветуем родным тех людей, которые лихачат на дорогах? Вот у меня есть один знакомый, который садится за руль, и у него глаза выкатываются, и он понесся. А жена у него очень тихая женщина. Что бы ей посоветовали, как объяснить мужику, что ну не надо так водить, толку от этого никакого, а быстрее все равно не приедешь?
4: Вы знаете, тут есть сложности определенные, мне кажется, Игорь, потому что когда водитель за рулем, большинство водителей не любят, когда ему дают советы, сидящие рядом, да, поэтому это может, наоборот, его еще больше начать раздражать, и он может делать, ну, есть люди, которые на зло начинают просто, да, чтобы досадить супруги, например. Поэтому, не знаю, с точки зрения вот психологии есть такая концепция «я-высказывание», когда человек говорит о своих чувствах. То есть он не делает замечания водителю, например, да, говорит, а я волнуюсь, например, да, от быстрой езды, там, мне некомфортно, например, да, говорить больше про себя. Но это уже общие такие приемы психологические, да, как сказать аккуратно так, чтобы не человек обвинить, что ты очень быстро едешь, да, а то, что мне неприятно, я волнуюсь, переживаю, ну и так далее, да. Поэтому если водитель думающий, наверное, он прислушается все-таки к словам своего попутчика или попутчица.
1: Спасибо вам большое за ваши советы. Надеюсь, слушатели их услышали. А сейчас у нас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы «Безопасное вождение» и в прошлом выдающийся, не побоюсь этого слова, автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
5: Приветствую вас.
1: Скажите, пожалуйста, что делать, если в потоке рядом с вами едет водитель-лихач? Как себя надо вести в этой ситуации? Я так подозреваю, что надо не пытаться с ним соревноваться в главных.
5: Ну, вообще, идея кого-то на дороге проучить, даже если с вашей точки зрения другой водитель не прав, абсолютно неправильная. То есть ни в коем случае нельзя этого делать. Ну, во-первых, когда вы пытаетесь кого-то проучить, вы мало отличаетесь в этот момент от того, кто хулиганит. А это, конечно, недопустимо. Во-вторых, те, кто хулиганит на дороге, они обычно намного быстрее едут потока, занимаются там шашками или еще чем-то. И вы их, в общем-то, видите очень, очень мало. Если вас подрезают, конечно, надо сбросить скорость и, понятно, пропустить того, кто подрезает, и спокойно ехать дальше. Собственно говоря, ни в коем случае не устраивать никакой погони, не догонять, не показывать кулак. Вот этого ничего делать не надо. О том, что по видеофиксации кого-то можно привлечь, думаю, что да, теоретически да, если номер автомобиля есть, и если послали это видео в ГИБДД, то, возможно, что-то, какие-то шаги будут предприняты. В общем, это единственное, что можно сделать, только снимать, конечно, должен не водитель, а пассажир. Если пассажиров в машине нет, ничего не надо за рулем снимать, это понятно, ни в коем случае.
1: Ну, или с помощью видеорегистратора.
5: Ну, если с помощью видеорегистратора это все снято и так, и вы можете оттуда вырезать нужный вам кусок, то можно попробовать это сделать. Это, в общем-то, хуже от этого не будет. Но главное не вступать ни в какие разборки с другими водителями, независимо от того, что они вытворяют. Ни в коем случае. Это я категорически просто даже не советую, а запрещаю делать.
1: Вы знаете, Михаил Георгиевич, старое правило 3D, помните, дай дураку дорогу.
5: Да, я не очень согласен с этим правилом, потому что, ну, огульно кого-то называть дураком, в общем-то, не очень красиво. Я все время пытаюсь объяснить, что не может быть ситуации, когда водитель на дороге поехал очень быстро, потому что ему это очень надо. Например, он там опаздывает в аэропорт. Это, конечно, не объяснение и не причина ехать быстро, потому что он подвергает других опасности в этот момент. Или, например, везет роженицу в роддом, поэтому надо очень быстро ехать. Это полная глупость. Если он поедет нормально, он ее туда привезет. Если он поедет очень быстро, есть большой вероятность, что он не доедет до роддома. Вот, поэтому нету причины на дороге ехать быстро.
1: Я с вами абсолютно согласен. И добавлю только, что у нас есть не очень удачное определение в правилах дорожного движения, что такое опасное вождение.
5: Ну да, хотя опасное вождение, это, в общем-то, умышленное хулиганство на дороге, и с этим все сказано.
1: Ох, красивая формулировка. Так и запишем. Спасибо большое, Михаил Георгиевич.
3: Путешествие.
1: Итак, переходим к самой интересной части, с моей точки зрения, нашей программы. Это путешествие. Путешествие, которое у меня получилось достаточно сложным и очень интересным. Сложным, потому что пришлось логистическую схему построить, такую непростую. Из Москвы мы ехали на поезде до Петрозаводска. Далее на автомобиле «Лада Искра» доехали до города Кемь на побережье Белого моря. Дальше скоростной катер на Соловецкие острова из Рабочеостровска. Это пригород города Кеми стартует. И можно добраться за час-полтора Хутора до Большого Соловецкого острова. Вообще, на Соловках по-хорошему надо провести несколько дней, и, соответственно, есть большое количество экскурсий. Но я решил, что для первого раза достаточно однодневного пребывания на острове. И главная цель – это, конечно, сам монастырь. Полностью он называется Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Первое поселение монашеское здесь возникло в 1429 году. Вот сейчас мы будем праздновать 600 лет нашему старейшему и одному красивейших монастырей. В условиях этой дикой природы, в условиях этого тяжелейшего, сложнейшего климата, здесь же очень суровые зимы, сумели создать не только вот сам по себе монастырь, который производит впечатление фантастическое, он очень мощный, он очень красивый. При этом, знаете, там особый дух какой-то, вот, который нельзя передать словами, надо вот посидеть, полюбоваться этими башнями, этими храмами, походить по территории. История монастыря – это история разных эпох, история разных людей, отдельная история Соловецкого лагеря особого назначения «Слон». Есть отдельная история, очень красивая, Соловецкой школы «Юнг». Очень интересная эпоха, связанная с именем Филиппа Колычева. Ну, в общем, много интересного. Мне очень понравилась история осады монастыря в 1854 году. Два английских парохода «Фрегата» подошли к монастырю, это времена Крымской войны, начали его обстреливать, ущерба никакого не нанесли, потребовали от монахов сдать оружие. Монахи сказали: а мы мирные, у нас оружия нет, у нас, правда, есть две пушечки. Эти две пушечки несколько раз выстрелили и повредили один из фрегатов, а больше всего вреда английскому флоту нанесли местные чайки, которые испокон веку гнездились здесь, на Большом Соловецком острове. Выстрелы их потревожили, они поднялись вверх, массу отметин на кораблях оставили, и эти два фрегата, один подраненный, и оба они, ну, отмеченные, скажем так, ушли во свояси, и это одна из таких веселых, героических страниц Крымской войны. Ну, а дальше монастырь в 20 веке пережил тяжелую полосу, но в 92 году монастырь вернули Русской Православной Церкви, и тогда же он внесен был в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
3: Тест-драйв.
1: Ну, теперь я немножко расскажу про один новый автомобиль, который только что появился на российском рынке. И это автомобиль российской марки Tenet 4L. Это новый российский автомобиль, который производит на заводе марки Tenet в городе Калуге. Скажите вы, а чем он отличается от автомобиля Tenet 4, который продавался с августа прошлого года? Очень сильно отличается. По большому счету, это совершенно другой автомобиль. Надо сказать, что это некий симбиоз, созданный по просьбе трудящихся, как принято сейчас говорить, потому что многие жаловались, что Tenet 4 маловат багажник и для задних пассажиров тесновато. Колесная база тоже увеличена. И, соответственно, к чему это привело? К тому, что автомобиль гораздо более удобен для пассажиров, перевозки багажа, и просто он стал крупнее. Пока только передний привод, пока только один мотор, 1,5 литра, 147 лошадиных сил. Мы этот мотор знаем по множеству автомобилей марки Tenet, марки Cherry и других марок, входящих в этот китайский концерн. Коробка здесь робот с двумя сцеплениями. Тоже достаточно хорошая, надежная, проверенная. Все системы безопасности, что называется, на месте. Ну и, соответственно, все средства комфорта тоже присутствуют. С точки зрения экономичности тут тоже все в порядке. Я проехал достаточно много, десятков, даже сотен километров на этом автомобиле и убедился, что средний расход топлива в районе 7 с небольшим литров топлива. Цена автомобиля стартует от 2 миллионов 100 с небольшим тысяч рублей, примерно до 2,5 миллионов в зависимости от комплектации. Автомобиль, который годится, что называется, и в первый мир, и для города, и даже для путешествий. Tenet 4L. Ну и на этом наша программа подошла к концу. С удовольствием для вас в студии Радио России работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
3: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН.
7: Добрый день.
6: Здравствуйте. Алексей. Знаете, какую хотел тему поднять? Закаливание. Вообще это миф или это польза? Ну, сколько нужно ребенку, например, занятий на улице и каких вот для здоровья? Ну, мы всегда говорили, вот закаливание.
7: Закаливание это... – блестящий вообще подход и вообще блестящая идея сама, потому что на самом деле закаливание – это одна из доминант здоровья. Вот, поэтому, я хотел спросить. Когда мы хотим, чтобы ребенок наш был здоров, надо его закаливание. И поэтому мы и говорим всегда спорт и закаливание. Это такие близкие понятия в некоторой степени. Да, закаливание это уменьшает риски там, целого ряда вирусных и респираторных инфекций. И если мы это правильно концентрируем двигательной активностью и тренировками, и всеми процедурами, которые связаны с открытым воздухом, и прогулками. Мы же видим детей новорожденных в колясках, в лютые морозы, в валенках. Бабушки и родители совершенно катают этого ребенка. Когда-то его пеленали в жуткую запеленутую такую, а сегодня он свободно лежит, там достаточно тепло одет в комбинезоне, светит солнце, мороз, ну, прикрывает немножко нос, чтобы не было охлаждения дыхательных путей, и ребенка гуляет по 2-3 часа на свежем воздухе. И прогулка – это не укачивание ребенка в кровати, это инсоляция, это закаливание в определенной степени, потому что гуляют и зимой, да, так же, как мы выкладываем ребенка, распеленав его, он на активном пространстве, он находится без одежды какое-то время дома, да, это тоже элемент закаливания. Потом у нас там раннее плавание, которое сегодня ездит, да, первого года жизни даже детей. В бассейнах у нас мы даже выпускаем тренеров, готовим по адаптивному, по спорту, как раз связанные с умением плавания первого года жизни. Ребенок довольно хорошо плавает, в этом возрасте начинать может. Ну, а закаливание – это температурные режимы, только это постепенный процесс. И, безусловно, это защита организма, вне сомнения. Но сразу моржевание не подходит.
6: Согласен. Но у нас просто сейчас дети сидят за компьютерами, в гаджетах. Они вообще не очень много выходят на улицу. Я, может быть, утрирую. Тоже вы говорите, 2-3 часа на улице, когда ты с бабушками, когда в коляске.
7: Нет, когда ты с бабушками гулял, тебя водили в детский сад, тебя в детском саду есть прогулка.
6: Там,
7: там самая большая проблема, чтобы ребенок научился сам одеваться хоть как-то. Потому что воспитателям трудно одеть 25 детей одновременно идеально, да, чтобы он надел варежки, завернулся в шарф там, и так далее, особенно зимой. Но уходят зимой гулять все.
6: Да.
7: И они играют, бегают там, и это происходит в любой температуре. Есть температурные ограничения какие-то определенные, понятно. На ярком солнце выше 30 не надо там находиться ребенку без прикрытой головы. То же, как и зимой, наверное, да, при низких температурах. А так, пожалуйста. Но если у нас есть возможность, мы же сами, опять же, если это наш ребенок, то мы сами должны им показывать ему какой-то пример. Можем ли этот пример показать? Вот это вопрос. Готовы ли мы выйти в лютый мороз погулять сами, там, на какой-то короткий промежуток, или в дождь выйти тоже. Ну, вот единственный способ спасения – это животные в доме, которых надо выгуливать. Вот тут уж деваться некуда. Хоть тебе дождь, хоть тебе нет.
6: Всегда, да. Здоровый образ жизни – это пропаганда, и это хорошая пропаганда, потому что пропаганда – это не всегда плохо.
7: Нет, ну, это как пропаганда. Это ведь как мы пришли к этому. Ведь мы же всегда говорили об этом все. Там Евклид говорил «Движение, кладовая жизни». Mm. Мы прислушивались к этому. Там Петр Кузьмич Анохин говорил о том, что масса физической культуры и спорт – это кладовая здоровье будущих поколений. Ну, слышали мы это в каком-то возрасте? Нет. Да, но сегодня как бы все понимают, что возможности оказываются совершенно фантастические по тем данным, которые получены в больших исследованиях, что все-таки двигательная активность – это спасательный круг от целого ряда заболеваний. То есть это продлевает твою жизнь без серьезных органических заболеваний. Стоит ради этого вести здоровый образ жизни? Наверное, стоит.
6: Да стоит.
7: И если ты просто на карте весов взвесишь, так сказать, стоимость потом своей болезни в будущем там, и, или здоровье в будущем тоже, насколько ты потратишь этих запасов своих финансов или не финансов на фармакотерапию, или ты попробуешь все-таки двигательную активность сохранить себя.
6: Ну, я просто вспомнил вот этот вот спор, ходить или бегать.
7: Ну, вот я вам скажу, такой выдающийся человек, академик Микулин, который, мало того, что он был академик и доктор технических наук, он защитил кандидатскую диссертацию по медицине в свое время. И надо сказать, что он перенес инфаркт в какой-то период, изменил немножко, так сказать, свой характер двигательный, и потом много занимался вопросом двигательной активности и продлил себе жизнь почти до 100 лет. Как раз двигательной активностью. Я думаю, что в этом и есть секрет долголетия. То есть не потому, что нужен инфаркт для того, чтобы у тебя это произошло.
6: Нет.
7: Это ни в коем случае не надо. Надо постараться сделать, чтобы его не было. Как можно дольше или не было вообще.
6: Ну и привычки заложить вот как раз именно
7: популизм,
6: в детском возрасте.
7: Это популизм, который развивает уже в большей степени такое, как политическая версия утверждения. Только надо посмотреть на самого себя. И те, кто могут это говорить, должны это говорить. А те, кто не могут, наверное, пропаганда должна быть все-таки как-то передана в другие руки.
3: Отцы и дети.
6: Раз уж мы тоже про мифы, я тут вдруг с удивлением обнаружил, что развенчали миф про 10 тысяч шагов. Якобы просто это японская часовая компания выпустила. У них так иероглиф такой подходил. 10 тысяч шагов, шагающий человечек. А сейчас вроде как надо поменьше. 6-8 тысяч ходить.
7: Ну, в день. Ну там разные есть программы. Ну, и в зависимости от метаболических единиц, которые расходы энергии, когда нужно посчитать, надо понимать, что есть польза от физической активности, есть и там же вред. Все, что сверх определенных
6: хочется
7: единиц
6: пользы.
7: Метаболических, конечно, от модно всякой марафоны, сверхпробег, там, суточные и так далее. Айромен, кстати, очень популярен во всем мире. Все мечтают попасть на Айромен-марафон.
6: А что огромный. Это такое?
7: Айромен – это длительный бег такой.
6: Не длительный, 42, бег, еще да. Больше?
7: Нет, конечно, дольше. Все мечтают попасть на этот турнир. Это такая медаль Айромена. Но мы говорим же о том, что это фантастическая история с марафонами вообще, что их число увеличивается там геометрически сегодня. Ну, это дань, наверное, все-таки даже не на определенной степени, может быть, моде, с моей точки зрения. Потому что здесь риски могут быть больше, чем польза. А все, что касается другой двигательной активности в обычной жизни, там 20-30 минут аэробной нагрузки, может быть, чередоваясь с какими-то дозой силовых упражнений 2-3 раза в неделю в умеренном объеме, все-таки от зависимости от чекапа возраста, так или иначе. Ну, как у нас с вами говорили, мы когда говорили о ГТО, разные уровни ГТО для разных категорий возрастов, которые есть. Но это не совсем так. Ну, близко к этому. Подвести итог. Но все равно должен быть чекап здоровья.
6: Ты не сам себе проводишь чекап здоровья?
7: Ну,
6: ты можешь?
7: Мы как бы говорим об этом, что это такой все-таки медицинский самоконтроль. Для того, чтобы чем-то начинаешь заниматься, наверное, ты должен посмотреть, есть ли у тебя какие-то риски, которые превысят твою пользу от того, что с тобой будет.
6: Сейчас...
7: В плане сердечно-сосудистой системы, с этой точки зрения, потому что это рискообразуемая зона и наиболее ярко манифестирующая. А все остальное благополучно.
6: Когда мне был тридцатник, мне было тоже интересно вот это вот проползти в грязи, бревно нести. Вот я просто думаю, что вот где это заканчивается польза, начинается вред как раз-таки. И мы, наверное, говорим, что с 30 до 40 это, наверное, расцвет, когда прям можно все. Нет? Или я не прав?
7: Нет, ну, может быть, можно и почти все. Но риски есть в любом возрасте. Значит, опять-таки, это должно быть не компанейщина такая, как компания здоровья, а как системный продукт.
6: Где эту систему получить тогда?
7: Ты должен поменять свой образ жизни, на самом деле, в целом. Это трудный очень вопрос. Потому что эти слова там по поводу питания, слова, они обращены куда? Как нам сделать пятиразовое питание работающему человеку, там, правильно выстроенное? Реально это? Нет. Но гидратацию еще можно сделать. Сейчас будет жара, научили мы пить воду населению? Не научили еще пока. Ну, видимо, уже много людей с бутылочками выходят на улицу с водой. То есть гидратация продумана. А двигательная активность, ну, она формируется, я думаю, что не популистским методом, образовательным. Ты должен к этому образованию сам подойти.
6: И детей тащу, чтобы
7: они
6: не на машине.
7: Ну, да, детей, но дети должны понимать, что им скучно, потому что они просто идти бесцельно по улице или там куда-то
6: нет,
7: в лес.
6: Цель нужна.
7: Да, если там за грибами одно из грибов там научить, там еще что-то, это целая история. Там на даче можно дать физическую активность, чтобы они там лопатами те, там, листья собирали. Не знаю, там,
6: но всегда нужно чем-то
7: копать.
6: Заинтересовать, придумать игру.
7: Мы должны что-то придумать в игре, что-то.
6: Да.
7: В конце должен быть приз.
6: Это точно. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта и академик РАЭН. Сегодня у меня в программе. Спасибо большое за ваши ответы.
3: Отцы и дети. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача наша создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, но вырваться и погулять по Москве, открыть хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. В прошлом нашем выпуске, доступном для вас в качестве подкаста на портале «Смотрим», мы прогулялись по Большой Никитской. И мы остановились в Романовом переулке, на бывшей улице Грановского, чтобы найти спрятанную там, сокрытую жемчужину Москвы. Загляните во двор стоящего в Романовом переулке бизнес-центра, и вы увидите это сокрытое чудо. Дивной красоты розовый храм, церковь иконы знамения Божьей Матери на Шереметьевом дворе. Деревянный храм появился на этом месте еще в первой четверти 17 века. Часть исследователей относит постройку к 1625 году, часть к 1619. Тогда храмы и окрестные постройки принадлежали только пришедшей к власти династии Романовых, а непосредственно дяде царя Михаила Федоровича и младшему брату патриарха Филарета Ивану Никитичу Романову. Первый деревянный храм погиб в пожаре 1629 года. К 1637 на пепелище была отстроена новая каменная церковь. Уже у первого храма и деревянного, и каменного было три престола. Центральный в честь иконы знамения Божьей Матери и боковые пределы в честь преподобных Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского. Как мы видим, само посвящение пределов в честь новгородского и московского преподобных роднило московский храм с Новгородом. Ведь сама икона знамения – это новгородская святыня. Но об этом чуть позже. В 1656 году храм вместе с городской усадьбой возвращается непосредственно во владение государя, царя Алексея Михайловича, который в 1671 году передает и церковь, и двор с окрестными постройками своему тестю Кириллу Полиектовичу Нарышкину, деду Петра Великого. Именно с семьей Нарышкиных связано строительство того храма, облик которого, частично сохранившийся, частично воссозданный, мы видим сегодня. Перестройка храма, а точнее создание новой церкви, проходила, вероятнее всего, в 1680-х годах. Церковь была возведена стараниями боярина, главы посольского приказа Льва Нарышкина, брата царицы Натальи Кирилловны и, соответственно, дяди Петра Великого. Иконостас храма по заказу еще одного Кирилла Нарышкина, Кирилла Алексеевича, московского губернатора, был изготовлен в 1717 году мастерами оружейной палаты. В XVIII веке храм вместе с городской резиденцией переходит к другому известнейшему царедворцу и сановнику – Кириллу Разумовскому, брату фаворита Елизаветы Петровны и последнему в истории Российской империи гетману Запорожского войска. Роскошный храм стал частью приданного после брака графа Кирилла с Екатериной Нарышкиной. И только на исходе 18-го столетия городская усадьба переходит к династии Шереметьевых. В 1799 году церковь и усадьба были приобретены за баснословную сумму в 450 тысяч рублей известнейшим меценатом своего времени графом Николаем Петровичем Шереметьевым. И именно благодаря ему Знаменская церковь и сейчас именуется храмом на Шереметьевом дворе. В сентябре 1812 года в Москву входит армия императора Наполеона Бонапарта. Знаменский храм, избежав пожара, был варварски разграблен французами и их союзниками. Именно тогда, в период нашествия двунадесяти языков, на Первопрестольную погибает роскошный иконостас Знаменского храма, шедевр мастеров оружейной палаты. Почти три десятилетия храм простоял опустевшим. Лишь в 1847 году он был заново освящен митрополитом Филаретом Дроздовым, святителем московским. Октябрьская революция открыла новую страницу в истории храма и усадьбы. Здесь частично расположились помещения военной академии РККА. Нельзя сказать, чтобы подобное использование пошло на пользу храму. Однако здесь нужно отдать должное и Ленину, и Луначарскому. Храм был признан памятником архитектуры. И благодаря этому избежал сноса, в отличие от ряда других московских церквей. Более того, до 1930 года здесь официально с разрешения властей продолжала совершать богослужения официально зарегистрированная православная община. Община, которую возглавлял прославленный московский архиерей, автор акафиста, слава Богу за все, митрополит Трифон Туркестанов. В Великую Отечественную войну рядом с храмом на территории старого здания Московского университета упал один из фугасных снарядов, повредивший в том числе и церковь. Вторая половина XX века была сопряжена как с первой реставрацией, так и с периодом упадка Знаменской церкви. В помещениях храма располагалась столовая близлежащей больницы. Из запустения храм вышел лишь в новейшей истории России. В 2001 году Знаменский храм получил статус патриаршего подворья. Полностью храм был передан Русской Православной Церкви в 2005 году. Тремя годами позже состоялось первое освящение храма. В эти же годы в храме прошли долгожданные реставрационные работы и было воссоздано убранство. А главной святыне храма, в честь которой он и был освящен, стоит сказать отдельно. Речь идет об иконе Знамения. Это один из первых дошедших до нас иконографических типов Богоматери. Восходящий к фреске IV века из катакомб святой Агнии в Риме. Иконография Богоматери Аранты, Знамения, широко представлена на печатях византийских сановников и церковных иерархов, благодаря чему этот образ становился известным на Руси не только как моленный образ, но и как знак власти, земной и небесной. Однако особое русское почитание этого образа связано с хранящейся в Новгороде иконой, написанной византийским мастером. Икона эта хранилась в церкви Спаса Преображения на Ильине улице. В 1170 году к Новгороду подступило войско суздальского князя Андрея Боголюбского. Годом ранее суздальцы и их союзники дотла разорили мать городов русских – Киев, не пощадив даже русской митрополии – собора Святой Софии. Та же участь ждала Новгород и его Софию. И тогда первый новгородский архиепископ Илья в схиме Иоанн начал общегородской крестный ход. Он вышел из стен детинца, пересек Великий мост и взял из церкви Спаса на Ильине икону, с которой начал процессию по стенам и валам окольного города. Когда он снова был на валах Софийской стороны, в районе того места, где располагается ныне Десятинный монастырь, в икону попала выпущенная одним из суздальцев стрела, поразившая лик Пречистой Девы. Икона развернулась от удара и заплакал. Чудо это видел и архиепископ, и сопровождавший его новгородцы. И вскоре среди суздальцев начался мор, падеж лошадей. Войско князя Андрея отступило от города. Новгород был спасен от разорения, а его жители – от волны насилия и грабежа. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Единственный храм, сохранивший фрески Феофана Грека, гениального мастера, работавшего от Константинополя до Волги. Но его работу можно увидеть только там, в Великом Новгороде. Два таких разных храма, связанных со знаменем. Красота внешне простых форм, идеальной графики, вписанной в пространство, апофеозом которой для русского искусства был Новгород. И Знаменский храм на Шереметьевом дворе. Москва. Московская барокко. Нарышкинская барокко. Рожденная и продвигаемая контрреформация направления в искусстве этот стиль – это не просто произлишества и причудливые формы, а просветительство милости Божией, щедрости Божией и реальности Его Царства, явленное не через аскезу, а через многообразие и щедрость творения, творение рук человеческих, отражение творения Божия. И поэтому это так подходит нашему городу, Москве, и его спрятанным шедевром нарышкинского барокко, как церковь знамени на Шереметьевом дворе.

0: Радио России. Фестивали, фестивали.
1: На сегодняшний день, мне кажется, это самый главный российский кинофестиваль, который отражает все тенденции современного российского кино.
0: Президент гильдии кинокритиков, сценарист и режиссер Наталья Примакова. В программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: иностранную технику уничтожили бойцы западной группировки на Краснолиманском направлении. Мамину зарплату предлагают ввести в России. Власти предупредили о фейковых системах отслеживания посылок. Подробности далее. Итальянский грузовик и пикап ВСУ под Красным Лиманом уничтожили бойцы группировки Запада. Об этом сообщили в Минобороны. Для ударов бойцы использовали баражирующий боеприпас «Ланцет». Тактика свободной охоты позволяет наносить точечные удары по инфраструктуре противника, таким как узлы связи, пункты управления и стартовые площадки БПЛА. В свою очередь, бойцы группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили гаубицу ВСУ. О потерях противника и результатах работы рассказал официальный представитель группировки Александр Савченко.
2: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, трех бригад Национальной гвардии в районах Новоандреевки, Доброполя, Святогоровки, Золотого колодезя, Анновки, Марьевки и Рубежного. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 335 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 155-миллиметровая гаубица М777.
1: Тем временем южная группировка за сутки уничтожила около 90 беспилотников, а также более 40 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Мамину зарплату предлагают ввести в России. Выплаты смогут получать мамы или папы, которые ухаживают за детьми до 7-летнего возраста. Как полагает один из авторов законопроекта, депутат Марина Ким, женщина должна получать зарплату от государства за квалифицированный труд. Минимальный размер оплаты труда в Москве может составить 40 тысяч рублей. Это станет своего рода подушкой безопасности для неработающих родителей, пояснила Ким. Власти предупредили о фейковых системах отслеживания посылок. Мошенники искусно подделывают известные сервисы доставки и направляют пользователям предложение отследить товары с помощью трек-номера. Об этом рассказали в Совете Федерации. Рассылки с предложением перейти в проверочный сервис поступают через разные каналы, мессенджер или на электронную почту. После перехода по ссылке или ввода кода из СМС аферисты взламывают телефон, а также госуслуги. Сенаторы напоминают, что отслеживание посылок по трек-номеру является бесплатной услугой, и для этого не надо передавать банковские реквизиты или коды подтверждения. В Иране осудили новые американские санкции в отношении Тегерана. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что преграды со стороны США являются свидетельством экстерриториального суверенитета над каждой независимой страной ООН и нарушением прав на законную торговлю. Ни одно государство не может заставлять иностранные банки, предприятия отказываться от законной торговли с третьим государством, подчеркнул дипломат. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана с последующей изоляцией без прецедента. Инцидентного масштаба. Одежда и обувь для школьников стали основными тратами родителей перед 1 сентября. Так, средний чек в этой категории в августе составил 4800 рублей, сообщает ТАСС. По данным опроса, на втором месте по основным тратам родителей оказались канцелярские товары и школьные принадлежности. Средний чек составил 535 рублей. Более 40% родителей начинают готовить детей к школе еще до начала августа, когда на товары для школы еще действуют скидки и акции. 5 месяцев отдыха накопится у россиян в будущем году. Такие сведения предоставили эксперты президентской академии. Они подсчитали, что по стандартному графику 5-дневной рабочей недели суммарно в эти месяцы войдут не только выходные, но и праздничные, а также отпуск. Таким образом, в следующем году нас ждет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Однако для отдельных категорий работников, педагогов, медиков, работников Крайнего Севера и инвалидов отпуск может быть длиннее. Еще одна школа в Подмосковье откроет свои двери уже в сентябре. Учреждение власти на Петровском лично осмотрел губернатор Андрей Воробьев. В стенах учебного заведения смогут получать образование более 1000 ребят.
3: Стараемся школу делать многофункциональной. Здесь и школа искусств будет на музыкальных инструментах играть самых разных. Самое главное, что для этого есть преподаватели. Конечно, ключевое – это преподаватели, которые вдохновляют детей на музыку, на спорт, на то, чтобы выигрывать в олимпиадах по математике или физике. Вот это, конечно, очень важно. У нас действуют программы и на региональном, и на муниципальном уровне. которые поддерживают учителей. Дополнительные гранты, дополнительные выплаты.
1: Ну а погода в столице в первый учебный год порадует. Обойдется без осадков и холодов, заверил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Предварительно 1 сентября в Москве будет переменная облачность без осадков. Под утро 7-10, по области плюс 5-10. И днем в столице плюс 16-19, Подмосковье от 14 до 19 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Что касается долгосрочного прогноза на сентябрь, то расчеты говорят о том, что первый месяц сезона по температурному фону будет на градус-полтора превышать климатическую норму, которая для Москвы составляет ночью плюс 7-1, а днем плюс 15-4. По осадкам близко к норме с небольшим дефицитом в 10%. В общем, нормальный сентябрь.
1: Флаг России площадью 1500 квадратных метров развернут сегодня у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге. Акцию приурочили ко дню государственного флага, который отмечается сегодня. В масштабном флешмобе примут участие активисты молодежных организаций, школьники, студенты и волонтеры. Для гостей Петропавловской крепости в этот день молодые таланты исполнят патриотические композиции. Особое место займет станция «Письмо герою», где каждый желающий может написать поздравления и слова поддержки участникам специальной военной операции. Экстремальные погодные условия ожидают сегодня жители российского юга. Гидрометцентр предупредил о надвигающейся жаре. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 39 градусов. Примерно такая же температура будет держаться на всем Черноморском побережье, исключая Сочи и Сириус. Температура выше климатической нормы также ожидается в Воронежской, Белгородской и Курской областях. Там температура повысится до 35 градусов.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Две серебряные медали завоевали российские гимнасты в пятницу на чемпионате Европы в хорватском Загребе. Арсений Духно стал вторым в вольных упражнениях, а Илья Заика занял второе место.

0: 15 часов Ахмат примет Ростов, а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. В турнирной таблице премьер-лиги после 4 туров лидирует Краснодар, на 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Артем Карпукас сменил «Локомотив» на «Зенит». Контракт полузащитника с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2031 года. Другие подробности сделки не сообщаются. «Реал Сосьедад» проиграл в гостях «Бетису» 0-1 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 87-й минуте. Во втором дивизионе чемпионата Франции «Дюнкерк» уступил «Монпелье» 0-1. Российский полузащитник «Дюнкерка» Егор Пруцев вышел в стартовом составе своей команды и в перерыве был заменен. Волейболисты сборной России обыграли Иран в товарищеском матче. Встреча прошла в Уфе и завершилась в 4 партиях. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке сегодня ожидается дождь. Температура составит 23-25 градусов. В Тюмени 17-19. Ожидаются осадки. В Иркутске 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Сыктывкаре 16-18. Ожидаются небольшие осадки. В Оренбурге 22-24 градуса. В Казани 20-22. Во Владимире 21-23 градуса. В Ростове-на-Дону 32-34. В Сочи сегодня 29-31. В Краснодаре 34-36. В Санкт-Петербурге в конце дня ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 17 градусов. Ветер южный. 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
10: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
11: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
12: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
11: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
13: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья! С вами Мила Луговая и малыш Веселый Колобок.
14: Что это?
15: Ничто, а кто?
13: Мы ведущие этой программы. Она посвящена легендарному детскому журналу «Колобок», в котором кроме интереснейших материалов и красочных картинок были и пластинки, самые настоящие. И таких звуковых историй собралось в нашей коллекции очень много. С ними мы вас и знакомим.
14: Прекрасно!
13: Еще как прекрасно! Я бы даже сказала «распрекрасно». А пластинки сегодня у нас для вас удивительные. Добро пожаловать в сказочный мир писателя Даниила Норина. В его маленьких волшебных историях живут разнообразные персонажи.

0: Когда они попадали в журнал «Колобок» в печатном формате или звуковом, ребята, да и взрослые, тоже очень радовались. Настолько герои произведения Норина были симпатичные. Сейчас вы услышите несколько коротких сказок этого автора в исполнении народной артистки РСФСР, диктора в то время Ленинградского радио, Марии Петровой. Мария Григорьевна – это целая эпоха в жизни города на Неве. Тогда взрослые дети включали радио на полную громкость и семьями все вместе слушали, как она читала.
1: Что сделал ветерок? Захотелось ветерку совершить чудо. Думал, думал он и, наконец, придумал. Подлетел он к дереву и говорит ему: «Дерево, я хочу совершить чудо. Подари мне одну из твоих веток».
2: «Возьми сколько хочешь, для тебя мне ничего не жаль», — ответило дерево.
1: Сорвал ветерок самую лучшую ветку и улетел с ней. Летел он долго-долго, пока не добрался до самого севера. «Вот здесь я и совершу чудо», — подумал ветерок. И тут же увидел маленького пастушка. Закружился он над мальчиком, завертелся и кинул волшебную ветвь прямо ему в руки.
2: «А что я буду с ней делать?» — спросил мальчик у ветерка.
1: «Вырежь из нее тоненькую свирель, и мы с тобой вместе будем на ней играть». Смастерил мальчик свирель и не успел поднести ее к губам, как ветерок засвистел, заиграл в ней, перескакивая из дырочки в дырочку. И такая выпорхнула из свирели чудесная песенка, что день заслушался и забыл уступить место ночи. И с тех пор на севере ночью светло, как днем. Подумайте, и все это сделал ветерок. Заносчивая лампа. К вечеру солнце, уставшее за день, идет отдыхать.
2: Но нельзя же оставить людей совсем без света. Ведь многие очень боятся темноты.
1: И солнышко велело крохотным солнцем незаметно спрятаться в стеклянные домики, которые называются лампочками. Но нашлось среди них одно маленькое солнце, которое считало себя куда более важным, чем большое.
2: Еще бы! Ведь на нем прекрасный шелковый абажур с кисточками, мраморная ножка и подставка из бронзы. А у солнца ничего этого нет, — гордо думала лампа. И вообще, почему я должна подчиняться ему? Вот возьму и не погасну.
1: Так лампа горела целую ночь, а потом и целый день до самого вечера. И, конечно, перегорела. Не помогли ей ни шелковый абажур, ни

0: «Осторожно, осторожно!» сказала облако своим облачкам детям, когда они пролетали над высокими башнями и крышами старинного города. «Ну почему же?» – удивились дети. «Мы очень хотим увидеть город, и особенно эти диковинные фигурки на шпилях башен». «Дети!» – сердито сказала облако. «Я расскажу вам маленькую, но поучительную историю об этих фигурках. У людей они называются флюгерами. Давным-давно над городом проплывала стая облаков. Большие и опытные, не веря коварным шпилям, поднялись высоко-высоко, а маленькие любопытные, вроде вас, спустились на самые острия. Хотя и рады, зацепили их и не отпускают. Так и висели облачка на шпилях, жалкие и беспомощные, пока налетевший ветер не пожалел их и своим легким дуновением не превратил в фигурки человечков, рыбок, змеек. Так маленькие облачка стали флюгерами. Живется им неплохо, но стоит им увидеть, как мы проплываем над городом, они, вспомнив былую вольную жизнь, вертятся, вертятся изо всех сил.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: Приглашаем вас в театр Колобка. Пластинку записали специально для журнала артисты московских театров. Сказка, которую вы услышите, называется «Неугомонный петушок». Начиналась она на страницах журнала. Давным-давно на краю одной бедной деревушки стояла ферма, такая же бедная, как и сама деревушка. И жил на этой ферме тощий, но удивительно гордый петушок. Очень редко удавалось ему проскочить в хозяйский сад и полакомиться там гусеницами, червяками или просто зеленой травкой. Но едва замечала его в саду хозяйка, тут же гнала прочь. И возвращался тогда петушок снова во двор, обиженный, но не смирившийся. Однако и во дворе у него была отрада, большая навозная куча, в которой он отыскивал себе пищу. Как-то раз копался петушок в куче и вдруг нашел под прелыми листьями туго набитый кошелек. Он сразу смекнул, что кошелек этот – целое богатство. И, позабыв обо всем на свете, даже о голоде, тут же кинулся пересчитывать золотые монеты. Их оказалось ровно 100. Не помня себя от радости, он горделиво выгнул грудь, загорланил на всю деревню и побежал оповестить соседних птиц о привалившем ему счастье. То, что происходило дальше, расскажет пластинка «Неугомонный петушок».
3: Ку-ка-ку! Ку-ка-ку! Кошелек! Ку-ка-ку! Я нашел кошелек!
4: Эй, голосистый! А ну-ка, лети сюда!
3: Чего изволите, ваше ко-ко-ко-ко-королевское величество?
4: Да вот и я выбрался на ярмарку, а деньги свои дома забыл. Одолжи мне 100 икю. Верну тебе их через 3 дня.
3: С радостью, ваше величество, только проценты заплатить.
4: Ну какой разговор? Даю тебе королевское слово.
3: Держите кошелек.
5: Прошло 3 дня, а от короля ни слуху, ни духу. Забеспокоился петушок.
3: Ку-ка-ку! Ку-ка-ку! Верни, король, долг петуху! Не слышит меня король. Отправлюсь-ка я к нему сам за своими кровными денежками. Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Верни, король, мои этю!
6: Эй, петух! Куда идешь, ни свет, ни заря?
3: А, волк! Я иду к королю за своими 100 этю. Слушай, пойдем со мной, серый волк.
6: Вообще-то можно.
3: А, только я тебя в мой мешок посажу, чтобы король тебя не увидел.
6: Согласен.
3: Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Иду к королю за своими этю.
7: Здравствуй, петушок.
3: Ко-ко-ко-ко-ко, привет, лисонька.
7: Счастливый ты. Самого короля увидишь.
3: Ко-ко-ко-ко-ко.
7: Вот бы мне на него хоть одним глазком посмотреть.
3: Ну что ж, это можно. Ну, полезай в мешок, только там уже волк сидит.
7: О, пустяки, нам с ним делить нечего.

0: Куда это ты, петух? Такой мешок тащи.
1: А, это я с друзьями к королю иду отбирать свои 100 экю.
0: Ну, я с вами хочу на короля посмотреть.
1: О, Коко, ну, лезь в мешок. Эй, вы там, тихо, тихо. И так нести тяжело. Ах, ну вот, вот и дворец. Ку-ка-ку, ку-ка-ку, верни, король, долг петуху. Эй, слуги, а ну-ка схватить петуха. И курятник его.
2: Вот так честное королевское слово. Ни денег тебе, ни процентов, да и сама жизнь бедного петушка на волоске повисла.
3: Какой тощий! Только объедать нас будет. Так и хочется его клюнуть. Да.
1: Лиса, кумушка, кума, вылезай-ка из мешка.
4: Какие курочки! Какие хохлаточки!
3: Прелесть! А вот и я сейчас!
2: Распугал петушок с лисой всех кур. Открыли слуги курятник, а там никого, кроме тощего петуха. Взяли его, да и в овчарню бросили. Ну, а там...
1: Кукареку, кукареку, помоги, серый волк, другу петуху. Кукареку, кукареку, верни, король, долг петуху.
0: Эй, слуги, а ну общипать этого наглеца.
1: Кукареку, кукареку, помоги, ворон, другу петуху.
0: Ой, ой, ой, ой, отдам, все отдам, только не клюй меня больше.

0: Кукареку, кукареку, я получил кошелек с этю, ну, дорогу.
1: Да, послушай, приятель, не мешало бы тебе нас вознаградить, а потому дай мне за верную службу 10 икю.
2: А мне 15 икю, дай, петушок.
3: Ну, а мне сколько посчитаешь нужным?
0: Да! Кукареку, кукареку, мне и так мало самому. Кукареку!
4: Пропел петушок, перемахнул через забор. Только его и видели.
5: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
6: А сейчас, ребята, вас ждет веселая история по произведению Юрия Сотника «Дрессировщики». В передней раздался короткий звонок. Бабушка вышла из кухни и открыла дверь. На лестничной площадке стоял мальчик, которого бабушка впервые видела. Он слегка поклонился и очень вежливо спросил: «Извините, пожалуйста, тут живет Гриша Уточкин?» «Тут», – протянула бабушка, подозрительно оглядывая гостя. Мальчик произвел на нее приятное впечатление. Несмотря на то, что он был аккуратно одет, под мышкой держал грязную рваную ватную стеганку, а в другой руке был зажат конец веревки, привязанный к ошейнику криволапой неопределенной масти собаки с торчащей клочьями шерстью. Вот эта стеганка и эта собака заставили бабушку насторожиться. «Скажите, а можно видеть Гришу?» «Можно», – после некоторого колебания ответила бабушка. Она хотела было сказать, что собак не следует водить в комнаты, что от них одна только грязь, но сдержалась и добавила: «Иди вон туда, в ту дверь». Продолжение истории попало на пластинку. Слушаем.
7: 4 дня из жизни дрессировщиков. День первый. Комната Гриши Уточкина. В комнате двое. Гриша Уточкин и Олег Волошин.
8: Гриш, ты мог бы помочь мне дрессировать собаку, понимаешь? Я сейчас отрабатываю с ней команду ФАС, чтобы она бросалась, на кого я прикажу. А для этого нужен ассистент.
9: Какой ассистент?
8: Ну, совсем незнакомый человек. Я ее уже дрессировал в классе, но она привыкла к ребятам и больше не бросается.
9: А может, это хорошо?
8: Да нет, надо закрепить рефлекс.
9: А если покусает?
8: Да вот тебе защитные спецодежды, на.
9: Ага.
8: Вот, ватник, сапоги, надевай. А если тяпнет, то все равно не насквозь. Она почти всех тяпала. Только так, слегка, крови не было.
10: Где твоя собака?
8: Да я ее на лестнице оставил, чтобы она не поняла, что мы с тобой знакомы. Пальма, ко мне! Ко мне, так. Тихо, тихо, тихо, сидеть, сидеть. А ты давай пугай ее, подбирайся.
9: Ага. Я шпион, Пальма!
8: Тихо,
10: фу, Пальма!
8: Ну как, видал?
9: Только она и без твоего фаса бросилась бы. Ведь я ее дразнил. А это какая порода, дворняжка?
8: Да в том-то и дело. Была бы она овчарка, она бы еще лучше бросалась.
9: Наверное.
8: А знаешь что? Давай теперь без дразнения ее, а? На улице. Только завтра, ладно?
7: День второй. Улица, на краю тротуара четверо. Гриша, Олег, Пальма и... Правильно, милиционер.
8: Милиционер-то на нас смотрит. Пальма, наверное, ему понравилась.
9: А, улыбается.
8: Слушай, покажи ему, как она бросается.
9: Ну, неудобно. Да шутя ведь, покажи, он-то оценит. У них в милиции, знаешь, собак сколько?
8: Ну, ладно, Пальма... Фас! Фас, Пальма! Пальма, ко мне! Ко мне! Ко мне!
9: Вот дурак, а!
8: Ноги!
9: На представителя власти собак натравлен! Знаешь, что теперь будет?
8: Да ничего не будет! Пальма, за мной! Бежим!
7: День третий. Школа. Уроки кончились. На пороге класса появляется Олег.
11: Олег! Нет, а почему сегодня не пришел, а?
8: Ой, неприятности. Заболела пальма. Перестала есть и пить. А вечером куда-то ушла и пропала.
11: Она к своим старым хозяевам убежала.
8: А бабушка сказала, что она, наверное, бешеная. Да, и ушла умирать.
11: Ой, Рада.
8: Теперь вы все тоже бешеные.
11: Кто?
8: Все, кто был ассистентом, бешеные.
3: Ты чего говоришь?
11: Вот это да! Вот здорово, бешеный!
12: Ура! Я бешеный!
11: Я тоже бешеный!
8: Не подходи!
11: Я бешеный! Привет, бешеный!
8: Тихо вы! Тихо вы, дураки! Вам теперь всем надо прививки делать! Дань, нельзя терять ни минуты!
9: Точно!
8: Бешеные построиться! Шагом!
11: Фарш!
8: Гляди, что тот лейтенант стоит!
9: С усами! Он самый.
8: Выходит, он теперь тоже бешеный.
9: Надо его предупредить.
8: А как? Что, я пойду к нему и скажу? Здрасте, это мы на вас собак натравили. Она у нас бешеная. Идите теперь прививки делайте, а то умрете. Знаешь, что он с нами сделает?
9: Вот увидишь, ничего нам не будет.
11: Мы, может, жизнь ему спасаем, а?
9: Пошли. Здрасте, товарищ лейтенант.
8: Здрасте.
13: Здравия желаю.
9: Товарищ лейтенант, а вы...
8: Бешеный.
9: Вы бешеный.
13: Не понял?
9: Тогда мы на вас собаку, ну...
8: Да, натравили собаку. Мы ее дрессировали на охранно-сторожевую.
9: Ну, мы команду отрабатывали, фас, а она вырвалась.
8: А может, она бешеная.
9: Вот.
8: Мы хотели потом попросить, чтобы вы нам дали настоящую овчарку на воспитание.
9: А вам теперь прививки надо делать.
13: Ясно. Твой адрес, фамилия.
8: Кузнецов переулок, дом 3, квартира 8.
13: Так.
8: Олег Волошин.
13: Твой?
9: Проезд Короленко, 5, квартира 2. Гриша Уточкин.
13: Вот хорошо, Гриша Уточкин. Кругом, шагом, марш!
8: Эх, дураки мы с тобой. Зачем настоящие адреса дали? Теперь нас найдут.
9: Конечно, найдут.
7: День 4. Проезд Короленко, 5, квартира 2. Дома бабушка.
14: Вам кого?
13: Виноват. Здесь живет Гриша Уточкин.
14: Здесь. Батюшки, милиция.
13: Он дома?
14: Нету, в школе.
13: Вот передайте ему, пожалуйста, на ошейнике монограмма и скажите, что привет им обоим от лейтенанта Самойленко. Честь имею.
14: Овчарка. Грише Уточкину и Олегу Волошину от работников 3-го отделения.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Наступило время песен. В нашем маленьком концерте прозвучат короткие песенки на музыку Александра Флерковского, стихи Виталия Татаринова в исполнении юных дарований из детского хора. Хорошего вам дня, ребята, и отличного настроения. С вами были Мила Лугова и малыш Веселый Колобок. Пока, до скорого.

0: страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
1: Все в сад.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду неутомимые садоводы опять собрались. Мария Тарабаева, Александр Хабургаев и вы, наши дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Ну, самое заветное словосочетание для любого ленивого или начинающего садовода – это, конечно, «не надо ухаживать». Вот, мне кажется, эти два слова, или «мало ухаживать», они самые заветные, потому что хочется верить, что вот можно все-таки каким-то образом и ландшафтного дизайна красивого добиться и особо усилий не прилагать.
3: Подожди, красивый ландшафтный дизайнер есть у нас на связи. Очень красивая женщина. Я ее знаю. Вот. А если ты хочешь сказать, что красиво, чтобы сделал ландшафтный дизайнер, так он может прийти сам-то не очень красивый. Ну, давай разбираться.
2: Маш. Вот сегодня будем разбираться, реально ли организовать малоуходный сад самостоятельно и к чему приводят у нас бездумные посадки растений, пусть даже самых красивых и выносливых. Валентина Андреева, ландшафтный дизайнер, прекрасный наш любимый красивый гость у нас на связи.
3: Здравствуйте, Валентина. Валентина.
2: Здравствуйте.
4: Добрый да, день. Здравствуйте, Мария Александр.
3: Ой, Валентина, вот вы знаете, меня каждый год 3 или 4 человека обязательно спрашивают. Слушай, а вот есть такое растение для ленивых, посадил и забыл. А вас, наверное, в силу вашей профессии спрашивают об этом ну, 3 раза в неделю, да?
4: Да, это самый первый запрос, который поступает. Посадите, чтобы все росло само по себе. Но на самом деле малоуходный создавать сад нужно. Мы делаем как раз-таки малоуходные сады. Но абсолютно избавиться от ухода ну никак не получится, потому что все-таки растения – это живой организм, за ними нужно ухаживать, нужно организовывать полив, подкормки, стрижки. Из каких 2 задач вообще состоит малоуходный сад? Это правильно подобрать растения малоуходные и удачно их посадить. Давайте разберем по пунктам.
2: Давайте.
3: Ну, еще, когда вы говорите удачно их посадить, это надо, значит, учитывать перспективу. То есть сады сажаются на вырост, чтобы потом их
4: конечно
3: не перекапывать и не растаскивать в разные стороны, когда они вырастут
4: конечно
3: и ветушками схлестнутся, да?
4: Ну, да, вот это... да, очень часто такое бывает, что у заказчиков есть запрос, хочу сразу посадить какие-то маленькие недорогие растения, но при этом, чтобы сразу они заполнили сад. Но
2: вот
4: мы же сажаем с учетом разрастания, поэтому мы должны учитывать габитус растения, чтобы в будущем не резать их под корень, не делать омолаживающие такие обрезки, чтобы места было больше.
2: Но вот это на самом деле большая проблема, потому что нужно приложить очень много терпения, потому что, ну, кажется, вот если взять хосты, да, ну вот ты посадил, и вот там эти 3 былиночки в этом году, и думаешь, ой, ну надо что-то вокруг срочно насажать, потому что, ну, что-то как-то место пропадает, все как-то не очень красивенько, и вот ты тыкаешь, а потом они у тебя через 2 года разрастаются, и ты думаешь, так, ну что, куда нести ты вообще, в какой угол участка
4: да
2: теперь?
4: Да, есть, кстати, такой очень классный совет, что мы делаем. Если, например, мы сажаем растения среднего размера, предположим, деревья и кустарники, чтобы у нас не было вот этих пустых свободных мест, мы можем их засадить либо почвопокровными растениями, либо многолетними растениями. То есть они затянут вот это вот свободное пространство, и у вас не будет ощущения пустоты. В будущем, когда уже кустарник раскинется, деревья раскинутся, уже, ну, не так жалко, скажем так, многолетние растения где-то выкопать, или, может быть, они уже переродятся за эти 5-10 лет. Угу. Вот, мы используем вот такой вот метод.
2: Что касается подборки растений, все-таки что у нас вот такое более-менее неприхотливое и, скажем так, неубиваемое?
4: Да, неубиваемые растения, они существуют. Вот, например, те же самые почвопокровные. Барвинок малый, он очень хорошо разрастается, растет и в тени, и на солнце. То есть можно сажать его в любое место. Это если вот из многолетних. Если из кустарников, неубиваемый – это дёрен. Ну, гортензия тоже считается неприхотливой, но гортензию все-таки нужно достаточно часто
3: будет
4: проливать.
3: Да. Не, ради бога, расти будет в любых условиях, но просто не будет обильного цветения, если вас это устраивает.
4: Да. Если и устраивает, то можно, конечно, ее сажать.
3: Где угодно.
4: Потом клены некоторые сорта, скажем так, малоуходные. Есть сорта, там, например, Друмонди или вот Crimson Century бордовые, которые поражаются мучнистой росой, и их нужно обрабатывать какими-то препаратами от болезней. Но если, скажем, не раздражает вот этот белый налет на листве, то их тоже можно сажать, они считаются неприхотливыми.
3: Ну да, или вот там какой-нибудь каштан, да, ну вроде неприхотливый конский, да, посадил его и забыл.
4: Да,
3: а
4: да.
3: Там как моль минирующая его начнет, и будут у вас в июле листья, как в октябре, да?
4: Да, к сожалению, с каштанами такое ежегодно бывает. Весной мы радуемся красивому цветению, а летом и осенью, в конце лета, ну, это не очень симпатично уже выглядит.
3: Мягко выражаясь.
2: А скажите, да. Вообще, вот это действительно частая ошибка, когда неправильная посадка приводит к проблемам с растениями, и получается, что мы гораздо больше внимания вынуждены им уделять и гораздо больше должны о них заботиться.
4: Да, вот на самом деле очень такая частая ошибка садоводов, то, что вот мы, не знаю, кто-то нам подарил, или мы где-то спонтанно купили растения и пытаются их посадить везде в разные части участка. То есть не делая композиции посередине газона, что мы в итоге получаем? То есть вот эти вот хаотичные посадки, нужно же потом ходить газонокосилкой или триммером обкашивать. Соответственно, часовой уход превращается там в 2-3 часа ухода. Вот это нужно обязательно учитывать. И желательно сажать растения в какие-то композиции. То есть мы выбрали место, предположим, солнечное, подобрали в это место солнцелюбивые растения, посадили их, внутри замульчировали корой, отбили эту композицию декоративным бордюром от газона, и все. То есть вам уже не нужно между вот этими растениями делать прокосы.
3: Валентина, вот смотрите, здесь очень важный момент на самом деле. Ландшафтный дизайнер хороший, тем более, стоит недешево. И понятно почему. Потому что потом вам гораздо дороже будет все это пересаживать, покупать новые растения, которые сдохли, и так далее, и так далее. То есть если вы посчитаете, сколько вы денег угрохали, да, потому что с самого начала все было сделано неправильно.
4: Неграмотно,
3: то это намного будет больше, чем стоят услуги хорошего ландшафтного дизайнера. Но, тем не менее, не у всех они есть, поэтому каждый вот сам себе ландшафтный дизайнер. Он посмотрел там сколько-то роликов, он выписал или купил несколько гламурных журналов и сказал: «О, все, я теперь понял, все, буду делать».
2: Берем картинку, идем по картинке.
3: Валентина, вот я всем советую, возьмите обыкновенную миллиметровую бумагу. И на этой миллиметровой бумаге сделайте план своего участка. Нанесите все, где ваш дом, где ваш туалет, где какие лавочки, откуда всходит солнце, где оно заходит.
4: Все правильно. Любой дизайн участка, он начинается с продумывания. То есть где у вас будет детская площадка, если она необходима, где будет, например, зона кострища, зона качель, зона посадок. Вы там, может быть, хотите обустроить себе уютную зону интровертов, где будет один человек отдыхать. Это всех. Я всем заказчикам предлагаю организовывать такую зону, и практически все поддерживают эту идею. Естественно, мы эту зону обустраиваем именно растениями. Зеленая комната, так называемая. Мы ее обустраиваем там хвойниками, кустарниками, теми же неприхотливыми, которые стригутся потом в бордюрную изгородь, предположим. Вот, поэтому все начинается с планировки обязательно.
3: Итак, план. Вот когда у нас есть план, тогда мы уже можем какие-то придумывать для себя или продумывать комбинации посадок. Правильно, Валентина?
4: Да, то есть мы сделали план, отчертили на этом плане, как идет у нас солнце, от каких зданий, сооружений падает тень, обозначили теневые зоны, и уже начинаем распределять по этим зонам, в зависимости от того, как светит солнце, растения. То есть мы не можем, опять же, все в кучу собрать и теневые растения, солнцелюбивые. Опять же, это увеличивает расход на уход сада, расход времени.
3: И еще один очень важный момент. Вы не забывайте, что все-таки солнце летом и зимой ходит по-разному. И что зимой все-таки вот этот вот диапазон, где оно всходит и заходит, он гораздо уже, чем летом. А нам все это очень важно, потому что мы должны сразу понимать, где у нас будут, скажем, елки, коники, голубые формы можжевельников. Вот все то, что на солнышке обгорает. И надо стараться так, чтобы это все притенялось какими-то постройками же, да?
4: Да, иначе это потом искусственно нужно будет создавать притенение для этих горящих кустарников и растений.
3: Вот, Маша, это к вопросу о лености. Вот ты посадила вот эти голубые можжевельники, правильно, и не надо тебе их наволочками накрывать каждую осень, а потом снимать эту наволочку.
4: Ну и смотрится это, скажите, не очень красиво. Мы же сажаем хвойные растения для зимнего эффекта, и тут же их закутываем. Не очень симпатично.
3: Ну, не очень.
2: Но мы вот в одной из программ говорили о том, как было бы прекрасно, прекрасно посадить юки и агавы, которые зимуют. Вот, мне кажется, прекрасный был бы пейзаж.
3: Если растут юки, нормально.
2: В снегу, замечательно.
3: Агавы тоже хочу попробовать. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Валентина, ведь есть же действительно растения, про которые можно забыть. Это вот, ну, как лилейник, например, да?
4: Угу.
3: Вот он же тоже неубиваемый. Вот посадилось.
4: Лилейники, да, если мы разбираем вот многолетние растения, лилейники, астильбы, брунеры, они неубиваемые. То есть их как раз посадил и забыл, их нужно только под осень срезать, и весной они уже обратно всходят.
3: Ну, брунеры есть один недостаток, она начнет сорничать, она начнет самосеяться и будет у тебя вылезать в самом неожиданном месте.
4: А вот тут, смотря какие задачи мы ставим, если нужно, например, ее использовать как почвопокровное растение, чтобы она... То есть вот у нас, например, есть какое-то свободное пространство, в любом свободном пространстве без газона, без растений, что будет расти?
2: Сорняк. Сорняки, конечно.
4: Одуванчики наши любимые, да. И если этого пространства много, как раз-таки брунера может заполнить вот это вот пространство и не давать сорняку прорастать.
3: Угу.
4: А теми же функциями обладают почвопокровные растения. Флоксы шиловидные, очитки, камнеломки. То есть очень много таких почвопокровных растений, которые как раз-таки не дают прорастать сорняку.
2: Угу. Валентина, а что касается мульчирования? Вот многие рекомендуют, чтобы не было свободного места и раздолья для сорняков.
4: Да.
2: Давайте все замульчируем. Но, с другой стороны, ну вряд ли реально замульчировать какое-то большое пространство.
3: Нет?
2: Реально?
3: Конечно.
4: Нет, реально. Мы только так и делаем, конечно. То есть, опять же, при посадке многолетних растений, они же не сразу же распускают корневищную систему и заполняют все пространство. Нужно время, чтобы они разрослись. И как раз-таки в это свободное пространство мы делаем мульчирование корой лиственницы. Почему именно лиственницы? Потому что в ней маловероятно, что будут развиваться какие-то вредители. То есть там такая микрофлора.
3: Там такие для них противные запахи смолистые, да, что они туда не залезут и жить там не будут. Это верно. А вот я, кстати, хотел еще про брунеру добавить несколько штрихов. Вот сейчас очень модная такая брунера с варигатными листьями, с такими серебристыми там пятнышками, с белыми, да? Но у этих сортов брунеры очень мелкие голубые цветочки. Но если Маша не ленится, и если выламывать эти цветоносы, то будет очень пышное, очень красивое и потрясающее декоративное
2: листво. Я не могу, для меня обрезка-то стресс больше, чем для
3: растений.
2: Ты
3: не обрезаешь, ты раз, ручки там, пук, и вытернула.
2: Как жалко.
3: Ну, жалко, да, плачу,
4: дёргаю. Это наоборот приятно.
3: Это наоборот приятно, правильно.
4: Еще очень хороший почвопокровное растение, это живучка ползучая. Вот она как раз-таки быстрее всех почвопокровных заполняет пространство, и можно ее использовать в своих садах. Но единственное, что живучка, она имеет бордовый цвет, поэтому тут нужно иметь в виду, что для сохранения бордового цвета нужно ее сажать на солнечное место.
2: Валентина, а если мы говорим вот про малоуходный сад, значит, соответственно, однолетники вряд ли в эту концепцию попадают, потому что их нужно каждый год менять и тратить свои усилия, мало того, что на покупку, еще и на посадку.
4: Конечно, да, однолетник, к сожалению, нужно ежегодно высаживать, но если есть желание менять какие-то композиции, то можно однолетние растения сажать в кашпо. Тоже озеленение кашпо очень распространено, и оно не очень трудозатратно, то есть вы один год посадили, выкопали, на следующий год можете поменять композицию.
3: Но я могу предложить...
4: Кашпо нужно поливать, то есть в кашпо очень быстро выветривается влага. Тут нужно понимать, что это либо должна быть автоматическая система полива, чтобы мы не бегали с леечками, не поливали их постоянно.
3: Это верно. А я могу предложить другой вариант, Маш, с однолетниками. Ну, посадить те, которые будут самосеяться. Ну, всякие там календулы и так далее, так далее.
2: Ой, это хороший вариант.
3: Посадила, и все, и забудь про них. Они будут гулять у тебя, сорничать, самосеяться, и все будет хорошо. Правда, Валентин?
4: Да, как вариант, отличный вариант.
3: Еще
4: к таким сорным растениям, ну не то, что сорным,
3: гулящим,
4: плохо убиваемым растениям относятся злаки. Сейчас очень популярны сады злаковые. Есть сады, только состоящие из злаковых растений. Смотрится это красиво, как раз их поливать можно не часто.
3: Пореже, да.
4: Они, да, устойчивы к засухе. Есть и высокорослые сорта, которые можно сажать на задний план. Есть и низкорослые сорта. И они сами по себе распространяются, то есть не нужно там их пересаживать.
3: Ну, вы знаете, Валентин, можно, да, тем более даже какой-нибудь самый обычный гривастый ячмень, который у нас и в диком виде встречается, он все-таки смотрится очень хорошо, а если большая площадь, он как ковыль на ветру, волнами идет и так далее. Но Понимаете, опять же, Валентина, вот злаковые композиции – это для искушенных эстетов. Это вот для тех, кто утонченно воспринимает природу. А вот такой среднестатистический ваш заказчик, он что хочет? Поярче, помахровее, чтобы цветы были самые большие. Я не прав?
4: Вы знаете, сейчас заказчики, они разные и бывают очень интересные. Я удивлена, что максимально хотят приблизиться к природе. То есть мы уже немножко отходим от регулярных садов, там прямых линий, четких изгородей. Конечно же, такие запросы есть, их немало, но многие как раз-таки запрашивают такую лесную, пейзажную, красивую композицию. А лесная, пейзажная – это как раз-таки вот плавные линии, малоуходные растения, там же и злаки хорошо сочетаются. Поэтому, к счастью, уже такие заказчики есть, насмотренные, скажем.
2: Угу. Валентина, еще такой вопрос. Малоуходный сад и пруд совместимы или нет?
4: Давайте начнем с того, с каких размеров у нас пруд.
3: Да.
4: То есть, если это маленький пруд, то там экосистема не образовывается из-за того, что мало места. Если водное зеркало большое, то пруд уже может жить, скажем, своей жизнью. То есть, он может самоочищаться, там уже заводятся необходимые полезные насекомые, бактерии, там даже и лягушки сами припрыгивают, и рыбки как-то образовываются.
2: Но, вот, то есть,
4: поэтому
2: в общем,
4: чем больше пруд, тем можно отнести его к малоуходному. Если мы берем какой-то маленький запрудик, то тут нужно, естественно, понимать, что мы его будем чистить, мы будем постоянно добавлять химию, и он у нас все равно будет цвести.
3: Чистить.
2: В общем, тут, подождите, такая ситуация, чем больше, тем лучше.
3: Да, конечно.
2: Вот,
3: конечно, да?
4: Да, это Маша, первый пункт. И второй пункт, в пруду должно быть движение. То есть в идеале сделать еще водопад с ручьем, чтобы вода циркулировалась и самоочищалась.
3: Хорошо. Теперь смотрите, Валентина, вы правильно сказали золотую фразу, что если все правильно посажено, то есть на вырос, то есть мы когда сажаем, мы сразу прикидываем, как это все выглядеть будет там через 5 лет, через 10, через 15.
4: Да.
3: Время быстро летит.
4: Да, то есть садовод должен открыть каталог, посмотреть те растения, которые ему нравятся, которые он отобрал, и везде прописывается высота и ширина растения.
3: Угу.
4: Так как знаний нет, поэтому в помощь каталоге, и потом уже высаживать эти растения на месте.
3: Да, и я могу примеры привести. Дело
2: Давай.
3: В том, что еще не все растения одинаково растут, да? Вот у меня, например, тис ягодный. Был маленький кустик, вот я его посадил. Он 10 лет был малюсенький кустик, он боролся за сосуществование. 10 лет. Потом он решил, что он победил, и как он попер, и прет, и прет, и прет, и он закрыл, раскинул ветушки, и закрыл красивые камни огромные, которые были вкопаны в землю, закрыл маленький прудик, и все теперь под ним надо теперь вытаскивать и вычищать. Вот, пожалуйста, а 10 лет проблем не было. То есть у всех растений, у них разные алгоритмы роста.
4: Да, он просто адаптировался уже к вашим условиям и решил, что потом можно вырасти. Но вот, кстати, невысокие растения, если, опять же, мы хотим минимизировать стрижку растений, то нам нужно выбирать карликовые растения. Если мы выбираем среднерослые растения, нужно быть готовыми к тому, что мы постоянно должны заниматься формовкой этих растений. К карликовым растениям, там, например, относятся те же самые горные сосны, ельконика, карликовый барбарис с приставкой «нано», пихты тоже с приставкой «нано». То есть если мы не любим стричь, вот как Мария боится стричь, можно подобрать карликовые кустарники и деревья.
3: Ну да, только...
2: Я сейчас скажу, тут подвиг я совершила буквально вот несколько недель назад. Иву ломкую я прям посмотрела, как она у меня разрослась. И две огромные ветки, просто прям вот в диаметре, наверное, сантиметров 15 мы спилили.
3: Пилила и плакала.
2: Я, да, плакала. Плакала я, плакала Ива ломкая, но все в порядке.
3: Да, как Маша ее называет любовно, дерево бро.
2: Дерево брокколи, да.
3: Но, знаете, тоже бывают чудеса, потому что сосна горная, которую вот мы сейчас помянули, у меня за 20 лет уже выросла такая, что они выше меня там в полтора раза. Вот как-то они...
2: В общем, очень важно смотреть, что будет с растениями спустя несколько лет. Иначе можно такие джунгли случайно насажать, что потом не будешь знать, куда деваться.
3: Ну, это так, Маш, но с другой стороны, те же хвойные, их можно бонсаить, их можно не только резать, да, но их можно как-то там обламывать точку роста, можно как-то их пригибать, загибать, фиксировать проволоками. Ну, и
2: это
3: такое
2: уже
3: творчество.
2: Отдельное искусство.
3: Ну,
4: да, то есть это можно дать дереву вторую жизнь.
3: Абсолютно. И это уже превращается в произведение искусства.
2: Слушайте, ну смотрите, мы на самом деле очень много пунктов сегодня озвучили, да. И действительно поняли в процессе нашей беседы, что малоуходный сад — это действительно возможно. Просто нужно изначально приложить некоторые усилия, чтобы на выходе получилось хорошо и не так трудозатратно.
3: Ну, я бы сказал по-другому, вот, но Валентина либо это оспорит, либо со мной согласится. Для этого надо знать, что ты хочешь получить в конечном итоге. Вот, наверное,
4: абсолютно
3: так,
4: точно, да, да.
3: Вот,
4: нужно
3: не то,
4: изначально для себя составлять техзадания, угу. Что мы хотим получить на выходе.
3: Да, а не то, что у нас получится в конечном. Ну, как вот выйдет,
4: и
3: так
4: оберегать
3: выйдет.
4: Себя от спонтанных покупок. Это тоже очень такая первая ошибка.
3: Ой, это самое главное. А потом будете носиться с этими покупками по всему участку и соображать, куда это все впендюрить, куда это все посадить.
2: Ну, будем честны, Саш, мы с тобой так делаем. И ты так покупаешь, и я.
3: Мне дарят еще. Ладно, на эту тему поговорим отдельно потом. Важная тема.
2: В общем, будем составлять техническое задание, будем стараться уберечь себя от спонтанных покупок и устраивать малоуходный сад. Валентина Андреева, ландшафтный дизайнер, помогала нам сегодня разобраться во всех тонкостях. Ну а мы, Мария Тарабаева и Александр Хабургаев, прощаемся с вами на неделю.
3: До скорых встреч.
1: Все в сад.
0: Радио России. Партитура новатора.
5: Оперный театр нуждался в такой фигуре, как Колобов. В какой-то момент опера перестала быть актуальным искусством. И он смотрел как на неизвестных авторов, так и на оперы известных авторов, но которые не звучат так часто. И старую оперу, известную, он тоже хотел делать несколько по-новому.
0: 80 лет со дня рождения дирижера Евгения Колобова. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
6: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
6: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
6: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ударили по Киевскому депо, ключевому узлу юго-западной железной дороги. МИД готовит меры безопасности на выборах в Госдуму за рубежом. День государственного флага отмечают во всех уголках необъятной родины. Подробности далее. Вооруженные силы России не прекращают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Ночью наши войска ударили по Киевскому локомотивному депо «Дарницы», которое является ключевым предприятием юго-западной железной дороги, и обеспечивает перевозку вооружения военной техники для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. Кроме того, в Киевской области поражены два крупных логистических центра – «Бровары» и «Новая почта», в которых хранились комплектующие для БПЛА. Попутно наши войска ударили по портам Черноморской, Южной и Одесской области, в которых находятся склады с военным имуществом и резервуары с горючим. Тем временем южная группировка войск за сутки уничтожила около 90 беспилотников, а также более 40 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Куртовки и Кондратовки. За сутки противник потерял свыше 255 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожено 6 боевых бронированных машин западного производства, 26 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Паладин», 41 наземный робототехнический комплекс, 45 пунктов управления БПЛА и 11 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 101 тяжелый БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 59 антенн связи БПЛА, 40 наземных робототехнических комплексов, поражены 26 пунктов управления БПЛА, сбито 7 беспилотников противника.
1: В свою очередь, западная группировка за сутки ликвидировала более 200 военнослужащих ВСУ и сбила около 100 беспилотников самолетного типа. Россия обеспечит безопасность выборов в Госдуму за рубежом. МИД обещает сделать все от него зависящее для предотвращения инцидентов. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям зампредседателя комиссии по выборам Максим Райдер. По его словам, в условиях сокращенного штата сотрудников посольств работникам придется трудиться с утроенной нагрузкой. Дополню, депутатов нового созыва россияне будут выбирать с 18 по 20 сентября. На Ямале продолжают бушевать природные пожары. За минувшие сутки их площадь увеличилась почти на 28,5 тысяч гектар и превысила 223 тысячи гектар. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа. Особо сложная обстановка наблюдается в Надымском, Пуровском, Приуральском и Ямальском районах. В тушении огня задействованы свыше 1200 человек и вертолеты Ми-8. В регионе больше месяца действует режим ЧС. В России сегодня отмечается День государственного флага. В регионах проходят флешмобы, интеллектуальные ринги, выставки национального декоративно-прикладного искусства, концерты и пробеги. Первыми в празднованиях приняли участие жители Дальнего Востока. В Якутске на сопке Чучур-Муран развернули триколор размером 35 на 23 метра, сообщает ТАСС. В Приморье российский флаг поднимали на корабельной набережной Владивостока. С праздником россиян поздравил с борта МКС космонавт Андрей Федяев.
3: Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция «Поднять флаг», к которой присоединяемся и мы, космонавты Роскосмоса. Где бы вы ни жили, в крупном городе или маленьком поселке, поднимите флаг. Пусть он станет знаком единства и гордости за нашу страну. А мы здесь, на орбите, мысленно вместе с вами. Пусть три цвета нашего флага напоминают о силе духа и сплоченности нашего народа. Желаем всем мира, добра и новых высот, как на Земле, так и за ее пределами.
1: Праздничные мероприятия в эти выходные пройдут более чем на 200 московских площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В частности, в парке Зарядье запланированы кинопоказы. Сегодня здесь можно будет посмотреть фильм «Первый Оскар» про операторов, снявших военную хронику «Битвы за Москву». На ВДНХ сегодня состоится экскурсия «Символы России». Гостей ждет рассказ об исторических, республиканских и региональных павильонах, а также знакомство с фонтанами выставки. На Чистопрудном бульваре гостей фестиваля «Театральный бульвар» ждет спектакль «Вальс на 2-4». Для любителей музыки в усадьбе Люблино выступит камерный хор ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева, а также солисты государственных музыкальных театров и лауреаты международных конкурсов. К празднованию Дня государственного флага присоединятся также парки Подмосковья. Жеребенок пони родился в московском зоопарке. Матерью стала молодая кобыла Огневушка, которая приехала в зоопарк из подмосковного конно-спортивного клуба в начале лета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка. В настоящее время Огневушка с малышом живут в отдельном вольере вдвоем. Их уже могут увидеть посетители. Обычно семья выходит на прогулки 3 раза в день. Лето в столичном регионе не собирается отступать, а в выходные будет комфортная для прогулок погода. С прогнозом на предстоящие дни ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В первой половине дня в субботу москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта с запада небо нахмурится и кое-где пройдут небольшие дожди. Воздух успеет прогреться до плюс 21-24. В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, ну а днем станет прорываться слабо выраженный холодный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь и после полудня плюс 22-25. Большая часть понедельника осадки маловероятны. И первый день недели будет относительно погожим, но посвежее. Дневные часы плюс 19-22.
1: Тем временем желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за грозы. Непогода обрушится на регион в предстоящую ночь. Об этом предупредили в гидрометцентре. Гроза будет сопровождаться дождем, местами переходящим в ливень. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию во время езды.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует 5-й тур. Его программу откроют «Факелы» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». В турнирной таблице премьер-лиги после 4 туров лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из «Махачкалы». «Торпеда» обыграла «Спартак» из Костромы 3-0 в 8-м туре первой лиги чемпионата России по футболу. Все 3 мяча забил Алексей Каштанов. Московский клуб поднялся на 4-е место в турнире. От лидера Нижнего Новгорода торпедовцы отстают на 5 очков. «Спартак» из Костромы

0: Матча встреча прошла в Уфе и завершилась в 4 партиях. Призовой фонд московского марафона составит 10-12 миллионов рублей. Об этом сообщил директор забега Дмитрий Тарасов. По его словам, также планируется создать отдельный фонд для того, чтобы стимулировать болельщиков выходить на улицы города и поддерживать бегунов. Это были новости спорта.
1: Вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
3: В Магадане сегодня 14-16 градусов. Во Владивостоке 23-25, пройдет кратковременный дождь. В Омске 21-23, в Сургуте 20-22, дожди. В Вологде 19-21 градус, в Калининграде 15-17, временами сильные осадки. В Оренбурге 22-24 градуса, в Пензе 24-26. Такая же температура сегодня и в Туле. В Волгограде 34-36 градусов, в Ставрополе 31-33. В Санкт-Петербурге в конце дня ожидаются умеренные дожди, температура составит 20-22 градуса. В Москве вечером преимущественно по западу пройдут осадки, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 17 градусов.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Святая броня.
2: Уже год отслужил, у меня стрельба, и кумулятивные снаряды пробивают броню и сжигают все внутри. Черный дым пошел у нас. Оказался, снаряд бракованный был. Единственный пример в СССР, когда произошло такое событие, что никто не погиб, что Бог есть и Бог спасает там, где невозможно.
1: Иеромонах Михей, насельник Данилова мужского монастыря, в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ульяновска.
3: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
3: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
3: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Итак, новая встреча с вами на волнах Радио России. Сегодня суббота, 22 августа. В Москве прекрасная погода, несмотря на то, что уже к закату идет последний летний месяц. Еще есть масса времени для отдыха, прекрасного времяпрепровождения с родными и любимыми. Ну, а значит, все это повод для отличного настроения. Сегодня в нашей стране отмечается замечательный праздник – День государственного флага нашего города. Триколора. Как сообщают наши корреспонденты, торжества уже идут по всей стране с самого раннего утра. Шествия, демонстрации, концерты, флешмобы, а перед глазами недавнее награждение наших девчонок на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. И слезы Ангелины Мельниковой, которая так расстроилась, что в честь ее победы под свод Дворца спорта поднимали не то, чего она достойна. Наша умница-девочка ждала родной флаг, и она его обязательно дождется. Просто немножко подождем. Это и есть хорошее начало. Сегодня в студии Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Слабков.

0: Здравствуйте, и в этом часе
1: поделимся профессиональными рецептами домашних заготовок на зиму.
0: Побываем в Камышине, где открылся очередной традиционный арбузный фестиваль.
1: И обязательно навестим нашу арктическую библиотеку, где, как всегда, будет познавательно.
0: Не забывая про платформу «Смотрю», социальные сети, наш телефон для ваших сообщений 8-925-222-9992. Ну а все новости на Вести.ру.
1: Итак, наш эфир выходного дня начинается.

0: Под Волгоградом сегодня начал свою работу традиционный, уже 17-й по счету, Камышинский арбузный фестиваль.
1: Зрители ждет карнавальные шествия и концерты, гастрономические разгуляи, конкурсы на самый большой кавун, арбузные гонки и, конечно, вечерний фейерверк.
0: Сейчас прямо на месте событий находится наш корреспондент Никита Воронов. Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
2: Доброе утро. Ну, для начала будет правильным сказать, что это не просто какая-то ярмарка, а это масштабный праздник с историей, традициями, ну и, конечно, атмосферой всеобщего веселья.
1: Никита, ну, может быть, тогда, вот про историю.
2: Да, она началась вот 19 лет назад, в 2007 году. Но корни у него, конечно, куда глубже. Вообще считается, что еще в 18 веке путешественники отмечали, что в окрестностях Камышина арбузы растут особенно сладкими. А вообще в народе живет такая красивая легенда, будто бы в 1722 году сам Петр I, следовав в персидский военный поход, проплывал мимо Камышина и, попробовав местный арбуз, воскликнул: «Зело отменный плод», что вот означает «очень отменный плод». И эта легенда, она стала частью фестивального колорита. На празднике обязательно разыгрывают театрализованную встречу Петра I. Он со своей свитой прибывает на водном судне к парку Топольки, это вот где как раз-таки проходит
1: арбузный, это прям по Волге?
2: Камышинский фестиваль. Да, да, это Волга, это Волгоградское водохранилище, тут рядом и рукав, река Камышинка есть, то есть вот и на этом слиянии рукава и Волги парк Топольки находится. Петр I прибывает, осматривает арбузные ряды и торжественно открывает фестиваль. Сегодня такая театрализованная встреча государя тоже состоится, она будет в 10:45. Так. Программа фестиваля продумана так, чтобы каждый нашел развлечение по душе. Вот, например, сегодня состоится конкурс детских колясок, то есть семьи наряжают детские коляски в арбузной тематике, сами тоже одеваются стилизованно под арбузную тематику. А жюри, ну, уже выбирает тройку лучших. Ну, тут, честно говоря, знаете, каждый участник победитель, потому что столько души вложено в эти все наряды. Фермеры тоже на фестивале представят свои рекордные плоды. Вот в 11:15 начнется у них состязание на самую большую ягоду.
1: Никита, скажи, пожалуйста, а какой был самый большой арбуз?
2: Вот, вес некоторых достигает, ну, 50 килограммов, максимально вот.
1: Сколько?
2: 50 килограммов было. Да, представляете эту махину? То есть ее нужно на фестиваль катить или на транспорте везти. Ее тут в сумке так не увезешь.
1: Да, это точно.
0: Никита, тут надо еще заметить, что это не декоративные арбузы, вот не те, которые...
1: Съедобные, да?
0: Не те, которые выращивают на показ, чтобы вот рекорд установить. Это действительно, ну, идут в пищу арбузы, да.
2: Да, да, вот все, что у фермеров самая какая большая ягода, они ее привозят и соревнуются, кто победит.
1: А все-таки еще это ягода, одна... да?
0: Ну, конечно, арбуз.
1: Не, ну я на всякий случай спрашиваю.
2: Да. Еще одна фишка – это конкурс «Бахчевой страж». Ага. Здесь соревнуются уже детские организации, центры детского развития, то есть они подготовили собственные арбузные пугало. Жюри также оценивает фантазию и мастерство участников и выбирает тройку лучших. То есть это не просто, знаете, какой-то конкурс, ну, да, поделок. Здесь чувствуется уже и связь с настоящей вот бахчой, где пугало — это не декор, а, ну, рабочий помощник фермера. Конечно же, так и есть, и у нас еще и конкурс «Арбузные фантазии», тоже такое название интересное. Конкурс — это художественные резьбы по плодам.
1: О, тоже красиво. Из арбуза
2: вырезают разные фигуры. Ну и, конечно, самое вкусное, перейдем уже к дегустации. В парке Топольки работает, будет сегодня площадка «Камышинская обжорка». То есть тут бесплатно можно брать арбузные дольки сколько хочешь. И вот в прошлом году, есть статистика, на фестивале съели больше 30 тонн арбузов.
1: Какие обжоры, а? Никита, и маленький вопрос. Ты знаешь, в чем дело? Когда я был в Камышине, меня поразило только одно. Там очень жарко и мало зелени. Где спрятаться?
2: Да, и сегодня в Камышине будет 35 градусов, поэтому с 14 до 17 часов на главной сцене сделают перерыв. Конкурсы проводить не будут.
1: Правильно.
2: Но аттракционы и развлекательные площадки будут работать без остановки для тех, кому жара не помеха. А все потом уже после 17 часов продолжится праздничной концертной программой. Ну, а закроют фестиваль фейерверк в 9 вечера. Вообще каждый год фестиваль обладает своей особенностью. В этом году фестиваль посвящен году единства народов России. То есть будут также представлены казахская юрта, русский двор, чум — это переносное жилье кочевых и полукочевых народов севера, Сибири и Дальнего Востока. То есть здесь можно попутешествовать по разным культурам. И смех, крики, аплодисменты, конечно, все будет сегодня создавать эту атмосферу, ради которой приезжают из других регионов. Mm-hmm. Туристы сегодня, вот 22 организованные туристические группы приезжают в Камышин. Это больше 1000 человек.
1: Никита,
2: из Волгограда.
1: Маленький вопрос, да. Из Волгограда, то есть есть прямые у нас рейсы, да, до Камышина?
2: Ну, можно доехать как на автобусе, можно так и на железнодорожном транспорте.
0: Да и по воде, наверное.
2: Специально
0: по
2: даже воде такая, можно было билет странно купить, там станция Петрова, ага, находится рядом, а потом уже от нее довозят до Камышина. Ну, эта атмосфера, она же не только захватывает, ну, да, туристов, но и местных жителей. Для них город преображается, привычные улицы наполняются яркими красками, музыкой и ощущением, конечно же, большого общего такого праздника. Из года в год фестиваль дарит простые, но такие нужные искренние эмоции. Поэтому давайте послушаем тех, кто уже участвовал, да, ранее в Камышинском арбузном фестивале.
3: Это одно из самых ярких событий в Камышине. Собираются все люди, чувствуется вот эта теплая атмосфера, когда все вместе, лето.
4: Мы любим фестиваль, это классно, здесь можно познакомиться, найти единомышленников, которые также любят арбузы, разукрашиваться, веселиться.
0: Никит, каждый год на магазинных прилавках все больше и больше новых сортов арбузов. Вот сейчас тебя послушает народ, придет в магазин, скажет, мне камышинский сорт, будьте добры, выложите, и mm-hmm. вот чтобы вот ничего такого другого не было. Есть особый камышинский сорт арбуза?
2: Ну, конечно, вообще Волгоградская область, она славится арбузами.
1: Конечно.
2: Поэтому Камышин считается арбузной столицей. И
1: в общем,
2: вообще, когда я тоже в Камышин приезжал, тоже специально сам пробовал, он там вкусный. И не зря Петр, да, Первый еще, конечно же, воскликнул, приезжая на Камышина, что сделал отменный
1: повод. Никита, в общем, мы тебе завидуем. А еще передаю привет своей коллеге Виктории Макаровой. Она очень красивая.
2: Хорошо, передам.
0: Господи ты, боже ты мой, ну не может он, ну не может.
1: Ну прости, ничего личного.
0: Спасибо огромное. С Камышинского арбузного фестиваля наш корреспондент Никита Воронов. Домашнее консервирование. Еще совсем недавно оно не считалось как хобби. Это была жизненная необходимость. Холодильники появились в советских квартирах массово только в 60-е годы. А до этого сохранить продукты на зиму можно было тремя способами. Засолить, засушить или законсервировать.
1: Сезон заготовок начинался в июле с ранних овощей и заканчивался в октябре поздними яблоками. Это был настоящий марафон, который требовал точного планирования, физической выносливости, недюжных знаний и, конечно, стратегического запаса трехлитровых банок.
0: Сегодня на дворе 21 век, а интерес к закруткам у россиян не иссякает. С нами на связи ведущий кулинарных рубрик, бренд-шеф компании «Кертинг» Антон Каллер. Антон, приветствую.
1: Здравствуйте, Антон.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Антон, скажите, пожалуйста, а вы в детстве помогали маме делать закрутки?
5: В детстве у меня и мама-то не делала закрутки.
1: Да ладно, тем более бабушка. Так.
5: А бабушка делала. Но она вот, если честно, я помню, закрутки всегда старалась делать из того, что мы сами выращивали. Поэтому в основном, конечно, это были компоты, варенье. А вот такие соленья, там грибы... А, грибы были, грибы и соленья, я помню очень хорошо, да. Маринованные, соленые. А огурцы и помидоры только то, что было куплено. Сами не выращивали, видимо, в таком количестве. Я помню, специально шли, покупали. Я очень любил помидорчики. Причем помидоры больше любил, знаете, домашние, в собственном соку делались.
1: Ух ты! А-а-а. Слушай, а можешь поделиться рецептом, вот как действительно сделать в собственном соку? Вот так, чтобы прям мух, звенели помидорчики.
5: Да, без проблем. Ну, смотрите, вообще, там идея такая, что помидор много, соответственно, их не жалко. Поэтому часть помидор, которые были очень переспелые, которые были
0: переспелые, давятся на сок.
5: Их надо было намять и превратить в сок.
1: Так.
5: В нынешнее время это можно сделать через блендер, но в те времена это были ступки в мисках. Вот. Потом эти давилки для картофельного пюре.
1: Да-да-да.
5: Я вот в этом плане помогал. Дальше остальные помидоры, которые покрепче, их резали дольками, либо оставляли целиком, укладывали плотно в банку и заливали соком. В него добавляли одну столовую ложку соли на литр сока.
1: Угу.
5: Дальше эту банку стерилизовали 15 минут и закатывали. Все, зимой это была идеальная закуска и очень хорошая основа для борща.
0: Угу. Никит, подскажите, ой, Антон, подскажите, пожалуйста, а вот я как-то в свое время столкнулся с тем, что засолил свои первые помидоры, закрутил, вернее, потом вторые, и в результате доставал их, но они были какие-то непросоленные. И потом мне одна умная хозяйка подсказала, говорит, ты закатываешь сливку для того, чтобы у тебя помидорки потом были плотными, но ты возьми зубочистку и прямо у основания прокали помидор, да, и тогда он тебе просолится. Да, есть вот такой. Есть ли у вас такие фишечки, которые можно подсказать нашим?
5: Слушайте, лайфхаков на самом деле много. Мне кажется, каждый человек, который закатывает, это как борщ. Знаете, у каждого,
1: ну да, у каждого, да.
5: Борщ, да, и он по собственному вкусу. Поэтому кто-то, может быть, даже не считает, что это лайфхак. Итальянские хозяйки, например, они обязательно помидоры бланшируют, снимают кожицу. Но в России это никогда не делали. Делали целиком.
1: Да.
5: Я уверен, что если снять кожицу, они просолятся еще лучше.
1: Конечно.
5: Потом новые тренды же приходят.
1: Да,
5: например,
1: ну-ка.
5: Есть маринование, но уже с азиатскими нотками. Например, знаменитые битые огурцы.
1: Да.
5: И такой продукт готовится в течение 15 минут, и уже отличная закуска. Поэтому, наверное, они, как бы эти фишки мировые. Угу. Вот так вот, чтобы я сказал, что это... чисто моя придумка, но нет, у меня такого нет.
1: Слушай, Антон...
5: Но я точно могу вам сказать, что у меня есть очень быстрые рецепты.
1: Так, вот я как раз хотел сказать про ленивые рецепты. Я знаю, что вы тоже большой лентяй.
5: Да.
1: Ой, извините, талант.
5: Ну вот, но у меня бывает момент такой, когда мне на мероприятиях нужно срочно.
1: Да.
5: И я понимаю, что я благодаря своему этому способу экономлю. Я думаю, для вас уже не секрет, есть такая технология су-вид.
1: Да. Знаю.
5: Это когда погружают продукт в вакуумный пакет и дальше его в воду отправляют и при низкой температуре готовят. Вот в таком приготовлении можно сделать и грибы, и огурчики, и помидорчики в течение часа. Это будет очень вкусно, и оно будет храниться. Прямо в этом вакуумном пакете. Это очень хороший такой,
1: да,
5: наверное, лайфхак, но более уже современный, конечно. Для него нужно обязательно оборудование дома. А если что-то из такого быстрого, ну вот мне очень нравятся действительно технологии, когда сейчас берут те же там болгарские перцы порезали, помидорчики порезали, огурцы побили, редиску разбили, все это в банку напихали, чесночка добавили, укропчика добавили. Немножко уксуса яблочного, соль, перец, водички, все это в банке тряханули, и все, и у вас уже через полчаса.
1: Отличный план.
5: Замечательная закуска.
1: И еще, Антон, только что был на даче, вы знаете, потрясающий, конечно, ковер из яблок, который девать некуда, слово совсем.
5: О, да.
1: Вот что-нибудь, может быть, моченые яблочки опять продвигать.
5: Я, если честно, в свое время благодаря этому самогонный аппарат купил.
1: Заметьте, не я это сказал, да.
0: И правильно сделал.
5: Потому что есть напитки благородные, как кальвадос.
1: Да.
5: Но в целом, вы, конечно, правы. Можно сделать и моченые яблоки, и джем приготовить, и повидло, и варенье.
1: Ой, ну это же сколько сил надо потратить.
0: Да тут не столько сил, сколько места.
5: Очень здорово, если у вас любят такие вещи, можно сделать, как продавалось в свое время для детей детское питание, такое пюре.
1: Пюре. Вот тоже очень вкусно.
0: Да, спасибо, Антон, большущее.
1: Да, спасибо большое, Антон.
0: Да, осталось только место под кадушку моченых яблок найти в наших квартирах.
1: А-а-а.
0: Ведущий кулинарных рубрик, бренд-шеф компании «Кертинг» Антон Каллер был с нами.
6: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. Истории любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show.
7: 6+.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Константин Паустовский. Северная повесть. Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды. Офицеры камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как чудный хлад сковал ботнические воды. Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном певце Финляндии и завидовали его спокойной славе. Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне. Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых пироскафов, грязнивших чистые морские горизонты. Все равно пар никогда не справится с океаном. Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера, неразговорчивые и честные люди. Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры камчатского полка, выбегая во двор, проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся частях и слышали шум ветра в толстых реях. К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища. Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели, колки и ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу. Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади. Командир камчатского полка Киселев, бывший забулдыга-гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру. Киселев был человек самомнительный и не терпел своей воли. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он хвастливо. Передавали, что в 1814 году после занятий Парижа он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали 5 пустых стаканов и 1 бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе 1 пустой стакан и 5 бутылок шампанского. Выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей. О Киселеве офицеры камчатского полка сложили эпиграмму. поля сражения для труса безопасны, он славу бранную, переменив на ром, громит врага за ломберным столом отменно и всечасно. Полковым адъютантом был немец Заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службистый любитель музыки. Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по несколько часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами. Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал, заикаясь: «Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука!» Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог. Но у Заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги. Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу, это срам. Отучитесь, наконец, поручик, трясти ногой под столом». Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами. Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли. Зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях. В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат. Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться. На допросе Бестужев сказал: «Честь свою я почитаю выше присяги». Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк. Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Марии Гамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив. На маяке жил только сторож, старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки. «Ты не бронись, дед!» — кричал Тихонов простуженным голосом. «Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?» Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная. «Эх, беда, беда!» — говорил, сокрушаясь, Тихонов, и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол. Швед кивал головой. Вы слушали фрагмент «Северные повести» Константина Паустовского.
0: Арктическая библиотека. Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
6: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
7: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
6: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
7: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ченс-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
6: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
7: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют, хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает этот от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
6: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
7: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
6: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
7: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
6: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
7: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможен. Может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов, возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
6: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
7: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон, полная автоматизация, потрясающе, всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет, можно провести сеанс несколько раз подряд.
6: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
7: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
6: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя, Фаину Борисовну Полазник, за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Радио России.

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и который раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радио Док» в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия нанесла групповой удар по критически важной военной инфраструктуре Украины. Россиянам рассказали о требованиях для получения налогового вычета на детей. В Иране осудили новые американские санкции в отношении Тегерана. Подробности далее. Вооруженные силы России не прекращают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Ночью наши войска ударили по Киевскому локомотивному депо «Дарница», который является ключевым предприятием Юго-Западной железной дороги Украины и обеспечивает перевозку вооружения и военной техники для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. Кроме того, в Киевской области поражены два крупных логистических центра – «Бровары» и «Новая почта», в которых хранились комплектующие для БПЛА. Попутно наши войска ударили по портам Черноморской, Южной в Одесской области, в которых находятся склады с военным имуществом и резервуары с горючим. Тем временем подразделения группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали более 200 военнослужащих ВСУ и сбили около 100 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Подлимана, Райгородка, Угаевки, Маяков, Изюмского, Крымок, Светогорска и Старого Каравана. Потери противника составили более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 96 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых боевых гексокоптеров.
1: Тем временем российские средства ПВО перехватили за минувшую ночь более 450 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над 16 регионами России. Украинские беспилотники атаковали автомобиль персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе энергообъекта. Инцидент произошел примерно в километре от ЗАЭС и всего в 800 метрах от открытого распределительного устройства станции. ВСУ также нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Под удар попали магазин и городское отделение противотуберкулезного диспансера. Жертв и пострадавших удалось избежать, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Другим темам. Россиянам рассказали о требованиях для получения налогового вычета на детей. Выплаты могут получить родители, чей совокупный доход с начала года не превысит 450 тысяч рублей. Об этом рассказали в РИО имени Плеханова. Вычет можно получить на детей до 18 лет, а если ребенок учится очно в вузе, колледже или техникуме, до конца того года, в котором ему исполнится 24 года. Так, на первого ребенка размер вычета составляет 1400 рублей в месяц, на второго – 2800, и на третьего и последующих детей – 6000 рублей. Ясли на работе предлагают организовать общественники. Корпоративные сады смогли бы оказать существенное подспорье работающим родителям. Такую идею предложили в общественной палате. Один из ее представителей, Сергей Рыбальченко, полагает, что часть финансовой нагрузки на такие сады могло бы взять на себя государство. Инициативу ввести на эти цели субсидии общественная палата направила на рассмотрение в правительство. Рыбальченко заметил, что практика создания корпоративных яслей действует во всем мире и позволяет людям совмещать карьеру и воспитание детей. Американский лидер Дональд Трамп снова напомнил о правах на Ормузский пролив. По его словам, эта территория принадлежит США. Об этом глава Белого дома заявил на политической акции. Ранее американский лидер высказывал идею о том, что после победы над Ираном он объявит пролив американской территории. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя накануне выразил недоумение по поводу того, как такое может быть реализовано в соответствии с международным правом. А в Иране осудили новые американские санкции в отношении Тегерана. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что преграды со стороны США являются свидетельством экстерриториального суверенитета над каждой независимой страной ООН и нарушением прав на законную торговлю. Ни одно государство не может заставлять иностранные банки, предприятия отказываться от законной торговли с третьим государством, подчеркнул дипломат. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана с последующей изоляцией беспрецедентного масштаба. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил соотечественников с Днем государственного флага. Он напомнил, что стяг является символом единства народа, а также верности духовно-нравственным ценностям и гордости за страну. Праздник объединяет всех, кто любит и защищает Россию, вносит вклад в ее развитие и процветание. Напомню, День российского триколора стал отмечаться в 1994 году по указу президента Ельцина. Впервые триколор был поднят на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году, а в 1693 флаг стал личным штандартом царя Петра. Провести ночь в поликлинике предлагают сегодня москвичам. Горожане смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику здоровья и проконсультироваться со специалистами, а также посетить кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мероприятия. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. В акции примут участие 10 городских поликлиник. Такая же акция «Ночь в поликлинике» пройдет и в будущие выходные. Начало осени порадует москвичей. В первый день учебного года обойдется без осадков и холодов, заверил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Предварительно 1 сентября в Москве будет переменная облачность без осадков. Под утро 7-10 по области плюс 5-10 и днем в столице плюс 16-19, Подмосковье от 14 до 19 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Что касается долгосрочного прогноза на сентябрь, то расчеты говорят о том, что первый месяц сезона по температурному фону будет на градус-полтора превышать климатическую норму, которая для Москвы составляет ночью плюс 7-1, а днем плюс 15-4. По осадкам близко к норме с небольшим дефицитом в 10%. В общем, нормальный сентябрь.
1: Тем временем желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за грозы. Непогода обрушится на регион в предстоящую ночь. Об этом предупредили в гидрометцентре. Гроза будет сопровождаться дождем, местами переходящим в ливень. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию во время езды. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программу открывают «Факелы» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. В турнирной таблице премьер-лиги после четырех туров лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз перейдет из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с правом выкупа. «Торпедо» обыграла «Спартак» из Костромы со счетом 3-0 в восьмом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Все три мяча забил Алексей Каштанов. Московский клуб поднялся на четвертое место в турнире. От лидера Нижнего Новгорода торпедовцы отстают на 5 очков. «Спартак» из Костромы на пятой позиции в 6 баллах от первой строчки. «Реал Сосьедад» проиграл в гостях «Бетису» 0-1 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 87-й минуте. Во втором дивизионе чемпионата Франции «Дюнкерк» уступил «Монпелье» 0-1. Российский полузащитник «Дюнкерка» Егор Пруцев вышел в стартовом составе своей команды и в перерыве был заменен.

В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске 21-23 градуса. В Новосибирске 19-21, временами пройдут осадки. В Архангельске, Калининграде и Перми 15-17 градусов, временами дожди. В Пензе 24-26. В Волгограде и Краснодаре 34-36 градусов. В Симферополе 32-34. В Санкт-Петербурге в конце дня ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве вечером на западе возможен дождь. Воздух прогреется до 22. Сейчас в столице 21 градус. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 22 августа. Прекрасный и даже теплый для конца лета день. В студии Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: расскажем, где лучше всего в нашей стране провести предстоящий бархатный сезон.
1: С опытным Гребенниковым пройдемся по самым тихим местам средней полосы России.
0: И откроем после летних каникул новый сезон тренировок в спортзале.
1: Напомню, что есть платформа «Смотрим», социальные сети, телефон для ваших сообщений 8-925-222-9992, ну а все новости на Вести.ру.
0: И что ж, друзья, прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Лето подходит к концу, уличные тренировки становятся все более сложными из-за погодных условий, а домашние уже успели порядком поднадоесть.
1: А значит, пришло время возвращения в свой любимый спортзал под надежной крышей.
0: Как вернуться в качалку с новыми силами и не забросить тренировки после первого посещения? С нами на связи президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: Ольга, я правильно понимаю, что на самом деле для фитнес-залов лето – это проклятое время?
2: Да, это правда так. Практически всегда сезонные колебания нам видны особенно. Может быть, последние несколько лет происходит чуть-чуть иначе, но тем не менее все равно именно так.
1: Хорошо. С кем возвращаться в спортзал? С подружкой, с другом или с тренером?
2: Знаете, мне кажется, что первый шаг, который нужно сделать, нужно просто вернуться.
1: Это сложно.
2: Первая тренировка после перерыва – это отличный шаг и классная мотивация. Но если вы хотите какую-то методичность потом приобрести, да, вам, наверное, нужно поговорить с тренером, прийти, поговорить с тренером, рассказать ему, что у вас был перерыв, и, может быть, он найдет какие-то мотивационные вещи, которые...
1: Вот.
2: Олечка, придумают, сейчас... почему вам надо тренироваться.
1: Да, вот вы сейчас сказали очень правильное слово «мотивационное», потому что я понимаю, зачем я весной стремлюсь в спортзал, чтобы, наконец, найти талию на своем теле, что не получается, честно говоря. А это осенью, чего уже, все и так, как говорится, теперь под мехами и под дутиками.
2: Слушайте, но ведь мы же понимаем, что мы, наверное, тренируемся не для кубиков пресса на пляже.
1: Это да.
2: А для состояния. Поэтому, может быть, это будет определенной мотивацией. На самом деле, дофамин, который вырабатывается в результате тренировки, тоже хорошая мотивационная история. Попробуйте несколько раз походить, с какой-то регулярностью.
1: Ну да.
2: Вам после зала будет хорошо. Организм привыкнет к такой истории.
1: Слушай, Олечка, а может начнем тогда с бара около спортзала? Ой, ну, я хотел сказать, кофейня.
0: Да, спасибо за спортивную тематику.
2: У нас хороший поворот в разговоре. Я его не ожидала, честно говоря.
1: Нет, просто...
2: Слушайте, но мы на самом деле, тренировочный процесс, человек живой. Тренировочный процесс строится таким образом, каким у человека жизнь складывается. Если начнете с бара, на один день пропустите, на следующий день придете, отрабатываете.
1: Вот видишь, смотри,
0: Оль, поправлю его, с фитобаром.
1: Да, хорошо.
2: Спасибо.
0: Оль, смотрите, вот у нас спортивный зал, такой достаточно известный в Москве, в сеть, он находится прямо напротив, через дорогу от нашей работы. И я иду до 8 на работу, а в 8 открывается как раз этот спортзал. Вы знаете, я что удивился сегодня, проходил мимо, люди стоят, ждут, когда откроются двери входные, и братаются, они не виделись целое лето, вот честное слово, настолько было интересно за этим наблюдать.
2: Вы знаете, на самом деле фитнес в определенной степени это уже комьюнити.
1: Это секта.
2: Потому что вы же все сделали над собой усилия, почему-то к 8 пришли в тренажерку. И вам друг друга, вы понимаете друг друга, поэтому эта история очень-очень важная. Найти тех людей, которые с вами на одной волне, это очень мотивирует. Это тоже мотивация, кстати говоря. А если говорить о том, что важно, мне кажется, что нужно начинать с комфортной нагрузки после перерыва. Нужно начинать
1: конечно,
2: с комфортной нагрузки, почувствовать удовольствие и вернуть привычку.
1: Ольга.
2: Правильно.
1: Вы знаете, извините, что я вас перебил. И еще, мне кажется, что отличный способ заставить себя ходить в спортзал, это просто начать хотя бы ходить в сауну при спортзале.
2: Да, а потом втянетесь.
1: Да.
2: Правильное злое.
1: Хоть как-то себя заманить.
2: Я согласна. Поставьте себе в календарь. Мы же все планируем свою жизнь. Поставьте себе в календарь две тренировки в неделю. Это вас будет тоже мотивировать, структурировать ваше время. Мне кажется, что это тоже хорошая история.
1: И еще, мне кажется, что для того, чтобы пойти в спортзал, надо купить себе новую красивую форму.
2: Да. Будете себе нравиться в зеркале,
1: да.
2: Будет хотеться себя предъявить аудитории. Поэтому тоже хорошая идея. Но самое главное, мне кажется, еще, знаете, вы же привыкли каким-то образом тренироваться, потом прерываетесь. Вам, наверное, нужно попробовать что-то новое.
1: Фитнес-клуб
2: всегда предлагает какие-нибудь новые штуки, за которые интересно.
1: Кстати,
2: любопытно.
1: Да, согласен
2: с
1: вами.
2: Это тоже мотивация.
0: Оля, а с чего втягиваться? С пробежечки или с утяжелений?
2: Вы знаете, тут надо комбинировать, потому что то, что вам дает больше удовольствия в первое время, в первые несколько недель, то, что вам дает больше удовольствия, вам важна регулярность. Да, для этого, самое главное... если вам нравится ходить, ходите. Если вам нравится тягать гантельки, тягайте.
1: Ага.
2: Вопрос в том, чтобы это было каждую неделю.
1: И еще, Оля, а не кажется ли вам, что надо ходить не просто индивидуально, а ходить, например, на групповые занятия? Там и познакомиться вот можно.
2: Да, тут после я с вами согласна.
1: Да, да, да, точно.
2: Вы знаете, на самом деле все равно фитнес это комьюнити. Опять, конечно, это от психотипа зависит. Угу. Кому-то прикольно, ну, да, тусить вместе со всеми, а кому-то в одиночку. Но групповые программы точно дадут вам мотивацию, потому что вы там все вместе работаете, потеете, все отлично.
1: Ну да. Оля, и напоследок, вы понимаете, в чем дело? Вот я прям всеми силами стремлюсь в спортзал, но дело в том, что после спортзала меня почему-то тянет еще в одно место. Ну, вкусная точка, я имею в виду.
0: Ну, понятно.
1: Я да, понимаю. Да. Вот, вот что мне с этим делать, вот с этой цепочкой пищевой?
0: Не жрать, ну, как сказал так, бы Майя Михайловна.
2: Рода, в любой ситуации же вкусная точка, все равно есть выбор каких-то условно здоровых продуктов.
1: А, точно, да.
2: Можно попробовать себя первое морковку время ограничить, да, а потом выработается привычка.
0: Ну, почему можно из пирожка джем вишневый выковырить? Тоже пойдет,
2: да. Главное... Коллеги, простите, главное да, начать.
1: Ну, вот.
2: Это же прям, это правильное, самое направление.
1: Оля, еще мне, знаете, кажется, самое главное тоже в спортзале, что ты выходишь оттуда с очень хорошим настроением. Даже все есть, когда все тело болит, все равно почему-то улыбка не сползает с своего лица.
2: Правильно, дофаминчик.
1: Да, это дофаминчик, хорошо. Это да, точно
0: но
1: хорошо.
0: Но вообще тело начинает болеть не сразу же после выхода, а через пару
2: дней. Через пару дней.
0: Да, да, да, да, да.
1: У меня болит всегда, и душа болит всегда.
0: Ну, ты вообще болезнь. Спасибо, Оля, вам огромное. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева и ее советы. В последнее время россияне все чаще стали записываться на экскурсии. Внимание! В лес на поиск и сбор грибов.
1: В Подмосковье спрос на такие выходы в лесную чащу вырос почти на четверть, а средняя стоимость тура 6 тысяч рублей. Если брать по стране, то это самая высокая стоимость.
0: Ничего удивительного тут нет. Грибной сезон в разгаре, и было бы странно, если бы мы обошли эту тему стороной. Mm-hmm. Куда ехать за грибами в этом году и как при сборе тихого урожая не отравиться, знает профессиональный грибник, автор интернет-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
1: Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий.
3: Да, доброе утро.
1: Дмитрий, доброе. Скажите, пожалуйста, я тут, знаете, вдруг о чем задумался. А не вы ли лет 15 назад продавали в Домодедово в желтой буханке грибы на обочине?
3: Ну, знаете, честно сказать, иногда я такое делаю. Вот,
1: и сейчас? Да.
3: Когда, пока у меня нет съемок вот на живой планете, где я веду программу, то
1: мы знаем, да.
3: Пока есть время, я таким занимаюсь, но не только грибы, но и ягоды в основном продавал, знаете, бруснику, клюкву, а может быть и в этом сезоне я собираюсь этим заняться, когда начнется сезон.
1: Хорошо.
3: А сезон, к сожалению, да, в этом году, вы знаете, с ним проблемка.
1: Почему?
3: С грибным сезоном в Подмосковье, увы, проблемка. Потому что жара стоит, осадков мало, грибам не хватает влаги. Необходимо, конечно, чтобы температура понизилась, наконец-то.
1: Подождите, Дмитрий, у нас какие-то разные лето с вами в Подмосковье.
0: Да.
1: У нас здесь холод, дожди, а у вас там жара и засуха.
3: Слушайте, а у меня жара, и из-за этого грибов вот этот сезон, да, наверное, знаете, пока один из самых худших. То есть вот хороших волн грибов, удивительно, но до сих пор не было. Я сам эту волну ожидаю, потому что я все-таки порой провожу еще, как вы говорили, спрос увеличился, и да, грибные туры, опять же, в свободное время, но не за 6 тысяч рублей, все-таки, а дороже.
1: Ох, вырвач, Дмитрий.
3: Нет, я не рвач, ну просто моя фамилия все-таки стоит дороже, чем 6 тысяч рублей.
1: А можно я буду по своим псевдоним тоже выступать? Я же тоже Тихомиров.
3: Да, я знаю, как раз. Можем когда я занят на одном туре, знаете, как все время открываю, гастролировал, вы можете. Я вас научу всему, и вы можете с другой.
1: Ласковый май 2, я понял, да.
3: Да, или нет, охотник за грибов.
1: Хорошо. Дмитрий, и прежде чем мы будем сейчас выяснять, где же все-таки собирать грибы в Подмосковье, скажите, а конкуренты вам не угрожают, когда вы выдаете места грибные?
3: Слушайте, мы вообще бывали такие случаи, но я чужие секретные места не выдаю. Я все-таки обычно говорю, общеизвестные места, так скажем, для тех, кто увлекается грибами, я думаю, большого секрета нет, что те же самые боровики, сосновые белые грибы, за которыми все гоняются. Некоторые люди устраивают, кстати, за ними туры в Карелию дальние.
1: В Карелию?
3: Я это не делаю, потому что я считаю, что это, на самом деле, нечестно, потому что волна боровиков наступает внезапно, идет всего неделю, люди просто не могут подождать ничего. А я знаю, просто мои друзья так попадали, я говорю, не покупайте такие туры, оплачивают их в июне. Когда пойдет волна боровиков, никто не знает. Могу сказать, до сих пор в Карелии грибов совершенно нет. Но открою не то чтобы тайну, но все, кто в грибном деле, это знают. Сейчас идет большая волна боровиков, прям хорошая, настоящая волна. В единственном месте в России это в Коме, за Сыктывкаром. Угу. Немного далеко от Москвы. Да, 1500 километров, 1300. Тем не менее, вот сейчас мои друзья там находятся. За утро каждый собирает по 300-400 отличных боровиков.
1: Ничего себе. Так это прям бизнес. Дмитрий, чтобы обезопасить наших грибников, скажите, это правда, что есть такой способ узнать, ядовит это гриб или нет? Его надо просто лизнуть. И если горечь, то все, тогда это ядовитый.
3: К счастью, у нас в средней полосе трубчатых грибов, к которым относятся болезненные, белые, нет ядовитых совершенно. Есть вот горчак, который так и называется, действительно, вы его лизнете, и он будет горький. Так что для новичков я советую, если вы не очень разбираетесь в грибах, собирайте трубчатые грибы, у которых под шляпкой вот такой гименофор, как губочка такая. Ага. Вы точно не ошибетесь, никакую бледную поганку не соберете. Но на самом деле, я надеюсь, что все-таки у нас и в Московской области, в Владимирской, начнется волна, как только похолодает. Я надеюсь на сентябрьскую раннюю волну. Все-таки, я думаю, все будет хорошо.
0: Дим, ну лисички-то сейчас можно собирать?
3: Да. Вот, кстати, за лисичками сейчас можно ездить. Лисичек сейчас действительно очень много. Я был буквально 2 дня назад в своих любимых местах.
1: Дмитрий, где вы там тусуете? Простите, у меня слово нехорошее. Вы постоянно гремите, как будто ветер в ушах.
3: Да, тут я ветер. Сейчас я поехал на восток от Московской области. Тут ветерок, сейчас посмотрю обстановку в лесах. Тем не менее, лисичек сейчас много. Действительно, за лисичками надо идти.
1: Дмитрий,
3: сейчас в лес. Да.
1: Где грибы искать? Под деревьями или растениями? Или кустами?
0: Смотря что.
3: Лучше их искать, знаете, где? Лучше всего в сосновом бору. В сосновом бору. Да, в сосновом бору он потрясающе красивый, там в беломорском сосновом бору, там вот этот голубоватый лишайник, ягель, зеленый мох, там безумно красиво. Живете в Москве и хотите находиться сосновым бором, езжайте под город Гусь Хрустальный. Всего 3 часа на машине, и вы совершенно оказываетесь в другом мире. Боровиков там тоже сейчас можно набрать. Они идут не очень много, но, поверьте мне, лисичек можно набрать столько, пока у вас спина не устанет. Лисичек сейчас действительно очень-очень много.
1: И самое главное, не заблудиться в лесу.
0: Да, это все понятно, это уже другая тема, но, тем не менее, если на Гусь Хрустальный идти, там еще есть очень хорошее место вдоль трассы, где можно купить сувениры от местного стекольного завода. Дмитрий Тихомиров был с нами, друзья.
4: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: приближением осени на курортах открывается любимый бархатный сезон. Время, когда вечерний воздух становится чуть прохладней, погода комфортней, число туристов уменьшается в разы, а цены на проживание в отелях ожидаемо идут вниз.
1: Кстати, в Поволжье и Подмосковье бархатный сезон также начинается в сентябре. Это время считается лучшим для комфортных пеших прогулок и посещения исторических достопримечательностей.
0: Куда поехать отдыхать в сентябре? Ну, а вдруг вы выберете несколько дней? С нами на связи путешественник, автор блога «Мир Гамарджоба» Тимур Юсупов. Тимур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Тимур.
2: Да, добрый день.
0: Но судя по блогу, я так понимаю, по названию блога, вы нам посоветуете Грузию, да?
2: А, ну, не обязательно. На самом деле, в Грузии тоже прекрасный сезон. Вообще, во всех кавказских республиках, и в российских, и не в российских, осенью путешествовать очень комфортно. Потому что лето может быть жарковато в городах. Угу. А вот сейчас самое то.
1: Тимур, мы затейники. Дайте нам какое-нибудь направление неожиданное. А то я всегда отправляю или Золотое кольцо, или там в Сочи, где темные ночи. Может быть, куда-нибудь...
2: Я всех последние несколько лет отправляю во Владивосток. Потому что
1: куда?
2: Это вообще шикарное
1: направление. А там погода сейчас хорошая, кстати, до конца сентября.
2: И там сезон как раз-таки именно длится. Он в августе только приходит. И вот сентябрь, первую половину точно, захватываете самые шикарные деньки, когда и в море покупаться, вероятно,
1: всего можно. Ух, слушай, да, действительно.
2: И погулять, и не будет вот этой влажности, которая там...
0: То есть вы всех отправляете на Шамору, насколько я понимаю.
2: Да, ну туда в том числе, это не самое, наверное, красивое место, на мой взгляд, в Приморье, но туда тоже, конечно, надо зайти, это легендарный такой пляж.
1: Тимур, еще вы знаете, насколько мне известно, именно в Якутии в конце августа, начале сентября самая лучшая погода и самая красивая природа.
2: Я не был в конце августа, к сожалению. Я был в начале августа в Якутии. И, конечно, там прям лето в разгаре, потому что оно вот приходит неожиданно туда, но очень жаркое. И в начале августа там, конечно, жарковато. Где-то 40-45 градусов может быть, это тяжеловато. Но красота неописуемая. Просто можно брать машину, ехать по Якутии, смотреть в окна, там бегают полудикие лошади, какой-то вот эти пушистые, лошади, и это просто фантастически. Ну и купаться можно, речки там не прогреваются никакие.
1: Ну это слово совсем на это, да. Но зато нет комаров, уже мошки.
2: 5 минут в них можно. Комары есть, мошек нету.
1: Да.
2: Комаров много даже летом.
1: Ну вот в конце августа как раз они исчезают, я про это и говорю вам.
2: Ну, может быть, я, к сожалению, в конце августа туда ни разу не лезу.
1: Слушай, а может куда-нибудь в Петрозаводск или в Карелию?
2: Это тоже хороший вариант. Действительно, там уже, вот у меня буквально сейчас друзья в Карелии, я вижу по фотографиям, по видео, что небо подзатянуто и периодически накрапывает, но это не мешает посмотреть огромное количество природных достопримечательностей и рукотворных. И надо понимать, что как раз-таки вот это время, которое сейчас, и начало сентября, идеально для прогулок и для такого культурного познавательного туризма. Mm-hmm. Потому что одно дело, когда вы хотите в море поплавать, и на вас светит солнышко, это прекрасно. Но когда вы запланировали за день пройти 10, 15, 20 тысяч шагов, под палящим солнцем делать это невозможно. Вы каждый полчаса будете хотеть спрятаться где-нибудь в кафе, выпить лимонада и просто никуда больше не идти. Вам эти достопримечательности к черту не нужны будут, потому что это просто тяжело.
0: Тимур, вот вас слушаешь и так понимаешь, что бархатный сезон – это на любой вкус и цвет. А все же, вот на ваш взгляд и на ваш характер, бархатный сезон – это больше горы или же море, или равнины, или поездки на автобусах? Вот что бы вы больше, вам ближе самому по характеру и по мироощущению?
2: Да, лично я не очень люблю море, честно говоря. Mm-hmm. То есть мне нравится на него смотреть, но я не поклонник. Поэтому, мне, наверное, ближе горы вообще в любой сезон. И в межсезонье, когда там тучами закрывает вершины и накрапывает дождь.
1: Да вы романтик.
2: Ну, это приятно смотреть. Ты сидишь с чашкой кофе, и все это смотришь. Я бы осенью, конечно, порекомендовал обратить внимание еще на Центральную Азию, на Узбекистан, на Кыргызстан. Там прекрасно.
1: Вы еще скажете Афганистан.
0: Там смотреть
2: туда нечего. Еду я сам в конце сентября.
1: Серьезно?
2: Говоря. Да. И уже даже в третий раз. Мне очень нравится эта страна. Но рекомендовать я не могу. Это, конечно, прям на любителя. Человек, который очень много, там, наверное, чего-то еще посмотрел и уже готов к таким.
1: Ну да. И еще, Тимур, вы знаете, некоторые авторы песен все время нам продвигают какие-то, не знаю, места. Ну, например, на недельку до второго я поеду в Комарово. А интересно, там есть что-нибудь, ну, скажем так, любопытное для нас, простых туристов?
2: Ну, Комарово — это такой вот понятный отдых Ленинградской области, да, несколько там городов и вот этих курортов Финского залива и Балтики, куда люди выезжают, причем в основном петербуржцы выезжают, ну, да. Нету такого движения, что там москвичи собрались на неделю, поехали лежать.
1: До второго, да.
2: Отдых другой. У меня, к сожалению, был негативный отдых, опыт отдыха на Балтике пару лет назад. Мы приехали туда тоже где-то в начале августа, примерно в тех числах, как сейчас, и Балтика зацвела. И это просто
1: бывает, на море.
2: Было очень жарко, а оказывается, вот такое явление. Но сейчас уже все это должно уйти, но сейчас, может быть, уже и купаться там невозможно. Но это отдых, когда ты лежишь на пляже с книжкой, ходишь по кафе, ресторанам, здороваешься со своими знакомцами по дачам. Вот такое настроение. Но не знаю, насколько можно рекомендовать как прям отпускное.
0: Да, ну, по поводу Комарова, это ж дачный район, можно также с таким же успехом спеть: на недельку за морковку я поеду на Рублевку.
1: Понимаешь? Тоже красиво.
0: Да, тоже.
1: И напоследок, Тимур, а может быть, давайте не будем выпендриваться. Мне кажется, Подмосковье тоже неплохое место для бархатного сезона.
2: Подмосковье прекрасное место, множество курортов открывается, множество отелей пооткрывалось в последние годы и каких-то рекреационных зон. Где можно провести время. У меня есть, знаете, какая еще рекомендация?
1: Да.
2: Вот я вспомнил. Я очень хотел, не знаю, может быть, у меня получится все-таки в сентябре тоже. Я в июле попробовал для себя круизный отдых по рекам России, по Волге.
1: Вот Дмитрий Павлович, настолько что я... испробовал да, это. Да, да. Знаете, бодр, свеж.
2: Да, да. И вот я хотел бы осенью повторить. Прекрасно, тебе заботятся круглосуточно. И план на весь день, экскурсии на весь день, кормят три раза. Просто лучше, чем в каком-нибудь человеке.
0: Тимур, тут надо еще сказать, что к осени, к октябрю месяц, сентябрь-октябрь, в три раза снижаются цены.
1: Да?
0: Да, совершенно верно.
1: А вдруг айсберги?
0: Ну, какие айсберги на Волге?
1: А, простите. Спасибо большое, Тимур. Хорошей поездки в Афганистан.
0: Спасибо огромное. Путешественник и автор блога «Мир Гамарджоба» Тимур Юсупов. Друзья, был сегодня вместе с нами.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие слушатели! Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, Огарян 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
6: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
7: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелал и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
6: А что вы имеете в виду?
7: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводит мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем до тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, к Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 30 20. Повторю еще раз, 8 800 533 30 20.
6: Ну а все же, что же это за воротник такой?
7: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
6: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
7: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть. Но многие даже не пытаются остановить эти процессы. И все может действительно закончится инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30-20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30-20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
6: Ну, вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечания, они только обижаются.
7: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А Если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник доктор Хорошев поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
6: Андрей Максимович, а как носить воротник доктор Хорошев? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
7: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник доктор Хорошев подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника доктор Хорошев позволяет регулировать размер изделия. А воротник доктор Хорошев очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник доктор Хорошев на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку сиденья, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ-Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер ФСР 2011/101/33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информацию о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором доктор Хорошев. И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
6: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник доктор Хорошев. И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник доктор Хорошев ради жизни с высоко поднятой головой.
0: Радио России.
8: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
9: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
10: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны доложила об очередных ударах по военной инфраструктуре Украины. Власти обновили стоимость жилья. Стал известен лидер в предварительном голосовании на пост генсека ООН. Подробности далее. Российские войска ударили по Киевскому депо, ключевому узлу юго-западной железной дороги. Из него груженные военной техникой составы ВСУ направлялись на фронт. Об этом заявили в Минобороны. Кроме того, в Киевской области поражены два крупных логистических центра – Бровары и Новая почта, в которых хранились комплектующие для БПЛА. Попутно наши войска ударили по портам Черноморской, Южной, в Одесской области, в которых находятся склады с военным имуществом и резервуары с горючим. Тем временем бойцы Востока накануне развернули триколор в селе Зеленое. Об актуальной ситуации на передовой военкор «Вестей» Андрей Григорьев.
2: В Водянское бойцы заходили с южной стороны через поселок Светлое, с которым соединяет всего одна улица. После захода начался этап зачистки метр за метром, дом за домом, подвал за подвалом. Освободить Водянское удалось благодаря слаженной работе разных видов войск, воздушной и наземной разведки, расчетов артиллерии, ударных дронов. Этот рубеж позволяет развивать дальнейшее наступление в направлении Доброполья.
3: Матяшево, Красноподолье, Водянское, эти села, которые теперь находятся под российским контролем, всего в 5 километрах к югу от Доброполья, ключевого населенного пункта, взятие которого позволило бы попасть в тыл Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Он и так уже практически весь под российским огневым контролем. Краматорские разрывы артиллерийских снарядов и авиабомб бьют по военной технике и личному составу.
4: Было уничтожено достаточно много артиллерийских орудий противника, минометных расчетов, расчетов Баба-Яги, CPV-дронов, ну и, соответственно, живая сила противника тоже.
3: К уничтожению разведывательной группы ВСУ в Дружковке. Она пыталась выйти в тыл. Российские войска стараются перерезать все пути снабжения гарнизона. Сегодня на пути в Краматорск уничтожены сразу 6 роботизированных комплексов, которые доставляли солдатам еду и боеприпасы. А после артиллерийской подготовки заходят штурмовые группы, которые действуют обычно под прикрытием снайперского огня. Андрей Григорьев, Николай Захаров, «Вести».
1: Украинские дроны атаковали автомобиль персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе энергообъекта. Инцидент произошел примерно в километре от периметра ЗАЭС и всего в 800 метрах от открытого распределительного устройства станции. ВСУ также нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Под удар попали магазины, городское отделение противотуберкулезного диспансера. Жертв и пострадавших удалось избежать. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Власти обновили стоимость жилья. Цена квадратного метра рассчитывается для установления соцвыплат на приобретение недвижимости. По оценке Минстроя, до конца года стоимость метра повысится в среднем на несколько тысяч рублей. Наиболее заметно подорожает площадь в Севастополе почти на 13 тысяч рублей, что составит примерно 182,5 тысячи за квадратный метр. Не изменятся цены на жилье в Санкт-Петербурге, Магаданской области и Ненецком автономном округе. А вот в 13 регионах квадрат и вовсе понизится в цене. Это касается в том числе Костромской, Тульской, Ярославской областей, Адыгеи, Татарстана и Тывы. Гонку кандидатов выигрывает представитель Гайаны Каролин Родригес Биркит, которая получила наибольшую поддержку членов Совета Безопасности ООН во втором предварительном голосовании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении результаты. Второе место заняла нынешняя генсек отделения ООН по торговле Ребекка Гринспан. Третью строчку занимает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В России готовы поддержать любого кандидата в лидеры Организации Объединенных Наций, который бы смог вести независимую от внешнего политического давления деятельности и неукоснительно выполнять требования устава ООН. Крупный пожар тушит в Красноярске. В краевой столице горят торговые павильоны. Об этом сообщили в региональном МЧС. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На месте работает около 30 человек и 7 единиц техники. К этому часу огонь удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал. Сведений о причинах инцидента пока не поступало. Иран разрешил проход через Ормузский пролив некоторым танкерам с иракской нефтью. Об этом сообщает издание National со ссылкой на иранские СМИ. Тегеран пошел на такой шаг после неоднократных запросов Багдада, переданных по различным каналам. Вопрос пропуска танкеров был одной из тем переговоров в ходе поездки на этой неделе в Ирак спикера иранского парламента Мохаммеда Багира Галибафа. Премьер Ирака Али Аз-Зайди в пятницу заявлял, что перекрытие Ормузского пролива является крупной проблемой для Багдада. По его словам, объем иракского нефтяного экспорта составляет примерно 10% от нормального уровня. Немецкие власти инкогнито прибыли в Киев. В украинскую столицу поездом приехал глава МИДа Йохан Вадуфель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранное ведомство. Визит проходит в преддверии Дня независимости Украины. Основной темой визита является подготовка к предстоящей зиме. Также чиновник планирует обсудить в Киеве укрепление военных способностей двух стран, обмен опытом и совместное создание долгосрочных структур безопасности, отмечает немецкое ведомство. Это уже четвертый визит политика на Украину на посту главы МИД Германии. Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» открылся на Поклонной горе в Москве. Праздник приурочен Году единства народов России и Дню государственного флага. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента национальной политики Москвы. В рамках фестиваля пройдут зрелищные выступления с участием ведущих коллективов страны. Впервые на празднике состоится конкурс «Сила традиции», в рамках которого посетители увидят живые реконструкции старинных обрядов из разных уголков России. Испанец рассказал о потрясающем опыте выхода за пределы жизни. Он пережил клиническую смерть, во время которой виделся с умершим родственником. Об этом пишет издание «Mirror». Мужчина почувствовал недомогание во время игры в теннис, и вскоре сердечным приступом его увезли на скорой. Во время реанимации пациент, по всем медицинским показаниям, умер, однако через час пришел в себя и рассказал, что видел себя со стороны, а также врачей, которые пытались ему помочь. Но самое удивительное случилось тогда, когда мужчина встретился со своим покойным дедушкой. Родственник напомнил, что у внука есть незавершенная миссия, поэтому ему необходимо вернуться на землю. Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур, и его программу открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. После четырех туров в турнирной таблице премьер-лиги лидирует «Краснодар». На 3 очка отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз сначала перейдет из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с последующим правом выкупа. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сегодня сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Призовой фонд московского марафона составит 10-12 миллионов рублей. Об этом сообщил директор забега Дмитрий Тарасов. По его словам, также планируется создать отдельный фонд для того, чтобы стимулировать болельщиков выходить на улицы города и поддерживать бегунов. Московский марафон пройдет 26 и 27 сентября. Две серебряные медали завоевали российские гимнасты в пятницу на чемпионате Европы. Арсений Духно стал вторым в вольных упражнениях, а Илья Заика в упражнениях на кольцах. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону.

Дожди, температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве вечером на западе возможен дождь, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 21 градус, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
3: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
2: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем.
4: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 22 августа, страна отмечает День государственного флага. И в студии этим утром Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом заключительном часе
0: выясним, почему у выпускников профессиональных колледжей зарплаты выше, чем у работников умственного труда.
1: И ударим в набат. Школьники активно глупеют, передоверяя свои домашние задания им.
0: А еще выясним, по каким признакам надо выбирать себе домашнего питомца.
1: Не забываем про платформу «Смотрим», социальные сети. Телефон для ваших сообщений 8-925-222-9992. Ну а все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный субботний день, друзья. И пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Кто бы мог подумать, каждый шестой россиянин после просмотра фильмов и сериалов о животных принимает решение завести себе питомца, а наиболее сильный отклик у аудитории вызывают истории о собаках.
1: При этом чаще всего такое желание возникает при просмотре семейной советской киноклассики.
0: К чему готовиться, если вдруг вы внезапно решили завести четвероногого друга? Зададим этот вопрос ведущему ветеринарному врачу зооцентра «Шарики», директору Ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кириллу Сачкову. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл.
2: Да, все, коллеги.
1: Кирилл, скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что это заговор кинематографистов и собаководов? Я объясню вам, в чем дело. Почему такие трогательные фильмы про кошечек, про собачек, а нет ни одного фильма, например, про черепашку, который завести плевое дело?
0: Эх, ты Грамматикова не смотрел в детстве.
1: А,
0: вот так вот, да.
1: Нет, это
0: Ролан Быков. Черепах. А, Ролан Быков.
1: Да. Да, Кирилл, и все-таки.
2: Да. Вот каким бы животным, на самом деле, мы так свое внимание не направляем, какие-то... то, что как
1: обычно. Ой, Кирилл, так, знаете, что-то да. Со связью. Кирилл, мы сейчас вам перезвоним, потому что у нас там небольшие проблемы со связью.
0: Где-то...
1: Встаньте где-нибудь около форточки.
0: Где-то гуляет нас волна. Да. Вообще, я вот по себе могу сказать, что я один раз посмотрел целиком полностью «Белый Бим, Черное ухо»,
1: да.
0: И все, и с тех пор я не могу, как только вижу, вот листаешь каналы, как только вижу, что натыкаюсь на какой-то фрагмент, тут же ухожу, потому
1: правильно
0: что
1: делаешь.
0: Не дай бог мне пережить те же самые эмоции, что были со мной тогда, при первом просмотре.
2: Угу. Это вы «Короля льва»?
1: Нет, это «Белый Бим, Черное ухо».
0: «Белый Бим, Черное ухо».
2: Да. Понятно, да.
1: Итак, Кирилл.
2: Действительно трогательно.
1: Угу. Что же нам делать с кошкой? С собаками.
2: А, вот здесь вот самое главное не слишком поддаваться чувствам.
1: Ага.
2: Потому что как подготовиться, ну, знаете, ко всему не подготовишься, но необходимо к делу подходить здраво, и вот какие чаще всего бывают проблемы. Насмотревшись каких-то трогательных историй про то, что какое-то чудо, которое спасено,
1: или
2: вот этот фильм там, где, знаете, вот собака превращается все в новые там тела, это просто нельзя такое людям показывать. Я плакал.
1: Вот
2: я
1: правильно, плакал, правильно делать,
2: это, Кирилл. Это просто невозможно. И вот здесь вот важно прийти. Понимаете, есть три, наверное, типа щенков, которые бы вы могли выбрать. Да и вообще, кому бы это не относилось. Ну, про человеческую психу говорят четыре, но тем не менее. А когда вы берете, если вот эта собака, которая сразу на вас накинулась, такая радостная,
1: да,
2: это не вы
1: виляет.
2: Тот самый... Да-да, это не вы тот самый, это та собака, которая просто всех разгоняет и самая активная. Нужна вам активная собака? Ну,
1: нет.
2: Значит, если вы активна там позицией, правильно, вы выбираете мальчика или девочка. Всегда, я рекомендую всегда брать девочку. Такую крупненькую, скромненькую. Хотя, конечно, собака у меня наоборот какая, вот мужик и шустрый. Но это для жизни мы рассматриваем, не для работы, не для прогулок.
1: Слушайте, хорошо, значит, если собачка бросается на вас первой, там, из помета, то лучше ее отодвинуть в сторону. Это будет слишком активная собачка.
2: Скорее всего. Ну, посмотрите, если вы ее отпихнете, она опять на вас летит, ну, это невоспитанность, вот это все, в общем, не знаю. Можно перевоспитывать, но вы же хотите члена семьи, не перевоспитателя играть. Потом есть те, кто просто, вот, знаете, как-то забивается и в уголок. Вот это маленькие девочки покупают, когда они с родителями приезжают, сразу берут самого какого-то такого маленького, что-то у них сердечко болит. И, ну, честно скажу, что вы, ну, это же, зачем, не ваша сама цель спасти чью-то жизнь. Поэтому на это тоже надо понимать.
1: О, слушай, и интересно,
2: вот тот щенок, который... Да, поэтому тот щенок, который просто вы поставили, он начал изучать пространство, вот это говорит о том, что его психика стабильна. Ну, появились люди, хорошо, а мне вообще интересно много чего. Вот так я выбирал свою собаку, так я помогаю выбирать с клиентом, так мы помогаем. Да,
1: слушайте, в шариках, Кирилл, вот. Но ведь есть еще тренды, понимаете, в чем дело? Вот вы помните, далматинцы?
2: Да.
1: Вот собаки, хотел сказать, глупые-глупые.
0: Ну, они
2: сопровождающие.
0: Эскорт. Эскортная собака, да.
2: Ну нет, просто у собаки должна быть задача. Если ты берешь собаку, которая с тобой скучно, то у нее появляются какие-то проблемы. Ты просто не так используешь ее навыки. Это собака, у нее тоже есть свои там приоритеты.
1: Ну да,
0: Кирилл, скажите,
2: как правило,
0: а вот перед тем, как идти выбирать себе животное, много ли информации надо прошерстить? И что нужно сделать обязательно потенциальным заводчикам?
2: Я думаю, что сначала сходить к друзьям и посмотреть, как эта порода вообще выглядит. Ну да, там зайти домой, не знаю, спросить, чем болели, что беспокоит. Наверное, что любой такой человек, который уже в семье прошел этот опыт, подскажет что-то более ценное. Ну и, конечно, обращайтесь к нам, специалистам, к ветеринарам, вот, к кинологам, зоопсихологам. Сейчас выбор, ну, то есть было бы желание. Все можно познать.
1: Да. Вот
2: главное, да.
1: И еще, мне кажется, очень смешно, когда большой-большой дядя несет на руках маленького-маленького пекинеса. Мне кажется, он тоже думает об имидже.
0: Ну, пекинес, ладно, мультипул.
2: Но это мило. Это мило. То есть все мужчины сначала бу-бу-бу, но они что там с работы пришли, у них там много всякого, а потом это для них маленькая душа. Ну и вообще семью скрепляет, там окситоцин начинает у всех вырабатываться. Поэтому если, да, есть еще проблемки с семьей,
1: Кирилл, еще напоследок. Щенка. А может быть запретить детям смотреть фильм про собачек? Ну, до определенного времени.
2: Ну...
0: Да, а про что разрешили? Про Спайдермена?
2: Ну, да не, они Чак-пуха, да, вы знаете, да. Что они сейчас смотрят, если мы скажем, не смотри это, ну, они, во-первых, и посмотрят, да нет, то, что сейчас дети смотрят, ну, такое все быстренькое, громко звучит, дергается,
1: ну, да.
2: Ну, нравится, ладно, посмотрим.
1: Да, потому что собака все-таки это друг человека,
0: да, с которым в свое надо время, следить.
2: Это правда.
0: В свое время это посмотрели правда. Про Хатику, у нас полдвора, какие-то Ино, да. Сиба Ино, вот пошли,
2: конечно,
0: поехали.
2: Конечно, да. Конечно.
1: Ладно, да. Кирилл, спасибо вам.
2: Да. Да. Ладненько, да. Спасибо вам.
1: Спасибо,
0: благодарю вас. Да. Директор Ассоциации Национальный ветеринарный альянс Кирилл Сачков, друзья, был с нами. Если верить многоуважаемому академику Евгению Ямбургу, то выпускники ПТУ и профколледжей вполне могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц.
1: Это, конечно, занятно, но статистика показывает, что есть отдельные рабочие профессии, где заработок действительно существенно выше среднего. Это сварщики, бурильщики, специалисты горного дела, отделочники. И зарплата реально может доходить до 250 тысяч рублей в месяц.
0: И что теперь с этой информацией делать тем, кто сделал ставку на высшее образование. Не пора ли присмотреться к выбору рабочих профессий? С нами на связи заместитель директора по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский. Болеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Болеслав.
3: Здравствуйте, коллеги.
1: Болеслав, я правильно понимаю, что офисный планктон медленно идет ко дну? Стране нужны токари.
3: Ну, сложно сказать, что он весь идет...
1: Что он сегодня со связью?
0: Да. Болеслав, слышите ли вы нас?
1: Нет, мы не слышим Болеслава.
0: Да. Но сейчас мы попробуем. Да, ну сейчас перезвоним, да. Но я опять в тысячный раз, наверное, привожу пример моего соседа. Он кровельщик по профессии. Так. И дело в том, что он до сих пор никак не может уйти на пенсию, потому что его не отпускают с работы. Нигде мы тебе найдем замену. Вот, пожалуйста, интересно. Сегодня у нас профессиональные колледжи, профессионально-технические училища. Угу. Есть выпускники, но не берут из-за отсутствия опыта работы.
1: В том-то дело.
0: Вот в чем дело.
1: Болеслав. И снова здравствуйте. Да, у нас просто со связью были проблемы. Болеслав, скажите мне, а почему так происходит? Зарплата есть, а рабочих все равно нету.
3: Ну, это связано с демографической ситуацией, да, и с дефицитом кадров. Плюс, опять же, да, мы не забываем о наших «святых» в кавычках 90-х, да, где резко, так скажем, да, не нужны нам оказались в стране ни инженеры, ни токари, а нужны сплошь юристы, экономисты. Мы сейчас, соответственно, да, несколько расклебываем данную ситуацию, потому что у нас был перекос в эту сторону. Сейчас, соответственно, перекос в обратную, нет рабочих рук, но среди молодежи действительно, да, все больше и больше популярности присутствует в рабочих специальностях, да, это также и автоэлектрики, и, как вы говорили, и сварщики, и так далее.
1: Ну да.
3: И тем самым действительно можно заработать и больше денег, нежели сидеть в офисе.
1: Но, с другой стороны, Болеслав, понимаете, в чем дело? Это плевок просто в нашу научную интеллигенцию. Они учились. Понимаете, писали диссертации. А теперь не зарплата 40 тысяч рублей.
0: Да, а то они не знали, на что они идут.
1: Но
0: человек, влюбленный в науку, это призвание.
1: Это да, это согласен.
0: Это диагноз уже, да.
3: Тут Тут, да, полностью соглашусь. И плюс, опять же, я повторюсь, что, вы знаете, и в советское время, исходя, да, там из общения, да, с людьми, и наблюдался подобный перекос, что какой-нибудь ударник труда на заводе, он мог получать сравнимую зарплату с тем, кто сидит в администрации данного завода.
1: Ну,
3: это действительно было. Поэтому здесь ничего удивительного в этом нет. Ну и опять же, да, тут по готовности людей. Кто-то
1: Блистав, скажите, а что нам делать людям среднего возраста, которые, скажем так, получают, ну, среднюю зарплату? Не пора ли нам тоже переквалифицироваться в бульдозериста, например?
0: Да, ты буржуй, средняя зарплата у него.
3: Если у вас есть такое желание, почему бы нет? Почему бы не попробовать? Опять же, присутствуют примеры, когда люди из офиса...
1: То есть возможность есть такая, да?
3: ...в это направление. Да, конечно, почему? Можно переквалифицировать.
1: А есть вот вообще тенденция, которую можно посмотреть, как говорится, в цифрах? Сколько людей, скажем так, вот, переходит из планктона в рыбу-меч?
3: Ну, сейчас я вам, конечно, точные цифры, да, назвать не готов. Ну, и опять же, да, я не могу сказать, что это какой-то массовый переход, но такие случаи присутствуют. Присутствуют, безусловно.
1: А скажите, а вот такой перекос в зарплатах не может вызвать некий, скажем так, социальный протест? Вот рабочий получает. Я говорю, еду сейчас в Сергиев Посаде, еду в маршрутке, бульдозерист.
0: Объявление висит. Где-то
1: экскаваторщик. Угу. Зарплата 200 тысяч рублей, плюс это 50 лет дней отпуска.
0: О! Прилично.
1: Во!
3: Извините. Ну, опять же, да?
1: А у меня сердце прям пепел стучит в сердце ведущего первой категории.
3: Красивое объявление, опять же, да, может отличаться несколько от практики, потому что все это красиво звучит, но мы не забываем, что эта работа достаточно тяжелая.
1: Это тяжелая, конечно, да.
3: И сказывается и на здоровье в том числе, если мы, опять же, возьмем, к примеру, сварщиков, да, влияние на здоровье присутствует, поэтому тоже об этом не стоит забывать.
1: И еще, Борислав, как вы думаете, а вот то, что разница в зарплатах в Москве, например, и, ну, не хочу сказать периферии, ну, просто на территории нашей великой страны разные, это хорошо или плохо?
0: И цены разные.
1: Да, и цены разные в том числе.
3: И цены разные, но я бы сказал со своей стороны, опять же, что это не есть хорошо, это плохо, и в любом случае у нас есть проблема с тем, что разные регионы очень по-разному развиваются, и я думаю, условно, да, там государство все это понимает, да, и стремится, чтобы в дальнейшем были возможности развития и карьерные, и профессиональные в том числе, все же более равномерно по стране, нежели сейчас, потому что перекос, конечно, там на две столицы, он присутствует у нас.
1: Ну да. И пусть снимают фильмы про рабочие профессии, чтобы они были популярны. «Усатый нянь 2». Что еще у нас там?
0: И три.
3: Как закалялось.
0: Да. Как тут Пашка строил эту узкоколейку.
1: Да.
0: Точно. Спасибо вам огромное. Заместитель директора по подбору персонала кадрового холдинга Unity Борислав Каленский, друзья, был с нами. Недавно попалась на глаза фраза одного молодого певца. «Я боготворю Киркорова. Он пахарь». Тьфу, блин.
4: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие». Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
5: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва». 6+.

0: 8-925-222-99-92 телефон, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения. И одна из тем, дорогие друзья, как подсказывают те письма, которые вы присылаете в наш адрес, очень вас затронула. И в преддверии нового учебного года мы хотели бы ее развернуть несколько шире. Детские психологи все чаще приходят к заключению. Те школьники, кто при выполнении домашнего задания использует искусственный интеллект, становятся примитивнее.
1: Ну, просто тупее, правильно?
0: Да.
1: А чему здесь удивляться? Дети просто копируют готовые ответы ИИ. Это бьет по памяти, концентрации, способности самостоятельно думать.
0: Не пора ли бить в колокола, товарищи родители? С нами на связи педагог-психолог, член психотерапевтической лиги Мария Ерофеенко. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Мария, здравствуйте. А можно такой очень важный вопрос? Скажите, пожалуйста, а не кажется вам, что вообще домашнее задание – это зло? Например, в финских школах нет домашнего задания.
2: Ну, слушайте, я на самом деле не считаю, что домашнее задание – это зло, по одной простой причине, потому что именно даже сам родитель может понять, на каком уровне находится его чадо, какие предметы у него являются ведущими, а какие все-таки нужно подтянуть. И дело в том, что зачастую, могу сразу сказать, это, конечно, касается тех школ, за которые родители платят.
1: Это такая
2: бумажка, да. Вот. Ну и второе, конечно, это те, когда ребенок уже в 5-м, да, классе или уже в 9-м, как мы все-таки будем готовиться к ЕГЭ?
1: Ну да.
2: С искусственным интеллектом или
1: без. Смотрите, и второй вопрос. Да. Не кажется ли вам, что вот мы сейчас когда говорим, что ИИ это плохо для домашнего задания, на самом деле это большая радость для папы и мам, которые могут заняться. Папа может пойти посмотреть телевизор, мама приготовить ужин. А то сиди с ребенком тут, изучай. Тангенсы, котангенсы.
2: Мне бы хотелось перевести вот все-таки разговор из плоскости спасения детей, да, от искусственного интеллекта, в плоскость все-таки изменения педагогического подхода.
1: Вот.
2: И прежде всего, мне бы хотелось, да, вот задать вопрос педагогам, которые так кричат: вот дети приносят домашние задания с использованием искусственного интеллекта, где их мозги, да? Почему они не умеют считать в уме, почему они не учат стихотворения, почему же все-таки они сидят такие глупые на экзаменах. Так вот, я вам хочу сказать. Первая задача, которая должна сейчас на данный момент быть у педагога, это научиться самому пользоваться искусственным интеллектом.
1: О!
2: Прежде всего, по одной простой причине, потому что большое количество людей, которые сейчас в школах, к сожалению, технически не обучены. И не понимают, что искусственный интеллект уже зашел в нашу жизнь настолько глубоко, что отрицать его уже невозможно. И если сейчас учитель проверяет результат в новой системе, он все-таки должен проверять умение ученика контролировать и проверять работу искусственного интеллекта и управлять логикой. И, на мой взгляд, даже для примера, задание должно звучать так: реши задачу с помощью нейросети, а затем найди в ответе минимум две фактические, логические или стилистические ошибки. Исправь их и напиши, почему искусственный интеллект ошибся. В этом случае списывание, понятно, становится невозможным, потому что правильного ответа нет, есть только навык экспертизы. И если мы детей будем воспитывать исключительно в контексте, что это все-таки эксперты, и доказывать им, потому что детям нашим надо сегодня исключительно предметно показывать тот или иной предмет с практической точки зрения. И вот если, когда идет переход о том, что ты можешь быть только экспертом, если у тебя существует так таковой внутренний базис, мы накладываем исключительно в режиме офлайн. Это чтение длинных текстов с бумаги, устный счет на время, списывание от руки, и которые как раз и развивают когнитивную опору, ребенок таким образом становится действительно экспертом, потому что у него появляется самостоятельное свое собственное мнение. И поэтому, если вот в контексте о том, что мы все-таки предлагаем ему текст, который написан там великим русским писателем, а потом мы даем текст, написанный искусственным интеллектом, и вот именно для сравнения, и вот задаем ему внутренний вопрос, а кем же ты хочешь быть, да, ну, да,
1: ну, да.
2: Да. Стажером, который пишет текст «Искусственный интеллект», или все-таки выдающимся деятелем науки и культуры, тогда, я вам сразу скажу, у детей возникает мотивация.
1: Слушайте, это интересно. Я подумал, дайте мне два текста и скажите, кто написал Достоевский, а кто Толстой, а кто «Искусственный интеллект». Прикольно.
2: Да, Иван Иванович.
1: Да, Иван Иванович, да.
2: Вот. Поэтому могу сразу сказать, что давайте откровенно, и учителя сейчас готовятся к занятиям, используя все равно так или иначе искусственный интеллект. Но что делает выдающимся действительно, и многие признают, и даже менеджеры, и писатели, что используют в написании книг, но детей нужно учить исключительно в контексте современных реальностей. Вот. И еще раз повторюсь.
1: Слушайте, Мария, это вы, конечно, знаете, вы затронули очень серьезную тему. Вы понимаете, в чем дело? Да, действительно, дети очень продвинутые и современные, но, к сожалению, учителя и даже высшее учебное заведение, которое готовит учителей, еще не готовы к этому ИИ.
0: Но они к нему ревнуют, если честно.
2: Да. Да, вот очень хорошее слово вы подобрали. Более того, что я могу сразу сказать, что большинство учителей не живут интересами сегодняшних детей. Вы понимаете? И более того, что давайте говорить откровенно. Школа сегодня учит там достойно академическим знаниям, но она не проектирует на дальнейшую трудовую деятельность, на профессиональный интерес.
0: То есть живем сегодняшним днем.
1: Да. А это вторая тема в искусстве.
2: Это вторая глубокая тема, которую вот тоже надо поднимать, потому что мы говорим об этой профориентации. Но ни один учитель, поверьте, не может сказать, какие профессии будут нужны их ученикам, например, даже в 2035 году. Поэтому
1: предлагаю Марии спросить у ИИ.
2: Давайте, кстати.
1: Да.
2: Вот я могу сразу сказать, что у детей вот нету той самой профессиональной мечты, которая у нас была с вами.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Все хотели быть космонавтами.
0: Пожарными.
2: Пожарными, совершенно верно, полицейскими там или еще кем-то. Ну, я вот, кстати, свою мечту, вот могу сразу сказать, осуществила, стала тем, кем хотела.
1: Да.
2: Вот.
0: Я тоже мечтал быть военным, но через тернии к звездам, но дошел все-таки.
1: Я просто понял, как говорится, Бог терпел и нам велел. Как мы страдали от домашнего задания, пусть и дети наши страдают от него.
0: Не надо. Да, мы жили, а они пусть живут лучше. Да.
1: Понятно.
0: При помощи искусственного интеллекта, но не пользуясь. Но не так, чтобы он замещал.
1: Вы сегодня сделали мой день.
0: Спасибо огромное. Педагог-психолог и член психотерапевтической лиги Мария Ерофеевна. Фенька, друзья, была с нами в завершении сегодняшней программы. Мы с вами встретимся завтра в это же время на волнах Радио России. Подключайтесь.
1: Да.
0: Пусть с вами все будет хорошо. Ну, а эту программу для вас провели Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков.
0: До завтра, дай вам Бог.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
3: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очищения.
3: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
2: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
3: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
2: Знакомая картина. А это может быть не соль?
3: Это может быть сигнал от почек.
2: Никогда об этом не задумывалась.
3: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
2: Звучит как-то очень пугающе.
3: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
2: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
3: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
2: Это вы о чем?
3: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
2: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
3: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
2: 70%? И мы даже не знаем об этом?
3: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
2: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
3: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
2: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
3: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
2: Да, я слышала, это очень больно.
3: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
2: Какая-то очень пугающая картина.
3: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
2: А почему оно так популярно в Индии?
3: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
2: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
3: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
2: И где же создали редунит?
3: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
2: Алтай? Почему именно там?
3: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
2: То есть сочетание природного сырья и науки.
3: Именно.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
3: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
2: А что дает такое сочетание?
3: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: А вы говорили еще про ферменты.
3: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
2: Надо же, как интересно.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
3: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю: 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
3: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
3: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю: 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
5: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске артиллеристы группировки Днепра уничтожили диверсантов ВСУ. Искусственный интеллект начнут изучать в школах с нового учебного года. В Москве тушат пожар в жилой новостройке. Подробности далее. Группу солдат ВСУ ликвидировали бойцы Днепра в заброшенном здании на правом берегу реки. Разведывательные дроны зафиксировали координаты, после чего по цели отработали артиллеристы. Точным попаданием противник был уничтожен. О суточных потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» рассказал ее официальный представитель Андрей Клинов.
2: В ходе активных боевых действий подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике, механизированной горнолыжных бригад и бригады морской пехоты. В районе Преображенки, Орехово, Юльковки, Запорожской области, Тамарина, Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 30 украинских военнослужащих. Подразделение ВВС беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 21 автомобиль.
1: Тем временем над позициями украинских войск в Доброполе и в ДНР пролетел беспилотник с бело-сине-красным триколором. Наши бойцы запустили дрон с российской символикой в честь Дня государственного флага. Об этом сообщили в Минобороны. Пролет российского триколора в небе над Доброполем стал наглядным подтверждением того, что подразделения группировки войск «Центр» идут вперед с целью освобождения данного населенного пункта, отметили в ведомстве. Владимир Путин сегодня примет участие во втором этапе съезда партии «Единая Россия» в Москве. О планах президента присутствовать на обсуждении программы рассказал председатель партии Дмитрий Медведев. Напомнив, в ходе первого этапа съезда в июне Путин напомнил о приоритетном выполнении всех социальных обязательств перед россиянами. Он также назвал героев СВО подлинной элитой России, отметив, что они должны продолжить служить в стране в гражданских сферах. Ожидается, что на предстоящем сегодня съезде партия большинства примет народную программу, которая учитывает пожелания миллионов соотечественников. Игроманы смогут устанавливать самозапрет на азартные игры с сентября. Как рассказали ТАСС, в Госдуме человек сможет самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам и тем самым защитить себя и семейный бюджет от потенциально опасных последствий игровой зависимости. Депутаты отметили важность перехода от исключительно запретительных мер к инструментам, которые позволяют человеку самому управлять своими рисками. После установки самозапрета операторы ставок и букмекеры будут обязаны блокировать доступ таких лиц к ставкам. Оплата на кассе станет быстрее. С 1 сентября упрощается способ онлайн-платежей. Теперь покупателям не потребуется использовать разные QR-коды под индивидуальные банки. Не вполне удобную систему заменит универсальный QR-код. Как рассказали в интервью эксперты РЭО имени Плеханова, через единое окно можно будет выбрать разные способы оплаты и таким образом избежать путаницы со множеством QR-кодов на кассе. С сентября на новый способ оплаты перейдут крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Искусственный интеллект начнут изучать в школах с нового учебного года. Предметы введут во внеурочные занятия со второй четверти. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Между тем, одежда и обувь для школьников стали основными тратами родителей перед 1 сентября. Так, средний чек в этой категории в августе составил 4800 рублей, сообщает ТАСС. По данным опроса, на втором месте по тратам оказались канцелярские товары и школьные принадлежности, на которые в среднем тратили более 1500 рублей. В Москве тушит пожар в жилой новостройке. Возгорание произошло в жилом комплексе премиум-класса «Слава», который находится на улице Ямского поля 1 рядом со станцией метро «Белорусская». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Других подробностей пока нет. Информация о пострадавших также не поступала. Еще одна школа в Подмосковье откроет свои двери уже в сентябре. Учреждение в Лосино-Петровском лично осмотрел губернатор Андрей Воробьев. В стенах учебного заведения смогут получить образование более тысячи ребят.
3: Мы стараемся школу делать многофункциональной. Здесь и школа искусств будет на музыкальных инструментах играть самых разных. Самое главное, что для этого есть преподаватели. Конечно, ключевое – это преподаватели, которые вдохновляют детей на музыку, на спорт, на то, чтобы выигрывать в олимпиадах по математике или физике. Вот это, конечно, очень важно. У нас действуют программы и на региональном, и на муниципальном уровне, которые поддерживают учителей. Дополнительные гранты, дополнительные выплаты.
1: Ну а погода в столице в первый день учебного года порадует, а обойдется без осадков и холодов, заверил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Предварительно 1 сентября в Москве будет переменная облачность без осадков. Под утро 7-10 по области плюс 5-10 и днем в столице плюс 16-19, Подмосковье от 14 до 19 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Что касается долгосрочного прогноза на сентябрь, то расчеты говорят о том, что первый месяц сезона по температурному фону будет на градус-полтора превышать климатическую норму, которая для Москвы составляет ночью плюс 7-1, а днем плюс 15-4. По осадкам близко к норме с небольшим дефицитом в 10%. В общем, нормальный сентябрь.
1: В России сегодня отмечают День государственного флага, символа единства и суверенитета нашей страны. В честь праздника проходят различные торжества и массовые мероприятия, в том числе и в столице. О том, как отмечают праздник в Москве, в материале Владислава Харченко.
5: Вся страна от Калининграда до Владивостока празднует. В Москве представители Народного фронта и Юнармии развернули внушительный триколор на одной из площадей столицы. Для детей организовали мастер-классы. Они не только увидели, но и сделали сами окопные свечи и поучаствовали в плетении маскировочных сетей. Все это волонтеры передадут на передовую. Так дети и взрослые внесли свой вклад в общую победу.
6: День российского флага – это символ единства, величия нашей страны. Этот день напоминает нам о том, что нужно сохранять историю, историческую память.
5: На ВДНХ к празднику присоединились 1500 активистов молодой гвардии. Прямо у главного входа они выстроились и подняли зонты цветов российского триколора. Белый, синий, красный. Так родился еще один символ праздника.
1: И добавлю, что на ВДНХ открылась еще и экскурсия «Символы России», на которой гостям расскажут об исторических республиканских павильонах, а также познакомят с фонтанами выставки. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
7: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует 5-й тур. Его программу откроют «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против ЦСКА. Напомню, что после 4 туров в турнирной таблице премьер-лиги лидирует «Краснодар». На 3 очка от «Южан» отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз сначала перейдет из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с последующим правом выкупа. Артем Карпукас сменил «Локомотив» на «Зенит». Контракт полузащитника с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2031 года. Другие подробности этой сделки не сообщаются. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сегодня сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Александр Бурмистров подписал контракт с клубом хоккейной лиги Восточного побережья «Цинциннати». Это фарм-команда клуба НХЛ «Торонто». В прошлом сезоне российский нападающий выступал за шанхайских драконов. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 23 августа. В Петропавловске-Камчатском 21-23 градуса. В Магадане 11-13, кратковременные дожди. Во Владивостоке 24-26, временами осадки. В Екатеринбурге 20-22 градуса, временами дожди. В Иркутске дождливо, температура воздуха там составит 17-19 градусов. В Оренбурге и Самаре 26-28, в Ростове-на-Дону и Ставрополе 33-35. В Санкт-Петербурге

0: России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
5: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России – главное радио страны. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
6: В очередном выпуске прозвучат записи дуэта Доми Джей Ди Бек, Айка Квебека, Кори Уитса, Ваниши Гулд, трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин, Билл Стюарт, Луи Армстронга, Энди Джеймс и Джона Пиццарелли.
1: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он же родился и вырос в совершенно иной реальности. Самые понятные слушателю того времени аллюзии для него, ну, в лучшем смысле, покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем будут истолкованы совершенно иначе или попросту исказят смысл услышанного. Ну, как у Пушкина. Кто ж из моих современников даже 50 лет тому назад мог знать, что уважать себя заставил, это значит помер, а мух давил, ну, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас сформировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну что же, начинаем, и, как говорил великий радиоволшебник, крибле, крабле, бумс!
0: Хиты прошлого. Часть первая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио! С вами Александр Хабургаев. И начну я сегодня, пожалуй, с констатации очень щекотливой ситуации. Признаться, ваш покорный слуга, как ведущий радиопередачи, которую слушают десятки миллионов людей абсолютно разного возраста, оказался в затруднительном положении. Знаете, вот лет, душ больше 20 тому назад, читал я маленькому своему сынишке детскую книжку. «Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы живем в одной квартире, все соседи знают нас. Только мне звонит 4, а ему 12 раз». Глянув на скучающее выражение лица малолетнего отрока, я вдруг понял. Ну, не смогу я ему, 4-летнему малышу, объяснить, что такое коммунальная квартира, и что 12 звонков – это значит, что в ней проживало как минимум столько же семей. Вот так же сейчас. Передо мной стоит очень непростая задача – правильно донести до молодежи смысл всего того, что прозвучит в сегодняшнем выпуске. Ну вот смотрите. В шорохе машинам, в скрипе половиц. Ну, для нас, людей, проживших на этом свете как минимум 5-6 десятков лет, это создает некий образ, да? Мышиный шорох, скрип старых паркетин, нечто таинственное, что тихо-тихо, чтобы не спугнуть эту трепетную тайну, на цыпочках увлекает тебя в какой-то иной мир. Мир грез, фантазий, чего-то волшебного и неведомого. А для них, для юных городских отроков, которые живой мышки-то не разумеют,

видали, бегая по квартире, абсолютно не понимает, как это там под ногами-то что-то может скрипеть. Понимаете, о чем я? Ну, впрочем, вы уже догадались, какой легендарной радиопередаче будет посвящен сегодняшний выпуск. Прошу вас, милостивые государи, уважаемые господа и товарищи капитаны, ваш выход –

ловить. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны,

0: за любовь и честь, за любовь и честь.
1: Да, клуб знаменитых капитанов. Сколько юных сердец они воспламенили, сколько душ разбередили, заразив романтикой дальних странствий и приключений, сколько пытливых умов насытили удивительными знаниями. Все волшебные чудеса вершатся только в ночной тиши, вдали от посторонних взглядов и ушей смертных. Это же иной мир, вход в который позволен только фантазерам и мечтателям. Как только последний читатель покидает библиотеку, старенькая библиотекарь Мария Петровна и ее помощница Катюша после короткого диалога гасят свет, запирают дверь и уходят с работы.
2: Я вас предупреждала, Катюша, чтобы вы не спали на дежурстве. А вы все-таки не выдержали и уснули.
3: Марья Петровна, это у меня вышло совсем нечаянно.
2: А в результате мы опять не знаем, что же происходит по ночам у нас в библиотеке.
3: Знаете, Марья Петровна, мне сквозь сон послышалось, книги зашевелились и со страниц сошли. Немо, Робинзон Крузо, Гатырас, Гульвер о чем-то спорили, пели песни. А потом куда-то уехали.
2: Да у вас пошаливают нервы. Это все от переутомления. Вам нужно срочно идти в отпуск.
3: Марья Петровна, я нисколечко не устала. Я хочу еще раз остаться здесь на ночь.
2: Зачем?
3: Ну, чтобы узнать, наконец, что происходит с книгами.
2: Ах, да, я забыла, что они вечно не на месте.
3: Значит, можно, да? Марья Петровна, я сегодня останусь.
2: Ни в коем случае. Вы завтрашнего дня идете в отпуск. Я вам достану путевку в дом.
3: Ну, Марья Петровна...
2: Никаких «но». Закрывайте библиотеку.
3: Марья Петровна, разрешите взять с собой Робинзона?
2: Робинзона? Зачем?
3: Я его перечитаю на досуге. Я так люблю эту книгу.
2: Ну, конечно, конечно, Катюша. Берите. Ключ у вас?
3: Да, Марья Петровна, вот он.
1: Собственно, каждый такой диалог, определяющий очередную тему, и служит неким прологом к дальнейшему удивительному действу. Ключ поворачивается в замочной скважине, а дальше? Дальше происходит чудо. Сами собой зажигаются свечи в старинных канделябрах, шелестят кафтаны, чей-то меч звенеет. Странно, откуда меч-то у капитанов? Ну, разве что кривой ятаган у Синдбада-морехода, а также ведь кортики, шпаги. И медленно и чинно сходят со страниц увлекательных романов знаменитые капитаны, чтобы принять участие в очередном заседании своего клуба. Откуда и когда появился в эфире сей шедевр радиотворчества? Ну, с одной стороны, сюжетный ход довольно известный, когда оживают духи, призраки и прочие обитатели нетварного мира. Помните хотя бы Беранже? «Ровно в 12 часов из гроба встает барабанщик и бьет свой барабан». Или в сказке про путешествие Нильса с дикими гусями. По ночам же там оживает и статуя короля, и деревянная фигура боцмана. Но для того, чтобы с такой искрометной, неистощимой фантазией наполнить этот незамысловатый волшебный сюжетный ход, надо было обладать изрядной выдумкой и ярким талантом. Рассказывает Вячеслав Кирик, проработавший на радио более полувека, автор и ведущий множество радиопередач, ну и последние годы своей творческой жизни, посвятивший себя исследовательской работе, историк радио. Кому как не ему задавать вопрос, как долго продлилось счастливое плавание знаменитых капитанов по волнам радио, сколько лет они прожили в эфире?
4: Прожили они, если говорить, когда вышел первый выпуск этой передачи, это было 31 декабря 1945 года, только-только закончилась война. И вот вы представляете, что из этих черных тарелок, а тогда практически ни у кого не было радиоприемников, все слушали из этих черных радиотарелок, ведь все 4 года войны с половиной оттуда был голос Левитана, сводки Совинформбюро, и вот в новогоднюю ночь 45-го года все услышали эту фантастическую передачу, и эти фантастические позывные «В шорохе мышином», «В скрипе половиц», «Медленно и чинно мы сходим со страниц». Не такая легкая судьба была у этой передачи, ведь ее закрывали в 49-м году А потом в 66-м году пошли первые фрагменты этой передачи, а в 68-м уже оригинальные выпуски передачи, которую придумали драматурги Владимир Крепс и Клементий Минц.
1: Так. А вот тут стоит немножко поподробнее рассказать об авторах с такими звучными фамилиями, как Крепс и Минц. Ну, почти крибли-грабли.
5: Владимир Михайлович Крепс родился в Одессе 12 января 1903 года в семье доктора химии, казенного раввина. Участник гражданской войны. Принимал участие в боях на Южном фронте и в подавлении кронштадтского мятежа. С июля 1922 преподаватель, начальник кафедры военно-морского политического училища имени Рошаля. В 1926 уволен с флота по состоянию здоровья, после чего решил посвятить себя литературному творчеству. Окончил факультет общественных наук Ленинградского университета и аспирантуру при научно-исследовательском институте сравнительной истории языков и литературы Запада и Востока. Работал главным редактором киностудии «Межраппомфильм», а затем редактором киностудии «Союз-Детфильм». Автор сценариев игровых, документальных и научно-популярных фильмов. В 1937 году был арестован, но вскоре выпущен на свободу в связи с отсутствием состава преступления. Великую Отечественную войну прошел специальным военным корреспондентом кинохроники ТАСС, орденоносец и лауреат Сталинской премии.
1: Ну, пока стоп. Что было после войны, то мы знаем. Два веселых и феерически талантливых товарища задумали многосерийный радиоспектакль, ставший одной из самых любимых передач для нескольких поколений слушателей. Ну, а теперь о другом авторе.
5: Клементий Борисович Минц родился 21 января 1908 года в Екатеринбурге. Советский кинорежиссер и сценарист. Член Союза писателей и Союза кинематографистов СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1925 году окончил студию массовых зрелищ и торжеств в Ленинграде, а затем кинофакультет Ленинградского института истории искусств. В 1926-27 годах руководил мастерской по подготовке актеров кино и театра. Работал в театре уличных комедиантов «Балаган» режиссером и клоуном. В 1928 году был одним из организаторов фабрики советского сценария в Ленинграде. В том же году дебютировал как кинорежиссер. Вместе с Александром Разумовским входил в кинематографическую секцию АБРИУ. На вечере «Три левых часа» был показан их совместный монтажный фильм «Мясорубка». Впоследствии стал заниматься только драматургией кино. Автор публикаций, посвященных комедии.
1: Я только напомню, что АБРИУ, объединение реального искусства, куда входили такие талантливые литераторы, как Даниил Хармс, Александр Веденский, Николай Заболоцкий, имело и свою киносекцию. С Хармсом Минц подружился еще во время своей учебы. Несомненно, именно из АБРИУ произрастает и нестандартный, неистощимый на фантазии парадоксы творческий стиль Клементия Борисовича. Кстати, он написал и свой собственный манифест киноискусства.
5: Кино, как принципиально самостоятельного искусства, до сего времени не было. Были наслоения старых искусств и, в лучшем случае, отдельные робкие попытки наметить новые тропинки в поисках настоящего языка кино. Так было. Теперь для кино настало время обрести свое настоящее лицо, найти собственные средства и свой, действительно свой язык. Открыть грядущую кинематографию никто не в силах, и мы сейчас тоже не обещаем этого сделать. За людей это сделает время. Но экспериментировать, искать пути к новому кино и утверждать какие-то художественные ступени – долг каждого честного кинематографиста. И мы это делаем.
1: К сожалению, фильм «Мясорубка номер один» не сохранился. Но мы же знаем его оригинальное содержание. Несомненно, это был первый яркий антивоенный фильм в истории отечественного кинематографа. Но не будем отвлекаться и вернемся к нашему клубу знаменитых капитанов. Закрывали его, к счастью, всего лишь на время, и было это в эпоху борьбы с космополитизмом. Ну, действительно, уж очень какая-то космополитная компания подобралась в кают-компании за столом клуба. Индиец капитан Немо, француз Тартарен из Тараскона, англичане Дик Сент, Робинзон Крузо, немецкий барон Мюнхгаузен. Одним словом, попали капитаны под каток истории. благодаря какому-то услужливому журналистишке-прихлебателю у власти имущих, продолжает Вячеслав Кирик.
4: 49-й год в газете, в литературной газете появилась публикация «Зачем нужны такие радиопередачи», написанные неким Максимовичем или Максимовичем, но это не важно. И где все герои этой передачи назывались буржуазной культурой, и зачем нам этот человеконенавистнический капитан Немо, бесшабашный хулиган Дик Сент, почему не воспитываются на наших героях, хотя потом появился и Саня Григорьев, и капитан Воронцов, и Артур Грей. И вот тогда передача постепенно стала уходить из эфира, и в начале 52-го года ее вообще целиком закрыли, и вот до 66-го года она только была воспоминаниями. Колмановский, Ковалевский, Фельдс, Макроусов, там вообще говоря, творческая бригада, будем так говорить, была колоссальная. Работал Сергей Михайлович Богомазов. Он в 44-м году, еще шла война, а он уже придумал угадайку. И вот Сергей Михайлович Богомазов пригласил для этой передачи драматурга Владимира Крепса и Клементия Минца, и вот так вот этой бригадой творческой рождалась передача. Какие актеры? Ведь это была труппа, радиотруппа Осипа Наумовича Абдулова, этого нашего легендарного артиста. И он создал вот эту труппу, где был Плят, где была Валентина Санспирантова, где была Зинаида Бокарева, где был Кубацкий. Великие артисты, Званов, Останков, Юрий Яковлев позже пришел. А в первом выпуске роль старого Нового года исполнял Василий Качалов. Тоже легенда.
1: Кстати, помянутый Вячеславом Кириком Сергей Богомазов и написал текст знаменитой песенки «В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц». И стихи для других песенок капитанов тоже писал он. Ну, конечно, у меня, школьника младших классов, а затем и старших, постоянно появлялись вопросы к авторам. Ну, понятно, капитан Немо, капитан Воронцов, капитан Гатерас, 15-летний капитан Дик Сент, Лемуэль Гулливер, хоть и начинал с судовым врачом, но, кажется, уже в книгах Свифта вырос до капитана. Кстати, Лемуэль — это имя библейского царя из книги «Притч Соломоновых». Слава богу, советские цензоры об этом не знали. В общем-то, с натяжкой, но можно выдать эту высокую командирскую должность багдадскому купцу Синдбаду-мореходу. А вот как в капитаны угодили абсолютно сухопутный офицер барон Мюнхгаузен, прованский рантье Тартарен, который всего-то на одно путешествие в жизни отважился, или Робинзон Крузо, о репутации которого лучше детям-то и вовсе не рассказывать. Полкниги его протестантских религиозных прозрений и покаяний в русском переводе просто выкинули. Но, что греха таить, слушал я клуб знаменитых капитанов с упоением. И после каждого выпуска бежал в школьную библиотеку, чтобы познакомиться с кем-нибудь из них поближе. Брал и запоем читал Адамова, Даде, Жюля Верна. А голоса? Какие голоса звучали в этих постановках? Когда уже взрослым я переслушивал эти старые выпуски, то сразу почувствовал, как буквально купаются в творческом наслаждении великие актеры, исполняя свои роли.
6: Капитаны, прошу следовать за мной! Ну-с, занимайте ваши места за столом. Наконец-то настала моя очередь занять председательский табурет в клубе знаменитых капитанов.
7: Отнимите молоток у барона, иначе он весь вечер будет стучать.
6: Я очень рад за вас, капитаны. Вы сегодня наконец услышите истории настолько правдивые, что у вас волосы встанут дыбом. А?
8: Что за безобразие? Ну, я вам припомню, Гатерас, вырвать молоток у председателя это неслыханно.
9: Но, дорогой барон, вы еще не приняты в клуб.
10: Сегодня, по всей справедливости, должен стоять на капитанском мостике знаменитый капитан и путешественник Лемуэль Гулливер.
6: Опять Гулливер!
11: Достопочтенные джентльмены, я крайне огорчен, что среди нас сегодня не будет капитана Робинзона.
12: И надо же было Катюше именно сегодня забрать его с собой. Может быть, подождем, пока он возвратится?
10: Это невозможно. Я слышал, как Марья Петровна говорила, что скоро она отдаст часть библиотеки налито в какой-то плавучий пионерский лагерь. Кто знает, не придется ли нам на время расстаться друг с другом. Нет, нет, капитан Гулливер, откладывать заседание мы не можем. Боюсь, что раньше осени нам не придется собраться вновь. Вы что-то хотите сказать, капитан Тартарен?
13: Да-да, месье и мадам. На первом заседании нашего клуба капитан Гулливер, видимо, по рассеянности не рассказал нам своей биографии. А я до сих пор толком не знаю, считать его лилипутом или великаном. Я уж не говорю о его любимых лошадях, этих, как они, гуингамах. Чуть не вывихнул челюсть.
12: Я прошу любезных моему сердцу капитанов оказать мне честь и выслушать мою историю.
1: Я бы с удовольствием предоставил бы достопочтенному капитану Гулливеру рассказать вам свою захватывающую историю, но за окошком снова прокричал петух. Наше время истекло, и я, ваш покорный слуга, еле успеваю откланяться. До встречи на следующем заседании клуба знаменитых капитанов. И, как писалось раньше в романах, продолжение следует.
14: Радио России.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы говорим о самих автомобилях и о жизни внутри автомобиля, вокруг автомобиля, в общем, о всем интересном, что происходит вокруг этого замечательного транспортного средства.
0: Автомобильные новости.
1: Первая новость мне очень понравилась. В России по итогам первого полугодия зафиксирован рост продаж подержанных мотоциклов. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам 6 месяцев 2026 года в России продали чуть более 70 тысяч подержанных мотоциклов. Мотоциклы становятся модным транспортным средством и, в общем, переживают второе, а может быть, третье рождение в нашей стране. Я помню, когда в моем детстве мотоцикл был мечтой многих мальчишек, потом на него сели солидные дядьки, потому что мотоцикл был дорогим, а сейчас мы перешли к очередному этапу, когда мотоцикл, как мне кажется, из игрушки, из дорогой, становится средством передвижения, вполне себе полноценным. Люди оценили, что мотоцикл дает возможность объехать всякие пробки, при этом мотоцикл достаточно практичен, но и вообще удовольствие от езды на мотоцикле, говорят, что с ним сравниться мало что может. Я сам не мотоциклист, честно признаюсь, но дважды в жизни я становился владельцем собственного скутера 50-кубового и с удовольствием гонял, но не по шоссе, конечно, на этом транспортном средстве на шоссе не решился выезжать, а вот по окрестностям своего дачного поселка с большим удовольствием. Давайте обсудим эту тему со специалистом. У нас на прямой линии независимый мотоэксперт Роман Ситников. Здравствуйте, Роман.
2: Игорь, добрый день.
1: Дайте совет нашим слушателям, на что надо обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла и с какой суммы можно начинать, потому что можно найти, наверное, и за 5000 рублей, но я бы не советовал такой мотоцикл никому.
2: Ну, я думаю, да, за 5000 рублей там это будет не транспортное средство, а какой-то некомплектный конструктор для сборки, а так в целом там с бюджетом даже в 100 тысяч можно найти какой-то малокубатурный мотоцикл живой, который вполне справится с функциями транспортного средства городского. Кстати, еще один важный момент в перечислении преимуществ. Бесплатная парковка и время на поиск места для парковки. Оно примерно равно нулю, что в крупных мегаполисах очень и очень удобно.
1: Ну и, соответственно, какие советы вы бы дали тем, кто только-только приобрел мотоцикл и, наверное, только-только получил права категории А?
2: Я бы, наверное, посоветовал, прежде чем выкатываться на дороге, пройти еще в школу, где учат именно ездить, а не сдавать на права, потому что это важный момент. Здесь это не только какие-то нюансы управления, но еще и тактика поездок в городе. То есть сейчас такие школы есть. А по мотоциклу сейчас салонов огромное количество. На внутреннем рынке, как правильно заметили, техники подержанной разных ценовых категорий довольно много. Важно определиться, чего хочется. Потому что обычно это происходит как? Человек видит картинку красивую и пытается ассоциировать себя с ней. Вот куплю чоппер, стану настоящим байкером, или куплю спортбайк и буду валивать как настоящий спортсмен. Ну, на самом деле, лучше попробовать на более нейтральных, более универсальных вариантах кататься и понять уже на практике, чего хочется.
1: Спасибо большое за ваши советы. Надеюсь, что наши радиослушатели обязательно к ним прислушаются. Вот такая тема обсуждается в последнее время очень активно в водительском сообществе. Объясню чуть позже, почему. Но в России уже несколько лет существует такая мера, как конфискация автомобиля. Вообще, конфискация автомобиля – вопрос достаточно сложный с юридической точки зрения, да и с моральной тоже, потому что применяется во многих странах мира, как правило, в первую очередь по отношению к водителям, которые пытаются управлять автомобилем в нетрезвом виде, не в первый раз. И у нас в стране, если водитель лишен прав за нетрезвое вождение, если он попытается во время срока лишения сесть еще раз за руль, наступает уже уголовная ответственность, когда автомобиль конфискуют. Почему сложное? Потому что автомобиль может не принадлежать данному водителю, и тут возникает юридическая коллизия. Надо разбираться, на каком основании он сел за руль, дали ли ему добровольно ключи, или он их каким-то образом взял. Ну, в общем, сложности. Плюс автомобиль может принадлежать, условно говоря, ему, но тут существует еще такое понятие, как совместно нажитое в браке имущество, то есть есть еще жена, есть дети, а их лишают, может быть, автомобиля. В общем, проблем с точки зрения юридических довольно много, но сейчас, насколько я знаю, во всех регионах практически идут такие процессы, когда водители лишают покупает автомобиль и конфисковывает. Потом он, как правило, продается на аукционе, вернуть его невозможно. Лично я с этой темой сталкивался только по публикациям и по рассказам моих друзей, которые занимались такими делами, в первую очередь юристов. Ну, давайте поговорим с одним из таких специалистов. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Насколько я понял из публикации, почему, собственно, мы к этой теме обратились, что в одном из регионов конфискуют автомобиль у водителя, который многократно выезжал на встречную полосу, лишался за это прав и все равно продолжал выезжать. Вообще, за какие правонарушения могут конфисковать автомобиль, кроме управления в нетрезвом виде?
3: У нас есть три статьи в Уголовном кодексе, которые предусматривают конфискацию. Это вы уже сказали про статью про повторную пьянку за рулем, 264 со значком 1. Есть статья 264 со значком 2, со значком 3. Вот со значком 2 статья – это как раз та статья, которая предусматривает уже уголовное наказание за повторный выезд на встречную полосу, если лицо было привлечено за повторный, то есть уже третий подряд выезд на встречную полосу. Либо, опять же, повторный в третий раз превышение скорости на величину более 60 или более 80 км в час. Еще одна статья 264 со значком 3 – это наказание за, опять же, повторное управление лицом, лишенным права управления, которое подвергнуто такому наказанию. Вот это вот три статьи, которые предусматривают уголовное наказание и конфискацию автомобиля в таких случаях.
1: Понятно. Ну, насколько я понимаю, все-таки за выезд на встречную полосу, хотя это очень опасное правонарушение, так же, как за сильное превышение скорости, конфискацию применяют достаточно редко. Я слышал впервые о таком случае. Ну, а что касается человека, который там второй, третий, четвертый раз сел пьяным за руль, тут, в общем, все понятно. Скажите, пожалуйста, по каким, собственно, мотивам можно избежать конфискации, доказав, что это, например, автомобиль принадлежит не вам?
3: Это очень сложный вопрос, и в практике, прямо скажем, на мой взгляд, сейчас превалирует такой обвинительный уклон. То есть, с одной стороны, в законе сказано, что конфискуется транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении этих преступлений. А с другой стороны, многие осужденные, они, ну, может быть, пытаются избежать конфискации, да, и они составляют задним числом договор купли-продажи автомобиля, якобы они продали буквально там за день до этого факта или за неделю, но почему-то оказались за рулем. Но суды к этому относятся довольно критически, указывая, что автомобиль, поскольку не был передан покупателю, а находился во владении так называемого продавца, то как бы право собственности не перешло, потому такая машина конфискации подлежит. Но это, в общем-то, не самое правильное толкование, на мой взгляд, потому что все-таки, если договор заключен и есть соответствующий документ о передаче, да, то тут даже тот факт, что он остался весь за рулем, но не прямо говорит о том, что машина не была продана. Хотя, конечно, понятно, что это уловка с целью избежать конфискации автомобиля, и суды в основном на нее не идут, они так и пишут, что машина реально не была продана, договор не был исполнен, а потому она осталась принадлежать обвиняемому, и это является поводом для конфискации. Но вот по совместно нажитому имуществу уже есть разъяснение Верховного суда, что подлежит конфискации, в том числе и совместно нажитый в браке автомобиль, поэтому здесь судебная практика уже есть, и с подачи Верховного суда она сформировалась, тоже нужно понимать, что если машина, допустим, зарегистрирована на жену, а едет за рулем муж, то машина эта является совместно нажитым имуществом, и она тоже будет конфискована при повторном совершении этого нарушения.
1: Вот-вот, так что не стоит пытаться садиться за руль в нетрезвом виде. Есть для этого такси, общественный транспорт, да и пешочком ходить полезно. Спасибо вам большое, Сергей. Давайте сегодня поговорим о том, как правильно перевозить велосипед в автомобиле. Вообще, сюда можно отнести и перевозку другого крупногабаритного инвентаря. Есть правила, которые говорят нам о том, что нельзя перевозить вещи, условно говоря, которые выступают сзади более чем на метр, если вы не обозначили их специальным флажком красным. Сейчас существует достаточно большое количество способов перевозки велосипедов, и существуют специальные крепления, они стоят, конечно, денег. Велосипед тот же самый, удобнее всего перевозить или сверху на багажнике, есть специальные крепления, причем можно перевозить там, допустим, два велосипеда, они жестко крепятся, ну, и, соответственно, не могут упасть, если их правильно закрепить, ну и не занимает места в салоне. Потому что по собственному опыту могу сказать, что современный велосипед, даже если с него снять одно колесо, потом его крепить время теряешь. Вот у меня хэтчбэк довольно большой, мне приходилось возить велосипед. Вот даже если снять переднее колесо, мало того, что он занимает багажник, еще приходится задний ряд сидений складывать. То есть, считайте, у вас становится автомобиль двухместным, все остальное место занимает один или максимум два велосипеда. Если у вас есть крепление сверху, сверху, в салоне полноценные 5 мест и плюс багажник. Есть современные крепления, которые устанавливаются на фаркоп. Но для этого надо поставить на автомобиль фаркоп. Не любой автомобиль можно использовать для этого, потому что если в одобрении типа транспортного средства указано, что здесь можно устанавливать фаркоп, вы устанавливаете фаркоп, потом докупаете специальное крепление, очень, кстати, практичное, удобное, и тогда один или два велосипеда вы можете перевозить сзади, за автомобилем, они устанавливаются вдоль заднего борта, ну и, соответственно, в этом случае еще и с точки зрения аэродинамики лучше, потому что меньше расход топлива. Ну и, соответственно, они крепятся хорошо, надежно. Правда, там есть один нюанс. Придется или купить третий номер и установить его уже за этим креплением, чтобы он был виден, чтобы велосипед не закрывал этот номер. Либо снимать каждый раз номер с задней рамочки и переустанавливать за велосипедом. Правила это разрешают, и третий номер докупить и переставлять туда-обратно. Ну и, собственно, вот так и возить велосипеды. Ну и это касается перевозки многих крупногабаритных грузов. Если вы что-то возите регулярно, наверное, вам понадобится фаркоп, наверное, вам понадобится купить прицеп, либо брать его на прокат или у друзей и знакомых. В любом случае, если вы возите все время грузы, заранее заботьтесь о том, чтобы они крепились правильно, крепились там, где это можно и нужно, надежно крепились. Ну и, соответственно, когда не нужно возить этот груз, я вам рекомендую, допустим, тот же самый багажник сверху снимать, то же самое крепление для велосипедов снимать, потому что это ухудшает аэродинамику и приводит к излишнему расходу топлива.
0: Главная тема.
1: Вот какая тема у нас сегодня будет главной. Какой русский не любит быстрой езды? Всем известная фраза. Поговорим сегодня о лихачах на дорогах. Считаю, что за последние годы ситуация с лихачами достаточно неплохо стабилизировалась. Тут сыграл роль, наверное, большое количество камер на дорогах. В общем, экономически невыгодно превышать скорость, допустим, когда ты знаешь, что вот тут висит объектив, и тут же прилетит тебе штраф. Но вот в последние месяцы, мне кажется, что число лихачей увеличилось. Не знаю, с чем это связано. Может, лето такое у нас удалось. Скорее, психологи говорят о том, что достаточно нервная обстановка. В общем, мы стали немножко более нервными, чем были раньше. И вдруг я заметил на дорогах большое количество, ну, не очень, но некое количество людей, которые ведут себя безбашенно на дороге. Причем это не зависит от типа автомобиля. Это может быть современная иномарка с спортивными характеристиками, а может быть какой-нибудь автомобиль типа ВАЗ-2109 тюнинговый, где человек ведет себя очень неадекватно. Я видел такие машины и в Москве, и поскольку много езжу в последнее время по регионам, и в регионах тоже. Ну, сам я по себе человек очень спокойный, и у меня тип езды, который многие называют пенсионерский, достаточно спокойно вожу автомобиль, пытаюсь не превышать скорость, а если превышаю, то только в рамках установленного ненаказуемого лага, который у нас говорит плюс 20 км в час и так далее, но в общем, спокойный тип вождения, и уважаю людей, которые также примерно и водят. Ну, давайте поговорим тут со специалистом. У нас на прямой линии кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Сразу хотел спросить у вас, как у практикующего психолога, действительно сейчас мы стали более нервными или мне так кажется?
4: Вы правильно говорите, что в целом ситуация, да, и на мой взгляд, я как водитель с большим стажем и отношу себя вот к такому же стилю вождения, как вы называете, пенсионерский стиль вождения, да, я очень интересные наблюдения такие сделала, что даже те лихачи, которые пытаются, значит, обогнать, потом на перекрестке мы все равно стоим все вместе. И в ожидании, значит, зеленого света, да, и я неоднократно наблюдала, что вот очень интересно так происходит, то есть по большому счету времени экономят, как правило, не экономят эти люди. И меня как психолога тоже интересовало, почему я так себя веду. И вот тут я на такую мысль как-то натолкнулась, что мне кажется, что это во многом привычка. Это привычка торопиться, привычка чего-то там не успеть. Вот. И человек даже не задумывается о том, а зачем он бежит, а куда он вообще несется, да? А что произойдет, если он приедет, я не знаю, там на минуту позже. Понятно, что сейчас жизнь такая, да, общий ритм жизни, но мне кажется, что у многих это и привычка. Просто люди про это не задумываются.
1: Согласен с вами. Если у вас общий некий психологический портрет российского водителя, такой собирательный. Мы говорим, какой русский не любит быстрой езды? Чем он отличается от моего друга татарина Равиля там, или от моего друга там армянина Жени? Чем отличается русский водитель? Или это все в нашей голове чего-то такое? Есть общее мнение такое, что русский он такой здоровый мужик, но немножко простоватый. А вот водитель русский, он какой?
4: Вы знаете, какого-то усредненного портрета нету, потому что я вижу очень разный стиль вождения. Я вижу очень осторожный стиль вождения. То есть, как правило, на стиль вождения ведь влияет общий психотип человека. Его темперамент, характер, да, там та же раздражительность, например, или тревожность, например, да, человек боится попасть в какую-то ситуацию. Поэтому это скорее отражение психологических качеств самого водителя. Вот какой он в жизни, он, как правило, себе понаблюдать. Он и за рулем, в общем-то, так же себя ведет. Поскольку мы все очень разные, да, есть спокойные, есть осторожные, есть аккуратные. Поэтому усредненного портрета нету. Много женщин сейчас за рулем. Они тоже по-разному очень себя ведут. Я вот так наблюдаю. Да, есть очень аккуратные барышни. Есть барышни, которые тоже любят полихачить. Ну, то есть, я не могу сказать, что есть какой-то усредненный портрет. Мы все очень разные.
1: Согласен с вами. Плюс еще есть некая атмосфера региональная, скажем там, которая влияет на стиль вождения. Вот, например, на Кавказе там больше принято лихачить. А где-то в других регионах более склонны к тому, чтобы вождение было спокойным. То есть, тут много составляющих. Но самое главное, скажите, пожалуйста, как психолог, что мы посоветуем родным тех людей, которые лихачат на дорогах? Вот у меня есть один знакомый, который садится за руль, и у него глаза выкатываются, и он понесся. А жена у него очень тихая женщина. Что бы ей посоветовали, как объяснить мужику, что ну не надо так водить, толку от этого никакого, а быстрее все равно не приедешь?
4: Вы знаете, тут есть сложности определенные, мне кажется, Игорь, потому что когда водитель за рулем, большинство водителей не любят, когда ему дают советы, сидящие рядом, да, поэтому это может, наоборот, его еще больше начать раздражать, он может делать, ну, есть люди, которые назло начинают просто, да, чтобы досадить супруги, например. Поэтому, не знаю, с точки зрения вот психологии есть такая концепция я-высказывания, когда человек говорит о своих чувствах, то есть он не делает замечания водителю, например, да, говорит, я волнуюсь, например, да, от быстрой езды, там, мне некомфортно, например, да, говорить больше про себя. Но это уже общие такие приемы психологические, да, как сказать аккуратно так, чтобы не человек обвинить, что ты очень быстро едешь, да, а то, что мне неприятно, я волнуюсь, переживаю, ну и так далее, да. Поэтому если водитель думающий, наверное, он прислушается все-таки к словам своего попутчика или попутчица.
1: Спасибо вам большое за ваши советы. Надеюсь, слушатели их услышали. А сейчас у нас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы «Безопасного вождения» и в прошлом выдающийся, не побоюсь этого слова, автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
5: Приветствую вас.
1: Скажите, пожалуйста, что делать, если в потоке рядом с вами едет водитель-лихач? Как себя надо вести в этой ситуации? Я так подозреваю, что надо не пытаться с ним соревноваться в главных.
5: Ну, вообще, идея кого-то на дороге проучить, даже если с вашей точки зрения другой водитель не прав, абсолютно неправильная. То есть ни в коем случае нельзя этого делать. Ну, во-первых, когда вы пытаетесь кого-то проучить, вы мало отличаетесь в этот момент от того, кто хулиганит. А это, конечно, недопустимо. Во-вторых, те, кто хулиганит на дороге, они обычно намного быстрее едут потока, занимаются там шашками или еще чем-то. И вы их, в общем-то, видите очень мало. Если вас подрезают, конечно, надо сбросить скорость и, понятно, пропустить того, кто подрезает, и спокойно ехать дальше. Собственно говоря, ни в коем случае не устраивать никакой погони, не догонять, не показывать кулак. Вот этого ничего делать не надо. О том, что по видеофиксации кого-то можно привлечь, думаю, что да, теоретически да, если номер автомобиля есть, и если послали это видео в ГИБДД, то, возможно, что-то, какие-то шаги будут предприняты. В общем, это единственное, что можно сделать, только снимать, конечно, должен не водитель, а пассажир. Если пассажиров в машине нет, ничего не надо за рулем снимать, это понятно, ни в коем случае.
1: Ну, или с помощью видеорегистратора.
5: Ну, если с помощью видеорегистратора это все снято и так, и вы можете оттуда вырезать нужный вам кусок, то можно попробовать это сделать, это, в общем-то, хуже от этого не будет. Но главное, не вступать ни в какие разборки с другими водителями, независимо от того, что они вытворяют. Ни в коем случае. Это я категорически просто даже не советую, а запрещаю делать.
1: Вы знаете, Михаил Георгиевич, старое правило 3D, помните, дай дураку дорогу.
5: Да, я не очень согласен с этим правилом, потому что, ну, огульно кого-то называть дураком, в общем-то, не очень красиво. Я все время пытаюсь объяснить, что что не может быть ситуации, когда водитель на дороге поехал очень быстро, потому что ему это очень надо. Например, он там опаздывает в аэропорт. Это, конечно, не объяснение и не причина ехать быстро, потому что он подвергает других опасности в этот момент. Или, например, везет роженицу в роддом, поэтому надо очень быстро ехать. Это полная глупость. Если он поедет нормально, он ее туда привезет. Если он поедет очень быстро, есть большая вероятность, что он не доедет до роддома. Вот, поэтому нету причины на дороге ехать быстро.
1: Я с вами абсолютно согласен. И добавлю только, что у нас есть не очень удачное определение в правилах дорожного движения, что такое опасное вождение.
5: Ну да, хотя опасное вождение – это, в общем-то, умышленное хулиганство на дороге, и с этим все сказано.
1: Ох, красивая формулировка. Так и запишем. Спасибо большое, Михаил Георгиевич.
0: Путешествие.
1: Итак, переходим к самой интересной части, с моей точки зрения, нашей программы. Это путешествие. Путешествие, которое у меня получилось достаточно сложным и очень интересным. Сложным, потому что пришлось логистическую схему построить, такую непростую. Из Москвы мы ехали на поезде до Петрозаводска. Далее на автомобиле «Лада Искра» доехали до города Кемь на побережье Белого моря. Дальше скоростной катер на Соловецкие острова из Рабочеостровска. Это пригород города Кеми стартует. И можно добраться за час-полтора до Большого Соловецкого острова. Вообще, на Соловках по-хорошему надо провести несколько дней, и, соответственно, есть большое количество экскурсий. Но я решил, что для первого раза достаточно однодневного пребывания на острове. И главная цель – это, конечно, сам монастырь. Полностью он называется Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Первое поселение монашеское здесь возникло в 1429 году. Вот сейчас мы будем праздновать 600 лет нашему старейшему и одному красивейших монастырей. В условиях этой дикой природы, в условиях этого тяжелейшего, сложнейшего климата, здесь же очень суровые зимы, сумели создать не только вот сам по себе монастырь, который производит впечатление фантастическое, он очень мощный, он очень красивый. При этом, знаете, там особый дух какой-то, вот, который нельзя передать словами, надо вот посидеть, полюбоваться этими башнями, этими храмами, походить по территории. История монастыря – это история разных эпох, история разных людей, отдельная история Соловецкого лагеря особого назначения «Слон». Есть отдельная история, очень красивая, Соловецкой школы Юнг. Очень интересная эпоха, связанная с именем Филиппа Колычева. Ну, в общем, много интересного. Мне очень понравилась история осады монастыря в 1854 году. Два английских парохода фрегата подошли к монастырю. Это времена Крымской войны. Начали его обстреливать. Ущерба никакого не нанесли. Потребовали от монахов сдать оружие. Монахи сказали, а мы мирные, у нас оружия нет. У нас, правда, есть две пушечки. Эти две пушечки несколько раз выстрелили и повредили один из фрегатов. А больше всего вреда английскому флоту нанесли местные чайки, которые испокон веку гнездились здесь, на Большом Соловецком острове. Выстрелы их потревожили, они поднялись вверх, массу отметин на кораблях оставили, и эти два фрегата, один подраненный, и оба они, ну, отмеченные, скажем так, ушли во свояси, и это одна из таких веселых, героических страниц Крымской войны. Ну, а дальше монастырь в 20 веке пережил тяжелую полосу, но в 92 году монастырь вернули Русской Православной Церкви, и тогда же он внесен был в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Тест-драйв.
1: Но теперь я немножко расскажу про один новый автомобиль, который только что появился на российском рынке. И это автомобиль российской марки Tenet 4L. Это новый российский автомобиль, который производит на заводе марки Tenet в городе Калуге. Скажите вы, а чем он отличается от автомобиля Tenet 4, который продавался с августа прошлого года? Очень сильно отличается. По большому счету, это совершенно другой автомобиль. Надо сказать, что это некий симбиоз, созданный по просьбе трудящихся, как принято сейчас говорить, потому что многие же жаловались, что Tenet 4 маловат багажник и для задних пассажиров тесновато. Колесная база тоже увеличена. И, соответственно, к чему это привело? К тому, что автомобиль гораздо более удобен для пассажиров, перевозки багажа, и просто он стал крупнее. Пока только передний привод, пока только один мотор, 1,5 литра, 147 лошадиных сил. Мы этот мотор знаем по множеству автомобилей марки Tenet, марки Cherry и других марок, входящих в этот китайский концерн. Коробка здесь робот с двумя сцеплениями. тоже достаточно хорошая, надежная, проверенная. Все системы безопасности, что называется, на месте. Ну и, соответственно, все средства комфорта тоже присутствуют. С точки зрения экономичности тут тоже все в порядке. Я проехал достаточно много, десятков, даже сотен километров на этом автомобиле и убедился, что средний расход топлива в районе 7 с небольшим литров топлива. Цена автомобиля стартует от 2 100 000 рублей, примерно до 2.5 миллиона, в зависимости от комплектации. Автомобиль, который годится, что называется, и в первый мир, и для города, и даже для путешествий. Tenet 4L. Ну и на этом наша программа подошла к концу. С удовольствием для вас в студии Радио России работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России.

0: Радио Док.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радио Док», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: военный аэродром на Украине подвергся массированному удару со стороны российских войск. Власти предупредили о фейковых системах отслеживания посылок. Парашютист Сергей Бойцов обновил мировой рекорд по прыжку из стратосферы. Подробности далее. Вооруженные силы России поразили военный аэродром, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее ведомство отчиталось по ударам по Киевскому локомотивному депо, а также двум логистическим центрам, в которых хранились комплектующие для БПЛА. Кроме того, наши войска атаковали порты Черноморской и Южной в Одесской области, где находятся склады с военным имуществом и резервуары с горючим. Тем временем над позициями украинских войск в Доброполе и в ДНР пролетел беспилотник с российским триколором. Наши бойцы запустили дрон в честь Дня государственного флага. Об этом сообщили в Минобороны. Пролет российского триколора в небе над противником стал наглядным подтверждением того, что подразделения группировки войск «Центр» идут вперед с целью освобождения данного населенного пункта, отметили в ведомстве. С Днем государственного флага соотечественников поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что стяг является символом единства народа, а также верности духовно-нравственным ценностям и гордости за страну. Напомню, День российского триколора стал отмечаться с 1994 года по указу президента Ельцина. Впервые триколор был поднят на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. А в 1693 флаг стал личным штандартом царя Петра. Россия обеспечит безопасность выборов в Госдуму за рубежом. МИД обещает сделать все от него зависящее для предотвращения инцидентов. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям, зампредседателя комиссии по выборам Максим Райдер. По его словам, в условиях сокращенного штата сотрудников посольств работникам придется работать с утроенной нагрузкой. Напомню, депутатов нового созыва россияне будут выбирать с 18 по 20 сентября. Власти обновили стоимость жилья. Цена квадратного метра рассчитывается для установления соцвыплат на приобретение недвижимости. По оценке Минстроя, до конца года стоимость метра повысится в среднем на несколько тысяч рублей. Наиболее заметно подорожает площадь в Севастополе почти на 13 тысяч рублей, что составит примерно 182,5 тысячи за квадратный метр. Не изменятся цены на жилье в Санкт-Петербурге, Магаданской области и Ненецком автономном округе. А вот в 13 регионах квадрат и вовсе понизится в цене. Это касается в том числе Костромской, Тульской, Ярославской областей, Адыгеи, Татарстана и Тывы. Пенсионерам станет проще получать медпомощь. Власти хотят сократить время ожидания приема у врачей. Депутаты направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением установить предельные сроки ожидания приема у специалистов, сообщает ТАСС. Так, для пенсионеров сокращенный срок ожидания приема к участковому терапевту должен составлять не более 12 часов после обращения. С записью в поликлинику, консультацию узких специалистов и УЗИ поликлиника должна предоставить не более чем через 7 рабочих дней с момента обращения. Мамину зарплату предлагают ввести в России. Выплаты смогут получать мама или папа, которые ухаживают за детьми до 7-летнего возраста. Как полагает один из авторов законопроекта, депутат Марина Ким, женщина должна получать зарплату от государства за квалифицированный труд. Минимальный размер оплаты труда мам в Москве может составить 40 тысяч рублей. Это станет своего рода подушкой безопасности для неработающих родителей, пояснила Ким. Власти предупредили о фейковых системах отслеживания посылок. Мошенники искусно подделывают известные сервисы доставки и направляют пользователям предложение отследить товары с помощью трек-номера. Об этом рассказали в Совете Федерации. Рассылки с предложением перейти в проверочный сервис поступают через разные каналы, мессенджер или на электронную почту. После перехода по ссылке или ввода кода из СМС аферисты взламывают телефон, а также госуслуги. Сенаторы напоминают, что отслеживание посылки по трек-номеру является бесплатной услугой и для этого не надо передавать банковские реквизиты или коды подтверждения. На Ямале продолжают бушевать природные пожары. За минувшие сутки их площадь увеличилась почти на 28,5 тысяч гектар и превысила 223 тысячи гектар. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа. Особо сложная обстановка наблюдается в Надымском, Пуровском, Приуральском и Ямальском районах. Тушение огня задействованы свыше 1200 человек и вертолетами 8. В регионе больше месяца действует режим ЧС. В Иране осудили новые американские санкции в отношении Тегерана. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что преграды со стороны США являются нарушением прав на законную торговлю. Ни одно государство не может заставлять иностранные банки, предприятия отказываться от законной торговли с третьим государством, подчеркнул дипломат. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана с последующей изоляцией беспрецедентного масштаба. Стал известен лидер в предварительном голосовании на пост генсека ООН. Гонку кандидатов выигрывает представитель Гайаны Каролин Родригес Биркет, которая получила наибольшую поддержку членов Совбеза ООН во втором предварительном голосовании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении результаты. Второе место заняла нынешний генсек отделения ООН по торговле Ребекка Гринспан. Третью строчку занимает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В России же готовы поддержать любого кандидата в лидеры Организации Объединенных Наций, который смог бы вести независимую от внешнего политического давления деятельность и неукоснительно выполнять требования устава ООН. Мировой рекорд по прыжку из стратосферы установил российский парашютист Сергей Бойцов. На тепловом аэростате спортсмен поднялся на высоту 11,5 тысяч метров и совершил экстремальный полет. Он длился более 7 минут. Подготовка к рекорду включала беспрецедентную программу испытаний. При поддержке госкорпорации «Роскосмос» Бойцов прошел тестовый подъем в барокамере, а также испытал экипировку при температуре до минус 60. Спортсмен рассказал о том, как проходила подготовка к историческому событию.
2: У нас был тестовый полет, он проходил на высоте 2000 метров. Мы тестировали парашютную систему, кислородное оборудование, технические части воздушного шара и, соответственно, произвели прыжок, сделали съемки из вертолетов, наше документальное кино, провели всю нашу безопасность. Все прошло успешно и было подготовлено правильно.
1: Добавлю, предыдущий рекорд по прыжкам с аэростата принадлежал спортсменам из Польши и составлял 10 километров. Свой рекорд Сергей Бойцов посвятил Дню государственного флага, а также Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионат России по футболу в эти минуты в восьмом туре «Урал» принимает «Текстильщик». Идет 33-я минута. В этом противостоянии счет пока не открыт 0-0. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программу открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». В турнирной таблице премьер-лиги после четырех туров лидирует «Краснодар». На 3 очка от него отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из «Махачкалы». Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз сначала перейдет из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с правом последующего выкупа. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао. В соревновании спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. 35 баллов им проиграл китайский дуэт Чэнь Юйсуань и Дунь Иньбо. Представители нашей страны в итоге стали победителями гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех четырех дисциплинах. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на зимней универсиаде 2027 года. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Это были новости спорта.
1: Погода. И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 21-23 градуса. В Хабаровске 19-21. Дожди временами сильные. В Новосибирске 21-23 градуса. В Красноярске 16-18. Временами осадки. В Архангельске 15-17. Облачно. Ожидаются кратковременные дожди. В Калининграде 18-20. Временами осадки. В Уфе 22-24 градуса. В Туле 23-25. В Санкт-Петербурге Завтра без осадков, температура составит 15-17 градусов. В Москве ночью и утром местами небольшие дожди, термометры покажут днем максимальные 18 градусов. Сейчас в столице 24 градуса, ветер западный 1 метр в секунду.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.

0: Деньги, азарт или характер?
1: Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу. Я сама себя стыжу.
0: «Золотое руно». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
3: Посоветуйте, доктор.
4: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
5: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Кто такой врач-рентгенолог? Чем он занимается и что происходит за закрытыми дверями его кабинета? Как такие специалисты приходят в профессию? Опасно ли работать с современной рентгеновской техникой? Сколько лучевых исследований может пройти пациент за год без ущерба для здоровья? И какие из этих исследований самые высокодозные? На эти и другие вопросы о лучевой диагностике сегодня в программе ответит заведующий отделением томографии Центра лучевой диагностики лечебно-реабилитационного центра Минздрава Виктор Сергеевич Петровичев. Виктор Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Добрый день.
5: Рада видеть очень вас. Ну, у нас сегодня очень все актуально, современно. Мы начинаем с искусственного интеллекта. Вы знаете, вот просто некоторые люди считают, что это прям вот революция, прорыв, и вообще сейчас радикально все изменится. Во многом, конечно, вот мне, например, как журналисту помогает искусственный интеллект, но, знаете, как доверяй, но проверяй. Я иногда спрашиваю что-то, он мне выдает, и потом я начинаю проверять в источниках, в авторитетных, потому что очень часто волосы дыбом встают, что он там советует. Вот у меня недавно был эфир с одним известным человеком, академиком, и он там определенную вещь сказал. Но перед этим я задала ему вопрос, а вопрос был неоднозначный, понимаете? Он был такой вот сомнительный, мой вопрос, я же не знала ответ. Он четко ответил. И вот во всех СМИ появились публикации по этому материалу, что якобы этот человек сказал то, что я задала вопрос. То есть я сразу поняла, что это проделки искусственного интеллекта, что они попросили, значит, мое интервью в текст перевести, и там дальше этот искусственный интеллект, мой вопрос и ответ этого уважаемого академика объединил как бы в его ответ. И получилось, что он сказал неточности и вот такие сомнительные вещи, которые были у меня в вопросе. Но это был не то чтобы скандал. Человек культурный, воспитанный, мы разрулили. И все поставили на место, заставили СМИ исправить и так далее. Ну вот тебе, пожалуйста, искусственный интеллект, если ему просто доверять и не проверять. А как у вас, в вашей области, в лучевой диагностике, я часто слышу, что искусственный интеллект сейчас прям вот все используют для интерпретации изображений лучевой диагностики.
6: Ситуация следующая. На самом деле надо понимать, что есть два разных типа искусственного интеллекта вот в данном контексте. Первый искусственный интеллект, который вот этот фокус сотворил, это так называемая генеративная или большая языковая модель. То есть она может действительно сделать гладкий ответ, ну, взять чей-то вопрос, чей-то ответ и сделать из этого гладкий ответ, который будет по существу неверный.
5: Угу.
6: Действительно, это правда, это может быть. И есть искусственный интеллект, который используется для нужд лучевой диагностики. Там у него другие немножко задачи. Он оценивает, например, узелки в легких, оценивает наличие или отсутствие гематомы, кровоизлияния в головном мозге, оценивает наличие переломов. То есть там есть какая-то конкретная узкая задача, которую он выполняет. То есть как бы он проверяет, да, изображение, модель проверяет изображение.

0: правильнее говорить, медицинское изделие уже, да, зарегистрированное, проверяет изображение, находит на нем некие находки, да, там очаги или гематому в головном мозге, или переломы, и в виде какой-то суммационных вложенных изображений это предлагает показывать рентгенологу. То есть это для него ориентир. Он может с этим согласиться, может не согласиться. То есть он должен в любом случае проверить эту информацию, потому что могут быть какие-то трудные ситуации. Например, пациент сделал легкие, который недавно перенес операцию на легком, да, у него там выражены фиброзные изменения, модель может принять фиброзные изменения за опухоль, ну, какой-то грубый фиброз, да, это все необходимо проверить глазами, конечно же. То есть она дает подсказку доктору, да, как помощник, но никак...
1: Истина в последней инстанции нет.
0: Конечно, нет.
1: Вообще, кто такой врач-рентгенолог? Мы на самом деле, когда приходим на то же КТ или МРТ, мы же не видим врача-рентгенолога-то обычно. Мы видим оператора, который нас уложил в аппарат, дала рекомендации, там, как себя вести, и все, и проводит исследование. И иногда даже потом подходишь, спрашиваешь, ну как, чего? Она говорит, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это посмотрит специалист. И вот мы вот этого волшебного специалиста часто даже и в лицо-то не видим. Он где-то там за кадром дальше решает нашу судьбу и судьбу нашей картинки, ну, соответственно, дальнейшее наше лечение, если это нужно. Вот расскажите, кто такой врач-рентгенолог? Какой он получает и где образование? Я знаю, что есть рентгенологи точно так же, как другие специалисты, прям такие очень-очень авторитетные, к ним все бегут. И даже специалисты ваши, вот другие рентгенологи, иногда совета у какого-нибудь очень авторитетного спрашивают. Вот к вам, я знаю, тоже молодежь обращается. Кто это такой вообще врач этот? Какое он получает образование? И как он становится мэтром? Их же единицы.
0: Конечно. В первую очередь, рентгенолог, это, наверное, ну, стоит сказать, что это не тот человек, который... нажимает на кнопку аппарата. То есть он иногда принимает в этом участие. Первоочередная его задача, помимо того, чтобы контролировать качество, да, проведения исследования, он анализирует сотни, иногда тысячи изображений. Если мы говорим про модальности КТ, МРТ, да, там в рентгене меньше изображений. И эти изображения он сопоставляет с их жалобами, с историей болезни пациентов, да, операциями, наверное, предыдущими исследованиями динамическими, если они проводились, и на основании этого формирует диагностическое заключение. Бывает так, что это, можно сказать, творческий процесс в отдельных случаях. Бывает, что это рутинные какие-то измерения и сравнения, а бывает и творческий процесс.
1: А как насчет безопасности? Я знаю людей, причем именно мэтров, вот не хочу называть, но... Может быть, вы тоже поймете, о ком я. Есть мэтры, которые получают онкологическое заболевание в итоге. И, к сожалению, это не единичные случаи. Как может врач, рентгенолог, специалист, который работает с рентгеном, так или иначе, да, сталкивается, себя обезопасить? На какое расстояние действуют лучи, которые находятся в аппарате? Человек там внутри, понятно, он получает дозу какую-то. А вот кто-то рядом сидит, кто-то проходит мимо, кто-то сидит в коридоре. Там же, вы помните, что висит? В каждом коридоре, где сидит пациент, висит осторожно. И страшная картинка рентгена, да, радиации. То есть осторожно. А что значит осторожно? Как мы можем быть осторожны, когда мы сидим в коридоре? Итак, какое расстояние опасно? И как себя может защитить врач, который, конечно, больше всего с этим сталкивается?
0: Вот тут, на самом деле, конечно, врач-рентгенолог – это все равно это специалист, который вот непосредственно работает с рентгеновским излучением, да, соприкасается в своей работе. Конечно, это вредность, профессиональная вредность. Но у нас есть категории. Это не только врачи-рентгенологи, это рентгеноваскулярные хирурги, просто хирурги, которые используют ЦДУГУ, ангиографы, то есть аппараты, в которых есть рентгеновская трубка, которая как раз может являться источником рентгеновского излучения. Как может себя обезопасить? Здесь все очень просто, на самом деле. Больше, конечно, опасность у докторов, которые проводят интервенционные процедуры. Во-первых, непосредственно там выполняют какие-то функции под контролем рентгена или компьютерной томографии, какие-то инвазивные манипуляции. То есть они работают непосредственно при воздействии, да, лучей рентгеновских при правильно спроектированном кабинете, зачастую там фон просто такой же, как...
1: Ну, в обычном месте.
0: В обычном месте, да. Это же касается коридора, где сидят пациенты. И проводится дозиметрия, когда получают паспорт, кабинет или периодический контроль. Проводится дозиметрия самой сканерной, где непосредственно источник, да, ионизирующего излучения находится, в прилежащих помещениях, в пультовой, в коридоре. Более того, в помещениях над кабинетом, в помещениях под кабинетом тоже, соответственно, контроль дозиметрии проводится.
1: А если, например, этот контроль показывает что-то нехорошее, что тогда вы делаете?
0: Если контроль показывает что-то нехорошее, то нужно искать причины этого чего-то нехорошего. То есть, как правило, это связано с тем, что если где-то, ну, скажем, фонит, да, то нужно дорабатывать, надо приглашать организацию, подрядную организацию, лицензированную, и уже в кабинете изучать. Но как может себя обезопасить врач? Есть такие несколько правил. Расстояние от источника.
1: Так вот какое расстояние безопасно?
0: Нет, я не говорю про безопасность за пределами кабинета. За пределами кабинета безопасность, она регламентируется правильной подготовкой кабинета.
1: Понятно, вы об этом рассказали, да.
0: Да. А человека, который уже непосредственно находится в зоне, где есть источник рентгеновский. Вот там есть несколько правил. В частности, это защита расстоянием, защита временем. И используется то время, которое вот минимально необходимое время для визуализации. То есть не включается источник просто так, знаете, как вот душ включили, он льется. Нет, то есть это минимальное время и... Да, там стараться определенное расстояние, да, от источника соблюдать. И, естественно, есть специализированные фартуки, да, из редкоземельных металлов, которые закрывают тело, закрывают область щитовидной железы. Но само по себе излучение, оно есть узкоколлимационное, это которое непосредственно, это если мы берем компьютерную томографию, которая действует в точке, где получается изображение, да, а есть рассеянное излучение, как бы фоновое, оно менее интенсивное по своему воздействию, но тем не менее оно присутствует. Если мы говорим про рентгеновское, про классический рентген, то там больше речь про рассеянное излучение, то есть которое просто в кабинете присутствует. При проведении компьютерной томографии тоже есть и рассеянное излучение, и направленное, или узкоколлимационное. Поэтому время, расстояние, обязательно защита жизненно важных органов с помощью фартуков.
1: Ни разу я не видела фартука на лаборанте. Вот когда я делала исследования, они в обычных халатиках.
0: Вы имеете в виду, но она же уходит в пультовую, вы
1: да.
0: Про это, да, говорите?
1: Да.
0: Фартук одевается, когда нужно присутствовать во время исследования с пациентом внутри.
1: Понятно, понятно, да.
0: Если он уходит в пультовую, то получается при правильно спроектированном кабинете, там внутри, в пультовой, должен быть такой же фон, как, скажем так...
1: На улице.
0: Да.
1: А вы бы купили квартиру или переехали бы, скажем так, в квартиру, которая прямо вот напротив отделения лучевой диагностики, по-честному? Вы бы купили такую квартиру? Или все-таки подумали, да нет, лучше я на всякий случай в другом месте буду жить? Мне вот интересно честное мнение врача-рентгенолога.
0: Ко мне, наверное, это не очень корректный вопрос, потому что я... Большую часть своего времени нахожусь в отделении лучевой диагностики.
1: А там еще есть дети, жена, мама, папа.
0: Если где-то нужно будет неподалеку от отделения жить, это даже будет удачно. Ну, удобно, да, с точки зрения того, что ты можешь пешком ходить к себе на работу, да?
1: А близкие? А близкие? Мы же о них в основном беспокоимся, о детях.
0: Тут, наверное, можно не то, что даже беспокоиться, а думать... вот о каких-то... Вот если вы меня спрашиваете,
1: да.
0: Если, например, у меня около дома... Опять же, это немножко некорректно, да, не буду говорить. Некорректно говорить. Наверное, если бы классическое отделение лучевой диагностики, у меня бы на этот счет никаких предрассудков бы не было. Если, например, учреждение имеет лицензию на лечение радионуклидными препаратами, и там используют не какие-то простые радионуклидные препараты, изотопы, которые изотопы. Лечебные, а тяжелые изотопы используют, такие как йод, например, да, 232. Вот и мне нужно было бы рядом прямо с ним жить?
1: Нельзя.
0: Нет, можно, на самом деле можно. потому что в этих учреждениях изолированная канализация. Там, где пациент после введения препарата, он как бы находится в комнате ожидания. Просто есть определенный пациентопоток, который может, если ты рядом с ним живешь, ты можешь встречаться с этими пациентами. Дело, да. То есть, а у них внутри есть радиофармпрепарат, который может давать какой-то фон. Только если вот с этой точки зрения пересечение в общественном транспорте с такими пациентами и на одной остановке автобусной, я условно говорю, да, то есть это какие-то такие ситуации. А то, что просто какое-то излучение от отделения лучевой диагностики, КТ, МРТ, рентген классический в правильно оборудованных кабинетах, ну, тут, мне кажется, каких-то предрассудков. А что значит напротив? Мне кажется, не должно быть каких-то предрассудков в плане того, что там дом.
1: Ну, опасности вы не видите. Вы опасности не видите в этом. Вот сейчас много-много новых технологий в разных областях медицины появляются, и мы очень радуемся всегда. Ох, вот это появилось, вот это. Но если заглянуть в историю, то мы знаем, что технологии, связанные, например, с рентгеном, не были оценены с точки зрения безопасности вовремя, тогда еще не было доказательной медицины, я напомню, то есть вот это появилось позже. И очень многие люди впоследствии получили, ну, очень тяжелые осложнения. Ну, когда рентген там, например, использовали для того, чтобы прыщики выводить на лице и так далее, были вот эти вот вещи, мы знаем об этом. Много было заболеваний щитовидной железы у людей, которые вот это вот все прошли, в том числе онкологических. К чему я это вспоминаю? Я это вспоминаю к тому, что сейчас появляется много новых технологий. Как проходит исследование новых технологий в лучевой диагностике с точки зрения безопасности пациента? Ну и врача, конечно.
0: Действительно, после того, как были открыты рентгеновские лучи, было много чего. Были даже развлекательные аппараты, которые с рентгеном, да, в цирках Шапито такое было. И бытовые были рентгеновские аппараты, которые просто бытовые, да. Но этот исторический опыт, он как раз и сформировал, наверное, так будет правильнее сказать, систему радиационной безопасности, которая сейчас существует. Такой отрицательный опыт исторический. Наверное, правильно сказать, что новую технологию, ее недостаточно проверить один раз. И ее безопасность должна подтверждаться на всем протяжении ее использования. Вот это, наверное, такая вот формулировка, она наиболее правильная касательно новых технологий. Как регистрируется медицинское изделие, проходит самые разнообразные экспертизы. Вот, берется какой-нибудь новый современный сканер. Если он сканер импортный, например, то он получает аккредитации соответствующих аккредитационных организаций зарубежных.
1: Ну, сейчас очень много китайских появилось.
0: Китайских много, да.
1: Опыт с китайской техникой другого назначения все-таки меня немножко смущает. Тут все серьезней. Намного последствия могут быть.
0: Я понимаю вашу беспокойность. Действительно, вот я про себя могу сказать, что я лично не работал.
1: С китайской техникой, да?
0: У меня нет опыта работы на китайском оборудовании. Угу. Хотя оно есть у нас в стране, представлено. Какие-то вот кулуарные разговоры, но не более того. То есть насчет того, что, ну, как бы какое-то беспокойство получить сверхдозу какую-то, ну, я тогда, наверное, кристаллизую мысль. Я про такое не слышал. Угу. Да? Все-таки это проходит апробацию, довольно серьезная организация нашей главной, и получает медицинскую лицензию. Вопрос, как правило, стоит, основной вопрос, вот, который такой вот, это, наверное, надежность, чтобы это все работало без поломок продолжительное время. Угу. И вопрос удобства софта медицинского, который зашит. Если у нас есть статистика по работе трубок крупных западных вендоров, мы предполагаем, сколько будет работать трубка вот этого производителя, сколько вот этого, и в два раза меньше вот этого. Но если это официально сказать, то все расстроятся, понимаете, да? У кого, то есть я сейчас назначу, кто-то больше работает, кто-то меньше. Вот просто с китайской техникой нету вот этой статистики такой вот.
1: Понятно. Пока не набрали.
0: У меня нет такой статистики, я не знаю. Мне просто тут самому интересно. То есть это, скажем так, прямая линия, сколько оборудования работает до какой-то серьезной поломки.
1: Понятно. Ну, скоро узнаем. Скоро узнаем. Пройдут годы, узнаем. Теперь давайте немножечко в сторону пациента посмотрим. Да, мы про врачей рассказали, про технику, теперь в сторону пациента. Сейчас, ну, буквально мода на КТ или на рентген. Вот когда человека госпитализируют даже в терапевтическое отделение любой больницы, кроме лабораторных анализов, которые там, да, есть список, обязательно требуют рентген легких, а то и КТ легких. Обычно рентген, а то и КТ. Но у нас обычно люди-то, некоторые пожилые, там, могут несколько раз даже в год лежать в больницах, к сожалению. И вот они делают и делают это КТ, это рентген. Как вы относитесь, во-первых, вот к тому, что у нас буквально засилье рентгеновских исследований, так называемых профилактических на всякий случай, это первое. И второе, сейчас у нас вышел закон, законодательное решение о том, что человек может сам делать себе, ну, в смысле, как не сам делать, но сам как бы самоназначать себе исследования лучевые. Ну, вот не знаю, я очень сомневаюсь в том, что это правильное решение, хотел бы ваше мнение услышать.
0: Знаете, тут надо немножко уточнить во всех этих моментах. Вот я могу про нашу клинику сказать, что мы действительно на входе при госпитализации в стационар просим, точнее, пациент или привозит рентгеновское исследование.
1: Или вы сами делаете.
0: Мы сами делаем, если он его забыл сделать, потому что у человека может оказаться пневмония, он ложится на какую-нибудь, например, я не знаю, реабилитацию или эндопротезирование, а у него там пневмония. С пневмонией нельзя эндопротезирование проводить, то есть надо вылечить пневмонию и потом заниматься эндопротезированием. У него может оказаться диссеминированный туберкулез миллиарный. Он бывает с малой клиникой протекает, и человек может про это не знать. То есть эта эпидемиологическая составляющая, она очень серьезная. Поэтому у нас, конечно, на входе в клинику делается при госпитализации в стационаре, повторюсь, не при посещении поликлиники.
1: Ну, понятно.
0: Просится рентген. Если на рентгене что-то непонятно, а такое бывает, тогда выполняется компьютерная томография. Просто так, конечно, КТ на входе не делать. Нет.
1: Значит, вы считаете это оправданным? Тогда давайте ко второму моменту. То, что сейчас, ну, официально разрешено самим людям там, назначать себе какие-то исследования лучевые. Это нормально? Без консультации врача. Вот он сам, у него что-то болит, он уже знает, он уже опытный, что обычно назначают. Вот голова болит, кружится, врач обычно назначает МРТ головного мозга. Пойду-ка я сделаю себе. Как вы вот к этому относитесь?
0: Про самоназначение. Про самоназначение мы сейчас до 1 сентября у нас все регламентируется 560Н приказом. По-старому, да. С 1 сентября 359 новый приказ. Там формулировка такая. Допускается проведение магнитно-резонансной томографии без направления. То есть как это трактовать? Это трактовать так, что КТ, рентген и все лучевые методы, где есть ионизирующее излучение рентгеновское, да, все равно требует направления от специалиста. Потому что разрешить человеку делать себе, ну, проводить исследования, где он подвергается ионизирующему излучению, просто по его желанию.
1: Ну, понятно, опасные не разрешили. А МРТ считается безопасным достаточно, его разрешили.
0: Допускается, формулировка допускается. Да, что разрешили проводить МРТ без направления.
1: В последние годы произошло какое-то успокоение, что ли, вот насчет того, что пациент, в принципе, при большом количестве исследований может получить большую дозу, чем это безопасно, и может какое-то влияние на его здоровье произойти. Как-то успокоились мы все, привыкли к тому, что лучевая диагностика вошла в нашу жизнь, и спокойно человек приходит, делает одно, второе, пятое, десятое исследование, или врачи, например, даже когда он лежит, могут очень много сразу сделать во время госпитализации. ПЭТ-КТ, которое раньше было прямо уникальным, и понятно, что его назначали людям с онкологическими заболеваниями, чтобы посмотреть, нет ли метастазирования, весь организм увидеть, там действительно большая нагрузка. Сейчас я знаю людей, которые на всякий случай ходят и делают себе ПЭТ-КТ в платных клиниках за свой счет. Вот знаю таких людей. Некоторые раньше даже ездили за рубеж, чтобы сделать, у нас что-то не было. А сейчас у нас, пожалуйста, сейчас во многих местах это уже, так скажем, становится рутинным исследование. Хотя раньше было прям вот экстра, да? Мало где были эти аппараты. Так вот, мой вопрос. Давайте мы широко возьмем. Во-первых, напомните нам, пожалуйста, какая доза лучевого облучения в течение года считается безопасной. Я знаю, что в России и, например, в США эти нормы отличаются. В США больше разрешено. У нас поменьше разрешено. какую долю в облучении, в том числе, например, там какой-то естественный, мы же получаем естественный фон радиоактивный, мы летаем все на самолетах, тоже получаем какую-то дозу. Так вот, какую долю вот в эту вот норму годовую вносят именно медицинские исследования? Давайте об этом. Ну и о самых-самых высокодозных, пожалуйста, нам напомните исследованиях.
0: Хорошо. Если мы говорим про, убираем как бы естественную, так называемую космическую радиацию, да, космический фон, касаемся узкой медицины, то если мы говорим про профилактику, про диспансеризацию, то есть человек планово, то есть здоровый человек планово проходит обследование для того, чтобы исключить какую-то патологию. Вот для профилактического обследования здоровых людей установлен ориентир 1 миллизиверт в год. Один. Угу. Когда возникает необходимость диагностики какого-то заболевания, то жесткого годового лимита не существует. Врач сопоставляет пользу и риск. Угу. Если есть клиническая необходимость, речь уже не про профилактические диспансеризационные исследования, а уже про уточняющую диагностику и про назначение дополнительных каких-то исследований ввиду находок, да, то здесь нету годового лимита.
1: Ну, насколько я знаю, максимально допустимая годовая доза облучения в России 5 миллизивертов. Еще раз хочу сказать, что за рубежом, вот, например, в США, меня просто потрясла цифра, там 50 миллизивертов разрешается медицинских. А почему? А потому, что у них бесконечные суды, и для того, чтобы себя обезопасить, врачи часто назначают, вот я просто хочу свою мысль довести до конца, врачи часто там назначают такие лучевые исследования, просто чтобы себя обезопасить и не было суда. И поэтому там вот такие дозищи считаются нормальными.
0: У нас 5 миллизиверт. Есть еще цифра в 5 миллизиверт.
1: Это что у нас 5?
0: Это максимально допустимая доза для населения, да, от техногенных источников в один какой-то взятый год.
1: Но ведь медицина – это тоже техногенный источник?
0: Нет. Помнишь, что средняя доза за любые последовательные 5 лет не превышала 1 миллизиверт? Вот в какой-то год можно допустить 5 миллизиверт.
1: Понятно.
0: Да, сюда же входит медицина. Но это речь идет не про клиническую ситуацию с больным.
1: Понятно.
0: Это в целом максимально эффективное от техногенных источников. А есть заболевания, которые надо контролировать, то, конечно, там доза будет выше. Аппарат подстраивается под вес пациента. Если крупный пациент, он более мощную дозу дает. Если пациент более субтильного телосложения, он дает меньшую дозу.
1: Ну, понятно.
0: Для того, чтобы получить оптимальную визуализацию. Поэтому, конечно, стандартное даже КТ с контрастом, мультифазное, оно может быть, например, 15-20 миллизиверт сразу.
1: А ПЭТ-КТ? ПЭТ-КТ 20-25, правильно?
0: 20-25 – это если там сам по себе радиофармпрепарат, он дает порядка 5-7 миллизиверт, а большую часть нагрузки вносит КТ-часть. То есть не трейсер, не радиотрейсер, а КТ-часть, если выполнена одна фаза, то есть, например, нативная фаза и венозная фаза, если сделать с внутривенным контрастом, с йод-содержащим контрастом, может быть 25 миллизиверт, 30 миллизиверт. Если пациент крупный, то может быть и больше, если он прям крупный, да. Потому что иначе изображение будет шумное и будет сложно интерпретировать находки.
1: Шумное – это значит нечеткое, да?
0: Да, значит нечеткое. То есть чем больше масса, тем нужно больше энергии, чтобы ее, скажем так, проникающая способность была.
1: Понятно. Ну вот смотрите, какие дозищи, да, дозищи. При том, что вы сказали 5, это вот иногда в некоторые годы можно допустить, с учетом техногенных источников, то человек может сразу 30-ку получить на ПЭТ-КТ. Причем мы же понимаем, что кто их проходит-то, это люди уже с онкологией.
0: Да.
1: Не может ли такое исследование стать триггером ухудшения ситуации онкологической у этого больного?
0: Конкретно у этого больного, вот взятого, у него есть какое-то установленное онкологическое заболевание. Он его контролирует, исключает отдаленные метастазы, да, планирует лечение. Тут скорее беспокойство про то, что если он вылечится от своего онкологического заболевания, в будущем могут ли у него какие-то развиться
1: последствия.
0: Последствия, да. То, что это как-то повлияет на его текущее онкологическое заболевание, это вряд ли. А вот то, что если не выявить метастатическую болезнь вовремя, не поменять курс лекарственного лечения, там, иммунотерапии, химиотерапии, тактику не развернуть, это может как раз очень негативно на нем сказаться.
1: Какие еще исследования лучевые? Вот они высокодозные, я задала такой вопрос. Мы про ПЭТ-КТ сказали, а еще какие?
0: Из классического, то есть классический рентген грудной клетки, наверное, это как какой-то такой ориентир. Есть еще пазухи.
1: Это не высокодозные
0: исследования, это малодозные исследования. Ну, просто это чтобы сравнивать, чтобы было удобно. То есть рентген грудной клетки в двух проекциях может быть 0,1 миллизиверт, 0,1. Ну, это прямая проекция, боковая проекция. Если флюорограмма, то меньше в два раза. Ну, то есть только прямая проекция. И бывает 0,2.
1: Понятно.
0: Зависит, опять же, от массы, от роста пациента. Эти данные в сканер вводятся, в рентгенский аппарат вводятся, и он тоже учитывает этот момент. Если проводится, например, рентгеновское исследование с барием, оно уже может быть выше по своей диагностической дозе. Например,
1: ну, это желудок часто.
0: Желудок. От 3 до 6 миллизиверт может варьировать. От 3 до 6.
1: А зуб? Когда мы лечим зубы, нам очень часто делают прям каждый день, если ты ходишь продолжительно, там, предположим, к врачу, к стоматологу, то он тебе делает эти зубы, снимает рентген, делает. Насколько они безопасны? Вот один такой снимок сколько весит в плане нагрузки?
0: Это небольшой, там есть же коэффициент. Он для грудной клетки один, для брюшной полости другой, для малого таза третий.
1: А для области головы там особая осторожность.
0: Для области головы этот коэффициент самый маленький, потому что если именно речь о дентальных, о радиовизиографах, там небольшая нагрузка.
1: Тоже какие-то десятые доли, да?
0: Да.
1: Или
0: да.
1: Даже сотые?
0: Сотые доли, потому что речь идет в основном о костных структурах. Для их визуализации, которые расположены близко, даже на виду, да, в области прямой визуализации, под десной, например, да, даже, для них не нужно большое напряжение на рентгеновской трубке для визуализации. То есть не нужно вглубь организма пробиться, все на поверхность.
1: Понятно.
0: Меньше требуется напряжение.
1: Виктор Сергеевич, очень коротко про МРТ. Мы сегодня его не касались, потому что, ну, оно, конечно, тоже считается лучевое исследование вроде как, да, но на самом деле оно абсолютно безопасно в плане получения какой-то радиационной нагрузки. Оно абсолютно безопасно. Но все равно есть ведь какие-то, ну, не то чтобы опасности, а последствия. Я просто от многих слышу, что повышается артериальное давление, что болит голова после МРТ.
0: Как правило, какое-то плохое самочувствие тут может быть связано, часто связано бывает, не с действием магнитного поля, а, во-первых, есть у пациентов клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. Это частая история, часто встречается.
1: Да,
0: причем
1: это,
0: ему кажется, что он не боится замкнутого пространства, но когда на него надевают катушку, задвигают, какая-то такая психоэмоциональное напряжение высокое, человек его не может терпеть.
1: Это стресс.
0: Это стресс. Вот это потом боязнь того, что может быть найдена какая-то серьезная патология.
1: Болячка, да. Ну, понятно, это мы все говорим о психологическом стрессе. А здесь я хотела бы еще вот буквально несколько слов, уже время нас поджимает. Я хочу, чтобы вы сказали про вот эти железки. Мы же все сейчас пока андроиды, да, немножечко проржавевшие. У нас в каждом какая-нибудь железочка, да, есть. У кого-то в зубе что-то там осталось, у кого-то сустав поменяли, кто-то сломал ключицу, ему там поставили пластинку, ну и так далее, и так далее. В каждом человеке, вот если так разобраться, почти есть железо. И мы понимаем, что при МРТ определенные виды просто противопоказаны, потому что могут быть очень серьезные последствия. Не дай бог, если человека положили в аппарат, включили, а у него вот такое железо, которое, как говорится, не разрешается. Вот два слова буквально об этом, пожалуйста. Сейчас вообще какие ставят? Титан, не знаю, что сейчас ставят. Люди же не знают, им иногда и не пишут, что там тебе поставили в протезы.
0: Медицинский титан – это МРТ-совместимый материал.
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: Просто вот это вы очень хорошо сказали. Надо знать, что ему человеку поставили.
1: Если вам что-то ставят, уважаемые слушатели, прям сразу перед этим обсуждайте с врачом перед операцией или перед каким-то вмешательством и четко говорите: я собираюсь в жизни еще проходить МРТ, у меня там есть заболевание, поэтому вы мне ставьте сразу нейтральный или как он называется, вот эти вот металлы.
0: МР-совместимые. Современные протезы, как правило, ну, там коленных, тазобедренных суставов, это комбинация титана и керамики. Угу. Это МР-совместимые.
1: Зубы тоже там вот важно, особенно у всех зубы после определенного возраста, поэтому тут тоже, вот если тебе ставят мост, например, ну там же понятное дело, что под керамикой-то железка.
0: Железка, да, но это не чистое железо, вот, не железная руда, это все равно какая-то медицинская сталь. Медицинская сталь, если она зафиксирована, то есть она зафиксирована достаточно надежно, она может нагреться. Были исследования, она может нагреваться там, ну, на градус, на полтора градуса. Это не так критично во время МРТ-исследования. Вот иногда в некоторых случаях, каких-то спорных, я прошу сделать рентгеновский снимок, чтобы понять, когда у человека нет медицинской документации, что ему ставили. Есть какая-то железка в ноге. Неизвестно, титановая она из медицинской
1: стороны. Понятно. Вы когда делаете рентген, вы видите, что ли, что там?
0: Не, я просто понять, сколько там, 2 килограмма железа. Или одна пластиночка. Ясно. Или там уже нога, вот, знаете, там и 8, и 10, и длинный достаточно пластин. То есть, если там много железа, и то неизвестно, как...
1: Не надо. Противопоказания.
0: Надо подумать, да, потому что много железа, понимаете? Другой вопрос, если есть имплантируемое устройство.
1: Ага.
0: Это если немножечко пойти еще дальше, да, то есть всякие устройства для расслабления детрузора, мочевого пузыря, имплантируемые с беспроводными датчиками. Это бывает у ДЦП пациентов, у спинальных пациентов. Бывают устройства, кохлеарные импланты.
1: Кохлеарные.
0: Да. Бывают водители вагуса.
1: Водители ритма.
0: Водители ритма – это отдельная история. Бывают стимуляторы вагуса, которые сейчас ставят в некоторых центрах постоянный стимулятор вагуса, ну, блуждающего нерва, да?
1: Ну, вот такие стимуляторы блуждающего нерва ставят при тяжелых формах эпилепсии, например, еще для терапии какой-то вот прям очень тяжелой упорной депрессии, когда уже обычные антидепрессанты не помогают.
0: Есть неинвазивные стимуляторы вагуса, носимые. Это когда просто вот нужно его поставить, включить, и применяется при каких-то вот состояниях, связанных с там, нарушением сна.
1: Очень интересно.
0: Потому что считается ночь царства вагуса, и если тебе надо, ну это еще из-за вуза, да, поговорка, что из анатомии, что царство вагуса ночь. Неинвазивный стимулятор вагуса, он может помочь тебе, если ты очень как-то перевозбужден и не можешь никак приблизить это состояние, он может тебе его немножко помочь приблизить пассивно, без таблеток. Да, это интересная история.
1: Очень интересно.
0: Потом есть пациенты, у которых имплантируемые электроды в головном мозге стоят с батарейками. То есть это надо выключать все. То есть у них должна быть прописана МР-совместимость. То есть их выключают, под кожей там батарейка, ее нужно выключать.
1: Я же говорю, что мы все уже андроиды немножко.
0: Да, проводители ритма. С водителем ритма сердце, это если мы говорим про классический водитель ритма кардиального, есть МР-совместимые, но с ними есть одна проблема. То есть тут очень нужно серьезно подходить к документации, и из практики эти исследования мало где проводят, потому что если у человека стоит кардиостимулятор, у него бывает так, что, например, у него стоят провода от старого кардиостимулятора, ему поменяли только один блок, который вот более современный, а провода от старого уже считается эта система не МР-совместимой.
1: А, вот как?
0: Да, то есть все должно быть новое, и провода, корректно говорить, наверное, электроды должны быть от... Он должен полностью меняться, и электроды, и основной блок.
1: Я, знаете, слышала страшные истории о том, как металлические предметы вот в буквальном смысле затягивало в аппараты МРТ, и люди, ну, врачи, конечно, да, медперсонал, не могли их оторвать. Вот настолько мощное там магнитное поле.
0: Вот я лично видел сам палочка или ходунки такие классические. То есть это не в человеке, это снаружи. Но это прямо летит в центр томографа. И это, да, это очень сложно. То есть это определенная техника безопасности. И даже, я знаю, был прецедент, когда разбиралась стена, потому что процедура опускания поля магнитного – это сложная процедура, и поднятие поля, чтобы какой-то элемент, там, какую-то каталку, которая вот попала случайно, и даже с помощью джипа и лебедки. То есть какую-то такую историю я сам не видел, так, но слышал такую историю, что с помощью джипа и не лебедки, а веревки толстые, ну, потому что лебедку нельзя.
1: Вытаскивали что-то, что попало в прибор, да?
0: Да, попало. Ну, так позволила конструкция кабинета протянуть веревку до окна, через смежное помещение, и там стояло 3 человека, они поддерживали, направляли.
1: Ужас.
0: Поэтому очень много видео всяких есть в интернете про то, как каталки залетают в магнит, и что там происходит. Она в центр магнита летит. Это, конечно, страшная картина, и если там в этот момент будет пацан, что плохо это все как-то закончится, травмы могут быть какие-то. Поэтому вот тут что значит несовместимое? Ну вот это должно быть что-то крупнотическое, чтобы вот так вот вызвать такую ИМР не нейтральное, то есть магнитящееся, да, имеющее сильное магнитное свойство. Я помню, пациент у меня был, ему еще 40 лет назад выстрелили дробью в спину. Дробь удалять не стали. Ну, в мягких тканях, близко к позвонкам расположено, убирать ее не стали. Ну, я не стал проводить МРТ-исследование.
1: Я вас понимаю.
0: Даже снимок был.
1: А это еще хорошо, что он вам сказал это, что она у него там есть. Ну и в заключение я бы хотела, чтобы вы про бытовые какие-то приборы прошлись, про безопасность, потому что это очень частый вопрос слушателей, очень частый. Рамки в метро, солнечное излучение, рентген в аэропорту, ну и так далее. Солярий, который сейчас запретили, кстати, в большинстве стран.
0: Это правильно. Я негативно к солярию отношусь. Ну, наверное, тут стоит разделить. Солнечное ультрафиолетовое излучение и солярий – они ВОЗ признаны отдельным фактором канцерогенности. То есть ионизирующее излучение – это ионизирующее излучение, а ультрафиолетовый спектр – это отдельный канцерогенности, который следует учитывать. То есть он тоже может вызывать самые разные заболевания, чего мы все больше боимся, какие-то кожные, там, меланома кожи или там, рак кожи, да, в результате воздействия, какие-то базалиомы, базально-клеточные раки. Потому что ультрафиолет повреждает ДНК клетки.
1: Что касается всех этих рамок в метро, аэропорт мы проходим часто.
0: Рамки в метро, они фиксируют неоднородность магнитного поля. Они безопасны. То есть рамка в метро, она просто настроена на... Там однородность магнитного поля определенного коэффициента. И когда проходишь с каким-то металлом крупным через нее, она на это реагирует. Ты нарушаешь эту однородность. Ну, по этой причине там людям с кардиостимулятором рекомендуют обходить рамку. То есть есть такой факт. То есть рамка в метро, в принципе, если нет кардиостимулятора, она безопасна.
1: Аэропорт, там же рентгеновская установка.
0: Рентгеновское излучение в аэропорту применяется при...
1: досмотре.
0: Досмотре вещей. Вот при досмотре вещей там действительно применяется промышленная рентгеновская, малодозная, но она экранирована... Она в таком кубе находится, и куда вещи заезжают, там такие вот резиновые шторки, которые тоже с какими-то вкраплениями изолирующими. То есть вот этот рентген для досмотра вещей, он на людей, которые там проходят рядом, оно такого воздействия не оказывает. Я не думаю, что там большое фоновое излучение. Знаете, мне даже сейчас вот стало интересно, я скоро, возможно, буду проходить такой вот прибор. Я с собой возьму персональный дозиметр цифровой.
1: Точно.
0: И придержусь там на 5 минут.
1: Это доктор, который поехал в отпуск, но решил не бросать свои исследования.
0: Да, и посмотрю, и прямо вот все цифры, которые мне покажут, я на телефон и посмотрю. То есть вот прямо около прибора.
1: Здорово.
0: Посмотрю, потому что оператор, который там сидит, этим не озадачивается. Я вот проверю.
1: Интересно.
0: Будет интересно посмотреть.
1: А там, где мы проходим, вот руки поднимаем, нас смотрят. Это что там?
0: Я давно через такое не проходил. Это, да, такое помню. Слушайте, я знаю, что вот эта объемная установка, она использует миллиметровые волны. Но какой тип излучения для контроля объема применяется там, я не знаю. То есть не подскажу просто даже. Я видел изображение, которое получается. Это не то, что скелет виден со всеми там металлическими какими-то деталями на нем. Это все равно трехмерный объемный такой искусственный человек, как тепловая картинка.
1: Да-да-да.
0: Да, если у него что-то где-то спрятано...
1: Ну, понятно, то они увидят это сразу.
0: Это имеет, может быть, другую температуру или что-то, и это как-то вот выделяется по цветовой маске.
1: То есть это не рентген?
0: Ну, я не хочу обмануть, просто не знаю, но мне кажется, что по тем изображениям, которые я видел, это не похоже на рентгеновское. То есть рентген – это был бы скелет.
1: Ну, в самолете мы тоже получаем дозу радиации. Там 12-15 часов летишь, все, ты точно получишь сопоставимую, там, я не знаю, с рентгеновским снимком легких, например. Но это тоже немного.
0: Или меньше. Знаете, что интересно? Есть такая теория, что ближе к иллюминатору выше.
1: Подальше от него сидеть.
0: А, если в проходе, то ниже.
1: А, как? Интересно.
0: Это, конечно, это как бы теория. Это теория.
1: Вот проведите исследование, когда вы полетите сейчас в отпуск.
0: В самолете тоже включите его. Да?
1: Ага. А потом расскажите нам, ладно, что вы видите.
0: Я думаю, что действительно вы вот хорошо сказали про один рентген грудной клетки или меньше. Или меньше. Вот такая... Но это космическое, так называемое, поскольку человек поднимается, да, в высокий слой атмосферы, там уже плотность воздуха, он разряжен, и помимо ультрафиолетового облучения еще может быть и вот такая так называемая солнечная радиация, космическое облучение.
1: Ну, в общем, мы будем осторожными, и лишний раз лучше все-таки не подвергать себя каким-то излучениям. Но если это необходимо, тут уже... Деваться некуда, тут доверяем доктору, потому что он взвешивает риски. Не мы, взвешивает риски врач. Риски и плюсы-минусы всегда взвешивает врач, и ему видней. Спасибо вам огромное, Виктор Сергеевич, за эфир. Спасибо вам, хорошего отпуска.
0: Спасибо большое, Виктория Сергеевна.
1: До свидания, всего хорошего. В программе принимал участие заведующий отделением томографии Центра лучевой диагностики лечебно-реабилитационного центра Минздрава Виктор Сергеевич Петровичев. Друзья, я приглашаю вас на свои страницы в соцсети и в мессенджеры. Там я обычно размещаю ссылки на все прозвучавшие программы. И на сегодняшнюю тоже, конечно, я размещу. Вы сможете ее послушать в аудиоверсии, а также посмотреть видеоверсию сегодняшней передачи. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр на Радио России представляет.
4: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
5: Это мы прифронтовой город?
6: Как это?
7: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
8: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
9: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске россияне будут вместе сражаться за флаг, отстаивать интересы Родины. Российские войска поразили военно-аэродром, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Солнечной и сухой погоды порадует сегодня столицу, ее жителей и гостей. Далее подробнее. Владимир Путин приехал на второй съезд партии единороссов. Открывая съезд, президент отметил, что флаг России наряду с гербом и гимном является воплощением непрерывной и великой истории России. Он добавил, что россияне будут вместе сражаться за флаг, отстаивать интересы Родины.
2: Хочу поздравить вас и всех граждан России с праздником – Днем Государственного Флага. Наш флаг наряду с гербом и гимном является нашим главным национальным символом. В нем воплощение нашей непрерывной великой истории, нашей гордости за Отечество и ответственности за его судьбу, общих побед и вдохновляющих свершений, сплоченности многонационального народа России. С нашим флагом бойцы идут в наступление, поднимают его над освобожденными городами и поселками, взятыми высотами и рубежами. В единстве фронта и тыла всех поколений российского общества, прочности тех ценностей, которые передали нам предки, заключена наша сила и уверенность в будущем. Мы один народ и будем вместе сражаться за флаг, за нашу Родину, отстаивать ее интересы.
1: Глава государства отметил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость России, ее способность противостоять любым внешним угрозам. Добавлю, что на съезде партии единороссов планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Председатель единороссов Дмитрий Медведев чуть ранее дал старт работе второго съезда партии.
3: Ну, мы с вами встречаемся второй раз, как уже было сказано. Несмотря на то, что времени прошло не так много, но мы все вместе с вами проделали огромную работу. Была разработана новая народная программа партии. Это беспрецедентный проект, в котором принимала участие, прямо скажем, значительная часть нашей страны. Документ, надеюсь, отразил все насущные проблемы, которые живет страна. Инициатива собрала 3,5 миллиона предложений. Поступившие предложения обрабатывались и оценивались экспертным советом, в состав которого вошли представители общественности, специалисты, участники специальной военной операции. Ну и такой подход гарантирует, что наша программа будет действительно народной. Вчера мы обсуждали проект народной программы на совместном заседании Бюро Высшего Совета партии и Президиума Генерального Совета партии, где также проект был одобрен. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке народной программы партии.
1: Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Группировка войск «Восток» за минувшие сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения «Север» улучшили тактическое положение. Группировки «Юг», «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи, сообщает Министерство обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Также в течение суток российские войска поразили военный аэродром и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиационных бомб и 1053 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Российские пассажирские самолеты МС-21 уверенно проходят сертификационные испытания и подтверждают заложенные летно-технические характеристики, сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Российские пассажирские самолеты МС-21 сегодня совершил взлет с новой взлетно-посадочной полосы Грозного в честь ее открытия, говорится в сообщении Минпромторга. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев» передача. Российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний одобрения Росавиации в 2027 году. Штормовой ветер с сильным ливнем накрыл Калининградскую область. Информацию о штормовом предупреждении опубликовал региональный гидрометцентр. Отмечается, что при грозе ветер усиливается до 19-24 метров в секунду. Штормовые явления сохранятся до 16 часов, после чего осадки станут более локальными и кратковременными. Солнечной и сухой погодой порадует сегодня столицу ее жителей и гостей. Воздух прогреется до показателей нормы лишь к вечеру. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды в области Евгений Тишковец, небо нахмурится и кое-где могут пройти небольшие дожди.
4: С наступлением светлого времени суток и примерно до 15 часов дня москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. И лишь к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта запада небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Тем не менее, воздух успеет прогреться до плюс 21-24. Температура воды в реках и озерах прохладная от 15 до 19 градусов. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
1: Ну а уже на следующей неделе, по прогнозам синоптика, природа в московском регионе начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов, которая отметится обыкновенной сентябрьской погодой. И следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
5: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионата России по футболу в эти минуты в восьмом туре «Урал» принимает «Текстильщик». Идет 75-я минута в этом противостоянии. И пока со счетом 2-0 впереди клуб из Екатеринбурга. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программу открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». В турнирной таблице премьер-лиги после четырех туров лидирует, напомню, «Краснодар». На 3 очка от «Южан» отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из «Махачкалы». Клуб российской футбольной премьер-лиги «Родина» усилится защитником Микаэлем Наде. Как сообщает чемпионат, француз перейдет сначала из Сент-Этьена в Дубай, а после этого «Родина» возьмет его в аренду с правом последующего выкупа. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Янь Хао. В соревновании спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. 35 баллов им проиграл китайский дуэт Чэнь Юй Сюань и Дунь Иньбо. Представители нашей страны в итоге стали победителями Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех четырех дисциплинах. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на зимней универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сегодня сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 23 августа небольшой дождь, плюс 26. В Хабаровске дождь, плюс 18. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 23. В Чите временами дождь, плюс 20. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 19. В Иркутске небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Симферополе ясно, плюс 34. В Севастополе ясный, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 16. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: Быть папой значит расти вместе с

0: 5 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Виражи времени.
3: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Сегодня, 22 августа, мы отмечаем День российского триколора. Новый стяг был записан как полотнище с белой, лазуревой и алой полосой. Хотя создателем трехцветного флага был Петр I. Он сам придумал белый, синий, красный цвет. И повелел в 1705 году, чтобы этот флаг был установлен на всех русских судах. День государственного флага отмечается торжественно. И обычно проходят концерты, митинги, торжественные шествия. И, как правило, возлагают цветы к монументу погибшим во время августовского путча 1991 года. За это время произошла интеграция на постсоветском пространстве. Было создано Содружество независимых государств, ОДКБ, Евразийский экономический союз. Для многих молодых людей это праздник, который вошел в их жизнь. Но старшее поколение вспоминает прощание с красным флагом, когда это было большим потрясением. Старшее поколение, конечно, со слезами на глазах, с горечью вспоминает о том братстве и о том большом союзе, в котором многие из нас жили и все еще помнят это время. Я тут наткнулась на стихи Евгения Евтушенко, написанные в то время, когда в 91 году был спущен флаг Союза Советских Социалистических Республик. «Прощай, наш красный флаг, с Кремля ты сполз, не так. Мы родились в стране, которой больше нет». Но в Атлантиде той мы были, мы любили. И Евгений Евтушенко вспоминал, как ему позвонили и сказали, что будет спущен красный флаг над Кремлем. И он помчался на Красную площадь. Это было вечером, 8 вечера. Темно. Людей было очень много. И все молчали. А когда флаг стали спускать, многие заплакали. Расплакался Евтушенко. Это был трагический день для многих. А самое потрясающее, красный флаг над Кремлем был такой же, как над Рейхстагом. Поэтому бывшие фронтовики, конечно, вспоминали об этом, поскольку это был большой отрезок нашей общей жизни и истории. Наверное, за распад Советского Союза многие несут ответственность. Чтобы проанализировать, как это случилось, я пригласила в студию очень популярного, известного тележурналиста, писателя, кинодокументалиста, создателя публицистических программ, телепроектов, телекомпании РЕН-ТВ, любимого ведущего многомиллионной армии поклонников программы «Военная тайна» Игоря Прокопенко. Здравствуйте, Игорь Станиславович.
1: Добрый день. Вы меня перехваливаете, конечно.
0: Я приятно. Вас не перехваливаю. Спасибо. Я знаю, какое впечатление вы производите, когда появляетесь в аудиториях, как устраивается к вам очередь за автограф. Хотя коллеги по-разному оценивают ваши работы, но это интересно, потому что, когда все в унисон говорят, это уже не то, а вы с каждой своей новой публикацией, программами вызываете споры. Тем не менее, идете своей дорогой. Все программы, которые вы делаете, и книги, которые пишете, они все вызывают, конечно, большой интерес.
1: Спасибо большое.
0: 25 декабря президент СССР Горбачев подал отставку. Тогда же был спущен флаг СССР. И взвился на флагштуке флаг Российской Федерации. И Горбачев выступил с посланием, сказав, что по принципиальным соображениям он покидает свой пост. В 2000 году о своем уходе объявил Борис Николаевич Ельцин. Но там были другие слова. «Я сделал все, что мог, я ухожу». Предшествовала этому, конечно, Беловежская пуща, которая тоже вызвала много неоднозначных

0: мнений, споров, правильно ли поступил Горбачев, что не остановил, не арестовал. И вот мне хотелось сегодня об этом с вами поговорить, потому что вы занимались этим вопросом, и вся правда о развале СССР, роль Чубайса, Гайдара, Ельцина — это были ваши программы и публикации. И, конечно, я думаю, как человек, который занимается такими программами, которые раскрывают многие тайны, вы имеете дополнительный информационный материал.
1: Ну, что ж, спасибо большое за такое представление. Конечно, много лет я занимался расследованием распада Советского Союза, поскольку распад Советского Союза – это часть нашей истории. Но я хочу сказать о том, что кроме того, что я, так сказать, расследователь, я точно так же, как и вы, наверное, как большинство наших зрителей, я еще и свидетель, и участник этих событий. А вот вы говорите, что мои расследования вызывают...
0: приводят к всплеску,
1: вот да, вот самая интересная реакция. Одна часть вот из тех, у кого я вызываю споры, вот, считает этот день самым радостным событием в жизни нашей страны. Крушение Советской империи. А другая часть аудитории считает, что это трагедия.
0: Ну, я думаю, старшее поколение все-таки считает, что это трагедия.
1: Вы знаете, я думаю, что и среди старшего поколения тоже есть разные люди. Тут действительно, в течение 30 последних лет мне эта тема не давала покоя. Я, конечно, ею занимался, и мы сделали большое количество проектов на тему расследования причин и поводом развала Советского Союза, и здесь можно говорить, конечно, очень много, но прежде чем я буду говорить о расследовании, я, наверное, начну с своих личных ощущений.
0: Конечно, потому что 35 лет прошло, как рухнул Советский Союз, и, наверное, до 30 лет в день программы вы занимались чем-то другим.
1: Я вам скажу так. К сожалению, Советский Союз рухнул задолго до той самой даты 25 декабря. Вот лично для меня Советский Союз рухнул. Я точно помню, когда это произошло. Это был 1984 год. Я курсант третьего курса Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск в связи. Наблюдаю, как в строительном вагончике, вот там строился объект, да, увольняют двух инженеров за то, что они вчера вечером употребляли спиртные напитки. Ну, там, на свадьбе или на дне рождения. И тогда я своими мозгами 20-летнего парня, я понял, что что-то в этой стране пошло не так. Вот тогда от этого нелогичного решения...
0: До этого было много нелогичных решений.
1: Можно сколько угодно говорить о пользе антиалкогольной пропаганды и так далее, и так далее. Но всегда любую страну, сухой закон, и тем более вот такие шаги стратегического масштаба, они всегда приводили в бездну. Поэтому лично для меня Советский Союз начал рушиться с того самого памятного пленума о вреде алкоголизма и антиалкогольной кампании. Потом нелогичных шагов было очень-очень много. Но это был первый шаг.
0: Игорь, 84-й год — это только практически самое начало. И я помню, как журналисты были совершенно очарованы Горбачевым, его выступлениями, возможностью говорить, писать. Это была такая эйфория от свободы. Как-то вы очень рано поняли.
1: Это правда. Спинным мозгом советского суворовца я понимал, что что-то в этой стране начинает идти не так. А потом, если уж говорить о воспоминаниях, я пришел в 86-м году лейтенантом служить в знаменитый 148-й центр боевого применения переучивания авиации противовоздушной обороны. Это прямо столица истребительной авиации войск ПВО. И я пришел лейтенантом. Знаете, какая зарплата была у лейтенанта? 250 рублей.
0: Большая.
1: Да, очень. 250. Это очень большая была зарплата, да. И мы, молодые лейтенанты, просто не знали, куда деть деньги. Живя в гарнизоне, ну ты больше 100 рублей просто не мог на себя потратить. Но я хочу сказать, что к 88-му году вот эта зарплата превратилась в ничего. И от этой огромной зарплаты, за которую можно было купить практически все в 86-м году, мы дожили до талонов на масло, на мясо, молоко и сахар, когда деньги уже не стоили ничего.
0: Но, судя по выступлениям Горбачева, было известно, что он считал, перестройка идет успешно. Успех – это вывод войск из Афганистана, и мы тоже так воспринимали. Мирное воссоединение с Германией, сокращение вооружений и окончание холодной войны. И это все, конечно,
1: вы знаете, мы молодые офицеры,
0: положительными.
1: Мы, молодые офицеры, считали, что вывод из Афганистана войск в той ситуации, в которой сложилась, мы считали это ошибкой. Мы бросили тех людей, которые в нас поверили. Мы бросили страну, в которую вошли. Мы бросили, в конце концов, свои возможности. Кому оказался отдан Афганистан? британцам и американцам. Поэтому с военной и с военно-политической точки зрения, уж если вошли, то нужно было завершать историю до конца.
0: Ну, наверное, не нужно было входить.
1: Конечно, было очень много надежд. Конечно, было очень много очарования вот этим многословным, велеречивым лидером и его красивой жены. Но очень быстро эту велеречивость советский народ очень быстро раскусил. Ведь Горбачев же не случайно тогда как бы ушел, бросил. Он понял, что он не имеет поддержки у народа. А потом еще, знаете, по какой причине? У Горбачева, в отличие от Ельцина и в отличие от других некоторых наших там, руководителей нашего там, советского государства, Российской империи, Российской Федерации, у него не было главного, у него не было инстинкта власти, который был у Ельцина. Умру, но не отдам. Сдохну, но не уйду.
0: Вы знаете, они получили разное образование, разное воспитание. Извините меня, Горбачев был первый лидер с высшим образованием МГУ. Он был человек образованный. При том, что начинал с комбайнера и секретаря райкома, все-таки у него понимание и знание было шире. И вы, как военный человек, рассуждаете, входить в Афганистан, не уходить. Но вы забываете, что особенно там и кровь, и гибели, и ничего хорошего это ведь не принесло. Вы вспомните, как выводил Громов из Афганистана войска, их ведь никто не встречал.
1: А я вам расскажу другую историю, которую мне рассказывал сам Борис Всеволодович Громов. Когда уже было принято решение о выводе войск, наш министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе лично звонил министру, а министр звонил Громову о нанесении ракетно-бомбовых ударов по территории, занятой душманами. Когда уже было принято о мире, все принято решение о мире, а у Громова, как у командующего 40-й армии, он мне говорил, у меня была задача вывести войск без войска.
0: Без потерь.
1: Значит, решено, что война не нужна, не моя задача рассуждать, как бы, нужна она или нет. Есть приказ, да. Я должен был приказ выполнить. И что, говорит, мы делали после того, как Шеварднадзе по просьбе американского госсекретаря ставил задачу начинать бомбежки в тот момент, когда войска уже выходили. Он говорит, мы бомбили пустыни. Я не мог ослушаться, но мы бомбили пустынь. Поэтому здесь вот в этой истории очень много интриги, очень много еще, знаете, белых пятен, как говорится, и очень много подводных камней и течений, с которыми еще разбираться и разбираться, в том числе и с вводом войск в Афганистан, и с выводом.
0: Ошибок, конечно, много было. Знаете, как у Роберта Рождественского в стихах. «Что-то я делал не так, извините, жил я впервые на этой земле». И Михаил Сергеевич все равно был первопроходцем. Он пытался демократизировать страну, и интеллигенция его поддержала. Вы говорите, что он понял, что народ его не поддержит. Вспомните, какие восторженные возгласы были в толпе, как все стремились пожать ему руку. Ну, понятно, он был очарован тем, что его на Западе
1: до
0: полюбили,
1: пор,
0: принимали.
1: До тех пор, пока деньги не превратились в талоны на сахар. Ровно до этого момента.
0: А вы считаете, что при предыдущих правителях мы жили лучше?
1: Конечно,
0: Брежневский период?
1: Конечно, лучше. Конечно, лучше.
0: А известный анекдот тех лет по поводу электричек? Длинная, зеленая и пахнет колбасой. Это что?
1: Знаете, у меня нет задачи защищать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, потому что гибель Советского Союза, к сожалению, была предопределена задолго до 1984 года. Да. И мы можем говорить, когда это произошло.
0: Модель сама была,
1: в 1972 году или в 1970-м, да. Или когда умер Сталин, и к власти на короткое время пришел Берия. Вы знаете, ну ведь мало кто знает о том, что Берия был тот самый человек, который принял решение Германскую Демократическую Республику просто продать Запад. И у него была совершенно понятная экономическая составляющая. Советский Союз не мог содержать вот это вот центральное европейское государство, которое было экономическим банкротом. Да? Поэтому первое, что сделал Берия, это я уж как бы из других рассекреченных источников, он отправил в Бонн нашего разведчика-нелегала. Она известна у нас как детская писательница Зоя Воскресенская. Она же Зоя Рыбкина, которая должна была прозондировать...
0: Она о Ленине, по-моему, писала.
1: Да. Она же детская писательница о Ленине, да. Вот, которая должна была прозондировать почву о том, готовы ли немцы и американцы забрать ГДР.
0: Но, как бы, но это было после Нюрнбергского процесса и
1: это
0: после
1: Это было сразу после
0: решения.
1: Смерти Сталина, да. Но как только Берию арестовали, расстреляли, пришел к власти Хрущев, ну, вся эта история свернулась, и мы начали дальше заниматься в том числе внешней политикой в том виде, в каком мы ее потом получили. Поэтому Советский Союз, если говорить о... Я сейчас говорю, может быть, неприятные вещи, потому что...
0: Ну, у вас много нас... оппонентов найдется,
1: а многих,
0: естественно.
1: Да, а у многих из нас, из старшего поколения, конечно, с Советским Союзом связаны очень светлые воспоминания. Во-первых, это была молодость. Во-вторых, мы же, как говорят, мечты жалко. Потому что все мы жили в плену того, что жизнь прекрасна, что мы живем в самой лучшей стране, что дружба народов, что украинецкие, русские, казах, там,
0: братья
1: там,
0: армянин,
1: все братья навек, и что действительно многими восприняли. И это было во многом именно так. И мы сегодня доживаем на обломках вот этой вот великой державы мечты, которая существовала как облако. Которая существовала, знаете, как говорят, мы живем в позитивистском мире. Мир у нас есть то, что мы о нем говорим и думаем. Поэтому, конечно, с Советским Союзом связаны самые светлые воспоминания, особенно у старшего поколения. Мечта была, была идея.
0: Игорь, ну с этой мечтой шли на фронт, погибали и побеждали. Конечно. Какое было единение и братство по оружию всех бывших республик. Ведь это было.
1: Конечно.
0: И войну я выбили. Думаю, что и хорошая пропаганда наша тогда работала. Все-таки нас воспитывали.
1: Вы знаете, пропаганда такая вещь. Я как человек, который как бы немножко, я как человек, который знает законы этой науки, а пропаганда — это наука. Я хочу сказать, что пропаганда на пустом месте не работает. Пропаганда использует материал, почву,
0: которая
1: есть. Конечно, конечно.
0: Мечту,
1: пропаганда только какие-то вещи усиливает и направляет. Но придумать пропаганда ничего не может. Из ничего не происходит ничего. А была великая идея. Я вам хочу сказать. Вот, допустим, даже уже когда, если мы вернемся чуть в другое время, даже когда были репрессии, послушайте, великие европейские писатели, мыслители приезжали в Советский Союз, да, поддерживали Советский Союз, потому что они видели большую пассионарную такую идею. Советский Союз начала 20 века – это великая пассионарная идея свободы, равенства, братства. Огромное количество вот этих вот лозунгов, которыми человечество жило со времен Иисуса Христа, да. Вот, допустим, я много лет занимался, там, допустим, вот историей нашей разведки советской. Почти все известные физики, ядерщики, американцы, все работали бесплатно. Все передавали атомные секреты нашей стране бесплатно. Почему? Потому что они считали, что такое разрушительное оружие должно быть, если у одной стороны есть, то должно быть и у другой, чтобы у одной из сторон не было искуса его применить первой. Неужели они бы передали эти атомные секреты, если бы они считали Советский Союз абсолютным злом? Конечно, картина была несколько искажена, и когда вот некоторые западные писатели приезжали и были на публичных процессах Бухарина, там, да, они понимали, что что-то происходит не то. Но даже это непонимание не могло переломить их представление о том, что они находятся в стране настоящей мечты, вековой мечты человечества. И в этом как бы великая миссия нашей страны. Вот мы, допустим, сегодня, я как историк, как человек, который много лет провел и в архивах, и так далее, мы же знаем, что, да, сегодня разное отношение, допустим, к Ленину, да, ну, читаешь документы, и волосы дыбом встают, а там количество расстрельных списков, там, и так далее, да.
0: То есть это, но когда читаешь
1: дьявол,
0: его работы, то это очень интересно.
1: С одной стороны, но с другой стороны, какие пассионарные идеи внутри. Поэтому Советский Союз и история Советского Союза – это очень неоднозначная, очень такая многослойная вещь. И разбираться с ней можно, знаете, вот переворачивать как тонкие-тонкие листики от черного к белому, от белого к черному, и так до бесконечности.
0: Хочу напомнить, что наш гость – известный тележурналист, писатель, кинодокументалист, создатель и ведущий программы «Военная тайна» на РЕН-ТВ Игорь Прокопенко. Вы где-то в своих выступлениях заметили, что человечество хочет знать свою историю, не просто знать, думать, рассуждать и понимать, к чему идем дальше. Конечно, хочется понять, почему произошла Беловежская пуща, почему не была остановлена такая тайная вечеря.
1: Ну, вот я хочу напомнить, во-первых, кто был участниками с нашей, с московской стороны, кто был участником.
0: Бурбулис,
1: участники.
0: Госсекретарь.
1: Это был Бурбулис, это был Козырев, это был Гайдар.
0: Они были там, в Беловежской пуще?
1: Конечно.
0: Я знаю, что Павел Ващанов, он тогда был пресс-секретарем, он там был.
1: Не-не, но те, которые сидели, писали, которые писали, да.
0: Кто-то очень хорошо заметил, что показания всех потом не состыковывались, были очень разноречивы, потому что они отмечали это в бане. И поэтому плохо помнили, как и что происходило. Но Бурбулис, это я точно знаю, готовил проект.
1: Наиболее точные воспоминания оставил Гайдар в своей книге, да, в своих воспоминаниях. Он как раз писал, когда они лихорадочно до 4 ночи писали.
0: А он осуждал это, нет?
1: Он с восторгом это воспринял. Он считал, что он выполняет великую миссию. Я хочу сказать, что среди этих людей не было проходимцев. Они искренне считали, что так для советского народа будет лучше.
0: А почему это надо было делать втайне? Ведь они и собрались втайне. У меня была потом беседа с Михаилом Сергеевичем Горбачевым для журнала «Юность». И он вспоминал, что его обманул Назарбаев, которому он больше всех доверял, и он не сказал, что он туда едет. а потом уже задним числом сказал, что его вызвали.
1: А знаете почему? Потому что Назарбаев имел инстинкт власти, а Горбачев нет. И Назарбаев понимал, что это отыгранная пара, отыгранная фигура Горбачева. И Ельцин это понимал.
0: А может быть, это общество было виновато в таком безразличии к развалу страны? Да и окружение предало.
1: Существует большое количество попыток ответить на вопрос, почему же Советский Союз вот к середине 80-х годов перестал быть жизнеспособной единицей. Да? Много существует ответов на этот вопрос. Но вот один из ответов, в первую очередь, он не нужен оказался партийной элите, государственной элите, потому что каждый понимал, что... Вот смотрите, первые секретари райкомов, крайкомов там и союзных республик. Послушайте, ну человек же слаб. Ведь каждый почувствовал возможность получить в руки отдельное государство, да по красной дорожке пройти в Вашингтоне и не заглядывать в рот генеральному секретарю в Москве, а на равных здороваться с президентами мировых держав. Но кто же устоит от такого искусства? Мы должны понимать, что, ну, что такое Советский Союз. Советский Союз – это продолжение Российской империи. А Российская империя, хочу сказать, это образование, которым было почти 500 лет. Впервые в примерные границы, вот как бы современные границы, Российская империя вошла еще при Иване Грозном. Два случайных человека в Кремле, хотя вообще не случайно, Горбачев и Ельцин. И все, что было нажито непосильным трудом за 500 лет, все пошло прахом.
0: Может быть, это все-таки такая банальная вражда двух амбициозных людей, почти как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Рухнуло государство, и остальные люди, которые большую часть своей жизни уже прожили в Советском Союзе, они вдруг пошли на поводу.
1: Вы знаете, первый шаг, который сделал Ельцин, когда был готов вот этот вот Беловежское соглашение, которое печатали дрожащей рукой Бурбулис, а потом и Шахрай, по-моему, ну, как писал
0: Гайдар, Шахрай
1: подсунул эти листки, написанные от руки, под дверь машинистки, а машинистка спала. Вот, и они так ее до утра не могли напечатать. Ну, в общем, он перепутал двери. И что сделал Ельцин? Первое, что сделал Ельцин, он пошел звонить президенту Соединенных Штатов Америки. Не президенту Советского Союза, не кому-то еще в Москве.
0: Но Ельцин не мог звонить Горбачеву, да, у них уже была вражда.
1: А он пошел звонить президенту Соединенных Штатов. А теперь оцените невозможность этой ситуации. У нас ведь образованным человеком был с университетским образованием не только Горбачев, но и
0: Яковлев.
1: Ельцин. Но и Ельцин. Сейчас мы говорим о
0: фигуре. А какое университетское образование? Уральский университет? Технический.
1: Послушайте, у него было высшее
0: образование. Ну, не гуманитарное.
1: У него было высшее образование. Потом он был первым секретарем. У него большая партийная биография. У него большая партийная политическая школа. И что, этот человек не знал, что именно Соединенные Штаты Америки являются самым последовательным геополитическим противником державы, в которой вон сколько людей жило.
0: С колоссальным потенциалом. Ну так это просто предательство интересов страны.
1: Абсолютно. Предательство интересов страны. Абсолютное. Причем искренне и совершенно. Они ведь не считали себя мерзавцами. Они считали, что так должно быть. Вы вспомните слова, которые говорил
0: Ельцин. Но они ведь боялись Горбачева, боялись, что он узнает. Ведь все было тайно.
1: Боялись, потому что элита оказалась на редкость дряхлой, несмотря на молодой возраст некоторых представителей.
0: Я думаю, дряхлой. Тут еще слабость Горбачева, потому что...
1: В этой истории оказались слабы все. Оказался слаб и Горбачев. Оказались слабы и члены ГКЧП. С дрожащими руками, понимаете?
0: Даже, по-моему, не знали, что они совершают сами, они не понимали.
1: Конечно.
0: Я хочу, знаете, что добавить? Мне удалось беседовать с главой КГБ Беларуси, который был потом послом Беларуси в Израиле, Лавицким. И он рассказывал, что то, что происходило в Вискулях в тот день, они уже знали, и воинские части были готовы арестовать. Шушкевич, премьер-министр Беларуси, позже сказал, что я бы арестовал. Вот то, что происходило. И все ждали, что будет поднята авиация. Команды не было. И позже Горбачева спросили, а почему он не арестовал? Спросил писатель Максимов, с которым они позже подружились. Такой ненавистник вообще немножко советского строя. Максимов спросил его, а что же вы их не арестовали? И Михаил Сергеевич, уже находясь руководителем фонда своего, говорит, ну я же не мог, я же объявил гласность, перестройку, как я мог? На что ему Максимов ответил. Но если не на коне, то под конем. Я думаю, что во многом вот слабость Михаила Сергеевича и нерешительность в этот момент. Может быть, было все иначе. Или вы считаете, что в любом случае было
1: так? Вы знаете, вы совершенно правы. Просто, знаете, в жизни, в существовании, в судьбе любой мировой державы бывают моменты, когда очень нужно, чтобы во главе державы был такой человек, допустим, как Черчилль. И вот в тот момент Советскому Союзу именно нужен был, я даже не произношу слово «Сталин», я говорю «Черчилль», да, нужен был сильный, мудрый лидер. А вместо этого нашей стране не повезло, нашей общей стране, которая сегодня уже не существует, не повезло. Вместо этого во главе оказался человек, который очень любил свою жену и очень любил поговорить.
0: Ну, поговорить у нас многие любят. А я вас хочу спросить, хорошо, но если 76% населения проголосовало 17 марта 1991 года за союзное государство на референдуме, и 20 августа должно было быть подписание союзного договора, каким образом это было сорвано?
1: Вот, в политике, как и в любви, каждый старается для себя. И первый секретарь Союзной Республики или райкома, или крайкома, почувствовав себе, что вот она, вожделенная мечта стать единоличным властителем, она вот в пределах вытянутой руки. Поэтому уже было не до волеизъявления народа. Уже все шли, это была гонка за властью. Кто первый, добежит. Страшно было, да, страшно. И Назарбаев об этом говорил. И у Кравчука руки дрожали, да. Всем было страшно, но все были абсолютно заворожены вот этой возможностью стать царем, президентом, премьером свободной независимости, а там уже куда вывезет.
0: Ну, Горбачев дал повод, да?
1: Конечно. Горбачев дал повод, конечно. Своими непоследовательными шагами, конечно.
0: Ну, а вы считаете, что Горбачев знал о путче? Я со многими беседовала, политиками, с Александром Николаевичем Яковлевым, ну, повезло так. И они считали, что единственная ошибка, которую Горбачев сделал, было неспокойно, что он не должен был уезжать в отпуск.
1: Нет, это вы, мне кажется, это ничего,
0: да,
1: бы не решило.
0: Александр Николаевич говорил, я его убеждал, что нужно переждать.
1: Я считаю, что к тому моменту Горбачев уже утратил бразды правления. Он уже не управлял ни страной, а процессами не управлял. Почему? Тому есть объяснение, конечно. Когда первый раз ему пожала руку сама Маргарет Тэтчер, когда его похлопал по плечу Рейган, понимаете, когда мировые лидеры начали петь «Осанну», он понял, что это его единственное спасение. И он начал отыгрывать роль всеми любимого мирового лидера, который спасет мир от ядерной катастрофы, от зла, там, от всего того, чего мы так боялись все время, чего мир, собственно, устал. И отсюда, само собой, возникла вот эта идея лидера нового мира, лидера будущего.
0: Ну, разоружение, что важно
1: разоружение
0: было.
1: Мы первые одно, мы первые другое, мы первые третье. Я разговаривал со многими там, еще, там генералами того времени и с маршалами, которые просто плакали, а Хромеев просто застрелился, да.
0: Потому что то, но что Хромеев, по-моему, после путча застрелился.
1: Что, да.
0: Но то есть для него был тоже разрушен
1: иллюзия, идея. Встреча Горбачева с Тэтчер произошла гораздо раньше, которая потом позвонила Рейгану и сказала, с этим парнем мы можем иметь дело. А я напомню нашим радиослушателям, которые, может быть, не знают о том, что тогда же в Лондон Горбачев повез совершенно секретную карту со всеми обозначенными нашими ядерными объектами. То есть это было чистой воды государственная измена.
0: Вы знаете, больно очень это слушать, потому что я тогда только начинала свою журналистскую работу, и, конечно, мы были влюблены в Горбачева и в его идеи, в его выступления.
1: Послушайте, в этом человеке жило два человека. Один человек был невероятно обаятельный, красивый, хорошо говорящий. Другой,
0: да, к чему
1: человек...
0: мы не так, да, сильно, да, привыкли.
1: Да, да, конечно, конечно. После Брежнева, который, я напомню, почему был такой Брежнев, к началу 80-х годов, там три инсульта, одна клиническая смерть. Да. И я хочу сказать,
0: и
1: что...
0: не было борьбы с алкоголизмом в те годы.
1: Борьба с алкоголизмом, кстати, это, знаете, как говорил мой любимый писатель Михаил Жванецкий, борьба с алкоголизмом – это не борьба, и тем более не результат.
0: Но, тем не менее, Горбачева обвинили в предательстве страны.
1: Послушайте, по формальному признаку, с точки зрения закона, вот в тот момент, когда он привез в Лондон и положил вот эту вот карту с ядерными объектами, да, это государственная измена.
0: Но нам казалось, что вот пришли интеллигенты, пришли люди, понимающие,
1: знаете,
0: что такое.
1: Вы знаете, я хочу сказать, что вот когда мы возвращаемся, особенно к Гайдару, там, особенно к Шахраю, там, к тому же Козыреву, который сейчас прекрасно живет в Америке.
0: Ну и Кравчук, да, который подписывал Белорусское соглашение, тоже прекрасно.
1: У Кравчука была своя история, он сейчас прекрасно рассказывает о том, как юным бандеровцам он носил бандеровцев там узелки в лес. Поэтому там с Кравчуком на самом деле другая история. Но эти были просто абсолютно наивные мечтатели, над которыми весь западный мир, конечно, смеялся. Потому что мы же как тогда...
0: Ну как смеялись? Как-то... Верили, послушайте, восхищались.
1: Послушайте,
0: ну,
1: что значит верили? Послушайте, нашей стране было 500 лет. 500 лет Российской империи. А ведь мы как тогда рассуждали? Наши вот... И Горбачев тоже. Ну что ж, мы теперь живем в объединенном мире. Мы с американцами братья. Ведь серьезно же говорили о том, что да, давайте разгоним КГБ. Ну, раз мы все в одном мире живем, чего же за друзьями-то следить? А что, разве ЦРУ распустили? Разве ЦРУ нам отдали свои прослушки? То есть вот этих вот ребят, типа Гайдара, разводили просто как детей. Причем из этих детей, часть детей были абсолютно наивные, часть детей понимали, что настали другие возможности.
0: Ну, можно сейчас обогатиться, конечно, многие.
1: Во-первых,
0: многие
1: можно сделать другую
0: власть,
1: карьеру. И Горбачев это понял раньше всех. Когда его похлопала по плечу сама Маргарет Тэтчер, он понял, вот это его миссия. Это его капитал, это его политический и человеческий капитал. Его интересовала собственная судьба, собственная политическая судьба. Он хотел Нобелевскую премию, да. Он хотел быть главным человеком на планете. Потому что эта Нобелевская премия и вот эта его позиция, она же его и охраняла. Как с ним можно было?
0: Он получил Нобелевскую премию мира.
1: Ну вот.
0: Трамп тоже хочет. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: Трамп и Горбачев – это два разных полюса.
0: Да, но говоря о Горбачеве, вы забываете, что Ельцин тоже радовался общению с Клинтоном и друг друга называли по имени, хлопали.
1: У Ельцина была другая трагедия. Он был алкоголик, и мы в этом должны признаться честно. При всем его обаянии, при всей его инстинкте власти он был алкоголик. И сегодня, когда мы читаем рассекреченные материалы ЦРУ, прослушки, американцы же очень циничны и прагматичны. Они же сейчас рассекречивают все разговоры, переговоры вот якобы своих друзей. И кто что говорил, Гельмут Коль говорил, что Ельцин жил от рюмки до рюмки, когда подписывали, и у него была одна мечта – только выпить еще рюмку, потому что ему плохо, как алкоголику, да? Им уже совершенно не важно было, что подписывать, да? И это же знаменитый диалог. Вы же знаете о том, что когда решался вопрос Украины и Крыма, да, и Кравчук спрашивает, и Крым тоже, не веря происходящему? Ельцин, и Крым тоже.
0: Что, забираем?
1: Да.
0: Или отдаем?
1: Украине отдаем, да. Он говорит, а как же Крым? Кравчук сам не верил в это.
0: Нет, я не очень поняла, более четко скажите.
1: Когда зашла речь о границах между Российской Федерацией и Украиной, сказали, по границам союзных республик, а Крым же формально был частью Украины, да, и Кравчук, не веря, сказал, что и Крым тоже, Ельцин, и Крым. Это помните, как Иван Васильевич меняет профессию? Помните? Забирайте, да? Вот примерно то же самое произошло.
0: Они имели право делить страну?
1: Нет, конечно.
0: Ну, а почему суда-то не было? Все равно должен был быть после этого.
1: Ну, а судьи-то кто? Народ? А народ?
0: Ну, народ не поддержал. Получилось, что народ не поддержал.
1: Ну, народ не поддержал, он проголосовал за существование Советского Союза. Через несколько недель он прекратил существование. Вот, кстати, и вся цена демократии, и цена общественного волеизъявления.
0: Но, тем не менее, у нас была мощная разведка, КГБ. Почему никто не проинформировал заранее?
1: Вы знаете,
0: что все делали?
1: Я расскажу. Я было время, когда лично общался с руководителями внешней разведки, Юрий Иванович Дроздов, начальник нелегальной разведки. Так вот, Юрий Иванович Дроздов мне говорил о том, что разведка не политический орган, разведка – инструмент. Разведка сама ничего не делает, она имеет возможность только информировать. Но кого? Горбачева, Яковлева? Шеварнадзе? Ну, там были совершенно понятные нарративы, куда двигаться уже. Поэтому разведка, а что могла сделать разведка? Ничего.
0: Одним словом, была известная цитата: «Целились в перестройку, а попали в себя». Тем не менее, на каждом из нас, жившем в то время, прожив, все это отразилось. И вся эта политическая нестабильность, и то, что партийная элита оказалась элитой, которая работала на себя.
1: Элита, которой страна оказалась не нужна к началу, к 80-х годов. Сложилось уникальное явление, да, к сожалению.
0: Хочу напомнить, что наш гость – известный тележурналист, писатель, кинодокументалист, создатель публицистических программ и, в первую очередь, ведущий телепрограммы «Военная тайна» на РЕН-ТВ Игорь Прокопенко. Вот я смотрю цитаты Леонида Кравчука. «Украина может гордиться тем, что развалила СССР». Но это нормально.
1: Это много на себя берет, конечно.
0: Вот, и, кстати, про Украину. Конечно, остался марш демократической молодежи, дети разных народов, мы мечтой о мире живем. Конечно, все равно живем мечтой о мире и надеемся, что как-то все закончится, и мир будет, и каждый из нас будет счастлив в этом мире. Но что я вас хочу спросить. Вы, занимаясь расследованиями, и у вас программа была такая, лекции, разговор о самом важном, у вас была тема «Война на Украине». Вы ездили, вы общались, вы знакомились с документами. Что вы сейчас можете сказать?
1: Ну, вы знаете, что касается так называемой войны на Украине, мы же до недавнего времени слово «война» не могли произносить, но как-то считалось, что все-таки идет не война. Вот. Есть разные мнения по поводу того, ну, как бы, когда началась эта война. Да? Некоторые считают, что она началась в феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция.
0: Но неприязнь была давно.
1: А некоторые считают, что она началась в 2014 году, когда Крым вернулся в родную гавань. Да? Ну а если смотреть дальше, то послушайте, давайте вернемся в советские времена, давайте вернемся в начало 20 века, когда события, которые происходят сегодня на Украине, они почти зеркально повторяют события начала 20 века, так называемой Петлюровской Украины. Все то же самое было. Вот. А если возвращаться там еще в 19 век, то когда начался вот этот раскол? Когда мы можем вернуться в середину там, 19 века, когда была создана вот так называемая так вот, вот эта азбука, кулешовка, там украинская азбука. Ведь там же на Украине сейчас рассказывают о том, что украинский язык – это язык Гомера, а там у них в учебниках, это нам кажется чушью. Я когда начал этим заниматься, там еще лет там, 15 назад, но все это пересказывалось, там, это, там мы смеялись. А сейчас вполне уже выросло не одно поколение украинцев молодых, которые реально верят в том, что Иисус Христос, он как бы украинец, потому что где? Это Галилея, это же Галичина. Но это же не шутки, да. Если вернемся к началу 19 века, вот к польскому восстанию, то как бы еще и там истоки, конечно же, да. Поэтому проблема Украины, она стояла всегда. И она было бы, наверное, как бы неверно говорить о том, что проблеме Украине там 4 года или там 14 лет, да, вот эта проблема стояла. Я процитирую письмо практически дословно. Сталин пишет Кагановичу: «С Украиной у нас сейчас очень плохо. Плохо по линии сельского хозяйства, плохо по линии партийного управления, плохо по линии спецслужбы». И дальше он пишет: «Если мы так будем дальше работать с Украиной, мы Украину потеряем». Июль 1932 год.
0: Но на Украине работали, и помните, у нас был министр здравоохранения Зурабов, всеми любимый Виктор Степанович Черномырдин. И что?
1: Ну что, я ездил к Виктору Степановичу Черномырдину в Киев, да. Вам хочу сказать, когда вот я почувствовал, что что-то происходит не так, кинорынок в Каннах, все делегации от разных стран, и каждая делегация устраивает вечеринку как бы своей страны, ну и приглашая всех там, как бы все другие страны на вечеринку. Там, я хорошо знал всех там кинодеятелей Украины, там и телевизионных, и Зеленского того же знал, и Ткаченко этого, который сколько лет министром культуры. Там,
0: ну, у них киностудия Довженко была.
1: Конечно, а Ткаченко владел Ялтинской киностудией, конечно. Вот так вот я о чем говорю. Мы все друг друга знали, мы считали, ну что, огромное количество проектов же снималось для России на Украине, и огромное количество российских. Было время, когда у меня шла ежедневная документальная линейка на канале 1+1, да. Я на Интер ездил читать лекции по организации кинопроектов. Так вот, я о чем хочу сказать. Казалось бы, мы все друзья и как бы на одном языке, и приходим туда. Ну, я с одним из руководителей одного из федеральных каналов, и тут эти нам рушники вот эти вот, рюмки, горелки, салон, говорит: «О, москалики пришли». И я говорю, «Слава, пошли-ка отсюда». И вот тогда я понял, что мы реально имеем проблемы. Вот на таком, на психологическом, на ментальном уровне, да. А по поводу Майдана, ну что, я вот как раз тогда, вот в феврале, как раз был в Киеве, как раз читал лекцию на Интере, на Украине, да. И уже Майдан стоял, уже все устали от этого Майдана, он же с ноября там длился. Я вечером после лекции, я говорю: «Слушайте, отвезите меня на Майдан, я хочу посмотреть просто, что это такое». И приехали, значит, ну, покрышки горят, вот это вот все стоит, там палатки, вот эти курени, вот эти ребята ряженые с усами, там, со сельцами, да, и они что-то там, кричалки кричат, там, горилку, опять же. Они говорят: «Да сейчас все это кончится, надоело нам уже все это», руководители канала Интер, да. Я говорю: «Слушайте, вы такую классную вещь придумали, вроде как пошутил». Я говорю: «Вы сделали этнопарк. На Майдан вам нужно продавать билеты. Продайте билет там по 20 гривен. Пришел, горелки выпил, покричал, салом закусил и пошел домой спать». Юмор оказался черным. Я только улетел, на следующий день полилась кровь. Никто не ожидал, что это произойдет на Майдане таким образом, да? Потому что до этого я видел, вот на съезде «Единой России» здесь приезжал Янукович. Большой, вальяжный, красивый, улыбчивый, напомаженный с этой прической, как и Бориса Николаевича Ельцина, излучающий самоуверенность и вообще уверенность в завтрашнем дне. А что получилось? Если бы не наш спецназ, его бы вообще уже бы там кости по Крыму
0: бы... А вы помните, как мы его поддерживали? Я помню, предвыборная кампания по Москве везде. Я думаю, почему бигборды висят за Януковича?
1: Тоже. Янукович, так же, как и Горбачев, оказался человеком, лишенным инстинкта власти. Потому что я не буду называть...
0: Потому что он из советской системы.
1: Послушайте, Лукашенко тоже из советской партийной. Мы можем по-разному относиться к событиям, которые происходили в Минске. Но когда вот эта толпа протестующих, а там же могло произойти то же самое, что на это, он вышел с автоматом и с сыном, и все. Вот человек с инстинктом власти, и он спас свою страну, а Янукович нет. И вот сегодняшние вот эти ребята Зеленский, 95-й квартал, и же с ними, они даже не представляют, какой колоссальный урон они многолетний, на несколько, там, я не знаю, на столетие, наверное, нанесли своему украинскому народу, демографии. А самое главное, там же абсолютно измененное сознание. Абсолютно. Ну, я по роду своей работы, я же читаю, смотрю все украинские новости, там вот эти вот все. Что они там несут? Вы не представляете, что они там несут. Сутки ты смотришь украинское телевидение, сознание перепрограммируется полностью, потому что там же пропаганда, кроме того, что она практична, она еще очень цинична. Мы же занимаемся пропагандой, как бы стесняясь, да? Мы же пытаемся как-то и одних, и других как бы понять, да? А там она и практична, и страшно цинична.
0: Ну, там, наверное, кураторы хорошие.
1: Конечно, западные. Конечно. Поляки, британцы. Там же все вот это вот до боли знакомо по другим. Ну, собственно, то же самое происходило у нас, только в мягкой форме, потому что советский народ был еще более наивен там, в 90-е годы, чем украинский народ там, в 2008, 2009 или 2011. Еще более наивен, да. А потом именно вот этой наивностью все же подпиталось. Вот смотрите, принято считать, что Советский Союз подошел к середине 80-х годов, к развалу Советского Союза, ну, экономически несостоятельным. Это неправда. Все выкладки сегодняшние, все вот если мы сегодня посмотрим экономическую статистику, было две мировых экономических державы. Это Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Да, пусть там был перекос в сторону военно-промышленного комплекса, но это все работало. Ведь смотрите... За 4 года буквально инфляция с 7% до 2000, там что-то, 2208% инфляция. Золотой, это 4 года только, вот я говорю точные цифры. За 4 года золотой запас, это еще советского государства, это еще не было Беловежской пущи. За 4 года золотой запас с 2508 тонн снизился до 240.
0: А что, мы расплачивались вот с западными учителями?
1: Вот я как раз вам и хочу сказать, что примерно точно такие же процессы, которые происходили с нашей страной в конце 80-х, все это уже было, да, в начале 20 века, во времена так называемой новой экономической политики. Экономические реформы происходили в 20-е годы. Григорий Сокольников, он же Бриллиант, по фамилии Бриллиант, да, невероятно талантливый экономист. Вот смотрите, мы все помним Павловскую реформу. Когда там что-то в 21.00 объявили о замене денег, да, а через 2 часа закончили. Страна обнищала, народ обнищал. А ведь точно такую же денежную реформу проводил Сокольников. Опыт исторический уже был. Просто наши экономисты на уровне начальников лаборатории типа Гайдара его просто не учитывали, а может быть и не знали, а может быть и не хотели. Ну как же, они же 2 раза съездили в Америку. Они же все знают теперь про роль рынка, да. Рынок все отрегулирует, да. Так вот, мало кто знает о том, что вот если бы они почитали Сокольникова, они бы знали, что прежде чем проводить экономические реформы во всей стране, а надо сказать, что советская Россия в 20-м году была гораздо в более худшем состоянии, военный коммунизм, гражданская война, Первая мировая война, ну, все в развале, да. Вначале те же самые реформы, где Сокольников провел? В Туркестане. И вся эта история длилась несколько лет. И вот там Сокольников, люди, которых он привез с собой, они начали потихоньку обратно раздавать собственность, обратно раздавать землю. Поэтому наиболее непримиримая часть басмачества ушла там в Иран и куда-то дальше, а остальные просто вернулись к своей нормальной, обычной жизни. И денежная реформа там проводилась несколько месяцев. После денежной реформы нашей Павловской люди потеряли деньги, а после реформы Сокольникова в стране открылись сберкассы. Люди понесли деньги обратно в сберкассы. Если бы хотя бы часть вот этого исторического опыта, наши вот те самые вот прогрессивные экономисты, которые считали, что рынок все отрегулирует, хотя бы прочитали, то, возможно, мы имели бы другую экономику в середине 80-х годов, и, возможно, Советский Союз в том виде, в каком это произошло, так трагически не развалился.
0: Спасибо, Игорь. Но все-таки давайте пожелаем нашим согражданам мира, спокойствия и, главное, счастья в каждый дом.
1: конец русской сказки всегда счастливый. Я хочу сказать, что украинский народ, точно так же, как и все жители нашей большой многонациональной страны, достойны лучшей мирной жизни. И я верю, что придет время, и все это закончится. И я верю, что мы, облившись слезами, обнявшись, поплачем, подумаем и вместе опять заживем обычной, нормальной человеческой семьей, потому что по-другому на нашей маленькой беззащитной планете невозможно. Иначе смерть.
0: Конечно, выживем. И вспомним, что в детстве нам читали русские сказки, где Иван всегда непобедим. Спасибо большое за эту беседу. Было интересно. Может быть, что-то не до конца мы проговорили и не успели вместить все в одну передачу. Я думаю, мы еще вернемся к этим вопросам. Они будут долго быть на повестке дня, потому что это наша жизнь.
1: Мы, по крайней мере, старались. Вам большое спасибо. Желаю космического счастья, вселенской удачи и вечной любви.
0: Спасибо большое. И напомню, что у нас в гостях был знаменитый тележурналист, писатель, член Российской академии телевидения, любимый миллионами телезрителей и читателей Игорь Прокопенко, автор программ «Военная тайна» и других документальных фильмов на канале РЕН-ТВ. Спасибо и
1: спасибо.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Держава застолий, ночами мне снится, скучаю по Грузии, по заграницам, по мудрым поэтам, безвизовых встречах, по шуму воды темпераментных речек, по старым друзьям, не сменившим пристрастий, по тем временам, где делились мы счастьем. И я не предам эту память вовеки, как русла не предали горные реки. Между нами граница и взгляд Шеварнадзе, а может быть, все возвратится однажды. И дружба была, и давние песни, те самые песни, что пели мы вместе на двух языках, при одном вдохновении, и было прекрасно то тихое пение. Мы сядем бок о бок, нальем мукузани, и ночь будет длинная, словно сказанья, и нас побратает серебряный кубок. В России светает, в горах еще сумрак.
0: Это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Программу вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева.
3: «Виражи времени». Радио России. Фестивали, фестивали.
4: На сегодняшний день, мне кажется, это самый главный российский кинофестиваль, который отражает все тенденции современного российского кино.
3: Президент гильдии кинокритиков, сценарист и режиссер Наталья Примакова. В программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин назвал народ России источником власти. Российские группировки в зоне СВО за сутки улучшили тактическое положение. И Минстрою может быть задействован восстановление складских помещений маркетплейсов. Далее подробнее. Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России, ее способность противостоять любым внешним угрозам, заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единороссов». Президент назвал народ России источником власти и напомнил о незыблемости конституционного права граждан выбирать своих представителей.
2: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России. Народ – источник власти. Конституционное право граждан выбирать своих представителей, определять путь развития своей страны незыблемо. Это основа легитимности идеи и способности демократических и государственных институтов. Поэтому даже в самых сложных условиях мы не отступим от принципов народовластия. Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны, от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить. И тем выше ответственность депутатов, которые будут избраны в сентябре в Государственную Думу. Она, как и все властные органы, должна быть готова твердо защищать интересы страны, служить народу, работать для людей.
1: Владимир Путин также отметил, что партия никогда не давала пустых и декларативных обещаний, поэтому и стала ведущей партией.
2: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку. Знаю, что народная программа, которую сегодня будет обсуждать и принимать съезд «Единой России», это результат большой и кропотливой работы. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений.
1: Председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку партии и назвал это мощным стимулом. По его словам, народная программа партии содержит системные ответы на запросы общества, стала результатом кропотливого труда. Он также отметил, что предложения миллионов россиян легли в основу народной программы «Единороссов». Это символ сплоченности граждан России, сказал председатель «Единороссов», добавив, что партия продолжит делать все для решения задачи СВО и поддержки бойцов и членов их семьи, а также продолжит оказывать поддержку всем тем, кто пострадал от террористических атак киевского режима. Напомню, второй этап 23-го съезда партии «Единороссов» проходит в Москве. На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение, заняли более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны. За минувшие сутки противник потерял в зоне СВО 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, говорится в сообщении Министерства обороны. Импортируемый российскими компаниями бензин необходим для балансировки внутреннего рынка. Объемы будут зависеть от спроса, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Как сообщалось, с 1 июня 2026 года в России начал действовать демпфер в отношении импортного бензина. В середине текущей недели Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. На торгах был реализован автомобильный бензин АЕ-92. Проданный объем составил 360 тонн по цене 105 тысяч рублей за тонну. Минстрой может быть задействован в восстановлении складских помещений маркетплейсов. Об этом Вестям ФМ сообщил глава ведомства Ирек Файзулин.
3: Сегодня перед нами эта задача пока маркетплейсами не поставлена, но в процессе восстановления так или иначе будет проходить государственную экспертизу. И в этой части, конечно, мы поможем и ускорим, если они обратятся.
1: Напомним, государство обещает помочь в восстановлении складов, поврежденных в результате атак БПЛА. Правительству поручено разработать соответствующую программу. Как было заявлено на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, восстановление поврежденных объектов необходимо ввести на качественно новом технологическом уровне. Напомню, удары по логистическим объектам Валберес начались в июле. Часть из них серьезно пострадала. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
4: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Урал нанес поражение текстильщику 2-0 в восьмом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. Клуб из Екатеринбурга вышел на третье место в турнирной таблице. Текстильщик остался на 15-й позиции. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует пятый тур. Его программу открывают «Факел» и «Оренбург». Их поединок начнется в 15:30 по московскому времени. В 18 часов «Ахмат» примет «Ростов», а в 20:15 стартует московское дерби «Локомотив» против «ЦСКА». В турнирной таблице премьер-лиги после четырех туров лидирует «Краснодар». На 3 очка от него отстают «Зенит», «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программы на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии. В соревновании спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. 35 баллов им проиграл китайский дуэт. Представители нашей страны в итоге стали победителями первого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во всех 4 дисциплинах. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на зимней универсиаде 2027 года. Она пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сегодня сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Призовой фонд московского марафона составит 10-12 миллионов рублей. Об этом сообщил директор забега Дмитрий Тарасов. По его словам, также планируется создать отдельный фонд для того, чтобы стимулировать болельщиков выйти на улицы города и поддержать бегунов. Московский марафон пройдет 26 и 27 сентября. Это были новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Калуге завтра ясно, плюс 23. В Твери ясно, плюс 21. В Ярославле небольшой дождь, плюс 24. В Тамбове ясно, плюс 34. В Липецке малооблачно, плюс 30. В Воронеже ясно, плюс 33. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 15, днем 16 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22, ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио ТОК.
2: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, Европейский Король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиа.

0: частоте 98.8 FM.
1: Полевая почта Радио России.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России». Чуть позже сегодня я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Гость нашей сегодняшней программы – военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Альфред, я вас приветствую.
1: Добрый день, добрый день.
0: Вы знаете, ну, естественно, когда такое сочетание, ну, если вашу фамилию в данном случае не использовать, а именно как Альфред Хичкок, для тех, кто не знает, был такой кинорежиссер, продюсер, сценарист, это дело было в первой половине, середине 20 века, мастер детектива, триллера, мастер нагнетаемого напряжения, как его еще называли. О его манере съемки я еще там чуть позже скажу, но, тем не менее, ну, связано это как-то или нет? Любите Хичкока?
1: Ну, для меня идеальная, так сказать, его работа, его смысл заключается в том, что он, в отличие от большинства мастеров хоррора и ужасников, это человек, который умел передать вот этот ужас без мяса и без крови. Вот. Но, к сожалению, нынешняя наша действительность, она немножко не такая в передаче действительности, и нам приходится это все снимать и иногда показывать, к сожалению. Но, тем не менее, такое созвучие, ведь нарекают позывными не ты сам себя, а на вероятности командиры зачастую это делают. И поэтому, когда я появился в одном из подразделений, большой командир сказал: «Имя твое как?» Я говорю: «Альфред». «Ну, значит, ты Хичкок». Поэтому оно так все совпало, и к тому же я и оператор, и режиссер, и как бы и сегодня это нормально, так сказать. Я думаю, нормальное сочетание, и спасибо за это.
0: А с чего вообще началось ваше увлечение кинематографом? Это ведь наверняка из детства идет. И именно, наверное, режиссурой в первую очередь, и операторством, то есть вы вообще абсолютный многостаночник. Но, тем не менее, откуда ноги растут?
1: Я с 93-го года работаю на телевидении. И очень много лет у меня моя работа была связана именно с телевидением. На телевидение я пришел очень просто, я был водителем у съемочной группы. Но в какой-то момент, это был 93-й год или 92-й, не помню сейчас точно, съемочная группа вся уходит с телекомпании, а я как водитель, мне директор поручает: «Бери камеру, иди снимай». И с того момента я камеру не выпускаю из рук. Фотографировать я умел еще раньше, благодаря моему отцу. Я ходил в фотокружок, и он меня научил печатать на пленке, фотографировать на зенит, проявлять пленку. Помните эти все очень таинственные, так сказать, дела, когда конечно, мы проявляли в темноте, печатали фотографии в прекрасном фонаре. Это было что-то такое фантастическое. В общем, с того времени я не выпускал камеру из рук, я работал на телевидении. Но работая на телевидении, я всегда завидовал кинематографической картинке, чтобы картинка была не телевизионной. И каким-то образом я пытался вот это все технически на коленках воплотить. Ну, внутренне как бы горел вот этим всем делом. И в какой-то момент удавалось. Стал работать в рекламе, где это очень актуально, чтобы картинка была не плоская, картинка была киношная. Вот это все очень сильно тянуло меня. И я, в принципе, в этом и реализовывался, потому что у меня была свобода, у меня была возможность, и руководители мои всегда этому, так сказать, помогали мне. Поэтому я вышел на такой уровень. У меня в бытность, я один из первых в моем родном городе Волгодонске, я воплотил нелинейный монтаж, это был конец 90-х, это монтаж на компьютере, не на видеомагнитофонах. А потом один из первых я приобрел зеркальную камеру на тот момент и снимал видео на зеркальную камеру. Ну и вот с этим, так сказать, с техническим прогрессом я все время шел в ногу и пытался не отставать, что и сейчас делаю в то же время.

0: Военный кинодокументалист, и режиссер, и оператор, и фотограф, и работаете вы по всем направлениям, и давно вы этим занимаетесь уже, и вы снимаете еще видеоклипы. У вас много друзей поющих, и в частности Джанго. Вот нашу сегодня музыкальную часть программы мы начнем с песни «Друг мой фронтовой» в исполнении Джанго. И у этой песни есть история. Расскажите, пожалуйста.
1: Да, у этой песни есть большая история. Эту песню написали ребята не так давно. И когда готовился тур Лёши Поддубного по стране, он обратился ко мне, чтобы я в тот момент, я проходил службу, у меня был добровольческий контракт в подразделении БАРС-11 на запорожском направлении. Вот, он обратился, попросил, чтобы я ему дал видеоряд боевых наших действий, боевой работы. Возникло такое предложение, чтобы начало этой песни спел кто-то из бойцов. На мой призыв откликнулся наш дорогой БТР Олег Сёмов, который был замкомандира отряда по боевой части. И он, в общем-то, не сказать, что у него был великолепный слух у Олега, но он просто настолько отдал себя, он спел начало песни. И во время тура эту песню с экрана начинал наш боец. Вот. Потом группа подхватывала эту песню, и уже на концерте они уже под инструменты исполняли. И, к сожалению, произошло так, как только начался тур, Олега ранило, и он некоторое время пролежал в коме, в реанимации, и не выходя из комы, он 12 июня умер, не приходя в сознание. Но эта песня шла и прошла весь 25-й год в концертах, где Алексей Поддубный упоминал и говорил слова благодарности этому человеку, который истинно военный, который не отказал принять участие в таком великом деле, как в творческом, так сказать, творческой нашей победе, когда наши артисты вместе с фронтовиками ведут эту борьбу на творческом, так сказать, поприще. А Алексей всегда упоминал, и сначала мы молились за здоровье Олега, когда он был в коме, потом мы молились за покой из зала, и таким образом мы увековечили имя нашего героя Олега Сёмова. Впоследствии Джанго пригласил спеть песню его супругу, она великолепно поет, супругу нашего погибшего бойца. То есть получилась такая мощная завязка. Потом впоследствии Марианна выступила в клипе, там была снята тоже. «Наши девчонки лучше всех», опять же, это песня Джанго. Но я сейчас предлагаю все-таки послушать эту замечательную песню «Друг мой фронтовой». Она очень мощная.
0: Давайте послушаем песню в исполнении Алексея Поддубного «Джанго, друг мой фронтовой». Да, за...

0: Это была песня «Друг мой фронтовой» в исполнении Алексея Поддубного, широко известного как Джанго. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость программы – военный кинодокументалист, режиссер, фронтовой оператор, фотограф Альфред Хлебин. Позывной «Хичкок». Альфред, у вас большая очень биография и творческая, и меня поразило огромное количество пунктов вашего образования. То есть у вас Краснодарский государственный университет культуры и искусств, и ВГИК повышение квалификации, и Российский экономический университет имени Плеханова. То есть, в принципе, все, что все строчки этого резюме, если так можно выразиться, они все говорят о том, что человек может работать в большом кино и работать весьма успешно. Вы работали на телевидении, и у вас там очень много всяких успехов. Тем не менее, вы пошли на фронт, и понятно, почему вы пошли, на ваши устремления ясны. Но еще и, наверное, очень важным стимулом было то, что вы хотели запечатлеть то, что там происходит. Как вообще вам из человека, ну, гражданского переквалифицироваться в военные корреспонденты? Какие навыки у вас были, ну, собственно, благодаря образованию, а какие приходилось на собственном опыте уже приобретать?
1: Прежде всего, в моей жизни очень сильно помогло это опыт срочной службы в спецназе. То есть именно по постановке, по своей собственной психологической схеме, я человек не любящий, не люблю сидеть на месте и не люблю, ну, как бы находиться в каком-то покое, скажем так. Я люблю двигаться, и в моменты, когда необходима некая мобилизация, я всегда стараюсь бежать вперед и с песней. Поэтому мне очень нравятся очень динамичные кадры, плюс я занимался скалолазанием. И что мне тоже пригодилось когда-то, когда я снимал восхождение от тренировки скалолазов, я спокойно по веревкам залазил наверх, снимал с верхних ракурсов, то есть как бы высоты не боюсь. Поэтому вот это в жизни мне очень сильно помогло. Поэтому когда до СВО я как руководитель поискового отряда, я все время снимал поисковые работы. Постоянно как ребята ходят, ищут, копают, находят наших бойцов, достают их. Как только начинается СВО, я выхожу с инициативой на Олесю Шигину, и она берет меня, и мы снимаем с ней «Отважные про любовь». Это одна из серий ее большого цикла про отважных. Мы едем с ней на фронт и работаем там. Мне было, конечно, удивительно, когда женщина едет на фронт, сама тонкая фигура, скажем так, держит утонченный человек, творчески держит вот эту камеру, сама снимает, ищет своего сына, пытается с ним встретиться на фронте. И я, конечно, вызвался помочь ей как-то поучаствовать. И для меня лично это было тоже важно, чтобы вот эта война, она не осталась в стороне от меня. Вот, и это как-то меня втянуло. Потом стали приглашать на другие проекты меня на фронт снимать. Ну, а потом уже предложили уже как бы зайти в отряд, зайти добровольцем для того, чтобы вести и боевую работу, и у тебя была возможность, как у оператора, как у человека с камерой, зайти в те места, куда не всегда доступно простому гражданскому человеку, тому же корреспонденту или оператору. Что для меня является очень важным, потому что, когда идет война, сегодня этот боец тебе улыбается в камеру, ты с ним разговариваешь о жизни, а завтра может прийти печальная новость, что его уже нету. Буквально произошло недавно, когда наши два медика выходили с позиции, был атакован автомобиль, и один из них погиб. Это человек, которого я лично знал, позывной его «Архангел», «Царство Небесное». Вот, молодой парнишка, на моих глазах он в свое время спасал раненых, вытаскивал очень много жизней, он помог спасти и бойцов, и гражданских людей. Поэтому впечатлеть и записывать, и фотографировать, и снимать, и разговаривать с ними, и все это оставлять в истории, это для меня лично это имеет огромное значение.
0: Как мне кажется, что многое из того, что снято вами, я видел много ваших видео и фильмов, и коротких, каких, я бы сказал, блокнотных, подходит, наверное, под документ, позволяющий стать обвинительным заключением в ходе обвинений нацистского режима. Потому что сняты они, с одной стороны, жестко, с другой стороны, очень исчерпывающе и понятно. Их можно смотреть. И смотреть их важно. Да, я напомню, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость – военный кинодокументалист, режиссер, оператор Альфред Хлебин, позывной его Хичкок, и вы можете в соцсетях найти эти фильмы, они в свободной выкладке лежат, вы можете посмотреть их. Я сам узнал о ваших работах из клипа, который снял режиссер Константин Зайцев. Меня заинтересовал как раз, там много фронтовой хроники, и один из пробегов — это как раз установка креста, когда производилась на линии обороны в Запорожской области, 2024 год. И я говорю, это ты снимал? Он говорит, нет, это снимал очень мощный профессионал, Хичкок, и, собственно, вот я тогда очень захотел с вами познакомиться, и меня интересует, а вот оборудование современного военного корреспондента, я вначале, естественно, подумал, что используется GoPro, камера, которая использует, ну, тоже вы сказали о том, что вы горным занимались альпинизмом, скалолазанием, то есть, как правило, в спортивных и в каких-то такой оперативной съемке GoPro использовали, сейчас, наверное, другой инструментарий, и тем не менее, то есть, ну, тащить стедикам, например, вы вряд ли сможете в тех условиях, в которых вы работаете. Стедикам — это специальное устройство, позволяющее укреплять на нем камеру и снимать при меньшей стряске. Что из себя представляет сейчас оборудование, с которым работает фронтовой кинодокументалист?
1: Ну, смотрите, этот вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, вообще непростой. Потому что я очень много смотрел документалистов британских, которые снимали там в Африке, в своих регионах, там военные действия Куба. Они были ограничены тем, что у них была одна камера и там несколько насадок объективов. Когда я снимаю документалку, я стремлюсь к той самой картинке. Как реализовать ту самую картинку? Сразу говорю, что нужна профессиональная техника. Профессиональная техника хорошо стоит, и она весит, какой-то имеет вес. Но тем не менее, у меня есть практически вся линейка кинопроизводства. Камера со сменной оптикой. GoPro у меня есть, Osmo Pocket 3, это маленький такой стабилизатор, который всегда на широком углу снимает. Все зависит, конечно, от задач. Вот если ты находишься в подразделении, и ты живешь в нем, и к тебе уже все привыкли, и ты наблюдаешь, как бойцы там чистят автомат, что они там, как беседуют в блиндажах, то замечательно для этого подходит камера с длиннофокусным объективом, когда ты просто наблюдаешь. И у тебя замечательная кинематографическая картинка. Кстати, к слову сказать, что мой хороший товарищ Максим Фадеев, который снял про Мариуполь мощные работы, он именно такой камерой снимал практически все. Практически все на руках, все пронес, весь фронт, весь Мариуполь. Он и до Мариуполя с 2014 года он снимал на такие камеры. Картинка очень кинематографичная. Но сегодня, ввиду того, что приходится очень много бегать и передвигаться на позициях, то у меня есть еще и GoPro. То есть это экшн-камера, которая крепится или на грудь, или на шлем. В итоге, к чему я пришел, что ты часто теряешься, что выбрать в данный момент, чем снимать. Потому что однажды была ситуация, когда нас атаковал FPV-дрон, а у меня в руках была тяжелая камера. Вот. Я ее бросил, благо, что она у меня была привязана ремнем. Карабину, выхватил автомат, чтобы выцеливать врага. Ну, то есть этот дрон. Что бы было, если бы мы не наносили удары по этому дрону, то есть командир его сбивает, но запись у меня не производится в этот момент, потому что у меня сработал инстинкт воина. И тем более у меня был автомат в руках. А GoPro у меня не было прицеплено. Поэтому этот кадр, так сказать, именно в буквальном смысле сбития дрона не получился. Потом, конечно, мы его нашли, этот дрон, мы его взорвали, разминировали, все как положено. Есть это все в сюжете запечатлено. Но я хочу сказать, что крайние три боевых выхода моих прошлым летом я снимал на телефон. Я выбрал хорошую модель телефона, которая снимает вполне себе очень хорошее видео. А 3-килограммовая сумка у меня болталась, так сказать, сбоку. Я ее просто носил с собой, там, где у меня все оборудование, и большая камера, и так далее. Поэтому надо выбирать конкретно, чем ты снимаешь, и выбор у тебя должен быть большой. Но, с другой стороны, если у тебя большой выбор, то у тебя глаза разбегаются, чем в данный момент оперативно можно снять. Поэтому у меня есть вся линейка оборудования, и я могу дать картинку любого качества, ну, любого формата и достойного в том числе. Конечно, я стремлюсь снимать все кинематографично. Очень хочу, очень стремлюсь. и поэтому у меня есть это оборудование. Если опасно, если надо где-то бежать, надо что-то, и чтобы это было все снято, мы снимаем на GoPro. Вот как раз кадры с подъемом креста я снимал на профессиональном оборудовании с хорошим объективом, поэтому получилось и великолепное видео, и получилось великолепный снимок, который, ну, я считаю, это символ СВО сегодня. И не только я так считаю, многие люди считают, что эта фотография символ СВО. Ее даже сравнивают с американской знаменитой картиной, где бойцы там поднимают американский флаг. Суть наша, что мы поднимаем крест. Символ нашей страны, я считаю, это все-таки православный, христианский наш крест. И в тот момент мы поднимали поклонный крест, не упавший, а именно мы воздвигали новый крест на въезде в населенный пункт, прямо практически под носом у врага. Естественно, нас срисовали, по нам открыли артиллерийский огонь. Мы оперативно эвакуировались благодаря организации командира отряда «Барс-11». Все прошло хорошо, слава богу, без заминок, без потерь. И получился вот такой вот снимок. И я считаю это неким моим, может быть, этапом жизненным, когда я что-то смог людям... Знаете, можно снять километры пленки, километры, миллионы фотографий, но писатель может написать много книг, там художник может написать много картин, но какая-то одна или две, какой-то один экземпляр, какое-то одно произведение, оно станет твоим, может быть, основным произведением в жизни. Вот я сегодня, на сегодняшний день, по моим годам, я считаю, что я реализовал именно вот мою мечту, именно сделать фотографию символ. Символ какой-то эпохи, символ какого-то отрезка временного, какого-то исторического. И, слава богу, поддержали казаки Всероссийского общества казачьего. Благодаря атаману Всероссийского казачьего общества Кузнецову. Благодаря моему командиру Ямахи «Барс-11», благодаря командирам «Барс-24», мы все солидарны в том, что эту картину надо запечатлевать и в бронзе, и в медали, и на муралах наших домов. Тогда, может быть, люди увидят, что символ нашей победы – это именно установка христианства, как это было 1000 лет назад. Так и сейчас.
0: Напомню, эта фотография называется «Установка креста на линии обороны в Запорожской области». Она датирована 2024 годом. Ее автор – военный кинодокументалист, режиссер, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Сегодня гость программы «Полевая почта» Радио России. Альфред, давайте прервемся на музыку. Вы сегодня отбирали музыку для программы. Скажите, пожалуйста, что у нас сейчас прозвучит. Какая песня?
1: Да, и вот история, когда мой хороший товарищ Максим Аншуков и Константин Зайцев, вот они посмотрели именно вот эти видеокадры установки креста, и такое бывает нечасто, когда творческий человек, композитор, музыкант, он настолько прочувствовал эту тему, и именно по мотивам вот этих кадров была написана песня «Вольно» группы «Ключевая», Максим Аншуков. Огромная благодарность Максу за то, что он так четко прочувствовал эту тему. Впоследствии на песню «Вольно» был снят клип, на который в качестве одного главного героя меня пригласили и сняли. Для меня это было, конечно, такой не совсем скромный подарок. Мне самому сильно-то я такое не люблю, чтобы сам себя. Но, тем не менее, ребята убедили и сделали великолепный видеоклип на тему песни «Вольно». А мы давайте ее послушаем.

потерял свое лицо. Тому венчальное кольцо, куда летело письмецо. Там свет горит, стоит крыльцо.

0: Это была песня «Вольно» в исполнении группы «Ключевая».
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость программы – военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Скажите, а вот что касается некой, как сказать, профессиональной этики, есть ли у вас какое-то понимание, есть ли какие-то границы, что можно снимать, что нельзя? И я имею в виду, речь, конечно, здесь не о секретных объектах или каких-то вещах, которые представляют именно военную тайну. Именно что для вас, как для военного кинодокументалиста, некое табу? Что вы не будете снимать, что является не для зрителя?
2: У меня есть принципиальное убеждение, и мы это убеждение нашей команды военных документалистов по линии ВГИКа, мы солидарны в этом утверждении. Я не помню чьи-то слова. Это слова кинодокументалиста времен Великой Отечественной войны. Может быть, это даже такой лозунг, может быть. «Снимай все, плачь, но снимай все». Чем отличается репортерство от документалистики? Я считаю, что снимать надо абсолютно все. Вот то, что есть. Грязь, мазут, кровь, мозги. Снимать надо все. Но показывать мы не все должны. Сегодня та хроника, которая снята времен Великой Отечественной войны, она не вся показана. Мы же видим, что документы, которые засекречены были во время Великой Отечественной войны, они до сих пор не все рассекречены. Я держал в руках и листал книгу военных документалистов Великой Отечественной войны, у них там, как у нас это говорится, плейлисты, там, где они расписывают весь видеоряд, который они сняли по секундам. То есть после проявки пленки они расписывают весь видеоряд. Там просто ты читаешь, ты находишься в ужасе. Потому что они фиксировали все абсолютно события, которые происходили, которые они снимали на фронте. Все ужасы, которые творили враги. Но это все не факт, что надо все показывать. Помните этот шокирующий фильм «Обыкновенный фашизм»? Так вот сегодня, когда некие там руководители мне говорят, это не надо снимать, я говорю, ребят, давайте мы это снимем, но мы это сейчас не покажем. Пусть оно лежит. Оно потом найдет своего зрителя, оно потом станет неким, может быть, каким-то документом доказательства чего-то. Поэтому я считаю, что снимать надо все, но к показу относиться очень тщательно, этически, очень, так сказать. Но документалист, на то он и документалист, он должен документировать все, что происходит.
0: Я напомню, это военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Вы можете ознакомиться с его работами, как с фотоработами, так и, естественно, с видео. В сети, в ВКонтакте, просто посмотрите, вы можете забить имя и в поисковых системах и посмотреть его работы. У вас же, в свою очередь, цитата «Воевать нужно, чтобы мертвых было меньше». То есть у вас она в данном случае, наверное, не имеет отношения к творчеству, но это некий ваш символ однозначный. Скажите, вот коль скоро мы говорим о... Вы упомянули сегодня именно работу кинооператоров на фронте. Вообще известно, в частности, по-моему, в той книге, про которую вы говорите, да, там 308 операторов и ассистентов работало, и 107 киноработников, администраторов. Ну, мы вспоминаем такие имена, как Роман Кармен, Ефим Учитель, Сергей Урсевский, Владислав Микоша, Борис Шер. Кстати, Борис Шер сбил в свое время Фокке-Вульф в самолете, снимая, и вот из пулемета он сбил Фокке-Вульф во время войны. Ну, мы с вами ровесники фактически. Я думаю, что вы наверняка тоже в детстве видели этот фильм. Это в 1978 году он вышел, многосерийный документальный фильм Романа Кармена. Он в США, он назывался «Неизвестная война». И в американской версии текст читал ветеран войны и звезда Голливуда Берт Ланкастер, а с советской Василий Лановой. Вот как вы считаете, настанет ли время подобного фильма, который запечатлит ту войну, которая идет сейчас? То, что происходит сейчас. Сейчас возможностей для съемки больше, конечно. Тем не менее, вот такая огромная многосерийная лента, возможна ли она и возможен ли к ней международный интерес?
2: Я считаю, что Возможно, все. Коль скоро будет международный интерес, потом пройдет какое-то время, и в любом случае я считаю, что как бы ты ни накачивал жителя Европы геббельсовской вот этой пропагандой и принижения, так сказать, русского всего и принижения нас, россиян, все равно это все временно, это все не продлится долго, и все равно люди, нормальные, цивилизованные люди во всем мире захотят узнать, как мы жили и как мы пережили эту войну. И тогда, наверное, будет время вот таких фильмов.
0: Да, я тоже в этом уверен. Давайте прервемся на песню. Сейчас песня «Высота» в исполнении Сергея Нехаенко. Вот почему вы ее выбрали.
2: Ну, не так давно я посмотрел фильм «Малыш». Вот как раз эта песня из этого фильма. Для меня самый был трогательный момент, когда в конце фильма на сцене артист пел эту песню, а в зал зашли погибшие пацаны. Мы видим, как в течение фильма пацаны погибают, потом как итог, сейчас же как у нас страна разделена на две части, одна часть поет в кабаках, а другая часть поет в поддержку наших пацанов. И вот как раз-таки вот тот момент, что сейчас надо делать, я считаю, что это надо петь именно те песни, которые поддерживают ту ситуацию, которая сегодня в стране. И вот как раз в этом фильме был вот этот кадр, когда ребята запели на сцене эту песню, а погибшие, которые погибли, они зашли в зал вместе со всеми, стали слушать эту песню. Это говорит о том, что у Бога нет мертвых. Поэтому давайте послушаем эту песню.
0: Давайте послушаем. Сергей Нехаенко, «Высота».

0: С последних сил храню любовь и жизнь.
1: Это была песня «Высота» в исполнении Сергея Нехаенко. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость – военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Альфред, у вас есть и целый блок вот этих небольших видео, которые размещены в соцсети. Я многие из них посмотрел. И надо сказать, что это, конечно, очень впечатляет. Они небольшие, при этом они очень целостные, очень лаконичные. И при этом позволяют сложить впечатление о таких ребят, как с позывными «Ремарк», «Поляк», «Одесса», «Любе», про встречу, концерт Сани Артамоновой, позывной «Солнышко», тоже было у нас в гостях в программе, про ИСУ военмеда, красавицу, потрясающую совершенно. И вижу, что плотно вы связаны, конечно, с «Барсом-11», с его командиром, с «Ямахой», замечательным человеком, я с ним не так давно познакомился, Сергей Шевченко, позывной «Ямаха». Как вам с ним работается? Как вот, в принципе, я понимаю, что вы и спецназовец, и одновременно владеете всеми навыками кинодокументалиста, но, тем не менее, подчиняться приходится. Насколько командир строг вот к оператору в составе действующей боевой группы?
2: И получать приходилось от него в хорошем смысле слова. Вы знаете, про «Ямаху», вот у меня в жизни таких руководителей не было никогда. Просто вот человек, ему 50 лет, а он отец. Он отец для 60-летних, он отец для 40-летних, он отец для 70-летних, он отец для всех. Это человек, который не сядет за стол, пока не будет положена в тарелках еда. Он всех обсмотрит. Это человек, который знает всех, как каждого зовут. Он знает, чем отличается, какими умениями, знаниями. Он никогда не жалеет наград. Это просто качество командира, который не зажимает никогда награды. Часто такое на фронте. Я знаю бойцов, которые в других подразделениях, которые просто герои и ничего у них пока нет. «Ямаха» — это человек, который настолько жесткий, и настолько же, даже больше, он милосердный. То есть он за определенный проступок, ну, не все же там святые у нас, вот, он может наказать и может простить. Но ему нельзя ни в коем случае обманывать. Ну, то есть идти, так сказать, пользоваться его добротой и милосердием. И я желаю, чтобы в максимально большом количестве подразделений были такие командиры, как «Ямаха», потому что у него нету вот, нет в нем вот этого упертого дебилизма, когда, знаете, есть командиры, которые включают командира, вот, и которому неохота подчиняться. А здесь у «Ямахи» этого нет. У него, когда он просит, когда он говорит что-то сделать, ты просто это делаешь. Ты не можешь это не отказать, ничего. И прежде чем идти на выполнение какой-то сложной боевой задачи, он досконально проработает всю операцию, он досконально узнает риски, он досконально узнает все. То есть он не из тех людей, которые подхватывают приказ и людей кидают в мясо там или еще куда-то. Он всегда бережет человека. Он будет до конца бороться за человека, беречь его. Вот. И поэтому я таких командиров, ну, в жизни своей никогда не встречал. Я руководителей. И дай бог здоровья. Недавно у него была контузия. Дай бог скорейшего выздоровления, чтобы все было хорошо.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость – военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Альфред, ну, наша встреча сегодняшняя завершается. Спасибо вам огромное. Я, в свою очередь, хочу сказать, что вы можете, уважаемые радиослушатели, ознакомиться с работами Альфреда Хлебина, он же Альфред Хичкок, с его фильмами. Они есть в интернете. Я вас советую посмотреть. «Источник мужества» фильм. Фильм в совместную работу с Олесей Шигиной. Это проект «Отважный» фильм. «Отважный» про любовь называется. Очень пронзительный фильм. Посмотрите. «Старая леванда» у Речки Лазоревой. «Донбасс. Передовая казаки». и «На безымянной высоте» режиссера Константина Зайцева, которому отдельное большое спасибо за наше знакомство. Альфред, и я хочу пожелать вам удачи. Работа опасная, работа очень сложная, но работа очень благородная, и большое вы очень дело делаете. И я еще раз напомню, что сегодня вот упоминали мой фильм многосерийный 1978 года режиссера Романа Кармена, фронтового режиссера, тоже фронтового оператора, «Неизвестная война». Вот этот фильм, который весь мир посмотрел. Текст был зачитан голливудским актером Бертом Ланкастером, англоязычный текст, русскоязычный, Василий Лановой. Я думаю, что люди постарше этот сериал помнят. И те события, которые происходят сейчас, они находятся в одной плоскости с тем, что происходило во время Второй мировой войны. И «Неизвестная война», снятый, вышедший в 1978 году, получит логичное продолжение. Я думаю, что вы будете одним из тех операторов, чьи кадры будут в этом фильме. Будьте здоровы, удачи вам и энергии. Энергии, энергии и сил.
2: Спасибо огромное. Хочу пожелать всем мира и добра. Обнимаю всех крепко. Спасибо огромное.
1: В завершении нашей встречи прозвучит песня в исполнении Сергея Жилина «Мы не забываем ту войну». Сегодняшним гостем программы был военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!
3: Иногда я сам себя кляну, сколько можно вспоминать войну, сколько можно вспоминать ребят, тех, что обелисками стоят, тех ребят, что родину спасли, а потом хлебами проросли. Сколько можно по ночам сквозь сон поднимать атаку эскадрон? Сколько можно падать и вставать?

0: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Группировка войск «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. И облачная с прояснениями погода ожидается завтра в столичном регионе. Далее подробнее. Владимир Путин выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна. Выступая сегодня на съезде единороссов, глава государства подчеркнул, что победа зависит от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести свой вклад.
2: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут. С ними сейчас вся Россия, трудовые коллективы, фабрики, заводы. Сельские тружники, все, и ученые, и предприниматели, и инженеры, добровольцы и волонтеры, наш народный фронт, все гражданское общество. Хочу всех искренне поблагодарить за такое единство, верность Отечеству, за ратный подвиг и напряженный труд.
1: Глава государства добавил, что долг партии сделать все для победы.
2: Да, конечно, в большой гранной работе не все и не всегда получается сразу. Но не ошибается, как у нас в народе говорят, только те, кто ничего не делает и ни за что не отвечает. Перед нами много вызовов. И кому, какой партии в такое время можно доверить принятие решений? Кто сможет надежно защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером? Убежден, только та политическая сила, которая всегда со своим народом и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность, состоятельность реальными делами доказала. Вновь повторю то, что сказал на предыдущем этапе съезда. Долг партии, долг Единой России – сделать все для победы.
1: Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку и назвал это мощным стимулом. Ранее, открывая работу съезда партии, Медведев отметил, что была разработана новая народная программа партии. Документ отразил все насущные проблемы страны.
3: Ну, мы с вами встречаемся второй раз, как уже было сказано. Несмотря на то, что времени прошло не так много, но мы все вместе с вами проделали огромную работу. Была разработана новая народная программа партии. Это беспрецедентный проект, в котором принимала участие, прямо скажем, значительная часть нашей страны. Документ, надеюсь, отразил все насущные проблемы, которой живет страна. Инициатива собрала 3,5 миллиона предложений. Поступившие предложения обрабатывались и оценивались экспертным советом, в состав которого вошли представители общественности, специалисты, участники специальной военной операции. Ну и такой подход гарантирует, что наша программа будет действительно народной. Вчера мы обсуждали проект народной программы на совместном заседании Бюро Высшего Совета партии и Президиума Генерального Совета партии, где также проект был одобрен. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке народной программы партии.
1: Напомню, второй этап 23-го съезда партии «Единороссов» проходит в Москве. На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Группировка войск «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения «Север» улучшили тактическое положение. Группировки «Юг», «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи, сообщает Министерство обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Также в течение суток российские войска поразили военный аэродром и объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры ВСУ. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 11 управляемых авиационных бомб и 1053 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра в московском регионе. После полудня воздух прогреется до плюс 22-25. Природа на следующей неделе, как обратил внимание ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов, которые отметятся обыкновенной сентябрьской погодой. А 1 сентября в Москве будет переменная облачность, обойдется без осадков, по словам синоптика. Прогноз пока предварительный, при этом, как отметил Тишковец, сам первый месяц осени в столице будет незначительно теплее положенного.
4: Предварительно 1 сентября в Москве будет переменная облачность без осадков. Под утро 7-10, по области плюс 5-10 и днем в столице плюс 16-19, Подмосковье от 14 до 19 градусов, что соответствует климатической норме начала осени. Что касается долгосрочного прогноза на сентябрь, то расчеты говорят о том, что первый месяц сезона по температурному фону будет на градус-полтора превышать климатическую норму, которая для Москвы составляет ночью плюс 7-1, а днем плюс 15-4. По осадкам близко к норме с небольшим дефицитом в 10%. В общем, нормальный сентябрь.
1: И штормовой ветер с сильным ливнем накрыл Калининградскую область. Информация о штормовом предупреждении опубликовал региональный гидрометцентр. Отмечается, что при грозе ветер усиливается до 19-24 метров в секунду. Штормовые явления сохранятся до 16 часов, после чего осадки станут более локальными и кратковременными. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге стартовала программа пятого тура. В эти минуты «Факел» встречается с Оренбургом. Пока счет в этом матче не открыт. Ничья 0-0. Сыграно 32 минуты. Также сегодня «Ахмат» встретится с Ростовом, а ЦСКА примет московский «Локомотив». В первой лиге сегодня проходят матчи восьмого тура, и екатеринбургский «Урал» одержал победу над ивановским «Текстильщиком» со счетом 2-0. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. «Урал», набрав 14 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Текстильщик» с 6 баллами занимает 15 место. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение главного арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче четвертого тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте РФС. «Динамо» 16 августа в гостях уступило «Зениту» 0-3. На 29-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный Чистяковым после вмешательства ВАР за нарушение правил защитника «Бело-голубых» Дэвида Рикардо. Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял верное решение. Лев Лазарев стал победителем первого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов за короткую и произвольную программу на соревнованиях в китайском Сиане россиянин почти на 20 баллов опередил представителя Новой Зеландии Ли Янхао. В соревнованиях спортивных пар первое место заняли россияне Полина Шишелова и Егор Карнаухов. Всего же у нашей команды 4 золота на турнире. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 15. В Великом Новгороде дождь, плюс 16. В Челябинске небольшой дождь, плюс 20. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 24. В Краснодаре ясно, плюс 36. В Майкопе небольшой дождь, плюс 35. В Ставрополе ясно, плюс 33. В Нальчике ясно, плюс 32. В Донецке малооблачно, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 16. 9. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
5: Радиожурнал «Баянталын айылгы» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня.

Джон Бойнтон Пристли. Да, собственно, это уже классик. Его пьесы идут по всему миру. А у нас, в нашем Отечестве, Пристли знают с 1945 года. Год, как вы поняли, памятный. И вот на волне еще не расторгнутой воинской дружбы с Великобританией в июле победного года в Московском камерном театре, еще не уничтоженном, была принята к постановке пьеса «Пристли. Инспектор пришел». Правда, под названием «Он пришел». Спектакль поставил художественный руководитель театра Александр Таиров. А на пышной премьере присутствовали посол Великобритании в СССР сэр Арчибольд Керр, настоятель Кентерберийского собора доктор Хьюлетт Джонсон, замнаркома иностранных дел Литвинов, бывший посол СССР в Великобритании Майский. Но здесь интересно другое. Премьера спектакля по пьесе «Пристли» прошла намного раньше, чем в Англии. Вообще «Пристли» был весьма привечаем на российской сцене. Его пьесу «Опасный поворот» где только не ставили. Даже у себя в БДТ Георгий Товстоногов ее поставил. Спектакль уже тогда назвали легендарным. Владимир Басов поставил телефильм «Опасный поворот», а это уже классика отечественного телевидения. Но какое-то время имя Джона Бойнтона Пристли было у нас в стране под запретом. Когда советские войска подавили антикоммунистическое восстание в Венгрии в 1956 году, Пристли был в числе осудивших эту акцию. И советские газеты даже обыграли название его пьесы, написав, что писатель совершил опасный поворот. Ну а сейчас пьесы Пристли продолжают жить и на нашей сцене, и на экранах телевизоров, и на радио. И вот, в частности, в 1964 году была адаптирована для радио его пьеса «Золотое руно». И вот первую часть этого радиоспектакля мы и предлагаем вашему вниманию.

0: Здравствуйте, я Джордж Притчетт.
1: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
0: А я официант в том же отеле.
1: Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
0: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
1: Итак, занавес раздвигается.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гоур? Да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гоур. Вы сказали, первый этаж, миссис Гоур? Я думаю...

0: думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гор. Значит, в субботу, миссис Гор.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец и по-английски говорит очень смешно.
2: Да и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лиднил, леди Лиднил, ты получил удовольствие, да ты здесь ждали от нас?
2: Нет, Мондори, не могу сказать, что мне было приятно.
1: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: Ну, ваш меч.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лиднил.
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лиднил, сегодня вечером писем нет.
2: О, вы в этом уверены?
1: Сейчас же проверьте точно ли нет писем для леди Лиднил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лиднил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
1: Странная, леди Лиднил. Очень странная, леди Лиднил.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мистер Мондори.
1: Спокойной ночи, мисс Уикс, я иду спать. О, леди Лидми.
0: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
4: А, это Молли, наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
5: Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи.
6: Добрый вечер, Молли.
5: Добрый вечер. Уильям, что это вас забавляет, мистер Лотвис?
6: Этот грубый тип Бэк, или Рэк, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера.
5: Да-да.
6: Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рэк или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. Хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый, ух, какой он хитрый, решил пока не продавать.
5: Ну и что тут смешного?
6: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз, и все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
5: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
6: А что же это так и должно быть, миссис Коден? Я ведь человек-загадка.
5: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
6: Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции «Золотого берега» сильно упали. Упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
5: Что вы такое говорите, мистер Лотфус?
6: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам... Сам собой. Ладно, Молли, все в порядке.
5: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
6: Да, Молли?
5: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
6: Да.
5: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе,
6: да,
5: помните?
6: Да.
5: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
6: Да, а где они?
5: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
6: Хорошо.
0: Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
4: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
0: Красивая девушка.
4: Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью.
0: А вот он, доктор Алек Робери, скромен, неловок.
4: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
7: Добрый вечер, мисс Фрэнсхен.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, доктор Родбери.
9: Привет, Уильям. Мне нет писем?
7: А, нет, нет, сэр, нет.
9: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхен?
8: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
9: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
8: Ну, хорошо.
7: Что прикажете, мисс?
8: Джин с лимоном.
9: Хорошо. Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
7: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр. Сию минуту.
8: А вы знаете, да, мне кажется, что...
9: Что?
8: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне, не правда ли?
9: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
8: Почему там, где я?
9: Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
8: Хм. Продолжайте.
9: Продолжать?
8: Да.
9: Нет, я кончил.
8: И больше нет комплиментов?
9: Нет. А разве они вам нужны?
8: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
9: О, я не опытен.
8: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно делают...
9: Вероника.
8: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, я слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмил, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
9: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
8: А что вы такое сказали, старая леди Лидмил?
9: Она пришла жаловаться, что не может спать.
8: Ну?
9: Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
8: Ну пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
9: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб, крокодилов, динозавров. Вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
8: Ну и что же?
9: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
8: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
9: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
8: Никто не принуждает вас обслуживать их.
9: Ну, моя дорогая Вероника.
8: Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери.
9: Я знаю, что вы не моя.
8: Да.
9: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
8: Да?
9: Да.
8: Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
9: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
8: О, мы называем это по-разному.
9: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
8: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
9: Я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
8: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
9: Нравится. К моему несчастью.
8: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
9: Деньги?
8: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд.
9: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
10: Тогда бегу, бегу, бегу.
7: Бегу. Хорошо. Кого? Доктора Родбера? Сейчас, сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
9: Спасибо.
7: Пожалуйста, пожалуйста.
9: Одну минутку. Угу. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу.
4: Хорошо.
9: Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь.
4: Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15, так что я должна попрощаться с вами сейчас.
9: Ну что ж.
4: Тогда до свидания. И благодарю вас за...
9: За то, что я пытался развлекать вас. А?
4: Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающе, вы могли бы...
9: Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек.
4: О, нет.
9: Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
4: Нет, нет, Алик, ну почему же?
9: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
4: Как это глупо.
9: Я знаю, я глуп, глуп. Глуп. Прощайте, прощайте, прощайте.
4: Ой, как это глупо.
5: Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали.
4: Добрый вечер, Молли, нет. Я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
5: Нет, мисс. У меня ночное дежурство. Ага. Я обычно в ночной смене. Угу. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену.
4: Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
5: Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
4: Нет, нет, нет, нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
5: Спокойной ночи, мисс.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям?
1: Mm-hmm.
0: Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все.
1: Молли.
0: Разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили?
1: Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал.
0: Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка.
1: Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему.
0: Что?
1: Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось.
0: Как?
1: Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много.
0: У нее много денег?
1: Да.
0: Это для меня новость. Она мне дала только... Только 5 шиллингов?
1: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли?
0: А.
1: Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
0: 4-е. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии.
1: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
0: Ну, я сейчас.
1: Да нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они?
0: Ну, так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня вот здесь вот. Сумки. Вот они. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос, а я, когда вернусь, принесу вам чаю.
1: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
0: Хорошо.
1: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Да. Я полагаю, что мисс Фрэнсом легла спать, как только я ушел.
1: Да, доктор, она ушла спать.
2: Угу. Хотел бы я написать ей записку.
1: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
1: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
1: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно. Теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
1: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
1: Пожалуйста.
2: Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки.
1: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.
1: Дайте сюда газету,
2: подождите,
1: доктор.
2: Подождите, она не моя.
1: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
2: Ну, Уильям.
1: Так. Я этого ожидал.
2: Почему?
1: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут?
2: Робинс.
1: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
2: Уильям.
1: А?
2: Лучше расскажите мне вашу историю. Уильям. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
1: Послушайте, доктор.
2: Да.
1: Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
2: Хорошо.
1: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
2: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но вот все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
1: А стоит ли?
2: Уилли, ну я прошу вас.
1: Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули.
2: Так.
1: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
2: Но как вы сюда попали?
1: А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадоре. Угу. Ну вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
2: Так и вы больше не играете на бирже, а?
1: Знаете, доктор,
2: да.
1: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
2: Хелло, Молли.
0: О, доктор, не выпьете ли с нами чашку чаю?
2: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи,
1: доктор.
0: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
1: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Годна.
0: Рада, что вам нравится, мистер Лотлес.
1: Ну, давайте. Давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, может, ничего интересного нет? Можете сжечь почти весь этот клан, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
0: Ну, спасибо.
1: А это что такое? Пожалуйста, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария.
0: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100.
1: Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
0: Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят?
1: Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас.
0: Вот эти вот акции?
1: Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да. В этих делах я маг и волшебник. Дайте, вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
0: Ой, Эдди.
1: Ну, Молли, я прошу вас. Мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
0: Да, разумеется, разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
1: Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли. Это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
0: Вот здесь. Сейчас. Вот
1: она. Давайте.
0: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
1: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт, 175. Личный телефон Персивала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, это тот самый.
0: Уильям.
1: Да.
0: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
1: Hello, мистер Вандемор. Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций треста Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд. Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор. Ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок.

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
1: Гости тоже стараются веселиться как могут. Смотри, эта толстая знатная жаба, она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломвитер и тоже в дурацком колпаке.
1: Джордж, а эта старая мумия леди Линдл тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистера Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Уильям.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Нет, знаю. Вы сказали мне неделю тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
3: Ну, я не предполагала, что вы запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь
3: что?
2: Кое-что
3: подарок
2: есть.
3: Для меня?
2: Слишком рано еще кто-нибудь может прийти.
3: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
3: Да, чудный фильм.
2: Да?
3: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень. Вы знаете, я его никогда не видел.
3: Не видел?
2: Никогда.
3: Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма, бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
4: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
2: Добрый вечер, доктор Родвин. Добрый вечер, Молли.
5: Он ведь беден для фильмов, а в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
6: Но, Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
3: Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
6: Так.
3: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
6: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
3: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая, а на самом деле совсем не богатая.
6: Ну вот.
3: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
6: Не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
3: Ну, а что здесь плохого?
6: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
3: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем без сладкого.
5: Вот вам, женщины.
6: Да.
5: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
6: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все слишком ясно.
3: Да нет, вы не видите, не видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях. Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
3: 18-й.
2: Грелку.
3: Грелку.
2: Ой.
3: Я недолго, я скоро...
5: Хорошо, Молли, хорошо.
6: Уильям?
2: Да?
6: Уильям, вы знаете, мне кажется, что вы... Что-то замышляете. За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да, да, да, да, да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
6: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.
2: А я и не собираюсь вам говорить.
6: Ну, как хотите. Как хотите.
4: Ой, единственное, что я хотел бы... Это выпить и закусить.
2: Пожалуйста.
4: У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было 2 сверхурочных часа, которых я не ожидал.
2: Да. Вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали.
6: Я не вижу зачем.
2: Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли.
6: Так.
2: И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью.
6: Для Молли?
2: Да, для нашей Молли, Коден. А почему нет?
6: Ну, действительно, а почему нет?
2: Действительно, ну почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
6: Ну, хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью.
2: Да.
6: Мне все равно сегодня не уснуть.
2: Подождите, вы чем-то подавлены?
6: Да, мне надоело.
2: Это место?
6: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
2: Что, предстоит увольнение?
6: Угу.
2: Так, и это все?
6: Нет, но это вполне достаточно, не так ли?
2: Да, но это не все.
6: Но это все, что вы услышите.
2: Скажите, а как звали эту девушку?
6: Вероника Франции. Подождите, какую девушку?
7: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему, к нему. Он мне позже будет звонить. Да. Да не все передаются. Не верьте. Нет. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт. Все. Скажите Вандемору.
6: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
2: Пожалуй.
6: А кто этот мистер Вандемор?
2: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
6: Так, Уильям.
2: Да?
6: А вы случайно не плут, а?
2: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
6: Хорошо.
2: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
6: Беру.
2: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
6: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
2: Да, причем все самое лучшее.
8: Боже.
2: А?
8: Откуда все это?
2: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
8: Для меня?
6: И для меня, вы меня пригласили.
8: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
2: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
8: Я сама.
2: Нет, Молли, нет.
8: Ой, я никогда не видела такого угощения.
6: Молли,
8: а
6: кто угостил вас всем этим? А?
8: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
6: Молли.
8: Один из его друзей из Лондона.
6: Ну, хорошо, каких друзей?
8: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
6: Какие дела?
8: Ну и любопытны же вы.
6: Молли.
8: Уильям?
6: Молли.
2: Да.
8: Уильям, доктор
2: да.
8: не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
2: Почему?
8: Он проявляет такое любопытство ко всему.
2: Фу, какая гадость. Но этого мы не потерпим. Доктор Ротберг.
6: Да.
2: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
6: Помню.
2: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
6: Ну, а теперь тост.
2: Прекрасно.
6: Так, Уильям. Так. Так.
2: Пожалуйста.
6: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
8: Спасибо.
2: Нашей Молли Коден.
6: Да.
2: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
6: Браво. За вас, Молли.
2: Молли, за вас.
8: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Ад. Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
6: Совершенно верно.
8: Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос.
2: О, скорее возьмите начинки, можете.
6: Ой, прошу вас.
8: Ой, скорее, пожалуйста. Спасибо. Уильям.
6: Что?
8: Давайте хоть один раз посидим уютно.
2: Давайте.
8: Доктор Ротберг.
6: Да.
8: Сыграйте.
6: Хорошо.
8: Уильям, налейте мне еще.
2: Пожалуйста.

Вторую часть радиоспектакля «Золотое руно» по одноименной пьесе Джона Бойнтона Присли слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
1: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
2: Это мы прифронтовой город?
3: Как это?
4: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
5: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
6: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Ветераны СВО имеют за плечами бесценный опыт и глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Россия развивается, несмотря на все трудности, и облачная с прояснениями погода ожидается завтра в Москве. Далее подробнее. Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Выступая на съезде партии единороссов, глава государства отметил, что ветераны СВО имеют за своими плечами бесценный опыт и глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи.
2: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития, цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
1: Президент добавил, что Россия развивается, несмотря на все трудности, запускает и реализует масштабные проекты для роста экономики, развития социальной сферы, повышения качества госуправления и обороноспособности.
2: Единая Россия берет на себя обязательства по всем вопросам, которые важны для людей. Это поддержка семей с детьми, построение сильной экономики и технологическое лидерство, защита ценностей, традиций, исторической памяти нашего народа, его культурной идентичности, гармоничное развитие всех российских регионов, достижение высокого качества жизни в крупных и малых городах, на селе. И еще важно, что «Единая Россия» традиционно формирует свою программу как живой, постоянно обновляемый документ. Достигнув заявленных целей, откликаясь на пожелания людей, ставит следующие, еще более амбициозные задачи. Такую высокую динамику работы диктует само время. Страна, несмотря на все трудности, развивается, запускает и реализует масштабные проекты для повышения качества государственного управления и обороноспособности, роста экономики, развития социальной сферы. И все новые возможности, которые мы создаем вместе, должны укреплять суверенитет, безопасность России, ее позиции в мире. Должны служить людям, работать на благополучие и благосостояние российских семей.
1: Владимир Путин пожелал партии успехов на выборах в Государственную Думу.
2: У «Единой России» огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений. Все эти годы рассчитывал на «Единую Россию». Опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. И в свою очередь, сегодня на важнейшем предвыборном съезде хотел бы поддержать вас, пожелать вам успеха на выборах. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы. Будем идти только вперед, служить России. Победа будет за нами.
1: Председатель единороссов Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку партии, назвал это мощным стимулом. По его словам, народная программа партии содержит системные ответы на запросы общества, стала результатом кропотливого труда. Напомню, второй этап 23-го съезда партии единороссов проходит в эти дни в Москве. На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. 2 человека погибли, еще 5 получили ранения в Севастополе в результате нападения обломков сбитого украинского дрона на пассажирский автобус, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 2 в средней степени тяжести. На месте работают сотрудники МЧС и медики. Оказывается, необходимая медпомощь. Ранее в субботу Развожаев в своем канале ВМАКС написал, что в 2 районах города сбили 6 дронов. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение, заняли более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны. А за сутки противник потерял в зоне СВО 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск Вооруженных сил России, поражены военный аэродром, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, ВСУ, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 146 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Евросоюз и США пытаются оказывать давление на торговых партнеров России, чтобы те отказались от российских энергоносителей, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что импортозамещение – это технологический термин, который означает необходимость для нас раз и навсегда сделать так, чтобы все, что требуется для обеспечения нашего суверенитета, обеспечения ключевых отраслей экономики, чтобы все это производилось на территории России с возможным участием тех стран, в надежности которых, в порядочности которых мы не сомневаемся. Глава российской дипломатии также заявил, что Россия не придет договариваться к Западу, вопреки его соответствующим надеждам. Договариваться в сегодняшней Европе просто не с кем. А кроме того, Лавров выразил мнение, что попытки Запада сорвать сентябрьские выборы в Госдуму будут нарастать, но возможность успеха его шагов равна нулю. Москва встревожена проверкой документов у посетителей российского посольства в Латвии. Накануне выборов в Госдуму заявил посол по особым поручениям зампредседателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер. При этом, подчеркнул он, старшие товарищи из Евросоюза смотрят на такие нововведения сквозь пальцы, как и, в принципе, на любую дискриминацию, если она в отношении россиян. Ну и новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи пятого тура. В эти минуты «Факел» встречается с «Оренбургом». Идет второй тайм, 71-я минута. Счет не открыт, ничья 0-0. Также сегодня «Ахмат» сыграет с «Ростовом», а «ЦСКА» примет «Локомотив». Этот матч начнется в 20:15 по московскому времени. В первой лиге проходят матчи восьмого тура. Ульяновская «Волга» в эти минуты встречается с «Шинником» и после первого тайма уступает 0-2. Со счетом 2-0 «Урал» дома одержал победу над ивановским «Текстильщиком». В этом матче отличились Денис Боков и Виталий Бондарев. «Урал», набрав 14 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Текстильщик» с 6 баллами занимает 15 место. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение главного арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче четвертого тура чемпионата России против «Зенита», сообщается на сайте РФС. Напомню, «Динамо» 16 августа в гостях уступило «Зениту» 0-3. На 29-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный после вмешательства ВАР за нарушение правил защитника бело-голубых Дэвида Рикардо. Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял правильное решение. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на зимней универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчуне. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 12. В Архангельске дождь, плюс 17. В Вологде небольшой дождь, плюс 22. В Петрозаводске дождь, 16 градусов тепла. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 21. В Элисте ясно, плюс 35. В Махачкале ясно, плюс 29. Во Владикавказе ясно, плюс 31. В Херсоне ясно, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 16. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
0: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Журналист-международник Аббас Джума о текущем положении в отношениях России и Турции.
2: Мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. Турция совершенно не друг и не союзник, но Турция достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принять не выгодных для нас решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Как минимум, турки так считают. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, ну а что делать, ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы пересекать не позволим.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дорогая передача», и с вами я, ее ведущая Диана Гурская. А сегодня у меня в гостях одна из лучших эстрадно-джазовых исполнителей.

0: Все.
1: Сегодня в главной роли.
2: Джазовая певица Мариам Мирабова родилась в Ереване. Отец юрист, мать журналист. С 5 лет занималась в музыкальной школе имени Чайковского в Ереване. После переезда с семьей в Москву в 1980 году продолжила обучение в школе имени Гнесиных по классу фортепиано. Затем перевелась в музыкальную школу имени Мисковского, которую и окончила с отличием. Продолжила обучение в училище при Московской консерватории, но однажды, услышав джаз, влюбилась в эту музыку. Забрала документы из училища и устроилась гардеробщицей в джазовое кафе «Синяя птица». Именно здесь она знакомится с исполнителями джаза и решает связать свою дальнейшую судьбу с этим музыкальным направлением. В 96-м с отличием окончила эстрадно-джазовое отделение училища имени Гнесиных. Выступала с известными российскими джазовыми исполнителями, такими как Алексей Козлов, Сергей Манукян, Вячеслав Горский. Несколько лет работала постоянной бэк-вокалисткой у Николая Носкова. В разные годы писала бэк-вокал на студиях для Ольги Кормухиной, Сосо Павлиашвили и других исполнителей. В 1998 году совместно со своим будущим супругом Арменом Мирабовым Мариам начинает работу в джазовом проекте «Мирайв». В 2004 году сыграла главную роль в мюзикле «We Will Rock You», который был написан легендарными музыкантами группы Queen Брайаном Мэем и Роджером Тейлором в память о вокалисте группы Фредди Меркьюри. Принимала участие в нескольких конкурсах и телевизионных проектах, в некоторых дошла до финала. В 2019 году пережила потерю супруга, музыканта Армена Мирабова, с которым прожила в браке 15 лет. У певицы 3 детей – дочери Ирма и Софья и сын Георгий. В настоящее время Мариам активно занимается концертной деятельностью, пишет стихи и музыку. 11 февраля певице было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.
1: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: Мариам, тебе подвластно самое разное музыкальное направление: джаз, блюз, соул, фанк, также рок, поп-музыка. С какой же все-таки композиции мы начнем нашу с тобой беседу, нашу с тобой программу?
3: Давай сегодняшнюю программу мы начнем, посвящая это нашим, даже не то что корням, а земле, которую мы очень любим. Хотя песня написана вообще о девушке по имени Джорджи. Но я, когда пою эту песню, я почему-то пою о моей советской, скажем так, Джорджи. О моей советской. Ты знаешь, потому что для меня, когда я говорю «советская Джорджи», у меня нету разницы, которая потом за 30 лет образовалась. У меня есть большая, прекрасная Джорджи.

0: В эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня удивительная, замечательная, невероятная Марьям Мерабова. Многие тебя знают как вокалистку группы «Мираев», как участницу музыкальных телешоу, но все-таки начинала ты свой мир музыки как академический пианист. Так ли это?
1: Да, конечно, именно так. Как академическое, готовили меня именно к пианистической деятельности. Готовили. Это когда у всех детство, а я с 5 лет сижу, как проклятая за роялем, понимаешь? Плачу, ненавижу все это.
0: Было, да, дело такое?
1: Конечно, что-то. И ремень мамин был. Все было, все замечательно. Все этапы мы проходили. Но вот случился такой вот момент, как выпархивание из гнезда, знаешь, началось студенчество. Уже в приконсерватории. И я впервые, можно сказать, из-под маминого бдительного ока упорхнула. И куда я упорхнула? Естественно, в джазовый клуб. Меня завезли, и все. Вот я услышала.
0: Заразилась.
1: Да все. Это моя биоритмика. Я сразу пришла, забрала документы, еще не знаю куда, но уже понимала, что надо заниматься джазом.
0: Как мама отреагировала?
1: Ну, катастрофа. Ты что, она только недавно вообще приняла меня как действительно профессиональную певицу. Я тебе серьезно говорю, у нее была колоссальная травма. Колоссальная травма. Знаешь, есть детские травмы, а есть вот такие родительские травмы. То есть я порушила все надежды всех. Был, знаешь, родительский совет, родственники все приехали. Я сидела, как, знаешь, это перед судом. Значит, все вокруг, как ты можешь, мать столько в тебя вложила. Ты талантливая. Ау-ау-ау-ау-ау. И я, значит... И я сижу, знаешь, как это под следствием, знаешь, это надо.
0: А еще мы с тобой в такое время росли, что да не дай бог еще слово скажешь.
1: Я вообще не могла ничего сказать. Слушай, дядя Игорь приехал. Для меня дядя Игорь приехал, все, такой авторитет, знаешь, все аксакалы собрались, понимаешь, и я еще буду что-то говорить. А я все-таки говорила, потому что я водолей. Я нарушитель, я революционер. И, в общем, я не знаю ничего. Я говорю, не знаю, все. Я не могу этим заниматься, я хочу заниматься джазом.
0: Да, джаз – это такая музыка. Джаз нужен всем, может быть.
1: Он был в андеграунде в то время, ты понимаешь?
0: Да,
1: в абсолютном андеграунде. И большие сцены – это, ну, редкость была. Вот, допустим, кто-то там, Дэйв Брубик, приедет, и вместе с ним, значит, выйдут там наши корифеи джаза, понимаешь, и то не всегда их пропустит союз композиторов, понимаешь? Ну вот я пошла учиться корифеям джаза. Я пришла как пианистка учиться к Игорю Брилю поступать. Игорь Михайлович меня напугал классикой, и я просто с перепугу пошла на вокал, понимаешь?
0: Да. Замечательный, удивительный Ереван.
1: Да,
0: фантастический
1: это тоже.
0: Город
1: из
0: Туфа. Люблю, потому что, ты знаешь, я несколько раз там была, и, ты знаешь, невероятное ощущение. Так люблю. И удивительное Тбилиси.
1: Да, два моих любимых города.
0: Понимаешь, Авлабар.
1: А мы жили на Калинина. Это там, где параллельно Плеханова.
0: Плеханова, да. Ты понимаешь, вот... Как-то Ереван, Тбилиси, само по себе как музыка, как да. Да, звучит.
1: Это правда.
0: Все-таки какую музыку больше доводилось слушать,
1: с детства?
0: Слышать? С детства.
1: Романсы, оперы, ну, классическую музыку, и романсы, и оперы, и опереты. Во-первых, у меня все играли. Несмотря на то, что ни у кого не было образования музыкального, но все играли на рояле, на гитаре. Вот дядя Жора пел. Вообще можно с ума сойти. Его в Тбилиси называли второй Вертинский. Его все даже приглашали просто в гости, чтобы он только спел. Потому что у меня есть записи уникальные, ты не представляешь, где дед поет. Это фантастика. Во-первых, какой русский язык? Какой русский язык был? Потому что вот высокий,
0: да.
1: Эталонный какой-то литературный. Литературный, пусть с акцентом, но
0: вся
1: какой?
0: Элита разговаривала на русском.
1: Но на каком высоком?
0: Да.
1: Вот так, как говорил Товстоногов. Между прочим, моя мама, бегали они в ТЮЗ смотреть Лебедева. Евгений Лебедев, собственно, любимый актер Товстоногова, с которым они и переехали потом уже в Ленинград тогда, он играл тогда в ТЮЗе как раз Бабу-Ягу свою. И моя мама бегала туда смотреть Лебедева. Ну, это уникально. Ну, то есть ты понимаешь, вернее, мы с тобой понимаем, о чем мы говорим.
0: Да, конечно.
1: О интеллигентном, абсолютно колоссальном слое, который дал миру, потому что такие фамилии, как Данелия, Шангелая, Шангелия,
0: да.
1: Это Ризо Габриадзе, понимаешь, это имена, которые не только в нашей культуре, это для мира, и оселяне великие.
0: Конечно, ну, Чхеидзе и
1: ну,
0: так
1: это
0: далее.
1: Ну, это все вообще. Резу
0: поэтому,
1: Чхеидзе, конечно.
0: Да, поэтому. Ну, и ты считаешь, что вот культурные особенности, традиции, вот это влияет все-таки на творчество, да, детей, когда вот рождаются дети?
1: Конечно,
0: видят...
1: конечно. Эта среда очень важна. Дело в том, что мы думаем, что все-таки сейчас сложнее. Объясню, почему. Вот я, например, никогда не хожу там в рестораны где-то, еще что-то. Я стараюсь, мне этого и так хватает по жизни в работе, да? А чтобы встретиться со своими друзьями, я всегда только дома. Вот я готовлю, понимаешь, как бы я
0: как
1: не устала.
0: Здорово,
1: да. Всегда у нас должен быть, вот если я дома, у нас дом полон гостей. Потому что я считаю, что дом должен жить людьми, именно гостями. Тогда он живой. Понимаешь, дети мои должны слышать все наши разговоры. Мы их, конечно, будем выгонять, но они все равно будут в этом, знаешь, с нами
0: расти,
1: эгрегоре,
0: да.
1: Да, вот в нашей парадигме, вот в нашем векторе, да, потому что у меня Бог дал хороших друзей, которыми можно только гордиться. И когда мы собираемся... Ну, я спокойна, скажем так, потому что это для детей как раз то, что будет им давать такой вот, ты знаешь, когда они выходят на улицу, или они сталкиваются с кем-то, и тому есть подтверждение. Они приходят и все равно сравнивают с тем, в чем они живут дома и с кем, да, и какие у нас друзья, и какое у нас общение. И вот мой сын, например, Георгий, да, он приходит из школы, мама, я ему 12 лет, да, он поражается, как его одноклассники общаются с педагогом. Он поражается просто, а он не понимает этого. Я думаю, это за счет того, что он растет вот в такой семье, и не только со мной, да, а именно с нашими друзьями, с теми, кто входит в этот дом. Это очень важно.
0: Я знаю, что у тебя есть замечательная песня «Сердце на двоих».
1: Потрясающая
0: твоя
1: песня.
0: Авторская песня.
1: Это, да, написала Анна Мельниченко и Алексей Миронов. Великолепнейшие совершенно. И я буду очень рада, если она сейчас прозвучит, потому что она замечательная.

0: В эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня несравненная Мариам Мерабова. И только что вы послушали песню «Сердце на двоих». Джаз называют музыкой свободы. Что для тебя свобода означает? И вообще ты себя считаешь свободным человеком?
1: Какой шикарный вопрос вообще. Какой он сложный на самом деле.
0: Сложный.
1: Сложнейший вопрос, потому что свобода сильно переоценена как таковая. То есть, чтобы достичь свободы, надо знать меру. А меру ты достигаешь путем определенных лишений, жертв и норм. И тогда, когда ты это постиг, ты становишься свободен. То есть, когда тебе можно все, но ты не делаешь плохого, потому что ты знаешь норму. То
0: мера.
1: Есть, да.
0: Мера. Ой, как я люблю это слово.
1: Мера.
0: Мера.
1: Это очень важное слово. То есть тебе позволит делать все. Вот делай, что хочешь. Вот у тебя все возможно, все в твоих руках. Но ты не позволишь себе сделать. Ну, это, ну, ты знаешь, все-таки эти слова нельзя забывать, как порядочность, честь и достоинство.
0: Угу.
1: А для этого надо перед этим, чтобы понять, что же это такое, эти слова, научиться терпеть, научиться жертвовать, научиться быть в нормах, несвободных для тебя для начала. То есть момент опять смотрим с детства, воспитание.
0: Ну, а в музыке, конечно, свобода мысли – это очень важно.
1: А свобода,
0: что,
1: слушай, в музыке то же самое.
0: Да.
1: Сначала ты учишь ноты, потом ты их должна забыть.
0: Да.
1: Для того, чтобы уже дальше... Это вот как рисунок, да? Ты сначала учишь азы правильного там рисунка, да? А потом уже ты можешь выйти в свободное творчество. Здесь тоже сначала надо постигать. Вот как я тебе рассказала, я с 5 лет ненавидела, сидела в слезах, играла этюды черни, понимаешь? Это... А потом... Потом приходит счастье творчества. А здесь ты уже можешь быть свободен, потому что у тебя в руках палитра.
0: Ведь рояль может стать тем другом, которого не хватает. И с роялем ты можешь сколько угодно рассказывать то, что не скажешь никому. Согласись?
1: Да. Абсолютно,
0: вот.
1: Вообще, абсолютно. И ты уходишь, ты там оставляешь что-то,
0: да.
1: Высказываешь,
0: и
1: знаешь.
0: Иногда как-то какой-то аккорд, который может перевернуть душу.
1: Ну, потому вот слово творчество, в нем же заложен корень творец, да? Когда ты творишь, значит, ты все-таки в сотворчестве, скажем так, с высшим, с отцом нашим, да? И, конечно же, ты хочешь быть в созвучии. Самое большое счастье, это очень редкое счастье, но это счастье бывает иногда, когда ты вот прямо чувствуешь, что вы вместе, да, творите, что, да, Господь, вот прямо вот как-то ты в созвучии. Все, я поймала, я вот. Тебе кажется, что это не ты делаешь, что через тебя делают. Это очень редко, но это, если ты это ощутил, можно сказать, ты счастливый человек.
0: Бытует мнение, что джаз – это сложная музыка, музыка не для всех. Вот как ты, человек, который исполняешь джаз, который живешь в джазе, это правда?
1: Это правда. Ты знаешь, я меняла свое мнение по жизни в вопросе об этом, задумываясь, да? Я могу сказать, сначала я говорила сложное, потом я отрицала. Я говорила, да нет, нет ничего проще, чем просто принять эту музыку, и все, и вы ее поймете. Достаточно демонизировали образ джаза. А сейчас я думаю, что да, это сложная музыка. И ты знаешь... В ответе на этот вопрос я могу сделать сноску на твой первый вопрос по поводу свободы. Знаешь, почему он сложный? Потому что, чтобы его принять, надо быть свободным.
0: Да.
1: А ты знаешь, откуда я это поняла? Ведь джаз – это вторая, четвертая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь я смотрю, значит, на публику, слушаю публику, да, как она реагирует.
0: Они с первой доли.
1: Они первая, третья, они вообще боятся, стесняются. То есть зажатое состояние человека не дает ему очароваться этой музыке и раствориться в ней. А когда ты свободен для принятия, все, ты растворяешься, и все тебя качает. Ты знаешь, я смотрела недавно, пересматривала потрясающую совершенно подборку. Великий Сергей Старостин, это этнограф и великолепный фольклорист, да, он периодически нас знакомит с разными этнографическими экспедициями, и там вот смотрела на сибирских бабушек, в общем, Вот это кач, вот это свинг, вот это серьезно. Когда говорят там, ой, нет, для нашего народа это вторая, четвертая никак. А казацкие какие потрясающие. Казаки-то что творят на вторую, четвертую? Да. Это же вообще катастрофа. А многоголосие какое? Один, значит, запевает, третий. Ну,
0: да.
1: Так что, ребята, это только название.
0: И там
1: джаз.
0: Рождается. Это
1: да.
0: Не то, что вот рождается сразу же.
1: Так джаз это вообще народное. Такая
0: да.
1: же история,
0: там
1: как,
0: рождается.
1: И, как блюз, как, не знаю, роман. Это все народная музыка. Просто примите.
0: Я знаю, у тебя есть проекты, программы для совсем, совсем юного поколения.
1: Да.
0: Расскажи, пожалуйста, об этом, расскажи о них, и что это из себя представляет, потому что для меня это очень важно. Тоже, чтобы все услышали наши сейчас слушатели, очень многие захотят присоединиться к тебе.
1: Да, ты знаешь, и вот ты тоже человек, который очень много посвящаешь своего внимания детям. Ну, соответственно, я знаю твой фонд, и то, что ты делаешь, это действительно колоссальная вещь. Я со своей стороны пытаюсь открыть детям джазовую музыку разнообразную. Она же не однообразна, она разнообразна. Там и латинская, и свинг, и бибоп, и все жанры вообще, как можно их раскрыть, блюз. И spiritual, и, в общем, максимально. У меня в рамках детского абонемента и в Доме музыки, и в Зале Заряди я провожу периодически мои абонементы джазовые, джаз детям. И ты знаешь, какое у меня счастье. Всегда полные залы. И что самое прекрасное, так как это выпадает на выходные дни всегда, и это дневные. Да?
0: Да.
1: Это либо в час, либо в два, смотря от зала. Значит, я рада, что очень много, помимо детей, взрослых приходит. Кстати, я их понимаю, потому что, ты знаешь, очень прикольно ходить днем куда-то в театр, потому что вот тогда у тебя, бам, вечер свободен. И очень много ходит пап, потому что, опять же, для них тоже хорошо. Они отметились, знаешь, с ребенком пошел в концерт, и все отлично, галочку поставил. В итоге, это я юморю, конечно, но в итоге дети счастливы. А, ну, у меня позиция такая, что я, конечно, очень люблю детей, но я хочу их приучить к тому, чтобы они слушали. Поэтому на моих концертах нет интерактива, знаешь, такого «дети все идите на сцену, ля-ля-ля, давайте хороводовать». Нет. Я пытаюсь сделать так интересно на сцене, чтобы они учились сидеть как зрители и слушать это.
0: Усидчивость.
1: Да,
0: очень.
1: Очень важно воспитать в ребенке зрителя и слушателя. Не развлекать его, а именно сделать его слушателем. Ты знаешь, это очень тонкая грань.
0: Это такой педагогический подход.
1: Да.
0: Очень интересный. И скажи, пожалуйста, каково быть проводником для детей? Вот все-таки говорят, хотя мы с тобой с этим не соглашаемся, говорят, что почему-то мир музыки непростой мир. Очень классный, на мой взгляд, мир. Я очень люблю этот мир, который дает возможность лично мне видеть на самом деле через музыку.
1: Да.
0: Все-таки вот так говорят. Вот так вот, каково быть вот
1: проводником,
0: тем мотиватором? Да,
1: а очень ответственно. Очень ответственно, во-первых. Во-вторых, детей никогда не обманешь. Детей невозможно обмануть. Они все чувствуют, и они естественны в своих эмоциях. Они тебе сразу покажут, когда они тебе не поверят. Поэтому надо перед детьми делать максимально честно. Во-первых, на сцену со мной выходят всегда высочайшего уровня музыканты. И мои коллеги, вокалисты тоже, и Этери Бриашвили, и Катерина. Ну, это моя вообще
0: это
1: любовь.
0: Это все чудо.
1: Да. Чудо. Как ты думаешь, вот эти вот Катя Лыкбаева, понимаешь, Анна Чайковская, там, а музыкантов, если я расскажу, какие, это передачи не хватит. И каждый из них, он не способен плохо исполнять. Просто не способен, потому что они высшей категории профессионалы и люди. Во-первых, люди. А еще мы выводим на сцену очень талантливых детей. Немного, но талантливых, как пример, к чему надо тянуться, чтобы заразить детей тоже вот этим вот желанием. Это Нино Чеснер выходит с нами.
0: Ой, она такая девочка. Выросла уже, так такую помню ее, малепусенькую такую.
1: Но она трудяга какая-то, ты понимаешь?
0: Очень большая трудяга,
1: вот
0: да.
1: Я вот потому делаю акцент на то, что на сцену выходят с нами только те, кто трудятся. Не те, кто хочет стать звездой, а понимаешь,
0: да,
1: стать звездой, а вот те, кто хотят стать музыкантами.
0: Подчеркнула.
1: Да, потому что это для меня красная тряпка, понимаешь?
0: Подчеркнула. Чудесная Марьям Мерапова. Да. Так вот, с какого возраста знакомство с джазом?
1: Да с любого, с любого. Я мало того, я родителям говорю, послушайте, если даже вы не любите джазовую музыку, классическую, неважно, дайте, пожалуйста, вашим детям шанс стать лучше вас. Вводите их на концерты. Обязательно вводите на живые концерты. Слушай, у нас в классе даже у некоторых детей, допустим, у средней, да, у нее был сейчас выпускной, и выпускной был в «Заряде». И мы договорились с оркестром Марановского, ничего себе. Понимаешь, так. Феликс Борисович вместе с оркестром приехал и... Так я тебе хочу сказать, среди выпускников было столько человек, которые впервые в жизни слышали симфонический оркестр вживую. Для меня это катастрофа, например, осознать это. То есть как родители, вы что, за эти 17 лет не постарались его познакомить со звуками вот этими божественными?
0: Вот твои дети, у тебя их трое, они любят музыку, слушают джаз, твои концерты ходят.
1: Ну,
0: я,
1: конечно,
0: знаю Софу,
1: конечно,
0: она поет великолепно. Мне посчастливилось услышать ее на нашем проекте, где мы вместе выступали. Это чудесная девочка, удивительная, добрая, милая,
1: да,
0: улыбчивая.
1: Да, я ее там выбросила, как в море, знаешь, это впервые. Ты знаешь, что я с ней даже не занималась, и мы с ней даже не успевали репетировать. То есть мы репетировали один раз у Сергея Сергеевича Жилина,
0: да,
1: потому что это был как раз период моих гастролей. Она рефлексировала, ты не представляешь, как... «Мама, я не смогу, я боюсь». А ей было тогда 16, и она была вся такая, знаешь, вот, ну, ты знаешь,
0: да,
1: 16 лет.
0: Да, такая сенситивная. Такая,
1: и я,
0: да,
1: думаю, дорогая моя, дам-ка я тебе шанс познакомиться с собой. Я говорю, Соня, во-первых, а вдруг я тебя подведу? Я говорю, слушай, я тебя умоляю. Мне вообще не страшно, мне главное ты. Я готова... что угодно, лишь бы ты раскрылась. Я буду тебе помогать. Я говорю, давай. И когда мы на репетиции, значит, она сначала испугалась страшно Сергея Сергеевича, просто ужасно испугалась вообще.
0: Да он чудесный.
1: Он чудесный.
0: Я его обожаю.
1: А его невозможно, конечно, большой и такой, ну, добря. Потом она, конечно, раскрылась, и я счастлива, что она от раза к разу, да, вот, что мы выходили вместе, да, на сцену, она все больше и смелее раскрывалась. В итоге я очень довольна, как мы выступали. Во всяком случае, это было прям по-честному.
0: Это объединяющая история очень большая. Это был фантастический проект. Говоря о популяризации жанра, хочу вспомнить о кинематографе. Снято немало замечательных картин. У тебя есть любимые фильмы, связанные с джазом?
1: Ну, конечно, «Around Midnight». Конечно. Помимо «Around Midnight», я, конечно, скажу, значит, вот смотри, мой любимый фильм «Around Midnight» — это как вот, ты знаешь, это как,
0: да,
1: ну, я не знаю, такая Библия. Но если говорить о самом любимом фильме, вот прямо вот, который не только про джаз, да, а еще и вот самое сердце, это «Нью-Йорк, Нью-Йорк», Де Ниро и Лайза Минелли.
0: Да, да, это,
1: конечно,
0: классика.
1: Да.
0: Ух. А теперь давайте все-таки наши слушатели тоже насладятся твоей музыкой. Какая
1: я предложу «100 часов счастья». Великая песня Котика Арбеляна на стихи великой поэтессы Вероники Тушновой «100 часов счастья». И я хочу сказать, что вот я всегда на концерте перед этой песней говорю для тех, кто вдруг не знает эту историю, что эти стихи Вероника Тушнова писала, она же фронтовичка, и она писала в момент бомбежки поезда, в котором она следовала с ребенком. И вот после того, как вы уже знаете эту информацию, слушать эти стихи — это конечно, как благословение.
2: «100 часов счастья»

Чистейшего без обмана. 100 часов счастья, но разве этого мало? Сколько дней проводила за счастьем в погонях?

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «100 часов счастья». Я вместе с чудесным Марьям Мерабовой пожелаем вам счастья в вашей жизни.
1: Конечно.
0: На самом деле, вот как-то вот ощущение счастья, когда есть у человека, важная составляющая.
1: А ты знаешь, что такое счастье? Я вот сейчас, ты меня натолкнул на эту мысль. На сегодняшний день, вот на сегодняшний момент, так скажем, я нашла созвучие с благодарностью. Счастье – это благодарность за этот момент, вот за сейчас.
0: Прекрасно. Вообще, был в твоей жизни такой период, когда вот ты сказала себе: «Я устала,
1: да,
0: не хочу».
1: Был. Да, был. Да-да-да. Был этот период, но...
0: Долго ли это было?
1: Нет, недолго, потому что я вспомнила, что мне говорила бабушка по поводу того, что когда тебе плохо, подумай о тех, кому хуже, и устыдись. Какое-то время я с собой боролась, я пыталась себя привести в порядок, и получилось. Получилось. Был такой момент, вообще абсолютно мне было... Ничего не получалось. Ни в профессии не получалось, как мне казалось, ни в личной жизни. Там все валилось, все не туда, все не так. И, в общем, я устала. И я подумала, ну, наверное, надо все это завязывать и там куда-то. Потом я как-то привела себя в порядок.
0: Прекрасно.
1: Да, и продолжила.
0: Я за это тебе очень благодарю. Я, и не только я, наверное, все наши радиослушатели, все зрители. А ты добилась большого успеха в вокале, пишешь музыку, также реализовала себя как педагог. Скажи, какую роль играет образование в становлении вокалиста?
1: Колоссальную роль. И я тебе хочу сказать, как и всем, сейчас перестала преподавать лет 6 назад.
0: Почему?
1: Вот я и хочу сказать, почему. Ты знаешь, потому что я устала бороться с родителями некоторыми. Я просто устала. Ты знаешь, я вошла в какой-то период мизантропии уже, ты знаешь, такой просто ужасный. Это кошмар. Я им говорила:
0: мы хотим эту песню.
1: Нет, мы хотим на конкурс. А вы немного хотите от моего ребенка? Я говорю: что вы от меня хотите? У меня ощущение, что я вашего ребенка больше люблю, чем вы. Я говорю: вы понимаете, ему это рано, ему это не надо. Ему надо научить. Ну, в общем, такие
0: конкурсы, как мне это известно.
1: Слушай, ну это невозможно. Ты понимаешь, но у меня были яркие, прекрасные моменты в педагогике. Это когда дети открывались. Значит, вот смотри, у меня было очень много людей, которые приходили учиться ко мне, да? Но из них я могу всего 3-4 человека назвать учениками. И всем остальным я и говорила: когда вы говорите, что вы у меня учились, не врите. Это нет. Потому что учеником может называться только тот человек, который у тебя взял знания, постиг, преобразовал и дальше передал. Вот что такое дальше передал, это либо в деле своем, либо вот это мой ученик, я могу сказать. Вот я могу 3-4 максимум назвать человека именно учениками из всего огромного количества посетителей моих уроков. Вот есть посетители уроков, понимаешь, а есть ученики. И вот я никогда не забуду момент с одной ученицей, когда мы касались там, в общем, советской... момент, я ей открывала советскую песню, она говорила: ой, я не хочу, мне надо вот, это, вот, мне, вот, пожалуйста, вот это, Агилера тогда была в моде, там,
0: да.
1: Я говорю: нет, вот берешь песню «А любовь-то лебедем», я говорю, там чистый джаз, там фанк, просто медиум фанк, пожалуйста, послушай аранжировку, а там действительно такое а-ля Night in Tunisia, понимаешь? И вдруг она приходит, она сначала при мне, значит, слушала все и никак, и она, значит, обреченная уходит, понимаешь, чуть не плачет вообще. И вдруг она приходит на какой-то из уроков, слушай, ревет. Прониклась, начав работать с этой мелодией, а там же удивительное, сложнейшее произведение, вдруг начав работать с этой мелодией, вдруг ее проняло. Ты понимаешь, это сродни, вообще вот когда так глубоко, это сродни, честно сейчас скажу тебе, с молитвой.
0: Конечно.
1: Вот казалось бы, ты говоришь одни и те же слова, которые уже, значит, повторяешь неоднократно, и вдруг в один из моментов тебя может вдруг...
0: Торкнуть.
1: Вдруг открытием этого, да, постижения реального смысла этого слова, которое ты уже 1000 раз произносил. Но вдруг открываешь, тебя торкает, и ты плачешь от счастья, не знаю, от проникновения.
0: Ну что ж, дорогие друзья, прощаться всегда сложно. Я ничего нового не скажу сейчас, потому что когда мы прощаемся с нашими близкими, с людьми, которых мы любим, когда мы провожаем, да, там всегда сложно. Ну и не прощаемся, мы говорим до новых встреч. Я сейчас возьму обещание у Марьям Мерабовой, что она обязательно приедет
1: обязательно.
0: К нам еще раз.
1: С удовольствием, обязательно примчусь.
0: Я тебе очень благодарна за то, что ты сегодня с нами, несмотря на занятость. Спасибо за твою музыку, за твою душу, за сердце, за мудрость и за то, что ты есть.
1: Еще раз хочу поблагодарить в ответ, родная, потому что с удовольствием к тебе, с удовольствием лечу на крыльях радости и любви. Безмерно уважаю, люблю. И всегда с тобой тепло и откровенно.
0: Спасибо большое. И теперь давайте послушаем еще одну песню на прощание, скажем так. Какая будет песня звучать?
1: Mad About The Boy. С ума схожу по этому мальчику.

0: Только что послушали замечательную песню «Mad About The Boy». Я желаю тебе удачи, успехов и будьте счастливы. До встречи через неделю. Всегда ваша я, Диана Гурцкая. Пока.
1: Дорогая передача. Радио России.
2: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
3: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
4: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в СВО. Российские войска поразили военные аэродромы и объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, и энергетики устраняют аварийные отключения света из-за штормового ветра в Калининградской области. Далее подробнее. Владимир Путин считает естественным для себя поддержать единороссов, поскольку он когда-то создавал эту партию. Об этом глава государства сказал в интервью информационной службе «Вести». При этом президент поблагодарил все парламентские партии за патриотическую позицию и поддержку народу России и президенту.
2: Я же когда-то и создавал эту партию, так что естественно было бы ее поддержать. Кстати говоря, хочу поблагодарить все парламентские партии, все партии, которые представлены в парламенте, за их государственную патриотическую позицию, за поддержку, которую они оказывают народу России, Отечеству, ну и мне, как главе государства, в решении важнейших задач, перед которыми стоит страна, наше государство. Что касается сегодняшней темы, мы говорили о программе, и я много внимания уделил программе партии «Единая Россия». Это очень важный документ, важный, серьезный. Это ориентиры партии на ближайшие годы в развитии страны, в решении задач развития страны. Важно то, что «Единая Россия» никогда не занималась популизмом. Понятно, что в ходе избирательных кампаний любая политическая сила, стараясь привлечь внимание, симпатии избирателей, она заявляет какие-то цели, которые очень привлекательными являются для граждан, говорит о том, что эти цели будут безусловно достигнуты, но часто очень, иногда все-таки это делается без такого профессионального анализа, без понимания источников финансирования, достижения этих целей, профессиональной оценки, глубокой профессиональной оценки, сопутствующих последствий и так далее, и так далее. Конечно, повторяю, у всех политических сил есть такое искушение. Вот «Единая Россия» все-таки старается эти искушения обойти и старается действовать, и действует очень взвешенно, профессионально и ответственно. И вот это, на мой взгляд, является самым главным.
1: Ранее, выступая на съезде партии единороссов, Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость России и ее способность противостоять любым внешним угрозам. Президент назвал народ России источником власти и напомнил о незыблемости конституционного права граждан выбирать своих представителей.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России. Народ – источник власти. Конституционное право граждан выбирать своих представителей, определять путь развития своей страны незыблемо. Это основа легитимности идеи и способности демократических и государственных институтов. Поэтому даже в самых сложных условиях мы не отступим от принципов народовластия. Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны, от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить. И тем выше ответственность депутатов, которые будут избраны в сентябре в Государственную Думу. Она, как и все властные органы, должна быть готова твердо защищать интересы страны, служить народу, работать для людей.
1: Напомню, второй этап 23-го съезда единороссов проходит в Москве. На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Группировка войск «Восток» за минувшие сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения «Север» улучшили тактическое положение. Группировки «Юг», «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи, сообщает Министерство обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Также в течение суток российские войска поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, средства противовоздушной обороны. В течение суток сбили 11 управляемых авиационных бомб и 1053 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Российские компании не испытывают проблем с перенаправлением экспортных потоков дизельного топлива на внутренний рынок после введения запрета на его поставки за рубеж, сообщил сегодня журналистам вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что проблем с логистикой, дизтоплива в России нет, внутренний рынок обеспечивается. Новак также рассказал, что есть предложение о переносе сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго, не уточнив, насколько могут быть сдвинуты сроки модернизации. Энергетики устраняют аварийное отключение света. Из-за штормового ветра и ливневых дождей в Калининградской области работают 28 бригад и 32 единицы спецтехники, сообщил главный инженер Россети «Янтарь» Владимир Тарачев. Он уточнил, что неблагоприятные погодные условия по Калининградской области сохраняются. Информацию о штормовом предупреждении опубликовал ранее региональный гидрометцентр. По данным синоптиков, в регионе 22 августа ожидается очень сильный дождь, местами сильный ливень, гроза, усиление ветра до 19-24 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартовала программа 5-го тура, и к этой минуте завершена одна встреча. Оренбург и Факел сыграли в ничью 0-0. В эти минуты начинается встреча Ахмата и Ростова. Здесь пока 2 минуты команды провели на поле. Пока что ничья 0-0, ну а ЦСКА в 20:15 по Москве сыграет с Локомотивом. В первой лиге проходят матчи 8-го тура, и на сегодня запланированы 2 встречи. Урал со счетом 2-0 переиграл «Текстильщик», а ульяновская «Волга» дома уступила «Шиннику» со счетом 1-3. Россиянин Радмир Мусаев завоевал золото юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе в упражнениях на кольцах. Также Мусаев завоевал серебряную медаль в упражнении на коне, ну а золото на кольцах стало для спортсмена 3-й медалью турнира. Ранее он завоевал серебро в командном многоборье. Екатеринбургский хоккейный автомобилист в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в предсезонном товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе победителей шайбы забросили Максим Денишкин, Данил Гущин, Анатолий Голышев и Даниэл Спронко. У «Трактора» дубль оформил Нейтан Легаре. Также отличился Степан Горбунов. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Российские студенческие сборные допущены к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на зимней универсиаде 2027 года, которая пройдет в китайском Чанчжуне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Хабаровске 23 августа дождь, плюс 18, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 22, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 20, в Кургане небольшой дождь, плюс 21, во Владимире облачно с прояснениями, плюс 22, в Нижнем Новгороде малооблачно, плюс 28, в Ростове-на-Дону ясный, плюс 35. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 15, днем 16 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью плюс 18, днем плюс 22, ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
5: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Как всегда в это время, самое популярное шоу на самом популярном радио России, неофициально главном за неделю. И с вами в студии Даниил Бессонов и самый элегантный и самый популярный нелегал России Кирилл Федоров.
6: Ладно, тебя прекращай. Ладно, хотя продолжай.
5: В общем, да. Еще и самый скромный.
6: Это еще самое достающее радио России вот во всех смыслах, потому что оно достает наших врагов и достает до наших врагов. Ну и, конечно, всех наших друзей по всей России тоже оповещает о начале самой главной передачи недели. Каждый раз мы думаем, что следующий эфир, он не гарантирован. Каждый раз мы думаем, что все может случиться, но так как это самая свободная СМИ федеральная, нам пока еще дают немножечко пошалить. И огромное спасибо всем, кто в нас верит, надеется и отстаивает.
5: И ждет.
6: И ждет, да, ждет выхода вот этого вот нашего прекрасного эфира. А давай это с позитивной новости.
5: Так.
6: Не про Латвию.
5: У нас есть позитивные новости.
6: Позитивные новости. Наконец-то ударили через мост... В мост через Днепр. Произошло это в Запорожье. Правда, ударили случайно. Вот, но...
5: В смысле, это не намеренно было?
6: Это не было намеренно.
5: Да, это мост называется Потемкинский. Это железнодорожный мост. Там и автомобильный идет, и железнодорожный, короче.
6: Да, да, цель была несколько иная, но мы русские, с нами Бог. А это что означает? Это значит, что даже если кто-то по каким-то причинам пока не бьет по мостам, Божья воля, провидение и русский авось сработал, и мы все-таки ударили по первому мосту через Днепр,
5: ну,
6: после
5: Антоновска. Да, к такому крупному, да.
6: Ну, я, конечно, да, там есть разного рода другие истории, но мы шутим, но в каждой шутке есть доля шутки.
5: Да. Ну, в целом у нас каких-то кардинальных изменений нет, и в боевой обстановке у нас...
6: Вот у тебя нет, а на резиновом покрытии детской площадки...
5: Подожди, сейчас до этого дойдем, это классная новость, обязательно мы про смешариков сейчас поговорим.
6: Ну, то, о чем мы должны реально говорить.
5: Хотел сказать, что, поскольку уже коснулся боевой обстановки, главное, что и не

0: принципе, успехи есть, да, и главное, что инициатива все еще за нами, и это радует. А почему я так говорю? Потому что она у нас с октября 23-го года, с Авдеевской операции, и мы ее не теряли, противник так и не смог перехватить, поэтому это хорошо. Вот, теперь давай про смешариков.
1: Не, ну ладно, справедливости ради, попытка наступления Украины в Курской области в 2024-м, ну, все-таки тоже была определенной инициативой, но, слава богу, она не развилась туда, куда противник ее хотел.
0: Скажем так, тогда эта территория не воспринималась линией фронта, хотя это приграничная зона, как бы, да, вот, и я говорю, как бы, о фронте боевом. Сейчас, понятно, сейчас уже вся приграничная зона, это, по сути, фронт, но тогда это были, как бы, территории, где бои не шли, вот. Ну, кроме, там, Белгородской области было, да. Потом вот Курск.
1: Ну вот я вернулся оттуда, кстати, вчера. Обстановка стабильно тяжелая. Противник, на самом деле, вот с одной стороны, да, инициатива на нашей стороне, и мы буферную зону расширяем. С другой стороны, противник бесконечно контратакует, пытается занять какие-то населенные пункты. В основном у него это не получается. Но, конечно, количество вражеской авиации во всех смыслах, оно начинает уже быть достаточно таким неприятным, потому что у противника все новые виды дронов, дистанционного минирования, количество ударов FPV-дронов по нашим позициям возросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но мы тоже, конечно, увеличили давление нашими дронами, но противник, чтобы понимали, критически наращивает свои удары, пытается найти какие-то слабые места, и на самом деле мы с тобой говорили еще и в начале этого лета, и в конце весны, что противник любит в конце лета, начале осени что-нибудь попытаться куда-нибудь ударить, у него есть такие, ну, почему-то так исторически уже сложилось, вот, поэтому ребята находятся на нашей границе в достаточно серьезном напряжении, обстановка такая неприятная, ну, я, кстати, забавно разговаривал там с одним полковником, он говорит, я хочу, чтобы быстрее уже эта зеленка слетела, я говорю, в чем выгода-то, ну, мы как бы тут в основном в обороне стоим на границе. Он говорит, да все хорошо, только у нас-то зеленки практически нет, а у них там с их стороны леса очень такие плотные. Он говорит, когда хотя бы у нас будут примерно равные условия. У противника частенько именно везение какое-то географическое, оно играет ему на руку. Ну, Днепр классический пример. Правый берег.
0: Но Днепр не играет на руку противнику. Ну, на самом деле, потому что когда твою территорию делит такая крупная река на две части, это очень осложняет логистику. При условии, да, если бы мы разрушали мосты.
1: Да. Я скорее про то, что берег, правый берег Днепра, он высокий.
0: А это, ну, насколько я знаю, это в нашем полушарии в каждой реке так. Это связано как бы с вращением планеты.
1: Ну, опять-таки, вот тут листвы у них получается больше. Правый берег выше. Ветер, как ни странно, дует в нашу сторону, на восток. Опять-таки, географическая особенность. И вот, например, они по нам шары вот эти запускают.
0: Так, я не понял, подожди, у тебя темник какой-то спустился. Как говорят, знаешь, темник АП.
1: Темник.
0: Так, друзья, все нормально, мы уже победили. Но понимаете, географическое положение. Вот все не так. Вот,
1: ну, не, ничего. Ребята никоим образом не сдаются, не там паникуют, ничего. Но просто есть определенные моменты, которые иногда играют на противника просто вот фактически и географически. Но, с другой стороны, у нас есть свои особенности. У нас огромное страна, в которой, если грамотно прятать, можно спрятать все, что угодно. Мы пока работаем над тем,
0: главное,
1: чтобы грамотно.
0: Главное потом найти.
1: Главное потом найти, да.
0: Потому что, оказывается, после развала Советского Союза некоторые объекты были утеряны, и даже некоторые шахты.
1: И шахты, и технологии. Ну, а потом иногда... Потом случайно находились. Поэтому, на самом деле, обстановка и на тех местах, где мы держим оборону, она такая достаточно серьезная. Курск постоянно находится под атакой, в том числе, вот я был в Курске, постоянно идут те или иные сбития, постоянно противник пытается заниматься как атаками военных целей, так и обычным террором по гражданским объектам. Безусловно, наши вот братушки, турки,

0: Я думаю, что либо продадут, либо продали до 70 ракет «Атакамс». Там несколько сотен, по-моему, ракет «Хаймарсу», классический ГМЛРС. И я думаю, что они, безусловно, готовятся, в первую очередь, этими ракетами бить даже не военные цели, а попытаться ударить по гражданской инфраструктуре нашего приграничия. Поэтому, опять-таки, надеюсь, мы готовимся. Вот сегодня видео было из арабских республик с нефтеперегонными заводами. Данил Бессонов тоже публиковал, и я, и многие наши коллеги. Да. Вот что ты думаешь по поводу металлоконструкции?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что когда бизнес защищается, вот, и свое производство хочет сохранить, то получаются вот такие вот конструкции, которые, я не знаю, чем там, и ракетой, наверное, не повредишь. Ну, когда там, ну, ты сколько там слоев, то есть они сделали сетку многоэшелонированную, то есть они там многоуровневая сетка. Там не просто они там сделали там по краям в один ряд. Нет, там вот именно серьезная конструкция. И прилетит
0: бутерброд
1: туда что-то.
0: Такой, бутерброд.
1: Ну, такой получился, да. Такой из стальных балок или труб.
0: Ну, ну внешне походят, знаешь, как строительные леса, которые вот...
1: Да, только из стали.
0: Только из
1: стали. И вот что должно прилететь, чтобы повредить вот резервуары с нефтью.
0: Баллистика. Или... Только баллистика. Вот,
1: и то не факт.
0: Ну, в любом случае...
1: Это должно быть точное попадание вот именно
0: в резервуар,
1: там, резервуар далее, как да. бы, да, чтобы сила взрыва, там, особенно если баллистика, там, ну, от полутонны до тонны взрывного вещества, тогда да. Вот. Но баллистика еще, в принципе, ну, надо, чтобы она долетела, вот, да, чтобы ее не перехватили. Хотя баллистику тяжело перехватывать.
0: Кстати, о баллистике. Так. Враг делает некое заявление о том, что наши друзья Северной Кореи, единственный наш союзник, который вписался
1: за нас. А ты разбирался с этими ракетами?
0: Да, немножечко, чуть-чуть.
1: Так вот давай, интересно, интересно послушать, что же это за корейские ракеты у нас.
0: Там были ракеты КН-23. КН-23 — это ракеты, которые, по сути, ракеты Искандера. Такая лицензионная копия, не всегда самая точная, иногда там куски ракет топлива немножечко летят не туда, куда надо, и поджигают машины, с которых запускаются, но наши пацаны в случае чего работают огнетушителями, поэтому, в принципе, нормально, ракета куда-то там летит, и это уже хорошо. Но у Северной Кореи есть разного рода ракеты, и в том числе, насколько мне известно, КН-20. И там, по данным, скажем так, разведки наших неуважаемых, не партнеров, может быть, до 2 тонн взрывчатого вещества. Это очень бодрая история. Вопрос, конечно, когда мы говорим о северокорейских ракетах, всегда стоит только в одном. Их точность, она не всегда настолько же хорошая, как и у наших. Но, с другой стороны, северокорейцы очень хорошо работают, делают выводы, быстро учатся. Вот, и противник говорит о том, что до 50-60 ракет северокорейских ждут испытаний, а иногда и испытываются в рамках борьбы с украинским фашистским режимом. Вот, поэтому огромное спасибо Северной Кореи в очередной раз, саперам Северной Кореи и, конечно, тем военным, которые отдали свои жизни и здоровье для освобождения Курской земли. Вот, и я думаю, что они еще не раз нам помогут. Вот, и огромная им благодарность. Вообще противник оценивает количество наших ракет достаточно серьезно.
1: Да, насчет корейских бойцов хотел бы отдельно отметить. Также присоединяюсь к благодарности. Вот выражаю всячески, ну, не то что признательность, точнее, а просто низкий поклон, потому что, ну, уровень бойцов Северной Кореи крайне высок, друзья. Я со многими общался офицерами, которые взаимодействовали на поле боя с северокорейскими бойцами, но ни один не сказал что-то плохое. Вот, то есть там прям говорят просто, ну, высочайший уровень подготовки. Просто высочайший. И высочайший уровень бесстрашия. Вот, говорят, иногда даже приходилось, ну, объяснять, что, ребятки, ну, типа, аккуратнее, вы слишком смелые, как бы, да. Вот, вот, поберегитесь. Поэтому молодцы. Молодцы ребята. И то, что сейчас, опять же, со стороны противника, разведка ВСУ, там, ГУР и так далее, заявляют о том, что контингент будет увеличен северокорейцев до 70 тысяч, по-моему.
0: Ну, там
1: или уже увеличен, да. Это серьезно, это очень серьезно. Если тогда, когда они принимали участие в боях за Курскую область, их было, по-моему, 13 тысяч контингент. Или 12, или 13 тысяч, вот такое количество. и они, ну, серьезного шороху наделали, то 70 тысяч — это серьезная заявка. Ну и плюс, конечно, и для Кореи хорошо, потому что такое количество офицеров и бойцов с таким реальным боевым опытом в этой войне, ну, это очень серьезно. Ну, плюс технологии, обмен технологиями и тому подобное. Вот поэтому да. Да, насчет этой ракеты, вот да. Расскажи.
0: Ну, насчет этой ракеты, я говорю, самая важная история, что в наших «Искандерах» мощность боевой части оценивается там до тонны, вот, а там до 2-2,5 тонн.
1: Там, как кто-то писал, до 3 тонн.
0: Ну, в любом случае, мы можем говорить о кратном увеличении боевой части. Это, конечно, тоже, ребята, не означает, что если мы в 3 раза увеличим количество взрывчатки, в 3 раза больше урона нанесем. Физика говорит о том, что нанесем там в 1,5, может быть, в 1,75 раз больше. Вот. Но, тем не менее, это может подойти для уничтожения каких-то очень важных объектов. Возможно, Даниил Бессонов наконец-то дождется уничтожения моста Патона, вот, его любимый мост
1: метро. На самом деле, это действительно любимые мосты, как бы я неоднократно по ним проезжал в Киеве, очень красивые, но они сейчас аварийные, так, за ними никто не следит, они по сути разваливаются.
0: И декоммунизация, конечно.
1: Декоммунизация, это да. Важно. Конечно, потом построим, конечно. Зайдем, все построим, еще лучше мосты будут. Но сейчас нам нужно выиграть время, отняв время у противника.
0: Мост Владимира Первого.
1: Даже так. Я вообще не понимаю, почему у нас вот нет. Ну, не знаю, даже вот мост, назвать его путинский, не крымский, а путинский. Ну, вот все, что в нашей стране строится, и все успехи, которые, скажем, у России есть на сегодняшний день, это заслуга, в первую очередь, Путина. И при этом я понимаю, что он крайне скромный, но может кто-то как бы из подчиненных проявить инициативу и начинать вот использовать его фамилию, чтобы увековечить, потому что он, ну, на самом деле один из величайших правителей России за всю историю. Вот я так считаю, я не просто при этом, друзья, почему, вот вы должны понимать, это не там какая-то пропаганда, потому что это там на федеральном СМИ, вот Темник из АП, там еще что-то, да. Я всю жизнь, ну, до 2014 года жил на Украине. Потом уже я жил в ДНР, иногда приезжал в Россию. И мне есть чем сравнить, друзья. Вот абсолютно есть чем сравнить. И я помню, какой Россия была раньше. Я пару раз приезжал как бы к друзьям. И как она менялась. И что вообще, я понимаю, насколько это колоссальные усилия были приложены президентом, особенно после ельцинских времен, после развала Советского Союза, там суровых 90-х и так далее. Это просто колоссально. И почему у нас Ельцин-центр есть, а моста имени Путина, там, я не знаю, еще какого-то тоже центра имени Путина.
0: У меня, нет. В принципе, можно поставить просто вопрос, почему у нас Ельцин-центр есть.
1: И знак это вопроса. Да, это отдельный
0: это
1: вопрос.
0: Он просто вот не как предложение с Владимиром Путиным, а как история про то, что почему у нас Ельцин-центр есть. Экстремистский, кстати, террористический, я не знаю, он там иноагент, этот Ельцин-центр.
1: Да нет, ну что, если бы признали, его закрыли.
0: Да черт его знает.
1: Его бы закрыли, а так вроде бы...
0: У нас там вещают журналисты с такими статусами и прочее, прочее.
1: Так, в общем, ракета, понятно.
0: Да, как в общем, Искандер, ракета есть.
1: Но с большей боевой частью.
0: Больше боевой части. Вообще противник оценивает количество наших ракет. Недавно, это открытые данные противника, мы не знаем, что у нас на самом деле, это никакой не сейчас мы не секрет, это все есть в СМИ о том, что в целом, порядка 600 ракет, например, «Оникса» у России есть. Вот, порядка 450 ракет «Калибр» оценивает противник.
1: А, да, кстати, да, продолжай.
0: Вот, 400 ракет «РМ-48У» для комплексу. Они пишут для комплексу С-400. А это интересно. В Советском Союзе для зенитно-ракетного комплекса С-300 и, соответственно, его развития С-400 были придуманы возможности работы по земле. То есть использовать зенитную ракету как ракету «Земля-Земля», по сути. Вот, причем сбить ее практически невозможно. Зенитная ракета в силу бешеной скорости, маневренности, габаритов и всего остального, она практически неуязвима, и ее очень непросто перехватить. Конечно, урон от нее несколько ниже, чем от условного «Искандера», но тоже вполне бодрящий. И самое главное, что пусковых установок С-400 и С-300, как гуталина на гуталиновой фабрике. Вот, соответственно, и непонятно, они будут бить по воздуху, сбивая украинские какие-нибудь там кукурузники, либо они будут бить по земле. Вот. Кстати, да, многие заблуждаются и думают, что такие мощные комплексы, как С-300, С-400, не используются в работе по перехвату беспилотников. Используются в том числе, потому что надо оценивать не только стоимость самой ракеты, которая, конечно, не дешевая, но и стоимость объекта, по которому она летит. И если влетит, и даже если не то, что стоимость в деньгах, еще есть моральная история, может в школу прилететь куда-то.
1: Да, но еще есть, на самом деле, я думаю, что здесь такие ракеты применять по беспилотникам нерационально, кроме одного «но». Моральные аспекты, это все понятно, но все-таки у нас, мы же не можем эти ракеты просто, вот, даже если деньги есть на них, мы не можем так сказать заклинание, и деньги превращаются в эти ракеты.
0: Абсолютно,
1: как и у Патриотов, это долго, кстати, да. Но есть срок годности.
0: Да.
1: Вот, и когда у ракет подходит срок годности определенных, их можно вполне себе использовать. Да? В том числе даже просроченные там какие-то по ударам, использовать в ударах по наземным целям. Вот и все. Поэтому тут как бы все понятно.
0: На войне происходит утилизация в сторону противника. Вот это вот самое простое правило. Да. Утилизация всего БК.
1: А потом в сторону противника. Мы вернемся и соберем наш металлолом.
0: Соберем абсолютно наш металлолом. Но я все-таки продолжу.
1: Да.
0: Оценивает противник наличие ракет для «Искандера» в 130 штук. Надо понимать, что противник ранее оценивал производство «Искандеров» не менее 60 ракет в месяц. То есть надо понимать, что 130 — это не просто 130, это 130, которым каждый месяц прибавляется тот же 60. Ну, вряд ли прибавляется. Я думаю, что это НЗ определенный лупит как раз-таки тем ресурсом, который есть. Плюс некое количество, я уверен, нам поставляют действительно наши союзники. Это Северная Корея. Огромное им, опять-таки, спасибо за то, что они не играют в какую-то там двойную игру, не пытаются сидеть на четырех стульях, там, и нашим, и вашим. Но вот они действительно, действительно помогают. 120, вот это мне приятно, гиперзвуковых цирконов у нас присутствует. Порядка 100 Х-101. Х-101 — это носители, носители этих ракет являются наши стратегические Ту-160 и Ту-95. Вот. Энное количество вот северокорейских ракет и до 50 кинжалов. А кинжал — это, по сути, переделанный «Искандер» воздушного базирования, который запускается с МиГ-31И. Вот. Истребителя, который уже не истребитель, там радар из него вытащен, там он просто взяли самый мощный самолет, самый мощный двигатель. Знаешь, сколько керосина потребляет МиГ-31 при взлете?
1: Ты уверен, что вот, учитывая, что есть некоторые проблемы с топливом, надо озвучивать эти цифры?
0: Ты вряд ли заправишь даже «Жигули» керосином. Вот. Можно, конечно, попытаться один раз это сделать. Вот.
1: Так, давай, продолжай вещать.
0: Вот. Ну, на самом деле, да. На керосине, наверное, дизельные машины могут проехать, но это тоже будет довольно печально в чистом виде. Вот тонна керосина — это просто взлететь МиГу 31-му. Вот, ну, такое, да, одна тонна. Просто, я думаю, даже Боинг 747 там какой-нибудь или какие-нибудь огромные. Я даже не знаю, там
1: Ан-124. Сколько стоит литр керосина?
0: 65 рублей.
1: То есть тонна — это 65 тысяч.
0: Ну, очень, ну, там принципе, начнется плотности. Там.
1: Можем себе позволить. Ну, чтобы запустить кинжал, можем себе позволить.
0: Да, поверь, когда ты бы узнал стоимость кинжала, осознал бы, что вот эти вот семечки, вот эти расходы
1: можем
0: на...
1: Можем себе позволить.
0: Вообще, можем себе позволить, да, и так далее. Вот, не, ну, понятное дело, что кинжалы используются только по цели.
1: Слушай, ну, если мы орешник несколько раз применили, по сути, ради лайков, то,
0: но...
1: без боевой части. Просто,
0: ну, нет, мы испытали на гаражах, которые находились недалеко.
1: Не, однозначно, испытания, все, как бы, это все понятно. Поэтому можем себе позволить.
0: Можем, но, конечно, самое важное, что последнее время применяем мы это эффективнее, чем раньше. Ну, по крайней мере, нам так кажется, по крайней мере, с медийной точки зрения, точно эффективнее. И вот заявление Владимира Путина буквально вот только что, свежак, буквально вот за...
1: Так, давай.
0: 10 минут до эфира Владимир Путин дал интервью Зарубину. Ну, Зарубина все знают, это главный интервьюер президента. Вот, все ему завидуем, молодой парень. А вот, собственно, Владимир Путин сказал, что Киев сам открыл ящик Пандоры, начав удары по объектам экономики. Вот, и, мол, если вы хотите разрушить нашу логистику, то ответные действия не заставят себя долго ждать. При этом действия России будут гораздо более чувствительны и разрушительны. Я неоднократно говорил, ответ всегда будет. Конец цитаты президента России. Вот, и на самом деле достаточно позитивно вот люди поддерживают, не всегда в последнее время поддерживают достаточно позитивные некоторые заявления, но тут прям народ, вижу, очень рад, и, значит, это востребовано у наших людей, действительно, ну, те самые действия по врагу.
1: Это вот, знаешь, опросы проводят, и некоторые, особенно даже, ну, федеральные СМИ иногда как напишут новость, что просто... Хочется купить глаза, которые этого не видели, этой новости.
0: Так, знаешь, депутат там, ну, Госдумы.
1: Я вообще молчу о заявлениях депутатов некоторых. Это просто... я бы еще понял, если бы это был какой-то, знаешь, пародия, типа «Наша Раша», вот Comedy Club, да, где просто вот там просто такая мерзкая черная комедия, пародия, вот и так далее, да. Вот, что, кстати, негативно крайне с точки зрения инфобеза сыграло против России. Вот. В свое время. И получается...
0: Но когда
1: так,
0: это действующие, получающие,
1: да, нет,
0: от народа
1: деньги... Некоторые
0: деньги...
1: СМИ, да, федеральные, они, получается, публикуют, допустим, там статистики или какие-то заявления неправильно, некорректно подают, понимаешь? Или статистику, к примеру, там, ну, условно говоря, там 65% россиян за прекращение войны. Вот, да, смотришь. И начинаешь разбираться в статистике и так далее. Смотришь, да, действительно, 65% россиян за наступление мира, чтобы война прекратилась. Но на каких условиях?
0: Да, да.
1: И ты понимаешь, что все за то, чтобы война прекратилась. Я тоже за мир, но на условиях России.
0: Ну, 90%, наверное, жителей Советского Союза тоже хотели окончания войны. Но был нюанс.
1: Конечно, но был нюанс, вот именно. И не всегда на этот нюанс обращают внимание. Но ты читаешь, думаешь, что такое вы пишете?
0: Ну, вот, на самом деле, это они не факт, что дураки. Они вполне осознанно иногда делают это. А иногда и по глупости, черт его знает.
1: Ну,
0: не знаешь, что
1: сколько
0: хуже
1: раз, в этой ситуации. Сколько раз, да, вот мы публиковали, вот те же вот очень часто грешат, к сожалению, РИА Новости. Угу. Насколько я помню, я даже у себя в телеграм-канале писал, да, там ТАСС иногда тоже, когда бывает, или неправильно переводят, там того же Овечкина, да, по-моему, или специально, когда там человек говорит, там, я русский, пишут, я россиянин, знаешь, так, то есть, ну, ребят, вы как бы будьте, пожалуйста, в адеквате и не злите народ.
0: Так, давай, я русский. Ты мне напомнил про шамана. А вот.
1: Ты сейчас хочешь вспомнить про кожаные штаники или про Байкал?
0: Я хочу вспомнить...
1: Замерзший Байкал.
0: Я хочу вспомнить про то, что в Санкт-Петербурге будет проходить концерт Канье Уэста.
1: Воу-воу-воу-воу.
0: Да-да-да-да-да.
1: Побольше горючего и на танцпол.
0: Да-да-да-да. Вот, собственно, в 1300 километров от границы с Украиной на какой-то там Газпром-арене. Если что, я сейчас не рекламирую это мероприятие, потому что билеты уже давно раскуплены.
1: Друзья, он не рекламирует это мероприятие, он как представитель страны НАТО дает целеуказание.
0: Да, но
1: так,
0: нет.
1: Так,
0: ну, да.
1: Нет, давай не шути так даже, не шути так в эфире, а то сейчас какие-нибудь на Украине тебя доброжелатели тут наши,
0: да,
1: услышат,
0: да,
1: и просто отправят там заявление куда-нибудь в прокуратуру или в полицию проверить тебя на вот это вот все, понимаешь?
0: Да, но нет. Да. Ну, собственно, в Санкт-Петербурге будет проходить концерт, хотя я до последнего надеюсь, что все-таки не будет проходить концерт.
1: Слушай, извини, я перебью тебя сразу. На самом деле вообще плевать. Угу. Вот реально, вот просто плевать. Во-первых, приедет звезда, да, мирового масштаба, да и пусть себе приезжает. То, что у него там какие-то взгляды, он там пиарится на каких-то, называет себя белым нигой, арийцем, еще кем-то, да ну, неважно.
0: Ну, Хайль Гитлер в Санкт-Петербурге,
1: не, это, подожди, блокаду. Это тут уже нужно говорить, если он там начнет что-то такое показывать, демонстрировать, тогда можно его и привлечь по закону, как бы, поэтому имей в виду, он на нашей территории это делает. Вот там уже можно привлечь по закону. А пока как бы это не происходит.
0: Получается многоходовочка.
1: Я за то... Заманиваем.
0: Да.
1: Я просто за то, чтобы как бы не надо создавать, раздувать из мухи слона. Угу. Понимаешь, у нас получается как-то вот приезжает ну, иностранный артист, пусть даже, да, мирового масштаба звезда, вопросов нет. Но тут начинается одни за, другие против. И даже в этом вопросе начинают раскалывать народ. Угу. Понимаешь, кто-то за, кто-то против, и начинают их вот сталкивать лбами. А, раскупили все билеты, а, какие вы плохие, да. Зачем? Нужно народ объединять, а не раскалывать. Приедет и приедет, да почему? Кому-то хочется сходить, пусть идет. Зачем столько внимания уделять этому вопросу? Я не понимаю.
0: Ну, там просто были сделаны некоторые заявления этим человеком в свое время, что он сделает с русской женщиной за Украину в начале 22 года. Вот. Потом были сделаны другие заявления. Ну, тут с одной
1: я
0: стороны...
1: Я чуть не помню. Там, это он делал?
0: Да, да, там были, да, как он насильно с русской женщиной себя поведет и так далее. Вот.
1: Ну, вот это уже тогда другое дело.
0: Да, там есть некоторое количество моментов. Помимо там музыкальных вкусов, я абсолютно считаю, что все имеют право слушать то, что хотят. В конце концов, не у всех есть вкус. Вот, ну, у всех есть мнение, что он у них есть. Вот, поэтому, ну, допустим, это меня вообще не касается. Кто я такой, я точно не могу там определять, кто что хорошо, кто плохо. Но вот некие заявления в условиях войны этого человека и в целом наши как будто бы традиции и прочее, ну, наверное, да, выглядит довольно странно. И то, что, конечно, огромное количество людей выкупают туда билеты, тоже выглядит довольно странно. Я не призываю там слушать шамана, я его сам не слушаю вообще. То есть я даже песню «Вот я русский» ни разу не послушал от начала до конца. То есть я слушал какие-то только
1: ну, тем не менее, ты шамана далее вспоминаешь уже третий раз только в этом эфире. Но
0: кто-то же должен это делать, в конце концов.
1: Поэтому
0: вот. Меня Екатерина Мизулина попросила.
1: Ты знаешь, просто такое ощущение, что ты просто завидуешь ему. Ты на самом деле являешься вот тайным фаном.
0: Екатерина?
1: Нет, шамана.
0: Шикарная женщина.
1: И ты просто завидуешь. Может быть, из-за того, что он женился на Екатерине, кстати, да.
0: Ну да.
1: Может быть, из-за этого. Может быть, у него подписчиков больше. Может быть, ты хотел всю жизнь петь, но у тебя не получилось, а у него получилось.
0: Не стоит.
1: И вот начинаешь, у тебя это вот какой-то, знаешь, такой или триггер, или пунктик, вот, что у тебя
0: все
1: шаман.
0: Травмы
1: вот все мысли о шамане. Я не слушаю, но шаман. Я не слушаю. Друзья, точно не слушаю, но шаман. Да, вот ты испалился.
0: Просто, если бы концерт прошел просто так, наверное, было бы хорошо. Но вот сейчас опять начинается какое-то идолопоклонничество чему-то вот западному, вот с этим, мне кажется, действительно надо бороться.
1: Так я и говорю, зачем такое внимание уделять этому? То есть вот именно вот это лишнее внимание, при этом внимание агрессивное, когда категорически за, другие категорически против, какие-то странные журналисты, я не знаю, какой там уровень IQ, задают даже президенту эти вопросы.
0: Президенту, ну, то есть
1: просто, друзья, вы это, ну, такое ощущение, что вы никогда иностранца не видели. Знаешь, когда барин приехал, понимаешь, что, барин приехал. Да чё, ну что? Что вообще такое?
0: Ну, представляешь себе, концерт, не знаю, Макан, вот, который отслужил в армии, дает дембельский концерт в Нью-Йорке, вот, и спрашивают Трампа, как говорится, дембельский, а ты придешь послушать дембельский аккорд Макана, который вышел?
1: Да, и он будет демонстрировать дембельский альбом.
0: Из Росгвардии, где он там, Росгвардия Подмосковья, вот, в этой Дзержинского, или где он там служит, я уже не помню.
1: Ой, не знаю.
0: Ну, суть в том, дембельский аккорд Макана ты будешь слушать или нет, Трампа спрашивают. Ну, это дичь. Ну, вы же не можете себе это представить. Ну,
1: да, почему? Слушай, мы уже сколько сейчас в эфире про эту дичь с тобой говорим. Давай лучше про смешариков.
0: Давай про смешарика. В общем-то, у нас ничего не поменялось, а вот на резиновом покрытии детской площадки
1: Тульской области,
0: в городе Болохово, или Болохово, вот поправьте нас, радиослушатели, я-то русский язык учил не в России, поэтому как могу. В Тульской области 14-летняя девочка нарисовала, кстати, очень хорошо нарисовала.
1: Очень хорошо, да.
0: Очень хорошо и качественно нарисовала. Вот Нюша, Кроша и Ёжика. И знаешь, чем мне эта ситуация напомнила? Вторую ситуацию прошлой недели со стрельбой по дрону мужика из ружья.
1: Сейчас отдельно поговорим об этом. Давай сейчас с смешариками
0: закончим. Я к чему? Я хочу... мы поговорим отдельно, но я про реакцию. Хинштейн взял и сделал предложение, от которого стрелок не смог отказаться. Позвал его в Барс для защиты Курской области. И вот я считаю, что вместо наказания девочку надо позвать куда-то для украшения городской инфраструктуры и, возможно, следующую площадку детскую построить с ее участием.
1: Ты знаешь, я вот честно хочу сказать, но администрация Балахова или Болохова, друзья, да, поправьте, вот, в Тульской области, оказалась настолько недальновидной этим скандалом и этой предъявой, и, ну, мягко говоря, недальновидной. Там или действительно у чиновников немного... они в каком-то другом измерении живут, и у них уже мозг начал покрываться какой-то такой другой субстанцией, которая мешает им нормально мыслить. Вот что-то такое складывается, такое впечатление. Вот. Но вот этой ситуации, мало того, что они показали, что они неадекватные, они еще заставили просто пользователей сети провести расследование. Вот они там что-то хотели предъявить этой девочке, да, а там начали копаться в тендерах. Начали смотреть, вот есть в сети. Друзья, я не знаю, я не проверял, я там...
0: Гуляет по сети доступа, информация.
1: Но гуляет по сети информация, да, что там квадратный метр этой резинки, там что-то стоит, по-моему, 2000 рублей. Вот сейчас я точно цифры не помню. А по тендеру ее закупали там что-то за 3600, или за 4, или за 5. Вот. Ну, короче, чуть больше раза в два. И тут вопрос. А может, лучше вот на это обратить внимание правоохранительным органам, а не на то, что ребенок реально красиво нарисовал. Потом уже понятно, разные чиновники начали пиариться на этой теме. Да коли, да нет. Да...
0: Ну, вот выборы.
1: Единственный
0: выборы
1: плюс,
0: скоро.
1: Да, вот что понятно, да. Но там вроде бы как все, ситуация разрулилась, просто это нельзя не озвучить. Вот ситуация, слава богу, там разобрались, никого наказывать не будут. И я уверен, что вот это на самом деле было предложение также в сети, что вот эта ситуация наоборот должна, вот, к примеру, если бы в этом городе Тульской области, да, была адекватная администрация, что бы они сделали? Увидели, ребенок классно нарисовал. Они провели конкурс рисунка там мелками на асфальте. Раньше я был в пионерлагере в 91-м году. Уже Советский Союз, в общем, заканчивался.
0: Вот. Ты разрушал СССР изнутри.
1: Ой, наоборот. Вот пионерлагерь, при этом, чтобы ты понимал,
0: ты защищал
1: впервые СССР. Компьютер, да. Я увидел в 91-м году в пионерлагере в каком-то Бориспольском районе Киевской области.
0: Я так хотел
1: области.
0: В Бориспольском районе.
1: Да.
0: По нему, кстати, 6 Искандеров вчера прилетело.
1: Я знаю. Вот. И я там играл, тогда еще игра была там что-то каратека, Принц Персии, по-моему, тоже. То есть я впервые, это 91-й год, да, поиграл в компьютер, ну, там классно вообще. И мы, у нас один из конкурсов был, там между отрядами там проводились там разные соревнования, спортивные, там игровые. И тоже было рисование на асфальте, там такой типа плац. Так, это уже у меня военная профдеформация. Ну, площадка. И там вот тоже можно было рисовать. Кто-то выжигал на дереве, как бы, да. Ну, вот это классно. И здесь эту инициативу ребенка, наоборот, местные власти могли подхватить. И, потому что надо заниматься детьми, надо заниматься молодежью. И сделать конкурс. Вот смотрите, как классно девочка нарисовала. Давайте конкурс проведем среди детей, там, среди школьников. Вот рисунка на асфальте.
0: Давайте еще 5000 рублей за метр, но на этом метре будет рисовать девочки, все 5000 рублей девочки. За вычетом налогов.
1: Тебя вот это вот, понимаешь, зацепило. Это вот,
0: да не, я считаю, что талант, талантливый человек должен быть государством вознагражден и должен жить хорошо и получать много. И вообще патриоты должны быть людьми богатыми. А она нарисовала патриотический рисунок. Это все-таки наши мультипликационные герои. Вот. И, конечно, это позитивно. Ни Человека-паука нарисовала, ни Бэтмена, прости господи, ни еще
1: какую-нибудь теперь
0: историю.
1: Давай вернемся к нашему...
0: Ни губку Боба, квадратные трусы, нет. Нет.
1: Квадратные шортики, да.
0: Там были наши круглые. У нас все как бы в нашей, так сказать...
1: Или круглое, или квадратное.
0: Нет, понимаешь? У нас все круглое. Это у них квадратное. У нас вот колобок круглый и смешарики круглые. А у них квадратное.
1: Все. Как это...
0: как я интегрировал.
1: Красавчик, красавчик. Ты маркетолог от бога.
0: Просто обращайтесь.
1: Кстати, вчера видел видео какое-то, понятно, нейронка сделала.
0: Человек-паук против колобка.
1: Колоблэк. Колоблэк. И там типа чернокожий колобок рэпер.
0: В общем, да. Классно. Колобок против Спанч Боба. Это параллельная вселенная. Знаете, есть мультивселенная Марвел. Мы тоже можем сделать свою мультивселенную. Там будет великая кросс-битва и кроссовер года. Кто же победит, круглый или квадратный? И только в армии России знают, что...
1: Круглое нужно носить.
0: Носить.
1: Квадратное нужно катить.
0: Все, вот именно это и будет главным противостоянием. Смотрите на всех экранах страны в следующем году вместо премьеры «Бэтмена». Вот, собственно, хорошо, но у нас есть вторая новость. Это про стрельбу. Про стрельбу по дрону из ружья.
1: Вот, да.
0: Давай мы от шуток перейдем к... Действительно интересный, неоднозначный, но вызывающий тоже у людей, у чиновников, у госслужащих, блогеров, разночтения. Вот какое твое мнение по поводу того, что мужчина пытался сбить из своего ружья, на которое у него есть разрешение, дрон, но не согласовал это?
1: Я считаю, что, во-первых, нужно пользоваться практикой, эффективной практикой противника. Mm-hmm. Вот, противник... То есть, по сути, там каждый человек имеет возможность защищать свою страну. Uh-huh. Ну, да, даже нарезным автоматическим оружием, которое раздавали в Киеве. Я не призываю раздавать автоматическое оружие, но, по крайней мере, нужно позволить гражданам также защищать страну. И в данном случае, если человек проявил такую инициативу, видит, что летит беспилотник, летит там в направлении поселка, если он летит над полем, где в случае сбития он не долетит до какого-то соседского дома или коровника и так далее, то почему нет? Наоборот, нужно менять законодательство. Я понимаю, что у нас не война, а специальная военная операция по закону. Вот, но хотя бы и у нас законы мирного времени, но надо хотя бы подводить, пусть не объявлять военное положение полностью на военные рельсы и тому подобное, но нужно менять немножко законодательство, учитывая нынешние угрозы. Нужно разрешать, вот сейчас видишь, немножечко и гражданскому сектору разрешают использовать там какие-то системы противовоздушной обороны и тому подобное. Вот то же самое людям, охотники, у которых есть ружья, вот, вполне себе могут. То же самое нужно разрешать и мотивировать любому мелкому бизнесу, давать какие-то налоговые льготы или вычеты из налогов, чтобы он купил дрон типа «Елка», да, а там взрывчатки внутри нет. Прошел курсы, даже онлайн можно их пройти. Uh-huh. И в случае, если где-то будут... При этом можно, знаешь, инициативные группы, которые будут с елками, ну или подобными дронами выезжать где-нибудь там в поля, где обычно летят дроны на их поселок, и пытаться их сбивать самостоятельно вот этими вот елками или чем-то подобным.
0: Мне кажется, что необходимо все-таки я считаю, что есть такое правило, оно из базовых правил, кстати, государства, что государство имеет монополию на насилие. Вот, но, опять-таки, я с тобой соглашусь, что в стране идет война, хоть она и называется специальная военная операция, вот, и противник атакует на всю глубину нашей территории уже на 2500 километров, а планируют и далее, как говорит наш враг. Я думаю, что должны быть при, не знаю, там, военкоматах или при еще каких-то госструктурах, должны быть, может, какие-то ускоренные курсы, там, не знаю, хотя бы 4 часа, где ты можешь, пройдя эти курсы, получить какую-то корочку, что ты записался в условные дружинники,
1: да,
0: и ты,
1: да,
0: имея,
1: да,
0: разрешение, нужно... то есть у тебя должно быть реальное
1: однозначно
0: разрешение. Базовые курсы, ну, чтобы объяснить объяснили людям. Вот смотрите, если вы стреляете над городом, то он сейчас влетит в девятиэтажку, и это как бы, наверное, не камильфо. Да. А вот если вы в поле у себя в деревне...
1: Просто, да, научить людей хотя бы ориентироваться. Да. Просто не просто стрелять в тупую, увидел, есть ружье, стрельнул, а то, что да. он попадет на дом соседа, да?
0: Да.
1: То есть, понятно, проинструктировать каждого инициативного гражданина выявить, да. в хорошем смысле слова.
0: Хорошим, да, конечно.
1: Задокументировать в хорошем смысле слова, да, то есть там выдать удостоверение дружинника.
0: Во-первых, дружинник, условно,
1: восстановить дружинника, институт да. дружинников. Вот, одновременно с этими курсами еще курс тактической медицины, чтобы каждый человек, кто активный, кто пассионарный, да, мог и оказать первую медицинскую помощь, хотя бы кровь остановить. Потому что дроны зачастую начинены, вражеские дроны начинены поражающими...
0: Все, держи, держи, держи.
1: Показывай.
0: Да, тактическая вот медицина.
1: Нам наш участник наших эфиров, вот латыш, подарил вот такие книги, как бы, да.
0: Минимум раз пять был на нашей с Данилом Бессоновым да. передаче. Вот, рассказывал, как действительно эффективно научиться. В том числе они проводят бесплатные курсы для военных, в том числе за небольшие...
1: Это очень полезно. При этом, друзья, повторюсь, дроны начинены поражающими элементами, которые летят. Вот для тех, кто любит снимать на видео налеты дронов, прилеты дронов и так далее, да, вы должны понимать, что каждый поражающий элемент летит практически со скоростью пули. Вот в начале, да, там, в начальной дистанции. Вот. Он способен убивать или наносить вам увечья там, ну, там, до 200 километров плюс-минус. Вот. Может быть, до 300, зависит от, как бы, и от, ну, от разных...
0: Ты про что?
1: И
0: в том числе, скорость ну, полета?
1: Шарики, да.
0: А, сейчас подумают, что 200 километров убойно... шарики летят.
1: Нет, или... метров.
0: Ну, да. Где-то до 200 метров в секунду, на самом деле.
1: Убойная сила... Нет, здесь дело даже не скорость.
0: Вес, то, что он, помноженный на скорость.
1: Здесь дело в убойности. Не в скорости, в убойности, что они летят очень быстро и способны на этой дистанции наносить увечья человеку, вплоть до того, что могут убить. И, конечно, учитывая вот это, и в том числе даже помочь при ДТП, поэтому медицина очень важна. И если что-то вроде дружинников у нас восстановят, как бы, да, институт создадут подобный, где граждане смогут получать эти навыки и помогать государству, вот, это было бы, конечно, классно и очень-очень полезно для нашей страны в такой ситуации.
0: Да?
1: Вот, к сожалению, у нас время первого часа подходит
0: предательски
1: к завершению. Да, друзья, оставайтесь с нами. Мы следующий час также посвятим обзору самых интересных новостей на этой неделе.
0: Не переключайтесь, вот, буквально
1: главное,
0: 10 секунд.
1: Не переключайтесь. До каких 10 секунд? 15 минут.
0: 10 секунд осталось до конца первого часа.
1: Да, вот буквально. Так,
0: не
1: друзья,
0: переключайтесь сейчас и еще 15 минут держитесь
1: после. Встретимся ровно через 15 Давайте. Минут.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио России. Радио ДОК.
4: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и который раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радио ДОК» в студии Анна Дворецкого.
2: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей.
5: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
6: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
7: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Войска российских группировок за сутки продвинулись вперед, и природа в московском регионе начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов. Далее подробнее. Удары вооруженных сил России по украинским объектам нарушают возможности оборонно-промышленных предприятий на Украине совершенствовать вооружение, заявил Владимир Путин в интервью информационной службе «Вести». По его словам, удары по объектам на Украине прямым и позитивным образом сказываются на ведении боевых действий.
2: Конечно, они эффективны, эти удары, но они своевременными являются и, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие. А совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержки, а при прямом участии западных спонсоров. И, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий.
1: Выступая сегодня на съезде единороссов, Владимир Путин выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна. Глава государства подчеркнул, что победа зависит от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести свой вклад.
3: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут. С ними сейчас вся Россия, трудовые коллективы, фабрики, заводы. Сельские тружники, все, и ученые, и предприниматели, и инженеры, добровольцы и волонтеры, наш народный фронт, все гражданское общество. Хочу всех искренне поблагодарить за такое единство, верность Отечеству, за ратный подвиг и напряженный труд.
1: Глава государства добавил, что долг партии сделать все для победы.
3: Да, конечно, в большой многогранной работе не все и не всегда получается сразу. Но не ошибается, как у нас в народе говорят, только те, кто ничего не делает и ни за что не отвечает. Перед нами много вызовов. И кому, какой партии в такое время можно доверить принятие решений? Кто сможет надежно защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером? Убежден, только та политическая сила, которая всегда со своим народом и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность, состоятельность реальными делами доказала. Вновь повторю то, что сказал на предыдущем этапе съезда. Долг партии, долг Единой России – сделать все для победы.
1: Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Председатель единороссов Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку партии и назвал это мощным стимулом. По его словам, народная программа партии содержит системные ответы на запросы общества, стала результатом кропотливого труда. Напомню, второй этап 23-го съезда партии единороссов проходит в Москве. На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны. За минувшие сутки противник потерял в зоне СВО 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены военные аэродромы, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 146 районах, говорится в сообщении Министерства обороны. Рост поставок бензина на внутренний рынок ожидается уже в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак, отметив также, что несколько нефтеперерабатывающих заводов вернулись в эксплуатацию после ремонта. Импорт бензина пока необходим для баланса на рынке. Объем закупок будет зависеть от дефицита. Кроме того, как пояснил Новак, решение о снятии запрета на экспорт дизеля пока не принималось.
4: Дизеля достаточно, сельхозники обеспечены, северный завоз тоже обеспечен. И керосина тоже достаточно. Проблемы только связаны с бензином. А дизельное топливо и авиакеросин проблем нет.
1: Облачная с прояснениями погода ожидается завтра в столичном регионе. После полудня воздух прогреется до плюс 22-25 градусов. Природа на следующей неделе, как обратил внимание ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов, которая отметится обыкновенной сентябрьской погодой. А 1 сентября в Москве будет переменная облачность, обойдется без осадков. По словам синоптика, прогноз пока предварительный. При этом, как отметил Тишковец, сам первый месяц осени в столице будет незначительно теплее положенного. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи пятого тура. В эти минуты Ахмат встречается с Ростовом. Завершен первый тайм и пока что ничья 0-0. Первый мяч был забит на пятой минуте. Отличился Георгий Милкадзе, а затем Тимур Сулейманов на 40-й счет в этом матче сравнял. Еще в одном противостоянии «Факел» Оренбург мячей забито не было. Ничья 0-0. Ну а в 20:15 по Москве ЦСКА встретится с московским «Локомотивом». В первой лиге состоялось два матча восьмого тура. «Урал» переиграл «Текстильщик» 2-0, а «Ульяновская Волга» дома уступила «Шиннику» 1-3. Российские волейболисты обыграли команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Уфе и завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Ранее сборная России обыграла команду Ирана. В заключительном матче турнира в Уфе россияне сыграют с командой Кубы. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Первенствовал в данном виде программы Назар Чепурный из Украины. Еще один россиянин Арсений Духно занял 7-е место. Мужской чемпионат Европы проходит до 23 августа. Квалификационные соревнования турнира являются отборочными к чемпионату мира 2026 года. Хоккеисты «Автомобилиста» со счетом 4-3 переиграли челябинский «Трактор» в предсезонном товарищеском матче. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. На этом о спорте все. До встречи.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра ясно, плюс 23, в Твери малооблачно, плюс 21, в Ярославле небольшой дождь, плюс 24, в Тамбове ясно, плюс 34, в Липецке малооблачно, плюс 30, в Воронеже ясно, плюс 33, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 15, днем плюс 16. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края России Кирилл Федоров.
2: И по этому случаю я хочу немножечко... Да, по этому случаю я хочу немножечко приблизить нашу передачу к «Полю чудес». Вот.
1: Так, подожди, у нас серьезная передача.
2: Серьезная, у нас, конечно, «Поле чудес» разве не серьезная? Якубович, он вообще-то там летчик, и у него все там нормально. Вот нормальный мужик, короче. Вот, собственно, хочу передать привет вот в прямом эфире моей любимой маме, потому что у нее сегодня день рождения.
1: Мама Илона, примите наши поздравления.
2: Да, мама Илона, огромное тебе спасибо за то, что я есть. Вот, и будущий Прибалтийский край, Лифляндская губерния, тебе уже заочно благодарна за будущего губернатора.
1: Да-да-да. И отдельное спасибо вам, то, что воспитали такого сына и так правильно.
2: Вот, еще бы прическу нормальную в детстве научили делать.
1: Понимаешь, не бывает слишком идеального даже воспитания.
2: Согласен,
1: вот, если, согласен. Ну, пусть вот негатив выражается вот так в прическе.
2: Пусть вот так, да. Все, да. Извините за то, что ворвался.
1: Но... Ладно, на самом деле во мне говорит зависть. Я всегда был, с детства хотел вот такие волосы, косичку, как у Стивена Сигала.
2: Да.
1: Я смотрел фильмы его, там, Ника.
2: Кок.
1: Ну, Кок это этот...
2: Ну да,
1: Сигал. Да, я забыл, как называется этот фильм.
2: А как он? Нет? А
1: мне кажется, он называется не Кок, он как-то по-другому.
2: Ну, видимо, я в таком переводе смотрел.
1: Помню, да. Ну, там все поняли. «Помеченный смертью», да, и вот да. Это... Ну, вот в детстве вот все Стивен Сигал, все, хочу тоже такую прическу. Потом, правда, передумал. А, сначала нет, началось все с Конана Варвара. Конан Варвар, так, мне нужны волосы, Конан Варвар. Потом думаю... Так, подожди, мне нужны еще такие мышцы, как бы. Тут сложнее, потому что такие волосы на щупленьком парнишке будут не очень выглядеть.
2: Ну, как на мне, в принципе, да. Но что делать? Что делать на самом деле? Стивен Сигал тоже, он там какими-то айкидо, джиу-джитсу и всем остальным владеет. И на самом деле в свое время был бум, смотря на вот этих знаменитостей, был бум вот этих единоборств в Советском Союзе. В 90-е, как бы...
1: Это было... Ну, на самом деле, это классно, что хотя бы нас в 90-е воспитывал... Ну, как? Сейчас меня, может, неправильно поймут. Западный кинематограф. То есть, боевики, там, Вьетнам, вот всякие такие, там, Брюсы Ли, Сигалы, Дольфы Лундгрены, Ван Дамы и прочие... наши, так сказать, пацанята. Вот. Ну, и каждый хотел, да, у нас с

0: Поддерживалось в кинематографе, и было все очень и очень сложно, но огромное
1: спасибо Балабанову. А все равно, даже Балабанов и «Брат», «Брат 1», «Брат 2», да, это кино не для детей.
0: Да?
1: Это кино уже для людей постарше. Хотя я тоже в юном возрасте смотрел его, но понимаешь, в чем дело? Дети, они воспринимают образы, картинку. Вот, то есть для них вот это важнее, чем какой-то смысл. Понимаешь? А когда у тебя картинка все время серая, тут ты смотришь американское кино, все такое яркое, разноцветное, все такое прям вот роскошное, веселое, вот в огнях.
0: Особенно американские, команда. Команда,
1: американские горки, там Диснейленд, все вот это, понимаешь, вот эти все западные происки, понимаешь. Вот. И у нас смотришь, казалось бы, классный фильм, да, но все такое серое, грязное.
0: И Наутилус Помпилиус играет на фоне.
1: Да, все такое как бы депрессивное.
0: Одной
1: цели. И понятно, что ты выбираешь как ребенок.
0: Я выбрал, конечно, Балабанова, и вот что со мной вышло.
1: Ну, ты был странным ребенком.
0: Стал русским пропагандистом, живя в Европе, избежал
1: отсидел
0: из Европы.
1: Отсидел в тюрьме.
0: Отсидел в тюрьме, да.
1: Вот. Уголовник.
0: Уголовник, 4 статьи, шпионаж, там все остальное. Вот. На Феррари ездил в булочную в Европе, вызывая.
1: Да.
0: Кстати, у меня на номерных рамках было Феррари Москва специально написано. И мало того, что она вызывала пролетарскую ненависть у латышей в Европе, но еще и когда русскими буквами было написано.
1: Феррари Москва.
0: Да, у них от этого, конечно, горело в два раза больше. Мало того, что русский, мало того, что Феррари, так еще и, черт побери, потом оказался шпион, предатель и все остальное. Но, слушай, я не знаю, я все-таки человек, который смотрел это в детстве, и вообще уже у нас такое поколение, которое росло на криминальной России. Вот. В детстве, когда мы говорим о том, что какие-то современные моменты могут разрушать психику ребенка, вспоминаем, что вот миллениалы условные, ну, это поколение 30-40 условно лет, они росли, например, приходя после уроков, смотрели «Дом-2»,
1: слушай,
0: и смотрели, прости господи, программу «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
1: Да, ну, не знаю, я чуть старше тебя, у меня там другие были все такие эти интересы. Да, и вот тогда много мерзкого было уже тогда. Сейчас в интернете много, но тогда вот популярные были такие серия фильмов документальных «Лиги смерти». Вот, это вот на самом деле я жалею, что я в юном возрасте там даже несколько видео посмотрел, которые на меня, в принципе, такое впечатление. Ну, скажем так, я был под впечатлением негативным недельки так 2-3 как бы ходил. Я не хочу озвучивать.
0: Агент Скалли, ты знаешь, кто такая?
1: Каждый мужчина моего возраста знает, кто такая агент Скалли. Малдер не имеет значения.
0: А вот Скалли, да.
1: Ну вот.
0: Ты смотрел «Сейлор Мун» или ты уже был взрослый?
1: Это что такое?
0: Все, непонятно. Я просто уже в том возрасте, когда я могу сказать, что я в детстве смотрел «Сейлор Мун» и не стесняюсь.
1: Я только недавно узнал, что такое телепузики. От супруги своей.
0: Ну, как бы у тебя супруга молодая, здоровая.
1: И что такое эти покемоны, как бы. То есть, ну, я что-то видел, там какие-то картинки, наклейки, но у меня вот там сотрудники были, там прям позывные брали из покемонов, понимаешь?
0: В общем, у меня мой соведущий Dead Inside, поэтому...
1: Ну, Скуф, просто Скуф.
0: Просто Скуф, да. Скуфиндуй. Да. Какой ты посещаешь факультет в Хогвартсе, да, там. Гриффиндор, Пуффиндуй, вот, Слизерин и Скуфиндуй.
1: Да,
0: факультет моего соведущего Данила Бессонова. Подписывайтесь, ставьте лайк.
1: Теперь немножечко поговорим об инфобезе, особенно для подростков.
0: О чем мы сейчас говорим?
1: Вот, да, продолжу. Давай. Насчет образов. Чем опасен западный кинематограф? Тем, что вот Голливуд, когда вот мы слышим, что в информационной войне победил Голливуд и так далее, как это выражается? Не просто потому, что внимание аудитории приковано к Голливуду и к его продукции. Голливуд научил нас, во-первых, мечтать об западном образе жизни, там американский, неважно, европейский, вот, научил, что такое американская мечта и так далее, и как там классно, как там весело, как там игриво. И вот многие, на Украине Майдан произошел, Они захотели в Европу, мы хотим так, как в Европе. Никто из них никогда не был в Европе, даже проездом. Но все хотят, как в Европе.
0: Да.
1: Готовы

0: свою страну просто поджечь, сжечь, там полили эти горы этих покрышек в центре Киева и так далее, потому что в Европу.
1: Да.
0: И когда спрашивают, я спрашиваю людей...
1: Кружевные трусики ЕС.
0: Ну, кружевные трусики без Европы были, да, это прикольная шутка, но тем не менее. Здесь, и когда ты вот спрашивал вот в Европе, что там вас привлекает в Европе, вот где вы были? Нигде. Ну. А что вы тут на баррикадах за Европу? Да, да, откуда вы... По телевизору.
1: Ага.
0: Вот там. Вот. Поэтому это реально очень такая кинематограф. Еще даже дедушка Ленин говорил, что это важнейшая... в плане пропаганды важнейшая технология.
1: Да,
0: важнейшее искусство.
1: Важнейшее искусство, да. Ну, слушай, я могу сказать, что еще одна проблема, связанная все-таки как человек не женатый, я могу высказаться на эту тему, что вот ты смотришь, например, наш кинематограф.
0: Так, Кирилл Федоров не зря в эфире говорит, что он не женат. Также не зря он говорил неоднократно в эфире, что у него есть Феррари. Не зря он говорил, что он вообще как бы успешный парень.
1: И через год меня депортируют с России.
0: У него много подписчиков. Да, и не зря говорит в эфире, что ему очень нужен паспорт российский.
1: Очень нужен паспорт.
0: Поэтому все наши радиослушательницы, которые незамужние, имейте в виду, у Кирилла есть бот обратной связи, куда можно...
1: Даже просто второй аккаунт в телеге.
0: Это у нас такая... иногда проскакивает рубрика «Холостяк».
1: Знаешь, как у меня, кстати, называется...
0: НАТОвский холостяк.
1: Знаешь, как у меня называется мой второй аккаунт?
0: Как?
1: Который не бот даже обратной связи.
0: Ну, прям... у тебя там что-то с алкоголем связано.
1: Нет, Гэри Пауэрс. Это именно, да, да, это именно такой. На самом деле я его сделал, когда только вышел из мест не столь удаленных в Европе, и мне нужен был левый аккаунт, не мой. Вот, ну и, соответственно, а сейчас он превратился в бот обратной связи, но это, по сути, аккаунт. Не, я про другое хочу сказать, что вот ты смотришь наш кинематограф, любой, хороший, плохой, там, вне зависимости от того, какое это кино, но смотришь на девушек там, и выходишь на улицу, и на улице даже красивее. Вот. А когда я приехал впервые в Голливуд, вот, посмотрите, как оно там. То есть я смотрел всех голливудских красивых женщин, тоже мы все их знаем, вот. А выходишь на улицы Лос-Анджелеса, и, ну, как бы понимаешь, почему Сан-Франциско — это самый нетрадиционно ориентированный город мира, вот, столица вот этих
0: и
1: вот...
0: И мы за это осуждаем Сан-Франциско.
1: Мы осуждаем за это Сан-Франциско и все остальное, но, конечно, огромная хвала русским женщинам. Вы самые красивые, самые замечательные, самые ухоженные, вкусно пахнущие, гладкие.
0: Давай, давай, остановись.
1: Ну что, надо похвалить русских
0: похвалил,
1: женщин.
0: Похвалил, ну давай не перечислять дальше.
1: Ну,
0: дойдет еще там
1: до
0: всякого.
1: Куда?
0: Я уже не знаю, тебя нужно
1: в космос.
0: Тебя нужно контролировать. Как бы.
1: Тут ну, ты, для этого ну, ты тут, собственно...
0: За полетом мысли как бы начнешь дальше перечислять.
1: На
0: все,
1: латышский перейдешь, да,
0: все,
1: уже.
0: Так сказать, сильные стороны наших женщин.
1: Прекрасные наши женщины.
0: Да, друзья, я хотел бы все-таки немножечко по инфобезу. Вот на этой неделе появилось видео, где мама школьницы из Москвы записала и рассказала о том, как ее дочь 4 месяца находилась под психологическим воздействием спецслужб Украины, которые манипулировали ребенком, представившись сотрудниками ФСБ. Только по счастливой случайности ребенок не попал в беду. И вот я пост сделал на эту тему и хотел бы дать совет вот для родителей, педагогов. Крайне важно вовремя заметить, что ребенок попал под влияние злоумышленников. Один из первых сигналов — это скрытность. Подросток становится более закрытым, раздражительным, уходит от общения, резко реагирует на вопросы о своих делах, старается избегать разговоров о том, с кем переписывается и чем занимается в интернете. Иногда он начинает скрывать экран телефона, нервничает при появлении взрослых, быстро закрывает приложение, переводит чаты в режим очистки переписок по истечению заданного времени. То есть, когда там устанавливаешь время, там очистить через день, к примеру.
1: Да, таймер,
0: там,
1: в течение... таймер на удаление.
0: Таймер, да. То же самое в мессенджере у вашего ребенка, к примеру, есть уже какие-то чаты, где написано «История удалена».
1: Угу.
0: Вопрос. Ребенок скрывает от товарища майора какую-то переписку или от родителей? И это уже должно как бы, ну, немножечко напрячь взрослых, да, у ребенка могут появиться новые аккаунты, неизвестные мессенджеры, скрытые чаты, дополнительные пароли, привычка удалять переписку, ставить телефон на беззвучный режим, либо отключать звук уведомления для отдельных контактов. Следующая группа признаков связана с новыми контактами. Ребенок может начать много переписываться с незнакомыми людьми, говорить о каких-то друзьях или знакомых, о которых ничего не известно родителям, избегать конкретики в ответах о новых знакомых, раздражаться, если родители задают уточняющие вопросы. Иногда можно заметить, что для него вдруг очень значимым становится мнение какого-то человека из интернета, которого семья никогда не видела. Особое внимание нужно уделять появлению денег или вещей без понятного объяснения. Опасным признаком могут быть и странные недолгие выходы из дома без всякой ясной цели. Поездки в непонятные места, просьба срочно уйти на 5 минут, выполнение чьих-то поручений без объяснений, передача пакетов или предметов. Главная ошибка взрослых – думать, что под влияние злоумышленников могут попасть только дети из неблагополучных семей. Или изначально трудные подростки, которые там часто нарушают дисциплину в школе и в целом как бы там ругаются, ну и тому подобное. Да? На практике в опасные схемы попадают любые дети и взрослые. Детям нужно объяснять, как именно действуют злоумышленники, почему они кажутся убедительными, каким образом играют на эмоциях, зачем интересуются его проблемами и почему предложение поиграть или заработать легких денег почти всегда означает риск. Задача родителей и педагогов не просто предупреждать о рисках, а выстраивать с ребенком отношения, при которых он не будет искать понимания и поддержку случайных людей в интернете. Главное понимать, что для вражеских спецслужб или любого другого злоумышленника не важно иметь возможность получить сведения о ребенке из соцсетей. Точнее, важно, я прошу прощения, очень важно, когда у ребенка в соцсетях все его данные. А данные — это не только фамилия, имя, отчество, да? Это любимые книги, кино, музыка, хобби и тому подобное, которые помогут начать диалог. Также важно для злоумышленника иметь возможность установить личный контакт с ребенком. То есть, когда сообщения могут написать не только друзья, да, а кто угодно, любой пользователь соцсетей. Ну вот, поэтому родители должны контролировать это и закрывать детям возможность, чтобы им писал кто-то, кто не есть у них там в контактах или среди друзей и тому подобное, и отслеживать появление новых таких как бы знакомств, да. Нужно понимать, что цифровой гаджет — это дверь в сознание человека. Личные данные — это нити, за которые можно потянуть. Поэтому каждый человек, не только ребенок, каждый человек должен знать, что нельзя входить в контакт с незнакомыми людьми. Любые попытки пресекать блокировкой. То есть, когда на вас выходят кто-то незнакомый, просто сразу сбрасывайте, блокируйте телефон. И неважно, это вам звонят по телефону, даже российский номер, или вам пишут в мессенджере Макс, Телеграм, или в соцсетях и тому подобное. Вот. И просто самое главное, да, личные данные не нужно указывать в соцсетях. То есть фотографии должны быть нейтральные. Вот друзья и так знают, как вы выглядите. Хотите какие-то фотографии публиковать, пусть они будут нейтральные, не связанные с вашей деятельностью, хобби, учебой, какими-то другими интересами и тому подобное. Ну и поменьше данных, которые могут составить психологический портрет личности. Потому что подобрать ключ можно к любому человеку. Вот. Ну, в целом, вот это все можно прочесть. Это написал у себя в телеграм-канале «Неофициальный Бессонов», также в Максе, ВКонтакте. Вот. Это очень важно, друзья. Информация — это очень опасный инструмент, и это касается каждого. Вот я недавно общался с человеком, он говорит, я не интересуюсь политикой, не интересуюсь новостями, у меня как бы работа, дети, мне вот главное, чтобы у них все было нормально. Ну, я как бы немножечко пообщался. Как я люблю это, как говорится, поговорить, обосновать, и человек задумался. Потому что информация касается каждого, друзья. Информация — это данные и сведения, которые мы получаем из окружающей среды, которые помогают нам взаимодействовать, выживать в окружающей среде. Ну, получаем их, понятно, через органы наших чувств. Да? Если информация поступает искаженной, это может нас, скажем так, погрузить в какую-то опасную ситуацию или подвести к какой-то опасности.
1: В общем, я не специалист по инфобезу, а вот это к Дане все. У него это все есть, и книги, и брошюры, и посты.
0: Книги пока в работе, да.
1: Ну, брошюра у тебя такая, почти книга.
0: Ну, методичка, маленькая, да, есть маленькая.
1: Вот. Но я, как человек, который еще помнит, каково быть подростком, так вот вышло, вот, что я, не имея детей и семьи и всего остального, я по-прежнему остаюсь ребенком. Вот в некотором смысле есть такая история. Но я к чему? Наверное, самое лучшее, что может быть, это чтобы родители стали друзьями своему ребенку. Вот если они станут друзьями своему ребенку. И, ну, так уж вышло, что, ну, у меня там, скорее, наверное, другом из всех моих родителей стал мой отчим, вот, но я действительно мог ему говорить те вещи, за которые мне там, может быть, прилетело бы от моих генетических родителей, которые замечательные, прекрасные, ничего плохого, они мне сделали много хорошего и все остальное, ну, так вот просто жизнь вышла. И я могу честно сказать, что когда ты можешь сказать, что да, ты косякнул, и тебе скажут, ну... Ядрись ты, конечно, косякнул, но давай как-то это разруливай, вот так, так, так. И, конечно, в современном мире контролировать ребенка несколько легче. С одной стороны, угроз больше, чем было раньше, а с другой стороны, ну, опять-таки, угроз каких? У нас раньше были угрозы на улице, маньяки, убийцы, все остальное, сейчас это практически сведено на нет.
0: Да, раньше... У нас, не знаю, как у тебя в детстве, у нас в детстве была угроза, мы могли
1: соседнего
0: просто...
1: Соседнего района.
0: Ну, нет, драки, это понятно, да. Драки, да, но это нормально, это не то, чтобы угроза. А вот то, что мы, когда развалился Советский Союз, а я жил в военном городке рядом с воинской частью, и мы лазили там через заборы, втихаря прокрадывались на склад, где были вот специально отверстия в стенах. Вот военный склад с отверстиями в стенах, вот просто кирпич выдолбленный. То есть понятно, что в Советский Союз все разваливалось, там самолеты пилили и так далее. И мы со склада там, ну,
1: но ты рассказывал,
0: приобретали,
1: да.
0: скажем, разные штуки.
1: Там патроны
0: были,
1: там.
0: Да, и даже были патрончики, были даже эти... капсули патронов, были даже там некоторые какие-то пороховые моменты, плюс мы колесо от самолета укатили колесо от самолета, было очень сложно потом через, ну, короче, мы там через отверстие, да, мы там сделали еще одно отверстие, чтобы его выкатить, неважно,
1: а потом работы провели,
0: да, магний, пилили магний, потом там разбавляли сухой марганцовкой.
1: Ты не рассказывай, пожалуйста, в эфире.
0: А это все в интернете есть.
1: Ну, просто...
0: Там разные... селитры и так далее.
1: Потом...
0: Делали, да. Вот. И вот это было реально опасно в нашем детстве. Плюс мы любили там разные штуки, играть в ниндзя, прыгать с дерева на дерево, делать там, знаешь, там веревку натягивать и там как-то перемещаться от здания к зданию. Ну, в общем, главное было выжить.
1: Ну, это одно. А потом в нулевые началась другая история, вот, которая тоже была в 80-е. В 90-е были, да, одни истории, 80-е, и вот нулевые, мне кажется, очень были похожие. Когда ты, условно, едешь на концерт любимой группы в клуб «Точка», ну, вот, в каком-нибудь а-ля 2007-м, который Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, никто и никогда не сможет вернуться в 2007-й. Ну, вот я вспоминаю 2007-й, значит, ты едешь в клуб «Точка», и у тебя два варианта, выходя с метро «Пушкинская», либо ты получаешь люлей в переходе от скинхедов, либо ты получаешь люлей в гаражах от гопников. Вот.
0: Отличный выбор.
1: И выбор всегда стоял, всегда был этот прекрасный выбор, но дойти до концерта, не получив их, вот, ну, такой опции не существовало. Вот, и я к чему? Сейчас дети на самом деле чаще сидят дома, в телефоне, и с одной стороны это дает новые угрозы, с другой стороны старых угроз нет. Сидящий дома подросток, улица на него влияет минимально. Но есть все эти угрозы, связанные с нашими врагами, которые пользуются детьми, пытаются их вербовать и так далее. Но можно, во-первых, родительский контроль никто не отменял. Если вы родитель современный, умеете пользоваться разного рода способами отслеживать деятельность ребенка и некоторым образом ее регулировать, корректировать, пока ребенок очень молод. Постарше, конечно, подростка так сделать, наверное, не получится, он тоже будет не дурачок. Но тем не менее...
0: Самое главное, извини, я вклинюсь в твой монолог, самое главное, чтобы родители понимали, и бабушки с дедушками тоже, что когда ребенку 2 годика, 3 годика, его уже нужно воспитывать. Потому что когда говорят, воспитывать начнем после 7 лет,
1: там
0: у нас японский сейчас, метод, да. До 7 лет ребенок царь, или я уже не помню, там эти все японские методы. Уже в 7 лет воспитывать начинать поздно, друзья. И вы должны понимать, когда вы ребенку с ранних лет вставляете в руки смартфон или планшет, чтобы он вас не донимал, как бы, да, а там занимался мясо, вот это там. Сначала начинается все, конечно, там рубить фрукты, как бы, да, вот там, пальцем по экрану водить фрукты, потом еще что, потом ребенок уже сам учится искать приложения на планшете, потом ребенок сам учится в интернет заходить, мультики искать, и родители такие восторженно: мой малой, ему 5 лет, а он уже все там в интернет себе мультики выбирает, уже все разбирается и так далее. Друзья, это очень опасно. Во-первых, я не говорю о том, что зависимость начинается, там, клиповое мышление, зависимость от, вот, от информации и тому подобное. Ребенок начинает развиваться неправильно. Он этот мир, если вот окружающий мир обычный, да, материальный, не цифровой, ребенок пытается познать его, концентрируясь. Вот. А когда у тебя в экране там все просто, ярко и разноцветно, и мозг получает кучу информации за 2 секунды, то, что он без интернета, без этого экрана, эту информацию он получал бы 3 дня, а с этим планшетом он получает за 3 секунды. И мозг для того, чтобы экономить энергию, начинает просто эту концентрацию автоматически притуплять. И потом ребенок просто в первом классе, и даже уже потом в 10 классе, не может прочесть одну страницу, не теряя смысл того, что он читает. Просто. Ну и много-много другого вам психологи расскажут. Поэтому, пожалуйста, очень важно, вы должны воспитывать ребенка сами, а не при помощи цифровых гаджетов. Вот. Плюс потом уже, когда подростковый возраст и так далее, вы с ребенком должны общаться, с одной стороны, как с взрослым, но с другой стороны, на понятном для него языке. Не свысока, я родитель, я так сказал, и так далее. Объяснять все, каждую мелочь, каждую деталь, почему ты так сказал. Не просто я сказал и все, да, но и многое другое. Вам психологи это расскажут. Я сейчас, у каждого есть вот доступ к психологу во всех городах, детскому хотя бы раз на консультацию сходить. Может каждый себе позволить просто советы получить по воспитанию ребенка, книги есть умные и тому подобное. А получается так, что у нас родители иногда отпускают на самотек, а потом пытаются что-то догнать, но не получается. И потом проблем оказывается намного больше. Поэтому, пожалуйста, уделяйте больше внимания. И вот как правильно Кирилл говорит, нужно быть друзьями для своих детей. Не просто папой и мамой, а в первую очередь друзьями, теми авторитетами, с которыми хочется делиться и у которых хочется спрашивать совет. Вот. Поэтому и тогда все будет хорошо. И тем не менее, все равно. И вот то, о чем мы говорим по инфобезу, у меня много друзей есть и подписчиков, которые со своими детьми вот общаются на тему информационной безопасности. Почему вот так происходит? Почему есть плохие люди, которые хотят с тобой пообщаться, поманипулировать, подружиться? Да, зачем это? Если всегда учили детей, что вот на улице нельзя общаться с незнакомцами, да, ничего брать из рук незнакомцев и тому подобное. Почему нельзя так также детям объяснять, что в интернете то же самое, по телефону то же самое, если кто-то звонит и тому подобное. Все, ну, это нужно
1: делать. Что, не забывайте, что такое быть ребенком. Вот это тоже все равно очень важно. К сожалению, многие взрослые забывают обо всем этом. И даже те же запреты и так далее, это, конечно, хорошо, и то, что там они плохие и так далее. Мне больше нравилось, например, вот как меня родители, например, родители сделали так, что я ни разу в жизни, будучи с, наверное, 11 лет в рок-тусовке, ни разу в жизни, сидя на зоне даже, ни разу в жизни даже не вдохнул сигарету, даже ни одной затяжки не сделал. Очень просто. Мне внушили, что те люди, которые курят, ну, они, мягко говоря, не очень крутые. Вот. А быть не крутым, это вообще не клево. Меня учили не через то, что сигареты вредные, то, что они там воняют,
0: канцерогены. Да. Абсолютно верно.
1: Меня учили, что ребенку нужно. Ну и вообще многим людям. Людям хочется быть крутыми. Вот. И мне показывали, что быть, как говорится, курящим, это не круто. Мне показывали, что быть дурачком, условно, когда там, ты не понимаешь, не круто. Мне говорили, вот ты читаешь книги, потом ты приходишь на детскую площадку. И меня вот постоянно спрашивали, а что это слово значит? Меня до сих пор многие, даже сверстники спрашивают, когда я что-то говорю, употребляю какие-то слова, а что это слово значит?
0: Просто Просто, может, ты не по-русски начинаешь
1: говорить. И это круто. И на самом деле, мне просто показывали, что быть умным — это круто. Быть не курящим — это круто. Быть, я не знаю, вот мне говорили, ну ты же хочешь жить хорошую жизнь, кататься вон, на хороших машинах и все остальное. Ну тогда, извини, тебе нужно делать вот это и вот это. Я такой, да, я хочу. Я хочу кататься.
0: Абсолютно хочу верно.
1: И не через запрет, и даже не объяснять, что плохо. Когда ребенок у нас это протестное вот это вот, а плохо, а я вот все равно закурю на зло. Там,
0: да,
1: как говорится, маме отморожу.
0: Да, просто родители наругали, да. Ребенок вспоминает так, что мне запрещают, сейчас я на зло сделаю, да. И так далее. Да,
1: а в тут этом наоборот, есть смысл. А во мне вызвали вот это вот детское желание быть крутым, и все остальные, вот, мы курим, ядрись вы, лохи, вот, я не буду курить.
0: Он хотел сказать лоси, но неправильно, в общем,
1: да,
0: букву
1: не очень,
0: подобрал.
1: Не,
0: да.
1: Очень, не очень, не очень, кажется, умные и продвинутые.
0: Не надо обижать лосей, крутейшее животное.
1: Да.
0: Смотри, немножечко давай продолжим тему, коль мы уже затронули. И у нас, кстати, пишут в комментариях, что некоторые наши радиослушатели слушают наш эфир с детьми, с внуками. Вот, немножко продолжим. Детям можно объяснить, и это на самом деле так, что человек с точки зрения, ну вот, по крайней мере, я вот в своей практике, с точки зрения инфобеза, человек — это биоробот, который программируется окружающей и потребляет информацию, которую он потребляет. То есть, если ты хочешь быть умным, ну, к примеру, вот хочешь кем быть? Космонавтом, да? Начинай потреблять информацию, связанную с космосом. Читать книги, смотреть там документальные фильмы о космосе. Там купите подзорную трубу, пусть на звезды смотрят, вот реально, да, реальную практику получают и так далее. И пусть он голову забивает, то есть свой биокомпьютер забивает знаниями, связанные с его интересами и тому подобное. И когда ребенок с детства поймет эти процессы, что какую информацию ты потребляешь, тем ты и будешь. Хочешь быть там супергероем каким-то, к примеру, да, защищать слабых, значит, что тебе нужно? Нужны мышцы, то есть нужно заниматься спортом, вот, и нужно быть умным, чтобы как Шерлок Холмс там все видеть, несостыковки логические и тому подобное. Значит, там изучать логику и тому подобное. И ребенку проще будет сориентироваться, а не просто там вот так надо.
1: Вот я в детстве увлекся танками, батя меня возил по танковым музеям, и что из этого вышло?
0: Да, ну вот это плохой пример.
1: Вышел,
0: да.
1: Как говорится,
0: вот это, понимаешь,
1: военный обозреватель,
0: вышел,
1: блогер.
0: Волосатый военный обозреватель.
1: Да, блогер, горе в семье. Ну, это вообще страшная история.
0: Еще бы немного, он бы мог, кстати,
1: вот
0: Йети.
1: Про те же мог бы. Мог бы, но, как говорится, некоторым девушкам нравятся мужчины с обильной растительностью. Вот, а суть в другом. Суть в том, что, вот, например, те же мошенники, разводилы, которые пытаются вербовать детей, используя их как биодроны.
0: Как правило, это спецслужбы.
1: И так
0: их,
1: далее.
0: Их ошибочно наши СМИ называют мошенниками.
1: Ну, согласен, да.
0: Потому что, когда спецслужбы вербуют человека, даже в темную, человек становится агентом,
1: да,
0: который совершает теракт или другие.
1: Я про что?
0: Вот.
1: Вот
0: а
1: я про что?
0: Не потерпевшим.
1: Вот понимаешь, ты будешь им говорить, вот, сотрудничать со спецслужбами врага, это, что называется, это там, я не знаю, плохо и прочее, прочее. А ребенок, не знаю, там, не знаю, в 15 лет через каждый второй революционер, понимаешь? Все ему государство не то, режим не то, больше всего пострадали от Сталина, родившиеся в 2010 году. Вот, это, ну, стандартная история, все такими были, всегда такими были и всегда такими будут. Но если ты ребенку скажешь, а представь себе, что это не круто, что тебя разведут, ты
0: вот,
1: же в этой истории, не то, что он плохой.
0: Не будь марионеткой.
1: Это же, извините меня, это позорно, что не, вот если ты его разведешь, боже, вот это будет круто, представляешь,
0: не знаю,
1: показать
0: не,
1: какие-нибудь
0: не,
1: видео.
0: Не надо, вот, вот сейчас с тобой не соглашусь. Надо, вот если ты не попадешь под разводку, вот это круто.
1: Ну, это
0: и
1: круто,
0: если
1: да,
0: ты сможешь защитить окружающих от манипуляций других людей, да, спецслужб, врага, вот даже в игру можно сыграть в шпионскую игру, вот ты как бы
1: пойдёшь,
0: защитник своих
1: его
0: людей.
1: Пойдёшь, сдашь его ФСБ, пойдёшь в доблестную, как говорится,
0: аккуратнее, чтобы не начали сдавать ФСБ одноклассников, понимаешь?
1: Слушай, иногда и некоторых одноклассников, к сожалению,
0: если
1: необходимо сдавать
0: есть,
1: ФСБ.
0: Там, да, просто чтобы это, ну, до маразма. Тут надо очень аккуратно с этими.
1: Маразм, не маразм, но лучше перья, чем не, да.
0: Это да. Поэтому здесь, да, здесь по-разному можно детей привлечь к этой теме, научить их в игровой форме. Я, даст бог, закончу в этом году книги. Одна будет для взрослых, другая будет для подростков. Потому что я думал, что это одна книга будет, но не получается.
1: Одна книга есть для взрослых и подростков, «Бессонов» называется.
0: Да, да.
1: Можете найти в магазинах.
0: Нет, это называется «Чужой среди своих». Это просто редактор решили мою фамилию сделать в 10 раз крупнее, чем название книги.
1: Неважно, зато ну, смотрите, ладно. Ищите нет, в магазинах вашего
0: города. Нет, это про войну, это про войну, это не про инфоборство.
1: А я в детстве что читал? Все детство я читал про войну. Вот как я научился читать, реально лет в 6, вот все детство я это вот...
0: И до чего ты дожился,
1: ну и до чего дожил, военный
0: отсидел,
1: обозреватель.
0: Волосы, отсидел, понимаешь, вот
1: бегаю эти. Бегаю там на войне в бронежилете.
0: Одеваешься, как будто ты с 17 века.
1: Ну, представляешь себе, вот поэтому читайте...
0: Как в фильме «Интервью с вампиром», понимаешь.
1: Читайте детям книги про войну. Ну а что делать, если меня перед сном, мне батя читал эту сказку о мальчише и бальчише в 4 года. Ну а что делать? Ну а кто из этого мог вырасти?
0: Или мальчишки, повесть мальчиш. О настоящем человеке,
1: ну, да, это уже,
0: про Алексея да. Мересьева.
1: Да, да.
0: И так
1: да.
0: далее. Конечно, да. И очень, очень советую, на самом деле, друзья.
1: Полевой, вот, по-моему, написал про Алексея Мересьева.
0: По-моему, Борис, я не Полевой, помню автора,
1: если я могу помнишь, ошибаться,
0: там главный но, герой, как бы, да.
1: Да, Мересьев, да,
0: очень,
1: да,
0: это летчик. Очень советую, ну, не знаю, может быть, это мое такое мнение субъективное. Ну да, мое субъективное мнение. Круче Пушкина никто не умел управляться с русским языком, если так можно сказать. Да. То, как Пушкин умел передавать эмоции текстом, это невероятно. Ты вот читаешь его произведения и стихотворения, да, тот же «Зимнее утро», там «Мороз и солнце, день чудесный», да. И вот ты читаешь, и ты вот даже летом читаешь, а ты чувствуешь вот мороз, вот этот морозный запах, да, как солнце блестит на снегу. И там, вот приучайте, понятно, школа, школьная программа, это понятно, но с ранних лет старайтесь детям также читать сказку о царе Салтане, вот к Пушкину.
1: Знаешь, приучай. Мой
0: покойный... Я еще очень любил Ганн-Христиана Андерсена в детстве.
1: Мой покойный режиссер в театре, он всегда говорил, что знаешь, что отличает гениального там писателя, поэта и так далее от просто, как говорится, того, кто мучает...
0: От графомана.
1: От графомана, да, да, да. Отличает то, что он может простыми словами сказать сложные вещи.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: да. И вот «Я вас любил, любовь еще быть может», как будто бы простые слова, да. Но насколько они гениальные вещи. Ну и плюс про семейные отношения. Вот мы часто, например, в эфирах современную русскую попсу там поливаем, все эти ваши инстасамки и прочие экстремисты или не экстремисты пока, вот, которые прививают разного рода
0: экспонат. Но машину ей муж купил.
1: Да, и муж купил, и экспонат фанат, и вот эта вот вся история. «Бриллиант на 1000 карат». Вот. А потом читаешь сказку о золотой рыбке. И вспоминаешь вот эту вот бабку, которая, собственно, была у мужика, которой вечно чего-то надо было, хотелось и все остальное. И было это 200 лет назад вот, Александром Сергеевичем Пушкиным.
0: Да, у разбитого
1: корыта. Да, и вот тоже детям сказку о золотой рыбке. Ты вот, собственно, мне напомнил о классических произведениях. Тоже необходимо почитать, чтобы они, когда в очередной раз будут слушать какую-нибудь инстасамку и прочее, про материальные ценности, помнили, что можно в один момент, если очень много хотеть, тоже остаться у разбитого корыта. Вот все сказано до нас гораздо раньше про человеческие отношения, все было, ничего не меняется, меняются технологии, меняются способы, но вон, Евгений Онегин, это же вообще лучшее
0: да,
1: произведение
0: да,
1: отношений да. мужчины и женщины, о проблемах, страстях, несвоевременности и прочим.
0: Чем поэтому меньше Александр девушку Сергеевич. Мы любим, тем легче нравимся мы ей.
1: И тем да. сильнее ее мы губим среди обольстительных сетей. Разврат бывало
0: хладнокровный.
1: Просто. Наукой просто славился красавчик. Любовный, сам о себе везде трубя и развлекаясь не любя.
0: Сразу видно, что в детстве Кирилл просто читал книги, потому что его во дворе обижали. Он просто дома сидел, заперт, лет до 18 читал книги.
1: Ну,
0: а потом он ходил на концерты, его обижали или гоптики, или скинхеды.
1: Да.
0: Все, в принципе, ну, примерно, дело раскрыто.
1: Примерно так и думают некоторые, но
0: так, друзья, это была шутка.
1: Но пока мы друзья пили разного рода напитки непонятно где, я уже с девочками изучал литературу русскую, конечно же, в индивидуальном порядке с класса так восьмого. Вот, поэтому за любовь давайте. За любовь,
0: за
1: Россию и,
0: да,
1: как говорится, все остальное.
0: И за флаг России.
1: Флаг России, да, флаг России — прекрасная штука. Главное, я надеюсь, что когда-нибудь я доживу до той России, в которой все основные флаги, бывшие так или иначе государственными в России, будут одинаково цениться. И вот уважаю ВГТРК, что мне никто не запрещает сидеть с имперским флагом, что тут могут быть люди и с советским флагом, и с любым другим. Вот дай бог, чтобы так оно и было.
0: Да, поэтому, друзья, с праздником! Сегодня день флага Российской Федерации.
1: Да. Триколором. А он меняется, он по-разному бывает. Сегодня триколор, вчера был красный, до этого черно-желто-белый. А может, что-то еще поменяется.
0: Но ты знаешь, на самом деле, да, главное, что Россия одна, неважно, как он может меняться, выглядеть, но главное, что Россия, главное, что это флаг России. Да. Вот в этот период времени. Да. Может быть, когда-нибудь восстановится Российская империя. Или Советский Союз, или Российская империя, которая будет, в принципе, на всех континентах и даже на Луне. Вот. И тогда уже будет какой-то флаг, не знаю, с изображением нашей планеты и тому подобное.
1: Как говорится, я при всех своих монархических взглядах и великодержавном русском патриотизме, вот, я согласен даже на красный флаг, если Россия будет в границах Советского Союза. Вот, и я думаю,
0: Россия что, должна быть во всем мире.
1: Я думаю, что те поклонники красного флага, если меня поддержат, и надеюсь, что они будут не против черно-желто-белого, если в Хельсинки мы будем и в Варшаву ездить на российских железных дорогах.
0: Да, вот. А Вашингтон — это будет обычная российская провинция.
1: Ну, там такого у нас не было, к сожалению, но Хельсинки и Варшава были русскими городами, в которые
0: надо смотреть
1: ездить
0: в будущее. Не каждый может смотреть в завтрашний день.
1: Не только лишь все.
0: Не только лишь все,
1: да.
0: Слушай, знаешь, хотел еще такую тему поднять. На Украине Зеленский падал на коленки перед
1: мощами.
0: Ну, не мощь, это нельзя назвать мощами, перед останками, которые привезли из Европы на Украину какого-то очередного нацика. То был какой-то Мельников, то сейчас какой-то еще вот какой-то.
1: Я сейчас там них не разбираюсь.
0: Не хочу тоже, не хочу даже фамилии называть.
1: Я даже не знаю, какие-то, ну, минорные.
0: И получается, во-первых, это
1: история.
0: Какие-то у них странные, да, то есть у них герои все вот такие, мы видим, да, и президент там и колено преклоняет, и все это самое. Я хотел на что обратить внимание. У нас на этой неделе, вот в июле были найдены при реставрации храма, были найдены мощи великого князя Дмитрия Донского. Uh-huh. Вот. И на этой неделе президент посетил как бы храм, ему показали место захоронения.
1: Саркофаг там.
0: Саркофаг. Такой, да. Он преклонил голову. И вот просто уровень. Или великий русский князь. Да, вот он и Белокаменную построил, да.
1: Ну, тогда в первую очередь он объединил русские земли.
0: Да,
1: классическая проблема нашей истории: русские земли разобщены. И темные времена на Руси, а сейчас далеко не самые светлые времена, наступают, когда русский народ, там триединый, кто-то говорит, кто-то просто считает, что он единый, он разобщен. И, безусловно, были все эти войны, князей друг против друга шли, помимо внешнего врага в виде татаро-монгольского нашествия, был еще и внутренний враг, когда междоусобицы рвали страну. Вот. И заслуга, наверное, Дмитрия Донского, она не только в том, что он победил на Куликовском поле, а именно в том, что он смог объединить страну против внешнего врага и прекратить внутренние распри, указав действительно того, кто против нашей цивилизации. Потому что Россия и русский мир — это цивилизационная история. И, кстати, 8 день сентября, помните, 8 сентября, вот мы постоянно отмечаем 9 мая, но почему-то забываем, что в нашей истории были даты, возможно, не менее важные, а может и более важные. Это вот 8 сентября, когда, по-моему, 1380 года, простите меня, если я говорю из головы, могу ошибаться, когда Дмитрий Донской победил, находясь в меньшинстве, вот, собственно, на Куликовском поле. Да, и просто многим кажется, что только как будто бы в России была только Великая Отечественная, и вот больше вообще ничего не было. И что это самое страшное и так далее. Я думаю, что если бы люди глубже копнули в зверство, которое делала монгольская ига на территории Руси, оказалось бы, что эти люди и те средства вполне были сравнимы с нацистами в 20 веке, и угроза была экзистенциальной.
0: Да, а европейцы что делали?
1: Да, и понятно,
0: те же,
1: конечно.
0: Эти крестоносцы,
1: конечно,
0: да, Тевтонский орден. Да?
1: Рыцари, которые шли потом. Безусловно, безусловно, на Руси было множество воинов.
0: Да, да и в целом вот все вот эти садистские издевательства, они ж из Европы пришли, и нацизм, и инквизиция. То есть они даже своих женщин сжигали на костре, понимаешь?
1: Да, да,
0: то есть
1: да.
0: Там смотришь, европейцы такие просвещенные, цивилизованные, всю историю творили какой-то беспредел аморальный.
1: Да, да, и поэтому огромное спасибо Дмитрию Донскому и ряду других великих русских людей, которые действительно сделали возможным наше современное существование.
0: Да, и еще крайнюю новость, очень важная Давай. Новость, хотел бы зачитать. Первое постановление о штрафе 4000 рублей за публикацию в интернете последствий атаки беспилотников вынесено в Санкт-Петербурге, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, пожалуйста, не нужно снимать, как попадают беспилотники по объектам, как работает наше ПВО, из каких локаций работает наша система противовоздушной обороны и тому подобное. И будьте добры, когда идет беспилотная атака, находиться в более-менее безопасных местах, чтобы не надо возле окна стоять, нужно за стеной хотя бы за одной стоять, да, и на улице тем более глазеть. И повторюсь, не нужно снимать последствия атак.
1: Сегодня классический пример, буквально 20 секунд. Да. На Украине наши доблестные ракетчики искандерами вынесли стоянку с вражескими фурами. Украинцы начали рассказывать о том, что эти фуры были мирные, но благо нашелся свой Чингачкук местный, который нам все снял и показал, что эти фуры использовались для запуска беспилотников по России. Поэтому все, кто рассказывает, что у них и так есть все разведданные,
0: поверьте, без объективного контроля на земле, друзья, конечно,
1: это не то.
0: Это очень важно. Поэтому давайте не будем помогать противнику. Вот, тем более сейчас, видите, на законодательном уровне с этим борются. Поэтому берегите себя,
1: и работайте.
0: Берегите своих близких.
1: Удачи вам.
0: И все будет нормально. Встретимся ровно через неделю.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
4: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное –
9: радио страны. Радио России. Партитура новатора.
10: Оперный театр нуждался в такой фигуре, как Колобов. В какой-то момент опера перестала быть актуальным искусством. И он смотрел как на неизвестных авторов, так и на оперы известных авторов, но которые не звучат так часто. И старую оперу, известную, он тоже хотел делать несколько по-новому.
9: 80 лет со дня рождения дирижера Евгения Колобова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкали.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
11: Радио России. Главное радио страны.
14: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
15: «Слушаем».
14: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
15: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины. Россия развивается, несмотря на все трудности. И облачная с прояснениями погода ожидается завтра в московском регионе. Далее подробнее. Киев не добился перелома в противостоянии с Россией, начав удар по гражданским объектам, заявил Владимир Путин в интервью информационной службе «Вести». Президент добавил, что Россия нарастила удар по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на удары противника по объектам логистики.
2: Почему вот это наращивание вообще произошло?
3: Ну, если говорить о том, что происходит сейчас, это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести еще одно стратегическое поражение России. На этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике. Была публично заявлена цель разрушения целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества. В общем, цель – это доведение России до развала, о чем они давно мечтают и о чем они постоянно говорят. 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истек. И что возникает вопрос? Каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям наносят экономический ущерб нашей стороне, приводят к потерям, а потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления, и мы видим, что эти преступные деяния продолжаются. Но все-таки конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, именно очевидную эскалацию, в основе которой лежат не объективный анализ ситуации на поле боя, состояние украинской экономики, общества и государства, разъедаемого коррупцией, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры.
1: Ранее сегодня, выступая на съезде «Единоросса», Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Президент отметил, что ветераны СВО имеют за плечами бесценный опыт и глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи.
4: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции. Я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития. Цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
1: Владимир Путин добавил, что Россия развивается, несмотря на все трудности, запускает и реализует масштабные проекты для роста экономики, развития социальной сферы, повышения качества госуправления и обороноспособности. Глава государства пожелал партии успехов на предстоящих выборах в Государственную Думу. Напомню, второй этап 23-го съезда единороссов проходит в Москве. На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Вооруженные силы России поразили 7 резервуаров с топливом и объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск в Одесской области. Также поражено морское судно типа «Сухогруз», которое осуществляло доставку вооружений и военной техники на Украину, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Кроме того, российские военные применили комплекс «Искандер» для поражения военного объекта в Киевской области с грузовыми автомобилями, которые были переоборудованы для применения беспилотников дальнего действия. По данным ведомства, уничтожено до 40 автомобилей с пусковыми установками, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра в Москве. После полудня воздух прогреется до плюс 22-25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По прогнозам синоптика, на следующей неделе природа в московском регионе начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов, которая отметится обыкновенной сентябрьской погодой.
5: В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона. Минимальный термометр покажет не ниже 16-19, ну а днем начнет прорываться слабо выраженный холодный атмосферный фронт. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь. После полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны, и первый день недели будет относительно погожим, но посвежеет. Под утро 11-14, дневные часы плюс 19, плюс 22. Дальше понижение температуры продолжится. По ночам воздух будет остывать до плюс 10, ну а в светлое время суток уже не выше плюс 15-20 градусов. Природа начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов и плавной передаче эстафеты от лета к осени, которая начнется обыкновенной сентябрьской погодой.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Грозненский «Ахмат» одержал победу над Ростовом в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 4-1. В составе победителей дубль оформил Георгий Мелкадзе. Мячи также забили Турпалали Ибишев и Личис Садулаев. У Ростова отличился Тимур Сулейманов. В другом матче субботы «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над ивановским «Текстильщиком» в матче 8-го тура футбольной первой лиги. Встреча совершилась со счетом 2-0. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. «Урал», набрав 14 очков, поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице. Еще в одном матче игрового дня ярославский «Ешинник» победил ульяновскую «Волгу» со счетом 3-1. Россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Другой россиянин Арсений Духно занял только 7-е место. Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен уступила чешкам Марии Боусковой и Линде Носковой в финале парных соревнований на турнире категории WTA 1000 в Цинциннате. В решающем матче Боускова и Носкова обыграли Панову и Кемпен со счетом 6-1-6-2. На счету 37-летней Пановой 11 титулов в парном разряде. Екатеринбургский автомобилист в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в предсезонном товарищеском матче. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4-3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Пскове завтра дождь, плюс 15, в Великом Новгороде дождь, 16 градусов тепла, в Челябинске небольшой дождь, плюс 20, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 24, в Краснодаре ясно, плюс 36, в Майкопе небольшой дождь, плюс 35, в Ставрополе ясно, плюс 33, в Нальчике ясно, плюс 32, в Донецке малооблачно, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 15, днем плюс плюс 16. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио ТОК.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, Европейский Король и Польский Магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радио ТОК», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей.
2: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Его лицо, как, в принципе, и лицо Люсьена Оливье, долгое время не было известно широкой публике. А все потому, что они кормили первых лиц государства. Но времена меняются, и теперь этого харизматичного человека с гусарскими усами знают все. Я от всей души в нашей студии приветствую живую легенду кухни Кремля, повара Анатолия Галкина. Здравствуйте, Анатолий.
2: Добрый день.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве ваша бабушка баловала вас суточными щами, которые просто обожал товарищ Сталин?
2: Да, это так.
1: Так?
2: Это так было.
1: Угу.
2: Ну, не так часто, потому что это очень хлопотно, да, делать это все, но...
1: Но ведь там надо было замораживать щи, а потом размораживать. Где же вы в московской квартире это делали?
2: Ну, квартира большая, во-первых, была.
1: Так?
2: Да, да, да, она была подарена именно... Бабушке.
1: Это товарищем Сталиным?
2: Да, да. И это была на Садовнической набережной.
1: Ого!
2: Сейчас она называется. А раньше она была набережной Горького.
1: Так.
2: Вот, напротив Кремля. Вот, там была... Была она и есть, это большая квартира. Но холодильник тоже был. Правда, небольшой морозильник, где можно было кастрюльку поставить. Но 3-4 литра это можно было туда, в морозилку поставить.
1: Угу. Или за окошко, знаете, бросить, да?
2: И за окошко, да. Зимы тогда были, дай бог.
1: Да.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Да, так что это было.
1: Это правда, что свою супругу вы нашли в кулинарном техникуме?
2: Это точно. Кашонкин луг.
1: Это техникум. Это здесь Останкино.
2: Да, здесь Останкино. Вот там мы встретились. Она немножко была младше меня на год.
1: Как звали эту прекрасную девочку?
2: Алла. Ее так и зовут.
1: Аллочка. Так. А чем же она вас поразила?
2: Вы знаете, мне кажется, какой-то своей простотой. У нее были очень длинные волосы. И такой как-то они закручены были в косу. И мне как-то вот это вот милое.

0: это все, это пережиток буржуазного прошлого. Так, а как это происходило?
1: Ну, это было, да, так. Это было в поликлинике на Варсановском переулке. Она и сейчас существует. Это была вот типа эта комната. Вот мы сидим два специалиста, и они задают вопросы. Самые, только говорите «да» или «нет».
0: А вы в датчиках?
1: В датчиках, да. Здесь. Да, наверное, штук 8-10, наверное, точно не
0: помню. По телу.
1: Так. Да, по телу. Вот и они задают вопрос, не надо, говорит, там что-то рассказывать, просто скажите, да или нет. Всю аппаратуру, которую там, конечно, я стоял, я ее первый раз я ее не видел. Но я не один раз проходил этот.
0: А почему?
1: Не знаю, почему. Понимаете, потом где-то в конце вот 90-х начали очень много принимать людей с улицы. И вот как-то такое, наверное... Мы все проходили, да.
0: Надо же.
1: Да, и личная охрана, которая была вот в первой линии, тоже так все ребята проходили.
0: Хорошо. Ну и напоследок, это правда, что в свое время своим кулинарным талантом вы поразили сердце женщины королевских кровей, которую звали Елизавета II.
1: Да, это было.
0: Так.
1: Михаил Сергеевич направлял меня на стажировку.
0: Это Горбачев.
1: Да, Горбачев. Был визит в Англию. Вот. И он мне говорит, что греха таить не надо, здесь сейчас секрета нет. В Кремле очень было так все посредственно. И с посудой, и с текстилей, все такое.
0: Да как же наш фарфор?
1: Фарфор, да, он остался и был такой, ну, все равно это все уже такое потертое было, такое за это, да, и приборы, и блюда, которые выносили, выдавали, вот, нужно было обновить, он хотел это сделать.
0: Эстет.
1: Вот, да, да, хотел, и Раиса Максимовна очень хотела, ну, вот им не удалось, это сделал Борис Николаевич уже все
0: ну,
1: сделал,
0: да.
1: Ремонт он сделал уже все там как следует, вот, и...
0: Так, конечно, а вас направили...
1: Да, направил. Я был там почти 5 месяцев.
0: Ух ты!
1: Я был в посольстве нашем. Вот, а это очень посольство близко находится прямо к дворцу. И вот, ну, много, конечно, ничего не показывали.
0: Да?
1: Это было много очень секретов.
0: А какие секреты, например?
1: Ну, даже секрет такой один, знаете, она не любила морковь нигде.
0: Да что, серьезно?
1: Да, она не ела нигде морковь вообще. Вот ни в одном люди не должно быть даже намека этого. Вот из этого был секрет. А я вижу, что-то они делают. Вот, такие вопросы, там, допустим, лук идет там разные, там белый, порей, там сибулет, там все. Говорю, а что для моркови? Даже для бульона. Говорю, что-то вы для бульона даже, для цвета такого. Нет, ну не говорили. Потом я уже, конечно, все это узнал.
0: Так, ну а чем вы ее поразили сердце?
1: Ну, там поражать, конечно, нечего было, там все было, что она хотела. Ну, в питании она такая была немножко консерватор, знаете, как-то так вот то, что она любила, вот она любила. Она раз в неделю ела большой стейк, такой с кровью, да. Я удивляюсь, с женщиной вроде так.
0: Ну, это да.
1: Сладкое любила, что-то вот, мороженое, разные ягоды. Ну, ягоды – это всегда. Это малина, ежевика, вот это ягоды прям.
0: Анатолий, а чем она запивала все это?
1: Вино, шампанское.
0: В обед?
1: Нет, не в обед. Ага. Не в обед. Я знаю, что... Ну, такой как бы обед, он как бы ужин в 5 часов у нее был. Это расписание такое сдвинутое было немного у нее. Она вставала рано. Вот, ну, на завтрак я там не знаю, что такое. А вот это вот все вино. Я знаю, что она пела шабли. Да, шабли. Я не знаю, почему как-то вот так вот прям вот определенных годов, да. Вот.
0: Я думал, виски. Английская королева.
1: Ну, виски-то пили они, пили, да. Я думаю, что...
0: Так что же вы сделали?
1: Ну, сделал я, так это придумал, не знаю, что я зашел просто, ну, в то время в Москве у нас проблемно было и с фруктами. Зимой я как раз, у меня командировка была, вот, январь и дальше туда. Вот, я зашел в один из английских магазинов и увидел необыкновенную клубнику. Прям вот такая вот...
0: Бройлерная, да?
1: Да, бройлерная, точно. Вот, мне кажется, она меня поразила. И у меня что-то в голове такое, что-то можно сделать. Что-то можно сделать такое. Ну, сделал десерт такой. Я клубнику зафаршировал его кедровыми орешками.
0: Как, прям самыми настоящими?
1: Да, настоящими кедровыми орешками. Вот, кстати, у них орехи не растут. Все орехи только идут с России.
0: Так.
1: Да. Вот, это сделали, сделал буше небольшое к этому, зафаршировал.
0: Буше – это что такое? Это соус?
1: Буше, нет, это не

0: Соус – это нежные-нежные бисквитики, которые просто тают во рту. Такое.
1: Как мило.
0: И вот все это сделал красиво. Соус сделал на коньячке. Вот, орешки, то, что середина вынимается из клубники, она идет в соус такое, как бы желе. Красиво получилось.
1: Да.
0: И почему-то, я не знаю, Вадим, но то, что реакция была сразу. Ко мне бежит посол замятенный, говорит, ты что наделал? Я говорю, что я наделал, я ничего не делал. Ты что там кому-то передал, ты кому-то дал? Я говорю, послушай, я занимался своей работой, с ребятами разговаривали. Я говорю, вот, говорю, сделайте. Они спрашивали меня, им интересно было.
1: Английским поварам?
0: Да, английским поварам кухни.
1: Так.
0: Вот. И ради бога, я говорил, у меня секретов не было. Они что меня спрашивали, я им говорил по русской кухне, что им интересно. Было. Я говорю, вот знаете, вам еще десерт русский. Он говорит, у вас что, круглый год клубника? Я говорю, нет, у нас в сезоне клубника. Но у вас, я смотрю, она круглый год.
1: Да.
0: И все. Но то, что до нее это дошло.
1: Да.
0: Дали, там, посмотрели, и все. Ей очень понравилось.
1: Хорошо. Итак, Анатолий Галкин, замечательный повар. Ваш отец был военный?
0: Да.
1: В каком звании?
0: Полковника.
1: Каких войск?
0: Ну, он был летчиком.
1: Так.
0: Да. Вот, он летал на самолетах, очень много мест поменяли, и Сафоново, и Уссурийск, и Дальний Восток, и Камчатка, очень много, а мне пришлось здесь быть с бабушкой практически в основном, я очень редко только на каникулы к ним выезжал.
1: А, вот так даже?
0: Да.
1: Зато жили два шага от Кремля.
0: Ну, да, да.
1: Учились плохо в школе?
0: Нет, хорошо, я учился.
1: Да?
0: Да, я учился хорошо. Хочу сказать, что я закончил 10 классов. Раньше же не было 11, 10 классов. Я закончил, у меня была одна тройка. Одна тройка по геометрии.
1: Ого.
0: Да, и что-то мне все тянули. Я говорю, нет, жена на мне.
1: Подождите, как же после школы с одной тройкой вы пошли в кулинарный техникум?
0: Ой, там была целая такая...
1: Эпопея.
0: Трагедия, эпопея. Папа же хотел, чтобы я был военным.
1: Ну, конечно.
0: И все, он говорил, что потом меня пугала армия почему-то. Я не знаю, но я ее не боялся, армию.
1: Папа пугал армию?
0: Да, он говорит, не пойдешь учиться в училище военное, пойдешь в армию. Я говорю, пойду, и что такое?
1: Ну, да.
0: Я пошел в армию, я отслужил нормально.
1: Так, и вы говорите, все, пойду в кулинарный техникум.
0: Он даже не знал. Бабушка только знала. Ни мама, ни папа не знала.
1: Вообще никто не знал.
0: Когда я уже отучился, да, 2 месяца или 3. Бабушка только сказала. Им
1: это, да вы что?
0: Проговорилась. Да.
1: О, бабушка кремень была. Слушай, а как бабушку звали?
0: Анастасия.
1: Слушай, а вот бабушка Анастасия что-то рассказывала про товарища Сталина? Я понимаю, что это военная тайна.
0: Но... Нет, не военная тайна. Она не так много рассказывала, как... Она же на ближней даче здесь работала.
1: Да, я знаю. Да. В Куцево.
0: Да, да. И мне было интересно о войне. Вот так, он почему-то всегда говорил, если бы не Сталин, мы бы, говорит, не выиграли войну.
1: Почему?
0: Не знаю. Я не понимал тогда, мне как-то неинтересно, наверное, было это. Но почему-то она всегда так говорила. Это только благодаря, говорит, его, говорит, воле, его, говорит, настырству, его. И уже на 82-м году умерла. Она говорила, что... Конечно, говорит, правители наши, говорит, дело наделали много, говорит, и, говорит, Сталин не исключением был. Ну, видно, она не хотела мне там забивать голову вот этим всем репрессиями.
1: Такое, ну, да.
0: Вот. Да, но это же было. Ну, как-то она говорила, что он многого не знал. Вот как-то, понимаете, она говорит, он многого еще и не знал. То, что делалось за его спиной, от его имени. Ну, я так подумал, потом же, наверное, Берия, там еще вся там было такое.
1: А о человеческих качествах?
0: Он был очень такой внимательный, дарил ей подарки. Первая книга кулинарная вот эта вот была в 1953 году. Вот, у меня она есть, подписана им, Сталиным, прям для нее. Первое издание было.
1: Она сохранилась?
0: Она сохранилась, она у меня есть, да.
1: Так.
0: Она у меня есть, эта книга. Вот. Ну, и что-то так... Это такое домашнее какое-то, такое вот дарили. То она говорила, то какие-то полотенца, то наборы кухонные такие, вот, ну, для дома все. Угу. Вот. Что-то осталось, да, какие-то черпачки такие остались, вот, серебряные такие вот.
1: Но он не производил впечатления сатрапа, вождя?
0: Нет, он очень к ним хорошо относился, очень. Он, говорит, очень редко заходил на кухню. Очень редко. Но иногда заходил. Иногда, говорит, приоткрой дверь и стоит, не заходя, слушал. Ну, у них очень маленькое количество людей было именно вот из обслуги такой.
1: Да, вот. Интересно.
0: Поэтому, да, так она как-то вот хорошо от него
1: говорила. Но вернемся к вам. Анатолий Галкин. Замечательный повар. Где в армии служили?
0: Ну, я служил в связи. Связь.
1: Это так называется?
0: Аснат спецназ, да.
1: Ага.
0: Радиоперехват.
1: Ого!
0: Да.
1: Ничего себе!
0: Ленинградская область.
1: А потом уже вернулись из армии и...
0: Я уже учился. Я отучился полтора года в техникуме. Угу. Понимаете? И меня забрали в армию. Мне не дали
1: доучиться. Даже так?
0: Да.
1: А, ну да.
0: Да, мне не дали доучиться. Потому,
1: тогда
0: так было вот так. Я ушел. Потом пришел с армии, два года я отслужил, закончил уже вот этот год. Ну, там я быстро сдал, они уже меня знали, ждали этого.
1: И потом с военного атташе поехали в БОН.
0: Ну, до этого я еще работал в Совете экономической взаимопомощи.
1: Это здесь, на Новом Арбате?
0: На Новом Арбате, да. А первое место моей работы было ресторан «Золотой колос» на ВДНХ. Он еще работал. Русская зима какая там была, первая вот после выпуска. Тройки, иностранцы, икра, водка. Ой, какая это.
1: Красота.
0: А сейчас вот его отделывают. Я здесь приезжал недавно. У меня прям ностальгии било. Вот, понимаете, я так хотел его увидеть.
1: Ох.
0: Да.
1: И вот вы поехали в БОН, там отработали.
0: Да.
1: Кстати, как немецкая кухня?
0: Вообще никакая.
1: Вот я тоже так подумал. Вот ни о чем.
0: Мне кажется, у них собрано со всего мира.
1: Ну да.
0: Так же, как и Англия.
1: Там вообще нет кухни. Ну, кроме этой картошки с начинками.
0: Да, да. Ну, что-то у них, да, делают какие-то салаты, там это все майонезное, все это картофельное, все это такое жирное.
1: А скажите, вот эта поездка в Германию вам потом не помогла, когда вы готовили для Владимира Владимировича Путина?
0: Ну, в принципе, я же работал с Лушевым Петром Юрьевичем.
1: Да. Это потом один из последних, кто руководил Варшавским договором.
0: Да, да. И, в принципе, это с его подачи меня устроили в Кремль.
1: А-а-а.
0: Он мне давай. Я не хотел. Я не хотел вот эту бабушкину. Вот
1: все ну,
0: это,
1: да.
0: Она меня как-то предупреждала. Ты, говорит, просто будешь себе не принадлежать. Она мне говорила, если ты пойдешь туда.
1: А вы все равно пошли.
0: Да. Он меня настоял. Он мне звонил несколько раз. Ты ушел, ты звонил в кадры. Ты звонил, я уже позвонил. Я говорю, нет, не звонил. Ну,
1: слушай, вы знаете, вот такая шутка о театре армии, что там все актеры – это не народные, не заслуженные артисты, а это лейтенанты, капитаны, генералы. А скажите, а вот у вас там на кремлевской кухне тоже все в званиях?
0: Все аттестованные, конечно.
1: Нет, звания.
0: В званиях, да, да, все.
1: И какое у вас звание?
0: Я офицер.
1: Ого, ничего себе. Да, нет, да. Это хорошо.
0: Это хорошо, конечно, да.
1: Военные пенсии, опять-таки.
0: Военные пенсии, да, да, да, да. Уже давно выработано.
1: Ну да.
0: И получается.
1: Слушайте, а как же так получилось, что вас допустили до первых лиц? Ведь так просто не бывает.
0: Ну, не знаю. Я из тех людей, которые я вот... Там я видел много людей, которые, знаете, чтобы пробиться, получить звание, там идут, ноги обтирают, а в своих же... Ну, я не такой был. Мне вот пусть кто там сейчас вот... Кто еще остался, кто... Ну, кто на пенсии там уже, но все равно. И те люди, которые знают меня, и те, которые работают, и сейчас в Совете Федерации, там многие меня знают.
1: Да, все знают, да.
0: И никто мне не скажет, что ты, Галкин, ты там кого-то утопил, ты там кого-то там подставил. Нет. Я не знаю, но такое было предложение.
1: Слушайте, а ведь там тоже у вас интриги, расследования.
0: Да еще какие.
1: Да?
0: Но меня очень любил Плеханов. Это начальник 9-го управления был охраны.
1: О, да.
0: И такой был генерал генералов.
1: Ух ты.
0: Первый зам его. Они ко мне очень хорошо относились. Вот когда я только пришел, второго генерала умерла теща, и я приезжал к нему в дом, мы кое-что готовили, такое там на поминки.
1: На поминки.
0: Нигде это не было, ни в ресторане, было дома. Да, на юго-западе, квартира большая, ага. Такая все. И Юрий Сергеевич Плеханов очень часто меня отправлял к Крючкову.
1: Это будущему председателю КГБ.
0: Да. А с Крючковым я часто ездил в резиденцию Семеновской, такая есть по Калуге. Такая идеальная. Это с Завидовым даже не сравнится. Просто идеально. Там прямо как микроклимат какой-то вообще. И горная река, и форели, все, и пруды. А Крючков встречался там с резиденциями. И Юрий Сергеевич мне всегда говорил: Толя, смотри, чтобы даже жена не знала, что ты увидишь, услышишь, как, чего.
1: Да,
0: тоже. Жена, во-первых, ничего не знала.
1: Слушайте, я вот думаю, вот ваша жена Алла, она просто, не знаю, она ангел. Вы когда уезжали на работу утром? Во сколько?
0: Где-то 6:30.
1: Так, во сколько возвращались?
0: И час, и два.
1: Сколько командировок в месяц?
0: 4-3 каждый месяц. По России было 2 раза, и одна в месяц была куда-то. Вот.
1: То есть лучше за подводника замуж выйти, да?
0: Ну да, так получилось.
1: Так, ну а дети-то успели сделать?
0: Да. Да, 2 детей, сын и дочь.
1: Хорошо.
0: Да, ну вот это делись тоже, меня не было в Москве.
1: А, то есть, да ладно.
0: Точно.
1: Скажите, там в Кремле вы Брежнева застали?
0: Конечно. 2 года. В 80-м году я пришел, а он умер в 82-м.
1: Да.
0: И 2 года. Ну, я у него в личке не был.
1: Ну, понятно, да.
0: Ну, я был несколько раз в Завидово.
1: Туда
0: вот мы выезжали, меня брали. Ну, я только пришел, еще такой.
1: Слушайте, вы знаете, вот я смотрю на хронику, а он был очень душевный и, главное, с юмором.
0: Ой, тот на кухне, он придет с утра к обеду, все посмотрит, все ли у вас, ребят, хватает, что-то в этом там, как вы домой поедете, чтобы рыбу, мясо взяли.
1: Да,
0: все обязательно 5 раз спросит, что там у вас, как там дома, как что.
1: А почему он был забавный? На ваш взгляд.
0: А забавный, знаете, он для меня интересен. Каждый раз, когда заходил в наше отделение, он всегда говорил: ой, ну ладно, вы-то здесь, конечно, хорошо, все, но в Кремле меня лучше кормят. А в Кремле заходил, говорил: о, меня как в Завидово кормят. Никак не понимал, что одни и те же все.
1: Слушайте, а это правда, что он любил котлеты холодными?
0: Он много что мог взять просто вот с кастрюльки, с противня.
1: Просто попробовать на укус, да?
0: Да.
1: Слушай, а вот эти диетические супы, которые прописывали Леониду Ильичу?
0: Ты что, он там не ел это? Он
1: да.
0: Прям отодвигал бурду, это не надо мне.
1: Правильно, вот это сейчас вот хорошо сказали. Да. И еще я знаю, что у него была маленькая термокружка, в которой был чай, заваренный на молоке. Да?
0: Я не могу сказать. Вот то, что Михаил Сергеевичу, это вот пил он чай с молоком,
1: да?
0: Когда он выступал вот в Большом Кремлевском дворце, вот этого.
1: Ну да,
0: выносил.
1: Да, я помню.
0: Это я всегда выносил. Выносил ему на трибуну.
1: А-а-а.
0: Это же был секрет, же ни в коем случае нельзя было говорить. И только я выходил из ореховой
1: комнаты. Так это вы выходили?
0: Конечно.
1: Да ладно, я же помню это.
0: Да, тарелочку, стакан, закрытой салфеткой. И к трибуне, когда он говорил, я ему выносил это белое. Все говорили, что же он пьет? Это была обычная чай с можжевельским молоком. Все.
1: Слушайте, а это правда говорят, что Владимир Владимирович тоже любит чай на основе алтайских трав и даже добавляет туда свеклу и хрен?
0: Ну... Делают сок ему, я знаю. Я не знаю, как чай, а чай он пьет. Травы ему собирают, все привозят, это вот тут заваривает. Вот. Но то, что вот в кружке в этой, там не чай. Там напиток, да, но не чай, не холодный.
1: Ну, хорошо. Вернемся, Анатолий Галкин, к нашему замечательному Михаилу Сергеевичу Горбачёву. А почему стали его личным поваром? Вы приглянулись ему?
0: Не знаю, наверное. Ну, там никто не спрашивал.
1: А у вас был разговор с ним какой-то?
0: Да, конечно. Это была командировка. Плеханов мне сказал: ты летишь с нами. Это была Екатеринбург, там дальше что-то.
1: Это начальник 9-го управления.
0: Да. Угу. Я говорю: хорошо. Ну, говорю, Юр Сергеевич, ну, надо. Я вообще близко-то не был. Говорю, надо как-то мне. Ему: хорошо, это не твое дело, я все это. И прям первые мы прилетели там.
1: Угу.
0: А, все, я был на подготовке резиденции. Это когда там за неделю приезжаем, все готовим, там все вот оно. Да, они прилетают, и Юрий Сергеевич заходит и говорит: сейчас Михаил Сергеевич придет, я тебе вот с ним познакомлю, чтобы он знал тебя. И все. И мы заходим, он в рубашке, так вот, в брюках таких уже не по парадному,
1: но
0: по-домашнему в резиденции. Он говорит: Михаил Сергеевич, вот Анатолий Галкин, вот. Хотим попробовать с вами. Он говорит: хорошо, все, у меня зять Толик, все, ничего, я тебе
1: так. Толик.
0: Да. И все. И вот так и пошло здесь обед, и все, нас я уже обслуживал.
1: А какое впечатление на вас произвело?
0: Первое, мне кажется, никакого-то. Мне показалось, что прям какой-то вот немножко даже как бы слащавое первое. Такое для меня, я это не заслужил, и кто я для него, и кто он там.
1: Ну да.
0: Вот. Ну, хотя мы уже глазами-то встречались, когда это вот избрание было, все это ореховые комнаты, все эти, мы уже встречались, он-то меня видел уже, и не раз, потому что мы одни и те же там, никуда. Я был один из тех людей, нас было всего 5 человек, которые мы были и как повара, и нас закрепляли за каждым охраняемым. Мы и там воду давали, подавали, и обслуживали уже на приемах. Понимаете, за каждым был закреплен. Вот. И вот Плеханов меня закрепил за
1: Михаилом Сергеевичем,
0: когда он еще не был секретарем. уже. Ну, это как-то было так вскользь.
1: Ну, да.
0: Все. А потом же, когда его избрали, я его поздравил в Ореховой комнате, Иван Михайлович Ильич. Так. Потом я там немножко Вот. И как-то вот было так.
1: А что там за кофе вы варили, Раиса Максимовна?
0: Она любила свежемолотый, во-первых, чтобы она слышала это утро.
1: Как кофемолка.
0: Как кофемолка работала.
1: А ваша кухня была прям рядом?
0: Ну, это рядом, конечно, вот прям с апартаментом. Все, вот, да, с апартаментом всегда это слышно.
1: Так.
0: Все это слышно. Или кто-то даже. Ну, уже кофе, конечно, готово. Что там?
1: Ну,
0: уже?
1: Да.
0: Оно уже в турке, прожарено немножко. Это так, чтобы она слышала. Она все время внучкам говорила. Вот видите, Толик кофе там молит. Видите, вот так только надо. Турочка, да, кладется кофе, там, две там чайные ложки. Она маленькие чашечки кофейные пила, буквально прям 40-50 грамм. Турочка прогретая должна быть такая, чтобы теплая
1: ну, да,
0: она
1: да,
0: была.
1: Да, да.
0: Да, высыпаем туда молотый кофе, немножко его как прожариваем.
1: Поджариваем,
0: вот,
1: да.
0: Немножечко, немножко. Не то, чтобы там пахло орехом, не надо ни в коем случае. Заливаем холодной водой, доводим до кипения. Ну, здесь самое интересное такое. Я, например, делал, вот довожу, вижу, что поднимается пенка. Я его убирал. 2-3 секунды и опять. Вот два раза пеночка у меня поднималась, потом, самое интересное, вот эту пенку я аккуратно снимаю верхнюю и кладу ее в кофейную чашку. Пенку.
1: На дно прям?
0: Прям на дно, да. Ага. Прям на дно туда ее. Потом еще раз, тогда трех раз. Пенку я снимал 3 раза. И потом самое главное, чтобы эту пенку не разрушить, уже из турки вы наливаете, ставите чайную ложку и наливаете по краю, чтобы она не на пенку текла кофе, а на край чашки. И пенка поднимается вот так вот вся, понимаете?
1: О, красиво!
0: Вот это, да. Вот
1: слушайте,
0: она.
1: Вы, конечно, сейчас подставили бок. Значит, Раиса Максимовна слышала, как вы работаете с кофемолкой. Но получается, что и вы слышали, что там происходит в апартаментах. Раиса Максимовна часто ругалась на Михаила Сергеевича?
0: Да, особенно когда...
1: А то есть Михаил Сергеевич любил тоже, да, немножечко?
0: Все вот эти заседания последние были, она все время говорила, Толя, я тебя прошу, не наливай. Я говорю, Раиса Максимовна, я не могу так. Специалисты сидят,
1: ну, да, люди, да.
0: Все наливаем там, да, в водку, Он всегда спрашивал. Что, кто, да. Чего. Если пьем, то все одинаково пили.
1: А, даже так, да?
0: Не было такого, что один коньяк, другой.
1: Ну, да.
0: Пьем водку. Едим сало, он спрашивал. Особенно Вогарёва, знаете. Сало едим? Ну, сало без чеснока, как без чеснока.
1: Ну, как?
0: Да. Все, если едим, то едим все вместе.
1: Ну да, логично.
0: Вот он всегда спрашивал, как и что. Да, конечно, кто там первый, второй, это все там каждый выбирал. А это да, водка, коньяк.
1: А кто там молодой был?
0: По-разному. Он никогда не был. Был просто один такой, я вот никогда не забуду. Был прием такой, например, встреча такая была с иностранцами. И с нашей стороны был. Ну, какой-то генерал, даже фамилии его не помню. Ну, большой генерал, очень большой генерал. Это по военным было. Это было в особняке МИДа. Так, с одной стороны, наверное, человек 12, стол. Человек 20-25. И там с Михаилом Сергеевичем мы приехали. И он так меня подвел и говорит, я сегодня не это самое.
1: Не выпиваю.
0: Да, не выпиваю. Первую рюмочку нальешь мне коньяка. Немножко, говорит. Я говорю, хорошо, Михаил Сергеевич, не вопрос. Все это началось, там у них было совещание какое-то, потом обед типа такого, рабочего обеда. И там Михаил Сергеевич, как всегда, там, что, водку, там все такое. Ну, водку. Всем разливают водку, ну, я ему наливаю. Этот генерал видит, что я наливаю ему коньяк.
1: Так.
0: И прям во весь стол говорит, я же сказал, типа на меня, не на ему, я же сказал тебе, хотя он мне ничего не говорит, я же сказал тебе водку налить президенту. Я вообще никогда не слушаю ничего. У меня вот один человек, которого я смотрю, что очки, что ему дать, что и все, и то, что он мне говорит. Вот. И Михаил Сергеевич здесь, я думал, сейчас он промолчит. Нет. Он так прям глаза на него поднял и говорит... Анатолий делает то, что говорю ему я, и никто либо.
1: Ого.
0: Прям за столом.
1: Так, а Раиса Максимовна, значит, ругалась с утра.
0: Ну, она все время говорила, я же тебя просила. И она, ну, она была такая деликатная, она при мне такое никогда ему ничего не говорила. Она мне все время говорила, Толя, выйди, оставь нас двоих. Я пошел.
1: Ну да, слушай, а можно рецептик? Как опохмелялся Михаил Сергеевич?
0: Молоко.
1: Вы что, серьезно?
0: Я не знаю, почему.
1: Прям холодное молоко?
0: Холодное молоко. Он прям, дай мне молока утром. Дай мне молока. И она начинала ему. под молочко.
1: Слушайте, еще один маленький вопрос. Я совершенно недавно узнал, что, оказывается, Михаил Сергеевич перед большими поездками за рубеж иногда по два часа проводил время в церкви.
0: Да. Всегда, Вадим.
1: Да?
0: Всегда. Это маленькая церквушка. Вот,
1: прямо в Кремле.
0: В Кремле, да. Это вот в Большом Кремлевском дворце. Вот. И вот она маленькая очень такая. Вот там они были. И она, Раиса Максимовна, ну, не всегда, но была часто с ним. Mm-hmm. Она очень часто приезжала в Кремль. Он молодец, мне всегда говорил. Он, Толь, сегодня Раиса Максимовна приедет на обед.
1: Готовься.
0: Вот, ой, кошмар. Он понимал это, что для нас это... Он понимал это. Ну, да. Он открыто не говорил мне, что там ты не переживай, там, ну, что-то да, такое. Но она, конечно, так свое такое вставляла.
1: Слушай, а когда Великий пост был, было постное меню в Кремле?
0: Всегда было.
1: В советское
0: постное,
1: время?
0: В советское время. Всегда было постное меню на это самое... Как он встречался же со священниками и знал прекрасно все это. Всегда было постное меню, но он никогда не придерживался.
1: Слушай, Анатолий Галкин, можно еще один вопрос? Скажите, а во время событий в Форосе где вы были?
0: Там. Да. Там я был, я все отдыхи, которые он проводил в Форосе или где-либо, я всегда был с ним. Один раз даже я с женой и сыном был. Ну, она меня, конечно, не видела.
1: Ну да, это понятно. Слушайте, а что вы пережили? Какое у вас было внутреннее ощущение, когда вы находились там?
0: Вот какая-то вот, как будто вот грязью облили. Вот честно, Дим, я не знаю. Я, ну, кто я, ну, да. Да? Вот там, там никто не понимал еще, какое это...
1: Что происходит.
0: Что происходит. Ни этот, ни Владимир Тимофеевич ничего не говорил. Они
1: это
0: там...
1: начальник охраны.
0: Да, начальник охраны был, да. Потом он уехал вообще, бросил нас там.
1: Да вы что?
0: Да, да. Он бросил нас за почти за двое суток. Ну, его Плеханов к себе вызвал, сказал, что все. Тогда, когда его судили, он говорит, я генерал, говорит, но я военный. Мне сказали приказ, вот приказ, и все. И он ничего не был. Всех судили, и там Крючков,
1: ну, да,
0: и,
1: да.
0: И Плеханов, все генералов, а он вот.
1: Ух ты!
0: Да. Я его часто сейчас встречаю.
1: Он жив?
0: Он, да, конечно, он жив. Он живет в 26-м доме.
1: Надо же. Хорошо. Вы знаете, конечно, хочется поговорить о вас, о вашей жизни, но я понимаю, что вся ваша жизнь была в Кремле. А вот скажите мне, Анатолий Галкин, а как так могло произойти? Ну, есть такой слух, что Константин Черненко, к сожалению, раньше ушел из жизни только потому, что отравился копченой рыбой. А такое вообще возможно было?
0: Нет, это исключено. Столько это проходит проверки. Это вообще, это вот ужасно. Вот я приезжал, допустим, к 8, там полдевятого где-то, ну, 8 ну, да. Где-то я уже был, даже раньше я приезжал, потому что рано уезжал. И мы каждое утро ждем с института на Мосфильмской, ну, это база была,
1: ну, да.
0: Вот она есть сейчас, все проверка всех. Должно быть молоко, колбаса, все мясные, все должно пройти по анализам, все. Только тогда нам привозили ее прямо в Кремль.
1: Запечатанную.
0: Запечатанную. Ага. Ну, там боксы, ну, да. Специальные с пломбами. Я их все вскрывал, и все. Мы знаем, какая, ну, пломба, да. Должна прийти ко мне на высоту, какая там, все по-разному уже идет заказ. Каждый охраняемый, он себе заказывает то, что там необходимо. Его там буфетчик, там, ну, да. Его повар, они там заказывают продукты, то, что необходимо.
1: Слушайте, а как, например, происходит, если вот Юрий Владимирович Андропов...
0: Да.
1: Болел диабетом и любил конфеты «Мишка на севере». А как ему сказать, вам нельзя, Юрий Владимирович?
0: Нет, говорили доктора ему.
1: Говорили, да?
0: Говорили, да. Ну, такое бывает. Они же все такие прожженные в 4-м управлении были у нас.
1: Врачи.
0: Вот, врачи.
1: Да, почему я должен говорить о том, что вам можно, что нельзя?
0: Самолет летит, да, там, видит, они, ну, они сидят, я прохожу там с кофе. Ага. Доктор там у нас, Игорь был. Толь. Ты уже четвертую там чашку кофе несешь. Ему нельзя.
1: Михаил Сергеевич, да?
0: Михаил Сергеевич, говорю, вот иди и скажи. Слышишь меня, говорю, иди и скажи, что ты мне здесь говоришь? Кто я и кто он? Ты чего вообще? И все, и он сразу затих, сидит в кресле.
1: О, молодцы.
0: Ты не видел, я его не видел тебя. Но свои 2 копейки, чтобы...
1: Вставят.
0: Пятую точку себе прикрыть.
1: Ну да-да-да-да.
0: О, там такого я насмотрелся. Это потом уже как-то не обращать внимания. Еще, наверное, молодой был. И как-то вот это все не запоминается. А потом уже анализируешь все это. И думаешь, господи, вот там подстава была. Вот здесь подстава была. Здесь. Но он всегда за меня заступался. Если где-то что-то там...
1: Михаил Сергеевич?
0: Да.
1: Молодец. Слушайте, а вы же Бориса Николаевича кормили?
0: Да.
1: Ельцина.
0: Борис Николаевич, вообще мы с ним прям друзья были, можно сказать, перед этим все. Ну, потом, конечно, он отыгрался на меня. Ну, он терпел меня из-за того, что у них не было ничего, никакой команды, ничего там, Дима, ну, да. там все это, Саш там, Крыжаков, ага. все там ходили, там, как эти все такие деловые. Я с ним хороших отношений был. Ну, Борис Николаевич из тех людей, которые должны быть ему преданы до мозгов. И я вдруг Горбачевский и у него.
1: Да, конфликт интересов.
0: Да, да, да, да. И немножко у нас так с ним получилось, завидовал я был. Да,
1: ничего.
0: Он же никогда не мог один пить.
1: Да я не могу.
0: Иди, да, иди, наливай, давай, и все. И все, я отказал ему. Все, да, я сказал, Борис Николаевич, я не могу.
1: Это да.
0: Я тебе приказываю, Борис Николаевич. Я не могу, я говорю на службе.
1: Да.
0: И все.
1: А что за пельмени у него были любимые? Рецептик можете подкинуть?
0: Борис Николаевича?
1: Да.
0: Ну, он любил обычные мясные пельмени.
1: Да?
0: Он добавлял, да, добавляли ему свинину, говядину, вот, и с дичью. Дичи немножко добавляли, да. Вот, но дичь не кабана, а, или вот лось, марал, угу. вот это такое вот все. Немного для запаха такое. И лук должен быть шинкованный мелкой крошкой, туда не перетертый, ну, да. как фарш.
1: Слушайте, такой. Мне все время Коржаков рассказывал о том, как он на кухне в Кремле разбавлял водку, а потом ее обратно закрывали.
0: Да.
1: Это действительно так?
0: Да, действительно так. Минеральной водой с газом разбавляли, да. Ну, не понимал уже потом все. Это все кончалось, там виски, это начало виски, там коньяк, это водка и все остальное.
1: Ох, вот вы натерпелись. Вы знаете, совсем недавно ушел из жизни замечательный ваш коллега Виктор Беляев, не выдержал сердца. А у вас сколько инфарктов было из-за этой работы?
0: Ну, открытых-то, наверное, не было. Может быть, какие-то закрытые были там что-то. Переживаний было очень много.
1: Это же какая ответственность?
0: Это как-то ну, как на потоке, что ли, было. Угу. Об этом не думаешь. Ты просто ты должен сам себя контролировать во всем, в каждом шаге.
1: Вы знаете, как-то Гиппократ сказал, что мы то, что мы едим. А скажите, а можно определить характер человека потому, что он ест? То, что любит есть?
0: Ну да, это можно. Я же потом очень часто работал с Алексеем Вторым.
1: Я знаю.
0: Да, он очень меня любил вообще.
1: Очень светлый человек был.
0: Да. Мог поговорить со мной. И прям для меня это было блаженство.
1: И а о чем вы говорили с ним?
0: Просто в Переделкино могли. Я часто приезжал к нему в Переделкино. И мы могли просто ни о чем.
1: Угу.
0: Пойдем фазанов кормить. Вот так вот. Мы идем что-то... Вот.
1: То есть не о Боге.
0: Да, он говорил очень много. У него все равно все это приходило. И что-то мы тогда с ним как-то вот о питании, да, он спрашивал, как, чего.
1: Так.
0: Что-то я все набираю.
1: Да,
0: я говорю, ваше святейшество, говорю, он же, допустим, там, он очень любил пельмени. Пельмени я делал ему с черной икрой.
1: Да. Это как это?
0: Ну, все-таки икра – это рыба такая, ну, да. белковая. Он говорит, сметану туда положи. Я говорю, с икрой, это пельмени. Не говорю, не с это, не с мясом. Ну, ничего, хорошо, кладем. А я начинаю, говорю, ваше святейшество. Ну, вот надо немножко там убрать, говорю, вот там жирная сметана. Притом там у них матушки делают там козьи, вот такое все.
1: Ну, да.
0: Это же свое хозяйство было. Ничего, потом вот так. И он говорит, я никогда это не забуду. Толюнь, не страшно, что, говорит, в рот. Страшно, говорит, что изо рта.
1: О-о-о.
0: Понимаете как?
1: Да, это глубоко, на самом деле.
0: Очень глубоко. То, что мы говорили про пост, нужно там поститься, он говорит, не страшно, что ты там съел что-то там скорбное там или такое, говорит, не страшно, что в рот, говорит. Самое страшное, говорит, что изо рта люди говорят и делают.
1: Да. Скажите мне, а когда Михаил Сергеевич вышел и сказал, что все, я больше не президент, как-то
0: я это помню, все это прям при мне все было. Записи, все там. Мне тогда еще сказали, Галкин, даже чашка пустая стояла, даже чая не налили ему. Ну, это был это, бред. Он сидел, пил, и у него в чашке, он так заглядывает, и там половина чашки была. Я стоял в двух метрах, когда он подписывал это все, когда он говорил эти слова.
1: А
0: это
1: вы понимали, было... что происходит вообще в этот момент?
0: Ну, я понимал, что это рухнет. Мы все, ну, он же готовился всему, и библиотеку собирали уже там за неделю. Он же сначала дал 2 недели ему, Борис Николаевич, чтобы переехал, а потом приезжает Крыжаков.
1: Покиньте наши апартаменты.
0: Покиньте наши апартаменты, да. Для нас это было вообще все.
1: Ничего
0: там
1: себе.
0: Еще 2 помощницы у меня были из этого, со старой площади девчонки. Катя с этой, они пришли, я их позвал собирать все. Там все-таки много было, и одежды много было, и обуви, и все. Ну,
1: ну да.
0: В комнате отдыха, все.
1: И получается, что вы за все отвечали?
0: Ну, так-то да.
1: Ой, слушай, давайте вернемся к кухне, Анатолий Галкин. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович Путин очень любит мороженое. А у меня всегда вопрос возникает, а это мороженое покупное?
0: Нет, не покупное.
1: А можно рецептик президентского мороженого?
0: Ну, можно. Можно, конечно. Это все сливки свежайшие, да. Жирные, больше 30%.
1: Ого.
0: Да.
1: Так.
0: Сливки берутся, свежие ягоды, сгущенное молоко.
1: Так.
0: Хорошее. Сгущенное молоко поставляет с Беларуси.
1: Ух ты.
0: Да. Там у батьки есть
1: свое производство. Ну, да.
0: Да. Но он себя очень ограничит. Вот человек железный.
1: Это
0: если
1: да.
0: Он сказал, что не буду, я не буду. Нет.
1: Слушайте, вы знаете, вот говорят, что есть еда живая и мертвая. А действительно, еда может или помочь, или убить человека?
0: Конечно, может.
1: А как?
0: Может. Он тогда, Владимир Владимирович, он мне говорит, Толя, вот мне угощали там, я был на приеме, ну, они были когда в Англии, его угощали фуагрой.
1: Так.
0: Первый раз он попробовал, на закуску горячую ему дали. Это вот что? Что это такое?
1: Ну,
0: это
1: да.
0: Же нежно очень такое. Я чувствую, что это жирно. Я говорю, да, Владимир Владимирович, очень, очень жирно это, говорю, печень. Ну, сказал,
1: ну, да.
0: Как кормит, как все. Он говорит, о, ужас какой. Он говорит, ну, как вкусно-то.
1: А,
0: я говорю,
1: да.
0: Ну, да. Ну, говорю, это очень вредно. Ну, вот так. Много такое.
1: И еще смотрите, как-то вы рассказывали о том, что когда впервые попали в Кремль, вы увидели меню для каждого члена политбюро.
0: Ссылочки такие.
1: Да, ссылочки. А получается, что по большому счету вы могли, потому что человек ест, понимать, чем он болеет.
0: Конечно.
1: То есть, по большому счету, это военная тайна,
0: конечно.
1: Что человек ест.
0: Так она и есть. Ни в коем случае. Мы не могли это. Не там, ну, этих не было, фотоаппаратов таких. И, во-первых, никто там и не приносил.
1: Ну, это понятно, да.
0: Да, мы не имели права это ни запоминать, ничего. Мы только ссылку читали, и все там, когда вот я только что пришел. Было, да, было 19... Все под номерами они были. 001... Это первый, там 002, 003, 19, 19, 019. Каждая ссылочка на каждого была. Кому что нельзя, допустим, понедельник нельзя молочное, нельзя там масло, нельзя соль, там зелень какая ограниченная. Ну, я всех знал, все что.
1: Получается, вы были ценный персонаж для зарубежной разведки. А подкатывали к вам вообще, нет?
0: Ну, было немножко, было в Германии это было. Просто такие, знаете, такие разговоры, ой, да что там, вы тут типа сюда приезжаете, вы что-то берете, что-то там даже покупаете. Я говорю, да, что-то мы берем, говорю, ну и вы бываете у нас в Москве, вы тоже что-то берете,
1: ну, да.
0: Что у вас нет. Ну так
1: ну,
0: уже.
1: Да.
0: Мы тоже подкованы в этом отношении, какие ожидать вопросы и что.
1: Ну
0: там
1: да.
0: Там же много таких было. Да, типа, а не думали перебраться сюда? Я говорю, у меня Россия, говорю, дом России.
1: Да.
0: Я говорю, никогда не думал сюда перебраться. Зря с вашим там талантом или с вашими там знаниями. Ну, очень корректно,
1: ну,
0: да. Так. Не прям.
1: Ну, аккуратненько. Они такие, да, умеют.
0: Все умеют, как все. Подарок подарить или что-то. Вот все.
1: Ага. Слушай, а если, например, вот вы куда-то ехали в командировку с первым лицом государства, приходите, например, в кишлак, а ему и говорят первому лицу: попробуйте из нашего кубка, или вот попробуйте, как говорится, наше блюдо. А что делать?
0: Это было так. Было так, в Кишлаке приехали мы, в Киргизии.
1: С кем?
0: С Горбачевым.
1: Так.
0: Приезжаем в Кишлак, в горах. Юрта стоит, все это. Идешь как это самое, по топе. Это от навоза, от этого. Там все вот плавает. Я вообще, это ужас. И заходим, все это, вот головы бараньи, жареные, вареные. Вот это все это вот стоит. Сколько это все стояло, сколько это все лежало. Я ему говорю, сели, все. Я говорю, Михаил Сергеевич, ничего не проверено, говорю, ничего нельзя. А у тебя что, есть свое? Я говорю, да, конечно, говорю, сейчас я быстро подделаю. Ну, а тут же первый тост, ухо отрезает ему барана и дают ему, как гостю основному.
1: Так.
0: Он сидит такой, говорит, Толь, ты пробовал? Я сзади стою. Толь, ты пробовал? Я говорю, нет, Михаил Сергеевич. Ну, на, попробуй, я что, один, что ли, буду?
1: Буду помирать в ладу. Так.
0: Да.
1: И чем закончился?
0: Ну, что закончилось? Спускаемся с гор, первая машина. Я сижу во второй машине, еду. Первую машину, у меня рация. Одну и половинку. Ну, это лекарство от живота. И это самое. Боржоми у тебя есть? Я говорю, есть, конечно. Останавливаем на дороге, и все, я ему несу это. Я говорю, почему доктор? Доктор сидит, ну, все ну, время да. ко мне. То ли вот одну, это одну таблетку ну, да. и полтаблетки. Мы уже знали, чего.
1: Чего?
0: Слушай, не надо было ну, говорить, там, живот или что-то. Расстройство, конечно. И Боржоми.
1: Да.
0: Ой, кошмар вообще.
1: Ужас, ужас, Анатолий Галкин. Как книга покупается, читается?
0: Ну, да, идет потихонечку.
1: Я знаю. Да. А скажите мне, повар Анатолий Галкин, а не жалеете о том, что... Могли бы стать и художником, и бизнесменом, и военным, а стали поваром.
0: Как-то я не задумывался об этом, Вадим. Не знаю. Но мне кажется, я прожил интересную жизнь.
1: Да и проживаете, ладно, да. прожили.
0: Все-таки столько с людьми, с Колем, Маргарет Тэтчер. Такие необыкновенные люди.
1: А кто удивил больше всего?
0: Ну, наверное, Гельмут Коль, да. Тогда мы ездили с ним в Архыз. Они отдыхали неделю. Ну, потом...
1: У нас?
0: Да.
1: Так.
0: Неделю. Ну, там было совещание, ага. потом... Угу. Вот, ну, я немецкий немножко знал все. И мне было с ним легко. И Коль меня знал очень хорошо. Его вот такая доброта, вот какая-то вот простота. Угу. Утром встает, о, привет, привет, давай, чё, кофейку. Я говорю, что-то покушать, завтрак там. Ай, ладно, успеем еще. Там у нас вечер, это, в обед бараны, там это, шашлыки и все. Такое, яичко, что-то, кофе и все. Вот просто так, вот просто так. И мне очень удивительно было еще вот работать с Маргарет Тэтчер на приемах, сколько вот она приезжала сюда всегда. Она очень ко мне относилась очень хорошо. Всегда здоровалась со мной за руку.
1: Да, даже?
0: Да, да, да, да. И все время говорила, после России 2 килограмма плюс. После России. Ну, так все вкусно. Все вкусно.
1: Слушайте, то есть получается, что на самом деле и вы тоже приложили руку к тому, чтобы разрядка напряженности во всем мире была?
0: Ну, конечно, конечно. Такой вот были много таких, вот, не на официальных приемах, я имею в виду, в Грановитой там, что, а так вот что-то вот, что-то договаривать, что-то не получается такое. Михаил Сергеевич там и Борис Николаевич тоже. Ладно, все, давайте сейчас сделаем перерыв, пойдемте поедим. Да, пойдемте поедим. И вот там обстановка, она вот как-то разряд какой-то происходит. Поели, что-то поговорили, посмеялись там что-то вот. И по-другому. Ну, если там еще и
1: выпили.
0: Вина выпили какого-то, то совсем все по-другому.
1: Вот это есть большая политика.
0: Да, дипломатия.
1: Анатолий Галкин, у нас осталось 1 минута времени. А скажите что-то нашим слушателям.
0: Ой, так хочется мира, так хочется добра, так хочется спокойствия, чтобы люди жили прям душа в душу, чтобы хорошо кушали, не забывали русскую кухню, не забывали наши рецепты старинные, и этим пользуясь, и жили дальше на здоровье.
1: Это, наверное, самое главное. А себя, Анатолий Галкин, я добавлю. Когда-то я встретил одного очень известного повара из Италии. Я спросил, в чем секрет хорошей еды? Он говорит, быстрый огонь, хорошие продукты, наглость и большое сердце.
0: Да, так и есть.
1: Вот я могу сказать, что у вас действительно большое сердце. И я очень рад, что мы сегодня встретились.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: Спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Киев не добился перелома в противостоянии с Россией, начав удар по гражданским объектам. Предстоящие выборы подтвердят устойчивость России и ее способность противостоять любым внешним угрозам. И войска российских группировок в зоне проведения специальной военной операции за сутки продвинулись вперед. Далее подробнее. Киев сам открыл ящик Пандоры, когда начал удары по гражданским объектам России. Теперь получает ответ, заявил Владимир Путин в интервью информационной службе «Вести». По словам главы государства, Киев не добился перелома в противостоянии с Россией, начав удары по гражданским объектам. Противник пытается запугать россиян и сорвать выборы, но это все обречено на провал, заверил президент.
2: Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите. При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительны и гораздо более разрушительны. Я неоднократно говорил, ответ всегда будет. И самое главное, действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Более того, наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед. Вооруженные силы России уверенно решают задачи для полного достижения цели специальной военной операции. Конечно, при этом мы должны и будем совершенствовать систему ПВО, наращивать ее возможности. Необходимо улучшать координацию между силовыми и гражданскими ведомствами, причем всех уровней, привлекать возможности государственных предприятий и частного бизнеса. И это особенно важно в преддверии выборов в Государственную Думу и другие органы власти. Противник пытается запугать нас и сорвать выборы. Мы не позволим ему этого сделать. Уверен, что и эта попытка информационно-психологического воздействия на российское общество обречена на провал. Мы, безусловно, продолжим укрепление российской государственности и легитимности власти. Вместе с тем. Ответные действия России на очередную провокацию киевского режима являются для него, судя по всему, весьма чувствительными, приводят к серьезным последствиям, доводят ситуацию по ряду важнейших направлений до критического уровня. Именно поэтому сегодня киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали. Киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития. А тенденции такие, судя по всему, просматриваются. Вместе с тем, предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле.
1: Ранее сегодня, выступая на съезде Единоросса, Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость России и ее способность противостоять любым внешним угрозам. Президент назвал народ России источником власти и напомнил о незыблемости конституционного права граждан выбирать своих представителей.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России. Народ – источник власти. Конституционное право граждан выбирать своих представителей, определять путь развития своей страны незыблемо. Это основа легитимности идеи и способности демократических государственных институтов. Поэтому даже в самых сложных условиях мы не отступим от принципов народовластия. Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны, от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить.
1: Напомню, второй этап 23-го съезда единороссов проходит в Москве. На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения СВО, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение, заняли более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны. За сутки противник потерял в зоне СВО 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России, поражены военный аэродром, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, ВСУ, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 146 районах, говорится в сообщении Министерства обороны. Госпитализированы 10 пострадавших при атаке БПЛА в Севастополе, в том числе ребенок, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое, рассказал Кузнецов. Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что обломки сбитого украинского дрона упали на пассажирский автобус, погибли 2 человека. Дрон был начинен поражающими элементами. Штормовое предупреждение, вводимое из-за усиления ветра и ливневых дождей, отменено в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС. В результате воздействия опасных метеорологических явлений на территории региона повалено 148 деревьев, повреждены 7 автомобилей. Продолжаются работы по устранению нарушений электроснабжения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 5-го тура, и в эти минуты ЦСКА играет с Локомотивом. Завершается первый тайм, идет добавленное к нему время. Счет ничейный 1-1. Первый мяч на 22-й минуте забил Александр Сильянов, а на 29-й Лусиану Гондо счет сравнял, причем Гондо отличился впервые с апреля этого года. В других встречах сегодняшнего дня Ахмат разгромил Ростов 4-1, дубль оформил Милкадзе. Ахмат одержал первую победу в сезоне 2026-27 в чемпионате. Команда Станислава Черчесова, набрав 5 очков, поднялась на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Факел и Оренбург сыграли в ничью 0-0. Россияне завоевали 2 медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Алексей Усачев взял серебро в опорном прыжке. Другой россиянин Арсений Духно занял здесь 7-е место. Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Уфе и завершилась со счетом 3-0. Ранее сборная России обыграла команду Ирана. В заключительном матче турнира в Уфе россияне сыграют с командой Кубы. Британский пилот Макларена Лэндон Норрис стал победителем квалификации к основной гонке 12-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Нидерландов. Второе и третье время показали пилоты «Мерседеса» британец Джордж Рассел и итальянец Кимми Антонелли. Россиянская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен уступила чешкам Марии Булсковой и Линде Носковой в финале парных соревнований на турнире категории WTA 1000 в Цинциннате. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 20. В Перми облачно с прояснениями, плюс 22. В Ульяновске ясно, плюс 26. В Элисте ясно, плюс 35. В Махачкале ясно, плюс 29. Во Владикавказе ясно, плюс 31. В Грозном малооблачно, плюс 33. В Херсоне ясно, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 16. В Москве в воскресенье ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Эдуард Колмановский и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Тексты его песен входят в школьную программу. Их знают все. Они разошлись на цитаты. Одну из них Юрий Гагарин даже пел в космосе. У многих песен Эдуарда Савельевича Колмановского интересная судьба. Но самое главное, их любили и любят обычные люди. Те, для кого композитор и создавал их. О нем наш сегодняшний рассказ. Ну а начнем мы, пожалуй, вот с этого.

Я привыкаю к несовпадению, я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо, ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь.

0: кажется вздор. Черный и белый, белый, черный.
1: Песня «Черное и белое» из «Большой перемены». Говорят, что режиссер этого фильма Алексей Коренев услышал, как исполнительница роли Нелли, актриса Светлана Крючкова, пела в гостиничном номере. Съемки проходили в Ярославле. По возвращении в Москву он привел ее к Эдуарду Колмановскому, писавшему музыку для картины, и попросил ее что-нибудь спеть. Ее исполнение Колмановскому понравилось, и специально для актрисы он вместе с Михаилом Таничем и написал эту песню. Впрочем, это случилось в 70-х, когда Колмановский был уже известным композитором. Ну а с чего все начиналось? Об этом и многом другом сын композитора Александр Колмановский. В прошлом музыкант, выпускник биологического факультета МГУ, сейчас один из самых известных российских детских психологов, бережно хранит память об отце. Правда, признается, что о его детстве может рассказать не так много.
2: Я знаю, что оно было крайне непростым. Его отец умер совсем молодым человеком от осложнений после скарлатины. Это было... Были 20-е годы в Москве, тогда это было смерть.

Доски отличников, он обиделся и вообще перестал учиться. Выражаясь современным сленгом, забил на учебу. Но чего не скажешь, конечно, про музыкальное образование, тут его не надо было заставлять. И в семье существует такая легенда, как кто-то из его родни, он был совсем маленьким, видимо, еще даже дошкольником, но вот он написал вальс, который очень был похож на какой-то вальс, там, скажем, Шопена, и ему сказали, что это вальс-плагиат, обманывая несчастного ребенка, он считал, что плагиат – это какая-то форма такая. И когда его просили сыграть вальс-плагиат, он это с большим удовольствием делал. То есть, в общем, он начал сочинять очень рано.

0: Кстати, за эту чудесную песню «Журавленок» Эдуарду Колмановскому и поэту Игорю Шоферану в свое время изрядно досталось от руководства Союза композиторов. Впрочем, такое случалось с произведениями Колмановского регулярно. Но мы забежали далеко вперед. Итак, в школе, а точнее во втором классе, он познакомился с девочкой по имени Тамара Майзель. Впоследствии она стала его женой и мамой двух сыновей. Старшего Сергея, кстати, также ставшего композитором, и Александра, который сегодня и рассказывает нам о своих родителях.
1: Мама пришла в эту школу прямо во второй класс, и это так, в общем, получилось по географическим причинам. И со второго класса они были очень дружны, а в старших классах уже возник роман, про который все понимали, что это настоящий прочный роман.
2: А правда, что они чуть ли не в 12 лет решили пожениться?
1: Ну да, я не знаю именно по 12-летний возраст, не слышал, но знаю, что да, в старших классах школы они как бы это решили. Но обещанием это можно назвать с оговоркой, все-таки это были детские слова, но в их жизни это на счастье и на мое счастье реализовалось.
0: Кстати, одна из лучших песен композитора, рассказывает Александр Колмановский, связана с его любовью к жене.
1: Я как-то его спросил, не помню, как, то ли любимая, то ли какая песня тебе кажется самой хорошей, и он недолго помолчал, сказал: «Я улыбаюсь себе». И я спросил, почему, что она самая, вот не помню, как тоже, самая красивая, что ли, спросил. И он сказал: «Самая совершенная». И я кусаю себе локти, что не уточнил, что он имел в виду.
2: Я прочитал, но, видимо, это неправда, что он посвятил ее вашей маме.
1: Нет, это правда, он посвятил маме.
2: Может быть, поэтому?
1: Я думаю, наоборот, он маме ее посвятил, потому что так ее ценил.
3: Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Достался нам век неспокойный, прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом,

0: Но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе.
1: В 1943-м школьная любовь превратилась в брак. Обоим не было еще и 20. Эдуард и Тамара Колмановские были вместе 25 лет. Тамара Наумовна была филологом, защитила диссертацию, преподавала английский. Но в 1968-м произошло трагическое событие. Она погибла в автокатастрофе. Александру Колмановскому было тогда 12. Заботы о сыне легли на плечи Эдуарда Савельевича. Каким же отцом он был?
2: Знаете, это непростой вопрос. Он был отцом, с одной стороны, немножко таким, я бы сказал, отрешенным, дистанцированным. Он не вникал сильно в детские обстоятельства, уж тем более в них никак не вмешивался и очень мало их регулировал. В этом смысле он меня не воспитывал. Но он отличался очень большой, просто необыкновенной широтой взглядов и мудростью. И только когда я уже сам стал более чем зрелым человеком, я понял, как много он мне дал просто своим жизненным примером, своей жизненной траекторией, своим собственным отношением к своей работе, примером своего отношения к людям, к женщинам, к детям. Вот этим он очень много во мне воспитал, того, чем я дорожу себе. Он никогда это не декларировал как какие-то принципы, какие-то правила, но просто видел, что сам он бескомпромиссно доброкачественен в своих отношениях. Он никогда не мстил, он не был злопамятным, он был максимально джентльменским в отношениях с женщинами. И очень, в хорошем смысле слова, требовательным как художник и к своему творчеству. Кстати, он никогда в жизни про свою работу не сказал творчество, только работа. И к чужому. Вот. И это было очень заразительно.
0: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.
1: Марк Бернес, они, кстати, дружили. «Просто я работаю волшебником» – одна из самых известных песен Эдуарда Колмановского. Кстати, к написанию песен он пришел не сразу. Выпускник Московской консерватории, естественно, сначала отдавал предпочтение классической музыке, о чем рассказывает его сын.
2: Он не сразу начал писать песни, и дипломная его работа в консерватории – это камерное сочинение для симфонического оркестра. И для меня остался навсегда нерешенным вопрос, какой путь для отца был бы более правильным в смысле настоящей самореализации. Как песенник он реализовался на все 100%. И в смысле популярности своих песен, и в смысле уровня, на котором он работал и писал. Это признавали его коллеги. Вот. Но по его отношению к музыке вообще, по его жадному, благодарному интересу музыки его коллег, такой симфонической и камерной, мне всегда чувствовалось, что что-то ему помешало пойти в ту сторону. Может быть, он там был бы не менее реализован.
3: Но тогда его музыку, скажем так, меньше знал бы народ.
2: Мне кажется, что для музыканта это важно, но во-вторых. А вот, во-первых, для музыканта, как, наверное, для всякого художника, артиста, важно чувствовать, что он по-настоящему реализовался. Мне остается теперь только надеяться, что отцу это чувство было вполне.
3: А для него важно было, популярна песня или нет?
2: Да, для него было очень важно, что даже не так песня популярна, как он популярен, что его фамилия популярна. Но это, мне кажется, было связано не столько с общечеловеческим, вполне понятным просительным тщеславием, сколько с той ценностью, которую он своей музыке придавал. Ему было очень важно, чтобы люди его в этом качестве оценили, придали бы ему то значение, которое он, несомненно, заслуживал.
1: Свою первую известную песню Колмановский написал, когда ему уже было за 30. До этого в течение 5 лет работал в радиокомитете в качестве редактора музыкального вещания. Потом писал музыку для театра. Особенно удачными получились песни, сочиненные для мхатовского спектакля «12-я ночь», где песенку «Шута» исполнял молодой артист Владимир Трошин. Именно в его исполнении прозвучала первая по-настоящему известная песня Колмановского «Тишина». Он создал ее на стихи Владимира Орлова. В конце 50-х она была чрезвычайно популярна.
4: Ночью за окном метель, метель.

0: Эта песня вышла в 1958-м, а вслед за ней появилось другое произведение. И вот оно уже принесло композитору настоящую славу. А еще большие неприятности. Речь о песне «Я люблю тебя, жизнь». Вот что рассказывает об ее истории сын композитора Александр Кумановский.
1: Тут надо сказать о Марке Бернесе, о таком уникальном явлении в советской песенной культуре. Это человек без музыкального образования вообще и вообще толком без образования, с невероятным природным, простите, звериным чутьем и на музыку, и на литературу. И вот ему понравились стихи Ван Шенкина, которые он просто увидел в сборнике, длинные, философские, там, длиннющие стихи. «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе не ново», и так далее, и так далее. И он стал предлагать разным композиторам написать песню, музыку на эти стихи, с таким джентльменским уговором, что если Бернесу музыка не понравится, композитор не имеет права потом это использовать как песню. С Бернесом было не поспорить, все на это условие соглашались, и он одного за другим, двух или даже трех, кажется, соискателей отбраковал. Предложил отцу, и отец написал, и Бернес тоже отбраковал. Со словами «Рэбе это не пройдет». Они уже как-то немножко дружили. Но отец, в отличие от других, как-то мысленно закусил губу. И он мне потом говорил, меня правда заело, что как это так, я настоящий музыкант, композитор с консерваторским образованием, не могу угодить вкусу этого дремучего темного человека. И он, в отличие от остальных, написал еще один вариант. Но, будучи человеком очень болезненно ранимым, он, придя к Бернесу, побоялся второго отказа и просто пришел как-то в гости зайти, и между делом сел за рояль или за пианино, не знаю, какой инструмент был у Бернеса, и стал между делом наигрывать эту мелодию. И Бернес моментально сделал стойку. И говорит, что ж ты такое там играешь? Тут отец, видя, что дело на мази, и спел ему как песню. И Бернес моментально понял, что это такое и какое будущее эта песня ждет. Он был в полном восторге. Он заставил отца позвонить маме. Это была глубокая ночь, они ее разбудили. Заставил ее послушать эту песню уже в исполнении Бернеса. И вот песня полетела. За эту песню отца приложили. В газете «Правда» была статья. Резкой такой, совершенно непрофессиональной критики, а тогда это было очень опасно. И не знаю, что из этого было бы дальше, но отца спас Юрий Гагарин, который, взлетев на орбиту от полноты чувств, непроизвольно запел там эту песню. После этого она, разумеется, стала вне критики.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина.

Каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь ты знаешь.

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: А теперь хотелось бы вспомнить о песне, которая, на мой взгляд, получила значительно меньшую популярность, чем заслужила. В 1977 году на телеэкраны вышла двухсерийная лирическая комедия «По семейным обстоятельствам» с Галиной Польских, Евгением Стебловым, Мариной Дюжевой, Евгением Евстигнеевым, Роланом Быковым о повседневной жизни обычной семьи. Для фильма Колмановский написал три песни. Одна из них – «Спасибо вам, люди», прозвучавшая в конце первой серии «Чудо, как хороша». Однако почему-то всенародным шлягером не стала. Судьбы песен, как и людей, подчас непредсказуемы. Кстати, эта песня Александру Колмановскому особенно дорога, поскольку он, в то время студент биофака, является в определенной степени ее соавтором. А все благодаря вниманию отца к текстам песен.
2: Он был исключительно требовательный в этом смысле, просто исключительно дотошен. И с этим связан один эпизод, когда он сочинял музыку к песне «Спасибо вам, люди» из фильма «По семейным обстоятельствам». И там была строчка «Летят самолеты, кукуют лесные кукушки». И он запнулся, не будет ли тавтологии сказать «лесные кукушки». А я был биологом, и он ко мне приставал, бывают ли другие кукушки. Может, лесные кукушки – это масло масляное. И я ему предложил строчку «Летят самолеты, считают нам годы кукушки», чтобы уйти от этого противоречия. И он ее взял. Это единственный случай, крайне дорогой для меня, когда я стал его соавтором.

0: Всего на счету Эдуарда Колмановского около 200 песен. Есть любимые народом шлягеры, есть менее популярные песни. Но общее у них одно – всегда очень высокое качество поэтических текстов. Бессмысленных, как это нынче часто бывает, нет. И как рассказывает Александр Колмановский, это не случайно.
1: Он дружил с теми поэтами, с которыми любил работать. И главный его соавтор в этом смысле – это Константин Ваншенкин и Евгений Евтушенко. Это литераторы, с которыми написано самое большое количество его песен. И он с ними обоими очень сильно дружил.
2: Как он работал с поэтами?
1: По-разному. У него всегда на тумбочке у пассива лежал тот или иной сборник поэтический. И Цветаева, и Пушкина, Ваншенкина, и Евтушенко – самых разных поэтов. И он листал, и сейчас иногда в этих сборниках, ну, хорошо, какие-то его карандашные пометки, иногда брал какое-то готовое стихотворение, на которое вот он читал, у него, видимо, музыка возникала. Иногда ему прямо присылали какие-то поэты отдельные стихи. И очень часто, нередко бывало, когда у него, наоборот, рождалась мелодия, и потом он приглашал того или иного поэта для подтекстовки, чтобы он на эту мелодию уже готовую сочинил стихи. Так, например, была написана одна из популярнейших его песен «Бежит река». Песню с Евтушенко. Я помню, что он позвал Евтушенко, сыграл ему эту музыку бистов, и как это часто у них бывало при такой работе, чтобы поэт точно запомнил ритм, нужно было или придумать какие-то черновые стихи, это называлось «Рыба», или вспомнить какие-то классические, которые точно ложатся на этот ритм. И вот для «Бежит река» они взяли «Дорожные жалобы Пушкина».

0: И, конечно же, нельзя не упомянуть еще об одной этапной песне, написанной Эдуардом Колмановским. Ее текст даже входит в школьную программу по русской литературе. В свое время советские композиторы и поэты в обилии выпускали песни о борьбе за мир. Тема была, что называется, нужной. Их часто транслировали по телевидению и радио. Но никто о них сейчас не помнит. Осталась в памяти только одна песня. Написана она Эдуардом Колмановским и Евгением Евтушенко. А родилась она, по словам сына композитора, вот как.
1: Знаете, я в основном эти все истории знаю не по живому своему свидетельству, а по рассказам об этом. Отец рассказывал, или мой старший брат Сергей рассказывал, который вот уж действительно сам видел и наверное, даже был вхож в папину лабораторию, как музыкант и коллега. Но я помню, например, что вот песню «Хотят ли русские войны» тоже инициировал Бернес. Они втроем дружили с отцом и с Евтушенко. И Бернес сказал: ребята, нам надо написать что-нибудь такое гражданское и значимое, на какую-нибудь важную тему. Вот, например, там «Хотят ли русские войны» действительно. Евтушенко прямо уцепился за эту формулу и сделал из нее песню.
2: Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?
0: Песня «Хотят ли русские войны» вышла в 1961 году. Главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота признало ее недостаточно воинственной. Евтушенко рассказывал, что песню хотели даже запретить, но у недоброжелателей ничего не вышло. Однако их было множество. Песням Колмановского вообще часто доставалось и от коллег-композиторов, и от властей. «Интересно, чем же он им не угодил?» – спросил я у Александра Колмановского.
1: Он не угодил двумя вещами. И первое тем, что он был первым композитором, который позволил себе на действительно стихи высокого гражданского пафоса, как сейчас бы сказать, писать очень лирические мелодии. «Я люблю тебя, жизнь» – это песня, но, казалось бы, для первомайской демонстрации. А он написал это хоть и маршем, но очень лирическим. Это было ново, это было неподконтрольно, и поэтому вызывало естественную аллергию и боязнь у музыкальных властей. А второе, чем он их раздражал, было то, что он совершенно не пытался перекраситься в красный цвет. Он не вступал в партию, он не сочинял, долгое время не сочинял песен, прославлявших Ленина и коммунистическую партию. И к 50 годам, когда он был автором уже всех самых главных своих шлягеров, и «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», и «Бежит река», и «Вальс о вальсе», и там, и так далее, ему дали звание «Заслуженный артист Бурятской ССР».
0: Кстати, звание народного артиста Советского Союза он получил лишь в 1991 году, незадолго до распада страны. Изрядно досталось в свое время и одной из самых любимых песен Колмановского и Евтушенко «В нашем городе дождь». Ее называли «Мещанской» и «Пошлой». А после того, как она все-таки прозвучала в новогоднем «Голубом огоньке», руководство телевидения запретило ее за пропаганду грусти во время праздника. И тем не менее она была фантастически популярной. Ее до сих пор исполняют очень часто. Вот, кстати, один из свежих вариантов «В нашем городе дождь» в ритмах софт-джаза.

0: Как правило, когда задаешь вопрос о том, как создавался тот или иной шлягер, надеешься услышать нечто необычное. Ведь спрашиваешь о песнях, главным образом знаменитых. Но ничего экзотического в ответ не слышишь. Вот и Александр Колмановский о работе отца над песнями ничего этакого припомнить не может. Недаром Эдуард Савельич называл написание музыки не творчеством, а просто работой.
1: Все происходило в композиторском кооперативе в Газетном переулке. Тогда это была улица Огарева, дом 13. И это была первая семейная отдельная квартира. Первая отдельная квартира отца с матерью. Они до тех пор жили все годы. Но все 10-11 лет своей женитьбы они жили в коммунальной квартире. А это была первая очень хорошая трехкомнатная квартира. У него наконец-то был свой собственный кабинет, куда категорически не разрешалось входить. И даже мимо кабинета, когда он внутри находился, что-то сочинял, я помню, что можно было проходить только на цыпочках, чтобы он никакой шум не отвлек.
0: А как он писал музыку?
1: Ну, в каком смысле как писал? Знаете, в ментальную лабораторию не влезть. Он подбирал, он пробовал, он щупал, он повторял одни и те же гармонии, сочетания по много-много раз. Но это то, что я слышал. Я думаю, было много случаев, когда у него просто мгновенно влетало в голове, рождалась какая-то мелодия, ее не надо было долго нащупывать. Но я знаю, что он часто возвращался к уже давно написанным сочинениям. И вот эта его внутренняя требовательность к тому, чтобы это его удовлетворяло, не как это полетит, не полетит, чтобы его удовлетворяло. И нередко исправлял какие-то вещи, какие-то песни, которые уже были записаны, уже звучали.

0: Майя Кристалинская «Вальс о вальсе» – еще одна любимая песня. «Каким же был человек, написавший все эти замечательные композиции?» – спросил я у сына Эдуарда Колмановского.
1: Он был человеком исключительно темпераментным, просто бушующего, клокочущего темперамента, чего бы это ни касалось. Любого разговора про политику, про какие-то отношения, про чьё-то поведение. Нет, он был очень темпераментным, но уж особенно, конечно, когда это касалось музыки. Он, это картинно, книжно звучит, но это правда, он ее буквально жил. Он мог среди ночи встать и пойти что-то там подбирать на фортепиано, нисколько не считая, что в квартире спят другие люди. Он без конца требовал, в хорошем смысле слова, чтобы послушали его какую-то новую песню, новое сочинение. И надо сказать, что я боюсь впасть в противоречие самим собой, но вот как частное лицо, не как комментатор каких-то событий, вот сам по себе, он был человеком довольно сдержанным. Он боялся попасть в какое-то неловкое, уж я не говорю, смешное положение, и вот этого как-то старался. Но в музыке, когда он и сочинял, и когда он исполнял свою музыку, он был абсолютно откровенен, вот просто насквозь. Он клокотал, он неистовствовал. Он был очень темпераментным музыкантом.

0: Эта песня была необычайно популярна в 60-70-х годах. После поездки композитора в Болгарию, где он в Пловдиве увидел памятник советскому солдату, рассказал об этом своему постоянному соавтору Константину Ваншенкину, и тот написал стихи. Первым исполнил эту песню краснознаменный ансамбль имени Александрова. Однако, как ни странно, в Советском Союзе эта песня стала популярной благодаря болгарским артистам Маргарет Николовой и Георгию Кордову. Ну и в заключении не мог не спросить у Александра Колмановского о том, какие песни отца он любит больше всего.
1: Я всегда боюсь этого вопроса, потому что, понимаете, я на этих песнях вырос, и у меня совершенно отсутствует к ним какое-то критическое отношение. Для меня это, не знаю, чем сравнить, воздух, вода. Нет какой-то, есть какие-то любимые песни. Это малоизвестная его песня «Любимая, спи», очень сложное для исполнения. Это его песня «Ты говоришь мне о любви», это «Бежит река», это «В нашем городе дождь».
0: Одной из этих песен «Ты говоришь мне о любви» на слова Леонида Дербенева «Мы простимся». Фильм, для которого она была написана в 1974-м «Три дня в Москве», уже никто не помнит, а песня звучит и звучит. Ее, естественно, исполняют и сейчас, особенно молодые артисты, что неудивительно, поскольку в наше время эта песня Эдуарда Савельевича Колмановского так же красива, хороша и свежа, как и тогда, когда была написана. Программу подготовили ведущий Михаил Предтеченский и звукорежиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
3: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
2: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
4: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
2: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
5: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
6: От безысходности.
2: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Святая броня.
8: Уже год отслужил, у нас стрельба, кумулятивные снаряды пробивают броню и сжигают все внутри. Черный дым пошел, у нас оказался снаряд бракованный был. Единственный пример в СССР, когда произошло такое событие, что никто не погиб, что Бог есть и Бог спасает там, где невозможно.
1: Иеромонах Михей, насельник Данилова мужского монастыря, в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
9: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Вооруженные силы России поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра в Москве. Далее подробно. Удары вооруженных сил России по украинским объектам нарушают возможности оборонно-промышленных предприятий на Украине совершенствовать вооружение, заявил Владимир Путин в интервью информационной службе «Вести». По его словам, удары по объектам на Украине прямым и позитивным образом сказываются на ведении боевых действий.
2: Конечно, они эффективны, эти удары, но они своевременными являются и, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие. А совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержки, а при прямом участии западных спонсоров. И, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий.
1: Выступая на съезде единороссов, Владимир Путин выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна. Глава государства подчеркнул, что победа зависит от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести свой вклад.
3: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. С ними сейчас вся Россия, трудовые коллективы, фабрики, заводы, сельские тружники. Все, и ученые, и предприниматели, и инженеры, добровольцы и волонтеры, наш народный фронт, все гражданское общество. Хочу всех искренне поблагодарить за такое единство, верность Отечеству, за ратный подвиг и напряженный труд.
1: Глава государства добавил, что долг партии сделать все для победы.
3: Да, конечно, в большой многогранной работе не все и не всегда получается сразу. Но не ошибается, как у нас в народе говорят, только те, кто ничего не делает и ни за что не отвечает. Перед нами много вызовов. И кому, какой партии в такое время можно доверить принятие решений? Кто сможет надежно защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером? Убежден, только та политическая сила, которая всегда со своим народом и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность, состоятельность реальными делами доказала. Вновь повторю то, что сказал на предыдущем этапе съезда. Долг партии, долг Единой России – сделать все для победы.
1: Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Председатель единороссов Дмитрий Медведев поблагодарил Владимира Путина за поддержку партии и назвал это мощным стимулом. Вооруженные силы России поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов – Киянница, Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Котовки, Новоалександровки, Пионера, Казачьей Лопани и Гоптовки. В СУ потеряли свыше 200 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: За минувшие сутки противник потерял в зоне СВО 1370 военнослужащих. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра в Москве. Местами прольется небольшой кратковременный дождь, но после полудня воздух прогреется до плюс 22, плюс 25 градусов тепла. Природа на следующей неделе, как обратил внимание ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов, которая отметится обыкновенной сентябрьской погодой.
5: В ночь на воскресенье центральная Россия окажется в теплом секторе циклона. Минимальный термометр покажет не ниже 16-19, ну а днем начнет прорываться слабо выраженный холодный атмосферный фронт. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь. После полудня плюс 22-25. Большую часть понедельника осадки маловероятны, и первый день недели будет относительно погожим, но посвежеет. Под утро 11-14, дневные часы плюс 19, плюс 22. Дальше понижение температуры продолжится. По ночам воздух будет остывать до плюс 10, ну а в светлое время суток уже не выше плюс 15-20 градусов. Природа начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов и плавной передаче эстафеты от лета к осени, которая начнется обыкновенной сентябрьской погодой.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 5-го тура. И в эти минуты московский ЦСКА играет с Локомотивом. Идет 87-я минута. Счет 3-2 в пользу армейцев. Причем именно железнодорожники первыми открыли счет в этом матче. На 22-й минуте забил Александр Сильянов. Далее на 29-й Лусяно Гондус счет сравнял. Кирилл Данилов вывел ЦСКА вперед. На 50-й минуте Анна 68-й отличился еще и Матеус Алвес. Однако на 74-й минуте Сергей Пиняев сократил отставание Локомотива. В других матчах Ахмат разгромил Ростов 4-1. Дубль оформил Милкадзе. Ахмат одержал первую победу в сезоне 2026-27 в чемпионате. Факел и Оренбург сыграли в ничью 0-0. В первой лиге состоялись матчи 8-го тура. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Текстильщиком» со счетом 2-0. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. А еще в одном матче «Шинник» победил «Ульяновскую Волгу» со счетом 3-1. Россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Другой россиянин Арсений Духно занял 7-е место. Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен уступила чешкам Марии Боусковой и Линде Носковой в финале парных соревнований на турнире категории WTA 1000 в Цинциннате. В решающем матче Боускова и Носкова победили со счетом 6-1, 6-2. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. Завтра, воскресенье, 23 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, облачно, дожди. В Новосибирске плюс 21, плюс 23, облачно, с прояснениями, без осадков. В Вологде плюс 21, плюс 23, облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Ростове-на-Дону плюс 33, плюс 35, небольшая облачность, без осадков. В Сочи плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, дожди. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность. Ночью и утром местами небольшие дожди. Ночью плюс 16, плюс 18. Днем в столице плюс 22, плюс 24.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
7: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России. Программа, в которой действительно наши гости обладают одной ключевой особенностью. Они очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы. Но простых вопросов я сегодня обещать не могу, потому что тема беседы с нашим гостем, с дирижером Федором Безносиковым, это Евгений Колупов, замечательный дирижер, музыкант, основатель театра «Новая опера». И Федор Безносиков, как музыкальный руководитель театра «Новая опера», это одна из творческих ипостасий нашего гостя, о них мы тоже поговорим, любезно согласился быть у нас в студии. Федор, добрый день.
8: Здравствуйте.
7: Я думаю, что в нашем разговоре сегодня мы не пойдем по пути обычной такой лобовой хронологии дат. Мы будем говорить, конечно, о том музыкальном наследии и наследстве, которое оставил маэстро Колобов и, прежде всего, театр «Новая опера». Вот для вас это сочетание «Новая опера» когда появилась и что обозначило на творческом горизонте на тот момент?
8: Ну, вы знаете, во-первых, свой первый спектакль в качестве зрителя оперный, да и балетный, я посмотрел именно в этом театре. Мама меня с братом привела впервые в оперный театр. Это была именно «Новая опера». Там я посмотрел впервые оперу, и там были и балетные спектакли. Поэтому как-то вот «Сад Эрмитаж» и «Новая опера», они как-то связаны уже с детства со мной.
7: Прекрасные жареные каштаны были в «Саду Эрмитаж».
8: Этого я не помню. А вот фигура Евгения Владимировича Колобова, она появилась позже, когда я, скажем так, уже сознательно увлекался музыкой, изучал симфонические какие-то записи и вообще изучал историю советской, дирижерской школы, исполнительской, российской. И вот в таких поисках в интернете я наткнулся на фильм, который выпустила «Новая опера» памяти Колобова. Такой небольшой 25-минутный фильм, и он меня совершенно поразил, потому что даже через экран, не зная как бы лично человека, ты начинаешь его чувствовать как музыканта, чувствовать как человека идейного, увлеченного бесконечно своим делом. И вот эта энергия, она даже вот спустя года, через какие-то вот такие записи, она на тебя, ну, на меня, по крайней мере, произвела большое-большое впечатление, и я как-то с тех пор жил вот с этим ощущением и всегда понимал, что вот был такой великий русский дирижер Евгений Колобов, который, конечно, к сожалению, довольно рано ушел из жизни. Я думаю, что он мог еще дирижерские русские страницы исполнительские еще мог написать. Но, тем не менее, и то, что он уже создал, и то, что мы стараемся сохранять внутри театра, его постановки, которые вот идут, я буду открывать сезон с Евгением Онегиным, это такая легендарная в каком-то смысле постановка, потому что она была еще сделана тогда, когда театр только строили. Она была сделана в кинотеатре «Зенит», где базировался тогда оркестр, и поэтому она такая, сейчас она скорее похожа на концертное исполнение в костюмах, чем на полноценную постановку за неимением большого количества декораций. Но, тем не менее, мы стараемся это сохранять. И, конечно, на всей деятельности и философии театра лежит печать, так сказать, его создателя.
7: Которому, я добавлю, исполнилось бы 80 лет в этом году. Евгений Владимирович, вот я сейчас пытался вспомнить, по-моему, в 56 ушел. Совершенно для дирижера возраст, ну, расцвета возраст, начало, может быть, да?
8: Ну, вы знаете, да, я хорошо общаюсь и дружу с еще одним молодым дирижером Олегом Худяковым, который недавно выиграл конкурс Рахманинова. И он один раз, мы с ним как-то общались на тему того, что дирижирование часто называют профессией второй половины жизни. И он как-то очень точно сказал, ты знаешь, Федя, он мне сказал, кто же сказал, когда начнется эта вторая половина жизни? Вот, никто же не знает. Поэтому в этом есть, к сожалению, и к счастью, такая какая-то загадка. И, конечно, 56 — это рано не только для дирижера, это вообще рано просто.
7: К сожалению, так случилось. Но вот одна из главных задач дирижера, и Евгению Колобову удалось это сделать, ему удалось воспитать именно вот свой оркестр в «Новой опере». Коллектив, который мог решать вместе с ним те художественные задачи, которые маэстро слышал и воплощал Вот сейчас спектакли и звучание оркестра новой оперы, они в чем-то опираются на колбовские традиции, в чем-то их, может быть, повторяют или развивают?
8: Я думаю, что человек такой, как Евгений Владимирович, который настолько был уникален в своих идеях, настолько был непохожим на других, что большинство идей, которые он формировал и предлагал, по-настоящему убедительно мог делать только он. Поэтому, когда я вот сейчас, например, дирижирую,

0: Ваня в моменте, это отношение к публике, то что Колобов сам вот в том фильме, который я посмотрел, говорит, что может быть человек, который пришел сегодня на спектакль, может быть он первый раз пришел в театр, для нас это сотый спектакль, но мы обязаны выиграть каждый раз как первый и последний раз, потому что мы должны доносить эту любовь до каждого человека. И вот в этом я вижу главное сохранение духа Колобова в театре. И вот они конкретно в каких-то внешних, скажем так, уже деталях. Потому что, чтобы делать то, о чем я говорю, убедительно, чтобы любить и быть уверенным в том, что я делаю, и ощущать за собой правду в высказывании творческом, я должен опираться все равно на свои представления, на свой вкус, на то, что я чувствую. Потому что если я не чувствую чью-то мысль, я никогда ее не смогу сделать правдой.
1: Ну что ж, прекрасно сказано. Я напоминаю, что маэстро Федор Безносиков сегодня в гостях в нашей программе. И программа посвящена Евгению Колобову, замечательному музыканту, великому дирижеру. Ему в этом году бы исполнилось 80 лет. Кстати говоря, вот не знаю, согласитесь ли вы с этим, Федор, но во многом Колобов, наверное, наследует петербургскую школу, вот влияние Тимирканова, который принял в его жизни достаточно большое участие, помогал ему и питал его вот какими-то такими дружескими и творческими импульсами.
0: Нет, безусловно, их дружба с Тимиркановым – это, на самом деле, большая довольно история. И надо подчеркнуть, что довольно редкая, потому что, по моим как бы наблюдениям, дирижеры, особенно в советское время, очень редко, когда друг с другом по-настоящему дружили. Все-таки такая профессия, особенно в то время, была очень сепаратная. Каждый занимался своим делом, со своим оркестром, и как бы редко их пути пересекались. Вот, они действительно дружили. Говорить о влиянии школы или не школы, честно говоря, очень сложно и сейчас, да и тогда это было сложно. Потому что на самом деле, когда мы смотрим на больших дирижеров по-настоящему, да, которые составляют как бы такую историю исполнительскую, мы увидим, что каждый из них сам представляет свою собственную школу. Потому что в этой профессии, конечно, безусловно, есть некие базовые принципы школы дирижирования. Они есть разные. Там в Москве, может быть, были какие-то одни традиции, в Питере, может быть, были немного другие.
1: В Питере все под знаком Мусина.
0: Да, безусловно. И, конечно, среди выдающихся учеников Мусина мы можем увидеть некие схожие, такие, скажем так, для дирижерского взгляда пристального, схожие элементы технические. Но сказать по-настоящему, что всех их объединяет какая-то одна школа именно дирижирования, очень сложно, потому что каждый из них — это огромная личность, огромный музыкант, который вот именно своей личностью и сформировал представление о нем, которое уже не соотносится, на самом деле, по-настоящему ни с какой-то школы. Каждый является собственным
1: явление
0: примером.
1: Становится, да, самодостаточным и начинает жить уже в художественном процессе.
0: Да.
1: Но вот в этом смысле, мне кажется, интересно было бы возвратиться к самому названию «Новая опера». Имелся в виду не только новый театр на карте Москвы, да, но еще и некий критерий, некий манифест, если хотите, некий взгляд на оперное искусство.
0: Безусловно, и вообще это название, оно как бы составляет суть философии того, что делал Евгений Владимирович, и этой философией пропитан этот театр, скажем так, его стены, его декорации, его дух. Это, конечно, в первую очередь обращение к неизвестным или незаслуженно забытым страницам репертуара оперного. Потому что среди, например, симфонической музыки, ну, были известные большие, скажем так, атомные ледоколы, такие как Геннадий Рождественский, который бесконечно открывал какие-то партитуры, играл.
1: Хорошее сравнение.
0: Ну, я это да, имею в виду, что это такое проложение новых совершенно путей, неизведанных для слушателей.
1: И потом уже там фарватере.
0: Да, да. Вот. И, наверное, действительно, оперный театр нуждался в такой фигуре, как Колобов, потому что в какой-то момент опера перестала быть актуальным искусством. Если до рубежа 19 и 20 века оперы писались, и они были, во-первых, актуальны по сюжетам, так они еще и были как бы абсолютным мейнстримом. То есть это звезды были, настоящие оперные композиторы, такие как Пуччини, Верди. Это были просто главные ньюсмейкеры музыкальные своего времени. И, конечно, за 20 век мы пришли к тому, что в основном оперный театр так и крутится вокруг названий тех композиторов, которые тогда и писали музыку. И Колобов в этом смысле смотрел шире. Он смотрел как на неизвестных авторов, так и на оперы известных авторов, но которые не звучат так часто. часто, а также на заказ.

0: совершенно новых сочинений своим друзьям-композиторам или просто композиторам, но и, что важно, и старую оперу, известную, он тоже хотел делать несколько по-новому, по-своему, делая какие-то редакции. И вот весь этот комплекс вещей я олицетворял, собственно, философию театра, и я могу сказать, что мне на самом деле так получилось, что мне это все очень близко. Я сам стараюсь играть не только классику какую-то известную, но и при каждом удобном случае стараюсь брать сочинения и исполнять, которые действительно звучат редко. И даже внутри театра, во-первых, к юбилею Колову на закрытии Крещенского фестиваля этого сезона мы исполняли его оперу, которую он заказал у Головина, композитора «Первая любовь», совершенно замечательная опера по Тургеневу. И «Колокола Рахманинова» мы исполнили в этом концерте. Но и для своей первой премьеры, которая состоится уже в следующем сезоне, 19 января, на открытии Крещенского фестиваля, я тоже выбрал оперу, которая не звучала в России, при том, что это опера на русском языке большого русского оперного композитора, который уже является мировой звездой, еще и написанную на сюжет русского классика. Удивительно, что эта опера не звучала в России. Это будет опера Вайнберга «Портрет» по Гоголю. И в каком-то смысле я считаю, что выбор этого названия соотносится напрямую с изначальной идеей существование этого театра. И вообще, я считаю, что это на самом деле действительно гениальная музыка. Вайнберг, его опера «Пассажирка», «Идиот» по Достоевскому — это уже мировые хиты, которые точно станут оперной классикой и будут исполняться и через 150, и через 200 лет. Гоголь может быть не такой известный для западных слушателей, как Достоевский. Поэтому именно опера «Портрет» еще не получала своего большого шанса, но была постановка только в Польше в свое время. И мы будем первые, кто сделает постановку в России полноценную.
1: Маэстро Федор Безносиков, гость нашей программы. И вот действительно, это и есть новая опера на новом витке, на новом этапе. Все, о чем вы сейчас рассказали, новые произведения. Кстати говоря, ведь Колобов в свое время, если я не ошибаюсь, дал новое звучание «Силе судьбы» Верди, да, он на итальянском языке ее воспроизвел, тоже ведь опера была написана по заказу Мариинского театра, корни ее тоже в некотором смысле лежат в России, вот, удивительная судьба некоторых произведений, вот, и с театрами, с которыми взаимодействовал Евгений Владимирович, вот мы, естественно, говорили о новой опере, был Мариинский театр, был театр Свердловский, да, и был театр Станиславского и Немировича Данченко. Вот всеми этими путями вам тоже приходится проходить.
0: Ну, из того, что вы, да, перечислили, я не был как дирижер, приглашенный пока только в Свердловске, вот, но у меня уже есть приглашение в симфонический оркестр, пока не в театр. Да, я как оперный дирижер вообще появился и состоялся в первую очередь, конечно, в театре Станиславского, куда уже на первом году обучения меня пригласил мой педагог Феликс Павлович Коробов, главный дирижер этого театра, меня пригласил в качестве ассистента, и потом впоследствии я стал и штатным дирижером, и первые мои спектакли там происходили, а уже сейчас, в этом сезоне-то, я в качестве приглашенного был и в Мариинском театре, вот, и в новой опере, теперь, понятно, совершенно новый виток тоже развития, большое количество творческой свободы и возможностей, которые эта свобода предоставляет именно для того, чтобы заниматься искусством, так как я это чувствую, так как я в это верю, а искусство, вообще занятие искусством лично для меня занимает, можно даже сказать, на данном этапе, наверное, слишком большую часть моей жизни. То есть это и есть вся моя жизнь практически. Вот. Поэтому, конечно, такая возможность делать и симфонические концерты, и спектакли. У нас действительно большой абонемент и симфонических концертов предстоит в следующем сезоне. И у меня есть авторский абонемент, где я исполняю репертуарные спектакли, и каждый буду предварять каким-то своим комментарием, рассказывая немножко о музыке, о своем отношении к этой музыке, о том, что мне интересно выявить в том или ином сочинении, будь то Тристана Изольда Вагнера или Кармен Бизе. Также мы создали со следующего сезона просветительский абонемент внутри театра вместе с Ярославом Тимофеевым, которым мы дружим. Мы сделали абонемент «Путеводитель по опере». Это такой проект, то, что на Западе называют «Adults Plus», то есть подростки плюс взрослые. То есть это некий рассказ Об опере мы выбрали 4 названия на литературные первоисточники: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане» и «Князь Игорь». Угу. И на примере рассказа о том, как композиторы вдохновляются литературным первоисточником и что опера может привнести в уже готовый сюжет, мы будем рассказывать для вот подростков о том, вообще, чем опера интересна. Надеюсь, что это будет какой-то продуктивный такой момент, потому что мне кажется, что у нас очень много вообще есть проектов музыкальных, направленных на детей, а дальше есть некая пропасть, и сразу уже наступает воздействие на взрослых. И вот мы хотим таким образом пытаться привлечь людей, которым уже не интересны совсем детские вещи, но еще они не готовы к полноценной опере.
1: А дети, которые не хотят становиться взрослыми, как Питер Пен, они становятся, собственно говоря, артистами из этого множества. А симфоническая традиция дирижирования, которую Колобов развивал, это не только произведения оркестровые, это еще и оратории, это и «Реквием Верди», и, естественно, и Моцарт, и Шостакович, и Рахманинов, огромное наследие, которым Колобов дирижировал и создавал свои прочтения. Да, вот у вас что-то из этого тоже есть в ваших абонементах и в новой афише.
0: Да, ну, во-первых, вообще весь этот сезон был посвящен 80-летию Колобова, были открытые выставки, посвященные ему, весь фестиваль крещенский, который уже состоялся, он был так или иначе вокруг его фигуры, и на нем звучали, например, уже упомянутые мной «Колокола» Рахманинова, да, вот. Сезон закрывается концертом романсов Чайковского и Рахманинова в оркестровках Колобова, который он оставил в довольно большом объеме. А в следующем сезоне, естественно, у нас тоже будут звучать произведения, так или иначе связанные с фигурой Колобова, прозвучит и «Реквием Верди», как и многие другие сочинения.
1: Ну, Евгений Колобов и его сотрудничество с выдающимися солистами, вот перечислять их просто не имеет смысла, огромное количество. У вас тоже, естественно, примеры этих творческих коллабораций, вот, например, с Павлом Милюковым, прекрасный творческий тандем, что бы еще могли отметить, ну, в такой колобовской традиции, чтобы это звучало или в новой опере, или с вашим оркестром?
0: Ну, пока я могу сказать, что мы делаем концерты, вот, например, опять же, в этом сезоне, если мы говорим про инструменталистов, солистов, то у нас был целый ряд выдающихся солистов. Во-первых, у нас выступили оба победителя конкурса Рахманинова, прошедшего год назад, и это я считаю важным. У нас дирижировал и Олег Худяков на крещенском фестивале, и, кстати, он дирижировал очень интересную программу также в духе Колобова. Это была программа «Неизвестный римский Корсаков», на котором исполнялась не оперные его арии, которые все и так прекрасно знают, а были исполнены 5 инструментальных концертов, которые практически не звучат с большой сцены. Концерт для фортепиано, для скрипки, для гобоя, для тромбона и для кларнета. А также прозвучала симфониета на русские темы. Замечательное небольшое симфоническое сочинение. И в этом концерте у нас выступал целый ряд замечательных молодых солистов совершенно разного возраста. Играли и лауреаты конкурса Чайковского, такие как Федор Осфер на гобое, Елена Тарасян на скрипке, Сергей Давыченко, победитель конкурса Чайковского. Также могу отметить, что и со вторым победителем конкурса Рахманинова фортепианной номинации, уже с Владимиром Вишневским, буквально недавно у нас был концерт в стенах театра, где мы исполнили 3-й концерт Прокофьева, а во втором отделении играли балет «Петрушка» в концертном исполнении, балет «Петрушка» Стравинского. Поэтому это сотрудничество действительно есть. И я очень это ценю, то, что сейчас на самом деле в Москве есть масса выдающихся совершенно исполнителей на самых разных инструментах. Поэтому при каждом удобном случае я надеюсь, что наши точки будут соприкосновения находиться.
1: Когда-то гостем нашей студии был Феликс Коробов, великолепный не только дирижер, но еще и солист, виолончелист. Он сказал, что дирижерская практика так меня поглотила, что мне даже вот эти подушечки на пальцах, которые у инструменталистов на струнных инструментах есть, они стали как-то немножко размягчаться, и вынужден был немножко увеличить время занятий. Вот вы прекрасный скрипач. Не планируете возвращаться в качестве солиста?
0: Ну, вы знаете, я стараюсь давать несколько концертов в год. Как правило, их совсем немного, и, как правило, это камерная музыка, потому что это прекрасный повод поиграть, опять же, с друзьями, с коллегами. И, кстати, в стенах театра мы уже играли трио Рахманинова вместе с Алексеем Мельниковым и с моим братом Арсением Безносиковым, виолончелистом, который является концертмейстером Большого театра. Поэтому иногда я все-таки играю на скрипке. Ну, конечно, дирижерская практика, ее, во-первых, много. Она, конечно, тоже меня завлекла с головой. Угу. Поэтому времени на скрипку остается все меньше. Но я стараюсь все-таки находить время для того, чтобы с ней уединяться и музицировать.
1: Ну, тем ценнее и интереснее приглашение на эти камерные концерты. Вот вы сказали, что бывают они несколько раз в год, да?
0: Да.
1: То есть нужно просто следить за афишей и сходить их посетить.
0: Да.
1: Ну, а вот такое вот словосочетание «дирижерский корпус». Не знаю, согласитесь ли с ним, знаете, как вот «дипломатический корпус» или там «пул», я не знаю, вот какое здесь слово лучше отражает суть явления. Mm-hmm. Вот вы вошли в это ограниченное профессиональное сообщество, и новые молодые дирижеры идут за вами, да, сейчас? Или их не так много?
0: Не знаю, на самом деле сейчас, мне кажется, и в Москве конкретно, и в принципе в России, а если посмотреть шире, во всем мире уже случился, скажем так, момент, когда профессия сильно
1: омолодилась.
0: Да.
1: Это прекрасно.
0: Вот. И действительно, тот путь, который раньше дирижер должен был проходить десятилетия, он сейчас занимает гораздо меньше времени, я могу судить по себе. Вот в этом году я закончил консерваторию как второе высшее образование, как дирижер.
1: Оперный симфонический дирижер.
0: Да, получил диплом. Вот за эти 4 года я сам недавно веду учет, просто я сыграл больше 200 концертов и около 50 спектаклей, вот будучи студентом консерватории, на самом деле, да. Mm-hmm. То есть, в принципе, такое представить, ну, сказать кому-то там 20 лет назад вернуться, сказать кому-то просто невозможно, ну, никто бы не поверил, что такое
1: возможно.
0: Сама
1: плотность событий.
0: Да, и это были концерты не где-то, да, условно говоря, а это все-таки были и коллективы, и сцены, и оперные театры. Поэтому, опять же, сейчас время, когда это становится возможным, это, с одной стороны, большая привилегия и, конечно, большое счастье, с другой стороны, это огромная ответственность, потому что от того, как и я, и все мои молодые коллеги, от того, как мы справимся с теми обязанностями и с той ответственностью, которая на нас возложена, будет зависеть в каком-то смысле жизнеспособность таких проектов, да, связанных с молодыми дирижерами. И я рад в этой связи отметить, что, во-первых, у нас есть практически со всеми, вот между собой у нас есть приятельские или дружеские отношения, что действительно тоже раньше не было нормой и системой, а сейчас я вижу, что это вот мы в любой момент можем друг другу позвонить, чем-то поделиться, с чем-то посоветоваться, и в частности вот в новой опере в следующем году у нас будет симфонический абонемент, симфонические концерты, 4 концерта, которые так и называются «Главные дирижеры», в котором выступят 4, так скажем, свеженазначенных главных дирижера московских. Это концерт открытия будет с моим участием, а также выступит Иван Никифорчин, который главный дирижер МГАСО, Арсений Титкаченко, главный дирижер БСУ, а также Алексей Рубин, который является главным дирижером оркестра Челябинской филармонии. И это тоже в каком-то смысле желание подчеркнуть вот некий, как вы сказали, возникший новый дирижерский корпус, то есть это молодые, интересующиеся музыкой, увлеченные люди, которые на самом деле жертвуют очень многим ради музыки, ради этого дела.
1: Ну что ж, это прекрасное приношение, я бы сказал, и музыкальной, и культурной, и той традиции, которую Евгений Владимирович Колобов заложил в новой опере. Я еще раз хочу сказать спасибо гостю нашего эфира Федору Безносикову в год 80-летия Евгения Колобова. Спасибо за теплые слова, за интересный рассказ. И, конечно же, до встречи на концертах, где вы можете услышать Федора Безносикова, ну, преимущественно в дирижерском качестве, но помните о редких возможностях камерных концертов и вообще о замечательной афише новой оперы, которая разнообразна и приглашает вас в концертный зал. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Как обычно, в это время листаем страницы одного из самых популярных отечественных журналов прошлых лет, слушаем пластинки с песнями и репортажами. Для начала обратимся к музыке. Материалы о певице Гюле Чехеле появлялись на страницах Кругозора неоднократно. Первый раз песни в ее исполнении прозвучали в первый год существования журнала в апреле 1964 года. В ноябрьском номере за 1967 год материалом «Комментарий к Сопоту» Гюля Чехели поздравила с победой на этом конкурсе сама народная артистка СССР Любовь Орлова. В сентябре 1971 года блестящий отечественный музыкальный критик Аркадий Петров посвятил Чехели материал «Три жанра Гюли Чехели». И, наконец, в июньском номере «Кругозора» за 1976 год вышел материал «Продиктовано жизнью», автором которого выступил выдающийся композитор Микаэл Таривердиев. К этому материалу мы и обратимся. Как-то лет 10 назад в новогодней передаче телевидения познакомила нас с дуэтом Гюли Чехели, Борис Рычков. Яркая певица и обладающий филигранной техникой пианист. А вскоре Гюля Чехели записала несколько моих песен для эстрадной радиопрограммы. Так мы познакомились. Это творческое содружество продолжается и по сей день. Кульминацией его стала песня «Музыка», доставившая мне по вине певицы массу хлопот. Дело в том, что в то время я писал музыку к фильму «Любить». И музыка была центральной песней, на мелодии которой строилась вся оркестровая партитура картины. До выхода фильма она не должна была прозвучать. Но Гюля попросила разрешения спеть ее только один раз на международном фестивале в Сопоте, и я согласился. Выступление Чехели в Сопоте, как все помнят, было триумфальным. И песня «Музыка» сразу довольно широко распространилась. Так она не попала в фильм. Но на нашей дружбе с Чехели это, конечно, не отразилось. Интересно вспомнить еще, что в юности Гюля собиралась стать пианисткой. Хорошо знала и исполняла оперные партии. Правда, трудно представить, что это были партии колоратурного сопрано. Сейчас Чехели тематическая певица с большим темпераментом и внутренней свободой. Она отлично чувствует себя в современных ритмах. И еще одна немаловажная черта – уверенность в себе, идущая от того, что ей есть что сказать слушателям. И это хорошо. Мне кажется, современный исполнитель, выходя на эстраду, должен нести своему слушателю определенный эмоциональный заряд – информацию, продиктованную жизнью. Конечно же, уверенность в себе без сочетания с талантом и мастерством никому не нужна. Но Гюля Чехели счастливо соединяет первое и второе. Материал «Продиктован жизнью», журнал «Кругозор», июнь 1976 года. А сейчас я объясню, почему мы обратились именно к этому материалу о Гюле Чехели, отложив остальные на потом. Дело в том, что песня, которая сейчас прозвучит, та, что вышла на гибкой пластинке в этом же номере, необычная. Ее автор – Константин Никольский, который на тот момент уже поиграл в ансамбле «Цветы», выступил на Тбилисском рок-фестивале с группой «Удачное приобретение» Алексея Уайта-Белова. Пройдет немного времени, он станет участником группы «Фестиваль», и вся страна узнает его песни «Один взгляд назад», «Музыкант», «Мой друг художник и поэт», «Ветерок», «Ночная птица» и другие в исполнении в начале группы «Воскресенье», а потом группы «Зеркало мира». Песня «Летний дождь», которую вы сейчас услышите в исполнении Гюли Чехели, это первая песня Константина Никольского, вышедшая на официальной пластинке.
4: Летний дождик, теплый, ласковый,

0: Это была песня «Летний дождь» в исполнении Гюля Чухелля, автор песни Константин Никольский, журнал «Кругозор», июнь 1976 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Перенесемся в 60-е. Откроем номер журнала за ноябрь 1969 года и находим там материал. «Любишь – заметишь». Такой лес воронежский, что солнце не сразу и увидишь сквозь буйную листву. Лишь по огненным стрелам и пятнам догадаешься, что вон там оно спряталось за пригорком. Только что прошел дождь, зашевелился, заиграл на солнце от упавшей капли чуткий осиновый лист, и от него одного движение передалось всему дереву. И так оно играло и звенело в полном безветрии. Мы шли с Маргаритой Грабилиной, научным сотрудником Воронежского государственного заповедника. Лес – это ее работа и ее призвание. Михаил Михайлович Пришвин в одном из своих рассказов писал: «Когда работа человека совпадает с призванием, результаты его трудов удивляют мир». Ну, о результатах говорить пока рано. Только 3 года назад Маргарита закончила биофак Горьковского университета. Готовится заняться зоопсихологией, наукой, не так давно возникшей и, по словам Риты, самой интересной на свете. На поляне в лесу встретились ромашки, самые обыкновенные, любят, не любят. И вдруг Рита сказала: «Прислушайся, какой у них мягкий звон». И мне подумалось, ромашки тоже загадывают про человека, любят, не любят. Любят, заметит, не любят, пройдет мимо. Рита из тех, кто замечает. Всем бы так же, как ей, уметь читать в лесной книге. Надо просто ходить и слушать, даже гриб или орех, и те будут мешать, коли не хватит внимания вникнуть в лесную жизнь, сказала мне Рита. Было раннее утро, с поляны растекался туман, лес шумел приглушенно. Маргарита рассказывала:
2: был вечер. Такой закат был замечательный. Чистое-чистое небо, и с ручья ползал туман. Огромная-огромная поляна, и на этой поляне кое-где кустики ивовые разбросаны. И скосили только сено, пахнет сеном, и стажки стоят. И вот этот туман наползал на эту поляну. И туман такой, как фата, голубой. До того красиво, до того что-то такое необыкновенное, чистое такое. И вот мы долго-долго смотрели, как он ползет. Вот он наползал, расправлялся так, укрывал. А потом, через некоторое время, отяжелел, потускнел, не стало такой прозрачности. А потом убрался во свояси. Может быть, в ложбинке какой спрятался, да? Может быть, в кустиках запутался. Вот сейчас много оленьих троп в лесу. Вот они особенно любят поводить. Иногда приведут к водопою, иногда приведут к купальне, где олени купаются или кабаны купаются. Вообще интересно видеть, когда птицы, вообще дикая природа, дикие животные совершают свои обычные дела. Они всегда заняты делом, всегда. У них праздности нет. Праздность – это человек выдумал. А у животных, у птиц, у них нет праздности. Смотришь – обязательно чем-то заняты, очень серьезным. Куда-то торопятся. Даже птенцы и то никогда не ведут праздный образ жизни. Наест, спокойно переваривает, а потом опять за работу кричать надо, требует пищи. А сейчас только голосов в лесу. И ведь птенцы сейчас пробуют свои голоса, и кто как может, кто в лес, кто по дрова, и не узнаешь, кто же это кричит, и к кому это относится.
3: Лес всегда хороший. И в непогоду, и ночью. Я ночной лес очень люблю. Шорохи, звуки. Сам растворяешься в лесу. Сам уже не человек, а что-то такое, что принадлежит лесу. Все становится ближе. Как-то идешь, не чувствуешь вот этой грани между человеком и природой. В лесу человек никогда не бывает одинок. И вот когда человек идет в лес со своим горем, и деревья вроде как бы даже сбегаются к тебе. Сосны, березы, дубы, осинки. Осинка что-то такое ласковое лепечет, оживленное такое, будто пытается сказать: «Да брось ты, жизнь хорошая штука». А потом ведь лес и шутник. и насмешник. И какой-нибудь сучок встретишь, такой смешной. Нос картошкой, один глаз вроде и подмигивает. Или шишки тебя бросит сосенка, то лапку положит елка на плечо. И сразу чувствуешь, что вокруг тебя много жизни, теплее становится.
2: Еще лес очень хороший, дождь, умытый, напившийся, молодевший, притихший. А вот если солнце неожиданно выглянет, сосна очень красивая, вся в капельках, и на листьях дуба такие капли огромные, жемчужины. Вот если прищурить глаза на солнце, так повертеть головой, то сходятся лучи. И вот как будто луч ударяет по капельке, да, так... Позвание, перезвон. И музыка какая угодно может быть. И веселая, и чуть грустная. Обычно веселая такая, звонкая такая. Чудесная. Такая легкая, прозрачная такая.
3: Люблю я Россию. Просто. Тут не громкие слова. Но вот мне пришлось после окончания университета работать под Астрахани. Там кругом степи. В них есть что-то такое, и дикость есть, и вот эта широта необыкновенная, и ночи там необыкновенно хорошие, и закаты. Но вот не хватает, вот чего-то такого не хватает. И вы знаете, как я тосковала, вот именно увидеть мне хотелось березу. Вот у нас березовая роща здесь есть недалеко. И я в ней была и зимой, и ранней весной. Здесь еще лежал снег, и сквозь снег прорастали подснежники. Это не подснежник. Настоящее название его – это Пролеска Сибирская. Я люблю очень эту рощу. Всегда шумит она величаво так. Вот говорят, что береза истинно такое русское дерево. Действительно, я вот не представляю, как это за границей береза. Это именно что-то русское, душа у нее русская такая. И широта, и гордость, величие, и задумчивость, и грусть. Вот и дуб хорош, и сосна, и осина, и ольха, и ель. А вот в березе что-то такое. Сосна дарит теплом, а береза грустью. Такой хорошей грустью, которую людей часто не хватает.

0: Это был монолог «Природа не знает праздности», монолог, произнесенный в Воронежском лесу. Журнал «Кругозор», ноябрь 1969 года.
1: Наш друг «Кругозор».
0: Открываем октябрьский номер журнала за 1981 год. Последняя страница обложки, которая отводилась, как правило, под рассказы о звездах зарубежной эстрады, в этом номере повествует о недавнем госте СССР, певце Сальваторе Адамо. Автор материала – Артем Гальперин. В июле этого года состоялась вторая встреча нашей публики с Сальваторе Адамо. Мы увидели и услышали, пожалуй, нового Сальваторе. Хотя в его программе были и старые поэмы-талисманы, принесшие ему в свое время славу «Падает снег» и «Ночь». Но были и другие, составившие нынешний портрет Адамо – 37-летнего поэта, композитора, исполнителя, находящегося в расцвете сил. «Падает снег» – одна из моих любимых вещей, – говорил в беседе Адамо. Но чистой лирикой мои программы никогда не исчерпывались. Уже много лет мне приходится доказывать, что я не еду на облаке, что наивность моя имеет пределы, что я не отгораживаюсь от земных проблем. Результат – появления в моем репертуаре таких вещей, как «Вдоль реки Меконг», «Мануэль», но надо помнить, что ведь уже были давно написаны и спеты «Небоскребы». Естественно, во мне идет эволюция, перемены в деталях, красках, но в основном сохранился и стиль, и поэзия остались той же, что и была. Да, той же, что и была. Поэзия крупного поэта, Франсуа Мориак сказал о нем, как этот сицилиец чувствует самую суть нашего языка, поэта, стоящего на позициях гуманистических. Но краски действительно изменились. Перед нами выступал решительный, мужественный Адамо, бросающий в зал свои слова и свою прекрасную музыку, которую не спутаешь ни с какой другой. И в этом смысле характерно его обращение к большим темпераментным монологам или балладам со взрывными кульминациями. Вроде песни «Если бы ты была» или едкой сатиры «Стучись, стучись в двери счастья», где под огонь его иронии попадают мещане, считающие, что счастье выдается по некой контрамарке. Сальваторе Адамо пересекает зенит творческого пути, и мы увидели, как он соединяет свое прошлое с будущим. Сальваторе Адамо, журнал «Кругозор», октябрь 1981 года. В завершение нашей программы давайте послушаем песню в исполнении Сальваторе Адамо «À la porte du bonheur» – «Стучись, стучись в двери счастья». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат записи дуэта Доми Джей Ди Бек, Айка Квебека, Кори Уитса, Ваниши Гулд, трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин, Билл Стюарт, Луи Армстронга, Энди Джеймс и Джона Пиццарелли.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Театр на Радио России представляет.
8: Идите-ка вы домой. Да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
9: Это мы прифронтовой город?
10: Как это?
11: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
12: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
13: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Киев не добился перелома в противостоянии с Россией, начав удары по гражданским объектам, заявил Владимир Путин. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Рост поставок бензина на внутренний рынок ожидается уже в ближайшее время. Далее подробно. Киев не добился перелома в противостоянии с Россией, начав удары по гражданским объектам, заявил Владимир Путин в интервью информационной службе «Вести». Президент добавил, что Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на удары противника по объектам логистики.
2: Почему вот это наращивание вообще произошло?
3: Ну, если говорить о том, что происходит сейчас, то это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести еще одно стратегическое поражение России. На этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике. Была публично заявлена цель разрушения целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества. В общем, цель – это доведение России до развала, о чем они давно мечтают и о чем они постоянно говорят. 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истек. И что возникает вопрос? Каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, а потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления, и мы видим, что эти преступные деяния продолжаются. Но все-таки конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат.
1: Ранее сегодня, выступая на съезде единороссов, Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны в СВО будут достойно работать в парламенте. Президент отметил, что ветераны СВО имеют за плечами бесценный опыт и глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи.
4: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции, я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития, цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
1: Владимир Путин добавил, что Россия развивается, несмотря на все трудности, запускает и реализует масштабные проекты для роста экономики, развития социальной сферы и повышения качества госуправления и обороноспособности. Глава государства пожелал партии успехов на выборах в Государственную Думу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» и «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
5: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Лозового, Райгородка, Татьяновки, Подлимана, Изюмского, Крымок, Святогорска и Сидорова. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Рост поставок бензина на внутренний рынок ожидается уже в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак, отметив также, что несколько нефтеперерабатывающих заводов вернулись в эксплуатацию после ремонта. Импорт бензина пока необходим для баланса на рынке. Объем закупок будет зависеть от дефицита. Кроме того, как пояснил Новак, решение о снятии запрета на экспорт дизеля пока не принималось.
6: Дизеля достаточно, сельхозники обеспечены, северный завод тоже обеспечен. И керосина тоже достаточно. Проблемы только связаны с бензином. А дизельное топливо и авиакеросин проблем нет.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россияне завоевали 2 медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Алексей Усачев взял серебро в опорном прыжке. В этой же дисциплине Арсений Духно занял 7-е место. А Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 5-го тура. Ахмат разгромил Ростов 4-1, дубль оформил Мелкадзе. Ахмат одержал первую победу в сезоне 2026-27 в чемпионате страны. Команда Станислава Черчесова, набрав 5 очков, поднялась на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Факел и Оренбург сыграли в ничью 0-0. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение главного арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», сообщается на сайте Российского футбольного союза. «Динамо» 16 августа в гостях уступило «Зениту» со счетом 0-3. На 29-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный Чистяковым после вмешательства ВАР за нарушение правил защитника «Бело-голубых» Дэвида Рикардо. Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял верное решение. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Уфе и завершилась со счетом 3-0. Ранее сборная России обыграла команду Ирана. В заключительном матче турнира в Уфе россияне сыграют с командой Кубы. Британский пилот Макларена Ландо Норрис стал победителем квалификации к основной гонке 12-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Нидерландов. Второе и третье время показали пилоты Мерседеса, британец Джордж Рассел и итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Завтра, воскресенье, 23 августа, во Владивостоке +24, +26, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Пензе +31, +33, небольшая облачность, без осадков. В Нальчике +31, +33, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, пройдут дожди, днем в городе на Неве +15, +17. В Москве переменная облачность, утром и ночью местами небольшие дожди, днем в столице +22, +24.
0: Радио России. Музыка.
8: Фолк-альбом. Радио России.

Балафа или балафон – ударный инструмент, набор деревянных пластинок, разновидность ксилофона и маримбы. Распространен в Судане, Сенегале, Гвинее. Это лаконичная информация из музыкальной энциклопедии, изданной в 1973 году в Советском Союзе. Скудными сведения об этом инструменте были от того, что экзотикой Черного континента у нас интересовались единицы. В наши дни отношение к этнической музыке сильно изменилось. Информации много. Российские энтузиасты активно осваивают африканские инструментарии. А главное – обилие музыкальных видеозаписей в интернете. Традиции игры на балафоне у народов Западной Африки включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приглашаем к радиоприемникам и цифровым гаджетам ценителей народной музыки во всех ее проявлениях. То, что вы сейчас слышите, не балафон и даже не ксилофон, и не маримба. Рояль и цифровое фортепиано. Один из тембров синтезатора как раз имитирует звучание балафона. Запись была сделана на фестивале в Монтрё в далеком 1982 году. Швейцарец Франсуалин де Муан и чилиец Себастьян Санта-Мария показывали свои импровизации, в том числе на латиноамериканские темы. Послушаем и мы этот зажигательный этноджазовый фортепианный дуэт. «Наллу налле».

0: Ах, какие музыкальные краски, какой обжигающий ритм, какое удивительное смешение африканских и латиноамериканских звуков карнавала. Наша программа о корнях, которые питают современную культуру. Чуть позже мы обязательно вернемся к музыкальной экзотике, которая выходит, вернее, выходила из-под пальцев искусных мастеров перевоплощения Франсуа Линдемана и Себастьяна Санта-Марии, между прочим, правнука президента Чили. А пока отправимся в странствие за народной музыкой. На Дон, куда приглашает нас Сергей Николаевич Старостин.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с материалами, которые были записаны в экспедиции сотрудниками Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Эта экспедиция состоялась совсем недавно, так что мы услышим с вами, чем сегодня живет казачья станица. Мы побываем в гостях у ансамбля старинной казачьей песни «Бузлук» из Новоаннинского района. Место проведения записи – хутор Буденовский. Основу ансамбля «Бузлук» составляет семейная пара Ивановых – Яков Владимирович и Инна Николаевна. «Бузлук» – легендарный коллектив, прежде всего базирующийся на тех песнях, которые достались им от своих отцов и дедов. И первой прозвучит протяжная песня «На реке там было». Она действительно протяжная. И если текст ее помещается всего в несколько строк, на реке там было на Камышинке, там жили люди вольные, казаки. Командиром у них был Ермак, он речи говорил, как в трубу трубил. Это только небольшой фрагмент текста песни, но даже он распевается многократно. За свою многовековую историю казаки сложили особый стиль распева текста, используя распевание гласных, звуков, повторов и слова обрыва. Так что в самом распеве не всегда понятно, что же там такое происходит. Но у вас сегодня есть возможность

«Брови мои черные». Так начинается следующая песня, которая относится к семейно-бытовым по своему сюжету и находится где-то посередине между протяжными песнями и плясовыми. Запевает Яков Иванов.

свадебная игровая песня «По сеням синим». «По сеням, по сеням, по новым, лютая свекровь похаживала, невестку свою побуживала». Сюжет не очень веселый, но это жизнь. Да, жизнь невестки после свадьбы была непростой. Нужно было найти общий язык со своей свекровью, что не всегда получалось. И так поет ансамбль казачьей песни «Бузулук».

Замечательное трио «Константинополь», ну или проект, как сейчас принято называть концертные программы или объединение музыкантов. Сенегалец Аблай Сиссокко играет в ансамбле на коре. Лидер-музыкант Кейта Басьян на ситаре. Сетаре, не путайте с индийским ситаром. И, наконец, Патрик Грэм, скромный труженик ударной установки. Итак, кора, напомню, струнный щипковый инструмент, 21 струна, это такая африканская лютня, только держит ее вертикально, и звук коры все же больше похож на звук арфы. Это инструмент гриотов. Давайте вспомним, кто такие гриоты. Это каста музыкантов, бродячих или придворных, хранителей традиционного устного наследия. Сказаний, сказок, легенд. Теперь о сетаре. Еще один музыкальный инструмент, похожий на лютню. Тоже струнно-щипковый, унисонный, четырехструнный, с очень длинной шейкой. Его изготавливают из тутового дерева, а вот гриф из грецкого ореха. Звучит композиция в исполнении этно-трио «Константинополь». Сетар – персидский музыкальный инструмент. –

средневековой персидской поэзии драгоценный памятник и еще и музыкальной культуры. Потому что музыкальные инструменты были в то время своеобразной метафорой, символом чистоты звучания, духовного поиска и стремления к божественному началу. Творчество персидского поэта Хафиза Ширази принято считать вершиной персидской литературы. Полное имя его – Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази. Он жил в XIV веке. Высокая поэзия Хафиза Ширази и музыка – одно неделимое целое. Мне представляется, что его стихи звучали под тихий перебор струн сетара. Пение газели представляло собой неторопливую и возвышенную беседу с Богом. Это пение доводило слушателей до экстатического состояния. Трио «Константинополь» с композицией «Марьяма» на стихи Хафиза Ширази. Куплеты по очереди поют Абласи Сокка и Кеэта Басьян. Они же сочинители музыки этой поэтической газели.

предварить следующую инструментальную композицию, мне бы хотелось мудрым изречением Хафиза Ширази. У слов нет языка, которым можно было бы передать секреты любви. Ну и вот еще одно. Работа начинается сразу, как только вы открываете свои глаза утром. Трио «Константинополь», «Абласи Сокка» — кора, Кейти Басьян — сетар, Патрик Грэм — перкуссия.

Возвращаемся не в средние века, а в близкий и такой далекий 1982 год. Возвращаемся, чтобы насладиться звучанием не то балафона, не то ксилофона, не то маримбы. Волшебные звуки, которые оживляют древние мелодии, облаченные в современные лады и гармонии. Франсуа Линдеман и Себастьян Санта-Мария. Людмила Осипова, автор ведущей программы «Фолк-альбом Радио России». Наталья Замиралова, режиссер программы.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. Средствами противовоздушной обороны России сбито 11 управляемых авиационных бомб и 1053 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Иран готов нанести удар не только по нефтяным танкерам, проходящим через Армузский пролив, но и по другим маршрутам транспортировки нефти из стран Персидского залива, если государства региона присоединятся к антииранским санкциям. Далее подробно. Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам и получает ответ. Об этом заявил Владимир Путин автору программы «Москва-Кремль-Путин» Павлу Зарубину. Президент отметил, что ответные действия российской армии более чувствительные и разрушительные. Глава государства назвал авантюрой попытку Киева нанести России стратегическое поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников. По словам президента, 5 августа этот срок истек. Путин отметил, что действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Российские войска не только продолжают наступать на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед.
2: Отвечая на эту очевидную эскалацию, именно очевидную эскалацию, в основе которой лежат не объективный анализ ситуации на поле боя, состояние украинской экономики, общества и государства, разъедаемого коррупцией, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей цели нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите. При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительны и гораздо более разрушительны. Я неоднократно говорил, ответ всегда будет. И самое главное, действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Более того, наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед. Вооруженные силы России уверенно решают задачи для полного достижения цели специальной военной операции.
1: Владимир Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Ветераны спецоперации будут достойно работать в парламенте, заявил Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Глава государства отметил, что народная программа партии подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Владимир Путин назвал Россию суверенной страной, которая сама определяет свое будущее.
3: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции, я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития. Цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
1: На съезде единороссы приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества, заявил председатель партии зампред совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Барвиновка, Новотроицкая, Никольская, Шевченковская, Мировка и Общая и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 310 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Николаевки, Славянска, Краматорска, Шабельковки, Веролюбовки, Высокой Ивановки и Дружковки. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1053 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Иран готов нанести удары не только по нефтяным танкерам, проходящим через Ормузский пролив, но и по другим маршрутам транспортировки нефти из стран Персидского залива, если государства региона присоединятся к антииранским санкциям, введенным Соединенными Штатами. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи. По его словам, Иран не стремится к расширению войны. Но если соседи Ирана поддержат США в экономической войне, то Тегеран будет наносить ущерб их интересам. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Грозненский «Ахмат» одержал победу над Ростовом в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей дубль оформил Георгий Милкадзе. Мячи также забили Турпал Али Ибишев и Лечи Садулаев. У Ростова отличился Тимур Сулейманов. В другом матче субботы «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над Ивановским «Текстильщиком» в матче 8-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. Еще в одном матче ярославский «Шинник» победил ульяновскую «Волгу» 3-1. Россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Другой россиянин Арсений Духно занял 7-е место, а Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпенна уступила чешке Марии Булсковой и Линде Носковой в финале парных соревнований на турнире категории WTA 1000 в Цинциннате. В решающем матче Булскова и Носкова обыграли Панову и Кемпенна со счетом 6-1-6-2. На счету 37-летней Пановой 11 титулов в парном разряде. Екатеринбургский автомобилист в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в предсезонном товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе победителей шайбы забросили Максим Денишкин, Данил Гущин, Анатолий Голышев и Даниэл Спронг. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 23 августа. В Омске плюс 21, плюс 23. Облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 14, плюс 16. Облачно, дожди. В Казани плюс 24, плюс 26. Переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 34, плюс 36. Небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, пройдут дожди. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность. Ночью и утром местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 22, плюс 24.

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, Европейский Король и Польский Магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радио Док», в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Фестивали.
2: На сегодняшний день, мне кажется, это самый главный российский кинофестиваль, который отражает все тенденции современного российского кино.
0: Президент гильдии кинокритиков, сценарист и режиссер Наталья Примакова. В программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских поваров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура.
5: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
6: Здравствуйте, мои родные, дорогие радиослушатели. Я рад нашей встрече. Позвольте мне немножко так лирическое отступление сделать. Я рад нашей встрече, потому что, честно говоря, маловато передач о личностях, о людях, которые посвящают свою жизнь театру. Наша передача, вы знаете, «Отзвуки театра», она, может быть, я горжусь этим, одна из тех передач, которая позволяет говорить долго и много и представлять хорошую палитру наших прекрасных актеров и актрис. И вот, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я сделал отступление, чтобы вы поняли, молодая актриса, но личность, известная в театральных кругах, в театральном мире, Яна Сексте, российская и латвийская актриса. Здравствуйте, Яна.
7: Здравствуйте, дорогой Александр Александрович.
6: Прочту, Яна, вы будете говорить, что да, что нет, прочту с вашего сайта. В 1998 году поступила на курс Олега Табакова и Михаила Лобанова в школе-студии МХАТ.
7: Поступила.
6: Угу. Были приняты 12 абитуриентов из Риги. По-моему, я тогда свой курс выпускал. Или они уже работали, не помню. По окончании вуза, хотя я и мечтала работать в табакерке с того самого дня, когда увидел спектакль «Матросская тишина», вернулась в Ригу, то есть в свой родной дом,
7: да.
6: Правильно я говорю?
7: Да.
6: Чтобы начать работу на сцене Рижского русского театра. Олег Табаков был уверен, слово, которое дал театр, студенты из Латвии должны были отработать в Риге 3 года.
7: Да, сказал, что самый страшный грех – это неблагодарность, и поэтому, если у нас были обязательства перед этим театром, мы должны поехать и их выполнить. И выгнал из Москвы в Ригу.
6: Правда, да?
7: Да, правда сказал. Когда заканчивали школу-студию, позвал, сказал, что хочет взять к себе, но не возьмет. Потому что должна отработать в Риге по договору.
6: А кто посылал вас?
7: И это был такой целый набор. Это я вообще не знаю, кому это в голову пришла эта идея первому. В общем, идея была как поддержка русских театров за рубежом. Ну, понятно,
6: да,
7: что
6: да,
7: в ближайшем зарубежье. И вот Латвия стала, мы стали первыми. После нас был эстонский курс.
6: Угу.
7: На этом, по-моему, все и закончилось.
6: Понятно. Уехала в Ригу 3 года. И вы работали 3 года?
7: Да, от и до.
6: Где?
7: В русской драме, да, в театре русской драмы.
6: Сразу и у слушателей, и у меня возникает вопрос. Как вы так по-русски хорошо говорите без акцента?
7: Потому что я всегда говорю, что такие, как я, вот мы самая, наверное, такая большая трагедия латвийского народа. Я латышка, но это называется обрусевшие латыши.
6: Угу.
7: То есть родной язык у меня все равно русский. Мой папа, который латыш, он вообще не говорит по-латышски. Они все, и он, и мама, они оба родились в 1946 году. И это уже была Советская Республика. Естественно, русский язык был основным у всех. И латышский язык я, например, выучила уже будучи взрослой. Закончив школу-студию, когда работала в Риге, я попала в латышский спектакль на латышском языке. Учила это просто как скороговорку. Ну, какие-то там, естественно, отдельные слова понимая, но, в общем, нет. Потом я стала общаться. У меня появилось очень много друзей из латышского театра. И стала говорить, и выучила.
6: И сейчас спокойно и на русском,
7: да,
6: и на
7: латышском. Да, говорю, да.
6: Прекрасно. В 2005 году, дальше написано, Яна, и я вам рассказываю, дорогие радиослушатели, Яна приехала в Москву, чтобы начать репетиции в спектакле Карбаускиса «Рассказ о семи повешенных».
7: Угу.
6: Вот. Потом «Дядя Ваня», «Роль Сони», «Похождение», «Когда я умирала», ну и так далее. И в первый год своей работы в «Табакерке» вы были удостоены премии «Триумф», угу, молодежной премии «Триумф». Ну вот, потом важную роль, как тут написано, сыграл Константин

0: Ботом в картинах «Оттепель» Валерия Тодоровского и «Жить» Василия Сигарева. На сцене художественного театра играл спектакль «41-й», в настоящее время играет Варю, поставленный Адольфом Шапиром. Боже мой, всех знаю, всех люблю, со всеми дружу. И дальше слушайте, мои радиослушатели, читаю. Ну, Яна, вы должны подтвердить мне, да или нет. В свободное время Яна Сексте занимается верховой ездой.
1: Вот нет.
0: Конкуром, а также современным танцем и хореографией. Но...
1: Ну, конкуром запретил мне театр заниматься. Просто в приказном порядке.
0: Вы скажите, что такое конкур, радиослушатели? Да. Я знаю.
1: Верховая езда, когда через препятствия прыгаешь, прыгаешь.
0: Через бревна. Кстати.
1: А иногда падаешь. Вот я упала, и на меня наступила лошадь, и репертуар был под большим. Когда меня внесли на руках в театр...
0: А кто вас научил верховой езде?
1: Ой, нет, я просто как-то детство, такая страсть, лошади – это страсть. Вот, но да, директор театра меня запретил. Просто сказал, что не имею права.
0: Да, это говорит о многом.
1: Что?
0: Заниматься верховой ездой, конкуром, это говорит о многом. Научиться на лошади – это не с первого сеанса, это не домино. Простите за такое сравнение вульгарное. Научиться конкуром заниматься – это... Это говорит о вашей настойчивости, целеустремленности.
1: Мама это называет упрямство.
0: Синоним.
1: А, да.
0: Правильно, упрямство. Хорошее слово. В актерской профессии это нужно. Ну, Ян, теперь можно сказать, вы русская актриса. Русская актриса с латышскими корнями. Хорошими латышскими корнями. Как вам в Москве живется? Вы где живете? Я сейчас не спрашиваю, замужем, не замужем, мне это не
1: передача. Ой, не
0: передача.
1: Просто замужем.
0: Сейчас
1: еще
0: не об этом.
1: И 4 года сегодня у нас льняная свадьба с мужем.
0: Что-что?
1: Сегодня у нас с мужем льняная свадьба. Так что у нас сегодня годовщина.
0: Я вас поздравляю.
1: Да, спасибо.
0: И вы пришли на Радио России. Боже мой, какая жертва. Какая жертва. Яна, я запомню это. Спасибо вам. Спасибо, я ценю. Но тут, чтобы сразу же, раз вы начали эту тему, вышла замуж за композитора.
1: Угу.
0: То есть у вас дома рояль?
1: Он сочиняет на гитаре и на компьютере пишет музыку. Нет,
0: понятно.
1: Не, очень даже хорошая.
0: Это специально, что ли?
1: Прекрасная музыка. Он это чаще всего театральная музыка для спектаклей и для кино.
0: Нигде. Он пишет для табакерки?
1: Для табакерки, да, и для театра в Монреале, в Нью-Йорке. Он у нас тоже канадский и русский композитор. Вот так тоже он.
0: Композитор или режиссер?
1: Композитор. Дмитрий Марин.
0: Да. Ну и тут дальше уже написано: 1 августа родилась дочь.
1: Угу.
0: Яна, я поздравляю вас. Я Яну поздравляю с Анной. Яночка, ну хорошо. Москвичка, москвичка, москвичка. Что, как? Скажите честно. Только
1: честно?
0: Без восторженных слов.
1: Нет, вы
0: Москва
1: было...
0: хороша, это без восторженных. Нормально.
1: Кому благодарна? Да. Нет, у меня в Москве, с Москвой тяжелые были отношения. Мы очень долго друг к другу привыкали.
0: Даже... Каким образом?
1: Но я долгое время прям говорила всегда и себе, и что очень уважаю Москву, но не люблю, не могла никак вот почувствовать, не подключиться. Вот прям так для себя выработала такой защиту. Ну, просто людям, наверное, из маленького города, а Рига, она не просто маленькая, она очень уютная, она какая-то такая... Тебя везде обволакивает, защищает, ты везде прикрыт. Вот еще. Ну, это может быть просто дом. Даже не в размерах дела.
0: Ну, вы ездите туда?
1: Да, да, езжу. Не
0: это
1: так
0: вы
1: часто,
0: правы, как правы, хотелось. Правы. Яна, ну и теперь расскажите о своем становлении. Вы молодая актриса, все-таки через что вы почувствовали профессию? Через что? Через удачу, через неудачу. Все получалось, все не получалось. Что, чего? Ну, скажите.
1: Я вам так скажу, я очень избалованная актриса, потому что я вам не смогу назвать кого-нибудь еще, кому бы так везло, как мне. На встрече с режиссерами. Мне иногда кажется, что меня Бог очень любит. Это очень, может быть, ужасно скромно звучит, но я по-другому не могу назвать все, что со мной происходит. Но вот если так напишешь сценарий, вот такую историю, все скажут, что это вранье, так не может быть. Вот я прям знаю, я бы не поверила. Это была бы какая-то такая адская мелодрама, вот просто такой розовый кисель, и никто бы в это не поверил. Но так случается. Вот начиная вообще от того...
0: У вас всегда удачи были?
1: Да. Если

0: брать людей, с которыми встречаюсь. Начиная от Табакова, понимаете? Потому что я латышка, иностранная гражданка. Учиться в Москве невозможно было. Ну, это очень было, ну, неподъемные деньги вообще для нашей семьи. И именно в тот год, когда я заканчиваю школу, набирает Олег Павлович курс из Риги. Но такого не может быть везения. Такого не бывает вообще. Чтобы вот именно этот год, именно этот курс, именно этот вуз. Потом попасть сразу, когда я приехала даже работать в Ригу, сначала казалось, что это вообще катастрофа. Ну, естественно, когда я садилась в поезд, который уезжал в Ригу, это была просто катастрофа, истерика, трагедия. Казалось, что всю жизнь остановилась, закончилась. Я попала в Рижский театр с прекрасной труппой. Вот нас было из 12 ребят, правда, вернулись не все, нас вернулось 8 человек. Мы попали в ситуацию для молодого актера, только что закончившего. Это лучшее, что с тобой может произойти. Нас очень ждали, и нам сразу стали давать роли. Мы сразу стали играть. Мы такие были долгожданные, вот такая свежая, молодая кровь. Вот нас ждали. И актер, вот, который ты только что закончил, ты горишь, ты что-то, ты хочешь делать. А не в каждом театре такая возможность есть. И мы начали играть. На второй год я попала к Питеру Штайну в работу, в «Чайку». И это вообще невозможно переоценить. Когда я приехала из... И, кстати, он был один из тех, кто мне сказал, что Яна, как только закончится контракт, к Табакову, чтобы уехал. Когда я приехала в табакерку, я сразу попала к Карбаускису. Потом я попала к Косте Богомолову. Я знаю, что к нему все, ну, не очень неоднозначные отношения. Это человек очень сложный. Но я чем дальше работаю, тем думаю, что чем сложнее вообще люди, с которыми ты пересекаешься, тем интереснее результат.
1: Яна, ну все-таки я хотел бы узнать, неудачи какие-то были, трудности?
0: Мне было очень тяжело в Москве. Вот был, да, момент даже, когда я помню, что я собиралась, в общем-то, даже уезжать, потому что я понимала, что мне...
1: Это есть... первые годы?
0: Да, первых лет 5. Долго, очень долго. Ну, то есть я уже просто... У меня почему такая паника началась, потому что мне казалось... Ну, ёшкин, матрёшкин, ну, я должна уже привыкнуть. Ну, я же, ну, это же, ну, не может так быть.
1: Яна, а простите, я просто напоминаю нашим радиослушателям. Сегодня у нас в гостях Яна Сексте, российская, латвийская актриса. Яна, и скажите мне, вот через какую призму вы видите актерскую профессию? Через что? Не буду даже подсказывать какие-то мои ответы на свой же заданный вопрос. Вот через что вы видите актерскую профессию? Как бы вы рассказали ее, там, я не знаю, студенту, своему ребенку? Что это такое? По-взрослому.
0: Меня однажды спросили ребята из колледжа Табакова, вот которые сейчас, где ребята, школьники учатся. Яна Викторовна, а почему вы к нам не приходите преподавать? Я им сказала, я не могу, потому что я еще сама ничему не научилась. Для меня это только вот всегда только очень важно, чтобы это было всегда про человека. А человек, он очень разный бывает, один и тот же. А для меня это всегда должно быть очень честно. Пускай нелицеприятно, жестко, иногда жестоко, но очень честно. Поэтому там актерская профессия для меня, в ней нету, как вам сказать, сейчас слово «цензура» вот на голову пришло, но оно сейчас так окрашено все-таки какими-то политическими...
1: Внешними.
0: Да, внешними причинами. Нет табу, наверное.
1: Табу на что?
0: Ну вот я знаю, что каких-то ограничений внутренних, мне иногда кажется, что я в актерской профессии очень бесстыжая. В том плане, что нету тем, которые мне было бы неинтересно, на которые мне было бы неинтересно говорить. Потому что если в центре этого всего человек... то мне было бы очень интересно там покопаться. Потом мне кажется, ну как, не знаю, что это, путь или... Мне кажется, это одна из самых, ну, веселых профессий, которыми мы занимаемся. У меня был и есть друг, латвийский и латышский актер Андрис Кейш, он работает у Херманиса. У него мама, она на хуторе живет, так, не совсем городской житель. Вот он рассказывал, когда я была в Риге, нам рассказывал, как... Его мама однажды спросила: вот Андрис, а вот ты вот, ну, тебе же нравится, вот что ты делаешь, чем ты занимаешься? И он говорит: да, мама, ты очень-очень. И вообще как-то пошел разговор, потому что он спросил: ну, а если тебе будут тут очень мало денег платить, ты все равно будешь этим заниматься? Он сказал: да, мам. Он говорит: ты знаешь, мам, даже если мне вообще не будут платить, я буду все равно этим заниматься. И мама помолчала и сказала: Андрис, ну, значит, ты не работаешь. И вот у меня это, вот как мне так эта история понравилась. И мне почему-то кажется, что актеры же все очень по-разному работают над ролями, да? Есть те, кто ужасно мучительно идет, вот прям вот, даже иногда мучительно смотреть, как человек репетирует, вот он куда-то прорывается, он куда-то... Я на нашу профессию смотрю очень, наверное, весело, потому что мне иногда кажется, что если тебе процесс репетиции, поиска и ошибок, вот когда ты там провел там репетицию или даже хорошо не одну, пускай неделю, и ты зашел в какой-то чудовищный тупик, и ты понял, что все, что ты делаешь, это бездарно, плохо, скучно, вообще ни туда, ни про то, ни для чего, вообще какая-то... Вот слово, латышское слово сейчас пришло на ум, муркс, бред. Все равно это очень для меня всегда это очень радостно, потому что это же очень весело, что ты как бы понял, что этот путь не туда. Но ты же его прошел, ты же его исследовал. Мне очень нравится заниматься чем нашей профессией. И я понимаю, что, ну, хорошо, ну ладно, ну я прошла эту дорогу, но зато дальше, когда я буду играть спектакль, я уже точно буду знать, куда не надо ходить. И даже, вот, мне кажется, иногда этот поиск путей не тех, он, не знаю, мне вот как исследователь, мне ужасно нравится. Не знаю, ответ ли это на ваш вопрос, через какую призму.
1: Нет, вы сказали, Яна, спасибо. Родители вас видели на сцене?
0: Да, мама видела, да, мама.
1: Они в Риге?
0: Да, в Риге.
1: Мама делала вам замечания?
0: Она русский человек, но как вот русские в Латвии, они отличаются от русских в России. Это другой все-таки темперамент, другой.
1: Ну, и как? Делала?
0: Она, нет, она очень... Она... Я так вижу, так думаю, что она ей очень нравится. Она, видимо, очень необъективный зритель. Но хвалит она всегда очень-очень сдержанно. И когда она приезжает даже ко мне сюда и ходит на спектакль, она всегда... Я ее научила, что ты должна обязательно зайти, поблагодарить. Вот. И она всегда очень... Спасибо за спектакль. И когда вдруг какая-то там улыбка или что, я потом ребятам объясняю, что... Ребята, это значит, что ей очень-очень-очень понравилось, потому что у меня мама человек очень сдержанный. Нет, замечания никогда не делает.
1: Прекрасно. Яна Секста у нас в гостях. Яночка, а у меня просто было, когда я первый раз пригласил своих на спектакль, то родная моя любимая тетя, которая сказала... Алечка, а меня Алекс звали в детстве, маленьким. Алечка, ну, ты такой же, как в жизни. Так же кривляешься хорошо. Ну, я думаю, я-то потел, я-то старался. Я-то думал, что я чего-то открыл. Так же кривляешься, как в жизни. Ну, это так уж. Яна, вы сейчас репетируете что, с кем?
0: Нет, сейчас не репетирую. Последняя премьера была у меня Наталья в спектакле «Сад любви». Это Васа Железнова, первый вариант. Вот, а сейчас не репетирую, должна была сниматься в кино, но не буду. Театр меня отпустил сниматься. Не буду сниматься. Режиссер передумал.
1: Не отпустил?
0: Нет, режиссер фильма передумал. Последний. Так что...
1: Ну, ролей в кино много, мало, я не знаю как, но действительно, с 2006 года по 2017 год роли. Ну и слава богу, привыкаете и к тому, и к другому, и к третьему. Я сейчас не говорю, большие, маленькие, меня это не касается, все роли хороши. Я очень рад. Я так понимаю, что вы в своей профессии, Яна, уже и имеете какого-то любимого режиссера, уже кто-то у вас любимый режиссер. Наставник, так грубо говоря.
0: Вот нет, наверное, вот наставник – это, конечно, Олег Павлович. Это мастер.
1: Это наставник.
0: Да, это мастер.
1: Так, а это... режиссер?
0: А режиссер, вот поверьте, несколько, вот часто там, если там, берут интервью или задают какие-то вопросы, я однажды решила, думаю, сформулировала для себя вот, любимый режиссер и не смогла, потому что все-таки я работаю. Опять же, я работаю с режиссерами, они всегда личности, и поэтому с каждым ты учишься чему-то своему. Их невозможно сравнивать. Есть любимые режиссеры, с которыми я еще не работала, но о которых мечтаю. Вот.
1: Хорошо. Спасибо, Яна. Большое спасибо. Яна, вы хотите прочитать нашим радиослушателям что-нибудь? Что придет на ум, сразу не готовясь, недолго думая, просто вот. У нас гости так делают, иногда поют, иногда читают.
0: Лучше я не буду петь, я лучше не буду. Геннадия Алексеева вам прочту. Это одно из стихотворений, которое Я почему-то думаю, что оно чуть-чуть про меня. Могу чуть-чуть, может быть, наврать текст, извините. Я всем верю. И мужчинам, и женщинам, и младенцам, и лошадям. Быть может, я не умен, спрашиваю я у женщин, и они опускают глаза. Но скажите же мне, что я дурак, говорю я младенцам, и они начинают плакать. Но скажите же мне прямо в лицо, что я недотепа, кричу я лошадям, что вы хвостами-то машете? Да нет, отвечают лошади, просто ты такой доверчивый, что всем как-то неловко.
1: Хорошо. С моралью. Спасибо, Яна. Дорогие друзья, так как у нас в гостях Яна Секст, я хочу еще спросить ее об одной такой акции, которую она устроила, вот благотворительный фонд, такой «Доктор Клоун» с другими благотворительными организациями. Я так понимаю, да?
0: Ой, это целый разговор.
1: Что это такое?
0: Это благотворительный фонд. Мы занимаемся больничной клоунадой. Это такое направление, оно во всем мире вообще известно. Уже им занимаются там 25-30 лет, его история. Это штука, скажем так, наукой уже доказано, проведены в Израиле, в том числе проведены медицинские прям исследования серьезные, многолетние, доказывающие пользу, что эта история работает. Это когда в больнице к детям, которые проходят, ну, чаще всего очень тяжелое, долгое лечение, ну, конечно, чаще всего это онкология, гематология и так далее, приходят клоуны. Но это не просто клоуны, это именно доктор-клоун. Это очень важно с психологической точки зрения, потому что ребенок, попавший вот вдруг вырванный болезнью из своей обычной жизни, лишённой, там его увезли из дома, от друзей, ему нельзя ничего, с ним каждый день совершают ряд очень болезненных каких-то манипуляций. И он попадает, конечно, в чудовищную ситуацию стресса. Больница для него – это все большой им знак минус. Вот, и вдруг открывается дверь, и входит доктор, но только он дебил. И он идиот, и он дурак, и он разноцветный, а не белый, и он какой-то...
1: Это клоун.
0: Это доктор клоун, да. Это больница, только со знаком плюс.
1: Вот, и мы вы играете его?
0: Да, я тоже. Нас много уже, нас в фонде очень-очень... Насколько нас, по-моему, сейчас 20, плюс-минус 29, как мы их называем, действующих клоунов. Да, вот у меня доктор Янка. Доктор Янка, обезьянка, ест баранки и так далее. Клоунов, ну и вот, ну да, клоуны работают... регулярно в тяжелейших отделениях. Вот мы работаем в РДКБ. Если нашей профессии можно приносить вот такую пользу, то это, ну, нужно делать. Это, конечно, работает грандиозно.
1: Яна, я преклоняюсь. Ой. Спасибо вам большое. Я в восторге от того, какая вы. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Яна Секста. Мы прощаемся с ней. Говорим до свидания. Всего хорошего, Яна.
0: До свидания. Спасибо.
1: Вот, и до встречи с вами через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамлашвили. Сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. К сожалению, в последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. И среди этих достойнейших людей и мой сегодняшний собеседник Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук, охотник. Особо хочу отметить, что Сергей Юрьевич в соавторстве с другим ученым-биологом написал книгу, которая рассказывает о жизни, биологии и поведении одной из самых таинственных лесных птиц – о вальшнапе. Причем изучением вальшнапа Сергей Юрьевич занимался 10 лет. Книга, по сути, фундаментальный труд о вальшнапе и одновременно настольная книга для любого серьезного увлеченного охотника, для которого настоящая правильная охота, а также охотничья культура и традиции – не пустые слова. Сергей, я вас приветствую, и спасибо, что и сегодня вы с нами.
1: Здравствуйте.
0: В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о вальшнапе, и эта маленькая птица вызвала живой интерес. Кстати говоря, не только у охотников, но и у других наших слушателей, совершенно далеких от охоты, было много звонков и писем с разного рода вопросами, которые я, собственно, сейчас и вам переадресую. Вот, например, многие задаются вопросом, в том числе и молодые начинающие охотники, а вот самая интересная охота на вальшнапа, какая она?
1: Ну, для меня самая интересная охота, если весенняя охота – это охота поэтическая такая, то самая интересная охота – это, конечно, охота осенняя с подружейной собакой. Кто-то использует легавых собак, пойнтеров, сеттеров, дратхаров, курцхаров, а я всю жизнь держал и держу спаниелей. Спаниель тоже очень хорошо охотится на вальшнапа. И чем это интересная охота? Вальшнап – большой хитрец. Его очень трудно поднять на крыло, трудно найти и трудно по нему выстрелить. Трудная стрельба, трудные поиски. Он применяет очень множество хитростей. Например, он может запасть, пропустить охотника с собакой, взлететь у вас сзади, за спиной. Может, наоборот, навстречу вылететь вам чуть ли не в лицо. Может быть, сделать так называемый прыжок жабы. Это когда вальшнап неожиданно взлетает вне видимости собаки, далеко довольно, и на расправленных крыльях пролетает 50 метров и садится. Собака теряет след и не поймет, в чем дело. Так что добыть осеннего вальшнапа довольно-таки благородно и трудно довольно.
0: Трудная охота, да? Я трудная. Вот как раз вас хотел спросить, да.
1: Вот именно за это мы любим охоту.
0: А вот еще наши радиослушатели спрашивают. Правила разрешают охотиться на вальшнапа вечером, но когда-то этого ограничения не было. Это действительно так? Вроде бы раньше охотились и утром. Если да, то чем были вызваны подобные ограничения?
1: Это имеется в виду охота на тяги.
0: Да.
1: Утром тоже вальшнапы тянут, но мы проводили специальные исследования, которые показали, что где-то 70% вальшнапов летят в темноте, и их практически не видно. Не видно, потому что они довольно высоко летят. Потом чисто психологически вот охотнику прийти в лес в полной темноте, назвать места, и ждать вот этой утренней тяги. Потом быстро 10-15 минут, тяга закончилась, ну что делать, домой идти. Может начинать бродить, стрелять с подхода. Поэтому вот, исходя из этого, мы в свое время, когда обсуждали с бывшим директором департамента, все-таки решили, что не стоит утреннюю тягу включать в разрешенную.
0: Уважаемые друзья, вот с удовольствием хочу сказать, что только что к нам присоединился Алексей Беляков, страстный охотник и мой большой друг. Леша, приветствую. Спасибо, да, что ты все-таки доехал по московским пробкам. Да, и сегодня ты вместе с нами. Мы, собственно, продолжаем разговор о вальшнапе. Уже Сергей много интересного нам рассказал. Я думаю, что вот в ближайшие минуты и секунды ты к нам присоединишься.
2: Ну, мне вот на самом деле сейчас Сергей как раз говорил про утреннюю тягу. Сереж, она же короткая достаточно. Утренняя тяга. На самом деле, если сказать, что она начинается вечером и заканчивается она только
1: нет,
2: утром.
1: Ночью то... тишина.
2: Тишина ночью вот. Все-таки.
1: Ночью, если они летят, они начинают с рассвета лететь с голосом. Причем летят в апреле месяце в основном все в одном северо-восточном и восточном направлении. Это пролет. Покормились, полетели. Сложно довольно утром попасть в вальшнап, потому что я никак не мог понять, почему вот, зрение это нормальное. Вот. Оказывается, они очень высоко довольно летят утром. Поэтому только увидишь над головой хорканье, цыканье. Вот, мелькнул, и все. Плюс какой? Искать потом хорошо. Рассвело, не спеша можно найти, в отличие от вечера.
2: Ну, вообще тяги, я так понимаю, они же очень долго идут. Да мы охотимся 10 дней всего, но они же заканчиваются в июне, в июле. Мы же часто, даже потом, когда с учетами, то есть иногда приезжаешь на дачу после всех охот, там в июне месяце ходишь, фотографируешь, смотришь, как у тебя над участком летают.
1: Ну, средняя дата окончания тяги 23-25 июля. Самые интенсивные тяги у нас, мы с одной точки вот наблюдали и делали учеты. Это 20 июня, когда максимальный световой день, самая интенсивная тяга. И у нас вот учеты на тяге, они как раз идут летние в основном.
2: Ну, здорово.
0: Как вот так бывает? Почему так бывает? Ну, считайте, что это вопрос дилетанта, да, условно говоря, что вот опытные охотники говорят, вот это места вальдшнепинные. Вот я в этом году, значит, ездил, не в этом, в прошлом году, значит, 3 дня подряд мы шли на вальдшнеп, что называется, сказали, места вальдшнепинные на протяжении многих лет, десятилетий, ни одного вальдшнепа. Гуси где-то пролетали там высоко, и все. Ну, мы занимались созерцанием красот.
1: Я объясню. Даже в хороших местах, где очень много вальдшнепов, вдруг тяга прекращается на несколько дней. Это означает, что самцы нашли самок и сидят с ними. Они бывают так, что пока самка не отложит полную кладку, они не принимают части тяги, а просто вместе с ней вот сидят. Это так называемый медовый месяц лесного кулика. Такая статья даже была вот во французском журнале. Поэтому это случается. А признаки этой тяги... Вот бывает, стоишь на тяге, хор-хор-цик-цик и садится. И садится все время. Как вальдшнеп начинают садиться во время тяги, не долетая до охотника, значит, вот через 2-3, может, даже на следующий день тяга ухудшится.
0: Вот у меня погода. У меня еще один вопрос пришлось к слову. Вы сказали, самец, самка. Радиослушатели спрашивают, ну хорошо, а вот как охотник вот так с лету мгновенно может определить, на лету, может определить, это самка или самец?
1: Во-первых, самка летит молча, она не издает голоса. Самец хоркает и цыкает. Если два самца, они так называемые игрунки, когда цыканье резкое, и самцы дерутся в воздухе и облетают лес. То есть они как бы встретились на своих маршрутах, вот, каждый считает, что это его участок. А если самец видит самку, она обычно летит низко, в пол дерева, и скоро птицы садятся. Такой бархатный полет.
0: Еще спрашивают, вальдшнеп – это птица-одиночка, что называется, или они стаями летают?
2: Смотря когда, про что спрашивают, про какой момент?
1: Нет, вальдшнепы скапливаются в высыпке. И весенние высыпки очень большие, и осенние высыпки, но летают они поодиночке. И во время пролета тоже они ночью летят поодиночке, где-то бывает по 2 метра в 100 друг от друга, если транзит там есть.
2: Ну, мы, интересно, мы заговорили как раз про погоду. Мы много лет, поскольку я охочусь в Вологодской области, на одних и тех же местах, и бывает иногда, что вот те места, как бы, ну, которые активно всегда пролет идет, вот они более низинные, может в этот день вальдшнеп вообще не лететь, а в каком-то другом месте, которое повыше, наоборот, будут шикарные тяги. Похолодание идет, и, видимо, там, где вот ниже, получается, что подморозило. Это вот интересный факт по поводу того, что ты говоришь насчет того, что сели с гнездами, то вот действительно прям как будто выключает кто-то. Вот выключил, в этом месте вообще нет, хотя до этого там тянуло по 20 птиц.
1: И первые тяги тоже вот по обтаявшим склонам оврагов, в основном там идет тяга, над глубоким снегом не будет тяга, вот там, где обтаяло.
2: Ну, самка, поскольку сидит, чаще всего, наверное, поэтому, да?
1: И вообще первые тяги, вот как раньше говорили, вальдшнеп идет полями первые. Первые тяги – это открытые места, зарастающие поля, мелколесья. В глубоком лесу, в старом лесу его нет. А потом перемещается уже тяга в коренной лес.
0: Говорят, что охота на вальдшнепа на тяге – это, мы снова возвращаемся к охоте на тяге. Так вот, говорят, что это старинная русская охота, как и в других славянских странах Восточной Европы, она имеет свои давние традиции. А правда, что она самая массовая и самая доступная для охотников, ну вот наших центральных областей?
2: Ну, по-моему, для нас как раз...
1: Что касается весенней, да.
2: А про Европу я что-то даже в сомнениях. Не охотятся на тяге весной? Нет, по-моему, нет. У них запрещена.
1: У них весенняя охота, да. Запрещена. Где-то в середине 70-х годов запретили. Но раньше они охотились. В тех местах, где местный вальдшнеп тянул.
0: И в Восточной Европе тоже?
1: Восточный до сих пор охотится.
0: Охотится, да?
1: Да. У нас там в книжке есть страны, где до сих пор разрешена. В Венгрии, например, разрешена. В Румынии разрешена весенняя охота.
0: А вот мы с Сергеем как-то приводили цитаты. Да, во-первых, я еще раз напомню, что о вальдшнепиной тяге писали многие наши классики, и Толстой, и Тургенев, другие великие писатели и поэты. Так вот, в качестве короткой зарисовки хочу привести слова нашего выдающегося литературного классика Сергея Тимофеевича Аксакова, который в записках ружейного охотника Оренбургской губернии, которые были опубликованы в 1852 году, писал, цитата, «Стрелять вальдшнепов и легко, и трудно. На чистых местах он летит прямо и плавно. плавно, а в лесу и кустах вертится и ныряет между сучьями очень проворно. Без преувеличения сказать, что он иногда мелькает, как молния, а потому стрельба в лесу довольно высоком и частом требует чрезвычайного проворства и ловкости. Или, например, как говорит о вальчнепах Ване Каренине Лев Толстой. Сергей, вот, собственно, мы об этом с вами говорили, а вот его цитата. «Действительно послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальчнепа, играя и догоняя друг друга, только свистя, а не хоркая, налетали на самые головы охотников. Раздались 4 выстрела, и как ласточки вальчнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду». Ну и, наконец, Куприн в своей повести или романе «Яма» сравнивает кавказский акцент со звуками, которые издает вальчнеп. Вот что пишет Куприн. «Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи не только не мешал, а даже как-то странно, своеобразно украшал его кавказский акцент с характерным цоканьем и гортанными звуками, похожими то на харканье вальчнепа, то на орлинный клёкот». Друзья мои, ну, вы понимаете, что я как кавказец, как грузин, я не мог обойти вниманием эту цитату Александра Ивановича Куприна. Вот, собственно, и поэтому я привел его слова.
2: Вообще, когда мы заговорили с вами про охоту на тяги и стрельбу, то вообще, когда пишут о том, что стрелять его тяжело, то есть это в основном относится к осенней охоте.
1: К осенней, да.
2: Да, потому что весной вальчнеп летит даже по-другому. У него же полет такой порхающий слегка, да. Он же несколько раз двигается.
1: А осенью очень сложно. Есть еще такой нюанс. Пролет начинается, когда еще листья на деревьях висят. А листопад сильный у нас где-то после 10-15 октября начинается.
2: Да,
1: и вот
2: да,
1: тогда
2: да.
1: Уже вот в голом лесу стрелять полегче вальчнепа. Очень часто по вальчнепу охотник стреляет и не видит результата. Хорошо, если собака опытная. Но я, бывало, находил убитых вальчнепов где-то за 100-200 метров собака находила мне. Вот, то есть он улетел, как ни в чем не бывало. Пошли по тому направлению, потому что есть такое правило. Если промазал по вальчнепу, иди в ту сторону, где он улетел. Он садится буквой «Г». То есть перелетает метров там, 80, допустим, и направо или налево. Подходишь, лежит.
0: И, Сергей, будет не лишним напомнить нашим радиослушателям, ну, а прежде всего охотникам и начинающим охотникам, как вы сказали, что бить надо вальчнеп не дальше 30 метров, да, я так понимаю? 30 или 40?
1: Да, лучше дальше не стрелять. Тем более используют дробь. Обычно семерку используют.
2: Вот. Но многие охотники из-за этого стреляют дисперсантом, то есть, да. Что очень близко из-под собаки, когда вальчнеп стреляет. Но это, опять же, про осеннюю охоту говорим. Весной это все запрещено. То есть весной мы стреляем все-таки на тяги.
1: Ну вот у меня ружье специальное, Бекасер, которое рассеивает большое количество дроби. Им можно стрелять там даже и девяткой. Я его беру с собой, когда в мелколесе стою на тяге. То есть, когда вальчнеп совсем чуть ли не над головой идет.
0: Вот тоже интересно, потому что многие не знают такое слово заморское. Ну, понятно, что бекас, наверное, в корне. За счет чего? Потому что многие могут задаться вопросом: это как мушкет, у него раструб, за счет чего идет рассеивание?
1: За счет того, что в нижнем стволе нарезы, ланкастер. Нарезы, и разгоняется дробь, рассеивается, но, к сожалению, резкость очень падает. То есть, поэтому оно вообще, это ружье для стрельбы от 8 до 12 метров.
0: На то близкие дистанции.
1: Из-под собаки вылетел вальчнеп в ту сторону, раз, он готов и падает. Вот. А если он за 12 метров улетел, уже подранки.
0: Друзья мои, а правда, что в 70-е годы прошлого века был период полного запрета на весеннюю охоту? Но когда этот запрет был снят, то в первую очередь открыли охоту на тяги. И долгое время в некоторых охотничьих хозяйствах она стала единственной разрешенной весенней охотой. Ну, если вы помните, конечно.
1: Да, у нас в журнале «Охота и охотничье хозяйство» была дискуссия по поводу закрытия весенней охоты. В 60-е годы, в конце 60-х ее закрывали. Вот. И сторонники открытия весенней охоты, известные охотоведы, ученые, они одержали победу. Открыли сначала на тяге, только на тяге 10 дней, а на таках с подсадной открывали только в высокоорганизованных охотничьих хозяйствах. А потом постепенно, вот в 86-м году были правила охоты приняты, вот там уже почти повсеместно была открыта охота вот, на другие виды, в том числе и на гусей открыли.
0: А вот когда требуют запретов на охоту, да, вот почему все-таки? Я сейчас не беру только зеленых, да, вот когда вот зеленые.
2: Я не слышал, чтобы охотники сильно требовали запретов на наоборот.
0: Я как раз хотел сказать,
2: давайте охотиться 365 дней в году и беспрерывно. Наоборот, мы стремимся.
1: Говорить, я считаю, что надо вот, ограничивать. Может быть, нас услышат в департаменте охоты, что все-таки надо вернуть 16 дней весенней охоты на вальчнепа.
0: Вот, уважаемые радиослушатели, это говорит орнитолог, кандидат биологических наук, человек, который профессионально изучает птиц, и прежде всего вальчнепа.
1: Чтобы четко попасть на пролет, чтобы не было ажиотажа, а то Бывают годы, когда охотник берет заранее отпуск, планирует, открываются первые, допустим, субботы апреля, а стоит холодная погода зимняя, и охота закончилась, вальш еще не пролетел. Такое бывает. А когда 16 дней, вот мы посмотрели, практически всегда попадаешь на хорошие тяги.
2: У нас был этот период, когда открывали 16 дней? Там,
1: 4 года.
2: 4 подряд. Года было, да, да. Подряд, да.
1: Казалось, это не значит, это что охотники каждые 16 дней будут ходить. Они спокойно, один день пошел, другой день отдыхает. Вот. И добыча не очень резко возросла. Мы же контролируем через департамент охоты, сколько добывается у нас вальшнепов. У нас, кстати, весной добывается где-то от 150 до 200 тысяч вальшнепов за весну по всей России, и 50-60 тысяч осенью.
2: Ну, я смотрел статистику когда, что мы фактически добываем вальшнепа за эти вот короткие периоды столько же, сколько добывает Европа за свою осеннюю охоту. Там даже, по-моему, больше его добывают, да нет.
1: Мы добываем 5% общеевропейской добычи вальшнепа у нас, 5%.
0: Вот, друзья мои, извините, перебиваю вас. Некоторые статистические данные, цитирую, как показал анализ путевок и лицензии среди всех охотящихся на тяги, в среднем российский охотник добывает одного вальшнепа за сезон, а общий объем добычи составляет порядка 150 тысяч птиц. Да. Это примерно в 10 раз меньше, чем за один осенне-зимний сезон добывают вальшнепов в Италии или в 8 раз меньше, чем во Франции. Причем более 98% отстрелянных на тяге птиц составляют самцы.
1: В то время как на зимовках, как показали исследования, 61% составляют самки, добытых из-под собаки на охоте на зимовках.
0: Сергей, Алексей, может быть, есть какие-то интересные истории или случаи, связанные с охотой на вальшнепов вообще?
2: Да, с вальшнепов все время какие-то случаи. Например, один из самых распространенных, о котором Сабанеев пишет, мы как-то его даже пробовали, это охота на костер. Когда ты разводишь костер, мы не верили тому, что вальшнеп будет лететь прямо на тебя. И реально он летит прям чуть ли не в костер. Он... Мне трудно сказать, почему. Может, Сереж что-то объяснит. Мы снимали кино, но вот у нас оператор сидит, снимает. Летит вальшнеп, начинает летать вокруг костра. Я стреляю по нему два раза, оба раза мажу. После чего оператор, а я не вижу, что он делает, он сидит рядом со мной. И вдруг он разворачивается и летит обратно. Я не пойму, я быстрее пытаюсь перезарядить. Оказалось, что оператор подкинул вот эту классическую, как будто самка взлетает, шапку.
0: Шапку, да, да.
2: И шапка упала прямо перед ним. А вальшнеп прямо ему в камеру полетел, прямо в лицо. И я вижу, как он падает со стульчика, на котором сидел, чтобы вальшнеп в него просто не попал.
0: Хорошо, не клюнул глаз.
1: На свет идут, как бабочки. Вот бабочка, она пока не обожжет крылья.
2: А, то есть у него
1: ночные бабочки. Вот у нас большая проблема, это вальшнеп, когда идет пролет, он не облетает Москву, он идет центром Москвы, как вот надо идти, так и идет. Очень много вальшнепов гибнет, их находят в парках, на городских улицах, бьются о освещенные витрины, о рекламные щиты. В прошлом году одна ветеринарная клиника опубликовала, где-то 107 они за осень нашли покалеченных вальшнепов, и только 4 из них выжило, остальные все погибли.
2: Я один раз только вальшнеп увидел в Москве, и то я случайно, я приехал там в район Преображенского рынка, выхожу и вижу, как вальшнеп бегает и гоняет ворон. Вороны, видимо, не поймут, что это за птица, пытаются к нему подойти, а он их отгоняет в разные стороны, что-то там собирает ходит по земле. Но меня увидел, я не успел даже телефон достать, думал сфотографировать его. Но было забавно.
0: Сергей, вы сказали, что охотитесь обычно с бекасером, да, вот специальное ружье для вальшнепа, для вальшнепиной охоты. А я, знаете, к чему подвожу? Ну, двустволка – это классика, да, классика жанра, что называется. Но я знаю, что многие охотники едут с полуавтоматами. Ну, это вообще как? В принципе...
1: Ну, я приведу цитату одного нашего известного автора, который писал про тяги. Он говорит, что как нелепо звучит на тяге автоматная очередь, и как торжественно звучит дуплет.
2: Ну, как бы двустволка это для тяги – это классика.
0: Да, но ты не успел перезарядить, когда ты рассказывал историю.
2: Ну что, для меня было не в этом дело. Ну, не успел, это уже как бы мои проблемы. Но вот сама процесс...
0: Ну, сам факт, согласен.
2: Сам факт, да. Я долго охотился с Бокфлиндом, да, но в какой-то момент, то есть я поменял на горизонталку, тоже, ну, я стал ходить вот с Симпсоном. Мне стало еще приятнее, потому что горизонталка, там, да, другая стрельба совсем. Вообще себя чувствуешь. У меня просто есть товарищи, которые ходят, они даже одеваются. Шляпа, галстук, когда он идет. То есть он как бы такой... Какой антураж для себя создает, то есть он получает удовольствие от самого процесса. А с полуавтоматом ты выглядишь как такой, я не знаю, пулеметчик действительно.
1: А потом первые два выстрела прицельные, а третий и четвертый уже, когда он за 40 метров улетел, да, все равно, потому что они не могут остановиться. Но я скажу, что я бекасера редко с собой беру весной, вот, и, да и осенью тоже не всегда. У меня основное ружье ТОС-34 пристреленное. Заряжают патроны только сам. Потому что знаю уже заряд, какие пыжи там.
0: Нужны, да, какой да. нужен, да. Ну что ж, и под занавес программы, может быть, я о чем-то вас не спросил, а вам есть что сказать нашим радиослушателям?
2: Говорить про Вальшнапа, по-моему, можно до бесконечности.
0: Ну тогда до лучших времен, что называется, потому что время нас поджимает.
1: Да, может быть, продолжим в следующий раз, когда...
0: С удовольствием, с удовольствием. Действительно, тема очень интересная. Тем более мы в начале программы сказали, что мясо, это так называемое красное мясо, да, очень вкусное, очень питательное, очень нежное у Вальшнапа. Мы не поговорили об охотничьей кухне и что да, готовят из Вальшнапа, да, это тоже очень интересно. Ты, Сергей, вы готовите?
1: Да.
0: То, что Алексей готовит, я знаю, да.
1: Только сам.
0: Да. Ну, да. хорошо, об этом в нашей следующей программе. Что ж, спасибо большое за интересную и полезную беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах, и нам действительно есть о чем еще поговорить. Напомню, что сегодня у меня в гостях были Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук, человек, который на протяжении 10 лет изучал и изучает биологию и поведение одной из самой таинственной, или, если угодно, самой загадочной лесной птицы Вальшнапа. И Алексей Беляков, биолог, охотовед, журналист. Друзья мои, спасибо вам.
2: Спасибо за приглашение.
1: Спасибо большое.
0: Мы завершаем нашу программу. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Ни пуха, ни пера. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам, заявил Владимир Путин. Единороссы на съезде приняли новую народную программу партии. Вооруженные силы России за сутки поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Далее подробно. Удары вооруженных сил России по объектам на Украине прямым и позитивным образом сказываются на ведении боевых действий, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы автора программы «Москва-Кремль-Путин» Павла Зарубина. Президент отметил, что российские удары нарушают возможности доставки ВСУ техники и боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения.
2: Конечно, они эффективны, эти удары, но они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие, а совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержке, а при прямом участии западных спонсоров. И, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий.
1: Владимир Путин назвал неприемлемыми для России поступающие сейчас экзотические предложения по украинскому урегулированию. Пока преждевременно говорить о тех положениях, которые могут лечь в основу мирных договоренностей на Украине, заявил президент, отвечая на вопрос Павла Зарубина.
3: Не могу не уточнить, а что это за экзотические такие предложения?
2: Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось об этом говорить и в детали опускаться, потому что это такой зондаж по разным направлениям возможных договоренностей. Они так или иначе звучали и раньше, но теперь в этой ситуации подаются по-своему. Но забегать вперед и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договоренностей, пока преждевременно.
1: Владимир Путин сообщил, что киевский режим через посредников пытается выйти из плачевной ситуации, в которой оказался после провокации с ударами по гражданским объектам. По словам президента, просматривается тенденция катастрофического для Киева развития событий. Ветераны-участники спецоперации будут достойно работать в парламенте, заявил Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Глава государства отметил, что народная программа партии подготовлена в диалоге с людьми, на основе их инициатив и предложений. Путин назвал Россию суверенной страной, которая сама определяет свое будущее.
4: Среди ваших кандидатов немало ветеранов специальной военной операции, я вижу их в зале. Наши герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убежден, они направят все силы на решение всех этих задач. В целом, народная программа дает системные ответы на запросы общества. Разделяю такой подход и рассчитываю, что партия внесет весомый вклад в достижение национальных целей развития. Цели суверенной страны, которая сама, только сама определяет свое будущее.
1: Единороссы на съезде приняли новую народную программу партии. Она содержит системные ответы на запросы общества, заявил председатель партии зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия справляется с колоссальным внешним давлением и движется к победе в спецоперации. Медведев назвал Украину фантомной страной, где десятилетиями взращивали моральных уродов с дикой ненавистью ко всему русскому.
5: что происходит со страной, ее суверенитетом, с общественным и индивидуальным сознанием, когда разрушается ценностная основа, хорошо видно на примере так называемой Украины, фантомной страны, где десятилетиями взращивали моральных уродов в ярких национальных вышиванках с дикой ненавистью ко всему русскому. Именно они довольно быстро и обратились в тех псов, которые наши вооруженные силы выжигают сегодня на поле боя.
1: Медведев отметил, что Украина потеряла половину населения и 20% случайно оказавшихся у нее территорий. Он заявил, что возвращение территорий будет все больше. Доблестная российская армия это подтверждает. Вооруженные силы России за сутки поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ. Место хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новотроицкая, Никольская, Шевченковская, Мировка, Общая и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 310 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
6: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух бригад национальной гвардии в районах Сергеевки, Святогоровки, Белозерского, Анновки, Золотого колодезя, Рубежного и Грузского. Потери в ИСУ составили более 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, 6 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россияне завоевали две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Алексей Усачев взял серебро в опорном прыжке. В этой же дисциплине Арсений Духно занял 7-е место. А Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 5-го тура. Ахмат разгромил Ростов 4-1, дубль оформил Мелкадзе. Ахмат одержал первую победу в сезоне 2026-27 в чемпионате страны. Команда Станислава Черчесова, набрав 5 очков, поднялась на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Факел и Оренбург сыграли в ничью 0-0. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение главного арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», сообщается на сайте Российского футбольного союза. «Динамо» 16 августа в гостях уступило «Зениту» со счетом 0-3. На 29-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный Чистяковым после вмешательства ВАР за нарушение правил защитника бело-голубых Дэвида Рикардо. Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял верное решение. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Уфе и завершилась со счетом 3-0. Ранее сборная России обыграла команду Ирана. В заключительном матче турнира в Уфе россияне сыграют с командой Кубы. Британский пилот Макларена Ландо Норрис стал победителем квалификации к основной гонке 12-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Нидерландов. Второе и третье время показали пилоты Мерседеса, британец Джордж Рассел и итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 23 августа. Во Владивостоке +24, +26. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно, дожди. Днем в городе на Неве +15, +17. В Москве переменная облачность, ночью и утром местами небольшие дожди. Ночью +16, +18, днем в столице +22, +24.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутиля.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутиля. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это необычный выпуск программы лютой рок-н-ролльной о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутиля», что в переводе с латыни означает «бесполезное золото». Искали мы золото всем скопом наших, так сказать, музыкальных работников музыкальной отрасли здесь в самом конце мая, на финале московской части, да и вообще на финальной части замечательного Рево-феста в прошлом, который назывался, как вы помните, Revolution Fest. Я был в жюри, я слышал эти 10 уникальных коллективов, которые вышли в финальную часть. И хочу вам сказать, что рок-н-ролльная отрасль наша, да, есть и такая, в общем, с одной точки зрения, с одной стороны, моей точки зрения, немножечко, так сказать, конечно, страдает. А с другой стороны, есть за что и быть спокойным. Все вот эти вот аспекты мы сегодня будем разбирать в этом специальном эпизоде программы «Аурум Инутиля» вместе с Иваном Тахомой, менеджером музыкального лейбла «Правда Музыка», московским менеджером всероссийского фестиваля «Рево Фест». Иван в студии программы «Аурум Инутиля». Иван, привет.
4: Здравствуйте всем.
3: Ну что, прошел фестиваль очередной? Рок-н-ролл-то жив? Что ты думаешь по этому поводу теперь?
4: Ну, я никогда не сомневался, что он жив. Он никогда и не умирал, кстати, несмотря на то, что его системно хоронят раз в поколение. Но появляются новые люди, для которых он по-прежнему жив, здоров и никуда не делся.
3: В этом году у тебя какие впечатления? То есть прогрессирует движение рок-н-ролльное московское или не московское? Кстати, команды, которые вышли в финал, не все московские были?
4: У нас фестиваль имеет региональный характер. То есть в каждом городе отдельно проходит отборочный тур и финал, соответственно. В каждом городе определяется свой победитель, который, соответственно, все победители едут в этот призовой тур от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, пока так. Надеемся, что потом еще география будет расширяться. Ну, пока мы в основном группы играют в Москве, в Твери, обычно Великий Новгород и несколько ОПНРов в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, обычно они еще делают Рево-фест ОПНР. Там в прошлые годы был сад Меньшиков. Вот сейчас мне сказали, в этом году, по-моему, там ремонт у них. И, ну, там, я так, вообще непонятно, можно ли ОПНР в этом году проводить. Поэтому, возможно, все клубные концерты будут. Но, в принципе, в каждом городе там, типа, там 100-200 местной публики собирается. Ну, в зависимости от того, какой город. Вот для многих групп это, в общем-то, вот этот главный приз наш фестиваля. Это вот возможность поехать в тур с 6 или сколько там дней. Это прямо, ну, первый опыт для многих, возможно, там на ближайшее время такой, сказать, ценнейший опыт.
3: Чем ты можешь объяснить, в этом году в финале, ну, практически подавляющее большинство все-таки было женского вокала?
4: Ну, это как-то вот, видимо, так сложилось. То есть в этом не было никакого-то умысла. То есть предыдущие года было больше мужских. Там с 22-го года практически пропали у нас англопоющие группы. То есть как бы большинство групп стали петь по-русски.
3: Две пятых. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к этой команде, потому что сейчас мы будем слушать как раз песню из их репертуара.
4: Ну, кстати, команда молодая. Насколько я понимаю, они тоже там буквально год или два как активно вот работают в таком составе. Даже они в процессе, я так понял, вот этого года, то, что у нас отборочные концерты были в конце прошлого года, 25-го, а уже полуфинал и финал вот в 26-м году. Там немножко сменился состав, по-моему, какие-то музыканты ушли, кто-то пришел новый. Ну, то есть есть девушка-фронтмен, которая, я так понимаю, пишет все песни, автослов музыки, а команда ей там помогает с аранжировками. Вот они, ну, опять же, видимо, в связи со сменой состава, видел, прогресс у них наблюдается по уровню. То есть они вот к финалу прям пришли подготовленные.
3: Очень хорошо сыграли, отыграли прямо суперсет. Друзья, ну а теперь, чтобы не быть голословным, я все-таки предлагаю послушать группу «Две пятых», их песню «Мысли гудят» прямо сейчас в «Аурум Инутиля». Вот я уверен, что вам тоже очень понравится. Погнали! Погнали!

Песня «Мысли гудят» победителей Ревофест 2026. Я уж не знаю, кто-то говорит «Революшн», кто-то говорит «Революшн». Мне кажется, «Ревофест» — это очень грамотное и правильное название теперь. Группа «Две пятых» меня поддержит, я уверен. И я спросил Соню Языкову, лидера, вот эту замечательную девушку, веселую, очень подвижную, с прекрасным голосом, которая держала

0: Музыку передавать самые многообразные эмоции. И эта победа означает, что у нас получается. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто пришел на RevoFest. Спасибо группам. И огромное спасибо, что у нас есть возможность играть нашу музыку в разных городах. Москва, Псков, Великий Новгород, Кириши, Санкт-Петербург. Ждите. Я уверена, что в нашей музыке каждый найдет что-то свое.
1: Но еще одна композиция группы «Две пятых» под названием «Узнать тебя лучше». Мы прямо сейчас с вами и послушаем в этом эпизоде программы «Аурум Инутиля».

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: Ну а сейчас я хочу с большим удовольствием представить вам основателя Рева Феста Алексея Мурашова. Человека, который тоже прекрасно разбирается и в музыке, и большое ему спасибо за вот этот вот удивительный фестиваль. Леш, как за эти годы Рева Фест менялся и каким он был, по твоему мнению, в этот раз, в этом году?
4: Всем привет. За 13 лет фестиваль Revolution претерпел колоссальные изменения от абсолютно никому неизвестного фестиваля, когда приходилось местами даже уговаривать хорошие коллективы поучаствовать в фестивале. Есть у хороших команд предрассудки по поводу конкурсных фестивалей, а 13 лет назад вообще это, наверное, слово конкурсный фестиваль было, словосочетание конкурсный фестиваль было таким ругательным, потому что было гигантское количество, ну, скажем так, некачественных фестивалей. Конечно, у всех это вызывало подергивание глаза. Но с годами мы, в общем-то, подняли свое реноме на довольно высокий уровень. И сейчас могу сказать, что у нас есть даже некая конкуренция среди групп, чтобы поучаствовать в фестивале. То есть мы можем уже даже выбирать себе участников. А это абсолютно не означает, что

0: который мы отказали в этом году, не светит участие в следующем. То есть команда развивается, присылает новый материал, мы отсматриваем, и шансы всегда есть. Что касается этого года фестиваля, то я могу сказать за Питер, потому что, к сожалению, не могу следить за всем фестивалем в Москве, за всеми командами. И вижу, я обычно бываю только на финале. Финал был прекрасный по Москве. Спасибо Ване за это, за подбор команд. Вот. А что касается Питера, то да, действительно, весь сезон. То есть вот многие говорят, что это отборки. Я считаю, что если команда попала к нам уже на первый этап фестиваля, то группа уже участвует в фестивале. Я всегда всем об этом говорю. Поэтому сезон у нас был просто восхитительный, с яркими изумрудами, рубинами, бриллиантами. В общем, было круто.
1: А у нас в гостях в студии программы «Аурум и Нуцеля» Иван Тахома, напомню, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка», московский менеджер всероссийского фестиваля «Рева Фест». Иван, давай поговорим еще и о группе «Маша Мор». Вот команда, которая всех тоже удивила, всех восхитила. Музыка, правда, наверняка не для всех. Что здесь скажешь?
2: «Маша Мор», ну, как бы, это не совсем мой жанр, который я люблю по жизни, но все любят Машу.
3: Вот, что я хотел сказать относительно фразы «все любят Машу». Но давай профессионально подойдем к обсуждению женских вокалов. Во-первых, мне показалось, возможно, мне просто показалось, да, что что-то со звукорежиссером, что-то со звуком было не так. Потому что было ощущение, что вокалисты не могут так все массово не попадать в ноты. Вокалистки. Мне создалось ощущение, что они себя не слышат. Что касается Маши Мор, замечательная девушка, все у нее прекрасно. Вокальные данные хорошие, но вот она так с надрывом исполняла в некоторых моментах, было за ее связки переживательно. Я понимал, как в прошлом тоже вокалист, что она не слышит себя. Были у тебя потом жалобы к тебе? Вот кто-то обращался из музыкантов с этими нюансами?
2: Ну, так вот с музыкантами сложно сказать, потому что, опять же, для них, для многих выступление, в принципе, на большой сцене это как бы новый опыт. Не все, в принципе, на такой сцене выступали.
3: А это все-таки клуб «Глостонбери», я напомню. Это большая сцена, где действительно, ну, такой вместительный зал.
2: То есть вообще концепция фестиваля «Рева Фест» в том, что это вот именно локальные команды, и мы как бы стараемся дать им возможность попасть на большие сцены, в том числе на опен-эйры, то есть чтобы группы получили новый ценный опыт, которого в рамках там вот локальной истории одного города, скорее всего, у них возможности получить не будет. И это видно, что некоторые группы, выходя на большую сцену, в принципе, теряются. Угу. Это как бы тоже часть отборочного процесса. То есть, по сути, мы как бы три раза, пока они играют там отборочный полуфинал-финал, мы смотрим, насколько они готовы к большой их сцене, насколько они готовы поехать в тур. Потому что были ситуации, когда, например, вот там на отборочном концерте группа вышла, всех порвала, а там в полуфинале уже сцена побольше, там какой-нибудь там два раза зал больше, и они рассыпаются.
3: Почему? Какое этому есть объяснение?
2: Ну, я думаю, что это исключительно вот, какой-то вот, ну, скилл музыкантов. Потому что, по сути, ну, музыка есть как бы творчество, а есть спорт. Когда ты просто вот ходишь на репетиции, тренируешь там какой-то навык совместной игры, и потом ты нарабатываешь сценический опыт. И чем больше ты играешь, тем лучше ты играешь, тем лучше ты чувствуешь сцену, тем лучше ты чувствуешь публику. Потому что, по сути, как бы, ну, такая тоже сверхзадача наша. То есть мы должны их подготовить, в том числе к возможности выступать там на каких-то опен-эйрах, потому что традиционно с нашего фестиваля фестиваль «Живой» одну команду выбирает, себе приглашает выступать. Uh-huh. В этом году еще рок-ополчение в Тверской области фестиваля. Они тоже одну команду выбрали, пригласили. И они должны приехать туда и быть готовыми. Потому что часто там даже нет времени на саундчек. У нас они чекаются перед выступлениями, а там бывает лайн-чек. Приехали, воткнулись, начали играть. Это тоже подготовка. И большинство команд, которые уже прошли вот московский отборочный тур, они уже и в туре в этом призовом себя комфортно чувствуют, и на опен-эйрах им легче. Поэтому, ну, это так, как будто бы мы тоже их к этому готовим. Поэтому тут исключительно, ну, такой-то спортивная тренировка должна быть. Чем больше играют, тем лучше.
3: И это, кстати, было похоже на спортивную тренировку, особенно со стороны вокалистки группы «Маши Мор», собственно, самой «Маши Мор». Я так понимаю, ее так и зовут, «Маша Мор», да, которая все...
2: Ну, это, я так понимаю, псевдоним сценический.
3: Конечно. Давайте послушаем, друзья, песню. Что там за Маша такая великолепная? Вот вы сейчас и услышите.

0: Это была песня, друзья, ну, как вы поняли, тот самый коллектив «Маша Мор», замечательная Маша с вокалом своим незабываемым. Песня называлась «Начнем сначала». И задам-ка я вопрос и Марии тоже по этому же поводу. А что дало команде «Маша Мор» участие в «Рево-фесте» в этом году?
1: В первую очередь для нас участие в «Рево-фесте» это была прекрасная возможность заявить о себе в новом составе, сыграть классную музыку для классных людей на отличной площадке, которую «Рево-фест» нам предоставил, и напомнить о том, что мы играем давно, играем классно, играем всегда бодро, живо, иногда злобно, готовим новые релизы, так что... Ребята, которые с нами месились на Рево-фесте, вам привет, stay tuned. В скором времени будут новые анонсы. И для тех, кто не был, ну, вы тоже присоединяйтесь, потому что скоро здесь будет достаточно жарко.
0: Но коллектив «Маша Мор» с вот этой эффектной девушкой во главе, конечно, бы не был бы настолько бы эффектным, если бы не пытался бы исполнять песни и на английском языке. Один из таких треков — «Fair Wind». Я предлагаю вам тоже, друзья, прямо сейчас послушать в программе «Aurum Inutile».

0: Группа «Маша Мор» с композицией «Fair Wind», друзья. Ну, сегодня, как вы поняли, я вам представляю свой собственный хит-парад из трех коллективов, который, на мой взгляд, был, ну, самым выдающимся на прошедшем рейв-фесте в клубе «Glastonbury» в самом конце мая. Это коллектив «Две пятых», я напомню. Это коллектив «Маша Мор». Это все женские вокалы. Я уверен, что вам понравится и третья группа, но давайте вернемся к основателю фестиваля «Рейв-фест» Алексею Мурашову. Леша, тебе какие группы лично понравились больше и почему?
1: Ну, давайте, наверное, рассуждать про московский финал. Все эти команды я видел впервые. Я никогда не слушаю группы до финала и, собственно, воспринимаю это именно вот как прямо здесь, прямо сейчас, то, что слышат уши и видят глаза. Я совершенно точно могу выделить две группы. Это «Две пятых» и «Альтаир». Это группа, у которой, на мой взгляд, ну, по крайней мере, есть песни, которые мне в сердечко точно попали. Значит, это в моем мире это такие вот хиты, хитовые песни. А очень понравилась группа «Плюс 58». Абсолютно крутанские дядьки, энергетика просто сумасшедшая, все плотно, качественно, прям вот рок-рок. И порадовало, что парни абсолютно простые в общении. Собственно, вместе с этими группами, и «Альтаир», и «Плюс 58», мы их позвали на 29 июля в Life Stars. Там стартует наш Revolution Best Tour. Еще раз увидимся, с удовольствием послушаю их еще. И, наверное, еще отмечу группу «Маша Мор», тоже восхитительная исполнительница. Великолепные ребята, инструменталисты. Все очень круто сыграно. Вот, пожалуй, вот такие группы отмечу из московского финала.
0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutele.ru или aurumynutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле. Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us. Аурум и Нутеле.
2: Бесполезное золото.
0: Алексей Мурашов, друзья, делился своим мнением. Основатель «Рейв-феста» только что. Вы слышали его мнение. А я бы хотел бы сейчас и третью команду представить. Третья команда — это группа, мужской коллектив с мужским вокалом. Когда парни выскочили на сцену «Glastonbury», я удивился, потому что самые последние они вышли на сцену, и тут же прям энергетика, знаете, зал прямо всколыхнуло. Ну, настолько уже это была, конечно, чего ж тут скрывать, профессиональная группа. Называлась она «Плюс 58». Прямо сейчас давайте послушаем их трек «Никуда». Команда «Плюс 58» в моем личном хит-параде, занявший первое место, безусловно. Ну, из тех, кто участвовал, вот это вот десятка рок-коллективов финальных команд в «Рейв-фесте», который прогремел в «Glastonbury» в конце мая.

0: Лидер команды, гитарист Константин Золотов, лидер группы «Плюс 58», песню «Никуда» вы только что слышали. Костя, ну а тебе-то участие и твоему коллективу участие в прошедшем фестивале, что лично, какие очки, какие баллы, какие, так сказать, титулы и звания принесло?
1: Если честно, очень многое. Ну, во-первых, он заставил нас выйти из зоны комфорта. Мы перестали делать все, как обычно, и начали искать, чем можем стать лучше. Именно благодаря фестивалю мы подготовили обновленную программу и впервые ее сыграли. Также мы серьезно поработали над своим сценическим образом. Хотелось, чтобы зрители не только услышали нас, но и увидели настоящих «Плюс 58» такими, какими мы себя чувствуем на сцене. Заодно удалось решить и важные технические вопросы. Мы наконец-то настроили ушной мониторинг так, чтобы на сцене чувствовать себя максимально уверенно, ну и сосредоточиться чисто на игре. Но, наверное, самое главное, что дал нам Рева, это люди. Мы еще раз убедились, что у нас самые крутые поклонники. Их поддержка чувствовалась на каждом этапе фестиваля. Сообщения, комментарии, голоса, их эмоции, все это действительно придавало нам сил. И было очень приятно ощущать, что нас тепло приняли люди, которые раньше вообще не знали о существовании «Плюс 58». После выступления к нам подходили, знакомились, делились впечатлениями. Ну, это, сами знаете, дорогого стоит. Отдельная гордость, ну, это выступление в финале на большой сцене клуба «Гластонбери». Для нас это был особенный момент. Играть перед полным залом, видеть реакцию зрителей и чувствовать эту невероятную энергетику. Именно ради таких моментов и хочется творить музыку. Еще фестиваль познакомил нас с отличными музыкантами из других групп. Было здорово пообщаться, обменяться опытом, ну и просто провести время с людьми, которые также живут музыкой, как и мы. Ну и напоследок, наше выступление в финале было запечатлено на видео, и, пожалуй, это самое крутое видео у нас на данный момент. Скоро мы его опубликуем на всех площадках. Спасибо фестивалю Рева за этот опыт, эмоции и благодарность каждому, кто был рядом с нами. Ну и, возможно, это только начало.
0: Константин Золотов, друзья, лидер группы «Плюс 58». Только что вы слышали его мнение. Впереди нас с вами ждет еще один трек группы «Плюс 58». Но у меня, забегая вперед, вопрос к основателю Рева Феста Алексею Мурашову. Леш, ну и напоследок, есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации для тех, кто будет пробовать свои силы в отборе Рева 2027?
2: Ну, что можно пожелать людям, которые занимаются любимым делом? Ребят, обязательно продолжайте делать то, что делаете. Не слушайте никого. Ну, естественно, слушайте, но пропускайте это через свой фильтр. Если вам кажется, что это какая-то полезная информация, она украсит вас, сделает лучше, конечно, это нужно использовать. Зачастую происходит вот такая история. То есть вот мы с ребятами из индустрии там смотрим с балкончика на группу, которая играет. Думаешь, вот здесь бы вот чуть-чуть вот это вот поменять, здесь вот чуть-чуть нотку не дотягивает, здесь вот гармония какая-то не такая, вот тут бы поменять, и будет совсем хорошо. Ни хрена подобного, не будет ничего хорошо, потому что пропадет самобытность, вот на мой взгляд. Поэтому самое главное, что несет в себе группа, это вот своя самость. Вот это нужно беречь и развивать. Если вы поймали эту изюминку, обязательно ее развивайте. Ну и самые главные советы, это, наверное, я повторю совет нашего дорогого Тёмы Шарова из Good Times. Это, кстати говоря, победители первого сезона Revolution в Питере в 2013 году. Тёма очень любит говорить такую вещь, и я с ней абсолютно согласен. Ребята, общайтесь в гримерке, общайтесь со своими коллегами, с музыкантами, общайтесь с организаторами, со всеми вот чуваками из индустрии, потому что именно здесь, в гримерках, происходит, собственно, самое большое количество каких-то договоренностей на будущее. И никогда не покидайте концерт до его окончания, потому что абсолютно у всех групп есть что почерпнуть и потом применить у себя. Не останавливаться, работать, работать, работать. Вот такие советы.
0: Чтобы стать такими же крутыми, как и музыканты группы «Плюс 58», видимо, полагаю я. Спасибо говорим мы Алексею Мурашову, основателю фестиваля «Рева Фест». У нас в студии Иван Тахома, московский менеджер этого всероссийского фестиваля. Иван, последние твои слова и относительно группы «Плюс 58». Хочется в конце тоже, конечно же, услышать и понять, как твое отношение к этой команде.
3: Кстати говоря, «Плюс 58» — это яркий пример другой стороны. То есть это взрослые уже люди, да, состоявшиеся, да, с огромным бэкграундом. Тем не менее, они как бы не испугались этого фестиваля, конкурса молодых команд, участвовали, дошли до финала, в принципе, заняли второе место, ну, там чуть-чуть вот как-то на уровне жюри все-таки приоритет упал на 2/5.
4: Они уже вкусили дух профессионализма и любви публики. Кстати, как их встречали? Что ты думаешь по поводу этой команды? Откуда они вообще?
3: Насколько я понял, они изначально как-то там, ну, молодость провели в Алма-Ате, а потом уже там, я так понимаю, больше 20 лет. Да, они уже живут в Москве и как бы двигаются в Москве. Но у них, да, большой. Они, в принципе, я вот следил за их как бы анонсом. Они делают сольные фестивали, какие-то сольные выступления, собирают полные залы. Поэтому группа готовая. Если кто-то интересуется русским роком, рекомендую там не только сегодняшние песни, но вообще найти их дискографию и подписаться на них.
4: Иван, ну и в финале не могу не задать тебе вопрос, что ожидает фестиваль в будущем году, какие вы с Алексеем Мурашовым, да, который вот тоже нам сейчас все это рассказывал, подойдете, может быть, измените правила отбора, может быть, что-то еще изменится, может быть, какие-то новшества ожидают будущих участников. Расскажи немножечко.
3: Ну вот мы в этом году обсуждали, и, возможно, мы все-таки придем к... Это очень спорный вопрос. То есть я считаю, что сейчас в контексте происходящих событий очень было бы круто сделать CD-сборник групп финалистов, например, Москва, Питер и другие города, которые будут там, например, участвовать в следующем году. Сложнее сделать цифровой сборник, потому что там, ну, у многих групп права там на фонограмме передаются лейблом, там это надо как-то, ну, сложно все это решать. Возможно, попробуем сделать и цифровой тоже сборник, чтобы он был уже как бы. Соответственно, ну, по самой структуре, мне кажется, что, ну, пока все работает хорошо.
4: Иван Тахома, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка» и московский менеджер всероссийского фестиваля «Рево Фест» был в нашей студии. Иван, спасибо тебе большое, что пришел.
3: Спасибо всем, до новых встреч. Слушайте хорошую музыку.
4: Друзья, ну и в завершении сегодняшнего специального эпизода программы «Аурум Инутиля» еще одна песня классной группы «Плюс 58». Она называется «След», а я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Тогда уже мы встретимся с вами вновь в оригинальном и новом эпизоде «Аурум Инутиля». Пока!

свет. День раздумий живет на стене. Ты торопишься, ищешь ответ, но ответ тот же след на руке.

0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
1: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
2: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
6: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
7: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Моя рассказываем о развитии туристической отрасли.
8: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
5: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Театр на Радио России представляет.
9: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
10: Это мы прифронтовой город?
11: Как это?
12: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
13: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
14: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Киев не добился перелома в противостоянии с Россией, начав удары по гражданским объектам, заявил Владимир Путин. Подразделения группировки российских войск «Центр» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника. Создание системы коллективной безопасности в Персидском заливе является крайне насущной задачей. Далее подробно. Киев сам открыл ящик Пандоры, когда начал удары по гражданским объектам России и теперь получает ответ, заявил Владимир Путин в интервью информационной службе «Вести». По словам главы государства, Киев не добился перелома в противостоянии с Россией, начав удары по гражданским объектам. Противник пытается запугать россиян и сорвать выборы, но все это обречено на провал, заверил Владимир Путин.
2: Почему вот это наращивание вообще произошло?
3: Ну, если говорить о том, что происходит сейчас, то это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести еще одно стратегическое поражение России. На этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике. Была публично заявлена цель разрушения целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества. В общем, цель – это доведение России до развала, о чем они давно мечтают и о чем они постоянно говорят. Вот 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истек. И что возникает вопрос? Каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и что особенно важно, по гражданским людям, наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям. А потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления, и мы видим, что эти преступные деяния продолжаются. Но все-таки конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат.
1: Ранее выступая на съезде партии «Единороссов», Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость России, ее способность противостоять любым внешним угрозам. Президент назвал народ России источником власти и напомнил о незыблемости конституционного права граждан выбирать своих представителей.
4: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России. Народ – источник власти. Конституционное право граждан выбирать своих представителей, определять путь развития своей страны незыблемо. Это основа легитимности идеи и способности демократических государственных институтов. Поэтому даже в самых сложных условиях мы не отступим от принципов народовластия. Проводим и будем проводить выборы разных уровней по всей территории нашей большой страны, от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. В них участвуют и бойцы на линии боевого соприкосновения. Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить.
1: Напомню, второй этап 23-го съезда партии прошел в Москве. Подразделения группировки российских войск «Центр» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Сергеевка, Светогоровка, Белозерская, Анновка, Золотой колодезь, Рубежная и Грузская в ДНР. Потери в ВСУ составили более 300 боевиков, боевая бронемашина, 6 автомобилей и станция РЭП. Бойцы группировки «Восток» ликвидировали свыше 300 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
5: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Новотроицкая, Никольская, Шевченковская, Мировка, Общая, Червоная, Креница и Белькомихайловка. Противник потерял более 310 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Прямым попаданием ракет «Искандер» уничтожено до 40 автомобилей для транспортировки и запуска боевых дронов в районе Борисполя Киевской области. Ударами высокоточного оружия в порту Черноморск Одесской области поражены сухогруз с вооружением и военной техникой для ВСУ. 7 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Создание системы коллективной безопасности в Персидском заливе является крайне насущной задачей, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Так он прокомментировал на своей странице в соцсети X слова главного переговорщика Ирана в диалоге с США Мохаммад Багер Галибафа о том, что Тегеран получил множество сообщений от соседних стран о формировании новых механизмов обеспечения безопасности и экономического сотрудничества в регионе Ближнего Востока. Напомню, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Грозненский «Ахмат» одержал победу над Ростовом в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей дубль оформил Георгий Милкадзе. Мячи также забили Турпал Али Ибишев и Лечи Садулаев. У Ростова отличился Тимур Сулейманов. В другом матче субботы «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над Ивановским «Текстильщиком» в матче 8-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Денис Боков и Виталий Бондарев. Еще в одном матче ярославский «Шинник» победил ульяновскую «Волгу» 3-1. Россиянин Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Другой россиянин Арсений Духно занял 7-е место. А Савелий Съедин завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпенна уступила чешке Марии Булсковой и Линде Носковой в финале парных соревнований на турнире категории WTA 1000 в Цинциннате. В решающем матче Булскова и Носкова обыграли Панову и Кемпенна со счетом 6-1-6-2. На счету 37-летней Пановой 11 титулов в парном разряде. Екатеринбургский автомобилист в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в предсезонном товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе победителей шайбы забросили Максим Денишкин, Данил Гущин, Анатолий Голышев и Даниэл Спронг. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Сегодня воскресенье 23 августа. В Новосибирске плюс 21, плюс 23. Облачно, с прояснениями, без осадков. В Воронеже плюс 32, плюс 34. Небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, дожди. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность. Ночью и утром местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 22, плюс 24.

0: Радио России. Люди.
1: Presents Historicum. Настоящее историческое. Presents Historicum. С Натальей Бердиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 150 лет тому назад увидела свет книга Марка Твена, он же Сэмюэль Клеменс, это настоящая фамилия писателя, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». И вот уже 150 лет эта книга из тех, которые, как говорится, из рук не выпускают дети-подростки. Хотя жизнь изменилась настолько, что удивляешься, в чем загадка этой удивительной совершенно истории. Об этом, обо всем мы будем сегодня говорить с нашим гостем, главным редактором журнала «Иностранная литература», переводчиком Александром Яковлевичем Ливергантом. Он уже в студии. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
3: Добрый день.
2: Я прежде задать хочу вам такой вопрос. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» – это книга для подростков или для взрослых?
3: Вы знаете, ну, поскольку я многие годы являюсь редактором, то я позволю себе чуть-чуть вас корректировать. Дело в том, что книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» не существует. Существуют две книги совершенно разных. Одна из них – «Приключения Тома Сойера», другая – «Приключения Гекльберри Финна», и мы еще поговорим о том, чем они разные. Они очень многим разные. Но действительно, эта книга, которую из тех классических произведений, которые читают и дети, и с не меньшим удовольствием взрослые, и будет так и в дальнейшем. И совершенно не важно, что мир изменился. Ведь, понимаете, мир, с одной стороны, меняется, а с другой стороны, когда мы говорим о таких произведениях, как, скажем, «Дон Кихот» или «Фауст» Гёте или «Гамлет», времена не меняются совершенно, и мы читаем старые произведения, узнавая про нынешнюю жизнь совершенно новые вещи.
2: Может быть, два слова об авторе, о писателе, который в основном известен как Марк Твен. Тоже, наверное, не все знают, что означает его псевдоним Сэмюэля Клеменса, родившегося в штате Миссури, в поселке небольшом, многодетной семье. А что такое Марк Твен? Я, например, недавно только узнала, признаюсь, не знала прежде, что это название, который входит в обиход речных лоцманов.
3: Да, есть такая точка зрения, она, по всей видимости, совершенно правильная, может быть, даже единственно правильная. Это что-то такое, связанное с языком лодочников, с языком лоцманов на Миссисипи. Вообще, мы знаем даже по Тому Сойеру и особенно по Гекльберри Финну, как важна для Марка Твена стихия этой огромной реки, которая ведет героев и читателя по бесконечному количеству штатов на протяжении тысячи и тысячи миль, как меняется Америка и так далее, и так далее. А ваш вопрос про самого Сэмюэля Клеменса или Марка Твена, ну что можно сказать? Это был действительно великий человек, но еще и невероятно остроумный. Он очень скоро начал становиться известным, много печатался, но потом разорился, был уж больно азартным человеком, и потом вынужден был зарабатывать себе на хлеб бесконечными выступлениями, лекциями, мотался по миру, где только не был, и в Австралии, и в Африке, и таким образом, собственно.
2: И даже в Россию приезжал,
3: и
2: как
3: журналист. И даже в Россию приезжал. Вы знаете, от него, помимо вот этих двух замечательных книг, особенно второй, от него осталось, как это часто бывает, не столько даже многотомное собрание сочинений, сколько собрание сочинений его изречений, его афоризмов. Они до сих пор необычайно популярны, производят очень сильное впечатление, тонкие, глубокомысленные, складно, изящно написанные и так далее, и так далее. Часть из них берется из его книг, а часть из них он придумывает сам, потому что он давал очень много интервью и беседовал с очень многими людьми. И вообще имя Марка Твена для американского писателя очень много значит. Известно, например, высказывание Хемингуэя, если это действительно Хемингуэй, который сказал примерно то же, что было сказано в России. В России было сказано «все мы вышли из шинели Гоголя», а в Хемингуэй сказал «все мы вышли из Гекльберри Финна Марка Твена». И действительно, эти две книжки, ну, прежде всего, опять же, подчеркнул вторая, это не случайно считается энциклопедией американской жизни. Очень многие авторы, даже даже такие, как Фолкнер, как Стейнбек, вышли из этих произведений. И вообще тема романа «Дороги», которая до сих пор так популярна в Америке, это же тоже, в общем, в некотором смысле продолжение путешествия Гека Финна по Миссисипи с целью спасти негра.
2: Надо сказать, что афоризмы Марка Твена до сих пор, вот они звучат, и звучат настолько применительно к современной жизни, что это просто удивительно. А что касается его такого признания не только в Америке, мне попадалось какое-то одно из высказываний Максима Горького по поводу «Приключений Гекльберри Финна», что насколько важен этот роман для подростков, вот для вот этого вот воспитания характера, о котором мы уже немного начали говорить, и сейчас, я надеюсь, продолжим. Так вот, «Приключения Тома Сойера». Совершенно несносный мальчик, который не дает спокойной жизни своей тетушке Полли. Она, в общем, в глубине души очень любит его и жалеет его и его двоюродных брата и сестру Сида и Мэри. Но при этом она строга и считает, что строгость воспитания – это просто необходимо.
3: Которых она ставит ему в пример.
2: Пример, да. Они примерные, а он некий так шалопай и бездельник. Но при этом совершенно чистая душа, совестливый человек. Вспомнить хотя бы его поведение в отношении Мефа Поттера, которого готовы были повесить за якобы совершенное им убийство. Как Том Сойер и Гек Финн мучились угрызениями совести, совершенно взрослыми, вы согласны? И потом,
3: конечно,
2: в конце концов,
3: конечно,
2: все рассказали, как было дело на кладбище.
3: Они вообще действительно являются образцом, с одной стороны, бесшабашности и даже хулиганства, а с другой стороны, образцом добропорядочности в каком-то смысле. Они очень совестливые оба. Том Сойер тоже. Действительно, эта история с кладбищем, да и не только это, показывает, насколько они все-таки проникновенные, теплые, прекрасные молодые люди, которым, впрочем, свойственны все огрехи, ну, подросткового поколения. И Горький, конечно, не случайно так высоко ценил эти произведения, потому что он был вообще, как известно, очень увлечен всякими новыми литературными проектами, и один из них, с которым он особенно носился во времена всемирной литературы, это была именно библиотека для детей и юношества. И очень многие издательства потом носили логотип этой идеи, этого проекта на своих обложках, на своих страницах. Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелание жить в неволе, так сказать. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться. Но послушайте, это же касается абсолютного большинства американских романов XX века. Будь то Кен Кизи «Пролетая над гнездом»

0: Хватывал этот дух свободы.
1: А потом какая изобретательность потрясающая Тома Сойера, изумительная сцена покраски забора. Это такой урок, урок родителям. Хотите, так сказать, чтобы ваши дети выполнили ваши иногда невыполнимые с вашей точки зрения требования? Ну, попросите, устроите такой эффект Тома Сойера, и будь здоров, все сделают, еще и соберут 12 алебастровых шариков, синие билетики, дохлую крысу на веревочке, все на свете.
0: Дохлую кошку, которая отводит.
1: Да, которая бородавки сводит.
0: Сводит бородавки, да. Вообще это дети верят, и надо сказать, что и родители этих детей недалеко от них ушли, в общем, они
1: тоже. Ушли, да.
0: Они тоже весьма темные люди. Но вот они отличаются именно тем, что они хотят жить в том мире, в каком живут, Тому Сойеру и Гекку Финну.
1: Дети, да, этого мало. Наружу,
0: этого
1: да.
0: мало. И, конечно, в этом смысле образ Миссисипи очень внятен.
1: Это вольная, широкая, свободная
0: да,
1: река.
0: Полновольная.
1: Глубина в 3 метра, по-моему, с чем-то. Это та самая глубина, по которой свободно проходит плавательное средство. Это и есть Марк Твен.
0: Это и есть Марк Твен, да. Он плавал по этой реке, конечно, и
1: да,
0: любил ее.
1: Да, был лоцманом, все это знал, да.
0: Во многих прекрасно. Рассказах возвращался к этому образу. Это один из главных образов, кстати, этих двух книжек.
1: Надо сказать, что ведь Марк Твен известен еще и романом «Принц и нищий», и «Янки при дворе короля Артура». И тоже это «Принц и нищий», тоже детская книжка, удивительное сочинение такое, как это сказать, даже не знаю, оборотка такая интересная. Мальчик становится принцем, а принц оказывается в лохмотьях нищего и среди...
0: И догадайтесь сами, кому легче.
1: Кому легче? Тому, кто, значит, кулит королевской печатью орехи, или тому, кто там, значит, среди бедных оборванных бродяг из своих роскошных покоев оказывается.
0: Вот. Да, и этот парадоксальный мотив свойственен ведь и простакам за границей тоже.
1: Да.
0: В поздней книжке, не такой известной, как Том Сойер и Гекльберри Финн, конечно. Примечательный мотив. Дети из хороших семей стараются держаться подальше от хулигана Гекльберри Финна.
1: Гекки Финна.
0: И родители им внушают, чтобы они ни в коем случае не имели дела
1: они
0: с этим хулиганом.
1: Они вовсю дрожат с ним.
0: Они именно потому, что им это внушают, они как раз хотят иметь дело с бесшабашным, ужасно одетым в какой-то длинный...
1: Да, лохмотья Гекки Финна.
0: До пола пиджак, рваной шляпе, больше похожей на привидение. Они все к нему тянутся. И вот что еще интересно относительно образования. Ведь Том Сойер, конечно, не был, что называется, отличником. Но когда он первый раз встречается с Геком Финном, то выясняется, что Гек Финн, который во всех отношениях ярче, умнее, достойнее, готовый за себя постоять, чем Том, в смысле образования уступает ему. Потому что Гек Финн вообще никаких школ никогда не знал и никуда не ходил. И его, конечно, а Том Сойер, при том, что он, конечно, тоже довольно темный малый, но что-то в него все-таки вбили. Вот судья и учитель, вот эти главы замечательные, как Том ведет себя с школьной, говоря нынешним языком, администрации. И Гек Финн в каком-то отношении даже завидует Тому. Потому что
1: да
0: тот
1: он восхищен,
0: вот...
1: он восхищен, да, что
0: он
1: умеет
0: восхищен.
1: Писать. А уж не говоря о том, что как бы там ни был действительно темен Том Сойер, он все-таки может прочесть блаженный нищий духом, ибо их, ибо они,
0: да, да.
1: в конце концов, одолевает. Да. Это.
0: Все-таки тетя Поля все-таки что-то сделала.
1: Кстати, о художественной стороне приключений Тома Сойера удивительно. Вот я, например, с детства, с первых таких прочтений этой замечательной книжки, вот это описание кладовки тети Поли.
0: Где варенье хранится.
1: Где варенье, где яблоки красные, большие яблоки. Прям пахнет вот этим вот таким домашним-домашним. И, значит, Поли внушает что-то такое, благодарность Тому за покраску забора, вручает ему яблоко, он еще успевает стянуть пряник. В общем, вот это вот описание такое какое-то очень чувственное, мне кажется, вот замечательно. А что касается вообще другого, что касается детское-взрослое, например, экзамен в школе, где, значит, девицы юные читают свои сочинения. С каким же удивительным, таким, я бы сказала, политическим остроумием Марк Твен комментирует эти 10-страничные, там, 12-страничные опусы девиц, которые там, значит, восторженно описывают либо свое отношение там, к какому-то, там, к штату Алабама, например, в стихах, или там, например, предметом этих сочинений даже является, как написано у Марка Твена, политическое устройство государств. И он так иронизирует над этим всем, совсем, ну, просто, ну, прям читаешь, как политический памфлет.
0: И вот тут как раз стоило бы сказать о том, мы об этом еще не сказали,

0: что, ко всему прочему, вот литература взросления там, и так далее, «Страсть к свободе» у этих двух книг и у Тома Сойера прежде всего ощутимо пародийное начало. Марк Твен ведь блестящий классик комической литературы. И вот эти все школьные главы, главы на кладбище, это же ведь еще и пародия на нравоучительную литературу с одной стороны, а с другой стороны на готическую литературу. Вспомним эти кладбищенские сцены. Они невероятно смешны на самом деле. Это такое настоящее грубое осмеяние вот этой вот готики, которая в XIX веке была так распространена и в Америке, и в Англии, и в других странах Европы. Поэтому эти два произведения Марка Твена можно рассматривать и с точки зрения пародии, чего молодой читатель вполне, возможно, и не заметил. Но когда ты читаешь Тома Сойера и Гекльберри Финна уже, прямо скажем, не в юном возрасте, то ты на это не можешь не обратить внимания.
1: И описание замечательное, вот это все, что касается школы, начиная с того, как бедного, значит, Тома обрежают в другой костюм. Костюм, я это с детства помню, эти фразы. Костюм назывался тот другой, что, значит, свидетельство об объеме гардероба Тома Сойера, как он несчастный, значит, надевает на него этот костюм, как он натягивает башмаки, он привык ходить босиком, это же свобода, она свобода, когда ты босиком, а тут башмаки, это же просто кандалы какие-то.
0: Гек Финн-то ходит босиком.
1: Босой?
0: Да.
1: Конечно, он
0: я,
1: босой.
0: Я вспоминаю, как я завидовал, да и все мои однокашники завидовали своим друзьям в других классах, которые приходили зимой в школу в одной форме, без пальто. И вот это
1: без пальто,
0: да-да-да. Это было такое, чему нельзя было не позавидовать. Еще, между прочим, есть один оттенок в этих двух произведениях, в Томе Сойере, между прочим, в первую очередь. Да, это тема взросления, но это тема еще юной любви. Это тоже очень...
1: Да.
0: Ведь вот эта история, когда Бекки Шарп рыдает от того, что Том ей, оказывается, изменил с Эмми.
1: Да, Эмми Лоуренс, конечно, он, когда мы с Эмми Лоуренс, и она вдруг прямо онемела.
0: Да, и этот самый юный хулиган валяется у нее в ногах и просит прощения. Это так смешно, все так трогательно. И опять же, очень-очень пародийно.
1: Ну, и она такая вся красавица, такая нежная, такая, потом она же из хорошей
0: при этом,
1: семьи, девочка.
0: Да, и при этом взбалмошная. Как и Тэтчер, у нее каждый день какие-то новые завиральные идеи, и этим она и подкупает.
1: А что касается, скажем так, финала, счастливого финала, с вашей точки зрения, он оправдан, так скажем? Ну, все так замечательно заканчивается, дети выбираются из пещеры.
0: Получают огромные деньги, да.
1: Да, получают, вот это самое главное, значит, клад. Получают, становятся богаты. Индеец Джо наказан со всех сторон, потому что он там, наоборот, замурован в этой самой пещере. Ну и как это вообще все?
0: Ну вот мы заговорили с вами о пародии. Вот вам еще одна пародия. Пародия на хэппи-энд большинства романов XIX века и в Америке, и в Англии, когда обнаруживается какой-то таинственный австралийский богатый дядюшка, который...
1: Дядюшка, да-да-да.
0: Который посылает несчастным молодым людям, ему и ей огромные деньги. И, в общем, кончается все прекрасно. Однако же, я этот финал, вот сейчас я перечитал перед нашей передачей, я этот финал не воспринимаю как благополучный, а скорее как отчасти такой трагикомический, что ли, потому что ясно совершенно, что этими деньгами молодые люди никогда не воспользуются. И, кстати, слава богу, что не воспользуются. Представляете, что бы они вытворили бы с этими? 12 тысяч долларов они, по-моему, получили. Бешеные деньги. Поэтому это пародийный финал вот этого хэппи-энда. Он уже поэтому не является таким уж позитивным. Он в каком-то смысле, с моей точки зрения, он просто, как часто бывает, когда одна книжка кончилась, а другая, очень похожая на нее, начнется, предсказывает читателю, что это еще не конец и что будет еще о чем рассказать. Вот так я это воспринимаю.
1: Тоже отнимет у бедных детей то, что они нарыли, так сказать. И обнаружили.
0: Ну, найдется кому. Это, что называется, как говорят в душещипательных романах, это уже совсем другая история. Но ясно совершенно, что ни Тому, ни Геку, тем более, этих денег никогда в жизни не дадут. Ясно совершенно. И это невиданная какая-то сумма для этого крошечного городка, для этих, в сущности, очень бедных, чтобы не сказать, нищих людей.
1: Вот эта история городка, она ведь... продлится в классической американской литературе, допустим, в произведениях Фолкнера.
0: Или, скажем уж, если быть совсем точным, Торнтону Уайлдеру, у которого есть знаменитая пьеса «Наш городок».
1: Вот «Наш там, городок», да.
0: Да, это да, как да, раз да, вот да, именно да. про это. Вообще вот эта вот затрапезная старая провинциальная Америка, или, как сказали бы Ильф с Петровым, одноэтажная Америка, это же не Америка Нью-Йорка, не Америка Сан-Франциско, не Америка Лос-Анджелес. Это нечто совсем-совсем другое. Ну, как и наша провинция, в сущности, тоже совсем не то, что Москва или Петербург.
1: Да, я где-то встречала такое выражение, что не надо его, может быть, буквально воспринимать. В русской провинции есть много прекрасного и более, может быть, прекрасного, чем в больших городах. Но было такое высказывание, что тоскливее маленького русского городка может быть только маленький американский город.
0: Вот ну такой. Да, потому что страны огромные, и та, и другая.
1: Общем, ну да, там, большая конечно. Страна, и вот этот маленькая. У подножия Кардивских гор.
0: Кстати,
1: с гордым названием Санкт-Петербург.
0: Хочу, может быть, более или менее в заключение вернуться к тому, с чего мы начали, если позволите, а именно к переводу.
1: Да,
0: в этой
1: мы
0: книжке
1: не заговорили о переводе.
0: Очень большое значение имеет диалог. Он должен быть искрометным диалогом подростков, мальчишек. Нина Дарузас передала это, по-моему, очень здорово. И поди найти такого переводчика сегодня, который бы сумел бы сравнить с этой переводчицей этих двух замечательных книг. Это очень важная способность передачи диалога. А герои Тома Сойера и сам Том, прежде всего, говорят на замечательном русском языке. Так, собственно, и должно быть. Кстати, Нина Дарузас не передает этот городок как Санкт-Петербург, а называет его на британский, на американский манер Сент-Питерсберг. То есть так, как его называют жители этого города, а не мы с вами. Чтобы не было никаких ассоциаций с российской столицей.
1: Два маленьких момента еще хотела бы не пропустить. Как описывает Марк Твен государственных чиновников, как они выглядят в глазах Тома Сойера. Сенатор. Это целый сенатор.
0: Да, это нечто такое громоподобное, застегнутое на все пуговицы, оказывается таким полегавеньким человечешком. Да,
1: да
0: это,
1: или
0: это
1: там
0: тоже.
1: Окружной судья. Боже, и в этом столько вообще иронии такой взрослый, потому что понятно, что, да, конечно, наверное, было смешно это Тому Сойеру, но и нам вместе с ним тоже смешно.
0: Да, вот, как кстати, мы себе представляем. Я вот все думал, опять же, перечитывая к сегодняшней нашей передаче, и так и не придумал, если в нашей великой русской литературе произведение, подобное Тому Сойеру, и чего-то никак-то не могу вспомнить, чтобы был
1: ну,
0: вот такой
1: есть.
0: Вот. У нас есть. Но у нас есть Аркадий Гайдар, например, есть
1: замечательная
0: судьба барабанщика. Но это все другое. Это другая вот такая вот история. Потому что у нас все-таки менее значима вот эта вот огромная американская тема, тема дороги, тема взросления. Вот как-то мы это меньше чувствуем. Хотя, если вдуматься, наверное, что-то мы найдем похожее.
1: Невозможно не задать вопросы. Вот перевод с помощью искусственного интеллекта. Такое я слышала однажды в одной из передач на телеканале «Культура», прямо яростный спор по поводу того, что вот, ну, переводчики вообще не нужны будут. Ну, если есть искусственный интеллект, зачем какие-то там старания живого человека? По-моему, это, я прошу прощения, может, за непарламентское выражение, по-моему, просто чушь. Наверное, технический перевод, наверное, какие-то научные переводы. Это да, это искусственный интеллект в помощь, пожалуйста, ради бога.
0: Ну, вы знаете, я бы сказал не так резко, как вы, я бы сказал просто иначе, что пройдет много-много времени. Уж не знаю, когда это время наступит и наступит ли, когда искусственный интеллект будет способен переводить так, как Рита Райт-Ковалева или Виктор Голышев. Нет, вот это что-то не видится в будущем. Не только в нашем, а даже в далеком будущем.
1: И... Попробуйте с помощью искусственного интеллекта переведите «Шум и ярость». Вот я хотела бы почитать.
0: Ну вот именно, перевод. Да. Чтобы получилось так, как у замечательного переводчика Сороки, который перевел. Или «Свет в августе», который перевел Голышев. Или вот книжки, которые мы с вами сегодня обсуждаем. Вот, конечно, и у Нины Дарузас могут найтись какие-то слабые места, безусловно. И, конечно же, то, что я сейчас говорю, вот это хвалебное насчет переводов Тома Сойера, вовсе не значит, что не нужно переводить эти книжки заново. Конечно,
1: заново,
0: нужно,
1: да,
0: потому
1: конечно,
0: что меняются поколения, меняются взросления,
1: меняются
0: эти
1: конечно.
0: Молодые люди совершенно другие. Должна быть какая-то другая лексика. Очень может быть, что вот в это можно поверить, что появится перевод более совершенный, чем у Дарузаса. Рузес. Просто вот мы с вами с этого начали, с вашего вопроса о том, что вот про этот перевод. Я-то считаю, что на сегодняшний день...
1: Пока нету.
0: Вот Шекспира много-много переводят заново. Насчет...
1: Я поклонница классических переводов.
0: Хотя, если вы знаете, если в них заглянуть, поверьте, я много чего перевел. Если заглянуть в классические переводы, там находишь много такого. Даже и у таких блестящих писателей и переводчиков, не будем их называть, они великие и останутся великими, но переводить классические вещи, конечно, надо, особенно если перевод Дарузес, там, 30-е годы, может быть, я соврал, вы меня поправите. А ведь есть переводы, например, мы до сих пор с вами читаем «Графа Монте-Кристо» или «Отверженных» в переводе 19 века. Значит, смешно просто. Да, при том, что это, по мне, так очень хорошие переводы, но страшно заглянуть в них, сколько там будет всяких ошибок. Но это история про Гека Фина и Тома Сойера, это история с счастливым финалом, в том смысле, что Дарузес, конечно, овладела лексикой Марка Твена и его героя.
1: Ну что ж, мы отметили сегодня с нашим гостем, главным редактором журнала «Иностранная литература», переводчиком Александром Левергантом отметили 150 лет со дня выхода в свет романа Марка Твена, он же Сэмюэл Клеменс, «Приключения Тома Сойера». Читайте, получите невероятное удовольствие. Не хотите читать, включите аудиокнигу. В замечательном исполнении звучит это произведение. Всем желаю здоровья. Спасибо нашему гостю. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Когда поэт, описывая даму, начнет: «Я шла по улице, в бока впился корсет». Здесь я не понимаю, конечно, прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину тебе по-дружески открою. Поэт – мужчина, даже с бородою. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня я хотел бы поговорить об одном из моих любимых русских поэтов Серебряного века – о Саше Черном. Родился наш герой, урожденный Александр Михайлович Гликберг, 13 октября 1-го по старому стилю 1880 года в Одессе, в достаточно богатой еврейской семье. Его отец, Мендель Давидович Гликберг, был коммивояжером и провизором, производивший одеколон химической фирмы. Мать, Мариам Мейеровна, также происходила из зажиточной купеческой семьи. Первые годы детства Саши Черного, а его можно было бы назвать одним из лучших поэтов детства, прошли в Одессе, на Ришельевской улице. Семья жила в доме «Семашко» в квартире номер 18. Родители пытались сделать все, чтобы дать мальчику лучшее возможное образование, и когда маленькому Александру было 9 лет, его отправили в Белоцерковскую гимназию. Однако в силу в известной мере антисемитских законов Российской империи мальчика не взяли. Тогда родители пошли на вынужденный шаг. Они крестили мальчика, так как принадлежность господствующей православной церкви снимала всякие ограничения с иноверцев и в особенности с иудеев. Однако мальчик явно не хотел учиться. Он сбегал из гимназии, в буквальном смысле бродяжничал и попрошайничал на улицах. Усилиями родителей он был переведен в столицу империи, во вторую прогимназию Санкт-Петербурга. Но и там за неуспехи и нарушения дисциплины был оставлен на второй год. Это стало последней каплей в отношениях между Менделем Гликбергом и его, казалось бы, никудышным, непутевым сыном. Отец буквально отрезал сына от семьи, прервав все связи и лишив его финансовой поддержки. Однако тогда мальчика, брошенного в столице, неожиданно спасла литература. Причем не его творчество, а творчество о нем. Страдающий мальчик, срезавшийся на экзамене и брошенный отцом, попался на глаза фельетонисту Александру Яблановскому, который 18 сентября 1898 года опубликовал в газете «Сын Отечества» очерк «Срезался по алгебре». И в этом очерке он описал мытарство именно Саши Гликберга. Эта статья попалась на глаза житомирскому чиновнику Константину Роше, который нашел этого мальчика и усыновил его. Житомирские годы были бесспорно счастливыми для будущего поэта. Приемный отец учил его делам милосердия. Вместе они отправлялись с помощью для голодающих в Уфимскую губернию. Роше поддерживал приемыша, прощая ему вольности характера и продолжавшиеся гимназические столкновения. А они продолжались. В 6-м классе Александр Гликберг ни много ни мало за стычку с самим директором, которому не стал спускать грубости, был исключен без права поступления в любое другое учебное заведение. Это был буквально волчий билет. Осенью 1900 года Александр Гликберг уходит в армию, став юнкером, вольно определяющимся 18-го пехотного Вологодского Его Величества короля румынского полка, стоявшего в Новограде-Волынском. В 1901-1902 годах Александр Гликберг служил рядовым в учебной команде 20-го Галицкого пехотного полка, также на западных границах империи. Окончив срочную службу осенью 1902 года, Гликберг вернулся в ставший родным ему Житомир, к приемному отцу. Затем последовала жизнь в качестве таможенного чиновника в Бессарабии на границе с Австро-Венгерской империей. Затем будущий поэт перейдет на службу по ведомству путей сообщения. Но что важно, именно в эти таможенные и железнодорожные годы у мелкого чиновника, затерянного на западных границах Российской империи, начинает сиять подлинный, наполненный тонкостью русского слога и неподдельным остроумием литературный талант. Саша Черный, тогда еще под своим первым псевдонимом, врывается в мир литературы 1 июня 1904 года. В «Волынском вестнике», небольшой житомирской газете, где впервые печатается его дневник резонера. Тогда Гликберг взял себе псевдоним «Сам по себе». Но уже в следующем году начнут выходить его стихи под псевдонимом «Саша Черный». Давайте же окунемся в одно из этих стихотворений, написанное примерно в 1908 году. В стихотворение, в котором Саша Черный высмеивает во многом показное рвение русской интеллигенции к бегству от цивилизации в мир природы. Все в штанах скроенных одинаково, при усах, в пальто и в котелках. Я похож на улице на всякого и совсем теряюсь на углах. Как бы мне не обменяться личностью, он войдет в меня, а я в него. Я охвачен полной безразличностью и боюсь решительно всего. Проклинаю культуру, срываю подтяжки, растопчу котелок, растерзаю пиджак. Я завидую каждой отдельной букашке. Я живу, как последний дурак. В лес, к озерам и девственным елям буду лазить, как рысь, по шершавым стволам. Надоело ходить по шаблонным панелям и смотреть на подкрашенных дам. Принесет мне ворона швейцарского сыра. У заблудшей козы надаю молока. Если к вечеру станет прохладно и сыро, обложу себе мохом бока. Там не будет газетных статей и отчетов. Можно лечь под сосной и немножко повыть. Или украсть из дупла вкусно пахнущих сотов. Или землю от скуки порыть. Она станет зима, упираться не стану. Буду голоден, сир, малокровен и гол. И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану. У него даровая квартира и стол, и скажу: лейтенант, я российский писатель. Я без паспорта в лес из столицы ушел. Я устал, как собака. И веришь, приятель, как 700 аллигаторов зол. Люди в городе гибнут, как жалкие слизни. Я хотел свою старую шкуру спасти. Лейтенант, я бежал от бессмысленной жизни. И к тебе захожу по пути. Мудрый Глан ничего мне на это не скажет. Принесет мне дичины, вина, творогу. Только пусть меня Глан основательно свяжет. А иначе я в город забегу. Ну а о дальнейшем пути Александра Гликберга, Саши Черного, мы с вами поговорим в следующем нашем выпуске.
1: Россия. Обстоятельства времени. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире – От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: На правах рекламы.
6: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
6: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
7: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
6: И какие цилиндры перестают работать первыми?
7: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
6: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
7: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
6: Получается, это еще и потеря уверенности?
7: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
6: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
7: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
6: Пожалуй, нет.
7: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
6: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
7: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
6: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
7: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
6: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
7: Да, И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
6: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
6: Три, а не один?
7: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
7: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
7: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
6: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
7: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
6: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
7: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
7: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
6: Потрясающе! Но почему секрет императора «Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
7: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора «Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
6: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
7: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора «Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
6: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
8: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
1: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
9: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
10: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
9: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны СВО будут достойно работать в парламенте. Вооруженные силы России поразили военный аэродром, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Москве. Далее подробно. Удары вооруженных сил России по украинским объектам нарушают возможности оборонно-промышленных предприятий на Украине совершенствовать вооружение, заявил Владимир Путин в интервью информационной службе «Вести». По его словам, удары по объектам на Украине прямым и позитивным образом сказываются на ведении боевых действий.
2: Конечно, они эффективны, эти удары, но они своевременными являются и, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие. А совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержки, а при прямом участии западных спонсоров. И, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов сказывается на ведении боевых действий.
1: Выступая на съезде единороссов, Владимир Путин выразил уверенность, что российские бойцы не подведут, с ними вся страна. Глава государства подчеркнул, что победа зависит от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести свой вклад.
3: Продолжается специальная военная операция. И чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. С ними сейчас вся Россия, трудовые коллективы, фабрики, заводы, сельские тружники. Все, и ученые, и предприниматели, и инженеры, добровольцы и волонтеры, наш народный фронт, все гражданское общество. Хочу всех искренне поблагодарить за такое единство, верность Отечеству, за